0: Также Владимир Путин на полях Восточного экономического форума провел переговоры с заместителем премьера Госсовета КНР и премьер-министром Монголии. Подразделения группировки российских войск «Север» в результате решительных действий взяли под контроль поселок городского типа Казачья Лопань в Харьковской области. А группировка войск «Запад» овладела городом Светогорск в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны. Подробнее о результатах работы группировки войск «Запад» сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
1: Подразделения группировки «Запад» в результате активных действий освободили город Светогорск Донецкой Народной Республики. В настоящее время ведется его зачистка от прячущихся в подвалах зданий украинских боевиков. Нанесено поражение живой силе техники, механизированной аэромобильной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Студенок Харьковской области, Райгородок, Маяки, Сидорово, Крымки и Пришиб Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 205 военнослужащих, бронеавтомобиль «Хамви» производства США, 20 автомобилей и орудия полевой артиллерии.
0: Количество населенных пунктов, где из-за паводка отмечается подтопление, сократилось в Хабаровском крае, сообщает в четверг пресс-служба регионального главного управления МЧС России. Всего в Хабаровском крае в зоне подтопления продолжаются оставаться пониженные участки местности, пойменные места в 30 населенных пунктов. Вода отрезала пути к 538 приусадебным и дачным участкам, подтопила 28 участков внутрипоселковых и 5 участков межпоселковых автодорог. В администрациях органов местного самоуправления организована работа комиссии по оценке ущерба, нанесенного стихией. Храм Всех Святых на Кулишах в центре Москвы, согласно легенде, заложил князь Дмитрий Донской, сообщает РИА Новости, гидромосковед Александр Усольцев. В июле реставраторы открыли в Архангельском соборе Московского Кремля саркофаг святого великого князя Дмитрия Донского. Исследования подтвердили, что останки принадлежат именно ему. Экскурсия по Ивановской горке начинается у метро «Китай-город», где стоит храм, который, по легенде, был заложен Дмитрием Донским после его возвращения в Москву с Каликова поля. Храм осветили во имя всех святых, чтобы помянуть погибших в Куликовской битве, рассказал он. Ранее Усольцев сообщил о всплеске интереса к биографии Дмитрия Донского после обретения его мощей в Архангельском соборе Московского Кремля. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Нападающий «Зенит» Александр Соболев повторил бомбардирский рекорд Олега Веретенникова по забитым мячам в Кубке России. Соболев в матче третьего тура группового этапа пути РПЛ Кубка России против махачкалинского «Динамо» забил 2 мяча. И теперь у него 24 забитых мяча в Кубке России, столько же у Веретенникова. Тем временем «Зенит» в среду победил махачкалинское «Динамо» в Кубке страны со счетом 3-0. В «Спартаке» сообщили о том, что у лидера команды полузащитника Закиэля Барка выявлен бронхит. Что касается Умярова, Бабича, Мартинса и Литвинова, то они продолжают восстановление после повреждений. Зорин проходит послеоперационную плановую реабилитацию, информирует пресс-служба «Спартака». Краснодар заинтересован в подписании 28-летнего полузащитника «Фламенго» Хорхе Караскале, который ранее уже играл в РПЛ за московские ЦСКА и «Динамо». Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. Бразильский клуб рассчитывает выручить за трансфер колумбийца 15 миллионов евро. Теннис. Даниил Медведев пробился в третий раунд на открытом чемпионате США по теннису, победив Себастьяна Горзни 6-1, 6-3, 7-5. В третий раунд женской одиночной сетки вышла россиянка Диана Шнайдер, которая обыграла Каролину Плишкову 6-1, 7-6. За путевку в 1/8 финала Шнайдер сыграет с Тейлор Таунсенд. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда допустила российских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе. Отмечается, что россияне должны будут подписать декларацию о нейтралитете и в любом случае не смогут участвовать в командных соревнованиях. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
3: Погода.
0: Сегодня, в четверг, 3 сентября, во Владивостоке плюс 22, плюс 24, переменная облачность без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Днем в городе на Неве плюс 17, плюс 19. В Москве облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Днем в столице плюс 21.
3: Радио России. Просвещение.
4: О животных. С Иваном Затевахиным.
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Сегодня у меня в гостях Илья Гамаранов, научный сотрудник Сколтеха, зоолог, естественно. А говорить мы будем с ним о следующем. Вот существует такая устойчивая легенда, или, может быть, и не легенда, а представление верное, про богомол. Даже выражение есть «самка богомола». Дескать, вот самка богомола отличается тем, что отрывает голову самцам. Всегда? Зачем? И почему она это делает? Вот у меня три вопроса сразу. Илья, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Да, ну, наверное, стоит начать с того, что вообще все богомолы – это хищники.
5: Спасибо, что не сказали, что все богомолы – самки.
6: Нет.
5: Как в гнезде муравья.
6: Тут у них с полами повезло, да, тут есть и самцы, и самки. Действительно, чаще всего мы наблюдаем самок, потому что они более крупные, они менее подвижные, и многие из них даже не летают, или даже если имеют крылья, а в принципе у большинства богомолов все-таки есть крылья, как у других насекомых, но самки настолько тяжелые, что в воздух многие из них уже подниматься не могут. Вот, и поэтому мы, конечно, с ними взаимодействуем гораздо чаще. Вообще, если говорить о богомолах, то богомолов не очень много, их всего 2 с лишним тысячи видов. Относительно всех других насекомых это крайне мало. И сегодня их объединяют в недотряд в один вместе с тараканами.
5: С тараканами?
6: С тараканами, да. Если говорить о том, что богомолы, богомолы такие специализированные хищные тараканы.
5: Секундочку, а стайные, так сказать, тараканы – это термиты, да?
6: Да, термиты тоже таракановые, да, то есть это, в принципе, все когда-то имело общего предка, мы до сих пор, правда, не знаем, когда точно появились богомолы, то есть есть предположение, что они появились где-то в Перми, может быть, и в каменноугольном периоде, но точных данных нет.
5: А в миллионах, Илья, сразу давайте в миллионах, потому что когда был пермский период, вот прям вот навскидку, даже я точно не вспомню, не скажу.
6: Это где-то 290 миллионов лет назад, 300 миллионов лет назад где-то. Вот примерно в это время находят первых существ, более-менее напоминающих богомолов. Они не обладали вот столь выраженной характерной чертой, как хватательные конечности, но, в принципе, есть уже что-то похожее, то есть они вели хищный образ жизни. А дальше мы находим очень небольшие ископаемые отпечатки богомолов, то есть есть крупные самки иногда, и есть небольшие нимфы, то есть личинки в янтаре, в меловом янтаре. В общем, других вариантов пока мы не видим, и, соответственно, точно сказать, когда появились богомолы, невозможно. Но предполагается, что действительно у них был, скорее всего, один предок, потому что группа очень похожа друг на друга, выглядят они очень одинаково, несмотря на, может быть, небольшие отличия в такой форме внешней, но устроены абсолютно одинаково. Все богомолы обладают потрясающей способностью к мимикрии, они сливаются с окружающим ландшафтом, и это может быть совершенно разные ландшафты, потому что богомолы – это, конечно, южные насекомые, но они распространены и в средней полосе России, и в тропиках, и в пустынях, и, соответственно, мимикрируют они то под камни, то могут мимикрировать под веточки, и есть потрясающие примеры, такие, например, известный орхидейный богомол, который мимикрирует, подражает цветку. И это не обязательно цветок орхидеи. Действительно, больше всего это напоминает цветочек фаленопсиса, самой обычной орхидеи. Но орхидейных богомолов встречают в разных местах. Не обязательно они сидят на орхидеях. Они могут сидеть на коре, они могут сидеть на листьях. И везде они изображают цветок любого растения, делают это очень виртуозно, не только формой. Они светятся в ультрафиолете, и, соответственно, насекомые их видят точно так же, как они видят цветок. Может быть, это не столь симметричный, не столь красивый цветок, но для насекомых других это не так важно. Но самое интересное, что у них мимикрия стала настолько выдающейся, что, в общем, ее даже называют агрессивной мимикрией, потому что, когда к орхидейному богомолу подлетает пчела, а чаще всего они питаются именно пчелами, орхидейный богомол начинает выделять еще и вещества, которые входят в состав маточного молочка пчел. То есть, соответственно, они привлекают пчелу еще и запахом, и вот пчелы одурманенные, вообще не понимают, где они находятся, попадают, соответственно, в лапы хищников.
7: А они укусить не могут хищника в ответ с жалом?
6: Наверное, чисто теоретически могут, но богомолы охотятся броском резким, они своими передними конечностями выстреливают вперед и хватают добычу. Я думаю, что дальше шансов не остается. Мы знаем, что крупные богомолы могут охотиться даже на птиц или на ящериц на крупных, то есть они настолько мощные, что, в общем, другие животные часто с ними даже не могут противостоять этим хищникам.
7: А это самки или самцы вот охотой занимаются? Или и те, и другие?
6: Охотятся и те, и другие, самцы помельче, но охотятся одинаково все, но надо сказать, что самки более агрессивные, и вот если мы будем возвращаться к нашему вопросу про то, что самка съедает всех самцов, тут надо сразу сказать, что не всех, но действительно некоторые богомолы, особенно крупные, поедают очень большой процент самцов, порядка 60% самцов могут быть съедены, при этом они их съедают до спаривания иногда, то есть чаще всего самка вообще воспринимает любой движущийся объект как добычу. И ей не важно в этом плане, другое насекомое, птица это или это ее самец. Но действительно самки съедают многих самцов, и с точки зрения биологии, конечно, этому есть логическое объяснение. Самка потом тратит очень много времени на то, чтобы произвести яйца. Некоторые самки охраняют потом свое потомство. Все богомолы откладывают яйца в специальную структуру, она называется аотека. Такая же штука есть у тараканов. Это яйца, которые покрываются пеной, такой густой, которая на воздухе густеет. Она еще содержит танины, поэтому она еще и темнеет. И в итоге яйца остаются такие вот полностью под защитой, под броней, и, соответственно, им не страшны ни изменяющиеся погодные условия. И некоторые самки длительное время находятся вместе с этой аотекой и, соответственно, не могут питаться, потому что фактически лишены, да, момента охоты, они не могут никуда уползти. Часто аотека спрятана в нижних частях кустов или на нижних веточках, травинках и так далее, где насекомых других нет. Поэтому самка богомола голодает, а, в принципе, самец, конечно, является очень крупным объектом такой явной белковой пищи, и самка фактически восполняет запасы, поедая вот так самца. Чаще всего они поедают именно старых самцов, но иногда и едят совсем молодых. То есть тут точной связи нет, но старых самцов всегда самка съедает, потому что самец просто не в состоянии уже убежать никуда, улететь и так далее.
7: А если убежит?
6: Если убежит, значит убежит. Значит, будет искать потом следующую самку. И надо сказать, что самцы тоже идут на всякие ухищрения, чтобы всячески быть несъеденными. Во-первых, есть эксперименты, что самец смотрит на упитанность самки, и они стараются спариваться с самыми упитанными самками. Потому что если самка поела, то, скорее всего, сейчас она не столь агрессивна. Они иногда предпочитают спариваться исключительно с самками, которые находятся в моменте питания. В экспериментах самки давали сверчков, и пока самка несколько часов ела этого сверчка, самец выбирал именно эту самку, хотя в экспериментах, понятно, у него был выбор из других самок, то есть были самки, которые голодные, были самки худые, но вот самец выбирал самую толстую или та, которая ест, а идеально, если они еще и совпадали, то есть толстая еще и ест. Тогда это точно самый безопасный вариант.
7: Вот он на глаз ее оценивал, толщину-то?
6: Да, это визуально, да.
7: Мозги какие-то нужны для этого, чтобы оценить?
6: Получается, что да, и зрение у них, надо сказать, хорошее, то есть у них бинокулярное зрение, и у них зрение работает немножко по-другому, то есть мы с вами сравниваем две картинки, поступающие из каждого из глаза одномоментно, а они оценивают движение света, то есть они смотрят, как объект пробегает мимо них и сравнивают эту картинку с левым и с правым глазом, то есть с разницей в несколько, фактически, доли секунд, и тоже получают объемную, очень четкую картинку, это и помогает им охотиться на жертв, рассчитывать точное расстояние, ну и при этом, поскольку глаза очень крупные, они содержат порядка 9000 фасеток, каждый глаз, это очень много, видят они практически, ну, не на 360, конечно, градусов, но 240-270 градусов богомолы прекрасно видят, но охотятся только на жертв, которые находятся впереди них. И есть еще другая история. Не все богомолы поедают самцов своих. Вот самки амазонских богомолов. На Амазонке живут богомолы стенофилы, так называемые. Они очень похожи на сухие листики. И популяция этих богомолов очень разрежена. То есть самке очень сложно найти самца. И, соответственно, самки имеют специальные пахучие железы. Вообще они есть у всех богомолов.
7: Я думал, что стрекочет как-то вот в лесу. Ау, я тут, я жду тебя. Нет?
6: Звук, кстати, богомолы особо не издают. А вот запахи, видимо, играют большую роль. И вот у них есть специальная железа, она находится на брюшке. И у этих богомолов она развита особенно сильно, то есть крупнее, чем у всех остальных. И предполагают, что самки как раз этой железой выделяют феромоны, и размер железы напрямую связан с количеством феромонов, которые они выделяют. И, видимо, как раз поскольку лес большой, популяция разрежена, нужно выделять очень активно запах для того, чтобы привлечь самца. И когда первый раз увидели эту железу, то ученые вообще сначала подумали, что это могут быть паразитические грибы, кордицепсы, которые прорастают сквозь насекомых, они довольно известные. Вот. Но потом действительно оказалось, что вот не что иное, как железа, которая служит исключительно для привлечения самцов. И, естественно, самки стараются не поедать самцов, потому что в следующий раз ты можешь неизвестно когда с ним встретиться. Тут агрессивность понижена.
7: Ну да, другого ты не найдешь.
6: Не найдешь.
7: То есть все достаточно разумно, и никакого парадокса в их взаимоотношениях в данном случае нет. Все разумно, логично и ясно. А вообще, вот скажите мне, пожалуйста, на кого они охотятся, кроме пчел, о которых вы говорили, и кроме собственных самцов, и то не все?
6: Богомолы всеядные, поэтому они едят любую добычу, которая подходит им по размеру. Соответственно, если мы будем говорить о небольших богомолах, то это разного рода насекомые. Если мы будем говорить о крупных богомолах, а богомолы бывают до 17 сантиметров тропические, то они действительно могут, вот они живут в Южной Америке и в Австралии, они могут поедать даже птиц, но в основном колибри. И некоторые богомолы переходят к странным типам питания. Вот недавно было наблюдение за богомолом из рода мантиса, который научился охотиться на рыб. Соответственно, он жил на таком приусадебном участке, и люди завели рыбок гуппи у себя в бассейне. И, соответственно, богомол один раз пришел, съел эту рыбку, у него получилось поохотиться на небольшую рыбку размером 5 сантиметров, и дальше он стал приходить регулярно и питаться исключительно рыбой. То есть, фактически, в принципе, питание их очень может сильно варьировать от того места, где они живут.
7: Все, он научился?
6: Ну, скорее всего, да. Он один раз понял, что это работает, что рыбы съедобные, их легко поймать.
7: А он же должен вот этой своей такой напоминающей, я даже не знаю, ну, ножницы, наверное, да, вот как садовые бывают секаторы. Такие вот секаторы на ножке, да. Вот у него же такой же примерно механизм. Значит, он должен его в воду опустить как-то и защелкнуть-то.
6: Да, он заползал, соответственно, на веточку, сидел над водой и ждал, да, когда мимо рыбка проплывает, дальше делал молниеносный бросок. И при этом, видимо, еще зрение позволяет делать эту оптическую поправку на искажение воды, потому что вода ему никак не мешала, соответственно, охотиться на рыб. И делал это он успешно. Может быть, они делают это и в природе, но наблюдений, конечно, таких больше нет. Но, например, есть другие богомолы, которые, если возвращаться к разнообразию питания, то есть богомолы одонтомантисы и их личинки, они небольшого размера, вообще одонтомантисы размером несколько сантиметров, а личинка, соответственно, до сантиметра, и внешне она подражает муравью, то есть она черная, она бегает также, используя в том числе и свои хватательные конечности, они их используют для бега, и чаще всего она встречается около муравейника. И тут непонятно, то ли они предпочитают есть исключительно муравьев, муравьи действительно встречаются в их рационе, то ли они так защищаются, потому что на муравьев тоже не каждое животное будет нападать.
7: Все-таки, осмелится, да.
6: Да, напасть. Ядовитые насекомые, многие из них жалятся. Вот, поэтому спектр питания очень разнообразен, и, соответственно, в принципе, они легко находят себе пропитание в любых местах. Мы знаем, что богомолы активно расселяются, и многие южные богомолы, которые до этого, казалось бы, были характерны только для Краснодарского края или там, для Ростова-на-Дону, если мы будем говорить о нашей стране, то сегодня они расширяют свой ареал и выходят на север. И сегодня богомолы, в принципе, можно встретить и у нас, в Москве, можно встретить в Твери, в Иваново, то есть совсем северных регионах, и это, в общем, уже довольно обычное событие.
7: Илья, а вот скажите, пожалуйста, физика вот его охоты. Ну, казалось бы, насекомое довольно хрупкое создание, да, какой-то, ну, хитиновый панцирь. Это же все-таки не кость, да, тем не менее, как вы говорили, они хватают калибри, сжимают, да. И вот физика этого захвата, что ли, она какова? За счет чего они так сильно сжимают? Почему он сам себя не ломает, если он сильно сжимает? Это какой-то там особый механизм у него есть? Как устроена его вот эта хватательная конечность? По радио, конечно, трудно, лучше рисовать, я понимаю, но, может быть, как-то можно объяснить?
6: Ну, хватательная конечность богомола, вообще, нога-то характерная для всех насекомых. Мы можем найти все те же самые части, что и у других частей, но вот, собственно, сама часть, которой богомол ловит свою добычу, это фактически бедро. Плоская очень, фактически напоминает пилу, но пилу, у которой есть два ряда зазубрин, а между ними, соответственно, желобок, в который помещается часть, которая голень называется, соответственно, у насекомых. Фактически вот это и образует секатор. Обе эти части очень плоские, и, видимо, за счет этого они получаются очень прочными. То есть они не как у всех других насекомых округлые, а очень плоские и очень плотный хитин. То есть там действительно очень толстый слой хитина, и к тому же там есть шипы. Шипы, соответственно, и на голени, и на бедре есть. И когда насекомое или любой другой объект попадает между этой лапой, фактически богомол может дальше уже и сильно его не удерживать, потому что насекомое или там, птичка даже оказывается фактически надето между этими двумя шипами, и дальше вырваться не получается. Ну и богомол моментально переходит к питанию. То есть фактически, если мы посмотрим видео с птицами или с ящерицами, то они поедают прям живых ящериц, не дожидаясь, пока та убежит или попытается укусить его. У богомола все-таки очень мощные еще мандибулы. Как у всех таракановых, у них грызущий ротовой аппарат, но у богомолов мандибулы особенно крупные, и, соответственно, они позволяют очень быстро перемалывать эту добычу и поедать ее, пока она не успела повредить самого богомола.
7: Илья, вот их братья-тараканы образуют какие-то сообщества, да? А двоюродные братья-термиты, как известно, строят такой достаточно сложный социум, да, то есть это общественные насекомые такие, самые настоящие. А у богомолов вообще есть какие-то собрания там какие-то, или они одиночные животные?
6: Да, богомолы, в отличие от тараканов, действительно могут жить группами, там есть часто гнездо, и маленьких тараканчиков стараются оттуда не выпускать, и даже их подкармливают. В общем, действительно, у них очень такая плотная структура, хотя она, конечно, не имеет такой иерархии, как те же термиты, у которых и разные касты еще есть. Богомолы, в отличие от всех этих существ, это хищники-одиночки, и, соответственно, они стараются избегать контакта с другими сородичами, со своими, как мы помним, если ты оказался рядом, скорее всего, тебя съедят. Единственный момент, когда богомолов можно увидеть вместе в большом скоплении, это когда они выходят вместе все из кладки. Соответственно, атека чаще всего, если мы будем говорить про наш климат, весной, самка, взрослые над богомол живут недолго, да, богомол живет 4-6 месяцев и погибают, а остается атека. И вот весной с наступлением тепла из-за атеки начинается массовый выход новых богомольщиков. Они все свисают на хитиновых нитях, пока расправятся, да, потому что они выходят очень такими сжатыми, мягкими, маленькими, им нужно некоторое время, чтобы расправить свои конечности, чтобы затвердеть. И вот в этот момент они действительно могут находиться вместе, но дальше они стараются максимально быстро разбежаться, потому что как только первый богомольчики затвердеют, они сразу готовы начинать охотиться. И в этом плане, конечно, они с большим удовольствием могут охотиться и на своих собратьев, и поэтому даже если богомолов содержат в неволе, то это всегда исключительно одиночное содержание, чтобы избежать вот такой вот агрессии, направленной на любого, в том числе на твоего сородича.
7: А скажите мне, пожалуйста, вот опять мы немножко поговорили о том, как устроена их вот эта хватательная конечность, а мышцы у них сухожилия. Вот у человека есть мышцы, есть сухожилия. Благодаря работе сухожилий мы сжимаем руку. У птиц там есть сложная система, благодаря которой при захвате когтистой лапы у хищника получается замок, у сов, например, или там у древесных птиц, у них тоже такой вот замок. То есть некая такая вот физическая система, что ли, блоков и противовесов, ну, условно я говорю, в кавычках, конечно же, плюс мускулатура. А у богомола вообще там есть что-то, мясо какое-то, я, извините, да, за вульгаризм.
6: Ну, конечно, безусловно, у всех насекомых есть развитая мускулатура, которая также отвечает, помогает им двигаться, и мускулатура по телу распределена неравномерно, помимо мускулатуры еще есть связки, и надо сказать, что внутри еще есть гемолимфа, и поэтому у многих насекомых или у пауков лапы иногда разгибаются за счет накачивания жидкости, фактически гидравлическая система, но она не единственная, соответственно, мышцы также есть, у богомолов хорошо развиты и хватательные мышцы в лапах, соответственно, которые мышцы-сгибатели и разгибатели, получается, его лап, и очень хорошо развиты летательные мышцы, потому что многие богомолы летают достаточно большое расстояние, и вот я как говорил уже, самцы в основном летают, потому что их задача найти самок, и есть наблюдение, что, в общем, самец богомола может находиться в воздухе несколько часов, то есть несколько часов активного полета, и, безусловно, без хорошо развитых мышц это было бы просто невозможно. Поэтому, да, мускулатура у них имеется, и мускулатура довольно мощная. Вообще богомол насекомое очень мощное по силе. Если взять взрослого богомола в руки, то он может, в принципе, и нанести травмы и человеку. Тут яда, конечно, у него никакого нету, но до крови прокусить или повредить лапами он вполне себе может. И богомолы активно еще и защищаются. То есть это не те насекомые, которые будут стараться от вас убежать, потому что большую часть времени они, конечно, рассчитывают на свою маскировочную окраску и то, что их никто не заметит. Но если хищник приближается, то богомол не теряется, он встает в позу угрозы, поднимается на задние лапы, начинает раскрывать крылья для того, чтобы показаться еще больше, и совершает броски своими передними лапами для того, чтобы повредить хищника, да, сделать ему дискомфортно. Ну, в основном это касается, я думаю, собачьих, у которых довольно чувствительный нос, и, соответственно, это хорошо работает. Если собаку схватить за нос богомол, то, наверное, собака, в общем, теряется на какое-то время.
7: Он щиплет собаку. И все-таки, Илья, вот непонятно, за счет чего такая физическая сила, которая непропорциональна их размеру, на самом деле, да, ну ведь он может ущипнуть, вот вы сами сказали, да, как птица клювом, но птица больше и тяжелее, за счет чего вот сила такая?
6: Мне кажется, что в целом эта сила характерна для всех насекомых, то есть все насекомые довольно мощные животные. Я думаю, что за счет мускулатуры и за счет вот хитинового покрова. То есть у меня точного ответа я на это не могу вам дать, но в принципе, если мы представим любое насекомое соответствующего размера, будь то жук или будь то крупная саранча, они тоже будут обладать довольно развитой силой. Но даже если мы посмотрим на маленьких муравьев, то мы тоже увидим, насколько вообще насекомые сами по себе сильные. То есть тут, скорее всего, сила росла пропорционально с размером. Другое дело, что богомолы, конечно, сильно крупнее стать не могут, и поэтому, в общем, силы их оказываются ограниченными. Но в целом для всех насекомых характерна большая сила. Они все очень сильные животные.
7: А что ограничивает их рост вообще богомолов? Вот почему богомол не может вот стать, вот как в каменноугольном периоде, там, летали стрекозы какие-то. Ну, не стрекозы, а стрекозоподобные насекомые огромного размера, там, метр.
6: Вообще, мы предполагаем, что действительно насекомые, во-первых, были крупные в предыдущие периоды, но сейчас насекомые крупнее уже стать не могут, и, в общем, даже проводились эксперименты, это связано, скорее всего, с уровнем кислорода. Поскольку все насекомые не могут, у них нет активного дыхания, фактически большая часть воздуха затекает им пассивно в дыхальца. Некоторые из них могут совершать небольшие движения брюшком для того, чтобы накачивать воздух, но этого все равно недостаточно. У них нет дыхательной мускулатуры. В этом плане нам и птицам гораздо больше повезло. Да, есть и диафрагма, и грудные мышцы. У насекомых этого нету, поэтому они ограничены размером из-за того, что фактически уровень кислорода сильно упал за время с каменноугольного периода. И в экспериментах, когда насекомым начинают давать повышенный уровень кислорода или, наоборот, понижать уровень кислорода, насекомые из поколений начинают мельчать или, наоборот, становиться чуточку крупнее. Но еще больше они стать не могут из-за хитинового скелета, потому что хитиновый скелет очень сильно давит на них, и это тоже ограничение. Соответственно, если ты становишься больше, то ты становишься очень тяжелый, и в какой-то момент действительно мышцы твои просто не будут справляться и не будут разгибать такие конечности, и тело не сможет перемещаться. И есть еще одна причина. Предполагают, что дыхательная система не может расти бесконечно. Это система трубочек, канальцев, которая оплетает весь организм изнутри. И чем меньше ты, тем у тебя больше площадь поверхности. Но как только ты становишься очень больших, то дыхание, трахея должно становиться все больше и больше в организме, и в какой-то момент должно произойти такое, что весь организм насекомого изнутри будет заполнен трахеями, и фактически другие органы там
7: весь
6: просто не поместятся.
7: Весь
6: в трубочках, и он не поместится. Поэтому насекомые, видимо, нашли оптимальную нишу, и вот сегодня мы можем наблюдать насекомых размером 17 сантиметров, 20 сантиметров, но крупнее найти насекомые очень сложно, и они пошли по обратному пути, они скорее идут по пути миниатюризации, и опять же, так удобнее скрываться от хищников.
7: Понятно, Илья, спасибо большое, было очень интересно. Итак, дорогие радиослушатели, мы с вами слушали Илью Гамаранова, научного сотрудника Сколтеха, энтомолога, который рассказывал нам о том, что из себя представляют богомолы. Ну, немножко он внес оптимистический такой заряд в нашу беседу, сказав, что не всегда самки богомола съедают самцов. Отрадно слышать. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
4: О животных с Иваном Затевахиным.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение. Радио России и Русское географическое общество представляют проект «Моя Великая Россия».
8: Первое, что, помню, меня очень удивило, так это необычный ландшафт. Степной город, а холмы над ним нависают, будто горы. Высоченные. Смотришь и думаешь, о, наверное, вид-то с вершины открывается, аж дух захватывает. Захватывает. Потом поднялся, проверил. Красота и простор впечатляющие. Второе удивление – архитектура. Вазоны, видимо, еще с дореволюционных купеческих времен сохранились. Ворота с деревянными колоколами на столбах, трубы на крышах, все в затейливых жестяных кружевах. А на главной площади здание, ну, чистое барокко. Прям в Австро-Венгрии где-нибудь находишься, а не на Волжских берегах. А еще товарищи из принимающей стороны поведали за ужином удивительную историю. Дескать, есть в нашем городе дом, который местные купцы выстроили и подарили Александру Федоровичу Керенскому. А он не то, что там ни разу не был, а в глаза-то его даже не видел. Как так? А вот так. Избирался-то он в Думу от нашего уезда и, как кандидат в депутаты, должен был по имущественному цензу иметь недвижимость. А поскольку таковой-то у него не было, то местные купцы домик ему и организовали. Ну, правда, уже потом три аборигена показали мне три совершенно разных дома Керенского. В общем, как в том иерусалимском анекдоте. Из 12 отсеченных голов Иоанна Крестителя только две признаны подлинными, и обе находятся в нашем городе. Здравствуйте, я Александр Хабургаев. Вместе с Русским географическим обществом мы путешествуем по самым красивым и интересным уголкам моей великой России. И сегодня наш путь на юго-восток от столицы, на берега матушки Волги, где лежит средь степных холмов город Вольск. А нашим гидом будет Татьяна Михайловна Седышева, директор местного краеведческого музея.
3: «Моя великая Россия».
8: Город, ну, не то чтобы древний, но очень интересный. Недаром в путеводителях про него так и пишут. Едва ли не самый интересный среди бывших уездных городов на Волге Вольск. 66 тысяч жителей, расположенный практически напротив индустриального Балакова. Здесь есть редкое сочетание природы, архитектуры, промышленности и повседневного колорита.
9: Ну, во-первых, хотелось отметить, что Вольск – это старинно-купеческий город, расположен на правом берегу Волги. И это единственный город Саратовской области, который имеет статус исторического поселения федерального значения. Сегодня в нашем городе сохранилось более 80 исторических архитектурных памятников, которые стоят вот на учете федеральным, региональным, местным. И, конечно, город рекомендован для внутреннего туризма. Но если говорить об истории города, то в конце XVI века Во времена основания Саратовской крепости на месте нынешнего войска появились укрепления таких постов казаков, которые охраняли русские рубежи от степных набегов. И в то же время вот Волга кишила красной рыбой, и щедрый государь Михаил Федорович в 1632 году пожаловал эти места московскому Новоспасскому монастырю. Они и основали рыбную слободу, которая нареченная Малыковкой по имени двух рек. Это Верхняя Малыковка и Нижняя Малыковка. А ближе к 17 столетию сюда переселились уже старообрядцы, и число жителей, конечно же, увеличилось. Тогда же, в конце 17 века, здесь была построена первая православная церковь. Она была деревянная и имела такое название в память иконы Казанской Божьей Матери. Сегодня это кафедральный собор Живоначальной Троицы, который в советское время была утрачена полностью, и уже только в 2009 году митрополит Ювеналий совершил великое освящение собора. И сегодня это один из главных таких троицких соборов города.
10: И вот что бросается в глаза. Купцы-то люди богомольные, поэтому в зажиточных купеческих городах всегда очень много церквей. К тому же частенько рядом строили сразу два храма. Один летний, а другой зимний с печкой. А в Вольске, ну вот не торчат маковки церквей в каждом квартале. Потому как многое было порушено. Да и самый главный Троицкий храм в 20-е годы перешел в руки обновленцев. Помните, были такие коммунистические попы. Но в 30-е его все-таки снесли. И уж потом отстраивали по новой. Кстати, некоторые думают, будто название города Вольск происходит только от слова «воля». Ну, созвучно, несомненно. Но этимология тут выстраивается довольно-таки причудливая.
9: Официально это начало город Вольск относится к 1780 году по указу Екатерины Великой. Как раз вот село Малыковка и преобразовывается в уездный город Волгоск, то есть от слова, наверное, «Волга», да? Потом произношение меняется на «Волжск», а потом уже смягчили, сами жители стали говорить «Вольск». И вполне, наверное, естественно, что все-таки город имеет как бы от слова «воля», может, связано с этой волей как раз-таки матушки Екатерины. Но самое главное, что застройка становится вот по проектированному плану, который как раз-таки начинаются каменные постройки, улицы параллельно перпендикулярно Волге. И самое интересное, что улицы не имели сначала названия. И только в 1862 году, если не ошибаюсь, был подан рапорт об утверждении наименования улиц. И вот улицы были такие, как Московская, Караванная. И вот Караванная улица, она очень интересна своей историей, потому что она сейчас вот коммунистическая, это центральная улица. По ней как раз-таки были обозы отправленные, которые грузились сетры, перлить. И вот они, эти обозы, потянулись в Москву. То есть эта улица идет как раз-таки от Волги и доходит сейчас до федеральной трассы, которая идет на Саратов, там, в сторону Москвы. И вот делали специально суда, было второе еще дно, где рыба обитала как бы в своей среде, но не уплывала за пределы этого судна. Но есть еще интересная такая легенда, что для доставки живых осетров в царском столу применяли старинный русский способ. Огромные сетры усыплялись. Как это делалось? Закладывали жабры, ваты, ну или холщина, смоченные такой самодельной водкой. Затем обкладывали льдом и заворачивали рыбу в несколько слоев рогожи. Вот эту рыбу доставляли куда нужно, ну так как в этом случае к царскому столу. Потом ее опускали в холодную воду, и она оживала. То есть вот такой старинный русский способ, который был использован.
11: Потрясающе.
9: Ну, о каменных как раз-таки домах, да. Само местохождение города Вольск, оно, знаете, похоже на какие-то крымские виды. И вот центр застраивался такими дворцами, двух-трехэтажных, с мансардами. И вот существует до сих пор лесная такая поговорка «Вольск – городок, Петербургу – уголок». То есть застройка домов очень плотная. Кварталы, конечно, не такие большие, они маленькие, как в Санкт-Петербурге, например, но очень много архитектурных схожеств. То есть приезжали архитекторы из Санкт-Петербурга, купцы были достаточно обеспеченные люди в городе из-за рыбы, из-за хлебопроизводства, на фактуры много занимались. И вот эти вот схожести, наверное, все-таки и дают вот этой лесной поговорке как бы значение. И вот смотрите, например, ведомство в 1817 году указывает, что самые дорогие были здания, это Василия Злобина, стоимость 50 тысяч рублей. А Злобин был главой города войск, а потом именитый гражданин земли войска и до сих пор остается. А деревянные дома составляли где-то, ну, в пределах 40 рублей. Ну, что, например, можно было купить в то время на эти деньги? Вот черный хлеб стоил там 2 копейки, яйцо стоило 1 копейку. Простая крестьянская так одежда стоила там 20-40 копеек. Ну, можно было приобрести корову за рубль. Вот. Ну, а сапоги хорошие в среднем составляли где-то раскошелиться на 6-7 рублей.
10: Ну, если заинтересовались, так в путь. Вольск стоит вашего внимания. От Москвы не так, чтобы близко, и не так, чтобы очень далеко, всего 900 километров. И автобус ходит, и поезд. А уж лучшее время для визита даже не подскажу. Такие города хороши во все времена года. Город Вольск. Саратовская область. Моя великая Россия.
11: Давайте говорить правильно.
12: У Людмилы Алексеевны дело всей ее жизни русский язык. То есть нести этот огонь в массы, как Данка с горящим сердцем, это та метафора, которой она была всю жизнь своя и остается. Даже в метро были специальные слоганы, пословицы, выдержки из правил.
11: 90 лет со дня рождения ученого-лингвиста Людмилы Вербицкой в программе «Настоящее историческое» в пятницу в 15.10 по Москве и в 16.10 по времени Ижевска.
3: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
13: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
14: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
3: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
15: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
16: Помните про Илью Муромца? Они зажи там 33 года на печке лежат, спаузы.
17: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
18: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
19: Здравствуйте, дорогие друзья! Вот и лето прошло, потихонечку холодает, и братья наши меньшие начинают готовиться к зимней спячке, в том числе и ежики. Вспоминаю историю, которая случилась со мной, ну, правда, давно, когда дочка пошла в школу. Вот в одном из начальных классов, я не помню, в первом или втором, детям задали подготовить рассказ по картинке, на которой ежик несет на иголках красное яблочко. И дочка решила обсудить со мной эту тему и рассказала свою классическую версию. Мол, ежик очень хороший и заботливый папа. Он собирает яблоки, чтобы запастись ими на зиму. И когда будет голодно, детишкам будет что поесть. Я сказала: да, конечно, ежик очень хороший и ответственный папа. Но только здесь все на самом деле не так просто. Ну, во-первых, зимой ежики впадают в спячку и ничего не едят. Во-вторых, ежики едят яблоки очень редко. Их еда – это в основном насекомые и всякие мелкие животные, потому что ежик прежде всего хищник, а потом уже всеядное существо. В-третьих, а как можно сохранить яблоки зимой в лесу? Они же очень быстро сгниют. Наконец, как ежик накалывает яблоки на иголки и как он их снимает, когда добрался до дома? Но вот интересно, откуда же пошел этот миф с яблоком? Оказывается, впервые о ежике с яблоком на спине заговорили еще в античные времена. Почти 2000 лет назад вышла многотомная энциклопедия «Естественная история», которую написал древнеримский писатель Плиний Старший. В частности, в томе «Сухопутные животные» сказано: «Запасают на зиму пищу и ежики. Накатавшись на упавших яблоках, ежи таким образом закрепляют их на спине и, держа еще одно яблоко во рту переносят в дупло деревьев. Ну, что тут скажешь, великие тоже ошибаются, имеют право на ошибку. Однако образ ежа с яблоком вот как-то прямо быстро и прочно вошел в народную европейскую культуру и в детские сказки, а вскоре перебрался к нам в Россию. Особенно популярным он стал в 19-20 веках, когда начали массово издавать детские книги с иллюстрациями. Ой, вот уж тут художники разгулялись. Ежик с яблоком, ежик с грибочком. А потом в Советском Союзе этот образ тиражировали не только в детских книжках, но и в мультиках. Ну и на уроках в начальной школе. Миф, конечно, добрый, но, как мы уже поняли, не имеет ничего общего с поведением этих животных. Ежи, повторяю, хищники. Они питаются в основном насекомыми, червями, улитками, мелкими позвоночными, яйцами птиц лакомятся, ну, тех, которые гнездятся на земле, слизнями, и то не всеми. Ёжики разборчивые. Вот у нас в Подмосковье расплодились рыжие и спасские слизни. Завёз их кто-то в 2017 году. Здоровые такие, жирные, мерзкие. В общем, гадость какая-то. Но они, слава богу, не кусаются, но сжирают все на своем пути. Любую рассаду, капусту, цветы. В общем, все, что подвернется. Ну, казалось бы, вот ёжикам-то радость. Прямо еды завались, но нет, ежики брезгуют, потому что у них слизь горькая или вонючая, а может, ядовитая, не знаю, не пробовала. Во всяком случае, ежикам не нравится, и они их не едят. Фрукты и ягоды они, конечно, могут есть, но делают это крайне редко, когда нечем больше поживиться. И напомню, заготавливать еду на зиму ежику не нужно. Зимой он впадает в спячку с октября по апрель. Никто не видел в природе ежика с яблоком на иголках. Но вот ежика на иголках, которого наколоты сухие осенние листочки, видели многие. Но тут ничего удивительного-то нет. Ежик легко подцепляет тонкие и легкие листья, когда пробирается сквозь заросли. И это тоже поддерживает миф о ежике и яблоке. Но если листочки на иголках прицепились, то почему бы и яблоку там не быть? Так считают ученые и продолжают наблюдать за этими милейшими животными, чтобы узнать все о его повадках. На биологическом факультете Московского государственного университета имени Ломоносова мне рассказывали, что ежики очень любят все остро пахнущее и кислое. Они проявляют интерес к сигаретным окуркам, кваткам и салфеткам с остатками одеколона или духов. Ну, такими вот ароматными и пахучими. Ну, или к тем же яблокам, только сгнившим. Биологи предлагали ежикам немного размокшее хозяйственное мыло с резким запахом. И что же ежики? Они лизали это мыло, пока не начинала выделяться пенистая слюна, затем переносили ее на иголки. То есть извозюкивались в этом мыле с кончика носа до самых пяток. Точно так же ежик поступает, если ему предложат подгнившие, перезревшие яблоки. Они тоже будут валяться в них, как будто пытаясь этот острый кислый запах перетащить на себя. Зачем они это делают? Исследователи предлагают две гипотезы на сей счет. Ну, во-первых, таким способом ежики изгоняют паразитов, блох и клещей, которые живут на коже между иголками и досаждают там. А как их оттуда достать? Как до них добраться? Никак. Можно только выкурить их вонючкой или кислотой. Есть и другая гипотеза. Ежик валяется в пахучих субстанциях, чтобы заглушить, перебить свой собственный запах. Он же хищник, и его потенциальные жертвы не должны почувствовать запах приближающегося охотника. Но и хищников, которые охотятся на ежей, резкий запах тоже должен сбить с толку. А что еще знает наука о ежах? В мире насчитывается 17 видов ежей, которые обитают в Европе и европейской части России, в Азии и Африке. Продолжительность жизни ежей в дикой природе невелика, обычно 3-5 лет. Но в неволе, скажем, там в зоопарках или где еще, они могут прожить и до 10 лет. У ежей очень острое обоняние и слух, в отличие от зрения. Поэтому они могут найти пищу даже в полной темноте. А еще они прекрасные бегуны. Несутся со скоростью 3 метра в секунду. Вот на таких-то коротеньких лапках. Поймать его непросто. И плавают они довольно ловко. И прыгают хорошо. Ежики линяют. Правда, линька у них происходит медленно, обычно весной или осенью. В среднем за год меняется только одна игла из трех, а каждая иголка растет год-полтора. Ежики – ночные животные, они активны после заката, а днем предпочитают отдыхать в своих укрытиях. А еще ежики – животные-одиночки. Они не любят надолго уходить из своего дома и предпочитают проводить большую часть времени наедине с самим собой. Вот такой милый, сказочный, почти родной зверек, которого мы все любим. Но так уж ли мы их любим? Популяция ежей ведь неуклонно сокращается, потому что люди последовательно и безостановочно уничтожают привычную среду обитания, к которой животные приспосабливались миллионы лет. Люди распахивают земли, уничтожают живые изгороди, в которых ежи любят укрываться, используют пестициды, которые убивают ежовую добычу. Вместо кустов вырастают дома, а также шоссе и автострады, которые мешают ежам свободно перемещаться и дробят территорию. Все это ежикам не нравится. Но ничего не поделаешь. Приходится осваивать застройки. Что ежи и делают. Сегодня они живут в 73% крупных городов по всему ареалу обитания. Причем нередко чувствуют себя там лучше, чем в сельской местности. Если вам хочется сделать что-то приятное ежу, который поселился в вашем саду или поблизости, предложите ему кусочек курочки, индейки или говядины, сырой или отваренной без соли и специй. А можете и червяков ему накопать. Ну вот, хотя с такой задачей ежик и сам справится, и лучше вас. Чтобы заботиться о ежах, надо использовать не мифы, а научный подход. И заботиться нам есть о ком, потому что ежи живут во многих городских парках и на окраинах городов, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга.
3: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь». Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей.
20: У Майи Львовны ушки на макушке.
3: Радио России представляет театр у микрофона.
21: Пожалуйста, без шутовства.
3: Семен Лунгин и Илья Нусинов. «Гусиное перо». Радиоверсия спектакля Московского театра имени Ермоловой.
22: Как экскурсия?
23: Великолепно! Был сказочный солнечный день.
3: Ученики 9 класса отправляются в музей-заповедник Мураново.
24: Так ведь это же известные места. А вы грибов там не поискали в округе, а?
23: Это же 9 А.
3: После экскурсии обнаруживается, что из экспозиции пропадает гусиное перо Федора Ивановича Тютчева.
25: Если вы будете наказывать Таню Донченко, то меня тоже накажите. Потому что это будет несправедливо, если вы меня не накажете.
3: Во время расследования этого происшествия ученики и педагоги узнают друг о друге много интересного.
26: Василиса Федоровна, пожертвуйте бродячим артистам 3 рубля до завтра.
3: Слушайте радиопостановку «Гусиное перо» в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Ульяновска. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
0: противник не ограничен никакими моральными рамками, нормами права, в том числе международного. Террористический способ ведения войны для противника обычный. Мы в этом плане отличаемся.
3: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
1: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
3: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
5: Словарь русских говоров Забайкалья.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны.

0: Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Россия должна не просто сохранить за собой огромные пространства Дальнего Востока и Арктики, но и развивать их, заявил Владимир Путин. Вооруженные силы России установили контроль над Казачьей Лопанью в Харьковской области. Осенняя погода придет в Москву на выходные. Далее подробно. Россия должна не просто сохранить за собой огромные пространства Дальнего Востока и Арктики, но и развивать их, заявил Владимир Путин на совещании по развитию Дальневосточного федерального округа. Он подчеркнул, что нельзя допустить дальнейшей депопуляции региона. Дальний Восток и Арктику нужно укреплять, сделать их надежным, перспективным инструментом развития России.
2: Очевидно, что нужно и дальше раскрывать потенциал дальневосточных и арктических регионов. Эффективно использовать их конкурентные преимущества, включая близость к глобальным центрам мирового экономического роста. Вести эту работу нужно комплексно, на перспективу с учетом текущих и долгосрочных тенденций. Буквально на днях правительство завершило подготовку новой стратегии развития Дальневосточного федерального округа, рассчитанную до 2036 года. Также на недавнем оперативном совещании с членами Совета Безопасности обсуждали и стратегию развития арктической зоны и механизмы ее реализации. По сути, два этих документа формируют общий план действий, перечень взаимосвязанных задач, которые предстоит совместно решать федеральным органам власти, регионам, муниципалитетам, деловым кругам, общественным объединениям. Естественно, при самом активном участии жителей этих регионов с учетом их запросов.
1: Напомню, Восточно-экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Владимир Путин провел встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко на полях Восточного экономического форума. Глава Приморья рассказал президенту о поддержке участников СВО, транспортном строительстве и экономическом развитии.
3: Как дела, Олег Николаевич? Работаем, Владимир Ильич. Хочу выразить большую благодарность за внимание к Приморскому краю, за поддержку наших инициатив. Вектор Восток дает ощутимые результаты. Мы сохраняем положительную динамику в экономике. Прирост за прошлый год в инвестициях порядка 150 миллиардов рублей. И хорошие показатели в агропромышленном секторе, плюс 35% промышленности, 9% в инвестициях, 7% жилища. Мы сдали 1 400 000 квадратных метров жилья. Конечно, преференциальный режим и ипотека, она дает свое положительное решение, потому что мы видим и по этому году, несмотря ни на какие там определенные трудности, то мы сохраняем динамику 4,4%. Сейчас мы это видим. И также видим...
4: Это рост ВРП?
3: Да. Да, и инвестиции тоже. Видим то, что с ростом идет с небольшим жилищное строительство, поэтому эти вопросы, они позволяют нам и решать задачи, связанные с поддержкой наших ребят на фронте. Мы сейчас, конечно, большое внимание уделяем вопросам трудоустройства тех демобилизованных, которые сейчас возвращаются. Проводим систему обучения, у нас 971 человек переобучилось, направлен на работу, плюс порядка 700 членов семей переобучилось на бесплатных курсах при колледжах. При каждом 40 колледжев составлены эти курсы. Также работаем по инвалидам. У нас из 305 инвалидов 218 тоже прошло переобучение. Устроим. Мы вчера встречались с генеральным прокурором. Предложение такое, чтобы ввести квоты для предприятий, куда будут трудоустраиваться инвалиды. Предприятия это поддержат, поэтому эта работа большая идет.
1: Вооруженные силы России установили контроль над Казачьей Лопанью в Харьковской области, а также ведут зачистку от прячущихся в подвалах зданий боевиков СУ в освобожденном Светогорске в ДНР, сообщили Минобороны. Наши военные за сутки поразили военный аэродром, распределительные и логистические центры, объекты энергетики и транспорта в СУ. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер военно-морских сил Украины. О результатах работы группировки войск «Восток» сообщил старший офицер пресс-центра Дмитрий Меськов.
5: Подразделение

0: группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике механизированной 3 десантно-штурмовых штурмовой бригад, 2 штурмовых полков и бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Васильковка, Коломийцы, Новорозовка, Общая, Великомихайловка, Мировка и Омельник. Противник потерял более 325 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 12 автомобилей и артиллерийское орудие.
1: 39-я Московская международная книжная ярмарка открылась в Москве. Участвуют в ней более 300 издательств, российских и зарубежных. В этом году почетный гость – Китайская Народная Республика. Ярмарку посетил помощник президента Владимир Мединский.
2: Мне кажется, что ярмарка здесь, рядом с Кремлем, это свидетельство того, насколько большое внимание уделяет поддержке чтения наше государство. Это очень хорошо. Чем больше у людей будет возможность соприкоснуться с живой книгой, тем больше у нас будет надежды, что мы не станем рабами искусственного интеллекта.
1: Осенняя погода придет в Москву на выходные. Уже сегодня столбики термометров опустятся до плюс 17, плюс 20 градусов. Будет идти дождь, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В четверг и пятницу днем плюс 17, плюс 20 градусов, снова дожди, ну и к выходным погода окончательно испортится, и на термометрах уже будет не выше плюс 15. На следующей неделе станет еще холоднее, и можно сказать, что метеорологическая осень с задержкой в 5 суток стартует в предстоящее воскресенье. Это сразу почувствуется в изменении погодного режима, который заставит нас сменить летний гардероб на осенний.
1: На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда допустила российских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе. Отмечается, что россияне должны будут подписать декларацию о нейтралитете и в любом случае не смогут участвовать в командных соревнованиях. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда долгое время оставалась одной из наиболее жестко настроенных по отношению к России международных федераций. Однако в июне новым президентом федерации был избран Александр Оспельт, юрист, настроенный на конструктивную работу. Следующим должно стать полноценное возвращение российских лыжников и сноубордистов на международные соревнования под национальным флагом и с гимном, заявил министр спорта России Михаил Дегтярев. Международный союз конькобежцев обновил списки участников турнира серии «Челленджер», который пройдет с 4 по 6 сентября в Токио. Российский фигурист Владислав Дикиджи появился среди участников турнира. Он заменит Марка Кондратюка. В Дубровнике продолжается первый в истории чемпионат мира по водному поло в формате 4-4. Женская сборная России одержала 3-ю победу подряд, обыграв со счетом 3-0 по сетам команду Турции. 3 сентября сыграет с командой Испании. Мужская сборная России со счетом 3-0 по сетам обыграла команду Саудовской Аравии. Теперь на счету нашей сборной 2 победы и 1 поражение. 3 сентября россияне сыграют с командой Мальты. Футбольный «Зенит» предложил полузащитнику «Монако» и сборной России Александру Головину контракт на 4 года с опцией продления еще на 1 сезон, сообщает РБ «Спорт». По данным источника, стороны не договорились по финансовым условиям и прекратили переговоры, но вероятность трансфера 30-летнего футболиста все еще сохраняется. Тем временем «Зенит» в рамках Кубка России в 3-м туре группового этапа пути РПЛ победил махачкалинское «Динамо». Этот матч прошел в среду и завершился со счетом 3-0. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня в четверг, 3 сентября, в Хабаровске плюс 16, плюс 18, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Новосибирске плюс 14, плюс 16, облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. В Петрозаводске плюс 17, плюс 19, переменная облачность без осадков. В Сочи плюс 25, плюс 27, переменная облачность, возможен небольшой дождь. Во Владикавказе плюс 23, плюс 25, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, днем в городе на Неве плюс 17, плюс 19. В Москве облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, днем в столице плюс 19, плюс 21.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
3: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
2: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
4: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
1: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
5: Ну все, будущее пришло, вот оно твое, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, в свою машину сдаешь на утильный металл там или продаешь там в третьей стране.
4: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
1: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска.
6: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
1: Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
4: Мы снова здесь для того, чтобы подвести итоги очередного информационного дня в программе «Наше время» на Радио России. А ваши сообщения мы принимаем на мессенджеры. Есть у нас такие 8-925-222-9992. Наверняка вам захочется высказаться по тем темам. Они, как обычно, сегодня очень актуальны. Которые мы будем освещать в предстоящие 45 минут. Сейчас огласим их список, лишь поприветствуем вас. Ольга Максимова, Игорь Шатров. Игорь, здравствуй. Давай расскажем, о чем пойдет речь.
7: Здравствуй, Оля. Здравствуй, уважаемые радиослушатели. Итак, сегодня будет несколько серьезных таких тем. И одна из них, трагическая. Она будет в первом часе. Это не единственная, к сожалению, трагедия, о которой мы будем говорить. Но вот одна из первого часа – это то, что случилось в одном московском храме святых жен Мироносец. Жестокое нападение на прихожан храма и медиков скорой произошло в столице. И об этом сегодня будем говорить, разбираться в причинах подобных явлений и в реакции на это окружающих. Там все закончилось еще более трагично, чем начиналось. Правда, для нападавшего. Будем говорить о серьезных событиях, которые происходят в стране. Во Владивостоке открылся 11-й Восточный экономический форум. Кстати, президент России туда уже успел прилететь из Бишкека. И об этом тоже будем рассказывать. Будем разбираться в том, какую роль и место играет этот форум сейчас в жизни уже мира всего. Да, это международный форум. Ну, а начнем с события, которые вчера вечером, наверное, прикованы были взгляды очень многих к экранам телевизора, может быть, компьютеров и так далее. Владимир Владимирович Путин по итогам саммита ШОС совершил, это называется, пресс-подход. И такой фейерверк инсайдов, ярких фраз, каких-то комментариев.
4: И мы очень увидели. Личная информация даже, как
7: какой-то,
4: мне показалось.
7: Да, какой-то глубокой личной информации. И главное, он был бодр и свеж, несмотря на то, что, я понимаю, так в Бишкеке было часа три ночи. Потому что у нас-то уже было к полночи двигалось. Удивительное время, удивительное общение было.
4: И очень удивительная много, работоспособность,
7: да,
4: конечно.
7: И очень много тем было поднято, которые сегодня мы хотим отдельно обсудить с экспертом. С этого и начнем. Поехали.
1: Наше
8: Время.
7: Итак, пресс-подход президента Владимира Путина по итогам визита в Киргизию на саммит ШОС, как я уже сказал, изобиловал откровениями, инсайдами и яркими эпитетами. Будем обсуждать его сейчас с профессором Санкт-Петербургского государственного университета, доктором политических наук Натальей Ереминой. Наталья Валерьевна, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
7: Ну,
4: давайте вот начнем прямо
7: с личного.
4: О деятельности ШОС.
7: А, вот, ну, давай.
4: Такой вот раздел.
7: Ну,
4: там
7: да.
4: Много о чем говорилось, и в том числе, вот, наверное, в этом блоке говорилось о том, как ведутся переговоры. Ну, естественно, относительно Украины, как ведутся контакты между представителями спецслужб, и в том числе наш президент сказал о том, что есть близкие люди, которым мы доверяем, это люди Трампа. Они стараются наполнить содержание нашу работу, президентам доверяют, без этого невозможно вести никакие переговоры. И Кушнер, и Уитков у нас желанные гости. Вот мне показалось, что это прям вот на грани очень личной была информация. Ну, может быть, я не права, я не знаю, Игорь, как ты воспринял, но...
7: Наталья Валерьевна, ваше мнение. Что,
4: вот какой-то прям инсайт, да.
7: Ваше мнение.
4: А зачем президент, как вы думаете, об этом вот так вот вслух сказал?
9: Но дело в том, что становились очень доверительные отношения. И, по всей видимости, это в настоящее время единственное доверительное отношение, которое западным блоком, которое есть у представителей Российской Федерации, которые активно развиваются. Да, у нас есть доверительные отношения со странами, так скажем, глобального юга, и у нас очень много переговорных процессов, где затрагиваются вопросы украинского кризиса, это правда. Мы же обсуждаем украинский кризис практически со всеми странами БРИКС, допустим, да, где они ставят эти вопросы, потому что возникают моменты, связанные с энергетическими задачами, сельскохозяйственными задачами, да, это поставки удобрений, зерна и так далее. В общем-то, и логистики то же самое. Санкционные моменты – это все, что находится в рамках внимания очень многих стран и ближайших наших партнеров. И они рассматриваются сейчас через призму украинского кризиса, в том числе и прежде всего. Поэтому, когда выстраиваются какие-то отношения, всегда рассматривается украинский кризис. А поскольку единственной страной западного блока, ведь западный блок начал фактически вот эти все военные приготовления и фактически спровоцировал серьезный конфликт, готовил его длительное время. В общем, у нас не было никаких тут сомнений на этот счет. Поэтому, поскольку сейчас меняется ситуация и присутствие Соединенных Штатов Америки в самой Европе, меняется отношение со странами Европейского Союза, меняется отношение с ближайшими партнерами, происходит такая переконфигурация, и при этом, в общем, они меняются, как полагает Трамп, в пользу Соединенных Штатов Америки обязательно, они должны меняться. И с учетом изменившейся вот этой конъюнктуры политической внутри самого западного блока, есть возможность действительно, знаете, так сказать, установить более доверительные отношения для того, чтобы и получать информацию, и обмениваться мнениями в доверительной атмосфере, и достигать таким образом большего на переговорном процессе.
7: Ну, то есть это все на пользу.
9: Отношения-то невозможно.
7: Да,
9: конечно,
7: в любом случае,
9: это на пользу.
7: Да, это не для вайба такого межличностного. Это понятно, что это в интересах государства. Все-таки, наверное, я на ШОС хотел бы один вопрос именно по ШОС задать, потому что был саммит ШОС все-таки, да, вот. И здесь хочется понять, вот Путин говорит о том, что Россия выступает за то, чтобы ШОС была открытой организацией и количество членов увеличивалось. Немного смущает, если честно, да, вот наш президент говорит, а меня немножко это смущает. Мне кажется, есть пример Евросоюза, ну, понятно, там другой формат, но тем не менее, им чем больше их, тем сложнее договориться. Вот сейчас 10 стран, да, и вроде так прямо такой монолитный хороший союз, да. Неужели возможно Наталья Валерьевна, в этих условиях сейчас современного вот этого мира, когда каждый о себе начинает думать, увеличить ШОС не в ущерб этой консолидации, этому консенсусу?
9: Ну, во-первых, здесь может идти речь не просто об увеличении именно участников непосредственных, да, здесь может идти речь, и, скорее всего, идет речь именно об увеличении партнеров ШОС, потому что ШОС будет выступать в роли ядра, к которым присоединяются партнерские страны-партнеры, скажем так, с которыми нужно выстраивать отношения. Здесь, в данном случае, ШОС интересна тем, что это платформа именно такого, как бы сказать, свойства взаимодействия с другими платформами. Ведь у нас в России, да, мы действуем в рамках концепции, по сути дела, интеграции. Это отражено даже в концепции внешней политики, где фактически вот эти вот структуры, которые, в которые мы входим и которые во многом благодаря нам функционируют, начинают стыковываться с другими структурами. От малых, скажем так, от союзного государства к ЕАЭС, к ШОС и БРИКС. Да, и у нас на саммитах БРИКС, в рамках саммитов БРИКС проходят встречи с членами ШОС, ЕАЭС. Понятно, что у нас в рамках союзного государства наиболее тесные отношения, которые тоже эти встречи и обсуждение каких-то вопросов проходят в рамках разных саммитов. Возникает такая конструкция, которая отличается от европейской интеграции.
8: Многоуровневая, да, Наталья?
9: Да, многоуровневая. И это скорее шестеренки, да, которые друг друга двигают. Они не друг на друга наслаиваются, они не все толпятся, как сельди в одной бочке. Они прекрасно стыкуются по какому-то одному вопросу, да, и вот этому по одному вопросу они друг друга начинают двигать. Это такой механизм часовой, да, какой-нибудь, да, скорее, наверное, эта ассоциация возникает. То есть такие вот механизмы внутри часов, и часы начинают ходить, да. Это не велосипед, который должен ехать, как в Европейском Союзе, иначе ты упадешь. Это другой тип интеграции, это именно интеграции. Поэтому вот в данном случае здесь речь идет именно об этом, потому что мы явно сейчас делаем продвижение в этом направлении. И ШОС, предлагая, например, какие-то логистические проекты, они стыкуются всегда. Мы видим, как те проекты, которые предлагаются здесь, например, Казахстаном, они стыкуются с теми же проектами, которые предлагают в рамках ЕАЭС. Да, и те проекты, которые предлагает Россия в рамках ЕАЭС, они стыкуются, вот этот большой евразийский каркас, который развивается в ЕАЭС, они стыкуются с проектами ШОС и, соответственно, с проектами БРИКС, особенно, больше всего, конечно, в партнерстве с Китаем. Ну и тут еще очень интересно, что будет развиваться банк развития, социология такая, банк развития будет, он сформирован, да, он будет, будут его, в конце концов, уже ставить на ноги, и будет он развиваться. Сейчас у нас межбанковское объединение действует. А это уже очень серьезная заявка на такие позиции важные в финансовом мире, потому что уже этот банк может быть партнером финансовым государства, реализующих какие-то крупные проекты. Действительно, ведь очень сложно эти проекты реализовать. Вот у Ирана, например, не хватит финансов для строительства определенных отрезков железной дороги, которую он должен построить, или еще каких-то проектов. А в плане того, что существует такой банк, допустим, да, он будет запускать финансирование, и это позволит решать те самые сложные вопросы на сложных участках и выстраивать свой транспортно-логистический взять свой транспортно-логистический потенциал, выстраивать свою сеть. То есть вот такие шестеренки, предполагается, они должны друг за друга двигать по каким-то отдельным вопросам, которые смыкаются являются общими, да, для всех.
4: Давайте тогда еще мы нашим слушателям расскажем о тех тезисах, которые от президента прозвучали. Например, о ходе СВО. Президент сказал, что слухи о новой мобилизации после выборов в Госдуму – это чушь собачья, и это информационная атака на Россию, что точные сроки перелома на фронте прогнозировать нельзя, потому что война слишком непредсказуемая, и всегда война — это потери, всегда трагедия, всегда новые вызовы. Также он говорил о том, что любые военные объекты на Украине — наша законная цель, британские, какие угодно. Ну и про НПЗ, конечно, говорил, что осталось отремонтировать 10% поврежденных, и о том, что пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Противник нанес ущерб, потому что НПЗ не были защищены, и президент также сказал, что это все проговаривалось с владельцами этих НПЗ, которые считали, что это задача правоохранительных органов. Ну вот по трём был нанесен удар, но не получилось, потому что они были защищены, и работать надо вместе. Ну и также вот интересная у него была аллегория про касатку и белого медведя. Про то, что
8: он вспомнил, да,
4: историю, как белого медведя, казалось бы, такого огромного хищника, эта стая касаток разорвет в клочья, если они набросятся все вместе.
8: Но в данном случае Россия, конечно, не позволит никаким акулам империализма. А касатки — это вообще-то акулы, да, по зубам им даст, если у них вдруг возникнет желание нас в пищевой цепочке вниз потянуть. Ну, то есть, понятно, если акула съест медведя, то медведь окажется всего лишь пищей для акулы.
4: Ну и, соответственно, мне еще вот это вот заявление обратило на себя внимание. Мы не наносим ударов по руководству Украины, потому что какие-то переговорщики нам все-таки нужны.
8: Да, надо с кем-то хоть разговаривать. И еще, наверное, одно важное заявление. удивление, а потом мы перейдем опять к Наталье Валерьевне. Это, конечно, по поводу того, что слухи о мобилизации, они, конечно, это слухи и провокации, это очень важно, и о том, что никакой приватизации, никакой национализации не намечается, и все те вопросы, когда речь идет о вот тех самых компаниях, которые не могут обеспечить свою безопасность и перейдут по государственное управление на какое-то время, понятно, с целью обеспечения их безопасности, но сами не могут себя защитить, ну, значит, придется государство их защищать. Но, правда, за это придется отвечать и, видимо, потом какую-то плату заплатить. Мы хотим с Натальей Валерьевной две страны обсудить, о которых очень ярко говорили на этом пресс-подходе. Это, конечно, Армения, она волнует очень серьезно сейчас. Вот эти отношения с нашим другом, да, они как-то испортились в последнее время. Вот все-таки Владимир Владимирович как-то так легко готов отпустить Армению. Почему? Ну, так, из целого набора фраз, которые вот он там сказал, показалось, что, ну, ладно, армянский народ решает. Это вот, Наталья Валерьевна, это потому, что мы понимаем, что армянский народ сделает правильный в итоге выбор? Или мы уже распрощались, на ваш взгляд, с Арменией как союзником? Вот как вы поняли нашего президента?
9: Я поняла так, как было всегда, в общем-то. Всегда заявлялось о том, что это внутренний выбор народа. Если народ на выборах соответствующим образом выбирает, если он не выступает против, никоим образом не показывает свое отношение, ну, соответственно, это его стратегический выбор, его видение своего будущего. А поскольку в Российской Федерации исходят из идеи, что народ других стран сам определяет свое будущее, мы не вмешиваемся в их политический процесс, в их политические выборы, мы не вмешиваемся так, как это делают западные страны, да? Понятно, что у нас свои интересы есть, и мы проверяем, так сказать, такой средний градус по больницам мы имеем. Но в любом случае нужно сделать заявление такое, которое будет свидетельствовать о том, что у армянского народа есть свое право, свое видение. Это должен решать именно народ. Таким образом достигается цель, во-первых, показать, что мы уважаем те народы, с которыми взаимодействовали и взаимодействуем, и уважаем их право на выбор политической судьбы. А второй важный момент, в общем, мы показываем, что если что-то пойдет не так, в общем-то, мы ни в чем не виноваты.
8: И еще у нас вопрос про Германию. Владимир Владимирович сказал, что обвинения Германии после инцидента с дронами в Лейпциге связаны с внутриполитическими процессами. Вот расшифруйте, пожалуйста, эту фразу.
9: Безусловно, это так, потому что партии, основные мейнстримные партии ХДС, ХСС, СДПГ находятся, скажем так, прямо в кризисе благодаря вот их, так сказать, политике, которая проводится. И понятно, что Мерц, которому нужно оправдать те траты, которые направлены на милитаризацию экономики, естественно, уже постоянно сокращает социальные выплаты, социальные программы сокращаются. При этом программы поддержки Украине только растут, программы поддержки и выделения средств, те же самые Европейский оборонный фонд, и те акции, и те средства, которые, в общем, получают держатели акций важных оборонных предприятий, заводов, которые существуют в Германии. По сути дела, вот нужно как-то это оправдать. Все. Каждый раз, когда возникает ситуация подобного рода, это воспринимается как доказательство того, что мы правы. Вот вы, вот сомневающиеся, так сказать, граждане Германии, которые сомневаются в том, что не надо тратить деньги на пушки, а надо тратить на масло, вот теперь замолчите и голосуйте за нас. Мы все делаем правильно, без нас вы погибнете. Вот этот способ играть с, по крайней мере, теми, кто не определился. Поскольку не определившихся достаточно большое число, как правило, в последние годы, этот процент растет постоянно, то, конечно, есть возможность немножко хоть где-то что-то подправить. Но тем более, что как раз вот выборы предстоящие в восточных землях Германии, где очень высокие позиции альтернативы для Германии, они являются критическими для этих мейнстримных партий. И понятно, что хоть как-то, хоть что-то оттянуть, оттащить хоть кого-то от АДГ, эта задача очень важная, поэтому пользуются всеми случаями, всеми способами.
8: Такое ощущение,
9: никакой доказательной базы нет.
8: Да, такое ощущение, что они сами этот дрон туда подложили, и я где-то видел шутку.
9: Все может быть.
8: Да, я где-то видел шутку на эту тему, такое ощущение, что да, они подложили, написали там Made in Russia, еще может быть где-то крупными буквами. Ну и, в общем, таких много тем было, мы не можем, наверное, всю программу можно было бы обсуждать, вот тот пресс-подход, который мы наблюдали, наблюдали. Советуем обратить, ну, просто посмотреть, послушать, там очень много важного и по внутренней политике было, и по внешней. И на многие вопросы прозвучали ответы, которых мы долго-долго ждали. Ну, вот сейчас они наконец-то были озвучены. Мы общались с Натальей Ерёминой, профессором СПбГУ, доктором политических наук, обсуждали пресс-подход президента Путина в Бишкеке.
4: А во Владивостоке открылся Восточно-экономический форум. Об этом через минуту.
1: 5 сентября в Малом зале Московской консерватории выступит один из самых одаренных пианистов современности, лауреат международных конкурсов Илья Папаян. Молодой виртуоз исполнит бессмертные произведения Фредерика Шопена и Сергея Васильевича Рахманинова. Фортепианный вечер с Ильей Папаяном погрузит слушателей в поэтическую и эмоциональную атмосферу шедевров романтизма. 6+. 22 сентября в концертном зале имени Чайковского при поддержке Министерства культуры Российской Федерации состоится спектакль «Исповедь о судьбе великого танцовщика» Марис Лиепа «Жизнь без слов». В сопровождении Государственного кремлевского оркестра народная артистка России Илза Лиепа расскажет историю своего отца. Солистами станут победители международных конкурсов пианист Филипп Копачевский и оперная певица Екатерина Воронцова. 6+.
4: На Радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым. Итак, во Владивостоке открылся 11-й Восточно-экономический форум. Пройдет он с 1 по 4 сентября, точнее, уже проходит. Там делегации из 80 государств, включая Китай, Индию, Арабские Эмираты, Японию, Монголию и Корею, Республику Корея. Но там завтра участие нашего президента запланировано, а также лидеров Индонезии, Монголии, Мьянмы и вице-премьер Госсовета КНР. Уже Владимир Путин прилетел из Бишкека во Владивосток. Но основная тема форума «Дальний Восток. Развитие во благо людей». Ну, конечно же, мы хотели бы поговорить о том, что это вот такой поворот в том направлении.
8: Ну да, на
4: Европу. Но это абсолютно давние разговоры, это абсолютно такие уже не сенсационные темы. Мы это обсуждаем долго, но вот сейчас будем обсуждать снова.
8: Ну да, есть конкретный вопрос. Сейчас мы их зададим Павлу Селезневу, декану факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве России, доктору политических наук, профессору. Павел Сергеевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
10: Здравствуйте, здравствуйте.
8: Приветствую. Да, спасибо. Ну, чтобы не повторять банальные вещи, которые уже 100 раз все уже сказали, мы попробуем с Ольгой Владимировной немножко так соригинальничать. Вот, хотя об этом об этом тоже говорили. А вообще вот мы говорим о там повороте на восток, и всегда, когда говорим об этом, мы же имеем в виду, ну, Китай, ну, ладно, Индия. А посмотрите, наши, скажем так, недоброжелатели тоже здесь присутствуют совершенно нормально и спокойно. Это Япония, это Южная Корея, и наши представители наших крупных компаний, там, я, честно говоря, сейчас не помню, кто это вот говорил, но я видел различные там комментарии, интервью с ними там во Владивостоке, они говорили, ну, Корея, так она прямо так уже в очереди стоит, вслед за Китаем. Япония, конечно, так посматривает, она просто не хочет рвать прежние связи все. А Корея-то вообще там и на Северный морской путь претендует и так далее. А как же эти убеждения? И такое вообще возможно только на Востоке? Или мы, может быть, и зря совсем так уж поворачиваемся одним местом к Западу? Может, там тоже так это, если с ними попробовать пообщаться, они тоже начнут раскалываться и, с нами вступать в какие-то хитрые взаимоотношения. То есть это восточные особенности или это просто мейнстрим в целом уже какой-то?
10: Давайте несколько тезисов. Спасибо за вопросы. В качестве ответа такие будут. Значит, Восток – дело тонкое, сразу приходит на ум. Второе. Политика – это экономика в действии. То есть считай, что везде лежат экономические интересы. И все хотят постараться усидеть на нескольких стульях одновременно. Если где-то прогорает, значит, где-то можно заработать. Чего далеко ходить, возьмите в качестве примера Турцию, которая, с одной стороны, страна НАТО, и известно, куда поставляет свои вооружения, не к ночи будет помянуто, а с другой стороны, с нами сотрудничает, и мы там даже атомную электростанцию строим, обеспечивая их энергобезопасность, энергозащищенность. А то, что касается, значит, Китая, Китай открыто провозглашает логику внешней политики, которую еще в свое время озвучил британский премьер-министр Пальмерстон, что у Великобритании нет постоянных врагов и постоянных союзников, есть только постоянные интересы национальные. Вот Китай тоже говорит, что у него есть только национальные интересы. А упомянутые вами страны, значит, та же самая Южная Корея, Сингапур, да, несмотря на то, что географически они находятся на востоке, но так это всецело страны абсолютно западные, и даже американский министр финансов Бессент недавно им напомнил: дорогие друзья, вы наши суверенные фонды, именно так мы вас рассматриваем, и когда нужно, мы за своими деньгами придем и их потребуем назад. Вот, просто в условиях, когда у нас один гегемон, читай, Соединенные Штаты Америки, постепенно уступает сцену новому гегемону Китайской Народной Республики Поднебесной, и происходит, мы с вами свидетели или очевидцы, когда происходит смена вот этого центра накопления капитала, он смещается на восток, но вот все стараются между этими двумя глобальными полюсами, центрами силы, Китаем и США, которые с одной стороны друг с другом сотрудничают, с другой стороны всячески где-то можно втыкают друг другу ножи в спину и в серых зонах жестко конкурируют там за технологии, за ресурсы, за людей, в том числе используя прокси-силы, то есть такие, извините за такое слово, прокладки, да, страны, территории, вот, но при этом продавливают свою политику. Вот другие страны хотят вот в этой динамике, которая разворачивается в борьбе вот этих двух полюсов, застолбить тоже свое место и действуют по принципу, как там персонажа у Чехова известного звали Беликов, да, по-моему, который как бы чего не вышло. Как бы чего не вышло, нужно соломку подстелить, а вдруг действительно сейчас там американцы от нас откажутся, не будут зонтик больше над нами держать. Ну, а тут вот Китай есть. География, говорил Наполеон, кстати сказать, это судьба.
8: Ну, это да. Павел Сергеевич, вот с вами сложно поспорить, но с вами спорят, вот я все-таки свой вопрос по кругу, наверное, в чем-то. Ну, правильно, вот вы все, что объяснили про Восток, мы поняли, и так это и понимаем. Ну, а почему на Западе-то никто не может сидеть на двух стульях, кроме меж вот этой стуловой, извините, конечно, за какое-то странное слово, Турции, которая между Востоком и Западом и сама по определению. Ну, ладно, корейцы, значит, могут, японцы там тоже волнуются,
10: это вы про то, извините, почему типа Европейский Союз не может?
8: Да, конечно, почему ответ, они так
10: ответ,
8: не могут?
10: Ответ очень простой. Значит, к власти в Европейском Союзе, Европейский Союз, напомню, это наднациональная такая надстройка, которая проводит политику, абсолютно не учитывающую национальные интересы стран-членов Европейского Союза. То есть это противоестественная для них история. К власти в Европейском Союзе привели, с одной стороны, прости господи, деградантов, с другой стороны, людей, которые очень четко и последовательно выполняют политику, диктуемую Британией и Соединенными Штатами. Ну, читай, их там широко называют евроатлантисты. Поэтому задача у Запада уничтожить Европейский Союз как сильного конкурента, которого они взращивали длительное время, создать невыносимые условия, чтобы денежки перетекли в другие юрисдикции, в идеале в те же Лондоны и Вашингтоны. А население нужно, значит, обезжирить, тоже такой жаргон есть, уничтожить средний класс, который всегда был опорой всех реформ, там уже про частную собственность я вообще не говорю, это там все понятно, значит, про нее можно забыть, а вообще вот эта форсированная милитаризация и подготовка к глобальной войне с Россией к 30-му году, это абсолютно людоедская политика, новое прочтение Томаса Роберта Мальтуса, что население на Земле слишком много, и Земля столько, так сказать, прокормить не может, поэтому теория золотого миллиарда.
8: И людоедская, и самоедская, они себя еще уничтожат,
10: да,
8: естественно.
10: Да,
8: а вот
10: да.
8: Скажите, Павел Сергеевич, тогда, ну ладно, пускай они там живут, как хотят.
4: Я, кстати, хотел еще только небольшую цитату. Дело в том, что вчера наш президент, мы про Германию сейчас говорили, вообще про власть вот деградантов, да, которые пришли. Наш президент вчера во время пресс-подхода нашелся, он сказал о том, что Фридрих Мерц вообще не защищает национальные интересы, а торгует ими.
8: Ну,
4: то есть абсолютно
8: тоже
4: прямо.
10: Тоже правильно, более того, он же немцам говорит, надо отказаться от так называемых вот этих Elterngeld, родительские деньги, типа за
5: зачем платить деньги на детей, когда предстоит война и типа будущего нет. Но это же абсолютное вот безумие.
8: Безумие. И смотрите, Павел Сергеевич, ну ладно, пускай они там в своем безумии живут, а мы, значит, мы на восток повернулись все-таки более серьезно, так уверенно. А что тут нового? Вот смотрите, когда-то говорили про этих юго-восточных или там южноазиатских, но юго-восточно-азиатских тигров, там финансовый рынок и так далее. А мне кажется, вот правильно ли мы понимаем, что там и какие-то другие новые, тренды. Ну, условно говоря, логистика вдруг вот это вот стала как тема такая. Вот Северный морской путь, вообще вот эти портовые сооружения, какие-то суда строятся. Потом какое-то развитие вообще в целом, да, не вот финансы, это же виртуальная история, это Америка там и так далее. А то есть реально заводы какие-то строятся. Как меняется Восток и, в частности, применительно, конечно, к нашему Дальнему Востоку. Будет ли он таким же, на ваш взгляд, каким вот сейчас развитые юго-восточно-азиатские или вообще восточные страны, вроде вот китайских там центров, южнокорейских и так далее. Будет ли наш Дальний Восток таким? Или у нас другая судьба?
5: Вы все правильно говорите. Здесь есть четкие здравые решения, есть целеполагание, озвучиваемое президентом. Нужна еще и политическая воля и значительный объем инвестиций в развитие инфраструктуры. Потому что понятно, что требуется развитие новой, как вы сказали, логистики, там, инфраструктуры и прочее, прочее. Это проекты с длительным горизонтом окупаемости. Естественно, что здесь должно участвовать и государство, и крупные корпорации, а в идеале еще и зарубежные инвестиции, которые тот же Северный морской путь, при всех его, с одной стороны, преимуществах и с другой стороны, сложностях, там, с глубиной, значит, морского дна, повышением тоннажности судов,
8: которые отсутствие могут проходить. Портовой инфраструктуры пока на данный момент.
5: Да, это же горизонт там 10, 15, 20 лет. Понятно, мы вспоминаем Михаила Васильевича Ломоносова, который говорил, что богатство России прирастать будет Сибирью, но можно добавить и Дальним Востоком, это безусловно. Поэтому да, к вопросу о том, что если мы хотим быть в тренде, если мы хотим действительно зарабатывать на этот один из сценариев, есть на таком уникальном положении нашей России-матушки и брать за транзит и, значит, предлагать наши там и морские пути и коридоры, и сухопутные, в том числе железнодорожные, там автомобильные, значит, мы должны их сделать такими, чтобы вот страны, которые там находятся в этом регионе, и возвращаемся к началу, с чего мы начали, да, политика – это экономика в действии. С экономической точки зрения для них было выгодно использовать то, что мы им предлагаем в качестве вот наших возможностей.
8: Ну да, и, наверное, когда-нибудь и тоннель или мост через Берингов пролив тоже понадобится, потому что кому-то захочется в США и по суше добраться, и довольно быстро, в общем-то.
5: Да, это дух Майами, дух Майами.
8: Да, почему нет? Ну и, наверное, как все-таки мы должны какие-то, еще итоги рано подводить, завтра будет такой день, где будет и президент выступать, но все-таки, вот мы говорили, например, прежде, что формат ШОС изменился. Не то, что было 25 лет назад, это уже другая структура, но там организация. А здесь, форум, да? Вот за 11 лет Восточно-экономический форум поменялся, изменился, он стал более привлекательным. Вообще что-то произошло за эти 11 лет?
5: Слушай, спасибо президенту, что он, по крайней мере, обратил внимание на Дальний Восток и своим личным присутствием, как этот у Пушкина уже, да, все флаги в гости будут к нам, заставил всех туда и летать, и приезжать, и контракты заключать, а не только говорить о развитии Дальнего Востока, но и подписывать конкретные соглашения, реализовывать проект. Ну и Юрий Петрович Трутнев, само собой, там, со своей командой за эти годы очень много сделано. Но это, опять же таки, это по сравнению с тем, что еще предстоит сделать, это лишь малая-малая доля там всех вот этих грандиозных планов. А ШОС, здесь все просто, нарастающая китайская мощь, и на смену долларизации или вот, да, происходит ползучая такая юанизация. Это нормально, потому что страна, которая накачивает, имеет экономический мускул, она, конечно, хочет, чтобы ее валюта, значит, была повсеместна. Ну и будущее захватывается с помощью, первое, смыслов, второе, рынков, третьей технологией. Поэтому кто растет, тот нуждается вот в экспансии. Ровно это мы и наблюдаем. Поэтому ШОС выполняет четко, как инструмент Китайской Народной Республики, свои задачи. Да, другие страны могут себя найти и попытаться себя вписать вот в этот один пояс, один путь. Глобальный как раз китайский проект. Поэтому нам, глядя на то, как действуют наши соседи, а напомню, наши соседи в свое время все заимствовали лучшие из советской практики. Поэтому нам надо вспомнить, что мы сами с усами, у нас все хорошего есть. И просто, так сказать, идти своим путем.
8: Но все-таки, да, тоже о рынках и думать, и о технологиях, а не только о смыслах, чем мы любим заниматься.
4: Благодарим Павла Селезнева, декана факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве России, доктора политических наук, профессора, за его интересные комментарии. Ну а далее поговорим про жестокое нападение на прихожан храма и медиков скорой помощи в Москве.
0: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
4: На Радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым.
8: Случилась очень трагическая история на прихожан храма святых жен Мироносиц на Белореченской улице напал, ну, как мы потом уже узнали из телерепортажа, батюшка, настоятель этого храма, сказал, что у них вот у храма есть такой вот как бы человек больной, психически ненормальный, но, видимо, у него что-то вот случилось с головой, да, и он начал нападать на прихожан. Ну, вызвали скорую, он больной, да, он, видимо, там в лечебнице периодически наблюдается, и он напал на фельдшера скорой и начал там бить ее лопатой. Пытались его там защитить, эту женщину, но вот если вы видели эти ролики, мы просто не будем показывать их, извините, поищите их в интернете. Но этот мужчина, конечно, мог всех этих троих мужиков, которые его пытались усмирить, также замочить. Проходил прохожий, ну, если так вот, если кратко рассказывать, у него был с собой травматический пистолет, он выстрелил, ну, видимо, вот в этого человека, да, и, получается, убил его. Ну, вот травматический пистолет иногда может такое совершить. Попал он ему в шею. Ну, естественно, полиция приехала. Да, но в итоге это, ну, позволило прекратить избиение этой женщины, которая находится там в реанимации. Да, на ИВЛ находится после вот фельдшер скорой помощи, представляете, да? Ну, приехала полиция, естественно, задержали человека, который применил травматическое оружие. Ему вообще-то грозит что-то серьезное за все вот это. И мы хотим узнать, много вопросов у нас по безопасности, по самозащите, вмешательстве в подобные истории. Можем случайно ведь оказаться в такой ситуации. Например, видим, что нападает кто-то на кого-то. Имеем ли мы право вмешаться, а тем более применить, вот, например, тоже оружие? Давайте об этом нам расскажет профессионал, с нами адвокат, кандидат юридических наук, преподаватель высшей школы Никита Апаликов. Никита, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
11: Добрый вечер.
8: Никита, ну вот да, он добрый для нас, но вот недобрый он, конечно, для всех тех, кто оказался в этой истории. Скажите, что вот насчет той ситуации, вы же ее видели так же, как и все могли прокомментировать, ну, в смысле, своей стороны оценить, своей профессиональной точки зрения. Как вы можете прокомментировать эту историю?
11: Ну, здесь вопрос в том, что вы хотите услышать, какой контекст.
8: Правду, хочу услышать, кто прав, кто виноват.
11: Ну, смотрите, если говорить про человека, который применил травматическое оружие. Насколько я знаю, по публичным источникам его доставили в отдел, и дело не возбудили, его отпустили.
8: Хорошо,
11: если оценивать это с точки зрения правовой, то это вполне разумное и законное решение. Почему? Потому что, во-первых, у него была лицензия на травматическое оружие, и как бы он его носил на законных основаниях. Вопрос, мог ли он его применить в данном случае?
8: Самым главным вопросом мы слышали одного вашего коллегу, который сказал, применить можно для защиты себя, но для защиты другого человека вмешиваться в какую-то драку не имел он права. Вот ваше мнение как юриста, имел или нет?
11: Значит, смотрите, во-первых, в законодательстве нет такого понятия, как самооборона. Ну, это такой бытовой, скажем так, термин. В законодательстве есть понятие необходимая оборона. Необходимая оборона, она распространяется не только на себя лично, на свою жизнь и здоровье, но и на защиту посягательства на жизнь и здоровье других лиц. Соответственно, если человек увидел, что фельдшеру грозит причинение вреда жизни и здоровью, а в частности удары лопатой. Лопата в данном случае она может рассматриваться как оружие совершения преступлений. Ну, то есть лопатой можно убить человека. Соответственно, он имел право вмешаться абсолютно на законных основаниях.
8: Понятно, это ваше мнение. Ну, просто вы, я думаю, что все, почему в судах спорят, да, адвокаты разных сторон, потому что у одних одно мнение о законодательстве, у других другое, а в итоге все решает суд. Хорошо, это мнение понятно. А вот скажите вообще, как у нас до конца отрегулирована вот эта вот система оценки, что ли, да, пределов вот той самой самообороны, или, как вы сказали, это не юридический термин, но тем не необходимые там обороны или необходимые защиты. Вот оно достаточно отрегулировано? То есть судья, вот когда разбирает такую ситуацию, подобную ситуацию, он понимает, да, вот это вот этот прав, этот виноват, или возникают нюансы?
11: Смотрите, законодательство, ну, то есть до 22 года была как бы неоднозначная трактовка этих историй и применение там травмата или ну, других предметов для защиты, она была как бы спорна с точки зрения ну, людей, которые в этих ситуациях участвуют. В 22 году Верховный суд поставил точку в этом вопросе. То есть с 22 года не ты должен доказывать, что ты превысил пределы необходимой обороны, а следствие, ну то есть обвинительная сторона должна доказывать, что ты их превысил. Здесь, чтобы обычному человеку понять вообще, что такое превышение, нужно понимать следующее. Если ты видишь, что имеется ну, риск причинения вреда жизни и здоровью себе или кому-либо другому, ты можешь применять соразмерно любые, ну скажем так, методы, которые считаешь необходимым. То есть, если ты видишь, что человека бьют лопатой, и у тебя есть травмат, ты на законных основаниях можешь этот травмат применить. Все негативные, то есть обвинительные приговоры ну, последних лет, они строились на том, что люди, ну, грубо говоря, добивали человека. То есть, они могут применить, допустим, тот же самый травмат в какой-то момент, но люди... Ну, допустим, там сбили травматом, человек упал. Его начинают добивать, или его начинают догонять, или начинают стрелять.
8: Это уже превышение, явное превышение,
11: все,
8: да?
11: Все правильно. Ну, то есть момент, когда он выстрелил и тем самым остановил причинение вреда фельдшеру, вот в этот момент необходимая оборона, она завершилась. То есть если бы человек этот не погиб, да, психически нездоровый, ну, по крайней мере, как говорят, в публичных источниках, а, допустим, начал бы убегать, а человек начал бы его догонять и стрелять ему в спину, это было бы превышение.
8: Понятно. А вот сейчас такого вопроса нет, как, знаете, нельзя оружие против ножа, там, не знаю, там, ну и так далее. Вот вы понимаете, да, что вот если нож, то ты должен ножом обороняться. И...
4: Достать свой набор оборонителей и выбрать подходящий инструмент, чтобы защититься.
8: Такого нет сейчас?
11: Нет, здесь должна быть в любом случае соразмерность.
8: Ну, но соразмерность... Есть, вот,
11: законодатель...
8: Ну, вот пистолет законодатель... у человека, нет у него ножа. Ну, что делать?
4: Сказать, минуточку, подождите, сейчас я схожу за ножом, да?
8: Вот как?
11: Соразмерность не в наличии у вас того или иного оружия, а соразмерность в контексте ситуации. Если
4: степень
11: человек
4: угрозы.
11: С ножом нападает на вас, или на кого-то другого, а у вас нет ножа, а есть палка или есть пистолет, то вы можете применить это.
7: Ну...
11: То есть задача, это право дается для того, чтобы пресечь тяжелые последствия нападения на другого человека.
7: Понятно. Ну и, наверное, все-таки нам надо обратить внимание наших слушателей, может быть, вы, может быть, мы, времени осталось минутки, полторы всего лишь, что все-таки травмат тоже может убить, чтобы люди понимали, что травматическое оружие, оно где-то иногда и как огнестрельное срабатывает. Просто, мне кажется, некоторые обладатели этого оружия даже не предполагают, что они могут из него убить. Вот здесь... Пускай следствие разбирается случайно, да, или намеренно, попали в шею, человека нет больше, да. Мы совершенно не жалеем этого вот у человека, который с лопатой там носился. Ну, просто его убили, вот. Ну что, наверное, я думаю, что эта тема будет не раз еще обсуждаться, и мы сегодня на все вопросы не сможем ответить, но...
4: Вот есть уже информация, да, в некоторых СМИ о том, что москвич, который выстрелил в агрессивного мужчину, напавшего с лопатой на прихожан храма и фельдшера, избежит уголовной ответственности. Но в любом случае будем уже ждать каких-то подробностей и новостей, потому что я думаю, они будут поступать.
7: Да, ну потому что тема, конечно, такая горячая. Все-таки здесь, да, здесь вопрос справедливости, он будет всегда стоять на повестке. А
4: девушка, 23-летний фельдшер, получила перелом основания черепа. Представляете, но открытая это... рана на затылке длиной 7 сантиметров.
7: Адвокат, кандидат юридических наук, преподаватель высшей школы Никита Паликов был с нами, и мы говорили о том, как защитить себя и окружающих, и можно ли защищать. Ну, в общем, современное законодательство все-таки допускает такую защиту, в результате которой человек может и погибнуть, нападавший. Думать надо головой.
4: У нас были 1 сентября не самые приятные новости о начале нового учебного года, и еще одна не самая приятная будет в начале следующего часа, когда мы вернемся после новостей. Ольга Максимова, Игорь Шатров, дождитесь, мы скоро будем.
1: Наше время. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
12: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
1: «Куда пойти в Москве?» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. О внедрении цифрового рубля.
13: Чем выгоден для граждан цифровой рубль? Предположим, человек получил зарплату, и у него в его электронном кошельке постепенно, так сказать, вот эти рубли купятся. Даже если кто-то совершил прорыв к вашему счету, воспользовался возможностью вывести цифровой рубль, что такое цифровой рубль? Это код соответствующий, который генерируется там компьютером Центрального банка. И, естественно, система Центрального банка видит, где находится условный код, куда он там поплыл, на чей там счет. И в случае мошенничества сразу же прекращается пользование этим кодом.
1: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
14: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Век за слоем.
15: Икона 17 века написана на доске 11 века. И под ней есть несколько наслоений разного времени. Можно снять эти слои и дойти до более древней иконы. Более такие у нас разработаны технологии. Кстати, как раз изображение можно расслаивать и переносить на другое изображение.
1: Директор НИИ реставрации Дмитрий Антонов в программе «Позиция». В воскресенье в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда.
16: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
1: «Слушаем».
17: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
1: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
18: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
19: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
1: Радио России. Главное радио страны.

0: Владимир Путин указал на беспрецедентный характер отношений Москвы и Пекина. На встрече с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэцяном на полях Восточного экономического форума президент сообщил, что по итогам года прогнозируется новый рекорд в показателях по товарообороту между странами. Владимир Путин подчеркнул, что отношения России и Китая динамично развиваются по всем направлениям на принципах взаимной поддержки. Он назвал Москву главным партнером Пекина в сфере мирного атома.
1: Высокая плотность российско-китайских контактов, в том числе на высшем уровне, подтверждает беспрецедентный характер наших двусторонних связей. Их основы заложены договором о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 года, 25-летие которого мы отмечаем в этом году. И на данном этапе наши отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия динамично развиваются по всем направлениям на принципах равноправия, обоюдной поддержки в ключевых вопросах взаимопонимания и учета интересов.
0: Перед поездкой во Владивосток Владимир Путин принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. На пресс-конференции по итогам саммита он заявил, что Россия хочет прекращения конфликта на Украине, а не его заморозки. Владимир Путин также опроверг сообщение о возможности новой волны мобилизации в России после сентябрьских выборов. Так он ответил на вопрос нашего корреспондента. Президент также сообщил, что вооруженным силам России даны указания по подготовке массированных ударов по энергетике Украины. Это было сделано в связи с продолжением атак Киева на гражданскую инфраструктуру и ТЭК России, в частности, на НПЗ. Владимир Путин провел встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко на полях Восточного экономического форума. Глава Приморья рассказал президенту о поддержке участников СВО, транспортном строительстве и экономическом развитии.
2: Как дела, Олег Николаевич?
3: Да, работаем, Владимир Ильич. Хочу выразить большую благодарность за внимание к Приморскому краю, за поддержку наших инициатив. Вот, то есть Электровосток дает ощутимые результаты, мы сохраняем положительную динамику в экономике. Вот, прирост за прошлый год в инвестициях порядка 150 миллиардов рублей и хорошие показатели в агропромышленном секторе, плюс 35% в промышленности, 9% в инвестициях, 7% жилища. Мы сдали 1 400 000 квадратных метров жилья. Вот. Ну и, конечно, преференциальный режим и ипотека, она дает свое положительное решение, потому что мы видим и по этому году, несмотря ни на какие там определенные там, трудности, то мы сохраняем динамику 4,4%. Вот сейчас мы это видим. И также видим...
2: Это рост ВРП?
3: Да. Да, и инвестиции тоже. Вот, то есть, и видим то, что с ростом идет с небольшим жилищное строительство, поэтому эти вопросы, они как бы позволяют нам и решать задачи, связанные с поддержкой наших ребят на фронте. Мы сейчас, конечно, большое внимание уделяем вопросам трудоустройства тех демобилизованных, которые сейчас возвращаются. Вот, то есть, проводим систему обучения, у нас 971 человек переобучилось, вот, направлено на работу, плюс... порядка 700 членов семей переобучилось на бесплатных курсах при колледжах. При каждом 40 колледжев составлены эти курсы. Вот, также работаем по инвалидам. У нас 305 инвалидов, 218 тоже прошло переобучение. Устроим. Мы вчера встречались с генеральным прокурором. Предложение такое, чтобы ввести квоты для предприятий, вот, куда будут трудоустраиваться инвалиды. Предприятия это поддерживают, поэтому эта работа большая идет.
0: «Россия не хочет отгораживаться от Европы, это она отгородилась от России», заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. «Мы не строим стены, мы не хотим отгораживаться от Европы. Это Европа от нас отгородилась», сказал Лавров, выступая на Восточном экономическом форуме. Напомню, Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. Вооруженные силы России установили контроль над Казачьей Лопанью в Харьковской области, а также ведут зачистку от прячущихся в подвалах зданий боевиков СУ в освобожденном Светогорске в ДНР, сообщили в Минобороны. Наши военные за сутки поразили военный аэродром, распределительные и логистические центры.

0: объекты энергетики и транспорта ВСУ. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер военно-морских сил Украины. О результатах работы группировки войск «Днепр» сообщил начальник пресс-центра Андрей Клинов.
1: Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад и бригады беспилотных систем ВСУ в районе Малокатериновки, Высокого и Орехово. Уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ, 3 боевые бронированные машины, 18 автомобилей и 3 станции радиоэлектронной борьбы.
0: Фестиваль УШУ впервые пройдет в Москве. Масштабное мероприятие состоится 12 сентября в парке «Музеон» на Крымской набережной. В программе соревнования по УШУ, массовая зарядка, парад спортсменов, показательные выступления, лекции, мастер-классы и концерт. Гостям фестиваля предложат принять участие в установлении рекорда России «Самая массовая тренировка по УШУ». Кроме того, будут увлекательные уличные спектакли, основанные на древних китайских сказаниях, традиционные танцы львов и танцующих вееров. Организаторы мероприятия – столичный департамент транспорта, Московская городская федерация УШУ и проект «Мой спортивный район». На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Нападающий «Зенит» Александр Соболев повторил бомбардирский рекорд Олега Веретенникова по забитым мячам в Кубке России. Соболев в матче третьего тура группового этапа пути РПЛ Кубка России против махачкалинского «Динамо» забил 2 мяча. И теперь у него 24 забитых мяча в Кубке России, столько же у Веретенникова. Тем временем «Зенит» в среду победил махачкалинское «Динамо» в Кубке страны со счетом 3-0. В «Спартаке» сообщили о том, что у лидера команды полузащитника Закиэля Барка выявлен бронхит. Что касается Умярова, Бабича, Мартинса и Литвинова, то они продолжают восстановление после повреждений. Зорин проходит послеоперационную плановую реабилитацию, информирует пресс-служба «Спартака». Краснодар заинтересован в подписании 28-летнего полузащитника Фламенго Хорхе Караскале, который ранее уже играл в РПЛ за московские ЦСКА и «Динамо». Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. Бразильский клуб рассчитывает выручить за трансфер колумбийца 15 миллионов евро. Теннис. Даниил Медведев пробился в третий раунд на открытом чемпионате США по теннису, победив Себастьяна Горзни 6-1, 6-3, 7-5. В третий раунд женской одиночной сетки вышла россиянка Диана Шнайдер, которая обыграла Каролину Плишкову 6-1, 7-6. За путевку в 1/8 финала Шнайдер сыграет с Тейлор Таунсенд. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда допустила российских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе. Отмечается, что россияне должны будут подписать декларацию о нейтралитете и в любом случае не смогут участвовать в командных соревнованиях. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода. Сегодня в четверг, 3 сентября, во Владивостоке плюс 22, плюс 24, переменная облачность без осадков. В Петрозаводске плюс 17, плюс 19, переменная облачность без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. Днем в городе на Неве плюс 17, плюс 19. В Москве облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Днем в столице плюс 19, плюс 21.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. В центре внимания – специальная военная операция.
2: Противник не ограничен никакими моральными рамками, нормами права, в том числе международного. Террористический способ ведения войны для противника обычный. Мы в этом плане отличаемся.
1: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска.
3: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
4: «Слушаем».
3: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
1: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11.10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
1: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении Радио России, в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах Радио России в Телеграме и мессенджере Макс. Наша жизнь. Наши победы, наша история, наше будущее, наша страна, наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
6: Мы снова здесь и готовы продолжать. Еще несколько интересных тем мы будем обсуждать предстоящие 45 минут нашего эфира. Ольга Максимова, Игорь Шатров. Мы приветствуем всех, кто к нам недавно присоединился. Сейчас огласим те темы, которые будем обсуждать в предстоящие 45 минут. Но прежде напомним, что есть у нас канал обратной связи. Это мессенджеры. И сюда можно писать, если вы хотите поделиться своей точкой зрения или мыслями на тему того, что слышите в нашем эфире. 8-925-222-9999.
7: Ну, а теперь о том, что нас ждет в ближайшие минуты. С москвичами мы, москвичам, скорее так, мы расскажем, где им найти забытые ими в метро вещи. Может быть, нас слушают те 15-20 тысяч человек, которые только за лето забыли в метро. Ну, 20 тысяч вещей забыли, из них 4, более 4 тысяч вернулись, поэтому я уже вернули. Поэтому я предположил, что так, 15 тысяч человек еще не забрали свои вещи. Мы вам расскажем, где их найти. С Дмитрием Сухининым мы поговорим о дрифте как, не знаю, в виде спорта или развлечения, или шоу. Вот хочется тоже ответ на этот вопрос найти, потому что если есть целая организация, которая этим занимается, наверное, это нечто большее, чем просто хобби.
6: Ну, конечно, есть же автоспорт, а это одна из разновидностей автоспорта.
7: Да, ну и будет у нас две таких истории. Одна странная, другая трагическая. Странная история из Ростовской области, где оштрафовали фермера после того, как его поле загорелось после падения БПЛА. Вот такая вот ни о чем не думающая местное управление МЧС нашло виновных. Ну, Зеленскому-то не выписать штраф, решили выписать фермеру штраф. Ну и о неприятных событиях, которые 1-2 сентября случились в ряде российских школ. Отдельная такая специальная тема. Мы не столько об этих школах и об этих детях, сколько о проблеме. Сейчас поймете, о чем мы размышлять уже начинаем. Через несколько секунд услышите именно эту тему.
6: Ну, давайте сразу приступим.
1: Наше время.
7: Итак, сегодня утром ученик 5 класса школы номер 1392 в поселке Марьино в Новой Москве пронес нож в школу и ранил преподавателя. Но это вот как бы отдельная трагическая история. Педагога госпитализировали, его жизни ничего не угрожает, школьника задержали. Но дело в том, что это не единичный случай. в Башкирии также утром, там уже девятиклассник напал на сверстника с ножом из-за личных разногласий. Там серьезнее, там средней тяжести состояние у жертвы. Его даже прооперировали. Ну, а вчера, может быть, вы следили также за новостями, семиклассница из Канска распылила газ из баллона, а затем напала с ножом на одноклассников. Вот смотрите, пятиклассник, семиклассница, девятиклассник. Ну, в общем, семеро человек пострадало от рук этой семиклассницы. Каждый случай, он, конечно, он, его надо рассматривать по отдельности. Везде разные причины. Везде, ну, как мы видим, даже там применяются разного вида средства нападения. Где-то даже вот баллончик, кто-то понимал, что вначале нейтрализовать надо на потенциальную жертву, а потом можно и убивать. Наверное, не знаю, что у этой девочки 7 класса на уме было. Защищалась она так или... Ну, 7 человек пострадало. Это вообще какое-то массовое... Резня, извините... Не хочу вспоминать западные фильмы. Вот, массовая какая-то резня. Не знаю, что об этом думает врач-нарколог, психиатр, психотерапевт Василий Шуров. Мы сейчас узнаем. Василий Александрович, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
4: Да.
7: Василий Александрович, мы не хотим...
4: Добрый вечер.
7: Да, добрый вечер. Сказать. Для нас, может быть, да, для кого-то не очень. Василий Александрович, ну вот мы не хотим в каждом отдельном... эти случаи отдельно разбирать. Там везде есть свои истории. Там где-то там одна причина, где-то другая. Нас в целом беспокоит вот эта вот агрессия, агрессивность, которая присутствует среди... ну, не знаю, подростков, да, школьников среднего возраста и даже чуть ниже среднего. Это обычная подростковая вот это вот, что ли, ну, такое вот, я не знаю, подростковый такой характер, кризис этого возраста, да, период пубертатный, или, который сейчас вот выражается именно через, ну, не знаю, вот через такие проявления, или причины в чем-то другом, и не связано это с временем, имеется в виду. Неважно, так было и в 60-е годы прошлого века, и в 90-е, и сейчас. Ничего не изменилось, просто, ну, больше информации, поэтому мы об этом больше говорим. Вот что вы об этом думаете?
4: Ну, таких явлений становится все больше и больше. Вы совершенно четко отмечаете тенденцию. Действительно, доступ к оружию ограничили достаточно успешно. Поэтому в ход идут предметы, которые могут достать. И есть все-таки, ну, мои глубокие соображения на эту тему, что подростки попадают в определенные паблики, их там дожимают, что называется, доучивают. Потому что действительно... подростковый возраст, мозг еще не зрелый, агрессию контролировать очень тяжело. Кто-то на себя направляет, кто-то в пассивную агрессию переходит, там, травлей занимается или интернет-преследованием. А вот некоторых с наиболее неустойчивой психикой, получается, учат, как можно отомстить своим обидчикам с максимальным эффектом и с максимальным информационным шумом. Я бы так сказал. Потому что давайте вспомним, вот в Дагестане летом задержали 17-летнего парня, он администрировал паблик, там 200 тысяч участников по всему миру, 5 тысяч активных, занимались и поджогами машин, и это были в основном подростки. Поэтому достаточно пристальный интерес к этой нестабильной группе у наших геополитических врагов.
7: А вот даже так, то есть вы все-таки и в эту сторону решили повернуть. Может быть,
4: но, знаете,
7: а только
4: девочку
7: ли?
4: Научить
7: только ли?
4: Бензин, баллончик, нож, разлей, ударь, зайди в туалет, подготовься, распланируй. Вот для детской психики это очень такое, знаете, последовательное действие, продуманный, я бы сказал, алгоритм. Еще надо накрутить, потому что нож – это оружие ближнего боя. Если тебя соответствующим образом не накрутили, очень тяжело его применять.
7: Ну, вот это хорошо вы, что об этом сказали, Василий Александрович. Действительно, я вот думаю, смог бы я даже в целях самозащиты ударить противника ножом. Я, наверное, не смог бы, я вот так прямо и говорю. И я не представляю, как это делает ребенок. Неужели у него уже порог вот этот вот, ну, отсутствует, что ли, да? Вот как это происходит у детей?
4: И вы очень хорошо вспомнили соответствующий боевик. Потому что демонстрация сцен насилия, демонстрация вот этих крайне негативных новостей. Мы с вами немножко на других фильмах росли, да? Следствие ведут знатоки. Там в основном интеллектуальная работа. Сейчас даже следователь может применять меры физического воздействия, нарушать закон. Очень много сцен насилия в каждом фильме. Вот эта вся детализация, натурализация, я это называю голливудские фокусы. И наша психика стойкая, она сформировалась. Что такое детская психика, когда показывают, вот смотри, ты так можешь восстановить справедливость. Какой закон? Кто сильный, тот и прав. Вот и весь закон.
7: То есть вот такое вот, на самом деле, казалось бы, простое объяснение, в то же время непонятно, как...
4: Это статистика, знаете, подсчитали за последние десятилетия демонстрация сцен насилия на единицу времени в СМИ, в кино, везде выросла на порядок. Это очень интересно, наша психика любит бояться, любит все эти кровавые вещи, но мы говорим о зрелой психике, а не о детской.
7: Ну да, убить Билла, показать вот этому вот пятикласснику,
4: вот
7: я не знаю.
4: Вот это смакование во всех деталях, да. Подробностях, кто там как умирает, вот оно зачем? Оно какую художественную ценность несет?
7: Василий Александрович, ну вот я говорю, вы хорошо все объяснили.
6: Оградиться от этого уже невозможно.
7: Как тогда? То есть все, мы с вами в тупике, получается?
6: Это что это? Тогда нужно тщательно модерировать вообще весь интернет. Но это нереально. И нереально кому-то доказать.
4: Ну, Китай поставил задачу, да. У него реально. Вот. У него таких случаев гораздо меньше.
6: Это правда.
4: Потому что подросток не сразу становится на эту почву. Он собирает информацию, у них есть культовые фигуры. Они изучают, они многие пишут манифест. Есть определенные шаги в интернете, которые человек делает, это оставляет след.
7: То есть, вот важный момент, сегодня девочку, вот эту семиклассницу, не вчера отправили убивать своих ровесников в школу. Не вчера, это точно, да, вот по вашему мнению?
4: Мы не знаем, чем она занималась летом, но она уже готовилась. Она 1 сентября пришла накрученная. У всех праздник, линейка, люди с цветами радуются, а человек пришел в соответствующем психоэмоциональном состоянии, он пришел наказывать.
7: Ну да, получается, да. Причем это такая месть, которая холодная, да, уже профессиональная, потому что это же
4: ну,
7: явно наказывать, да, наказывать за предыдущие дела, да, понятно.
6: Ну как убить Билла? Месть да. Это блюдо, которое нужно подавать холодным.
7: Слушайте, какие страшные вещи
6: это
7: мы с вами...
6: Это прямо инструкция.
7: Мы с вами нашли какие-то вот, я не знаю, какой-то мы вскрыли ящик Пандоры, сейчас модно это, об этом говорить, но действительно получается, что...
4: А тут, знаете, принцип, что посеешь, то и пожнешь. Очень много сцен насилия, школа, даже буллинги, все под ковер, нам эти истории не нужны. У нас есть программа «Безопасная школа», есть медиаторы, специальные психологи, которые в классе ведут переговоры, там учат договариваться без агрессии, есть эти тренинги по ассертивности очень серьезные, я учителям читаю. Знаете, последняя реакция была, я вот статистику зачитал, потом меня одна начальница поймала в коридоре, говорит, зачем ты мой регион позоришь?
7: О, как?
4: То есть она со статистикой не спорит, просто нельзя озвучивать. Вот им главное замести под ковер и сделать вид, что все зашибись, они не хуже других. Ну ок.
7: Василий Александрович, ну, по крайней мере, мы нашли одну хотя бы, один вопрос или один это вот как бы, не найти мне сейчас слово такого, что, в общем, где можно решить, не скрывать, по крайней мере, научиться не скрывать проблему. Давайте о них рассказывать.
6: Ну, а
7: конечно.
6: Вот что касается фильмов, то я не представляю себе, ну, чтобы у нас запретили, нет, чтобы нет. Нас отказались от кассовых сборов фильма, а вот такие сцены, они действительно привлекают какое-то внимание?
7: Конечно.
6: Это хайпажорство типичное. Чтобы у нас от всего этого, от своих золотых там каких-то вот этих гор монеток отказались из-за того, что дети вот так агрессивно себя ведут.
7: Люди любят бояться, да, мне больше нравилось бы все-таки, когда котенок по имени Гав на крышу ходил бояться грозы. Грозу все-таки.
6: Мы благодарим нашего эксперта. Шуров Василий был с нами, врач-нарколог, психиатр и психотерапевт. Очень интересные, здравые мысли. Спасибо большое. Ну, а мы переходим к следующей теме.
1: Наше время.
7: Ну, а здесь не хайпажоры совершенно, а просто формалисты. Но в итоге кто-то пострадал от этих формалистов. В МЧС Ростовской области решили оштрафовать фермера, 60 тысяч рублей. Пожар у него случился у фермера, не досмотрел он. И пожар на поле возник. Ну вот как поле загорелось? Беспилотник упал туда, сбитый. Ну, до Зеленского этот штраф, видимо, трудно было донести, чтобы с него взять эти 60 тысяч. И постановление выписал начальник отделения надзорной деятельности и профилактики работы. Работа у него такая, профилактика, вот, да, по Тарасовскому району управления надзорной деятельности, профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области. Главный государственный инспектор по пожарному надзору Захаров. Товарищ Захаров, вот послушайте, что думаете о вас, например, вот такой человек, как журналист, политтехнолог и юрист Виталий Сируканов. Виталий Андреевич, передайте привет господину Захарову.
6: Здравствуйте.
7: Да, здравствуйте.
8: Да, здравствуйте, да. Дорогие коллеги, добрый вечер, зрители. Передаю пламенный привет господину, товарищу Захарову. Я уж не знаю, как правильно его здесь величать в этой ситуации. Но знаете, мне сразу старуха Шапокляк приходит на ум, что хорошими делами прославиться нельзя. И вот хочется напомнить товарищу Захарову, что он вот прославился в этой ситуации, правда, со знаком минус. Но иногда же надо как-то в соответствии с духом, да, и ситуацией времени подходить к стандартным случаям. Ну, как можно было штрафовать человека на достаточно серьезную сумму, не разобравшись в деталях произошедшего, да? Не рассмотрев этот случай детально. Я все понимаю, много работы, мало людей, все это мы регулярно ото всех слышим. Ну, человек-то зачем штрафовать? Вы понимаете, ну, не может быть у такого формального подхода сегодня каких-то сторонников. Я уверен, что дополнительная проверка покажет, что в данном случае, даже по формальным основаниям, господин товарищ Захаров, вы, скорее всего, не прав. Знаете, что я вспоминаю, коллеги, недавний совсем случай. Помните, да, как мужчина такой достойный, из собственного оружия, которое у него было задекларировано, помните, пытался сбить вражеские дроны.
7: Так, да, да, да, да, да, да, да.
8: Вы помните, что было далее?
6: Да? Далее его пытались за это наказать.
8: Конечно же. Потом стали разбираться. Мы же юристы, люди въедливые, знаете. Хоть время у нас немного, но тем не менее, иногда вот хочется дорваться до истины, что называется. Открыть все тайны. Оказалось, что? Что у нас одно ведомство отвечает за уничтожение беспилотников в воздухе, а вот другое ведомство регулирует как раз у нас огнестрельное оружие, да, которое было в данном случае у фермера. И вот, понимаете, они никак не могут договориться, кто из них за что отвечает. Одни за воздух, другие за оружие. А получается, крайний был мужик с ружьем, помните? Который получил не очень хорошее постановление. И только общественный резонанс людей, да, из Москвы, у которых там огромные-огромные блоги и каналы, только эта ситуация позволила развернуть всю эту очень нехорошую историю в другое русло. Вот мне интересно, а вот господин товарищ Захаров, у него интернет есть, он читает иногда новости?
7: Ну, вот вообще до фени. Ну, будем надеяться, что он слушает радио России, и до него эту информацию кто-нибудь из друзей, может быть, донесет, если он его не слушает. И
8: надеюсь, они меня не оштрафуют потом.
7: Ну, посмотрим, мы будем на вашей стороне, потому что мы вас пригласили, спровоцировали на объективную оценку, и надеюсь, что нас действительно услышите в Ростовской области. Уж где-где, а в Ростовской области слушайте. Ну, я не знаю, может быть, это если бы случилось где-нибудь в Ямало-Ненецком автономном округе. Неожиданный пожар, и никто не ждал без пилотников. Я бы еще поверил в это. Но в Ростовской области, извините, без улыбки говорю, они, к сожалению, нередко падают и нередко загорается что-то. Но вряд ли за это должны отвечать те, на чью территорию он упал. В общем, к Захарову есть вопросы, я думаю, теперь у начальства его в Главном управлении МЧС России по Ростовской области. А если нет этих вопросов, то мы зададим вопросы уже к начальству. У нас будут вопросы тогда к руководству МЧС по Ростовской области. Я надеюсь, что тогда возникнут вопросы к этому руководству уже МЧС России. Ну, а если, опять же, нет, то господин Бастрыкин, или товарищ Бастрыкин, до вас доберется точно, потому что вот он у нас за справедливость. Мы, в общем, напоминаем, что есть еще и такой инструмент в Российской Федерации. С нами был Виталий Сируканов, журналист, политтехнолог, юрист, который вот кратко, да, но так четко и ярко эту ситуацию обозначил, что, я думаю, справедливость восторжествует. И зло в лице господина Захарова, товарища Захарова, который в данном случае действительно выступает, в общем-то, не добром уж точно, будет наказано.
6: Ну, а далее мы будем говорить о спорте, а точнее о таком виде спорта, как дрифт. Дело в том, что чемпионат по дрифту в Владимире сорвал местный житель, потому что очень сильно хотел спать. Вот об этом ровно через минуту. Дождитесь.
1: Быть рядом со своей страной — Это не лозунг. Это внутреннее решение. Позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
9: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок. Работка не для слабонервных.
1: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
11: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
12: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
1: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
6: На Радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым, и к нам пришел Дмитрий Сухинин. Дима, здравствуй.
13: Привет, Дима. Здравствуйте. Ну, как-то вы тут неожиданно решили поговорить еще. Так неожиданно оттолкнулись от отмененных соревнований. Это не чемпионат, на самом деле. Россия — это...
7: То есть именно так, прямо вот чемпионат России?
13: Нет, это такой... не чемпионат. А, нет, это серия «Другая скорость» называется. Она проводит свой чемпионат. Это не то, что официально Российская автомобильная федерация организовывает. Ну, просто дрифт — это уже настолько популярная стала вещь. И есть люди, я так понимаю, которые понимают, что лихачить на открытых дорогах — это уже моветон, и пытаются полихачить, ну, если уж адреналин гуляет, да, в рамках каких-то определенных соревнований.
7: Дим,
13: и для того, чтобы это проводилось, это еще нужна безопасность.
7: Прости меня, пожалуйста, наши слушатели часто ругают за наши, вот, иногда мы вставляем слова такие, типа дрифт. Ну, это явно не совсем русское слово. И кто-то из наших слушателей
6: это
7: точно...
6: Это контролируемый занос.
7: Да, кто-то из наших слушателей занос. Точно не у знает, что это такое.
6: У нас все слушатели, да? Все. Я уверена, смотрели вот эти фильмы про дрифт.
7: Да? Ну, хорошо,
6: японский,
7: можете... Простите, я хотел...
6: Дрифт-токи, ну, с, господи, с этим, с лысым-то.
13: Токийский дрифт какой-то?
6: Токийский дрифт,
7: я хотел просто как лучше, ну, простите.
6: Дрифт,
7: ладно.
6: Ну,
7: все
6: это,
7: знают, что такое
6: это
7: дрифт.
6: Занос. Очень красивый, кстати.
13: Ты просто слишком переигрываешь с импортозамещением, это просто термин.
6: Это очень зрелищный вид спорта, мне он очень нравится, я ходила на соревнования и даже знаю всякие термины, типа «словить держака», или, например, «пройтись по второму Адидасу», или «touch and go», или «ехать на прямых колесах», это страшный грех в дрифте, постановка, перекладка, да много там всего интересного.
7: А если
6: это парный дрифт, то это выглядит очень эффектно.
13: Ну, да, я согласен, что, конечно, смотреть на то, какое искусство демонстрирует пилот, когда вот эта вот машина идет боком, да, и, правда, я всегда, когда на это смотрю, у меня все время включается какая-то жаба на груди, и она считает, как стачиваются покрышки.
6: Это стачиваются они только так, вот поэтому, ты знаешь, я в самом начале твоей речи, я хотел ставить реплику, ты говоришь, что это попытка увести с дорог вот этих вот мамкиных дрифтеров, которые заканчиваются обычно где-нибудь в столбах или в бетоне разделительном. Но дело в том, что для того, чтобы уйти на автодром с улиц на какой-нибудь вот этой вот ведре с гайками шахе, купленной в складчину с кем-нибудь, это очень дорого, потому что дрифт — это очень дорогой вид спорта. Мало того, что там нужна целая команда техников, там нужно перевозить этот автомобиль.
13: Слушай, когда это становится спортом, естественно, это уже немного другие затраты.
6: Это дорого.
13: А когда понты, это понты. Ладно, история с владимирским этапом вот этой другой скорости, вот этих соревнований, она, в самом деле, немного необычная. Там пытались проводить эти соревнования на парковке рядом с торговым центром.
7: Молодцы.
13: И недалеко располагали... Ну, нет, парковка специально... Это не просто мы приехали, заняли парковку, да, там вышли девочки в коротких облегающих и махнули ручками, и все погнали. Нет, там специально было огорожено все с точки зрения безопасности.
6: Кстати, парковки у торговых центров — это просто места для сбора мамкиных дрифтеров каждый вечер. У любого крупного торгового центра они вот плюшки эти свои нарезают по вечерам.
13: Не знаю, меня на кругу нарезают эти плюшки на дети.
6: Где на кругу?
13: На кругах, на круговом движении.
7: Вот какие черти.
6: Ну, очень часто, да, у торговых центров это вообще...
13: Нет, у меня в районе есть два круга, большой и маленький. И вот на маленьком кругу там чуть-чуть подмочат, какой-нибудь дурочек прокапает, сразу там вылетают заниженные бэхи.
6: Видишь, как у тебя богатый район бэхи. У меня на районе шестерки.
13: Ладно, ну в любом случае.
6: Вот я при всем при том, что я очень хорошо отношусь к этому спорту, но я считаю, что место ему на автодроме. Вот где-то за городом, не в торговый центр.
13: Все-таки большая асфальтированная площадка, она, в принципе, если оборудована с точки зрения безопасности и изначально на проведение соревнований дала администрация разрешение, это ж не просто так они собрались.
6: Но это громко. Дрифт — это очень
7: Слушай,
6: громко.
7: Слушай, в этом ведь и вопрос, почему сорвали, да? Людям было громко.
6: Если рядом есть какие-то жилые комплексы, то я считаю, что соревнования нельзя проводить рядом по дрифту, потому что там есть пенсионеры, там есть младенцы, которые
13: У нас есть спать. Же периоды тишины?
6: Ну, не с 9 вечера. Если в 9 часов вечера начинается этап по дрифту, то во сколько он закончится?
13: Во Владимире в 22.
7: Подожди, слушай, я тебе другое скажу. Насчет периода тишины. Извини, но вот эти все любители ездить без глушителей и так далее...
13: Это не дрифт.
7: Нет, я имею в виду, погоди. Они вот когда гудят, да, и устраивают свои гонки, они нарушают, да, законы, правила все, да?
13: Да.
7: А почему дрифт, их громкий звук, на твой взгляд, не является нарушением обычных правил, не спортивных, где вот на автодроме, как сказала Ольга,
13: если эти полоумки катаются по дороге, дрифтуют, это нарушение правил. Это уже опасное вождение, это уже компетенция ГИБДД.
6: Речь сейчас о звуке. Потому что звук — это тоже нарушение правил города.
7: Да,
6: вот ездить с этими ведрами вместо глушителей, то тоже касается
13: и дрифта. Стоп. Давайте не путать дорожное движение и соревнования.
7: Погоди, еще раз, секунду.
13: Нет, Игорь, ты сейчас теплое с мягким.
6: Нет, это ты путаешь.
13: Стоп. Есть специально выделенная площадка по соревнованиям. Официально администрация города парковку УТЦ выделила. Мы не просто говорим о том, что ты приехали и начали въезжать.
7: Но администрация города тоже может быть не права. Вот.
6: Она не права.
13: Да, ради бога, она была не права, но в любом случае там были какие-то жалобы, но они ссылались на замеры шума от Роспотреб... Что у нас?
6: Надзора.
13: Надзора. Да. Но нигде этих данных никто не нашел. Вот, мистические замеры.
6: Но это глупое решение руководства.
7: Это все равно, что разрешить самолетом садиться.
6: Вот именно, и потом сказать, это же
13: давай
6: разрешили.
13: Давай я тебе сейчас дам послушать аргументы непосредственно самого организатора этих соревнований. Это Артем Семенов, представитель другой скорости. Это организатор владимирских соревнований как раз, которые были отменены.
14: Я считаю, что если мероприятие согласовано, оно уже начало проходить, приехали пилоты с разных регионов, приехали гости, то такое мероприятие, конечно же, нельзя прекращать даже при жалобе жителей, потому что это все-таки репутационная история, репутация нашего региона, как мы встречаем гостей, как мы к ним относимся. Просто остановить мероприятие, когда уже приехали люди, приехали зрители с разных городов, заблаговременно сняв жилье, там, потратив там время, запланировав эту поездку, но это как-то некорректно со стороны нашего региона, негостеприимно, неправильно, некрасиво. Это оставляет большой отпечаток и нежелание больше приезжать к нам в гости. С точки зрения туризма как-то, наверное, это неправильно. Трудно сказать, кто принимает окончательное решение. Органы власти принимают окончательное решение.
7: Дим, ну хорошо спрятался он за репутацию.
6: Очень хорошо прикрылся.
13: Да. Не, я понимаю, хорошо прикрылся. Ну, понимаешь, они подали заявку на проведение соревнований. Они пригласили участников. Участников, как мы понимаем, не только из Владимирской области. Да? Люди приехали, естественно, сняли жилье.
6: Я согласна, что ситуация очень некрасивая.
13: Они получили разрешение на проведение соревнований. И вот сейчас просто говорить, и приравнивать их к тем чертям, которые ездят с этими безглушителей.
6: Да чего ты прицепился-то к чертям?
13: Игорь же их смешивает, он сравнивает
6: звук, громкость.
7: Я о звуке говорю, да.
6: Неважно, от кого он исходит, понимаешь, люди спят на ночам, и мчится какой-то дурак на мотоцикле с этим своим, как он там, рассекатель, что ли, называется, или проводят соревнования рядом с домом в спальном районе, где живут старики, дети, младенцы. Днем. Почему днем? Тут написано в 21:00.
13: Ну, вот у них час был...
6: В это время 21.00, вот я считаю, соревнования.
13: Само по себе это и не означает автоматического нарушения ночной тишины.
7: Да, наверное, ночной.
6: То есть они за часик, да, дрифтанули до 10 вечера и разошлись.
7: Дима, ночной тишины не нарушена, нарушена дневная даже.
13: Нет понятия дневной. Дневная тишина у тебя с 13 до 15.
6: Вот перерыв. До 15. Ты что кричишь-то?
13: Да я что кричу, он что кричит.
6: Ты как это самое, как это пальцы веером раскинул.
13: Да нет, просто вы добросились. На самом деле, ты сама, по идее, вот за все... Я тоже, знаешь, согласен. Я прекрасно понимаю, что такое автодром. Да, я вот у меня рядом с домом, там, ну, не совсем рядом с домом, где-то в этих котельниках. Не, не котельниках, как это, господи.
6: Я думал, на Рублевке.
13: Нет, печатники. Есть специальный автодром. Там и дрифтеры гоняются, и вот...
6: Да их несколько есть.
13: Ну, там реально...
6: И Мечково.
13: Это технопарк от Москомспорта вообще. Там и на картинге хорошая трасса открытая. То есть шикарно там именно для автоспорта все сделано.
7: Надо в город выносить просто. Такое не надо выносить в город.
13: Слушай, если во Владимире негде...
6: Начни во Владимире. Ну, что ж так, да? РДС, когда проводят свои серии, они же находят какие-то места в разных городах. И в Уфе, и в Санкт-Петербурге они находят места. А тут тебе приспичило во Владимире, и поэтому давай в спальном районе гонять. Послушай меня, секундочку, ладно?
13: Нет.
6: Согласна, что это нехорошо, когда согласовали уже проведение, когда приехали люди, и когда их разогнали за какого-то вот человека, который в 9 вечера хотел спать. Но если уж согласовали, то надо было провести, но потом уже сделать выводы, что так делать нельзя.
13: Да, да. Я не говорю, что люди не должны спать. Я говорю, если вы, извините за выражение, пытаетесь сейчас задним умом быть сильны, то нехорошо, есть репутация.
6: Ну то, что городская администрация вообще это позволила, в принципе, это их не очень дальновидный поступок.
13: Ну, хорошо, да.
6: Вот и все. Давайте
13: тогда достигать городскую администрацию.
6: Да, мы не хотим Семенова бичевать.
13: Давай не будем бичевать. Ладно, поговорим про...
6: Я представляю, сколько он вложился вообще в эти соревнования.
13: Вполне возможно, что он даже потерял, потому что ему наверняка как-то приходится возмещать...
6: Наверное, там и призовые были какие-то подготовленные.
13: Наверное, не знаю. Ладно, в любом случае, у нас для тех, кто хочет заниматься дрифтом, это достаточно интересные вещи, и всегда есть возможность куда-то войти, потому что есть РДС Гран-при и есть РДС Open. В Open, по-моему, попасть проще, это не совсем такая дорогостоящая серии, туда заход как-то подешевле будет. Да, в GP это будет...
6: Ну, там побогаче дети
13: там слишком ездят. Там слишком побогаче, там вообще спецмашины такие, которые, ну, доведены специально до...
6: Ну, конечно, там же и команда техников уже целая нужна для того, чтобы готовиться к такому уровню.
13: Вот, и то, что это зрелищно, то, что это хорошо, да. Другое дело, что дрифтом у нас хотят заниматься слишком много... желающих.
6: Это абсолютно точно.
13: Это точно. И я, ну, я вот не зря начал с этого посыла, что те, кто вот подрифтовал по кругу, ну, они понимают, что это, ну, просто понты. А настоящие понты — это когда ты выполняешь сложные элементы. Потому что же дрифт — это же не просто пройти так быстрее соперника, да, вот этот круг на управляемом заносе. Там же у тебя есть судейское задание, которое ты выполняешь. И вот в это за определенное количество времени ты должен это судейское задание выполнить. И они далеко не самые простые. И вот тогда ты, когда ты его выполняешь, и это и есть показатель твоей крутости. А то, что там...
6: Пройдись по второму «Адидасу», а?
13: У меня и первого нет.
6: Ну, по первому это не круто. Надо по среднему пройти, задним мостом.
7: Ну, завернула Ольга Владимировна.
13: Ольга у нас, да, я так понимаю, она тайный дрифтер. Тоже начинала.
7: Тайный, да.
13: Тоже начинала где-то с парковки в ТЦ «Рублевский».
6: Ну... Есть просто в нашей семье люди, которые освещают подобные мероприятия, я на них была приглашена, ну и вообще я очень люблю автоспортсменов и со многими дружу, поэтому да, я немножечко в теме, немножко. Ну а по поводу Владимира, ну что, я думаю, что власти сделают какие-то выводы, но нельзя, может они построят теперь у себя автодром какой-то?
13: Да я не думаю, регион же вроде дотационный.
6: Да там есть, между прочим, очень богатые люди, целые богатые деревни там построены.
7: Да, и города, и деревни там есть. Да.
13: Ладно, будем надеяться, что вложится.
6: Спасибо, Дим, пожалуйста, за интересную дискуссию.
13: Спасибо, Дим.
6: Ты, пожалуйста, сегодня был на острие атаки.
13: Я выстоял.
6: На нерве, как говорится. Дмитрий Сухинин сегодня был с нами, наш спортивный коллега. Ну, а мы вернемся к москвичам через минуту и расскажем про забытые в метро вещи. Дождитесь.
0: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
15: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
16: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
17: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
18: Скажите честно, вы замечали, что после 55 лет близость становится другой, реже, короче или ее почти нет? Тема откровенная, интимная. Обычно о таком молчат. Но именно эта проблема – тихое испытание для тысяч пар. Сегодня мы поговорим о паузе в интимной жизни. Паузе, которая возникает не из-за ссоры, не из-за усталости, а из одного простого факта – силы мужские уходят. У меня в гостях эксперт Международного центра здоровья Ольга Пловцова. Здравствуйте.
19: Здравствуйте.
18: Ольга, скажите, угасание мужской силы после 55 – это приговор?
19: Нет, но это громкий сигнал. Интимная жизнь – самый чуткий индикатор мужского здоровья. Когда она дает сбой, это почти всегда значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. И дело не в лень, не в устал. Это конкретный физиологический процесс. Если его игнорировать, он ведет не только к краху личной жизни, но и к серьезным последствиям для всего здоровья.
18: А как недостаток одного гормона может так повлиять на жизнь и здоровье?
19: Все очень просто. Тестостерон – это не просто гормон плотских утех. Это дирижер мужской жизненной силы. Представьте мощный двигатель. Тестостерон – как высокооктановое топливо и система зажигания одновременно. Без него двигатель не заведется, а будет лишь тяжело со скрипом проворачиваться. А цилиндры, от которых зависит работа двигателя, начнут отказывать один за другим.
18: И какие цилиндры перестают работать первыми?
19: Самые важные для мужчины. Во-первых, цилиндр желания. Снижается либидо. Тестостерон напрямую влияет на центры влечения в мозге. Когда его мало, мир становится серым, а мысль о близости не вызывает отклика. Во-вторых, страдает цилиндр энергии и тонуса. Появляется хроническая усталость. Нет сил не только на близость, но и вообще ни на что. Мужчина как будто выключается из жизни.
18: И в этот момент уже и жена начинает косо посматривать.
19: Все так. И важно понимать, что мужчине для близости нужен не только нервный импульс, но и сильный приток крови к органам малого таза. Как ни странно это прозвучит, но тестостерон отвечает еще и за тонус и за эластичность сосудов. Без него они становятся вялыми. Поэтому кровь не приливает в нужном объеме, и мужская сила ослабевает, а в результате и вовсе пропадает. И теперь представьте себя через год. Все то же самое. Или хуже. Живот растет, жена отворачивается, вы сами себя не узнаете. Неприятно, правда? Но это реальность тысяч мужчин, которые махнули рукой.
18: Получается, это еще и потеря уверенности?
19: Конечно. Мужчина начинает чувствовать свою несостоятельность, замыкается, становится раздражительным и апатичным. И это окончательно разрушает отношения.
18: А если просто поговорить с женой, объяснить, что такой период, и просто перетерпеть, так не получится?
19: Ну вот скажите честно, мужчина готов обсуждать это с женой?
18: Пожалуй, нет.
19: И практика это показывает, что нет. Сколько бы лет вы ни прожили вместе. Поэтому если не действовать, проблема усугубляется. Низкий тестостерон запускает цепную реакцию. Из-за усталости мужчина меньше двигается, растет живот. А жировая ткань производит женские гормоны, которые еще сильнее подавляют тестостерон. Замкнутый круг.
18: Но почему так рано? Раньше мужчины в 60 были активны.
19: Мир изменился. Стресс сжигает тестостерон. Потом питание. Оно в основном неправильное, с большим количеством трансжиров и рафинированных продуктов. А это тоже сказывается на мужском организме. Ну и, конечно, сидячий образ жизни. Недаром говорят – жизнь – движение.
18: Получается, единственный вариант – искусственный стимулятор из аптеки.
19: Многие так думают. И зря, потому что не понимают, к чему это может привести. Они работают грубо, принудительно расширяют сосуды. Но это же риски и очень большие. Сердце, давление, тромбы. Плюс они блокируют природные функции организма, заводят в тупик. Через какое-то время без этой химии ничего не получится.
18: А есть какие-то натуральные компоненты, которые могли бы помочь поддержать организм мужчины в такой непростой момент?
19: Да, и одно из них – секрет императора «Актив Плюс».
18: А в чем его особенного? Сейчас столько всего продают.
19: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья.
18: Три, а не один?
19: Именно. И в этом главная сила. Представьте себе двигатель не с одной свечой зажигания, а с тремя. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
18: То есть три компонента работают на одну цель, но с разных сторон.
19: Абсолютно верно. Это настоящая сплоченная команда внутри вас.
18: Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию.
20: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03.
18: А мы продолжаем. Секрет императора «Актив Плюс» – три компонента, и все?
19: Нет. Производители секрет императора «Актив Плюс» пошли дальше. Помните, мы говорили, что тестостерон – главный гормон мужского долголетия? Так вот, в состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине.
18: Да, вы говорили, что он отвечает за рост мышц, половое влечение, уровень силы и выносливости.
19: А еще в состав секрета императора «Актив Плюс» добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Понимаете? Мы не чиним эрекцию, мы поддерживаем всю систему, чтобы она работала. Как часы.
18: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу.
20: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03.
19: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
18: Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию.
20: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03.
18: Ольга, выходит, секрет императора – это не средство на раз, а целая система?
19: Именно. Секрет императора «Актив Плюс» может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза.
20: чтобы вы были активными, полными сил.
18: Потрясающе! Но почему секрет Император Актив Плюс? Что значит этот плюс?
20: Все просто. Изначально был продукт «Секрет Императора», который успел полюбиться многим. Но ученые пошли дальше. Они усовершенствовали формулу и создали усиленную версию продукта, которую и назвали «Секрет Императора Актив Плюс». Ведь так важно, чтобы мужчина продолжал радоваться близости с любимой женщиной не только в 40 или 50 лет, но и после 70. Внимание! Акция! Позвоните сегодня и при заказе получите «Секрет Императора Актив Плюс» в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные и анонимные. Помните, возраст не приговор. Секрет Императора Актив Плюс – это не просто вернуть радость близости. Это вернуть себе желание, радость жизни и право быть сильным. Женщина будет мечтать о таком мужчине, как вы.
18: Спасибо за такой важный разговор. Успейте, пока действует программа от Международного центра здоровья.
20: Внимание! Акция! Позвоните сегодня и при заказе получите «Секрет Императора Актив Плюс» в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные и анонимные.
18: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске группировка «Север» за сутки уничтожила 40 тяжелых дронов ВСУ. Путин провел совещание по развитию Дальневосточного федерального округа. Запад пытается подорвать объективный ход истории, заявил Лавров. Далее подробности. Подразделения группировки «Север» российских войск за сутки уничтожили 40 тяжелых

0: Квадрокоптерного и самолетного типа ВСУ на Краснолиманском направлении, об этом сообщили в Минобороны России. Отмечается, что в ходе круглосуточного боевого дежурства средствами воздушной разведки были своевременно обнаружены и идентифицированы вражеские БПЛА, которые следовали в сторону позиций российских подразделений. Операторы FPV-перехватчиков настигли вторгнувшееся в воздушное пространство БПЛА противника и уничтожили их в воздухе. Россия должна не просто сохранять огромные пространства Дальнего Востока и Арктики, но и развивать их. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по развитию Дальневосточного федерального округа. Президент подчеркнул, что нельзя допустить дальнейшей депопуляции региона.
1: Нужно и дальше раскрывать потенциал дальневосточных и арктических регионов. Эффективно использовать их конкурентные преимущества, включая близость к глобальным центрам мирового экономического роста. Вести эту работу нужно комплексно, на перспективу с учетом текущих и долгосрочных тенденций. Буквально на днях правительство завершило подготовку новой стратегии развития Дальневосточного федерального округа, рассчитанную до 2036 года. Также на недавнем оперативном совещании с членами Совета Безопасности обсуждали и стратегию развития арктической зоны и механизмы ее реализации.
0: Губернатор Приморского края Олег Кожемяк на полях Восточного экономического форума рассказал президенту об экономическом развитии региона, транспортном строительстве, поддержке участников и ветеранов спецоперации.
2: Мы занимаемся также вопросами патриотического воспитания. Сегодня вот вы открыли центр войн, строим стрелковый тир, работаем по реабилитации. Открыли в прошлом году реабилитационный центр. 369 человек прошло реабилитацию. Хороший центр. Строим корпус еще одного, но и выделили землю под федеральный реабилитационный центр на берегу моря, в красивом месте. С точки зрения развития экономики, ну сегодня вот вы открывали, из 10 проектов 6 было в Приморье, поэтому динамика есть, хорошая, мы продолжаем ее сохранять, надеемся, так она и будет.
0: К работе приступили комплекс по производству меди, завод минеральных удобрений в Находке, новый контейнерный терминал во Владивостоке, морской угольный терминал в Хабаровском крае, фармацевтический завод в Уссурийске, транспортно-логистический центр в Артеме. Североатлантический альянс вряд ли долго протянет. Попытка изобрести новые поводы для продления существования НАТО не может долго продолжаться. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во время выступления в рамках лектории «Общество знаний» на Восточном экономическом форуме. По его словам, Евросоюз уже перестал быть экономическим объединением, а превратился в откровенно агрессивный антироссийский военный блок подспорья НАТО. Министр подчеркнул, что Запад пытается подорвать, обратить вспять и остановить объективный исторический процесс, но этому не суждено сбыться, этим фантазиям не суждено притвориться в реальность, но усилия в этом направлении будут тормозить процесс универсализации мировой структуры. Лавров также выразил уверенность, что у Армении скоро пропадет охота вступить в Евросоюз, который теряет свои преимущества. При этом страны продолжают по инерции стремиться вступить в ЕС. Напомню, во вторник президент России Владимир Путин в ходе переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном прокомментировал намерение Армении вступить в ЕС, отметив, что принятие закона о начале процедуры вступления в ЕС означает заявление о выходе из ЕАЭС. Росатом и казахстанские атомные электрические станции подписали контракт на сооружение двух энергоблоков на АЭС «Балхаш» в Казахстане. Об этом сообщает «Интерфакс». Соглашение было заключено в рамках Восточного экономического форума. Отмечается, что получение Росатомом лицензии и начало строительства АЭС ожидается в 2027 году. Ввод в эксплуатацию предполагается в течение 10 лет, сообщили журналистам гендиректор Росатома Алексей Лихачев и председатель агентства Казахстана по атомной энергии Алмасадам Саткалиев по итогам подписания. Росатом в качестве лидера международного консорциума будет отвечать за весь цикл работ по реализации проекта, от проектирования и закупок до строительства, пуск наладки и сдачи готового объекта заказчику, сообщила российская госкорпорация. Иран наносит ракетные и беспилотные удары по американским базам в Кувейте. Об этом сообщает иранский телеканал «Пресс-ТВ». Ранее армия Кувейта заявила, что ее средства противовоздушной обороны отражают ракетные и беспилотные атаки. По данным кувейтских СМИ, в стране звучат сирены воздушной тревоги. Вылов рыбы в России в 2026 году пока на 4% ниже прошлогоднего уровня из-за неудачной лососевой путины, сообщил руководитель Росрыболовства.

0: Шестаков на ВФА в интервью «Вестям». В то же время, по его словам, вылов мента и сельди в текущем году идет с опережением. В 2025 году вылов водных биоресурсов снизился по сравнению с предыдущим годом и составил 4,7 миллиона тонн из-за падения добычи Иваси. По итогам 2024 года вылов превышал 4,9 миллиона тонн. Телесные повреждения у погибших в лесу Енисейского округа Красноярского края женщин свидетельствуют о нападении медведя. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии. Отмечается, что в настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначенные судебно-медицинские исследования с целью установления причин смерти женщин. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее спорт, погода.
1: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда допустила российских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе. Отмечается, что россияне должны будут подписать декларацию о нейтралитете и в любом случае не смогут участвовать в командных соревнованиях. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда долгое время оставалась одной из наиболее жестко настроенных по отношению к России международных федераций. Однако в июне новым президентом федерации был избран Александр Оспельт, юрист, настроенный на конструктивную работу. Следующим должно стать полноценное возвращение российских лыжников и сноубордистов на международные соревнования под национальным флагом и с гимном, заявил министр спорта России Михаил Дегтярев. Международный союз конькобежцев обновил списки участников турнира серии «Челленджер», который пройдет с 4 по 6 сентября в Токио. Российский фигурист Владислав Дикиджи появился среди участников турнира. Он заменит Марка Кондратюка. В Дубровнике продолжается первый в истории чемпионат мира по водному поло в формате 4-4. Женская сборная России одержала третью победу подряд, обыграв со счетом 3-0 по сетам команду Турции. 3 сентября сыграет с командой Испании. Мужская сборная России со счетом 3-0 по сетам обыграла команду Саудовской Аравии. Теперь на счету нашей сборной 2 победы и 1 поражение. 3 сентября россияне сыграют с командой Мальты. Футбольный «Зенит» предложил полузащитнику «Монако» и сборной России Александру Головину контракт на 4 года с опцией продления еще на один сезон, сообщает РБ «Спорт». По данным источника, стороны не договорились по финансовым условиям и прекратили переговоры, но вероятность трансфера 30-летнего футболиста все еще сохраняется. Тем временем «Зенит» в рамках Кубка России в третьем туре группового этапа пути РПЛ победил махачкалинское «Динамо». Этот матч прошел в среду и завершился со счетом 3-0. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода. В четверг, 3 сентября, в Мурманске плюс 13, плюс 15, небольшой дождь. В Великом Новгороде небольшой дождь, плюс 19, плюс 21. В Уфе плюс 24, плюс 26, без осадков. В Самаре плюс 26, плюс 28, без осадков. В Воронеже плюс 23, плюс 25, без осадков. В Краснодаре плюс 30, плюс 32, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями. Днем кратковременная дождь, гроза, температура воздуха плюс 17, плюс 19. В Москве облачно с прояснениями. Днем местами небольшой дождь, температура плюс 19, плюс 21. Сейчас в Москве плюс 18.
2: Шорните Сыктывкар, Бурасов. Говорит Сыктывкар. Доброе утро. Сегодня 3 сентября, четверг. В эфире государственная радиостанция «Комигор».

0: Коми-гор. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южной четверти 6-11, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 16-21 градус. 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 16 градусов. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 97%. Ветер южный 2-4 метра в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается кратковременный дождь. Ветер юго-западный южный 6-11 метра в секунду. Температура воздуха плюс 18-20 градусов. Атмосферное давление будет падать.
0: Вести Коми-гор.
2: Юрия Здаштан, редакция, Кураков за Невультерьес, студия Любовь Жангурова. Виль величан во пан Шемкежле, комиен воштисне вужвие бурмадам від школа. Во помеч тачам уджьесе, урчите маєштедне нешта даскук величанинен. Виледиш яслен нажаткав содас, но оз джекуни. Сувеснамый комилен кудьен шумыс, або навели урчитема. Пасье республика савишкедлан которан юрна дыша свежиш Наталья Якимова. Могясен ваедны педагог яслиш окладьяс, тавоша медичет урчданач. Тае слово вычема локтан во заводичем шань. Шорничема Росияса правительство кад, медем виледиш яслы виштем яссе, урчданны вочасен. Бюджета чукармам шум шерти. Величан вокежле даштыны челядес отсалы Сыктывкарын олам вын котыр. Медвач мунаны воча ыджыт да сучитам семья яслы. Виштала Ольга Макарова.
3: Советский улич сакеркален медулыс сутта антая жирса, вуль величан вокежле таво даштыны койме дышнен. Вычекас ыжда пашкам кым, лышалас и налыкуд ясы мна мунаны школа, и налыкуд яс величаны бырьево. Да сакмыс вон, сила жизни фондыш волонтёры яс отсалысны унащурсны в зонлы. Кызвы нас фуна челядя, да сучиты маулыш чемя ясыш. Учса кутыртыма и ас уджьюрт яскад, и социальная дурьян шурин яскад.
4: К ним обращается, да, семья и куратор, за кем закреплена эта семья. Нам звонят, либо пишут, и мы просим все полностью размеры, рост, возраст, пол ребенка, и мы прям под конкретную семью тоже собираем.
3: Та чешуючи не на яку для колу отсавне, и на яку для свірмене щетне оцексе. Нова ямкилу, іш пуштюк ми зас процент сабіргадене, мивіла уна не лящене. Но та не, кем пашкам до ракура м'яс чордаш, медем гваєм і свили бурда систем, вузащанинен моз. Як же кизвини з гагарвоне, та якура м'ясе, а унан і аш не збощене, волонтер ясленуджа.
5: Семья приходит со своими проблемами, вот мы помогаем, и потом некоторые из них остаются, они видят, как мы работаем, остаются также волонтерами работать.
3: От Сокщетино Симон Сыктывкар сада Матвигагар район Ясаул исчезла. Фондлен Юкон ясуджалене Ижван да Ушинскен. Та чевермашуя чины быден кодле лоищук и чукортны КГС школа. Не уджит шум ищ позже бочне, кажет Чанаймбур. А чукортем шум вилы волонтер яс небаны вылага, куда с чыр считасны пиковом езлы.
2: Комиен езлыш джонь виджалон виджан Юконен уджала кыш кык шурс морт. Наиш куим да джин шурсыз бурдадыш яс. Кывкутыш министерство анвешкедлыш яс шерти, врач ясан Миян Республика могмадама укмыздаску им прочентвыла. Таво пуктама мог боштны кыкшасая выл специалистас. Бурдадыш ясса даштаны чырч Сыктывкарса университетын. Сэччас мединститутца медводжа курсын тапырье заводитаны велетчыны шо кыж нив зон. Квайтвомышки наяс витчишаны Сыктывкар, Воркута, Печора да княжпогостца бурдачанын ясын. Оны бошта тудам луньяс, укмышо кык ямыз даз гыгар морт. Ишаданы уджалыш яссы чыч земской доктор да земской пельшер программа яс шерти. Пуратчама яслы шетаны ути да кык миллион шайтан. Бур нажатка. Имы мука дотсаг. Анапаса Черноморская зорька челядлен шойтчанына. Комиеш соттад муныс нёль шосая нив зон. Ён матчасны кыжи ути лун. Путевка яс вылащуем войскан мусакуд еш. Шудуши у начелядя, да шоку даулы шемья ясыш зон поснилы. Налы даштама некомен шика сучтас. Айму дорием, чужанын дора муслон йонмадам, вырва виджам, социокультурной проектируйтам кужа. Миян республика Савыр яс ыркаданы став нас мушар. Тачам кывкарта двочаны коми наука ширыныш ученый яс. На некомен дас вонын, ну аданы тащарти уч. Туяланы мыть тастав нас миян регионын артма бурача углерод. Кучтоца углекислый газ шонта мунымас. Тащарти шерпасца ученый яс туяланы некомен лаын. Сумогыш вылы купадама вешег комын метр сутта вышка. Водичаны суяр сайсаим буран. Медым бура тудмавны воджавыла вишем ясса, коля верлю на во науджавны. Кумын дырджик, сумын стойджик артмас. Видла лантор яс испашкалыны. Ынынын специалист яслы тудовча, но и выр яс чинам эчаммада углекислый газ бурадамса. Тапонда ученый яс кораны будногы спашкадны пу яс. Сентябр кызньо лядлуна мокчай шиктын, ну адасны ич васалындишам яс. Мечар мог ясын, веледны, вичны, да сывмадны, тая вожвойтырлыш культура, шорни шикас. Чукарча маскораны пырэччыны туялыш ясыз, веледыш ясыз, музей ясын да небагаин ясын, культура ын ужалыш ясыз, воджмашчыш йызыз да чина ясыз. Лындишам ясса котыртаны, ич ватас регион яскостца ытмунамлан съесткад йитадын. Куламден районца ветеран котыр, шедедес республика саюралышлыш грант. Вичмадам шомвыла, вычасны Лазартаг военно-спортивный клуб. Валаса даштамын, вочмашчис основы безопасности и защиты родины урок нуадыш Никита Попов. Пожама ягмей стаын, мы впален вычны эрд, кыны пожас ворсны велыччиш яслы, чыч зарница нуадыган. Сиджа военной туйвыша ордишам яс котыртлыган. Имборос лоазев коланай ОБЗР урокдыри военной дашлона веледыган. Небасны даснёль военной пашкам, тюрмас сижем морта кук котырлы. Проекция сбыльма дасны октябрьшань велетчан вопомач. Волыны пондасны мукач колаясыш ныв зон, либо ветласны надора. Тая коймат грант, кодас Никита Попов шедедес ветеран яслен район за котыркад ытув. Кук воджашертиус, вычисны топадам сына да оружияш да нёвужьян лыщанын яс. Кукнанны сиджа кулемденца шыр школа бердын. Тай отцалы скотыртны велетчиш яслы соттет кружок яс. Сетча воловлэны гырыш и ичет класса нывка яс да зонка яс. Тай аздук кэжлэ ставэс, ты кывзэны двультар яс.
0: Вести Комигор. Комигор. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южной четверти 6-11, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 16-21 градус. 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 16 градусов. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 97%. Ветер южный 2-4 метра в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается кратковременный дождь. Ветер юго-западный южный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 18-20 градусов. Атмосферное давление будет падать.
6: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: Эфирин Миянкат.
8: Бурас, талым юргас Миянфондыш, пипу пыжын кюта чужанынат. Ашыскы урес лыте Василий Ладыгин.
9: Корка важеннин, удал выралыш, башкит пармасы бундыш шыралыш, уже пукшизда, катыскатызда, ой сталане, еж вакатыда. Из я берега пышса кымынтыз, жужит нырыса керка зымнитыз, ветлы смуадыз, ветлы сраядыз, мусагатыра скышка ваядыз, овны лёши да гозья кужесны, мича кагая сналэн чужесны, пылать юрью лэджмеян воесны, ашны сыджидачная лоесны, кыпыт керкая с ягын лыбесны, бытте теремя с мойдыш кыбесны, кажа свадьба я с гора кылысны, уштэч ёктысны, мучтэч шылысны, муслын шелымын вичны кужесны, регдасланы с челят чужесны, нем я с колесны, воя с лебесны, шутся лептесны, шоксы джебесны, коркой вырокка дыша петесны, юрса пуктесны, ловса щетесны, шоен муносны, дасен войсны, мужцы ледиш я с воде лоесны, джуджид нырысын пырна оланы, емеш повтам яс, емеш поланы, котка комина, кызы срочаше, ознен помнинты на еводжасы, кыди важеннен удал выралыш, пашкит пармаса вунды шыралыш, из я берега пышса кымынтыс, джуджид нырыса керка зымнитыс, эж валяпкалы, гир я стырыны, шишкоть пожа маяк я сбырыны, вылекайшема, улыкывчема, кыди овщема, сиджи кывщема. Овтым керканым, кыр ювщань, кыс елебны енеш ераз, сылань виджеда и пывщан, пыш ян думжа кыджит вираз. Шлыв газ керка педер вашлен, сымын йоткышчыны колы, вашлен лолыс кымы кашлыс, таладор ознин волы, очи пыля шойна вылыш, ожжы лог да керсе домав, ыкмыс пиш, ыкмыс нылыш, некода бу керка помас. Степан Иван керка стынас, ожжы кутчиш лебан сдукас, олан джукши стомын мынис, енмис эчас ылы юкис. Выржас керка шемы вашлын, Петр Гриша яслын выржас, сеща лебны код яс дашеш, кыпыт чаласны набырша. Качас уджит-дуджит келеб, кодарык лебан нырын, исек лечит уклад телеб, менам шылым шыры пыры. Габов Грездин. Менам дона муса Габов, тета емна, ем, месете кыть ем кытябу, чупы дашенем. Ок кытаво, мыдва арья, корша шу дышок, кулым дыныш Степан Марья татчы кыть озлок. Чыч я ойлы, Александры, лепта курыт доз, сыка дюжит шорни пан лам пукалыштыг моз. Катла, комла, воим йылы, осковаюс ям, ветласы ща шойна вылы, кыны юджит мам. Муса керка дора вола, пычкас огнин пыр, гыбач гуа шибдем лолыс, ознин шон ты жыр. Коля скад, имунан сдука, кыта щас шиндор, джормам юрын, веккать кпукав, каетчины щор. Бура дырна кольсы лыддис, рытья кыкыс козья вырын, нопьес волысалым пыдди кывзысые сордым шырын. Али выраз кымын мырьис, кысис тэдны постым кыкыс. Сымын важен, челядь дыр етаны вырыс вылычыкы. Али дырджик меды молы, унджик восы меным долис. Кытче ветлы, кытче волы, стал жален пара воли. Югыт шондый, зарни гыгылей, чуштыш быттышей, мамой гыгыней, кытче воштышин, кытче саялын, пемит кымыр ястылыс ваялыс, вай же юг жедлы войви верд ясыс, Гажа як ясыз, визу берд ясыз. Вай же бүгледлі шонет гы ясты, коя влышки да мелы шы ясты. Тете көджалы олым вылымыз, дугды юргыны мича шылымыз. Тете чоржыны небыт кыв ясыз, тете вошыны мича ныв ясыз. Вай же юг жедлі войвы верд ясыз, гажа як ясыз, визу берд ясыз. Секи шоналас олым вылымыз, секи пашкалас гажа шылымыз. Пипу пыжен кывта чужанынад, кыркач ела петис гажа як. Таны, таны, чукыль вачанынас, корка важен вотлы пул да чак. Пипу пыжен кывта чужанынад, визу в юа ушис, визу в ёль. Таны, таны, отла ашанынас, корка важен гыладлы сусколь. Пипу пыжен кывта чужанынад, берег дорылетчис кыджа раз. Таны, таны, мусу кашанина, скорка важен вычлы кырымпас. Пипу пыжен кыта чужанина, чук я шуды с щелым остыр. Татче, татче, меча гажаина, скорка ешке кололокны бэр. Пипу пыжен кыта чужанина. Мораз динас виджя, сибедысны русы, лантыз бура важен, бадья с костын ю. Мича шисна мича, муса шисна муса, гажа шисна гажа, чужан му. Рытыс вэр пыюлы, зарни тывьен келыс, тылыш вилын вала муна мича ныв, мыла шисна мыла. Мелы шисна мелы, ним кадяше талун шилан кыв. Божым да, кыч пуда, вашкат чен йона, окашены пыша, налын кор да лыс. Шуда шисна шуда, дона шисна дона, лышит шисна лышит, олымыс.

Телен ерд я стирисны, лимба був я спирисны чужана, а сымурца тетчиш тись, бывщанин на тетчиш тись, чужи ме, кычтай сяки городы, быцен гэг я сороды, кылисны, тылыс можже горавны, мичанылас коравны, чылисны. Рая поскаткаема, мичанылас ваема, ставыс бур, сымын медбур шыланыс, пармашыр шыскыланыс, эзна шур.

Май бірей дайоламай, шон дула слоламай, йоктамай дашиламай, чужан муын кыламай, май бірей дайоламай, батлі мамлы коламай, но п'єпажум лыдамай, кільча поска стыдамай, май бірей дайоламай, вырва воламай, шорыш ёліш юамай, ащимордым нуамай, май бірей дайоламай, мусадруглы чоламай, рая поскат каямай, шутца язлы ваямай, май бірей дайоламай, шонду лас лоламай, кыакадна кыпала, бурадырна гыбала, май бірей дай май бірей.

Vooralishlen kerkator, visu bokinola, seminar, da semen gor, a dradle lolud, nebedika gurga pach, yidje ker ye pushis, parmashirasovny tach, metchana tai lushid, chelemidli kolamy, став вы статы щура, кысьян, ющис черекый, кысьян, ветли нюра, кысьян, сускиш кольса леч, кысьян, сиди олышт, кысьян, чылан кювястеч, чылан пыш над лолышт, кысьян, быдма в кавынь, мыянешта своис, шудыс ылькия, гагарлынь, абу вишкан доис, выралышлен керкатор, визу бокын ола, меним щек и длолы скор, сетче век на воли. Зон мэ пия йона кыще, парма вырын ветлы лыще, шам из батчань петема, мэйка ен мэсчетема, Честыслен рэдвуш паса, пылислен на лысас яса, ягыч раслан четчилы, нюр яс бока лэччилы. Бытья горта соло вылы, ставса адже, ставса кылы, шыла яса сылады, дозмар яса сгылады. Ветлы маты, ветлы ылы, горта лэччик мазы сшилы, батьли мамли пуансы, мусайли тулансы.

Ошка мышка васы, суска ёлищ юа, алай борца рытыс вэрпу ювты нуа. Ошинюла петим, город чим да шилам, отам да саджам, отам да скылам. Отирычань мэдэч, гажи двэщик быра, унак изя гудок шелам ясы пыра. Мечча-мечча кывьис, ачи сэны щура, мечча-мечча думыс, ачи свой юра. Быдэн буратэдэ, коды кэджи олы, быдэн ачи сбырье, коды сылы колы. Нюм дамаш зон яс, нюм дамаш нюв яс, югыт каковое, пэшаласны сыв яс. Шонды локтыс ылалыс, ездукан кылалыс, чужан муным вежадыс, югдыс банныс ежадыс. Луны свойся талялыс, шиктын гудок палялыс, ошыню лапеталым, киякияс щеталым, гуран яссы орд едам, чылан кюсы борд едам, шудыс абу бырыма, сиен шелым, Тюрема!

Менам чужанинын, кыны ола выла, кыны ставши с гора варовита гым, покрылащем бырын, кыджи дердия свыла, морс панядюща, еджит лым. Менам чужанинын, кыны ола выла, кыны вырса йолис, пуяс костын щущ, лащидысла бырда, лащидысла щыла, Польдам я свещен, еджит юш. Менам чужанин, кын ола выла, кын щин мэ пыра, щылам шон тыщ рэм. Небыд лёджен вода, почес маек выла, джорджалам бэрэн, еджит лэм. Менам чужанин, кын ола выла, кын меним гаштем некорна эзвэв. Чески турун вылын, сикшань бура ылын, визу в бокын ерше, еджит вэв. Менам чужанынын, кыны ола выла, кыны гора кыла гажа шилан кыв, тувсов тэв яс юла, пете кильче выла, вэльне света сэти, медше муса ныв.

Баровджикаш лоисны, вой да лун, джоджа гьюш яс воисны, вой дер лун, бадь яс косте пухчисны, видлиг моз, отамодыш югчисны, гос да гос, шоны дзерен кишташе, ывла выв, сускасадлы вишташе, мичаны, абутем на доислен, абудон, Лунислен и воислен, еджит вон.

0: продолжаем эфир «Радио Комигор». Из нашего фонда прозвучат рассказы Геннадия Турьева, посвященные родной природе. Читает Лидия Войновская.
1: Сплавщики.

Отдыхали мы с приятелем на берегу Сысолы, против села Шошки. Варили грибки, загорали. Проносились по реке сплошняком бревна. Видно, где-то запань открыли. Прямо под нами, под крутым берегом, плыл тот сплошняк. Я обратил внимание, что на бревнах проплыли мимо нас вороны. Небольшая стая, рассевшаяся на сплавляемой древесине. Птицы озабоченно копались в щелях, коре, сучках бревен, выискивая, очевидно, разных личинок. Поразило, как уверенно держались вороны на покачивающихся кругляшах, словно заправские сплавщики. Сходили мы с приятелем на ближнюю поляну, полакомились земляникой, вернулись. Глядим, опять те же вороны против нашего костра на бревнах. Да так забавно балансируют, что приятель не выдержал, расхохотался. Оказывается, после того, как снесет их слегка течением, птицы поднимаются в воздух, прилетают на старое место и садятся на новые бревна. В общем, приспособились. И так целый день паслись. А секрет, видимо, прост. По соседству были родные гнездовья. От них вороны не отплывали.

Седой лук. Вроде бы совсем недавно радовались мы появляющимся зеленым островкам на пригретых солнцем косогорах. А потом как-то вдруг вспыхнул робкий первоцвет. День-два, и заполыхали желтые ковры весенних цветов. А потом пришел жаркий май, и на удивление быстро покрылись травой и цветами луга. Травы, травы! Каждая былинка цветет по-своему и живет по-своему. Глядишь, и закончился уже век у первых одуванчиков. Вроде вчера еще они поворачивали свои желтые головки к солнцу, а сейчас стоят нежданно-негаданно посидевшие. Недвижимы они в безветрии, а подул ветер, и понеслись в воздухе маленькие парашютики. Куда-то упадет семечко, в какую землю? Неудивительно, если на лугу, через который вы много лет уже ходите знакомой тропкой, где никогда не росли одуванчики, вдруг появились этой весной один-два. На будущий год он покроется уже десятками желтых цветков. И приживутся они на новой земле, и будут заботиться сами о продолжении своего рода. И в один прекрасный день снова из желтых сделаются белыми».

После трапезы. Сидит серая мухоловка на обломанном суку дерева. Сидит и перышки чистит. Летит мимо стриж. Чего, спрашивает, сидишь? Наелась? Не так, чтобы очень, отвечает мухоловка, но позавтракала вкусно. Поднялось солнце над лесом, припекло землю. Мухи и бабочки вьются в воздухе. Носится стриж в поисках добычи, даже присесть ему некогда. До полудня летал он вдоль ближних и дальних лесов. А в полдень увидел серую мухоловку на том же самом месте, что и утром. «Чего, спрашивает, сидишь? Наелась?» «Не так, чтобы очень, но пообедала вкусно». До вечера стриж по лесам, по полям летал, ловил насекомых. Вечером же старую знакомую на прежнем сломанном суку увидел. «Чего, спрашивает, сидишь? Наелась?» «Наелась и так вкусно поужинала». Поглядел стриж на серую мухоловку, что спокойно перышки опять чистила, и удивился. «Да когда ж ты ешь-пьешь, коли я тебя все на одном и том же месте вижу?» Обидно, конечно, стрижу. Устал он. Да не знает, что серая мухоловка совсем иначе себе корм добывает, чем он или, предположим, ласточка. Мухоловка, в отличие от них, не носится за насекомыми в воздухе целый день. Она выбирает себе удобный наблюдательный пункт и сидит, добычу высматривает. Летит мимо комар. Птица срывается с места. Цоп, и нет комара. Летит муха, стремительный полет ей наперерез. Цоп, и нет мухи. Цоп, и нет маленькой бабочки. И снова мухоловка на своем наблюдательном пункте. И перышки успевает почистить.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене. Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене. Кому не

0: Компартия Коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: Мы не против прогресса. Мы за развитие, которое не убивает природу. Природа молчит. Мы ее голос. Семен Кулешов. Кандидат в депутаты Государственной Думы. Российская экологическая партия «Зеленые». Мы не против прогресса. Мы за развитие, которое не убивает природу. Природа молчит. Мы ее голос. Семен Кулешов. Кандидат в депутаты Государственной Думы. Российская экологическая партия «Зеленые». Мы не против прогресса. Мы за развитие, которое не убивает природу. Природа молчит. Мы ее голос. Семен Кулешов. Кандидат в депутаты Государственной Думы. Российская экологическая партия «Зеленые». Мы не против прогресса. Мы за развитие, которое не убивает природу. Природа молчит. Мы ее голос. Семен Кулешов. Кандидат в депутаты Государственной Думы. Российская экологическая партия «Зеленые».
2: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене. Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
3: Выборы в Государственную Думу 2026.
4: Вести Комигор.
5: Юрия Здаштан, редакция, Кураков за Невультарьяс, студия Любовь Жангурова. Виль величан во пан Шемкежле, комиен воштисне вужвие бурмадам від школа. Во помеч тачам уджясе, урчита маєштедне нашта даскук величанинен. Веледыш яслен нажаткай содас, но оз джекыны. Сувестамый комилан кудьен шумыс, або навылы урчитама. Пасье республика савешкадлан которан юрнадыш асвежиш Наталья Якимова. Мог ясын, ваедны педагог яслыш окладьяс, тавоша медичет урчданач. Тае слово вычама, локтан во заводитчамшань. Шорничама Россияса правительство кад, медым веледыш яслы вештам яссы, урчданны вочасын. Бюджета чукармам шум шерти. Величан вокежле даштыны челядес отсалы сыктывкарын олам вын котыр. Медвач мунаны воча ыджыт да сучитам семья яслы. Виштала Ольга Макарова.
6: Советский уличца киркален медулыс сутта антай жирса, вульвилачан вокежле таво даштыны коймедышнен. Мачыка сыжда пачкам кым, лышаласы налы кудясы мнамунаны школа, и налы кудяс величаны бурьяво. Да сыкмыс вон, сила жизни фондыш волонтёры я социалысны уна шурсны в зонлы. Кызвы нас фуна челядя, да сучиты маулыща мяясыщ. Учса кутыртыма и асуч юрт яскад, и социальная дурьян шурин яскад.
7: К ним обращается, да, семья и куратор, за кем закреплена эта семья. Нам звонят, либо пишут, и мы просим все полностью размеры, рост, возраст, пол ребенка. И мы прям под конкретную семью тоже собираем.
6: Та чешуя чин иная, код лыкулу отсавны, иная, код я свермана, щетна от секса. Но ваем кылу, ищ пуштекны за спроцент собергадена, мивала уна анелящены. Но тане, кым пачкам дора курам яс чурдащ, медам ваем и свелы бур да сыстам вузащанынен моз. Век же кызвыны сгыгырвоны, тай курам яс сэха унан и ащны сбощены, волонтер яслан уджа.
8: Семья приходит со своими проблемами, вот мы помогаем, и потом некоторые из них остаются, они видят, как мы работаем, остаются также волонтерами работать.
6: Отсек считано сымын Сыктывкар Садамат Игыгыр район Ясаулы счастлы. Фондлен юкан ясуджалэне Ижван да Ущинскан. Тача вермашуя чины быдан кодлы, ло еще кы чукартны кагаэс школа. Не уджит шым ищ позже бочны кажет чанаэмбур. А чукартэм шым вылэ волонтер яс небаны вылага, кодэс чыр считасны пиковом езлы.
5: Комиен езлыш джонь виджалон виджан юканен, уджала кыш кык шурс морт. Наиш куим да джин шурсес бурдадыш яс. Кывкутыш министерство ан вишкедлыш яс шарти, врач ясан миян республика могмадама укмыздас куим прочант вилла. Тава пуктама мог боштны кык шасая выль специалистас. Бурдадыш ясса даштаны чырч Сыктывкарса университетын. Сейчас мединститут са медводжа курсын, тапырье заводитаны велетчыны, шо кыж нив зон. Квайтвомышки наяс витчишаны Сыктывкар, Воркута, Печора да княж погостца бурдачанын ясын. Оны бошта тудам лун яс, укмыш шо кык ямыз даз гыгар морд. Ишаданы ужалыш ясса чырч земской доктор да земской пельшар программа яс шерти. Пурадчама яслы шетаны 3 да кык миллион шайтан. Бур нажатка. Эмэ мука дотсаг. Анапаса Черноморская зорька челяйдлен шойтчанына. Комиеш соттад мунэс нёль шасая нив зон. Ён матчасны кы жёти лун. Путёвка яс вылащым войскан мусакуд еш. Шудуши уна челядя, да шёк и даулы шемья ясыш зон поснилы. Налы даштама некомын шика сучтас. Айму дорьем чужанын дора муслон ёнмада, вырва виджам социокультурной проектируйтам кужа. Миян республика савыр яс ыркаданы став нас мушар. Тачам кывкарта двочаны коми наука ширыныш ученый яс. На некомын да свонын нуаданы тащарти уч. Туяланы мыть та став нас миян регионын артма бырача углерод. Кычтыца углекислый газ шонта мунымас. Тащарти шерпасца ученый яс туяланы некомын лаын. Сымогыш вылы кыпадама вешег комын метр сутта вышка. Водичаны суяр сайсаим буран. Медым бура тудмавны воджа выла вишем ясса, коля верлю на во науджавны. Кумын дырджик, сымын стойджика артмас. Видла лантор ясы спашкалыны. Онынын специалист яслы тудовча, но и выр яс чинам эчаммада углекислый газ бурадамса. Тапонда ученый яс кораны будного спашкадны пу яс. Сентябр кыжнёлядлуна мокчай шиктын, ну адасны ич васа лындишам яс. Мечшар мог ясын, веледны, вичны, да сывмадны, тая вужвойтырлыш культура, шорнишикас. Чукарчама скораны пырэтчыны туялыш ясыз, веледыш ясыз, музей ясын да небагаин ясын, культураын ужалыш ясыз, воджмашчыш языз да чина ясыз. Лындишам ясса котыртаны, ич ватас регион яс костца ытмунамлан съездкад гитадын. Куламден районца ветеран котыр, шедедес республика саюралышлыш грант. Вичмадам шом выла вычасны Лазартаг военно-спортивный клуб. Баласы даштамын воджмашчыз основы безопасности и защиты родины урок нуадыш Никита Попов. Пожама яг местаын мы впалын вычны эрд, кыны пожас ворсны велыччыш яслы, чыч зарница нуадыган. Сиджа военной туйвыша ордишам яс котыртлыган. Емборос лоа зев коланай ОБЗР урокдыри военной дашлона веледыган. Небасны даснёль военной пашкам, тырмас сижем морта кык котырлы. Проекция сбыльма дасны октябрщань веледчан вопомач. Воланы пондасны мукач кола ясыш ныв зон, либо ветласны надора. Тая коймат грант кодас Никита Попов шедедес ветеран яслен районца котыркад ытув. Кык водджа шертиус вычисны топадам сынада ыружияш да нёвужьян лыйшанын яс. Кукнанны сиджа куламдынца шыр школа бердын. Тай отсалы скотыртны велетчиш яслы соттат кружок яс. Сэтча волывлэны гырыш и чат класса нывка яс да зонка яс. Тай аздук кэжлэ ставэс, тыкыв зэнэд вультар яс.
9: Вести Комигор. Комигор. Погода.
10: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южной четверти 6-11, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 16-21 градус. 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 16 градусов. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 97%. Ветер южный 2-4 метра в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается кратковременный дождь. Ветер юго-западный южный 6-11 метра в секунду. Температура воздуха плюс 18-20 градусов. Атмосферное давление будет падать.
11: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
12: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
13: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
14: Московское время – 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
15: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске бойцы Южной группировки за сутки уничтожили 132 тяжелых БПЛА ВСУ. Лавров объяснил отказ России от заморозки конфликта с Украиной. Россия спорит задержание Норвегии судна Росгидромета на Шпицбергене. Далее подробности. Военнослужащие Южной группировки войск в течение суток сбили 132 тяжелых беспилотника коптерного типа, а также 83 беспилотника самолетного типа. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
16: В результате активных действий подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием механизированной аэромобильной горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Славянска, Краматорска, Николаевки, Андреевки, Семеновки, Дружковки, Веролюбовки и Алексеево-Дружковки. За сутки противник потерял более 140 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных

0: 22 пункта управления БПЛА, сбиты 22 беспилотника противника.
1: Тем временем расчет ударных БПЛА группировки войск «Север» уничтожили два бронетранспортера М-113 ВСУ американского производства, пункт управления БПЛА, а также район сосредоточения солдат ВСУ в Харьковской и Сумской областях за ночь. Об этом ТАСС сообщили в группировке. Дальний Восток и Арктику нужно укреплять, сделать их надежным, перспективным инструментом развития России, заявил Владимир Путин на совещании по развитию Дальневосточного федерального округа. Президент подчеркнул, что нельзя допустить дальнейшей депопуляции региона.
2: Буквально на днях правительство завершило подготовку новой стратегии развития Дальневосточного федерального округа, рассчитанную до 2036 года. Также на недавнем оперативном совещании с членами Совета Безопасности обсуждали и стратегию развития арктической зоны и механизмы ее реализации. По сути, два этих документа формируют общий план действий, перечень взаимосвязанных задач, которые предстоит совместно решать федеральным органам власти, регионам, муниципалитетам, деловым кругам, общественным объединением.
1: Губернатор Приморского края Олег Кожемяка рассказал президенту о поддержке участников и ветеранов спецоперации. Около 1000 бойцов прошли переобучение и трудоустроились в крае. Глава региона также попросил президента о поддержке планов реконструкции автодороги Владивосток-Хабаровск.
3: Росавтодор ведет работу, там из 530 километров порядка 87 сделано. Хотелось бы, может быть, какую-то такую программу с тем, что пусть они там в течение там, до 36 года, значит, там по 50 километров, но чтобы эта динамика продолжалась, 21, еще мост аварийный, чтобы они уже делали, как они сделали эти в четырехполосном, значит, да, то есть это даст возможность развязки, безопасности движения. Такой у нас есть совместный вопрос с губернатором Хабаровского края.
1: Сегодня Путин выступит с большой речью на пленарном заседании 11-го Восточного экономического форума, который проходит в эти дни во Владивостоке. Наряду с российским лидером в нем также примут участие премьер Монголии, первый вице-президент и вице-премьер Госсовета КНР. Перед началом заседания Путин кратко пообщается со всеми его участниками, а затем вместе с иностранными гостями выйдет на сцену, где выступит с речью и ответит на вопросы. Как правило, в президентской речи на АВФ большая часть отводится вопросам развития Дальнего Востока. Ранее сообщалось, что Восточно-экономический форум в этом году собрал свыше 5000 участников из примерно 70 стран. Если бы Россия согласилась заморозить украинский конфликт, она бы предала своих предков. Так министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил отказ Москвы от идеи заморозить конфликт на Украине. Как отметил глава МИДа, на лектории общества знания в рамках Восточного экономического форума россияне не готовы к такому сценарию. Также Лавров отметил, что разрешение конфликта на Украине невозможно без учета реалий на земле. По его словам, сейчас никто не вспоминает о тех принципах, на основе которых признали независимость Украины как государства. Кроме того, Лавров рассказал, что поинтересовался у госсекретаря США Марка Рубио, до каких пор Соединенные Штаты будут поддерживать терроризм Украины. Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил о словах Рубио, сказавшего, что Вашингтон понимает значение удара вглубь российской территории, потому что это приближает готовность России сесть за стол переговоров. Россия спорит задержание судна «Профессор Молчанов» норвежскими властями. Об этом заявил на Восточном экономическом форуме глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Он назвал произошедшее нарушение международного права, так как судно является государственным и выполняет научно-исследовательские и навигационные задачи. Экипаж находится в безопасности, добавил Чекунков. Ранее стало известно, что Норвегия арестовала российское судно по запросу украинской компании «Нафтогаз». Об этом написало издание «Aftenposten» со ссылкой на местную полицию. Сейчас судно находится в Баренцбурге. Согласно постановлению суда, ему запрещено покидать порт. Облачную погоду с прояснениями, кратковременный дождь, местами грозу и до плюс 22 градусов прогнозируют в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России. В ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до плюс 11 градусов. Ветер прогнозируется юго-западный, западный от 6 до 11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба. Следите за развитием событий на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
4: Спорт. Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. «Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо» 3-0 в пути РПЛ футбольного Кубка России. Дублем отметился

0: Александр Соболев, еще один мяч забил Александр Ерохин. Также в этой группе крылья Советов в серии пенальти взяли верх над Балтикой 5-3. Основное время завершилось в ничью 0-0. В группе А «Спартак» был сильнее «Родины» 3-1. В составе красно-белых дважды отличился Пабло Салари. Один точный удар на счету Романа Зобнина. Автором гола «Родины» стал Иван Тимошенко. Он реализовал пенальти. «Рубин» в серии пенальти праздновал победу над Оренбургом 4-2. В основное время на гол игрока казанского клуба Жака Сиве оренбуржцы ответили точным ударом Андрея Косаджикова. Футбольный «Фламенго» отклонил предложение Краснодара о трансфере полузащитника бразильского клуба Хорхе Караскаля. За бывшего игрока ЦСКА и московского «Динамо» южане предлагали 7 миллионов евро. Руководство «Фламенго» сочло это предложение смешным. Даниил Медведев успешно преодолел барьер второго круга на теннисном турнире серии «Большого шлема» в открытом чемпионате США. Первая ракетка России обыграла американца Себастьяна Горзни. Андрей Рублев свой матч второго раунда проиграл. Он уступил испанцу Даниэлю Мериде. В женской сетке Диана Шнайдер во втором круге взяла верх над Каролиной Плишковой из Чехии. Анна Калинская была сильнее китаянки Ван Синь Юй. Екатерина Александрова обыграла представительницу Австралии Кимберли. А Полина Яценко потерпела поражение от первой ракетки мира Арины Соболенко из Белоруссии. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
1: Реклама.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на Радио России.
4: Погода. В четверг, 3 сентября, в Архангельске плюс 14, плюс 16, возможен небольшой дождь. В Вологде плюс 17, плюс 19, небольшой дождь. В Кирове плюс 19, плюс 21, кратковременный дождь, гроза. В Нижнем Новгороде плюс 20, плюс 22, кратковременный дождь, гроза. В Ярославле кратковременный дождь, плюс 18, плюс 20. В Туле плюс 19, плюс 21, кратковременный дождь. В Ростове-на-Дону без существенных осадков плюс 29, плюс 31. В Сочи плюс 25. Плюс 27, возможен небольшой дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, днем кратковременный дождь, гроза, температура плюс 17, плюс 19. В Москве облачно с прояснениями, днем местами небольшой дождь, температура плюс 19, плюс 21. Сейчас в Москве плюс 15.

0: Комигор. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южной четверти 6-11. Местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 16-21 градус. 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 16 градусов. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 97%. Ветер южный 2-4 метра в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается кратковременный дождь. Ветер юго-западный южный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 18-20 градусов. Атмосферное давление будет падать.
0: Вести Комигор.
2: В эфире новости, в студии Татьяна Мельхер. Жители Коми смогут записать видеообращение для прямой линии с главой региона Ростиславом Гольштейном, которое состоится 10 сентября. Специальные площадки со съемочными группами будут работать в 7 городах и районах по 4 сентября – Усинске, Сосногорске, Айкино, Ухте, Печоре, Выльгарте, Сыктывкаре. Все видеоматериалы направят в редакцию программы. Наиболее актуальные вопросы прозвучат в прямом эфире. Также доступны дистанционные каналы. Сегодня начнет работу бесплатная телефонная линия по номеру 8 800 296 14. Кроме того, вопросы принимаются через платформу обратной связи на портале Госуслуги, специальный чат-бот в мессенджере «Макс» и в комментариях на странице Ростислава Гольштейна во ВКонтакте. Трансляция прямой линии начнется 10 сентября в 18:00. В эфире телеканалов «Юрган» и «Комигор», а также в социальной сети ВКонтакте. К урожаям нынешней осени. Итоги кормозаготовок в республике подвела начальник отдела растениеводства и мелиорации Минсельхоза Коми Ольга Лысенкова. Несмотря на сложные условия, наши аграрии, по ее словам, добились 100% результата по грубым кормам. Под этим понимается сено, клетчатка, витамины, и теперь в задачах сделать планы по сочным кормам, сенажу и силосу, что тоже близко к завершению.
3: Впереди у нас уборка кукурузы, уже последняя декада сентября и начало октября. А в целом по республике уже заготовлено 22,4 центнера кормовых единиц на одну условную голову. Это тоже неплохой показатель. Перевыполнили планы у нас. Это в основном Каркировский район, отдельные хозяйства Сысерского района. Активная уборка идет у нас в основном это северные районы. По кукурузе в этом году у нас посеяно 400 гектаров, поэтому мы ожидаем хорошую урожайность, высокую, и закладывать будем зеленую массу на силос, траншеи. Тоже я считаю, что в этом году будут хорошие результаты. Если мы в прошлом году посеяли около 100 гектаров, то в этом году в 3 раза больше посеяли кукурузу.
2: На станции водоочистки в Ембе установили современное оборудование «Струя», сообщает администрация Книжпогостского района. Это автоматизированный блок полной заводской готовности, который позволит эффективно очищать и обеззараживать воду без использования реагентов, содержащих хлор. Необходимость в подобном оборудовании возникла в прошлом году, когда стало много жалоб на качество воды в городе. Прибор полностью смонтировали, провели пусконаладочные процедуры, работы в стадии завершения. В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в республике в этом году прибавится 7 новых фельдшерско-акушерских пунктов и 3 врачебные амбулатории. Строительство идет сразу в нескольких районах. Например, пункт в поселке Ярошью уже на финишной прямой. В поселке Подтыбок рабочие готовятся к монтажу крыши, а в столичном микрорайоне «Лесозавод» приняли опалубку. Новые современные медучреждения также откроются в Сыктывдинском, Книжпогостском, Ударском районах и в пригородных поселках Воркуты. Первый день нового учебного года особенным выдался для средней школы в столичном районе Нижнего Чёва. Здесь торжественно открыли и новую спортивную площадку. По словам учителя физкультуры, после уроков на прежнюю приходили многие, а сейчас на обновленную и подавно. Запоминающимся день стал и высадкой рядом елей – 22 деревца. За ними сегодня посадив, затем и ухаживать будут те, кто впервые вступил в мир знаний. И расти 11 лет будут вместе, начав свой путь таким контактом с природой. Их классный руководитель Людмила Агеева, помогая с лопатой в руках, тоже волновалась, хотя в образовании уже 10 лет.
4: Я бы в первую очередь, наверное, сказала и пожелала им быть любознательными, не бояться трудностей, в случае каких-то неудач не расстраиваться и всегда обращаться за помощью ко мне. Мы всегда с ними найдем путь, который их направит в нужное русло.
2: На базе Центра подготовки личного состава Северо-Западного округа Росгвардии проходит конкурс боевой и профессионально-служебной выучки групп разминирования войск Национальной гвардии России, посвященный десятилетию ведомства и 215-й годовщине войск правопорядка. В состязаниях принимают участие порядка 50 военнослужащих из разных регионов страны. С подробностями сержант Надежда Вакалова.
5: В первый день конкурса участники выполнили ряд практических заданий. Провели стендовую стрельбу из гладкоствольного оружия, отработали упражнения по поражению целей, имитирующие беспилотное воздушное судно из автомата АК-74, а также осуществили отработку электрического способа взрывания на учебном полигоне. Военнослужащим и сотрудникам Росгвардии предстоит продемонстрировать уровень теоретических знаний, а также практические навыки в области огневой подготовки и по ряду дисциплин специальной подготовки. Программа включены прохождение штурмовой полосы сапера и применение беспилотных летательных аппаратов для решения задач инженерного обеспечения.
2: Мезолитическая стоянка Ярига в Сыктывдинском районе для исследователей древности по-прежнему кладезь информации. Каменные осколки и отщепы для обывателя просто кусок породы. На деле же все это потенциальные скребки для обработки шкур животных, ножи и наконечники 8000-летней давности. Казалось бы, какие-то сантиметры, но уже совсем скоро именно они позволят прочитать ландшафт истории точечно. Ведь археология, вопреки мнению обывателя, это совсем не про вещи хранения, делится научный сотрудник отдела археологии Института языка, литературы и истории Коминаучного центра Надежда Волокитина.
6: Речь идет о мезолит, это среднекаменный век, 8 тысяч лет тому назад, когда население очень активно осваивает наши территории, как они проходили, да, вот по месту того, обнаружения стоянок, чем они занимались, как они технологически вот работали с камнем. Там есть кремень разного уровня, там, во-первых, разного качества кремень, то есть видно, что они экспериментировали с породами. В том числе мы находили и отбойники, это те камни, которыми именно раскалывали.
2: Ближний Восток, Средняя Азия, практически вся Россия. За 11 лет археологического стажа москвич Георгий Волоховский историю в буквальном смысле из-под земли извлекал сотни раз. А вот Коми на карте находок повышенной ценности до сих пор была белым пятном. И первый же его раскоп на стоянке мастерской Ярига стал богатым на исторический улов.
7: Вот, собственно, как раз желвак, с которого скалывали пластины, правда, здесь такая неудачная обработка достаточно, но, тем не менее, это исходный материал, из которого изготавливались орудия на этой стоянке. Для меня это был невероятный опыт. Самому увидеть вот ретушированные части камня обработанные, посмотреть, как они залегают в слоях, то есть такое полное отсутствие каких-либо археологических объектов, леса, содержащие горизонт, это сильно иное, чем вот ранее железный век, бронзовый век, которым мы занимаемся.
2: Сегодня, 3 сентября в 17 часов в Центре культурных инициатив «ЮГР» откроется выставка «Шедевры мастеров Парижской школы». С подробностями специалист отдела организации проектов Елена Бакулина.
8: В экспозиции представлено более 50 оригинальных работ, созданных более чем 20 выдающимися представителями Парижской школы. Выставка включает работы таких выдающихся художников, как Сальвадор Дали, Пабло Пикассо, Анри Матисс, Марк Шагал, Морис Утрилла, Кес Ван Донген, Михаил Шемякин и многих других. Общее для этих выдающихся фигур – Париж в 20 веке, превратившийся в столицу мирового искусства и приютивший поколение художников, жаждущих творческой свободы, развития и экспериментов.
2: Вы слушали новости.
0: Вести Комигор. Комигор. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южной четверти 6-11. Местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 16-21 градус. 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 16 градусов. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 97%. Ветер южный 2-4 метра в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается кратковременный дождь. Ветер юго-западный южный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 18-20 градусов. Атмосферное давление будет падать.
9: Знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих дней. У инспектора фуражка, у артиста каждого ребенка автокресло быть должно.
10: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков.
11: Снова в поле внимания. А с ними Вячеслав Тарабукин. Здравствуйте.

Андрей Петров, российский композитор, которому принадлежат как популярные мелодии к кинофильмам, музыка к песням и романсам, так и весьма серьезные произведения. День его рождения – 2 сентября 1930 года. Для многих его имя стало олицетворением новой эпохи. Это произошло после выхода в 1961 году на экраны фильма «Человек-амфибия». Тогда незатейливую мелодию «Эй, моряк, ты слишком долго плавал» распевала вся страна. Этот дебют кино ознаменовал следующую ступень в творчестве, одновременно раскрыл многогранность дарования Андрея Петрова. Ведь для картины требовалось написать и симфоническую, и подводную фантастическую музыку, не говоря уже об изобилии звучащих песен и танцев. Собственную жизнь обрела музыка к фильмам «Путь к причалу», «Голубые города», «Я шагаю по Москве». Между тем, перу Андрея Петрова принадлежат две оперы «Петр I» и «Маяковский начинается». Две симфонии «Жизнь Христа» и «Мастер и Маргарита», четыре балета, среди которых «Сотворение мира», занесенные в Книгу рекордов Гиннесса как рекордсмен хореографического искусства XX века.

4 сентября 1934 года родился Эдуард Хиль, звезда советской и российской эстрады. Можно только удивляться превратностям судьбы, которая сделала из Эдуарда Хиля самого жизнерадостного и веселого эстрадного исполнителя в то время, когда душа его рвалась к оперному пению и серьезному репертуару. А началом послужил «Путь к причалу». С этой песней, также уже упомянутого именинника недели Андрея Петрова, в 1962 году Эдуард Хиль одержал свою первую вокальную победу на конкурсе эстрадных исполнителей. Затем появились и сотни других знаменитых песен, исполненных незабываемым голосом Эдуарда Хиля. «Дорогой длинною, если бы парни всей земли, зима, как провожают пароходы, моряк сошел на берег, обнимая небо, пора в путь-дорогу, я шагаю по Москве, человек из дома вышел».

6 сентября вспоминаем Юрия Шатунова, участника знаменитой группы «Ласковые маи». Коллектив этот просуществовал с 1988 по 1992 год, и после ухода Шатунова практически сразу распался. А Юрий занялся сольной карьерой и очень плотно, но очень мало отдыхал. Как вспоминает его продюсер Герасимов, Шатунова заказывали постоянно, очередь стояла из организаторов. Незадолго до смерти он отработал 18 больших концертов во дворцах спорта. У любого человека из-за такой нагрузки сердце не выдержит. Кстати, у переболевшего коронавирусом. Юрий планировал приступить к записи новых песен, уверяя, что их много. Мне есть что показать, поэтому кто-то будет отдыхать, загорать, а я буду сидеть в студии. Но за последней седой ночью утро для него уже не наступило.

осенью 1969 года считается днем образования вокально-инструментального ансамбля «Песняры». Это своеобразная музыкальная визитка Белоруссии, ансамбль, с которого началась история фолк-рока в Советском Союзе. Биография его ведет начало 1965 года, когда четверо музыкантов – Владимир Мулявин, Леонид Тышко, Владислав Мисевич и Валерий Яшкин – познакомились на военной службе. Но несколько лет ушло на то, чтобы у ансамбля появился собственный неповторимый стиль. Выигрышной стала обработка и популяризация песенного фольклора. На старых фото видно, что поначалу фишкой сценического образа группы были усы. Первый обновленный репертуар прозвучал в кинотеатре перед очередным сеансом и оставил слушателей в восторге. Так родился уникальный и самобытный коллектив, чьи обработки народного творчества завоевали сердца слушателей по всему Советскому Союзу.

Мы говорим группа Queen, подразумеваем Фредди Меркьюри, настоящее имя Фарух Балсара, британский певец и музыкант парсийского происхождения, вокалист этой рок-группы. Queen выпустили песню в качестве сингла, сняли с ней видеоклип, который стал революцией музыкальных видео. Некоторые даже называют его первым видеоклипом, хотя клипы к песням снимались раньше. Вспомним даже нашего Леонида Утесова про пароход. История Квина началась в апреле 1970 года. Фредди, автор первых хитов, а также самой успешной их композиции «Бохемской рапсодии».

0: Очередную музыкальную пробежку во времени сегодня провели для вас микрофон Вячеслав Тарабукин, за звукорежиссерским пультом Роман Козлов. Ударим по струнам прошлого снова через неделю. До встречи.
1: Музыкальный календарь.
2: Выборы в Государственную Думу 2026.
3: Почему вы пойдете на выборы?
4: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
5: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
6: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
7: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров. Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
3: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать. Почему вы пойдете на выборы?
4: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
5: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
6: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
7: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров. Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
3: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
8: Партия «Родина» номер 7 в избирательном бюллетене.
9: Враг должен быть уничтожен. Других вариантов нет и быть не может.
8: Мы называем вещи своими именами. Мы защищаем то, что нам дорого. Нашу землю, наши семьи, наше будущее. Пока другие говорят, мы действуем. За сильную страну, за будущее, которое принадлежит нам. Голосуй за партию «Родина», партию настоящих патриотов.
10: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества, добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми, и мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
3: Почему вы пойдете на выборы?
4: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
5: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
6: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
7: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров. Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
3: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать. Почему вы пойдете на выборы?
4: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
5: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
6: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
7: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров. Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
3: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
11: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
12: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
11: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
12: Потому что люди важнее любых ограничений.
11: Люди для нас вообще прежде всего. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
12: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
11: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
12: Потому что люди важнее любых ограничений.
11: Люди для нас вообще прежде всего.
2: Выборы в Государственную Думу 2026.
13: Вести Комигор.
14: В эфире новости, в студии Татьяна Мельхер. Жители Коми смогут записать видеообращение для прямой линии с главой региона Ростиславом Гольштейном, которое состоится 10 сентября. Специальные площадки со съемочными группами будут работать в 7 городах и районах по 4 сентября. Усинске, Сосногорске, Айкино, Ухте, Печоре, Выльгарте, Сыктывкаре. Все видеоматериалы направят в редакцию программы. Наиболее актуальные вопросы прозвучат в прямом эфире. Также доступны дистанционные каналы. Сегодня начнет работу бесплатная телефонная линия по номеру 8 800 296 14. Кроме того, вопросы принимаются через платформу обратной связи на портале госуслуги, специальный чат-бот в мессенджере «Макс» и в комментариях на странице Ростислава Гольштейна во ВКонтакте. Трансляция прямой линии начнется 10 сентября в 18.00. В эфире телеканалов «Юрган» и «Комигор», а также в социальной сети ВКонтакте. К урожаям нынешней осени. Итоги кормозаготовок в республике подвела начальник отдела растениеводства и мелиорации Минсельхоза Коми Ольга Лысенкова. Несмотря на сложные условия, наши аграрии, по ее словам, добились 100% результата по грубым кормам. Под этим понимается сено, клетчатка, витамины и теперь в задачах сделать планы по сочным кормам, сенажу и силосу, что тоже близко к завершению.
15: Впереди у нас уборка кукурузы, уже последняя декада сентября и начало октября. А в целом по республике уже заготовлено 22,4 центнера кормовых единиц на одну условную голову. Это тоже неплохой показатель. Перевыполнили планы у нас. Это в основном Каркировский район, отдельные хозяйства Сысерского района. Активная уборка идет у нас в основном это северные районы. По кукурузе в этом году у нас посеяно 400 гектаров, поэтому мы ожидаем хорошую урожайность, высокую, и закладывать будем зеленую массу на силос, траншеи. Тоже я считаю, что в этом году будут хорошие результаты. Если мы в прошлом году посеяли около 100 гектаров, то в этом году в 3 раза больше посеяли кукурузу.
14: На станции водоочистки в Ембе установили современное оборудование «Струя», сообщает администрация Книжпогостского района. Это автоматизированный блок полной заводской готовности, который позволит эффективно очищать и обеззараживать воду без использования реагентов, содержащих хлор. Необходимость в подобном оборудовании возникла в прошлом году, когда стало много жалоб на качество воды в городе. Прибор полностью смонтировали, провели пусконаладочные процедуры, работы в стадии завершения. В рамках НАС-проекта «Продолжительная и активная жизнь» в республике в этом году прибавится 7 новых фельдшерско-акушерских пунктов и 3 врачебные амбулатории. Строительство идет сразу в нескольких районах. Например, пункт в поселке Ярошью уже на финишной прямой. В поселке Подтыбок рабочие готовятся к монтажу крыши, а в столичном микрорайоне «Лесозавод» приняли опалубку. Новые современные медучреждения также откроются в Сыктывдинском, Книжпогостском, Ударском районах и в пригородных поселках Воркуты. Первый день нового учебного года особенным выдался для средней школы в столичном районе Нижнего Чёва. Здесь торжественно открыли и новую спортивную площадку. По словам учителя физкультуры, после уроков на прежнюю приходили многие, а сейчас на обновленную и подавно. Запоминающимся день стал и высадкой рядом елей – 22 деревца. За ними сегодня посадив, затем и ухаживать будут те, кто впервые вступил в мир знаний. И расти 11 лет будут вместе, начав свой путь таким контактом с природой. Их классный руководитель Людмила Агеева, помогая с лопатой в руках, тоже волновалась, хотя в образовании уже 10 лет.
16: Я бы в первую очередь, наверное, сказала и пожелала им быть любознательными, не бояться трудностей, в случае каких-то неудач не расстраиваться и всегда обращаться за помощью ко мне. Мы всегда с ними найдем путь, который их направит в нужное русло.
14: На базе Центра подготовки личного состава Северо-Западного округа Росгвардии проходит конкурс боевой и профессионально-служебной выучки групп разминирования войск Национальной гвардии России, посвященный десятилетию ведомства и 215-й годовщине войск правопорядка. В состязаниях принимают участие порядка 50 военнослужащих из разных регионов страны. С подробностями сержант Надежда Вакалова.
17: В первый день конкурса участники выполнили ряд практических заданий. Провели стендовую стрельбу из гладкоствольного оружия, отработали упражнения по поражению целей, имитирующих беспилотное воздушное судно из автомата АК-74, а также осуществили отработку электрического способа взрывания на учебном полигоне. Военнослужащим и сотрудникам Росгвардии предстоит продемонстрировать уровень теоретических знаний, а также практические навыки в области огневой подготовки и по ряду дисциплин специальной подготовки. Программа включает исключены прохождение штурмовой полосы сапера и применение беспилотных летательных аппаратов для решения задач инженерного обеспечения.
14: Мезолитическая стоянка Ярига в Сыктывдинском районе для исследователей древности по-прежнему кладезь информации. Каменные осколки и отщепы для обывателя просто кусок породы. На деле же все это потенциальные скребки для обработки шкур животных, ножи и наконечники 8000-летней давности. Казалось бы, какие-то сантиметры, но уже совсем скоро именно они позволят прочитать ландшафт истории точечно. Ведь археология, вопреки мнению обывателя, это совсем не про вещи хранения, делится научный сотрудник отдела археологии Института языка, литературы и истории Коми-научного центра Надежда Волокитина.
18: Речь идет о мезолите, это среднекаменный век, 8 тысяч лет тому назад, когда население очень активно осваивает наши территории, как они проходили, да, вот по месту того обнаружения стоянок, чем они занимались, как они технологически вот работали с камнем. Там есть кремень разного уровня, там, во-первых, разного качества кремень, то есть видно, что они экспериментировали с породами. В том числе мы находили и отбойники, это те камни, которыми именно раскалывали.
14: Ближний Восток, Средняя Азия, практически вся Россия. За 11 лет археологического стажа москвич Георгий Волоховский историю в буквальном смысле из-под земли извлекал сотни раз. А вот Коми на карте находок повышенной ценности до сих пор была белым пятном. И первый же его раскоп на стоянке мастерской Ярига стал богатым на исторический улов.
19: Вот, собственно, как раз желвак, с которого скалывали пластины, правда, здесь такая неудачная обработка достаточно, но, тем не менее, это исходный материал, из которого изготавливались орудия на этой стоянке. Для меня это был невероятный опыт. Самому увидеть вот ретушированные части камня обработанные, посмотреть, как они залегают в слоях, то есть такое полное отсутствие каких-либо археологических объектов, леса, содержащие горизонт, это сильно иное, чем вот ранее железный век, бронзовый век, которым мы занимаемся.
14: Сегодня, 3 сентября в 17 часов в Центре культурных инициатив «Югор» откроется выставка «Шедевры мастеров Парижской школы». С подробностями специалист отдела организации проектов Елена Бакулина.
20: В экспозиции представлено более 50 оригинальных работ, созданных более чем 20 выдающимися представителями Парижской школы. Выставка включает работы таких выдающихся художников, как Сальвадор Дали, Пабло Пикассо, Анри Матисс, Марк Шагал, Морис Утрилло, Кес Ван Донген, Михаил Шемякин и многих других. Общее для этих выдающихся фигур – Париж в 20 веке, превратившийся в столицу мирового искусства и приютивший поколение художников, жаждущих творческой свободы, развития и экспериментов.
14: Вы слушали новости.
21: Вести Коми-Гор. Коми-Гор. Погода.
22: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южной четверти 6-11. Местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 16-21 градус. 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 16 градусов. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 97%. Ветер южный 2-4 метра в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается кратковременный дождь. Ветер юго-западный южный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 18-20 градусов. Атмосферное давление будет падать.
23: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
24: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
25: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве – Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
21: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
0: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске Путин провел встречу с президентом Индонезии. Россия не желает зависеть от Запада и не будет просить об отмене санкций, заявил Лавров. Бойцы Запада за сутки уничтожили 86 гексокоптеров и 78 БПЛА самолетного типа ВСУ. Далее подробности. Российский лидер Владимир Путин провел переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто. Встреча прошла в формате рабочего завтрака на полях Восточного экономического форума.
1: Уважаемый господин президент, дорогие друзья, позвольте мне вас сердечно поприветствовать на этот раз здесь, во Владивостоке. Встречаемся с вами второй раз в этом году, я очень рад этому. Наши личные отношения отражают и подлинно стратегический характер межгосударственных связей. Хочу вас поблагодарить, что сочли возможным приехать во Владивосток и принять участие в качестве главного гостя в Восточном экономическом форуме. Индонезия – один из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии. Нас связывают узы дружбы на протяжении многих лет. Развивается торговля, она растет. В прошлом году свыше 12% плюс. Работает совместная комиссия. В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная. Нами подписано соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индонезией. Джакарта наш надежный давний друг и в рамках АСЕАН. Мы сотрудничаем на международных площадках везде, включая ООН. Убежден, что и сегодня

0: подградилась от России, хотя Москва никогда не закрывалась, не строила стены. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в рамках лектория Российского общества знаний на полях Восточного экономического форума. По его словам, Россия готова взаимодействовать с теми, кто откажется от антироссийской политики и сосредоточится на взаимных интересах. При этом Москва не намерена зависеть от доброго расположения бывших западных партнеров.
1: Они физически выстраивают, как вы слышали, наверное, стены на границе стран Евросоюза с Российской Федерацией, роют рвы 100-метровой ширины, я не знаю какой там глубины, только для того, чтобы, значит, Россия их не завоевала. Это, больное воображение, но я думаю, что это не столько больное воображение, сколько осознанная политика. Им постоянно нужен враг и натовцам, и членам Евросоюза. Если этот искусственно созданный образ врага в лице России исчезнет, то подавляющее большинство правительств в Евросоюзе, в странах НАТО просто снесут избирателей. Вот, но наша позиция как раз прям противоположная. Мы за то, чтобы процессы использования вот тех самых естественных богом и географией данных богатств нашего континента, процессы их освоения были открытыми для всех проживающих здесь народов. Ну, это естественно, это сокращает издержки, даже если чисто прагматично к этому вопросу подходить. Мы не строим стены, мы не хотим отгораживаться от Европы. Европа от нас отгородилась.
0: Лавров добавил, что отделение Института Гёте в России закроют после решения ФРГ закрыть русский дом в Берлине. Напомню, 1 сентября власти Германии объявили о закрытии русского дома, а также российского генконсульства в Бонне. Такое решение принято в связи с инцидентом с дроном в аэропорту Лейпцига, в причастности к которому бездоказательно обвиняют Россию. Подразделения Запада за сутки уничтожили 86 гексокоптеров, 2 миномета и 78 беспилотников самолетного типа противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск Иван Бигма.
2: Подразделения группировки «Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции в результате активных действий освободили город Светогорск в Донецкой Народной Республике. В настоящее время ведется его зачистка от прячущихся в подвалах зданий украинских веков. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники, механизированной аэромобильной бригады ВСУ, бригады теробороны в районах населенных пунктов Студенок, Харьковской области, Райгородок, Маяки, Сидорово, Крымки и Пришиб Донецкой Народной Республики. Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США, 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 86 тяжелых боевых гексокоптеров и 2 барражирующих боеприпаса противника. Общевойсковыми подразделениями группировки «Запад», в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожены свыше 205 военнослужащих, бронеавтомобиль «Хамви» американского производства, 20 автомобилей, артиллерийское орудие и 2 миномета ВСУ. Кроме того, скрыты и уничтожены 55 пунктов управления БПЛА, мотоцикл, квадроцикл и 34 наземных роботехнических комплекса.
0: Тем временем расчет разведывательного дрона «Скат-350М» 44-го армейского корпуса группировки войск «Севера» обнаружил укрепленный район ВСУ в Леспласе в Сумской области, который затем был уничтожен расчетом реактивной системы залпового огня «Град». Об этом сообщили в Минобороны России. Российские власти будут отдельно по каждой отрасли определять меры поддержки для пострадавших от атак предприятий. Об этом заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров в кулуарах ВЭФ. При этом он выразил надежду, что компании сознательно подойдут к защите объектов инфраструктуры и государству не придется применять временное управление. По словам заместителя председателя правительства, пока никто не передавал компании во временное управление. Президент России Владимир Путин в конце августа подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры России, согласно которому такие объекты могут передаваться во временное управление государства, если их владельцы не принимают меры безопасности. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее спорт, погода.
3: Спорт. Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Даниил Медведев успешно преодолел барьер второго круга на теннисном турнире серии «Большого шлема» открытом чемпионате США. Первая ракетка России обыграла американца Себастьяна Горзни. Андрей Рублев свой матч второго раунда проиграл. Он уступил испанцу Даниэлю Мериде. В женской

0: сетке. Диана Шнайдер во втором круге взяла верх над Каролиной Плишковой из Чехии. Анна Калинская была сильнее китаянки Ван Синьюй, а Екатерина Александрова обыграла представительницу Австралии Кимберли Бирл. Полина Яценко потерпела поражение от первой ракетки мира Арины Сабаленко из Белоруссии. «Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо» 3-0 в пути РПЛ футбольного Кубка России. Дублем отметился Александр Соболев. Еще один мяч забил Александр Ерохин. Также в этой группе «Крылья Советов» в серии пенальти взяли верх над «Балтикой» 5-3. Основное время завершилось в ничью 0-0. В группе «А» «Спартак» был сильнее «Родины» 3-1. В составе красно-белых дважды отличился Пабло Салари. Один точный удар на счету Романа Зобнина. Автором гола «Родины» стал Иван Тимошенко. Он реализовал пенальти. «Рубин» в серии пенальти праздновал победу над Оренбургом 4-2. В основное время на гол игрока казанского клуба Жака Сиве оренбуржцы ответили точным ударом Андрея Косаджикова. Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов полностью восстановился после травмы колена. Об этом заявил генеральный менеджер «Островитян» Матье Дарш. Российский голкипер проходил восстановление после двух операций по замене коленного сустава, перенесенных в декабре 2024 года. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
1: В четверг, 3 сентября, в Петрозаводске плюс 17, плюс 19 без осадков, в Калининграде плюс 19, плюс 21 без осадков, в Сыктывкаре плюс 17, плюс 19, кратковременный дождь, гроза, в Перми плюс 23, плюс 25, кратковременный дождь, гроза, в Оренбурге без осадков плюс 27, плюс 29, в Пензе плюс 23, плюс 25, вечером возможен дождь, гроза, в Волгограде плюс 26, плюс 28 без осадков, в Ставрополе плюс 26, плюс 28, вечером небольшой дождь, в Севастополе без осадков плюс 26, плюс 28. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, днем кратковременный дождь, гроза, температура воздуха плюс 17, плюс 19. В Москве облачно с прояснениями, днем местами небольшой дождь, температура плюс 19, плюс 21, сейчас в столице плюс 15.

0: стал.
1: Компартия коммунисты России. Голосуй за номер 10.
2: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
3: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
2: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
3: Потому что люди важнее любых ограничений.
2: Люди для нас вообще прежде всего.
4: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
5: Почему вы пойдете на выборы?
6: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
7: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
8: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
9: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
10: Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
5: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
11: Сергей Лавров.
12: Так получилось, что вся моя профессиональная жизнь связана с дипломатией. Москва верна многовековым традициям нашего государства. Издревле так было, так будет и впредь. Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слова не держат, пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом к нам придет, пощады не жди. Встанем всем миром, как сегодня.
11: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
13: Выборы в Государственную Думу 2026.
14: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
15: Передаем сигналы точного времени.
16: На календаре четверг, 3 сентября, 8 часов 13 минут и 27 секунд. Самое точное московское время. Валентина Веретенникова и Павел Сурков этим утром вместе с вами. И мы говорим о самых важных и актуальных событиях.
17: Напомним наш номер. Вы на протяжении всей программы можете присоединяться к обсуждению, задавать вопросы экспертам или отвечать на наши. Самое интересное будем читать в прямом эфире. 8-925-222-9992. На протяжении ближайших нескольких дней, наверное, Восточный экономический форум будет одной из тем для обсуждения. Уже достаточно много заявлений сделано и предстоит еще обсуждать новые, наверняка. Дальний Восток и Арктика демонстрируют высокую динамику, хорошие позитивные изменения. Об этом заявил вчера президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития Дальневосточного федерального округа. На острове Русский, по словам Владимира Путина, по целому ряду ключевых параметров темпы развития превышают общероссийские. Основное достижение в том, что удалось обеспечить такие темпы роста, которые не допускают дальнейшей депопуляции. Не просто сохранить за Россией эти огромные пространства, но и развивать их, укреплять, сделать их надежным, перспективным инструментом развития нашей страны в целом, заявил президент. В целом это у нас получается, не все получается, но получается, оценил он. Во многом это результат последовательной стратегии, уникальных для нашей страны решений по поддержке инвестиций и деловой активности, сказал Владимир Путин. Он призвал продолжить раскрывать потенциал дальневосточных арктических регионов, эффективно использовать их конкурентные преимущества, включая близость к глобальным центрам мирового экономического роста.
16: Да, и также президент поблагодарил всех, кто занимался подготовкой, разработкой и строительством объектов объектов на Дальнем Востоке и продолжает заниматься планами в макрорегионе. И, цитирую президента, за развитием Дальнего Востока в значительной степени будущее всей нашей страны. Будем обсуждать промежуточные итоги и ход проведения форума с политологом и общественным с политологами и общественными деятелями. Мы сейчас ждем наших экспертов. Ну и в числе тех заявлений, которые уже были сделаны на Восточном экономическом форуме, есть уже несколько очень-очень ярких и на самом деле действительно значимых заявлений.
17: Не только экономических, но и политических. Мы в начале нашей программы говорили о заявлении Лаврова о закрытии отделения Института Гёте в России в ответ на решение ФРГ. Также много есть и заявлений на другие темы, и в частности в рамках развития наших территорий, промышленности. Россия нашла партнеров для всех автозаводов, с которых ушли иностранцы. Наверное, это также одно из ключевых заявлений, которое было сказано главой Минпромторга в рамках Восточного экономического форума. Антон Алиханов об этом сказал дословно. На сегодня мы нашли новых партнеров на все 13 покинутых площадок, сохранив контроль за российскими бенефициарами, а технологии и права на конструкторскую документацию, созданные здесь, останутся в нашей стране. Министр отметил, что инвесторы уже вложили около 120 миллиардов рублей в развитие мощностей. Кроме того, с 2022 года поддерживается разработка комплектующих более чем на 125 миллиардов. В результате почти половина из 700 критических позиций производится.
16: Ну и с нами на связи заместитель председателя экономического совета ЛДПР, ответственный секретарь, кандидат экономических наук Алексей Лапушкин. Алексей Сергеевич, здравствуйте.
17: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
16: Скажите, как бы вы оценили уже политическое значение форума и те политические заявления, которые были на нем сделаны? Вот о высказываниях министра иностранных дел мы говорили, мы, конечно же, упомянули и то, о чем говорил президент. Вот как это можно оценить с политической точки зрения?
0: Ну, пусть меня начнут критиковать как марксиста, да, но политика — это выражение экономики. И тот вектор, который был выбран в связи с тем, что страны Запада, значит, устроили на абсолютно беспрецедентную в мировой истории санкционную войну, наложив на нас более 30 тысяч санкций, то есть сейчас основной политический вектор и, естественно, экономический вектор как базис, он, безусловно, нацелен на Восток и на торговлю со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. И в первую очередь, конечно, это Китай. Значит, на ВЭФе были запущены, ну, из промышленных проектов, наверное, два можно выделить, таких наиболее крупных, с моей точки зрения. Это Находкинский завод минеральных удобрений в Приморье и завод катодной меди на Удаканском месторождении. Это оба проекта вебовские. Значит, соответственно, а так все-таки основной вектор, и он и экономический, и политический, это в первую очередь логистика. Поскольку мы с 91-го года, и даже в советское время, основной товаропоток ориентировали на Запад, то есть больше на страны Европы, тот же там, значит, нефтепровод «Дружбы» и так далее, и так далее, и так далее, то сейчас нужно логистические потоки развернуть на восток. И тут реализуется в Приморье крупный проект. Это, значит, сухой порт, крупнейший в России, «Артем», значит, который должен обеспечить международные поезда-шаттлы через переход Градекова-Суйфуйхэ. Значит, тут интересный момент, просто нам надо понимать, да, что ширина колеи железных дорог у нас с Китаем разная. Если у Китая ширина колеи, значит, 435 миллиметров, значит, она международная, это, ну, она характерна для Европы и Северной Америки, то у нас в России своя колея на 1520 миллиметров. И вот эти вот международные поезда-шаттлы позволят, ну, как бы, значительно ускорить вот перевалку грузов через вот этот вот погранпереход. Ну и тут нельзя забыть Забайкалье, через которое идет львиная доля, наверное, всех сухопутных грузов. Это, значит, переход Забайкальск-Манчжоули, значит, который там вышел на очень серьезный к августу показатели, там на 17,5 миллионов тонн сухих грузов в августе уже этого года. Это, причем он продолжает расти, там прирост уже там, ну вот по августу 5%. Значит, и тут именно вот логистическая расшивка именно в Забайкалье, поскольку, значит, Забайкалье это, соответственно, БАМ и Транссиб, и там речь идет о строительстве Северомуйского туннеля, значит, который сможет ликвидировать самое вот это вот узкое место Байкала-Амурской магистрали. То есть это очень важно, об этом достаточно много говорили, потому что это ключевой проект для вообще для восточного полигона железных дорог и для пропуска сухих, собственно говоря, грузов. Ну и еще один такой момент, очень важный для, значит, логистической артерии, учитывая, что я с вами разговариваю сейчас из Сибири, из Иркутска, и буквально на прошлой неделе был в Бурятии и в Забайкалье. Значит, а это уже не относится к, собственно говоря, к Дальнему Востоку. И вот эта вот трасса Р-258 Байкал, по которой, значит, идет колоссальнейшая, то есть ты когда по ней едешь, это нескончаемый поток фур в обе стороны. И вот, конечно же, значит, на нее придется выделять, это вот как вам очевидец событий, значит, выделять, конечно, большие деньги на ее полную реконструкцию, потому что вот участок между, значит, Читой и Улан-Удэ, который протяженностью порядка 650 километров, из-за таких очень сильных ливней Забайкалье очень сильно поврежден дождями и фурами, и там его, конечно, это будет, скорее всего, следующий проект по его реконструкции, поскольку, ну вот, перевалка грузов автомобильным транспортом, она носит по нему, наверное, это ключевая, наверное, вот эта вот автомобильная артерия, значит, идущая от Забайкальска, дальше уже на Читу, Улан-Удэ, Иркутск и так далее.
17: А стратегия развития как-то Дальнего так. Востока меняется?
0: Да, безусловно. Значит, и стратегия меняется, и сейчас готовится, значит, большой законопроект. Он будет, значит, внесен, значит, в ближайшее время в виде законопроекта в Думу. Вот дело в том, что с 1 января 2027 года заработает единый торг, единый преференциальный, значит, режим. То есть если раньше ну, на различных территориях Дальнего Востока существовали ТОРы, территории опережающего развития, значит, у них были определенные преференциальные налоговые режимы, которые позволяли инвесторам, значит, иметь какие-то льготные условия, в них приходить. То с 1 января следующего года заработает единый режим, в котором резидент сможет применять инвестиционные вычисления налоги на прибыль 8%, значит, страховые взносы 15% на 5 лет. Это уже, то есть, собственно, весь Дальний Восток в результате вот этого решения станет одним большим тором. То есть вся территория Дальнего Востока. И это, ну, это существенное такое, я бы даже сказал, глобальное решение.
16: Означает ли это, что на такой площадке, на такой территории возможны совершенно новые пути международного развития и международного сотрудничества, когда политические решения сперва принимаются на уровне экономической какой-то консолидации?
0: Ну, на мой взгляд, я не хочу обидеть мой любимый Питер, да, но если питерский форум, он был все-таки изначально создавался, ориентирован больше на взаимодействие с Европой, ну, собственно говоря, и Петр Первый строил Санкт-Петербург как рубя окно в Европу, значит, то сейчас, наверное, акцент Восточного экономического форума и его вес будут расти, поскольку у нас сейчас основными нашими торговыми партнерами являются, ну, Китай, Индия, значит, Вьетнам и другие страны Тихоокеанского региона. Поэтому, как естественно, торговые отношения будут неизбежно приводить и к политике, к неизбежным политическим решениям, собственно говоря, продолжающегося разворота на восток. И, на мой взгляд, я думаю, что Восточный экономический форум будет только, ну, как бы усиливать свою значимость, вес, поскольку, ну, по мере, собственно, развития экономических связей. Вы сами прекрасно понимаете, что, я думаю, наши слушатели прекрасно понимают, что все определяет экономика. И где больше, собственно говоря, экономическая выгода для нашей страны, там и, собственно говоря, и политический вектор развития.
17: Спасибо. Алексей Лапушкин, кандидат экономических наук, был с нами на связи. Также на полях форума было много заявлений со стороны Германа Грефа. В частности, Сбер намерен оказывать поддержку маркетплейсам и продавцам, которые пострадали от украинских атак. Ну а о других политических важных заявлениях будем говорить сейчас с политологом, публицистом Юрием Световым. Юрий Ильич, здравствуйте.
16: Здравствуйте, Юрий Ильич.
18: Доброе утро.
16: Юрий Ильич, а что бы вы для себя, как политолог, отметили в качестве политического значения вот этих первых дней форума и тех заявлений, которые были сделаны? В первую очередь, конечно, министрами и президентом.
18: Ну вот я рассматриваю этот форум в череде тех мероприятий на востоке нашей страны, которые вот в течение августа прошли. Это поездка Владимира Путина в ключевые города России, Сибири, потом поездка его на Курилы первая, и теперь встреча ШОС, и теперь Восточный экономический форум, а впереди еще крупные встречи, которые там в ноябре как бы завершаются, встреча АСЕАН, на которой, ну, возможно, что три главных мировых лидера, президент Путин, президент Трамп и председатель Си Цзиньпин, может быть, и встретятся на троих. И вот это, вот эти заявления, они как раз в том, что смысл, мне так представляется, что центр мировой политики сместился на восток, для нас на восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион. Об этом мы и говорим, и подкрепляем какими-то реальными вещами. Вот Путин дал там старт множеству новых предприятий, которые в том регионе вступили в строй. То есть вот, как вы только что об этом говорили, политические заявления наши подкреплены базой, которая, несмотря на все проблемы, формируется на востоке нашей страны, в том регионе. Ну, конечно, политические заявления связаны с действиями Германии, когда Лавров жестко ответил, что мы поступим совершенно адекватно. Ну, печально, что закроется институт Гёте, допустим, у нас в Петербурге, много лет работал, активный вклад вносил, люди изучали и помогали людям изучать немецкую культуру, немецкий язык, но иначе нельзя поступать. Я полагаю, что в ответ на закрытие генерального консульства в Бонне, скорее всего, будет закрыто генеральное консульство Германии у нас в Петербурге, которое одно из первых генеральных консульств, которое появилось в нашем городе, ну, во времена еще, когда разделена Германия была. То есть мы в этом плане демонстрируем, что надавить на нас не удастся. И слова, которые прозвучали от Германа Грефа, они ведь тоже разговор о том, что они новыми санкциями, которые снова подготовят, будут давить на нашу банковскую систему. Мы на эти вызовы даем вот адекватный ответ, что работа в направлении наша экономическая и финансовая система будут работать, несмотря на то, что извне будут давить на нас. Вот в этом смысл вот этих всех заявлений.
16: Спасибо большое. Юрий Светов, политолог и публицист, был с нами на связи. Говорили о том, как проходят первые дни Восточного экономического форума. Конечно же, следим за всеми заявлениями и за его ходом. Вернемся буквально через минуту. Оставайтесь с нами на Радио России.
19: Выборы в Государственную Думу 2026.

0: Зеленые – это будущее для людей. У тебя есть возможность его выбрать. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
2: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
3: «Человек — это звучит гордо», — сказал Максим Горький. В этом были убеждены Ленин и Сталин, Шолохов и Жуков, Курчатов, Королёв и Гагарин. Главное, считала советская власть, служить человеку и добилась огромных успехов. Народ праве жить, а не выживать. Поддержите КПРФ, и человек вновь будет звучать гордо.
4: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
5: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
6: Выборы в Государственную Думу 2026.
7: Сигналы точного времени.
8: На календаре четверг, 3 сентября, 8 часов 33 минуты и 7 секунд. Самое точное московское время. Валентина Веретенникова и Павел Сурков здесь вместе с вами. Поговорим о том, как учат школьников наших медиаграмотности. Тем более запускается специальный курс, который стартовал 1 сентября, и называется он «Киберурок».
9: Там детям будут рассказывать, как устроена современная медиасреда, почему не всему, что написано в интернете, стоит верить, и как отличить информацию от манипуляций. Программа рассчитана сразу на несколько возрастных групп, от младших школьников до старшеклассников, и, наверное, это один из тех предметов, актуальность которого сегодня сложно переоценить. Современный ребенок живет в этом информационном потоке практически с самого детства. Новости, каналы, блогеры, короткие видео, соцсети, нейросети. Информация появляется перед глазами каждую секунду. И проблема уже давно не в том, чтобы найти эту информацию. Проблема понять, какой информации можно доверять. А сегодня можно сделать фотографию, которой никогда не было. Можно создать видео, где человек говорит то, чего он никогда не говорил. Можно написать убедительный текст с помощью нейросети, придумать фальшивую новость, создать поддельный аккаунт, разослать сообщение якобы от знакомого человека. Если мы раньше говорили детям и нам, в том числе маленьким, говорили, не разговаривайте с незнакомцами на улице, то теперь, наверное, нужно говорить и другое. Не верь каждому, кто появляется у тебя в телефоне. И медиаграмотность – это не просто умение отличить фейковую какую-то информацию от настоящей, это привычка задавать вопросы. Кто это написал, зачем это опубликовано, откуда взялась эта информация, есть ли другие источники, можно каким-то образом это все перепроверить. И, возможно, это вообще один из самых важных навыков современного человека – не просто потреблять информацию, а уметь остановиться и подумать. Потому что мошенники сегодня работают работают не только с технологиями, а они прекрасно работают с человеческими эмоциями. Мы об этом неоднократно говорили, в том числе и с психологами в наших эфирах, со страхом, жалостью, любопытством, жадностью, паникой. Нам говорят, срочно переведите деньги. Или кто-то там из ваших родственников, в том числе ребенок в опасности. Или вы выиграли приз. Приятно же такое получать. Сразу дофамины вырабатываются. И
10: еще как, еще
9: ты как. Ты ведешься на это все. Поэтому киберурок — это не столько урок про интернет, это урок про умение думать. И у меня лично возникает вопрос, можно ли вообще научить критическому мышлению по учебной программе?
10: Мне кажется, что навыкам можно научить, а дальше оно разовьется. Но подробнее, наверное, нам расскажет об этом проректор по медиаобразованию мастерской управления «Сенеж», а руководитель мастерской новых медиа Михаил Канавцев. Михаил, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
11: Да, приветствую вас.
10: Вот расскажите, ну как же будет происходить это обучение медиаграмотности? Чему же на самом деле научат детей?
11: Ну, во-первых, присоединяюсь ко всему тому, что вы сейчас сказали. Это правда, не так просто сегодня каждому молодому, тем более человеку, в этой новой среде адаптироваться и находить свой путь, а еще и сделать так, чтобы он был свой и был безопасным. А во-вторых, правда, медиаграмотность — это, казалось бы, вроде настолько очевидные слова, а очень сильно помогают выжить и пройти эту жизнь как-то адекватно. Чему будут учить? Здесь важно понимать, что, конечно, за одну встречу никогда ты никакой навык не поставишь. То есть в первую очередь мы этой акцией, просветительской акцией, решаем задачу того, что люди увидят людей, дети увидят людей из медиа, которые в себе несут ценность и критического мышления, и системного мышления, а самое главное, они в этой медиа-сфере работают. То есть это, по сути, такой реальная живая встреча с людьми из медиасферы, которые ценят то, о чем говорят. Почему ценят то, о чем говорят? Эти ребята прошли изначально до того, как попасть в школы, большую отборную программу мастерской, а на программе мастерской порядка полугода вместе как раз разбирали, а что такое критическое и системное мышление, а как оно в медиа работает, а что такое безопасность в медиа. И вот у них этот навык, мы можем с высокой вероятностью сказать, что поставлен. А дальше нужно заразить. Ну, то есть, в первую очередь, заразить детей, объяснив хотя бы базовые такие понятия, но в игровой форме. Мы сделали саму подачу материала в формате, как, если смотрели мультик «Головоломка», да, вот что происходит в голове у детей по мере их взросления. И разработав семинары совместно с Министерством просвещения для начальных, средних и старших классов, мы показали, а что в этот период жизни у молодого человека в голове происходит, как меняется мышление, как меняется внешняя среда, как он на нее реагирует. И это будет такой диалог в достаточно доступной форме с профессионалом из сферы медиа.
9: А вот что касается механики проведения уроков, как это должно быть выстроено, кто должен вести эти уроки, да, и, собственно, как часто и много нужно проводить для того, чтобы это имело свою продуктивность?
11: Ну, вообще в разных странах уже более 10-15 лет урок по медиаграмотности – это норма. То есть есть специальные педагоги по медиаграмотности, которые как раз и учат разбираться, что такое мультики и как они влияют, а что такое фильмы и как они влияют, что такое игры и что такое музыка. Ведь даже музыка – это способ формирования мышления, да, или проговаривания модели поведения. Я имею в виду конкретные песни. И, по сути, по мере того, как к молодому человеку приходят новые единицы медиаконтента, ведь не с самого раннего детства он начинает смотреть сложные фильмы или играть в сложные игры. Ему нужно объяснить, что такое киберсоциализация, как связаны виртуальный мир, в котором он сидит, социальные сети и его реальная жизнь. Какое время возможно вообще потреблять без вреда для здоровья, когда нужно заканчивать перед сном, каким образом происходит вообще критическое осознание информации. А в какой-то момент это не только про восприятие, но и про создание, потому что медиаграмотность – это не только про то, чтобы уметь распознавать. Медиаграмотность – это про то, что когда ты создаешь единицу контента, ты должен понимать, как она влияет. А ведь любая влияет, и вот создавая, он закладывает вот это влияние в любую фотографию, мем, в любой рилс, который он создает, а когда-то кто-то, может, доходит и до небольших документальных роликов. И если говорить про нас, то я, конечно, считаю, что на данном этапе прям вот вводить какой-то полноценный урок, возможно, и не стоит, может быть, система и не готова, но делать факультативно подобные истории через там классные уроки, через работу с классными руководителями необходимо.
9: А где заканчивается критическое мышление и начинается тотальное недоверие?
11: Тут скорее важно видеть эволюционно, что идет логическое мышление над ним, и это математика, да, то есть очень важно, что логическое мышление, по сути, формируется такими предметами, как математика. А дальше идет критическое мышление, и это про способность описывать объекты с разных сторон. А дальше идет системное мышление. То есть вот к 9 классу примерно мы подходим к тому, что у ребенка ребенок способен не просто описывать объект сразу,
10: но и разбирать, да. И вот так постепенно учим и учим. Спасибо большое. Михаил Канавцев, ректор по медиаобразованию мастерской управления «Сенеж» и руководитель мастерской «Новых медиа» был с нами на связи. На у нас впереди в эфире «Совет дня».
7: Совет дня. Доктор на кухне.
12: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Представьте себе, недавние исследования показали, что мужчины могут вносить больший вклад в климатический кризис, чем женщины. Шведские ученые выяснили, что мужчины тратят больше денег на такие экологически вредные товары, как топливо, табак и мясо животных. Женщины, в свою очередь, больше тратят на здоровье, мебель и одежду. Если говорить о продуктах питания, то после того, как исследователи изучили товары, купленные одинокими мужчинами и женщинами, было обнаружено, что мужчины тратят больше на мясо, а женщины – на молочные продукты. Аналогичные результаты были получены и в других исследованиях на эту тему. Интересно, что мужчины, которые ели больше мяса, считали себя более мужественными, чем те, кто придерживался веганского рациона. Если верить статистике, то только за прошлый год в мире съели 187 миллионов тонн мяса. Как известно, животноводство – одна из наиболее экологически разрушительных отраслей промышленности. На него приходится около 14,5% всех выбросов парниковых газов, больше, чем от всего транспорта планеты. А мясо ответственно за 60% всех парниковых газов, получаемых от пищи. Ключевая проблема – это газ метан, который нагревается в 80 раз активнее, чем углекислый. Треть антропогенного метана поступает от крупного рогатого скота. Многие ученые считают, что переход к более растительным рационам имеет важное значение для борьбы с климатическим кризисом. Сами по себе выбросы парниковых газов не являются единственной экологической проблемой животноводства. Это также и одна из основных причин вырубки лесов, загрязнения воды и появления мертвых зон в океане. В такой ситуации человечеству необходимо искать альтернативные источники пропитания. На помощь может прийти искусственное мясо. Производители не мяса привлекают сотни миллионов инвестиций и бьют рекорды. Они научились производить экологически безвредную курятину, сосиски и колбасу, а еще взялись за рыбу. В ближайшие 5 лет объем мирового рынка искусственной рыбы, как на основе растительного сырья, так и с использованием клеточных технологий, превысит 300 миллионов долларов. Тем не менее, ученые из Оксфорда поставили под сомнение пользу заменителей мяса для окружающей среды и пришли к выводу, что выращивание мяса в лабораториях может даже усугубить глобальное потепление. Для производства искусственного мяса необходима энергия, для выработки которой в основном все еще используется ископаемое топливо. Если мясные фабрики будущего будут работать на нефти и угле, то долговременные последствия для климата будут хуже, чем от традиционного животноводства. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
7: Совет дня. Радио России.
5: Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
13: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
5: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова.
14: Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным.
15: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
5: Радио России и Российское историческое общество представляют проект «История. Изъявительное наклонение».
16: Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. И мы сегодня с вами поговорим вот о чем. Все чаще и чаще, когда мы открываем ленты новостей, когда мы читаем сегодняшнюю прессу, мы видим, кроме уже опостылевшего и навязшего в зубах словосочетания про коллективный Запад, мы видим еще и глобальный Юг. При этом, если с коллективным Западом нам более-менее, в общем, как-то все понятно, ну, есть Европа, есть Северная Америка, есть еще какой-то ряд государств, которые так или иначе мы относим к коллективному Западу. А вот с глобальным Югом зачастую возникают определенного рода недоразумения. Глобальный Юг – это Ближний Восток, глобальный Юг – это Африка, но Африка – это гигантский континент. Это все вместе, это все по отдельности. Вот с этими вопросами, все это вместе или по отдельности, а самое главное, где какие особенности, что как характеризуется и как все это укладывается в наши головы, мы сегодня и попросили помочь нам разобраться профессора, доктора исторических наук Андрея Емельянова. Андрей Львович, добрый день.
17: Добрый день.
16: Давайте начнем с Юга. Как это ни смешно, все-таки говорим мы про глобальный Юг. Если мы откроем хоть что-то про Южноафриканскую республику, то в нашем коллективном сознательном ЮАР будет сочетаться, ну, во-первых, сейчас это прямые перелеты все еще у нас остались, и мы можем слетать в Кейптаун и отдохнуть прямым самолетом. С другой стороны, мы про Южную Африку знаем, что там был апартеид, белый апартеид. Мы знаем, что там разрабатывалась атомная бомба, и там, конечно, алмазы де Бирс. А еще оттуда можно сплавать, посмотреть на кашалотов или увидеть Антарктиду и пингвинов.
17: Начнем с того, что с ядерного оружия. Южноафриканская республика разработала ядерное оружие полностью. Несколько зарядов было готово к применению. Южноафриканская республика – единственное государство в мире, которое выработало самостоятельную систему обогащения урана, не заимствовав ее ни у кого, как известно, все остальные государства, включая и Советский Союз, и Китай, заимствовали ее. Вот, и единственное государство в мире, которое добровольно отказалось от ядерного оружия. Все после прихода к власти черного большинства, ну еще до этого и де Клерк начал уничтожение ядерного оружия, все оно было уничтожено. Так же, как и ракетные технологии были уничтожены, о чем сейчас южноафриканцы очень сильно жалеют о ракетных технологиях. Что касается буров, это все-таки, конечно, уже поколение 40-х, 50-х годов. Для нас все-таки больше это Чуковский, не хотите дети в Африку гулять. Ну и песня знаменитая «Не нужен нам берег турецкий, и Африка нам не нужна».
16: Да. Все-таки Африка нам нужна, глобальный Юг нам сейчас. То ли партнер, то ли союзник, то ли контрагент по экономике. Разберемся сейчас с вами. Давайте все-таки с Южной Африки. Южная Африка в какой момент получила вот ту независимость, в которой мы видим ее сейчас? Это же не 1960 год, это же не год Африки, это не глобальный вот этот парад суверенитетов.
17: Дьявол кроется в деталях. Что подразумевать под вот этой независимостью? Можно брать отчет 94-й год. Можно брать отчет образования Южноафриканской республики. Можно брать отчет образования Южноафриканского союза 1910 год. Можно брать отчет образования Южноафриканской республики, более известной как Трансваль и Оранжевого свободного государства 50-60-х, это 19 века. А можно брать основание Капской колонии 1651 год, Ян Фадрибек. Так что здесь что считать под этим? Ведь любые споры исторические, они становятся малоинтересны, когда договариваются о терминах.
16: Давайте с термином договариваться. Если я правильно помню, то колонизация Южной Африки все-таки это европейцы. Это не времена античности, это не Рим, это именно европейцы. Причем европейцы уже нового времени.
17: Нет.
16: Средневековье.
17: Ну, как начало нового времени. Это Голландско-Остинская компания. Вот до этого пытались португальцы, англичане свои опорные пункты сделать на юге Африки, но они не имели успеха. Это Голландско-Остинская компания для того, чтобы снабжать корабли, идущие прежде всего в Индонезию, ну, частично в Японию голландским владением, продовольствием, чтобы была база для ремонта и так далее, и так далее. Но вот здесь вот есть одна очень интересная особенность. Кейптаун, или Капштадт, как он тогда назывался, он очень сильно отличался от всех остальных промежуточных пунктов на пути к богатым азиатским колониям.
16: Почему?
17: Дело в том, что основным во всех Остинских компаниях, английская, французская, голландская Остинская компания, это была сменяемость всех чиновников и сменяемость всех людей. Контракт и сразу же обратно в Европу. Дело в том, что когда была основана Капштадт, не было черных на юге Африки.
16: Это была белая
17: территория. Белые и черные на территории современной Южноафриканской республики пришли приблизительно одновременно. Белые с юга, а черные с севера. В настоящее время на африканском континенте это единственное место, где есть белые и черные африканцы.
16: Коренные.
17: Да, конечно, коренные. Заселяли это кайсанские народы, которые очень сильно антропологически отличаются и так далее. Но дело другое, о том, что они не прошли неолитической революции, и у них не было производящего хозяйства. А вот для того, чтобы снабжать корабли, необходимо было продовольствие, зерно, необходимо было мясо и так далее, и так далее. Тогда не умели делать консервы, заготовки. И вот в результате, я уже сокращу, стали присылать из Европы людей для постоянного места жительства. Во всех остальных частях Африки это можно было купить у местных жителей.
16: А здесь снабжение только то, что сам вырастил.
17: Да, наверное. Вот отсюда и появились буры. Бур от бояр, крестьянин, вернее, немецкого.
16: Здесь мы берем вот их социологический портрет. Протестанты.
17: В первую очередь.
16: Белые.
17: Да.
16: Говорят в основном на голландском.
17: Были выходцы из различных частей Европы. Но вот, ну, через одно-два поколения они все уже говорили на измененном голландском языке, который впоследствии стал называться африканс. То есть, соответственно, африканский язык, и сами себя они стали называть африканеры, африканцы в переводе.
16: В какой момент вот в этой голландской колонии, заселенной представителями либо Нидерландов, либо северных германских княжеств, оказываются англичане?
17: Наполеоновские войны. Они были и в Карибском бассейне, и были на территории Индии. Здесь было важно другое, о том, что англичане захватили Капскую колонию после того, как она перешла к штатгальтеру Вильгельму Оранскому, который поддерживал Францию. Они захватили ее, потом ушли, и в конце концов, я не буду все перипетии рассказывать, после окончания наполеоновских войн Англия купила у Голландии, Нидерландов эту колонию и еще несколько островов в Карибском море. Вот с этого момента англичане там утвердились, но буры их не приняли.
16: Начало 19 века.
17: Да.
16: Бурские войны – это конец 19 века.
17: Да.
16: Вот этот период, целый век – там что происходило?
17: Очень интересная вещь, которая называется «Великий трек». Бурские, буры были одними из немногих, или, наверное, единственными на африканском континенте, кто были рабовладельцами в полном смысле этого слова. И рабовладельческие государства – это Южноафриканская республика и Оранжевое свободное государство. Это рабовладельческие государства. Что подразумевается под рабовладельческим государством? Это государство, где основу экономики составляет рабский труд. Был длительный переходный период, и когда в начале 30-х годов англичане распространили запрет рабства на всю территорию Британской империи, буры встали и ушли с территории Капской колонии. Это были тысячи, а может быть даже десятки тысяч людей. Это так называемый «Великий трек», когда они переселились за пределы Капской колонии, они переселились на территорию современной провинции Квазулу-Наталь. Когда туда пришли англичане в 1840 году, они ушли в междуречье Оранжевое и Лимпопо, там, где и образовались первые вот эти вот бурские государства.
18: При этом, вот еще раз, из сегодняшнего нарратива самая знаменитая компания, которая работает в Южной Африке, это De Beers.
17: Да.
18: История De Beers при этом как растет? Ведь De Beers голландская компания.
17: Нет. Это творение Сесиля Ротса, человека, о котором у нас, к сожалению, забыли. Аполлон Борисович Дэвидсон написал книгу про Сесиля Ротса. Сесиль Ротс был не только основателем De Beers, он был одним из идеологов империализма. Что такое с точки зрения Сесиля Ротса империализм? Это решение социального вопроса в Соединенном Королевстве для того, чтобы не было революции. Для этого необходимо было завоевание и переселение избыточного населения за пределы Британского королевства. Сесиль Ротс писал о том, что для того, чтобы избежать революции в Соединенном Королевстве, необходимо завоевание земель и переселение избыточного населения. Сесиль Ротс, конечно, уникальный человек, и не только основатель политпрактики империализма. Он еще говорил следующее, о чем, собственно говоря, надо писать во всех учебниках, сделать лозунг. Я буквально дословно цитирую Сесиля Ротса. «Пока любой мастеровой в Англии не усвоит, что необходимо овладеть мировыми рынками, он будет жить впроголодь».
18: Ну да, тут классическое понятие империализма.
17: Это то, что, которое было на самом деле, первоначальное понятие империализма. Но вот, и, соответственно, каким образом образовалась компания. Я не буду останавливаться на деталях. Сесиль Ротс сумел, благодаря поддержке Ротшильдов, они в то время дали 1 000 000 фунтов стерлингов. По нынешним временам сумма весьма значительная. И Сесиль Ротс создал первую монополию в мире, по образцу и подобию которой создается подавляющее большинство транснациональных компаний во всем мире, включая Российскую Федерацию. Он скупал земельные участки вначале алмазные, потом золотые. В какой-то момент он понял о том, что невозможно продолжать бизнес без влияния на политику. Он стал премьер-министром Капской колонии. Вторую Англобурскую войну и, соответственно, таким образом создав привилегированную южноафриканскую компанию, он завоевал нынешнее Зимбабве, значительные территории. Когда были открыты алмазы, а в основном, когда было открыто золото, хлынуло огромное количество людей со всего мира, в том числе и из Российской империи. Вот это вот и было той основой, на которой существует современная Южноафриканская республика.
18: А вот про это в следующей программе. Не переключайтесь. Мы сегодня начали разговор про то, что из себя представляет коллективный юг, а точнее Африка. И помогает нам разобраться в этом профессор, доктор исторических наук Андрей Львович Емельянов. Андрей Львович, спасибо огромное.
17: Спасибо.
18: На сегодня это все. В студии был Алексей Штейнбух. Всего доброго. Пока.
14: История. Изъявительное наклонение. Радио России.
19: 4 сентября в Большом зале Московской консерватории выступит известный пианист, лауреат международных конкурсов Иван Бессонов. В исполнении прославленного музыканта и оркестра «Академия русской музыки» прозвучат шедевры русской классики, произведения Рахманинова и Чайковского. За дирижерский пульт в этот вечер встанет один из самых ярких и одаренных дирижеров современности Иван Никифорчин. 6+. С 6 по 11 сентября. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В программе выдающиеся произведения великого композитора. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте «Зал Зарядье, Москва». 6+.
20: Самый добрый друг из детства возвращается.
21: Обратный отсчет!
20: Новое путешествие.
22: Это обратная сторона Луны.
23: Найдем моего папу.
20: «Лунтик. Обратная сторона Луны». Уже в кино. Категория 0+.

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске Путин обсудил с президентом Индонезии двустороннее сотрудничество. Лавров заявил о возможности закрытия отделения Института Гёте в России. Бойцы Востока уничтожили 6 терминалов спутниковой связи Starlink в СУ. Далее подробности. Рост взаимной торговли России и Индонезии в прошлом году превысил 12%. Об этом сообщил Владимир Путин на переговорах с индонезийским лидером Прабово Субианто на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Президент назвал приоритетными направлениями сотрудничества Москвы и Джакарты сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии и энергетику.
2: Наши личные отношения отражают и подлинно стратегический характер межгосударственных связей. Хочу вас поблагодарить, что сочли возможно приехать во Владивосток и принять участие в качестве главного гостя в Восточном экономическом форуме. Индонезия – один из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии. Нас связывают узы дружбы на протяжении многих лет. Развивается торговля, она растет. В прошлом году свыше 12% плюс. Работает совместная комиссия. В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная. Нами подписано соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индонезией. Джакарта наш надежный давний друг и в рамках АСЕАН. Мы сотрудничаем на международных площадках везде, включая ООН. Убежден, что и сегодняшние встречи будут полезными и придадут новый импульс нашему сотрудничеству, развитию наших отношений. Мы вас очень рады видеть, господин президент. Добро пожаловать.
1: В эти минуты Путин выступает с большой речью на пленарном заседании Восточного экономического форума. Наряду с российским лидером в нем принимают участие премьер Монголии, первый вице-президент Мьянмы и вице-премьер Госсовета КНР. Все принципы, на основе которых Россия признавала независимость Украины, оказались выброшенными на помойку. С таким заявлением министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил в рамках лектории Общества знания на Восточном

0: Союз, помимо того, что экономически он, вот, ну, после того, как сам себе выстрелил и в ногу, и в голову, и в другие части тела, и отказавшись от российских энергоносителей, взорвав северные потоки, это самоунижение, понимаете, когда проглотили этот террористический акт, нанесший колоссальный ущерб экономический, финансовый, и Германии, как драйверу европейского развития, и другим странам.
1: Лавров добавил, что, закрывая российское консульство и русский дом, ФРГ сознательно идет на прекращение культурного присутствия Германии в России. По словам министра, после решения Берлина будут закрыты отделения Института Гёте в России. Напомню, 1 сентября власти Германии объявили о закрытии русского дома и российского генконсульства в Бонне. Такое решение принято в связи с инцидентом с дроном в аэропорту Лейпцига, в причастности к которому бездоказательно обвиняют Россию. Подразделения группировки войск «Восток» за сутки уничтожили 37 беспилотников самолетного типа, 6 терминалов спутниковой связи «Старлинк» и 44 пункта управления беспилотной авиацией противника. Об этом заявил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Меськов.
2: Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике механизированных, десантно-штурмовых, штурмовой бригад, двух штурмовых полков и бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Васильковка, Коломийцы, Нововорозовка, Общая, Великомихайловка, Мировка и Омельник. В течение суток противник потерял в том числе 10 подразделений беспилотных систем, более 325 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 12 автомобилей, 6 станций спутниковой связи «Старлинк», 37 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 44 пункта управления беспилотной авиацией. В результате контрбатарейной борьбы уничтожена буксируемая гаубица противника.
1: Тем временем, как сообщили в Минобороны России, расчет беспилотных систем 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» в ходе разведывательно-ударных мероприятий обнаружил и уничтожил боевую бронированную машину «Казак» с боевиками ВСУ в Сумской области. Мост между Россией и КНДР, а также автомобильный пункт пропуска «Хасан» планируется открыть в ближайшее время. Об этом заявил в интервью ТАСС на полях ВЭФ глава Минтранса России Андрей Никитин. По словам министра, появление прямого автомобильного сообщения между странами оптимизирует логистику, позволит нарастить объемы взаимной торговли и сократить транспортные издержки для предпринимателей. Погоду в Москве сегодня определяет североатлантический циклон. Местами в городе пройдет небольшой дождь, температура не поднимется выше плюс 21 градуса. Об этом заявил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью североатлантического циклона, поэтому в Москве и по области сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, ветер юго-западных румбов по силе 3,8 метров в секунду, максимальная температура воздуха плюс 18, плюс 21. Показания барометра будут меняться мало, составят 747 миллиметров ртутного столба.
1: По словам Тишковца, в выходные на Москву обрушится настоящий осенний шторм. В мегаполисе выпадет более трети месячной нормы осадков. Термометры покажут сентябрьские 14-17 градусов. Следите за развитием событий на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды. Спорт.
4: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. «Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо» 3-0 в пути РПЛ футбольного Кубка России. Дублем отметился Александр Соболев. Также в этой группе «Крылья Советов» в серии пенальти взяли верх над «Балтикой» 5-3. Основное время завершилось в ничью 0-0. В группе «А» «Спартак» был сильнее «Родины» 3-1. В составе красно-белых дважды отличился Пабло Салари. «Рубин» в серии пенальти праздновал победу над «Оренбургом» 4-2. Основное время здесь была ничья 1-1. Футбольный ЦСКА усилился защитником махачкалинского «Динамо» Мохамедом Ази. Контракт с алжирским игроком рассчитан на 4 года с опцией продления еще на 1 год. Другие подробности сделки неизвестны. Даниил Медведев успешно преодолел барьер второго круга на теннисном турнире серии «Большого шлема» открытом чемпионате США. Первая ракетка России обыграла американца Себастьяна Горзни. Андрей Рублев свой матч второго раунда проиграл. Он уступил испанцу Даниэлю Мериди. В женской сетке Диана Шнайдер во втором круге взяла верх над Каролиной Плишковой из Чехии. Анна Калинская была сильнее китаянки Ван Синьюй. Екатерина Александрова обыграла представительницу Австралии Кимберли Бирл. А Полина Яценко потерпела поражение от первой ракетки мира Арины Соболенко из Белоруссии. Международный союз кинкобежцев предоставил

0: Нейтральный статус бронзовым призером Олимпийских игр в парном катании Анастасии Мишиной и Александру Галямову. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган. И таковы основные новости спорта к этой минуте. Егор Новиков, до встречи.
1: Реклама.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
3: Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-56-01.
5: Погода. В четверг, 3 сентября, в Мурманске плюс 13, плюс 15, небольшой дождь. В Великом Новгороде плюс 19, плюс 21, небольшой дождь. В Уфе без осадков плюс 24, плюс 26. В Казани плюс 23, плюс 25, вечером небольшой дождь. Во Владимире плюс 18, плюс 20, кратковременный дождь. В Воронеже без осадков плюс 23, плюс 25. В Краснодаре плюс 30, плюс 32, без осадков. В Нальчике плюс 28, плюс 30, без осадков. В Симферополе плюс 28, плюс 30, без осадков. В Ялте плюс 26, плюс 28, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза, температура воздуха плюс 17, плюс 19. В Москве облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, температура около плюс 20. Сейчас в столице 15 градусов тепла.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Чтобы победить, нужно собраться. Сергей Лавров.
2: С мыслями.
1: Сергей Собянин.
3: С опытом.
1: Мария Львова-Белова.
4: С духом.
1: Владислав Головин.
5: С силами.
1: Евгений Поддубный.
6: С волей.
1: Собраться воедино. Потому что, когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
7: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
8: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
7: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
8: Потому что люди важнее любых ограничений.
7: Люди для нас вообще прежде всего.
9: Почему вы пойдете на выборы?
10: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
11: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
12: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
13: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
14: Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
9: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.

0: Выбирай будущее. Выбирай свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
2: Выборы в Государственную Думу 2026.
3: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
4: Передаем сигналы точного времени.
5: На календаре четверг, 3 сентября, 9 часов 13 минут и 17 секунд. Самое точное московское время. Валентина Веретенникова и Павел Сурков этим утром вместе с вами. Здравствуйте, дорогие друзья.
6: Здравствуйте. Проходит сейчас пленарное заседание Восточного экономического форума в данный момент с участием Владимира Путина. Несколько важных заявлений уже сделано президентом. Дальний Восток должен стать центром экономического роста. За последние 11 лет регион привлек около 25 триллионов рублей капитальных вложений. ВВП Дальнего Востока за последние 11 лет увеличилось более чем втрое. Россия активный участник инвестиционного и торгового взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе и назвал Азиатско-Тихоокеанский регион мощным центром роста. Российские власти переходят к реализации обновленной стратегии развития Дальнего Востока до 36 года, сообщил Владимир Путин. Динамика основных макропоказателей на Дальнем Востоке превышает среднероссийское значение, отметил президент. Он подчеркнул, почти во всех регионах отмечается высокая экономическая активность. Глава государство поблагодарил всех, кто вносит вклад в развитие Дальнего Востока, в том числе и зарубежных инвесторов, а также единая система поддержки бизнеса начнет действовать на всей территории Дальнего Востока и Арктики с 1 января 2027 года. Также было сказано по поводу безработицы в регионе, которая за последние годы снизилась в 4 раза до 2,2%. Об этом также Владимир Путин сообщил, эта встреча продолжается, так что если будут важные заявления еще, мы обязательно к ним вернемся.
5: Да, и следим буквально в прямом эфире за выступлением Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума. Ну а сейчас к вопросам технологий. Технологий много, мы говорим о внедрении стандарта связи 5G, который внедряется в России, но на мировом рынке, в России тоже не исключение, но прежде всего на мировом рынке, практически нет смартфонов, которые бы поддерживали 5G в диапазоне от 4,6 до 4,99 гигагерца. И об этом признают все эксперты, но эти частоты выделяются операторам для того, чтобы развертывать сети пятого поколения. То есть, по большому счету, это такая работа на перспективу. Когда мы понимаем, что технологии не будут стоять на месте, будут появляться более мощные смартфоны с более широким спектром частот. Ну и надо сказать, что пока операторы получают возможность предоставлять услуги 5G на уже используемых диапазонах, которые были выделены для других стандартов. То есть это то, что называется технологической нейтральностью.
6: Но на бумаге звучит все как большой шаг вперед, но на практике появляется своеобразная ситуация. Сеть 5G мы начинаем развивать, а совместных с конкретным российским диапазоном смартфонов на рынке практически нет. Я правильно же понимаю?
5: Да, получается, что так. То есть мы создаем инфраструктуру, видимо, мы создаем ее на будущее, а когда появятся аппараты, которые могут здесь работать, ну, не очень понятно. И насколько, причем это не значит, что они у нас не появятся. Они в мире пока не очень распространены.
6: А тут еще интересно посмотреть на эту ситуацию с позиции потребителей. Если смартфон поддерживает 5G, но не поддерживает российский диапазон, кто должен адаптироваться? Операторы, производители смартфонов или рынок в целом?
5: Это сложные вопросы. Давайте попробуем обсудить это с генеральным директором компании Telecom Daily Денисом Куском. Он с нами на связи. Денис, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
5: Ну, вот я, если честно, сижу, думаю, у меня, сейчас я открою секрет, у меня довольно старенький телефон, ему 8 лет, представляете? 8 лет работает аппарат, ничего ему не делается, прекрасно, прекрасно работает. Но я периодически, конечно, задумываюсь о том, не сменить ли на новый, не найти ли что-нибудь, какую-нибудь подходящую модель, но пока все устраивает. Вот вопрос, соответственно, не стоит ли нам всем уже искать себе новые модели телефонов, потому что сеть 5G, значит, и покупаем все новые аппараты, чтобы соответствовать техническому прогрессу.
7: Ну, думаю, что большинство людей не будет что-то новое покупать. Тут надо понять, что сложить массу факторов и то, что мы имеем на сегодняшний момент. Масса факторов как бы складывается прежде всего из того, что сейчас на дворе 26-й год, вообще развитие пятого поколения это будет 27-28 года. В мире 5G появилось в 2019, то есть очень давно. Это первый момент. Второй момент. У нас проблемы, как вы уже сказали, с частотами, то есть выделить тот диапазон, который в мире в принципе не применяется. Это гораздо дороже для операторов с точки зрения создание сети, и хуже для абонентов, потому что нет гаджетов, смартфонов с таким диапазоном. Крупные игроки это делать не будут, потому что это мне выгодно. То есть надо как-то договариваться там, с китайцами, которые могут делать все, что угодно. Ну и самое главное, наверное, нужно ли это человеку. То есть на сегодняшний момент, согласно нашему приложению Megabitus, средняя скорость интернет в России 24 мегабита в секунду. То есть это достаточно для того, чтобы смотреть там онлайн кинотеатры, серфинг по сайтам и так далее. 5G он позволяет получить скорость на порядок выше, то есть 200-300 мегабит в секунду. Но вопрос, что вы с этим будете делать? То есть если нет такого контента, такой услуги, которая требовала бы подобную скорость.
5: Кино смотреть, музыку слушать.
7: Нет, музыку слушать вам хватит и 20-30 мегабит в секунду, которая есть в Москве. От того, что у вас будет 300, вы же не будете музыку, как бы там, не знаю, мелодию там Валерия Леонтьева или кого-то другого, там, шамана, да, слушать в убыстренном как бы варианте. Вот, то есть для того, чтобы слушать музыку и смотреть онлайн-кинотеатры, 20-30 мегабит в секунду достаточно на сегодняшний момент. Вот, поэтому если, грубо говоря, вы там приходите домой и начинаете делиться скоростью там с другими своими родственниками, тогда, конечно, скорость падает. Но, как правило, дома все-таки люди используют проводной интернет. Ага. Поэтому, на мой взгляд, все-таки использование 5G это больше бизнес-тема, это, возможно, медицинские центры, это, возможно, какие-то производства, где очень важно количество подключений, а в 5G оно практически бесконечное, в отличие от 4G. То есть это датчики, можно воды, там, не знаю, подсчеты энергии, газа и так далее. Может быть, какие-то другие аспекты.
5: Я вот все-таки про потребителя и про как раз сервисы, потому что я помню, как когда-то, ну, очень-очень давно, да, были одни форматы там воспроизведения аудио, видео, и мы довольствовались тем, что, например, слушали музыку на низком битрейте, и уже был достаточно там формат real audio, да, слушаешь, и уже хорошо у тебя в кармане твоя, в плеере, в цифровом у тебя любимые песни. Сегодня, да, мы стремимся к тому, чтобы у нас было прям хорошее звучание, чтобы картинка на наших смартфонах, а мы понимаем, что экраны смартфонов становятся все лучше и лучше, что все четче и четче воспроизводят. Ведь технология это тоже пойдет под соответствие этим сетям 5G. Вот когда носимые наши гаджеты догонят эту технологию, позволят там, не знаю, слушать музыку, как будто мы внутри концертного зала находимся, или смотреть кино с соответствующим погружением и подключать еще, там, не знаю, к нашему смартфону еще и умные очки. Это я сейчас фантазирую, но я понимаю, что прогресс не остановим.
7: Прогресс не остановим, поэтому в среднем 8-9 лет идет цикл развития какой-то технологии, потом появляется следующее. перепрыгнуть через технологию, скажем так, там, с третьей на шестую или там, с четвертой на шестую не удается. То есть надо обязательно пройти пятую, то есть получить зачет, начиная с 1 сентября. Поэтому то, что касается очков, они развиваются, там действительно важны определенные аспекты. Пока, так сказать, такого прям реального продвижения виртуальной реальности нет. Что касается музыки, то там вообще, так сказать, сумма факторов, чтобы у вас это было объемное звучание и картинка и так далее. То есть, мне кажется, конечно, будут появляться какие-то вещи, которые будут требовать больших возможностей. Но, в общем, тогда и сеть, то есть это будет не в этом году явно, и даже не в следующем. Вот, поэтому, а как раз уже, грубо говоря, в 2020 году уже будет 9 лет развития технологии 5G в мире, и уже потихоньку будут, уже, так сказать, сейчас вот только теоретически идет 6G, а уже в этом, в тех годах будет уже более предметно. И поэтому я так думаю, что для нас все равно на ближайшие 2-3 года LTE является все равно основной технологией для передачи данных. Она с 2018 года является главной, и думаю, вот до 2028 точно ей останется.
6: А я хочу уточнить, кто в итоге должен подстраиваться под кого? Российские операторы под возможности смартфонов или производители смартфонов под российские частоты?
7: Ну, смотрите, здесь я вам так скажу. К сожалению, нам нельзя жить в отрыве. То есть мы не можем жить в вакууме. То есть если во всех странах мира, где проживает огромное количество людей, используется одна частота, а у нас другая, никто под нас подстраиваться не будет. Мы им не интересны со своими, там, не знаю, там, когда производится миллиард смартфонов, а мы там просим, давайте 30 миллионов нам сделайте, пожалуйста. Никто не будет этим заниматься. Поэтому здесь, к сожалению, надо понимать, что надо идти в ногу с остальным миром. Хотим мы этого или не хотим в текущих условиях. Поэтому сейчас не выдали тот диапазон, который просили 3,4, 3,8 операторы. Он остался в Министерстве обороны. Очевидно, сейчас не для этого, не до этого, как бы, скажем так. Поэтому с частотами у нас всегда были проблемы, потому что еще с советских времен основная частота, она находится в ведомстве, скажем так, не для населения, а ведомственно для каких-то других целей. Поэтому пока с этим улучшение не представится, ну, значит, мы будем, так сказать, пользоваться предыдущими технологиями, и определенное количество людей приобретет какие-то аппараты. Вот как вы сказали, 8 лет, думаете над новым. Но вам надо будет понять, у вас 8 лет, вы так привыкли к этому аппарату, вам он так нравится, а вам сейчас сделают какой-то аппарат, ну, name, как бы, грубо говоря, который вы не знаете, с той частотой, которая работает в России. Захотите вы его покупать? Вот в чем вопрос. Тут к хорошему привыкли.
5: Да, уж действительно к хорошему привыкли. И хотим, чтобы наш смартфон и вообще качество услуг связи, ну, соответствовало всем современным стандартам.
6: А если говорить... Угу. Говорите, Карис. Угу. По поводу технологической нейтральности, что это дает?
7: Ну, это хорошо. Во-первых, как бы кратко, по поводу качества связи, все-таки в России на достаточно хорошем уровне. Как я сказал, 24 мегабита в секунду, это очень неплохо. Да, в мировом, как бы, рейтинге мы, конечно, проигрываем скоростные характеристики, но, опять же, мы проигрываем, потому что у нас нет 5G. 5G сразу это поднятие рейтинга на порядок. Вот. А так, за последние 4 года мы не опустились в качестве связи. А так нужно осознать, что, так сказать, есть, скажем так, трудности, которые необходимо преодолевать, которые будут... скажем так, позволять гражданам пользоваться в дальнейшем, скажем так, всеми благами, которые дает цифровой мир. Как бы, в принципе, операторы у нас к этому стараются, у нас появились свои производители оборудования вслед за ушедшими в 2022 году Nokia, Ericsson и Huawei. У нас три компании сейчас работают в России, но прежде всего они были сосредоточены на поддержании текущего стандарта, текущей технологии LTE, чтобы у нас ничего не рухнуло.
6: Спасибо большое за разговор и за комментарий. Генеральный директор компании Telecom Daily Денис Кусков был с нами на связи.
5: Ну и что касается развития технологий, мы продолжаем следить за выступлением Владимира Путина на Восточном экономическом форуме. Прямо сейчас он выступает на пленарном заседании. И вот как раз говорил он о том, что для более широкого применения современных технологий в экономике, социальной сфере и государственном управлении. С 1 января следующего года на Дальнем Востоке запускается особый правовой режим, суть которого в быстрой и беспрепятственной обкатке новейших технологий, в том числе и, естественно, и технологий связи.
6: А к 30-му году сеть квантовых коммуникаций должна дойти до центров всех регионов Дальнего Востока, заявил Владимир Путин. Он отметил, что РЖД давно и успешно работают над этой технологией. Также на Дальнем Востоке протестируют упрощенную систему госзакупок, в том числе через маркетплейсы. Об этом также сообщил президент. Объем перевозок по трансарктическому коридору к концу десятилетия вырастет вдвое, до 70 миллионов тонн в год, ожидает президент. Владимир Путин заявил, что Дальний Восток необходимо превратить в регион обкатки новых решений, так как здесь огромное пространство, проще все сделать. Президент уточнил, что тестирование технологических решений и применение их в реальной жизни должны быть максимально удобными, без хождений по кабинетам и множество согласований, то есть обратил внимание на бюрократические трудности, с которыми сталкиваются зачастую, дословно, бессмысленно вводить налоговые льготы и одновременно закручивать гайки. Он потребовал убирать бюрократические барьеры для бизнеса на Дальнем Востоке и в Арктике.
5: Да, не только о Дальнем Востоке, говорит президент, но и про Арктику, потому что именно это, по словам Путина, должно стать пространством смелой инженерной мысли, где от зарождения идеи до ее практического воплощения проходит минимум времени. Это как раз касается и заявления о том, что нужно снижать бюрократические проволочки и способствовать развитию предпринимательства в регионе. Кроме того, президент отмечает, что необходимо развивать и инфраструктуру, и формировать высокотехнологичные отрасли для индустриального роста нашей страны. Но основой должна стать ресурсная база. Вот как раз переход к тому, что в нашей экономике огромное значение является обращению с ресурсами, с ресурсным рынком. Это неоднократно подчеркивает президент в своем выступлении.
6: Также, наверное, в центре внимания сейчас это безопасность международных поставок. Владимир Путин также на это обращает внимание в своих заявлениях. Россия ставит задачу сделать навигацию по трансарктическому транспортному коридору круглогодичной. Президент подчеркнул, этот коридор призван обеспечить гибкость и безопасность международных поставок. Глава государства попросил правительство оперативно завершить доработку плана развития коридора.
5: Напоминаем, что прямо сейчас проходит выступление Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума. Мы следим за событиями в прямом эфире и делимся с вами самыми важными и актуальными новостями. Продолжаем следить. Вернемся к вам буквально через минуту. Валентина Веретенникова и Павел Цурков этим утром вместе с вами. «Сигнал точного времени» продолжают свою работу.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
2: «Человек это звучит гордо», — сказал Максим Горький. Советская власть подняла этот девиз на свои знамена и добилась огромных успехов. «Человек – центр всего», — сказала Компартия Китая, — и совершила грандиозный прорыв в будущее. «Человек праве жить, а не выживать. Там, где социализм, там победы, там развитие и достойное будущее. Там человек звучит гордо».
3: За КПРФ, за социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
4: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
5: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.

0: Компартия Коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
2: Сигналы точного времени.
3: На календаре четверг, 3 сентября, 9 часов 33 минуты и 7 секунд, самое точное московское время. Валентина Веретенникова и Павел Сурков этим утром вместе с вами. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Важно помнить, важно не забывать. 22 года назад школа номер один в Беслане стала местом одного из самых страшных терактов в современной истории России. Сегодня здание, полуразрушенный спортзал, остаются местом памяти о 334 погибших. 1 сентября 2004 года вооруженная группа боевиков захватила школу номер один в Беслане. Во время праздничной линейки в здании оказались ученики, их родители и сотрудники школы. Всего было 1200 заложников. 3 сентября стал днем солидарности в борьбе с терроризмом. Дата связана как раз с трагедией в Беслане. В Москве и в других городах нашей страны проходят акции памяти жертв терактов. Участники акции возложат в Москве цветы на площади перед театральным центром на Дубровке, на улице Гурьянова, на Тверской и на месте взрыва у гостиницы «Националь». В столице пройдет акция «Ангелы Беслана». Москвичи зажгут свечи и почтят память погибших минутой молчания.
3: Конечно, необходимо помнить о наших детях, о самом дорогом, что у нас есть, и об их безопасности, об их постоянной безопасности. А тем не менее, мы видим печальную статистику, что уже в этом году есть десятки случаев, когда несовершеннолетние дети попадали под влияние преступников, под влияние кураторов, которые действуют в сети и совершали тяжкие и особо тяжкие преступления. От насилия в отношении людей и до поджогов разных объектов.
4: Мы много раз поднимали тему вовлечения детей в эти возможные преступные схемы, да, и много рассказывали о механизмах, которые со стороны Украины применяются для того, чтобы, да, такие диверсии руками подростков совершать. И с психологами общались, и со специалистами кибербезопасности, и с учителями, и сейчас, поскольку начался учебный год, важно с детьми много говорить об этом, показывать, возможно, какие-то ролики, фильм Андрея Медведева в том числе, который подробно на примерах показывает эти истории сломанных судеб и вовлечения детей, которые зачастую даже и не подозревали, во что они ввязываются.
3: А просто вступали в какую-то дискуссию с людьми.
4: И, безусловно, в основе всего стоит доверительный разговор родителей со своими детьми, не наслаждаться спокойствием, да, что ребенок сидит в компьютере, в ноутбуке, и меня не трогает и не дергает какими-то вопросами и подростковыми разговорами. Это как раз должно вас настораживать, и вы должны, обязаны говорить со своими детьми, интересоваться, тактично расспрашивая и предупреждая. При этом сами должны проявлять какую-то грамотность в интернете и показывать своим личным примером, как нужно общаться или не нужно с незнакомыми людьми. И сейчас начался учебный год, и в школах проходят разговоры о важном. И вот 1 числа я спросила своего ребенка, что вы делали, о чем говорили. И мне тут важно отметить, что эти уроки не должны быть какой-то формальностью. Это прекрасная возможность с детьми, в том числе, говорить о гигиене, о том, как себя вести в интернете и говорить о возможных рисках, которые сейчас есть в сети.
3: Да, и давайте об этом поговорим. Поговорим с психологом Романом Цветковым, он с нами на связи. Здравствуйте, Роман.
4: Здравствуйте.
5: Самое доброе утро.
3: Вот скажите, пожалуйста, как нам увидеть, как нам отсечь все эти механизмы вовлечения наших детей? Мы же не можем постоянно следить за ребенком, ему нужен этот воздух, тем более подростку, который может в любой момент закрыться от взрослого, который спрашивает его, а о чем ты там переписываешься, с кем ты там переписываешься в своем смартфоне, о чем ты говоришь? Вот я не знаю, для меня одним из самых, наверное, трогательных моментов бывает, когда я вижу, как подросток подходит и сам показывает родителям, посмотри, что мне пишут мои друзья, посмотри, какие мне картинки прислали мои друзья. Вот это высокий уровень доверия, но такой есть буквально в, ну, не во всех семьях, будем прямо говорить. Как добиться этой взаимной связи и недопущения попадания подростков в криминал?
5: согласен с вами, что время меняется, но люди не успевают поменяться. Люди находятся в какой-то прошлой зоне комфорта. Если меняется время и события, должно меняться наше внимание. Действительно, самое дорогое и уязвимое, что есть у нас, это дети. Сегодня вовлечение подростков в опасные действия, обычно это не статус воспитания или хулиганское поведение ребенка, это про психологическую уязвимость и давление кураторов со стороны. Ведь нередко входят в контакт не просто мошенники, которые окучивают бабушек, а какие-то спецслужбы вражеских государств. Там наш ребенок слаб. Это целая система. Сначала пишут, потом слышат человека, звонки есть. А третий комплект, который внушает доверие ребенку, это визуальное. Благодаря интернету операции человек может создать такого, знаете, полицейского или какого-то полковника ФСБ. Они идут на контакт. И вот здесь универсальный солдат, который видел, слышал и писал, входит в полное доверие. Подростку в такой период своего развития очень важны принятие и ощущение, что наконец-то я нужен, он занял роль в этой жизни. Его поведение меняется, и этого не могут не заметить родители. Что делать родителям и школе, я сказал бы. Знаете, раньше были такие уроки, политсобрания, совещания. Нужно больше об этом говорить детям. Ведь мы только озвучиваем, когда что-то случилось. Этой информации мало. Дети должны быть осведомлены. В первую очередь родители должны прийти в себя и держать свой носик по ветру. Ведь можно услышать, учуять какие-то ароматы, а может и зловонь. Они должны наблюдать за своим ребенком, не только его воспитывать. Ребенку очень важно дать, знаете, дверь безопасности, такую сейф-зону создать, где он в безопасности, где он все может сказать. И его не будут ругать и контролировать, а родители будут говорить ему: мы рядом, не бойся, мы сделаем безопасность, и от тебя отойдут, мы тебя спасем. Ведь ребенок находится в страшном риске, он может наломать дров.
4: Безусловно. А в это какой момент сломалось? Вот почему так много подростков вовлекаются сейчас в эти преступные различные схемы, в террор? В какой момент? Ведь мы говорим о простых базовых вещах, да, из серии «Нет ничего сложного» очередной раз к своему ребенку сказать «я тебя люблю», сказать, что я о тебе побеспокоюсь, что мы вместе преодолеем все трудности. В этих словах и в ощущении того, что мы вместе, одна семья и одна стена, в принципе, это какая-то база. Что сломалось и в какой момент, что такой разрыв произошел между детьми и родителями? Наступило вот 1 сентября в том числе, и дети стали уже там проявлять какие-то признаки агрессии. Мне кажется, вот надо этот разрыв уже каким-то образом устранять, потому что дети уже сами кричат о том, что им необходима защита, и они готовы доверяться посторонним, а не родным.
3: А надо бы нам, именно нам, поэтому, пожалуйста, будьте внимательны к своим детям, слушайте их, надо слышать и слушать, и разговаривать с ними. Это очень важно. Валентина Веретенникова и Павел Сурков были с вами этим утром.
4: И благодарим Романа Цветкова, психолога, за разговор. А Владимир Путин предложил продлить действие повышенной выплаты при рождении третьего ребенка на Дальнем Востоке до 30-го года.
3: И это правильно. Удачи, процветания.
2: Андрей Светенко. Хранитель времени.
6: В этот день в 1953 году Никита Сергеевич Хрущев был избран первым секретарем ЦК КПСС. Хотя, по другим данным, главный пост партии он занял чуть позже, 7 сентября. Но есть источники и более туманные. В сентябре 1953-го Хрущев становится секретарем ЦК. В любом случае странно. Сама по себе пауза между смертью Сталина в начале марта и объявлением преемника в начале сентября, целые полгода, чем объяснить? Такого вакуума власти на самом деле не бывает. Тем более, что в этот промежуток времени произошло важнейшее событие – арест Лаврентия Берии, который не просто претендовал на роль первой скрипки в руководстве, но и фактически был таковым. Дело в том, что Сталин после 19-го съезда партии в октябре 1952 года отказался от поста генсека и вообще попросился в отставку. Это уже особый разговор. Важно, что главного на протяжении 30 лет поста в партии, поста генерального секретаря, в 1953-м уже просто не существовало. И многим руководителям сугубо партийная должность стала казаться не главной. Преемником Сталина считался Маленков, потому что занял после смерти вождя должность председателя Совета министров. Однако обладание вполне реальной исполнительной властью привело Маленкова к поражению. Он стал жертвой изящной партийной интриги. В марте 1953-го Маленков отказался от должности секретаря ЦК, а в сентябре предложил на этот пост кандидатуру Хрущева. Да, конечно, в тот момент Маленков и Хрущев были союзниками, они только-только одолели и обезвредили своего общего врага, Берию. Избрание Хрущева прошло буднично, в рабочем порядке, и поначалу первенство между ними не было предметом обсуждения. Но уже спустя год станет ясно, что партийное кресло, весомее, это место, с которого судят за ошибки и упущения, на себя самого вины не принимая. Именно потому, что должность не бюрократическая, а идеологическая, а идея всегда правильная, единственно верная. Зато конкретное исполнение может хромать. В результате спустя 4 года Хрущев останется на политическом олимпе один, заняв еще и пост главы правительства. С вами был Андрей Светенко.
2: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
8: Помните, про Илью Муромца, не зря же там 33 года на печке лежал с паузой.
9: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
10: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
2: Радио России. Главное радио страны. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS-77-76-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
11: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Многие ошибочно считают, что артроз не болезнь, а вполне естественный процесс старения. Значит, и лечить его бессмысленно. Мол, а что тут сделаешь, возраст? Эту фразу часто можно услышать, причем даже от врачей. Но на самом деле артроз куда опаснее, чем вы думаете. Об этом мы сегодня и поговорим с нашим постоянным гостем, экспертом Ниной Солнцевой. Здравствуйте, Нина.
12: Добрый день, дорогие радиослушатели. К сожалению, артроз – это коварная болезнь, проникающая в суставы незаметно и постепенно их разрушая и вызывая воспалительные процессы. Это как термиты, которые медленно, но вероломно разъедают дерево, пока оно не обрушится в самый неожиданный момент. На первых порах симптомы могут быть едва заметными. Вы чувствуете боль только при движении, появляется утренняя скованность, но со временем болезнь прогрессирует и боль уже становится постоянной и мучительной. Вам становится больно стоять, сидеть и даже просто лежать. Про спокойный сон можно вообще забыть. И чтобы облегчить страдания, человек начинает горстями пить обезболивающие таблетки, которые не лечат, а лишь снижают симптомы.
11: Ну а к чему может привести развитие артроза?
12: К самым ужасным последствиям. В итоге болезнь переходит уже в запущенную стадию, когда сустав полностью разрушается, что приводит к полной неподвижности, а инвалидность становится неизбежностью. Таким образом, артроз становится не просто старческой болезнью, а самым страшным заболеванием, которое разрушает ваше здоровье. Больной уже не живет, а существует, не может радоваться жизни. Он становится обузой для родных и близких, так как позаботиться о себе он уже не в состоянии.
11: Ну вот в наши дни современная медицина чего только не предлагает от боли в суставах. В аптеках вы можете найти множество обезболивающих таблеток и мазей, которые обещают мгновенное избавление от самой болезни.
12: Если бы все это действительно помогало, то артроз был бы проблемой прошлого, и тогда не нужны были бы никакие операции по замене сустава. Возможно, сейчас мы вас шокируем этой новостью, но на самом деле большинство болеутоляющих предназначены для облегчения симптомов. То есть они способны только на недолгое время унять боль. Но само прогрессирование болезни они остановить не могут, ведь артроз разрушает суставы, а таблетки их не восстанавливают. Это как попытка скрыть трещину в стекле пластырем. Что до мазей, они хоть и не влияют на желудок и прочее, но приносят лишь временное облегчение, потому как в сустав они полностью не проникают, а значит, тоже болезнь не лечат.
11: Ну действительно, новости шокирующие, но чем же тогда лечиться, спросят наши слушатели.
12: Наши российские специалисты озаботились этой проблемой и придумали гениальное решение. Они создали просто невероятный физиотерапевтический аппарат «Аврора» – шедевр современной российской науки, который предназначен, разработан как для избавления вас от боли, а также чтобы подарить шанс – вернуть вашим суставам подвижность.
11: Ну, думаю, нашим слушателям очень интересно узнать об аппарате «Аврора».
12: Физиотерапевтический аппарат «Аврора» – это удивительное открытие в области медицины. В нем сочетаются сразу три метода воздействия – ультразвук, красная фототерапия и инфракрасная фототерапия. И каждый из факторов усиливает действие другого. Значит, вы получите максимум пользы. Одновременное использование сразу трех факторов воздействия дает шанс сократить срок лечения. Ведь «Аврора» воздействует напрямую на сустав и благодаря этому может восстановить подвижность суставов. А теперь приятный сюрприз для наших радиослушателей. Сейчас вы можете приобрести потрясающий медицинский аппарат «Аврора» особенно выгодно. Ведь именно сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка – 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И доставка по всей России бесплатна. Также каждый заказавший аппарат «Аврора» получит в подарок комплект стелек из турмалина, обеспечивающих невероятный комфорт при ходьбе. Но поспешите, количество товара и подарков ограничено. Данные акции предоставляет компания «Опродекс». Реквизиты ОГРН 12-27-30-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
11: Ну давайте подробно расскажем нашим слушателям о том, как работает «Аврора».
12: Очень важно, что аппарат «Аврора» прост в использовании и не требует специальной подготовки. Просто устройтесь поудобнее и включите аппарат, а дальше он начнет лечение. Как это происходит? Ультразвуковая терапия. Лечение ультразвуком – это один из наиболее уникальных способов физиотерапии при артрозе. Он был разработан для того, чтобы дать возможность снять воспалительные процессы и забыть о боли. А также действие ультразвука направлено на ускорение процессов регенерации. То есть хрящевая ткань может начать постепенно восстанавливаться и становиться эластичнее, а суставы более гибкими и подвижными, хоть сейчас марафон беги. Но и это еще не все. С помощью ультразвука вы можете проводить фонофорез. То есть, если вы все же пользуетесь мазями, то с помощью ультразвука они глубоко могут проникнуть сквозь кожу. А значит, их лечебное действие усилится вдвойне. Красная фототерапия. Красная терапия направлена на улучшение кровообращения в суставах. Для чего это нужно? Кровь доносит до суставов полезные вещества и кислород. Благодаря этому ваши суставы получают питание, а значит, начинают работать лучше, и вы двигаетесь свободно и легко. И инфракрасная фототерапия. Такая терапия оказывает противовоспалительный и противоотечные эффекты, что может помочь вам снять боль, отеки, скованность в суставах, сохраняя их от дальнейшего разрушения. Таким образом, аппарат «Аврора» вполне может заменить доктора дома. Вы сможете почувствовать долгожданное облегчение, словно с вас сняли оковы. «Аврора» может подарить надежду на то, чтобы любое движение перестало быть пыткой и можно было спокойно сходить в магазин или просто прогуляться по улице без трости. Это шанс заниматься своими привычными делами, не боясь лишний раз пошевелиться. И, наконец, просто подарите себе возможность ощутить такую долгожданную свободу движений.
11: Уважаемые радиослушатели, напомню, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И доставка по всей России бесплатна. Но и это не все. При заказе аппарата «Аврора» вы получите замечательный комплект турмалиновых стелек. Звоните. Номер 8 800 777-83-22. Нина, расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Аврора»?
12: Аппарат «Аврора» направлен на лечение не только артроза, но и других заболеваний. Вы только посмотрите. Заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания травмы костно-мышечной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, воспалительные дегенеративно-дистрофические заболевания суставов с выраженным болевым синдромом, заболевания лор-органов, глаза, полости рта, склеродермии и трофические язвы. Как видите, список приличный, а ведь это еще далеко не все, что он может лечить. Именно поэтому, если у вас есть и другие хронические заболевания, то «Аврора» будет для вас идеальным и доступным решением. Уважаемые радиослушатели, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. А каждый, заказавший аппарат «Аврора», получит очень полезный подарок – комплект турмалиновых стелек и доставка по всей России бесплатно. Но поспешите, количество товара и подарков сильно ограничено. 8 800 777 83 22.
11: Ну, давайте подводить итоги нашей программы. Почему стоит выбрать аппарат «Аврора»?
12: Аргументов в пользу «Авроры» множество, но назову ключевые. Первый – это возможность снизить прием обезболивающих таблеток, так как аппарат «Аврора» сам обладает обезболивающим действием. Экономия, ведь снижение приема лекарств спасает и ваши кошельки, ведь цены сейчас растут молниеносно. И особенно это касается аптечных препаратов. Вы только подумайте, сколько денег у вас уйдет на их приобретение. Полпенсии точно, а болит ведь постоянно. Но, приобретая аппарат «Аврора», вы экономите на покупке лекарств. Ведь этот аппарат у вас будет постоянно, и не надо никуда бежать. В любое время он будет всегда с вами, чтобы прийти вам на помощь. Прост в использовании. Аппарат «Аврора» имеет очень простой и понятный дизайн. Вы можете им пользоваться самостоятельно. К тому же он не занимает много места. Вы можете брать его с собой куда угодно. Награды. Аппарат «Аврора» признан лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Такие призы получают только лучшие из лучших.
11: Ну, действительно, после таких аргументов становится ясно, что «Аврора» может стать лучшей покупкой для семьи. Благодарю нашего постоянного гостя Нину Солнцеву.
12: Надеюсь, эта программа поможет нашим слушателям вернуть здоровье себе и своим близким. Мы часто склонны надеяться, что наши проблемы исчезнут сами по себе. Однако со здоровьем это так не работает. И особенно это касается такого заболевания, как артроз. Он никогда сам не уйдет. Ведь если эту болезнь запустить, то это приведет к неминуемым последствиям. Вам не захочется быть обузой для своих близких. Поэтому пора признать, что забота о вашем здоровье – это прежде всего обязанность перед собой. Поэтому не дайте боли и ограничениям управлять вашей жизнью. Начните лечение с «Авророй». Этот аппарат нужен вам как никогда. Верните себе вторую молодость. «Аврора» может сделать вашу жизнь намного лучше. Поэтому начните действовать прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик свое здоровье. Возьмите телефон, наберите номер и сделайте первый шаг к своему здоровью. Тем более, когда есть возможность купить аппарат «Аврора» со скидкой 5000 рублей. Это специальная скидка для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 8322. И напоминаю про подарок. Комплект стелек из турмалина, обеспечивающих дополнительный комфорт при ходьбе. И, конечно, доставка по всей России бесплатна. Но поспешите, количество товара и подарков очень ограничено. Номер 8 800 777 83 22.
11: Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Радио России.
13: Читайте «Клаксон» в сентябре. Не важно, как разобьют, важно, как подсчитают. Михаил Козлов разобрался в нюансах новых европейских оценок краш-тестов. «Малышки под миллион» для начинающих водителей. Михаил Калинин приценился к самым доступным малолитражкам на вторичном рынке. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без клаксона, как без руля. 12+.
14: 22 сентября в концертном зале имени Чайковского при поддержке Министерства культуры Российской Федерации состоится спектакль «Исповедь о судьбе великого танцовщика» Марис Лиепа «Жизнь без слов». В сопровождении Государственного кремлевского оркестра народная артистка России Илза Лиепа расскажет историю своего отца. Солистами станут победители международных конкурсов пианист Филипп Копачевский и оперная певица Екатерина Воронцова. 6+.
15: Обратный отсчет!
16: Еще трогательнее.
17: Мы летим на Луну!
18: И найдем моего папу!
16: Еще пушистее.
19: Никогда не видел столько лунтиков.
16: «Лунтик. Обратная сторона Луны». Уже в кино.
20: Категория 0+.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске ВРП Дальнего Востока за последние 11 лет увеличился более чем втрое, заявил Путин. Российские силы ПВО за ночь уничтожили 416 беспилотников ВСУ. Новак сообщил, что мощностей России хватит, чтобы отремонтировать 100% НПЗ. Далее подробности. За 11 лет в дальневосточные регионы привлечено около 25 триллионов рублей капитальных вложений. ВРП вырос более чем в три раза. Об этом заявил Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума.
2: Наша стратегическая линия заключается в том, чтобы Дальний Восток был территорией сотрудничества и динамичных изменений в экономике и инфраструктуре, в развитии технологий и подготовке кадров, и, конечно же, в социальной сфере. На это нацелены наши проекты и программы, инструменты поддержки деловых и общественных инициатив. Отмечу, что за 11 лет в дальневосточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей капитальных вложений. Динамика инвестиционной активности, рост промышленности, строительство здесь стабильно превышают среднероссийские темпы. В результате валовой региональный продукт Дальнего Востока за 11 лет увеличился более чем в три раза. Это очень хороший темп.
1: ВВФ проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. Вооруженные силы России продолжают наносить групповые удары по объектам логистики Украины, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили Минобороны России. В течение ночи ударными беспилотниками поражен логистический центр «Биокон» в Великоалександровке Киевской области. По данным ведомства, он задействован для хранения и распределения грузов военного назначения. Тем временем дежурные средства российской противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили 416 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России. С 8 вечера среды до 8 утра четверга силами ПВО перехвачены и уничтожены дроны над Брянской, Белгородской, Калужской, Тверской, Смоленской, Курской, Орловской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской областями, Московским регионом, Крымом и Черным морем. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на лектории общества знания на Восточном экономическом форуме, признался, что был ошарашен милитаристскими амбициями канцлера Германии Фридриха Мерца. Ранее немецкий глава Кабмина заявил, что

0: Европы, которая вновь оказывается источником вот этих вот идей превосходства, национального, расового превосходства.
1: Кроме того, Лавров назвал самоунижением то, как в Европе проглотили подрыв северных потоков. По его словам, этот террористический акт нанес колоссальный экономический и финансовый ущерб и Германии как драйверу европейского развития, и другим странам. Власти намерены сбалансировать спрос и предложение топлива в России за счет роста производства НПЗ и дополнительных поставок импортного бензина. Обсуждается снижение цены отсечения нефти в бюджетном правиле. Один из вариантов – снижение до 50 долларов за баррель. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в кулуарах Восточного экономического форума. По его словам, мощности России хватит, чтобы отремонтировать 100% нефтеперерабатывающих заводов. Новак подчеркнул, что страна активно ведет борьбу по импорту топлива для насыщения внутреннего рынка, в том числе из ближнего и дальнего зарубежья. На текущей неделе топливообеспечение улучшилось. Вице-премьер подчеркнул, что с дизельным топливом и авиационным керосином ситуация сейчас стабильная, отдельные отклонения наблюдаются только по бензинам. Президент США Дональд Трамп проведет сегодня закрытое совещание с разведкой на фоне возобновления взаимных ударов с Ираном и ужесточения американских санкций в отношении Тегерана. Это следует из распространенного Белым домом расписания. Соединенные Штаты и Иран возобновили обмен ударами после примерно месячной паузы. Во вторник было атаковано около 100 иранских целей, включая радиолокационные системы, морские сооружения, средства минирования и объекты связи. На это Исламская Республика ответила обстрелами американских объектов на Ближнем Востоке. Соединенные Штаты поразили в том числе 2 государственных танкера. По информации портала Axios, это первый случай мести за нападение на суда в Ормузском проливе. Источники портала назвали это новой тактикой Трампа «танкер за танкер». Перед этим 20 августа глава Белого дома объявила о начале масштабной экономической кампании против Тегерана. Конфликт продолжается уже 7-й месяц, и перспективы его завершения остаются неясными. Температура воды в Черном море в районе Сочи снизилась на несколько градусов, но приближение конца бархатного сезона это не говорит. Об этом сообщил ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, температура воды у побережья Сочи сейчас составляет плюс 26 градусов. Она колебалась и летом. Это может быть связано с тем, откуда дует ветер, и с внутренними течениями, пояснила синоптик. Макарова подчеркнула, что это не говорит о сезонном похолодании, и в начале завершения бархатного сезона он будет продолжаться в течение сентября. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды. Спорт.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. «Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо» 3-0 в пути РПЛ футбольного Кубка России. Дублем отметился Александр Соболев. Также в этой группе крылья Советов в серии пенальти взяли верх над «Балтикой». 5-3. Основное время завершилось в ничью 0-0. В группе «А» «Спартак» был сильнее «Родины» 3-1. В составе красно-белых дважды отличился Пабло Салари. «Рубин» в серии пенальти праздновал победу над «Оренбургом» 4-2. В основное время здесь была ничья 1-1. Футбольный «Фламенго» отклонил предложение «Краснодара» о трансфере полузащитника бразильского клуба Хорхе Караскаля. За бывшего игрока ЦСКА и московского «Динамо» южане предлагали 7 миллионов евро. Однако руководство «Фламенго» сочло это предложение смешным. Футбольный ЦСКА усилился защитником махачкалинского «Динамо» Мохамедом Ази. Контракт с алжирским игроком рассчитан на 4 сезона с опцией продления еще на 1 год. Другие подробности этой сделки неизвестны. Нападающий Тампы Бэй Никита Кучеров занял 2-е место в рейтинге лучших игроков Национальной хоккейной лиги перед стартом нового сезона. Россиянин в списке по версии издания «Атлетик» расположился вслед за Конором Макдэвидом из Эдмонтона. На 14-й позиции этого рейтинга идет еще один российский форвард Кирилл Капризов из «Миннесоты». Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов полностью восстановился после травмы колена. Об этом заявил генеральный менеджер «Островитян» Матье Дарш. Российский голкипер проходил восстановление после 2 операций по замене коленного сустава, перенесенных в декабре 2024 года. Это были новости спорта.
3: Реклама.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за

0: Масть Соловисар с натуральным составом. Процесс заживления ускорит твой. Масть Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на Радио России.
2: Погода. В четверг, 3 сентября, в Архангельске плюс 14, плюс 16, возможно, небольшой дождь. В Вологде небольшой дождь, плюс 17, плюс 19. В Калининграде плюс 19, плюс 21, без осадков. В Кирове плюс 19, плюс 21, кратковременный дождь, гроза. В Самаре плюс 26, плюс 28, без осадков. В Нижнем Новгороде плюс 20, плюс 22, кратковременный дождь, гроза. В Туле плюс 19, плюс 21, кратковременный дождь. В Ростове-на-Дону плюс 29, плюс 31, без существенных осадков. В Сочи, возможно, небольшой дождь, плюс 25, плюс 27. В Санкт-Петербурге облачно, с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза, температура воздуха плюс 17, плюс 19. В Москве облачно, с прояснениями, местами небольшой дождь, температура около плюс 20, сейчас в Москве 15 градусов тепла.

0: Вадимом Тихомировым.
1: Конечно, с таким именем и тем более фамилией он бы гораздо органичнее смотрелся на вручении премии по математике или на фоне руин Парфенона. Но что вышло, то вышло. Я всей души в нашей студии приветствую большого русского актера с греческой душой, заслуженного артиста России Эвклида Гюрдзидиса. Здравствуйте, Эвклид.
2: Здравствуйте.
1: Но прежде чем мы начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов. Это правда, что до школы ты практически не говорил по-русски?
2: Да, я даже не помню. Вернее, я помню, что я стал на русском языке говорить в первом классе. Это мне было 6, наверное, между 6 и 7.
1: А как ты до этого общался?
2: Ну, с ребятами во дворе это, конечно, был такой русский язык, как у Эллочки Людоедочки.
1: Ну да.
2: Ну, какие-то слова.
1: Угу.
2: А связанные мысли какие-то выразить на русском языке, конечно, я не мог. И для того, чтобы как-то мне сдать урок там по литературе или по русскому языку, я просто заучивал, зазубривал каждые точки, запятые, слова. Когда я выходил к доске и начинал просто с учебника один в один педагогу рассказывать наизусть, и, конечно, она ставила 5, она была потрясена и удивлена, что я выучивал это наизусть.
1: О, хорошо. Это правда, что ты был неугомонный мальчик и мог иногда довести до слез даже учителя по математике?
2: Больше всего, конечно, доставалось моей маме, потому что ей, у нее 4 детей.
1: Так.
2: 3 пацана и 1 девушка. Угу. И, представляете, один из пацанов был самый ненормальный, самый сумасшедший. Это был я, да. Но моим братьям и сестре так было со мной весело и интересно, потому что все, что в доме ломалось, все, что в доме разбивалось, родители просто не спрашивали, кто. Они знали точно, что инициатор всяких игр, придумывание всяких историй в детстве это был я.
1: Пароли?
2: Конечно, у меня отец авторитарный человек был, за что я ему безгранично благодарен.
1: Да ладно?
2: Безгранично благодарен. Хотя из всех 4 я самый ранимый ребенок. Я рыба по гороскопу, и я самый ранимый, но тем не менее...
1: То есть ты плакал?
2: Я, вот, наверное, и плакал тоже. Больше уходил в себя, скорее всего. Ну, надолго. И опять я не мог без приключений, без...
1: Так по поводу учителей в школе?
2: По поводу учителей... Вы знаете, мне не давался только русский язык. Это было самое сложное для меня, и я очень переживал. Я помню, получал в 1-м, 2-м, 3-м классе 1.
1: Ну, это понятно.
2: Но так был влюблен в первую свою учительницу, Евгению Николаевну, что думал, если бы она знала, как я ее люблю, она бы мне ставила только 5.
1: А кому ты написал на стуле «учительница, ищу работу»?
2: Я был не один, я спровоцировал отличниц на это дело. Это была учительница по математике, да.
1: Так.
2: Нина Константиновна, она была такая аристократка, настоящая. И она не ожидала. Ну, у математиков с юмором не все в порядке, поэтому она была, конечно, оскорблена.
1: А что произошло?
2: Ну, как-то на математике бывает скучно, да, хотя у меня по математике и по геометрии были 5. Поэтому мы решили как-то разыграть эту историю, ну, чтобы как-то было веселее. Мы думали, Нина Константиновна как-то отреагирует.
1: Так, и что же?
2: Мы на стуле, на ее учительском стуле сзади привесили бумажку «Ищу работу». Причем мы не имели... Мы ее любили, мы ее даже обожали. Вот она была такой персонаж вкусный. Ее можно было копировать. Она была немножко манерная. Она была такая вкусная, крупная, ухоженная женщина. И, ну, мы не имели в виду, что нам поменять надо педагога или убрать ее.
1: Понятно.
2: Нет, просто это была дурацкая история. Но когда она сказала «встать, кто это сделал», она так сказала, что не встать было невозможно. Сначала встал я. Она сказала «ну, понятно». И вдруг встает ее любимая ученица. «Вика, а ты чего встала?» «Я писала». И вот встает следом вторая любимая ученица Ира Прокопова. «А ты что встала?» А я вырывала листочек. Ну, что такая дурацкая история была. Ну, конечно, к директору, как положено.
1: Угу.
2: Директор у нас тоже был авторитарный, с которой я до сих пор дружу.
1: Да ладно?
2: Она приходит на мои спектакли, я души в ней не чаю. Я говорю: «Галина Максимовна, кто бы знал, что я вас так ненавидел в школе больше всех, и что вы вот так длиною в жизнь, мы такие друзья большие».
1: Интересно. Хорошо. Это правда, что, участвуя в ГИКе, ты иногда мог 3 дня ходить голодный?
2: Это правда, да. Это были тяжелые, 90-е годы. И,
1: подожди, что вообще есть нечего было?
2: Нечего, конечно. Во-первых, нам не платили стипендии, ее не было.
1: Так.
2: А где жить, на что жить? Работать мы не могли, потому что мы с утра до ночи в Авгике. То есть мы приходили в 8:30, заканчивали занятия в 6, а с 6 репетиции.
1: Так.
2: И до часа ночи. Ну. Иногда мы ночевали там. А работать когда? Некогда. Нет, заработать негде даже. Нет возможности, времени не было. Да и времена было,
1: ну,
2: были
1: да.
2: такие, что там нигде и не заработаешь. Только если какими-то всякими... Но... Да, другими делами заниматься. Но, слава богу, на это не было времени. Поэтому я 3 дня голодал и 3 дня выходил с голодовки. Так принято, да, нельзя сразу через 3 дня. Я думал, ну, хорошо, я очищаю организм. Молодые, это все как-то... Я... Самое главное, что я учился в этих стенах этого великого вуза выдающегося.
1: Слушай, нельзя туда. Было познакомиться с какой-нибудь москвичкой? Богатый.
2: В 90-е годы, в 92-й, 3-й, 4-й год москвички знакомились только с состоявшимися молодыми людьми.
1: Ты знаешь, давным-давно я пришел на день рождения своего хорошего друга Сереги. Очень талантливый парень, да и до сих пор талантливый, хороший. Ну, теперь, правда, большой политик стал. И на день рождения я увидел в углу человека, очень странного, с длинными волосами, какой-то не очень опрятный, немножечко уже подвыпивший. Я говорю, Серега, кто это? Он говорит, а это Алексей Балабанов. А я вдруг понял, что не могу оторвать от него глаз. Потому что при всей кажущейся такой странности в нем сидел какой-то...
2: Демон.
1: Демон. И я вот весь день рождения сидел и смотрел на него. И я понимаю, что актеры, которые снялись у него в картинах, это сразу знак качества на грудь. Что ты актер от Бога. Я знаю, что ты хороший актер. Но как ты Спасибо. Попал к нему, в его руки...
2: Я постараюсь лаконично рассказать, да. как это возможно. Очень были популярные фильмы «Брат», «Брат 2».
1: Конечно, да.
2: А я эти фильмы не понимал, потому что все, что в этом кино, это вокруг меня было. Я задыхался от всего этого. Я не понимал это кино. И вот до сих пор я хочу отстраниться. Я с тех пор больше его не смотрел. Ни «Брат», ни «Брат 2». Но однажды, придя на премьеру в кинотеатр, сейчас не помню какой, угу. я сел... Не знал, что это Балабанов. Сел и стал смотреть «Замок» по Кафке. Фильм идет 4 часа. Я вышел оттуда, во-первых, вот слово «катарсис», греческое слово, угу. я вышел другим эвклидом. Первое. Меня трясло. Я знал, что я нашел своего режиссера. Но я не посмотрел, кто режиссер.
1: А, то есть даже не знал, кто режиссер?
2: Нет.
1: Так.
2: Я вот, знаете, угу. когда вот ты встретил свою женщину, вот ты точно знаешь, что она
1: твоя. Я знаю, что это такое, да, все.
2: Да, я встретил своего режиссера. Я узнал, что это Алексей Балабанов. И все. Я перестал мечтать, потому что он снимает только больших артистов, великих, да, Сергей Бодров.
1: Виктор Сухоруков.
2: Виктор Сухоруков и так далее. Ну, куда я? И все. И я только, когда видел очередные следующие фильмы, с удовольствием смотрел. И однажды меня утвердили на роль голливудскому кинорежиссеру Джеффри Кеню.
1: О.
2: На главную роль.
1: Так.
2: И мою супругу играла известная итальянская актриса Барбара де Росси.
1: Приставал?
2: Она была старше меня на 15 лет. Но я все равно ее...
1: Приставал, да?
2: Я ее очаровывал. Она была замужем. И она сказала, что я очень похож на ее мужа. И так здорово. Муж у нее балерон. И на 15 лет тоже, как я, моложе. И поэтому ей очень было...
1: Комфортно.
2: Комфортно, да. А отца играл великий немецкий актер Майкл Деган. Я такой был счастливый. Меня утвердили голливудскому кинорежиссеру. Снимаемся один, второй, третий день, и вдруг звонит мой агент и говорит: «Эвклид, тебя разыскивает Балабанов». У меня подкосились ноги. «Ты можешь приехать в Москву?» «А у меня идут съемки у голливудского режиссера». «Ну, я тебе сказала, делай, что можешь. Он тебя ищет». Я думал, ну, подхожу к Джеффри. Говорю: «Джеффри, не могли бы вы меня отпустить?
1: Ты обалдел?
2: На 2 дня. Пожалуйста». Вот он мне так же сказал: «Ты что, обалдел?» Я говорю... А он видит, что что-то очень важное внутри. Я говорю: «Мне очень нужно». «А скажи причину». Я говорю: «Я не могу». «Как я скажу одному режиссеру, что я хочу к другому режиссеру уехать? Навстречу». «Пока не скажешь правду, я не отпускаю». Я вынужден был сказать правду. И он на меня постоянно сказал: «Отпускай на 2 дня». Он отпускает меня. Я прилетаю в Москву, и мне говорят: «Он уже улетел». И знаете куда? В Ессентуки. Я беру билет, лечу в Ессентуки. Вот такие мистические, символические вещи всегда в жизни происходят. И мы встречаемся в Ессентуках и садимся друг напротив друга. Я первую встречу с режиссерами ненавижу, потому что нужно как женщина понравиться.
1: Ну, конечно, как же, да.
2: Вот что сделать, чтобы понравиться этому великому человеку, которого я люблю? Как? Вот он может сказать: «Нет, все, спасибо, до свидания».
1: Да.
2: И я сижу, молчу, и он молчит. И я говорю: Алексей, извините, пожалуйста, я первую встречу с кинорежиссерами не люблю, потому что надо понравиться, я не знаю как. И он мне говорит: я ровно так же, не знаю, что мне говорить с актерами, о чем. Все, я был утвержден.
1: Выпили потом?
2: Пили.
1: А скажи мне, как картина называлась?
2: «Война».
1: «Война». Скажи мне, а вот в чем секрет притягательности Сережи Бодрова был? Вот почему он был так недосягаем для большинства?
2: Я буду говорить свое личное мнение.
1: Конечно.
2: Он был личность. Он был личность. Он был герой своего времени. Он был очень честен. Он был очень скромен. Он был очень талантлив. И он признавался, что я не актер. И не имею права там себя называть актером. Потому что, когда мы снимались в «Войне», и Алексей был все время недоволен актерскими дублями.
1: Ну, я думаю, что да.
2: И он это очень эмоционально, не подбирая слов, высказывал. И Сергей все время говорил: ну, я же не актер, ну, Леша. А он играл полковника, вообще не свойственно ему была роль, не по возрасту, ничего. Вот, ну, такое счастье тоже прикоснуться к этой личности. И знаете что, вот тоже популярность Бодрова, вот мы вспомнили про Соколова Андрея. Приезжали ротами, просто солдаты, только встретиться, сфотографироваться. Ротами, вот просто. И хочу вам сказать, что я, по-моему, это нигде не говорил. Последнюю картину, которую он поехал снимать...
1: Связной.
2: Он меня утвердил на роль.
1: Так.
2: На одну из главных ролей. Я был так счастлив. И жду. Вдруг по телевизору слышу, что Сергей Бодров со съемочной группой уезжает на Кавказ снимать фильм «Связной». И я понимаю, что он мне даже не позвонил. Я еду на своей машине по Васильевской улице.
1: Это здесь?
2: Да, дом кино. Да, дом кино, которого сейчас нет. И вдруг подъезжает какой-то джип такой большой и сигналит мне. Я поворачиваюсь и не могу узнать. Смотрю, Сергей Бодров. Он просит отпустить окно. Я опускаю окно, и мне говорит: прости меня, что я тебе не позвонил. Я просто омолодил персонажей, то есть были там 33-летние, 35-летние, а я решил сделать 25-28 лет, вот такой возраст. Прости, что не позвонил. И я его простил, потому что это было так честно, так искренне. Я ему пожелал удачи, я помыл успеха, всего. И когда это произошло, я не верил, потому что я думал, какой Сережа молодец, реклама какая мощная.
1: Какой пиар, да?
2: И он не появлялся 1, 2, 3 дня, думаю, молодец, это будет какой пиар. Я не верил, как и все, как и миллионы не верили, что такой человек не мог так рано уйти из жизни. Ну, не мог уйти, потому что он муху не обидел.
1: А скажи мне, а потом пошел в храм, поставил свечку за себя, ведь и ты это мог оказаться?
2: За себя нет. За Сергея оставил. За себя нет. Мне про себя вообще ничего не интересно. Я только много прошу для других.
1: А ты смерть видел?
2: Однажды был очень тяжелый момент. Это был 2000 год, и как я сейчас помню. Когда я понял, что я проиграл жизнь, когда я понял, что я ничего в жизни не сделал, чем бы я мог гордиться, да. Когда я видел тупик полный, я задыхался, я даже дышать не мог физически. Я так делал вдох... А у меня как бы грудь наполненная, и даже не мог даже дышать. И вот в таком состоянии я оказался возле Рождественского женского монастыря. Это на Трубной площади.
1: Да.
2: Да, Рождественский бульвар. И я понял, что мне надо... Я православный, верующий, но не воцерковленный, да, глубоко. Хотя с детства нас водили в храм, всегда мы причащались. И для нас, греков, православные праздники – это святыни просто. И я зашел в этот храм... И меня увидела монашка, она поняла, что мне плохо. Я сказал: мне надо, батюшка, исповедаться. Хотя вот никогда я не исповедался. В детстве все время детей же без исповеди причащали до 7 лет. Это была моя первая исповедь. И мне было, это уже был взрослый мальчик, 30 там чем-то лет. И она меня быстро ведет, и стоит батюшка, толпа такая, человек 50, 30, 40, где-то так. Я стою в очередь в состоянии аффекта. Вот либо я уже, мне все, конец.
1: Даже
2: либо
1: так?
2: Либо что-то должно произойти. Я так наблюдаю в состоянии аффекта, как каждый, перед тем, как пойти на исповедь к батюшке, поворачивался к толпе, просил прощения и шел на исповедь. Думаю, а что он просит у толпы? Я вообще ему никто. Чего он у меня просит прощения? Ну, нелепость какая-то. Доходит моя очередь. Я не знаю, кто-то меня берет и так поворачивает. Я делаю то же самое. В состоянии аффекта. Подхожу Я не готовился. Ничего не готовил. Он ждет, молчит. Я не могу ничего сказать. 5 минут, 7 минут, 10 минут. И вдруг у меня мелькает мысль, что у меня язык онемел. Я думаю, вот почему я просил прощения. Они же ждут. Все 3 минутки были. Исповедь. 2-3 минутки. Все. Исповедь. А тут они все терпеливо ждут. Я думаю, вот, наверное, почему я должен был попросить прощения. Дальше мне батюшка говорит, может, вы напишите записку? А мне даже рука трясется, чтобы что-то написать. Это было состояние аффекта. И я не помню, на какой-то 17-20 минут. Я не знаю, целая вечность была. И вдруг меня как прорвало. Мне кажется, я слышала, все слышала, вся церковь, вся толпа и батюшка. И когда я закончил, я был весь в соплях, в слезах. И вот, знаете, вот как последнее я сказал, опустошил сосуд, повернулся, чтобы он мне сказал, пошел вон отсюда. Я просто стоял и знал, что сейчас или он ударит, или скажет вон отсюда. А он меня обнял и поцеловал. И я взлетел, я задышал, и у меня все началось. Вот. Я к чему это говорю? Нас наверняка кто-то слышит и слушает.
1: Конечно.
2: Вот знаете одно, когда вы понимаете, что это конец, а я понимал, что это конец, не забывайте, что это начало к чему-то. Не сдавайтесь никогда. Не бойтесь этого. Каждый человек это проходит. Как бы тяжело ни было, но знайте, что это конец вот этого, но начало чего-то лучшего.
1: Ох, Евклид Кюрдзинис. Никогда не думал, что у нас будет такой серьезный разговор.
2: Ну, какие ваши вопросы?
1: Да. Тогда можно один легкий вопрос? Скажи, давайте, пожалуйста, до сих пор трясете талантами в спектакле «Леди Найт»?
2: 24-й год, по-моему, пойдет. Мы играем этот спектакль.
1: И что, и Петя Красилов до сих пор обнажается?
2: Да, все.
1: Все?
2: В прошлом
1: и Гоша,
2: году...
1: Куценко.
2: Да.
1: Извини.
2: В прошлом году решили закрыть проект, чтобы вот так, на взлете. Ну, полные залы, где бы мы ни играли. Битон. Хотя уже есть второй, молодой
1: я
2: состав.
1: Знаю, да.
2: И продюсер решил закрыть. Ну, зрители, дорогие зрители, спасибо вам огромное.
1: Вот что значит любовь к корпулентным мужчинам. Ты знаешь, есть у меня хороший приятель Игорь. Не очень большой актер, но его любят. Вот он отлично играет роли второго плана. Долгое время, наверное, лет 10, он ездил по России с одним спектаклем, где в главной роли блистала наша Лариса Гузеева. Я говорю, Игорь, расскажи, пожалуйста, что ты о ней можешь сказать? Он говорит, Вадик, лучшего друга я в своей жизни не знаю.
2: Это правда. Лариса всегда с юмором говорит.
1: Я знаю.
2: Она всегда с юмором говорит. И говорит, Евклид, запомни, если ты что-то ужасное сотворишь, я всегда тебя прикрою, но потом сама тебя добью за подлость. Настоящий друг.
1: Не приглашает к себе в программу «Давай поженимся»?
2: Каждый год под 2-3 раза меня приглашали, уговаривали. Лариса Андреевна не знает, но давайте сделаем сюрприз. И вот перед Новым годом я решил поднять Ларисе Андреевне настроение.
1: Ты что, серьезно?
2: И был у нее, да. Но я был не как жених. Я был как сват, или как это называется.
1: Понятно. Друг.
2: Друг, да. Вот, и был у нее. А Лариса невероятный друг. И когда мне нужна была ее поддержка в Ессентуках, мне очень нужно было в детскую кинотеатральную школу.
1: Угу.
2: Я сказал, Лар, ты можешь приехать меня поддержать? Вот просто встретиться со зрителем. И Евклид, у меня сломана нога. Я говорю, тогда вопрос закрыт. Она говорит, я приеду к тебе. И вот я ее встречал на костылях, мы поднимали на самолете вот на этой штучке ее.
1: Лифт.
2: И она на костылях вышла на сцену, зал встал, стоя аплодировать. И потом обратно я ее привез с поломанной ногой на костылях. Это говорит о чем? Друг она или не друг?
1: Я знаю, что зад не стал твоего папы. Ведь он молодой мужчина еще был.
2: То ты там был, потом там. Кто рядом были? Друзья, не мы. Поэтому, когда кто-то приезжал в Ессентуки, звонил, рук, вот сели, выпили, нет. Это очень серьезная история для меня, 24/7. Поэтому я папе благодарен за все, что я имею. Я папе благодарен. Во-первых, за воспитание, за вот это, как со мной по-другому. можно было.
1: Только пороть.
2: Ну, сказать, что вот прям он все время порол, ну, да, меня бесконечно, конечно, нет. Но по заслугам я получал. Но я был толстенький, меня попа спасала моя. Понимаете?
1: Вот это хорошо.
2: Попа меня спасала, да. Поэтому я папе обязан всем. И когда первый раз я сказал, что я хочу жениться, он сказал, даже не спрашивай, кто, давай завтра свадьба. Все, точка.
1: О, даже так?
2: Да. И мне было, по-моему, 14 лет или, может быть, там 13. Он мне говорил, запомни, если я когда-нибудь узнаю, что ты сидел за столом с девушкой, женщиной, и она за себя заплатила, а еще хуже, за себя и за тебя...
1: И мы секир-башка.
2: Секир-башка, да.
1: Понятно.
2: Вот. Вот так он меня воспитывал.
1: Слушай, а мама до сих пор там, в Ессентуках?
2: Да. Они были какое-то время в Греции.
1: Угу.
2: И когда случилась пандемия, они оказались здесь.
1: Ну, да.
2: Да, потом все закрылось, и вот, в общем-то, здесь и остались. Папа здесь захоронен, вот, которого мне очень не хватает. Просто мои друзья его все любят, и маму мою любят все. А потом я делал кинофестиваль, и всех друзей, конечно, приводил в дом.
1: Да и тебя тоже все любят, потому что ты рожден в любви. Столько много всего не рассказали друг другу, даже не поговорили. Евклид, пользуясь случаем, скажи что-нибудь нашим слушателям.
2: Жизнь очень непростая. Жизнь очень тяжелая. И чем старше становишься, мне уже 58 лет, это как в гору поднимаешься. Чем выше поднимаешься, тем тяжелее дышать. Да, и чем старше становишься, многое понимаешь. Очень непросто. Очень непросто. Но надо находить возможность радоваться мгновением. Надо находить возможность помогать другим. Я считаю, что помогать родным и близким мы обязаны. Если мы будем уходить в иную жизнь, нас будут спрашивать, что ты сделал там, на земле? Я помог брату, сыну. Это ты обязан. Кому ты сделал другим? Вот я так живу. Суметь найти время, мгновение, порадоваться за другого, помочь, поддержать, если можешь. Вот надо успеть все это сделать. Я желаю, чтобы вы не тратили время на отчаяние, на самоедство, на депрессии. Я депрессии своей лечу очень просто, сразу. Если вы меня увидите в белой рубашке с друзьями, у меня депрессия.
1: Да.
2: Только так. Вот. Не сдавайтесь. Не сдавайтесь, потому что надо успеть столько в жизни сделать. А можно успеть сделать в 90 лет многое, не сделав ничего до. Можно успеть в 80 сделать очень многое. То, что не успели сделать до. Пока живем, мы можем изменить многое. Я романтик, я верю в это. И у меня это получается, кстати.
1: Я тебя внимательно слушал, как и все наши радиослушатели. Друзья, это был Евклид Кырдзидис. А тебя я добавлю. Ты знаешь, я посмотрел твои ранние работы. Смотрю, что ты делаешь сейчас, и вдруг прихожу к абсолютно точному выводу. Как мужчина, ты просто расцветаешь. Женщины, берегитесь. Опасный человек. И мне кажется, судя по правой руке, еще свободный. Спасибо за этот откровенный разговор и до встречи.
2: Спасибо за приглашение. Спасибо за такие вопросы, которые давно никто так глубоко не копает. Спасибо большое, Вадим.
1: Спасибо большое.
0: От всей души. С Вадимом Тихомировым. Полную версию программы слушайте по субботам в 8 вечера по московскому времени после новостей.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Коллекционер.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в студии Николай Мамулашвили. Наверняка многие из вас в детстве были счастливыми обладателями масштабных моделей отечественных и реже зарубежных автомобилей. Тогда, лет 30-40 назад, это были просто игрушки, а сейчас коллекционные редкости, за которые платят тысячи, а порой и десятки тысяч рублей. Ваш покорный слуга в школьные годы тоже собирал машинки, но держал их не в витрине, а играл с ними. Машинок было около 20, и собирал я их бессистемно. Хочу с удовольствием представить моего гостя, известного в нашей стране коллекционера ретро-автомобилей Владимира Киреева. Владимир, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: У нашего гостя есть также коллекция самодельных автомобилей, которые в советские времена собирали наши умельцы. Об этой коллекции мы поговорим особо, но сегодня, я думаю, и в ближайших программах мы поведем разговор о его уникальной коллекции масштабных моделей. Сколько же вы собрали машинок? И вы помните, с чего все начиналось?
2: Сколько? Честно говоря, не знаю. Я давно не считал. Ну, у меня, во-первых, очень узкая тема. Я себя очень сильно ограничиваю. Поэтому я для себя выбрал, собственно говоря, 9 только машинок, каждая из которых собирается во всех своих вариантах. Ну, то есть, скажем, 13-я «Чайка», у меня там более 800 моделей только 13-х «Чайка». А так, все советские правительственные автомобили, газовские, это, соответственно, ЗИМ, ГАЗ-13, ГАЗ-14, ну, и ЗИС-101, ЗИС-110, 111, ну, и вплоть до юности и гоночных «Зилов». Ну, вот это как бы основное направление коллекции. Там несколько тысяч моделей, может быть, 5000, может быть, чуть больше, чуть меньше, не знаю.
1: Извините, перебиваю. Вот объясните, пожалуйста, вот вы сказали, что у вас несколько сот только чаек. Ну, а да. Они чем-то отличаются?
2: Да, их двух одинаковых нет.
1: Да, естественно.
2: Ну, интересно, все версии. То есть, годы...
1: Разные производители.
2: И разные производители, разные масштабы, разные декали, разные исполнения, годы выпуска. То есть, грубо говоря, надпись «Модельную СССР» над карданом написана или под карданом. Ну, это как в монетах, как в марках на гербе там СССР. Виден там Кольский полуостров из-под молота там на земном шаре. Или не виден. Ну, такие нюансы. То есть это немножко другое. Это не стендовый моделизм, где важна именно точная копия, максимальная правдоподобность и прочее. Мне как раз наоборот разнообразие интересует. То есть какие-нибудь корявые игрушки, мне, может быть, даже больше энергетики там иногда в них бывает, там жестяная там, или отлитая, или какая-нибудь пластмассовая старая. Там. Есть другая крайность, практически ювелирка, да, там, где фототравление, какие-то сотни деталей, где просто включают там, не знаю, ключ зажигания, торчащий там из замка зажигания. То есть, ну, вплоть до этого. Ну, то есть это разные крайности, ну, мне все это интересно, мне вот именно разнообразие интересует.
1: А с чего все началось?
2: А началось все с детства. Я модель себе придумал в голове еще, когда мне было там 4 года. То есть, с мира меня сильно раздражали игрушки, которые там предлагались. Я просто представлял себе точную копию настоящего автомобиля, которая помещалась бы на ладонь. То есть, примерно как раз в 43-м масштабе я видел технологии, выдающиеся элементы, и даже что-то похожее на мотор под капотом. Ну, думаю, наверное, это будет дорого, и, наверное, очень дорого. Наверное, стоимость зарплаты по-хорошему серьезные. Вот в голове у меня все это уже укладывалось. Думал, она тяжеленькая будет, потому что металл, покрышки должны быть, соответственно, с рисунком протектор. И вот 5 лет мне исполнилось в 77-м году, и мне мама дарит, значит, модель саратовскую «Москвич-433», такого цвета охра. И я был в шоке, потому что мне подарили то, что я себе в голове уже придумал. То есть это я впервые увидел свое, ну, изобретение уже наяву. Я увидел, что капот должен открываться, потому что оно прорези. Но там было, видимо, облой краски какой-то, и капот не открывался. Мне хватило выдержки дождаться следующего дня, и я заставил маму пойти в магазин, где они продавались, и поменять на другую модель, чтобы не отломать краску. А мама говорит, ну ты откуда знаешь, что там капот должен открываться? Я говорю, я знаю, я это придумал. Это я придумал эту вещь, я знаю, что там должно быть. Соответственно, поменяли, я был в шоке. И самое главное, на обратной стороне коробки, значит, девушка в руках держит модель, перед ней на столе стоит много, и, значит, по-английски написано, что это масштабная модель для коллекционеров. И я понял, что их много, это не одна единственная, что их делают, и их коллекционируют. Я говорю, все, мам, я коллекционер. То есть, все, где ты

0: какое-то что-то где-то увидишь, услышишь, что это, я обязан, все, это мое. С первой модели я стал коллекционером прямо вот совсем. То есть, и она у меня до сих пор сохранилась, эта модель.
1: Вот именно эта модель, конечно, первая ваша.
0: Ну, она была угроблена в первом-втором классе моими друзьями, мне ее пришлось реставрировать, но основа ее сохранилась, да, скажем, вторая модель уже как бы в детственном виде.
1: Вот вы сейчас вспомнили свою первую машинку. У меня, честно говоря, моя первая машинка была матчбоксовская.
0: Красота. Матчбокс вызывал просто нежный трепет, это волшебство. Слово. То есть мы за какие-то там сумасшедшими трудами там выменивали все это. Да. Ладно, Москва, а я-то жил в Майкопе. Я могу все случаи появления моделей
1: в магазинах...
0: У вас Майкоп
1: умеет в Тбилиси?
0: В Тбилиси у вас была фирма Сихарюли.
1: Сихарюли, она прекрасные машинки, да, очень
0: неплохие,
1: неплохие. Ну, неплохие, это правильное слово.
0: Сейчас, кстати, эти вещи стоят сумасшедших денег. Вот эти ремейки, как их называли, то есть копии иностранных моделей, которые делали в нашей стране, некоторые вещи стоят просто каких-то, ну, реально запредельных денег. Это реально стала коллекционная серьезная вещь. Это отдельно люди собирают чисто ремейки, да, то есть Сихарули стоит прямо отдельным таким пластом, прям серьезно.
1: Они реально стоят десятки тысяч рублей?
0: Ну, какие-то вещи, да, они, какие-то и сотни тысяч рублей могут стоить, а какие-то и миллионы могут стоить, есть такие примеры. Ну, из ремейков я таких случаев не знаю, реальных продаж, но дорогие вещи, у меня есть у друга прототипы, экспериментальные модели, которые не пошли в серию,
1: да?
0: Да, я думаю, что если он захочет с ними расстаться, там драка за них будет серьезная.
1: А вот эти прототипы, которые не пошли в серию, разве их официально должны уничтожать?
0: Да нет, ну, это отдельная прям тема, я прям, ну, гоняюсь за мной. Ну, вот в своей теме, скажем, серийные вещи собрать достаточно просто, а вот экспериментальные прототипы, ошибочные, вот за ними уже годами приходится охотиться.
1: Прототипы, раз они настолько ценны, из-за них готовы выложить большие деньги, может быть, есть, скажем, промысел такой, подделок,
0: да,
1: люди пытаются...
0: Да, к сожалению, да, и он сейчас сильно процветает, и серьезных людей много обманывают, реально. Но, опять-таки, это же не массовая история, то есть это уже совершенно элитарные вещи, это единицы, и покупателей на всю страну, там, на пальцах одной руки, если не меньше, и профессионалов в этом не так много, и реальных случаев продаж, это тоже
1: Вы сможете, извините, перебиваю, отличить подделку, даже хорошо сделанную подделку, или нужна какая-то специальная экспертиза?
0: А это, ну, уже в каждой в своей области, допустим, какие-то вещи смогу, какие-то нет, это очень узкая специфика, ну, то, что я прям глубоко изучал, разбирал и там знаю в деталях, там, ну, какие-то вещи могу.
1: Вернемся к вашим машинкам. Вы собирали машинки бессистемно или были нацелены на что-то конкретное?
0: Вот сначала, естественно, бессистемно, потому что это было настолько редко, что в год коллекция могла прирасти там двумя, тремя, четырьмя моделями, не больше, потому что их физически не было. Это был, каждая модель, это был праздник. Там 2-3 модели в год даже бывало такое, а я уже считал себя коллекционером. То есть собрать там 20 моделей могло там, не знаю, 5 лет уйти. И там уже неважно, какая модель, все, иди сюда. Ну, со временем и возможности улучшались, и коммуникация, и информация, и поиск. Соответственно, дальше нужно было себя ограничить. Ну, просто физически это все уже не помещается нигде. То есть у меня он целый этаж там дома занят. Я сейчас считаю, мне нужно 250 витрин примерно, чтобы разместить коллекцию таких серьезных, больших. И я себя ограничил вот прям узкой темой, насчет советских лимузинов. И то это уже много тысяч моделей, да, там, я даже не знаю, там 10 тысяч, может быть. Плюс, ну, у меня осталось много моделей из детства, что называется, я ничего не продаю, это просто какая-то энергетика своя, память, какие-то эмоции, абсолютно личные вещи. Опять-таки, большинство коллекций абсолютно личные такие истории, потому что для другого человека они не будут дарить тех эмоций, тех воспоминаний, это уже другое совсем. Поэтому большинство коллекций после смерти коллекционера, к сожалению, рассыпаются, распродаются там. Если это не системная, не какая-то подборка очень такая цельная, когда любую модель там убрал, и там уже, ну, не хватает чего-то. У меня, конечно, много таких случайных вещей, но связанных вот с историей, с детством. Плюс, через меня же занимаюсь настоящими машинами, я, естественно, не могу пройти мимо моделей этих машин. То есть я пытаюсь собирать модели тех автомобилей, которым приложил руку. Но, к сожалению, большинство таких автомобилей вообще никто не делает в моделях. Ну, их просто нет. Я просто очень редкими занимаюсь вещами кузовными 30-х годов, Глейзеры, Форней там и так далее, кузова, которых, ну, никто не делал. К сожалению, эта тема, она не может быть полной никак. Но, опять-таки, это моя личная история. Ну, и какие-то вещи, мимо которых просто не могу пройти. Это вот большой ужас, допустим, зайти куда-то в клуб коллекционеров и не получить удовольствие от модели, вот я этого боюсь. Ну, пока вроде ничего, пока вроде так торкает, кураж есть, слава богу.
1: Что ж, а давайте сегодня завершим на этом. За интересной беседой время пролетело мгновенно. Я благодарю Владимира Киреева, известного коллекционера старинных автомобилей, обладателя уникальной коллекции масштабных машин, за сегодняшнюю встречу и обещание продолжить разговор в ближайших программах. Нам есть что еще обсудить. Спасибо вам большое.
0: Спасибо, счастливо.
1: Уважаемые друзья, я Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами, встретимся в этой же время, ровно через неделю. Всего вам самого доброго.
2: Коллекционер. Снова в школу. Но из какого дома? В новом выпуске программы «Детский вопрос».
3: Мы не встречались с опекуном, а она даже вот просто привезла ее в опеку, и больше мы ее не видели. То есть нам передали ребенка, и все.
2: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
5: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Музыка. События. С Михаилом Иконниковым. Дни рождения.
6: Здравствуйте. 11 сентября 1937 года в городе Часов-Яр, недалеко от Донецка, родился народный артист СССР Иосиф Давыдович Кобзон. Впервые вышел на сцену в 9 лет, исполнив произведение Матвея Бландера «Летят перелетные птицы». В 1959 году поступил на вокальный факультет Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесина. С 1959 года Кобзон стал солистом Союзного радио, через 2 года – солистом Госконцерта и Москонцерта. Не раз становился лауреатом международных конкурсов эстрадной песни в Сопоте, Будапеште, Варшаве, международного конкурса эстрадных исполнителей «Золотой орфей». С 1971 года неоднократно выходил в финал конкурса «Песня года». Основу репертуара Иосифа Кобзона составляли патриотические, комсомольские, лирические песни, а также классические романсы и народные песни. В целом репертуар артиста насчитывал более 3000 произведений, он выпустил несколько десятков музыкальных альбомов. В 1984 году Иосиф Кобзон возглавил вокально-эстрадное отделение «Гнесинки». С гастролями Иосиф Давыдович объехал многие страны, также выступал перед советскими войнами в Афганистане, на Ближнем Востоке, а после аварии на Чернобыльской АЭС приезжал в район катастрофы и пел для ликвидаторов. Последний сольный концерт певец провел в 2012 году, 75 лет, но с отдельными номерами до конца жизни принимал участие в крупных гала-концертах страны. В отличие от многих звезд, Иосиф Кобзон не пел под фонограмму, даже в почти 80 лет исполнял композиции вживую.

0: События.
1: 9 сентября 1963 года Битлз на первом месте хит-парада Billboard с песней «She Loves You». Еще через 4 года на этом месте уже Rolling Stones с хитом «I Can Get No Satisfaction». 10 сентября 1991 года вышел сингл группы Nirvana «Smells Like Teen Spirit». 11 сентября 1967 года начались съемки, опять же, битловского фильма «Magical Mystery Tour». 12 сентября 1975 года в продажу поступил 9-й студийный альбом Pink Floyd «Wish You Were Here». 13 сентября 1997 года вышел занимающий второе место в списке самых популярных синглов в истории обновленная версия хита Элтона Джона «Candle in the Wind», посвященная погибшей за две недели до этого принцессе Диане.

0: Новости.
1: Хроми Хасуно выпустит свой 23-й студийный альбом «Yours Sincerely». Один из самых влиятельных музыкантов в истории японской поп и рок-музыки, работал над пластинкой в течение 2 лет. В пресс-релизе, готовящийся отметить в следующем году 80-летие, музыкант написал: «Я чувствую растущее любопытство к неизвестной музыке, которая будет создавать мое новое «я», в то же время принимая музыку моего прежнего «я», как будто я теперь несу в себе 2 музыкальных мира». Британский квинтет Ezra Collective, в прошлом году ставший первым в истории джазовым коллективом, удостоенным премии Brit Awards в номинации «Группа года», представит альбом «Here Because of Hope». Музыканты уже сообщили, что считают будущую пластинку, записанную при участии Паса Алея, Лилы Айки, Леона Льюис, своей лучшей работой. До встречи!

0: Радио России.
1: С 6 по 11 сентября. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В программе выдающиеся произведения великого композитора. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте «Зал Зарядье, Москва. 6+».
2: 5 сентября в Малом зале Московской консерватории выступит один из самых одаренных пианистов современности, лауреат международных конкурсов Илья Папаян. Молодой виртуоз исполнит бессмертные произведения Фредерика Шопена и Сергея Васильевича Рахманинова. Фортепианный вечер с Ильей Папаяном погрузит слушателей в поэтическую и эмоциональную атмосферу шедевров романтизма. 6+.
3: Обратный отсчет!
4: Еще трогательнее.
5: Мы летим на Луну!
6: И найдем моего папу!
4: Еще пушистее.
7: Никогда не видел столько лунтиков.
4: «Лунтик. Обратная сторона Луны». Уже в кино.
8: Категория 0+.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске Путин объявил о переходе к следующему этапу развития Дальнего Востока. ФСБ сообщила о предотвращении теракта в медучреждении Минобороны в Крыму. ВС России поразили логистический центр «Новая почта» и два сухогруза в районе Одессы. Далее подробности. Владимир Путин объявил о переходе к следующему этапу развития Дальнего Востока обновленной стратегии развития на предстоящие 10 лет. С соответствующим заявлением президент выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке.
2: Мы высоко ценим и участие зарубежных партнеров, инвесторов, которые вкладывают капиталы, технологии в проекты развития, причем не только на Дальнем Востоке и в Арктике, но и по всей России. Сегодня можно уверенно сказать, прочный фундамент для опережающего роста Дальнего Востока создан. Существенно выросли его ресурсные, промышленные, логистические возможности. Теперь, опираясь на эту основу, мы переходим к следующему этапу, к реализации обновленной стратегии развития Дальнего Востока, Дальневосточного федерального округа, рассчитанной на предстоящие 10 лет до 2036 года. Ключевая задача – поддержание набранных высоких темпов развития, запуск в регионе новых инвестиционных циклов.
1: По оценке Путина, экономика Дальнего Востока России сейчас находится на подъеме. Об этом говорит в том числе высокая экономическая активность среди субъектов малого и среднего бизнеса.
2: Практически во всех дальневосточных субъектах Федерации отмечается высокая экономическая активность. Особенно это заметно по деятельности малого и среднего бизнеса, где заняты примерно треть работающих граждан. Хороший показатель. О чем это говорит? О том, что Дальний Восток России находится на подъеме. Бизнес-предприниматели видят перспективы для развития и расширения своего дела. А граждане понимают, что их знания, компетенции востребованы, могут принести ощутимый результат и для региона, и для страны в целом, и для конкретных людей. Повторю, динамика основных макропоказателей Дальнего Востока превышает среднероссийские значения. Именно к этому мы и стремились, когда объявляли развитие региона стратегическим приоритетом России на весь 21 век. И это наш общий успех. Это реальный результат. Текущий итог системных усилий органов власти, бизнеса, предпринимателей и, конечно, прежде всего, всех дальневосточников. Хочу поблагодарить каждого, кто внес и продолжает вносить вклад в эту большую работу, такую значимую для нашей страны.
1: Путин участвует в пленарном заседании ВФ вместе с иностранными гостями, в том числе с главным гостем форума, индонезийским лидером Прабово Субианто, с которым глава государства встретился сегодня за рабочим завтраком. Ранее сообщалось, что Восточно-экономический форум в этом году собрал свыше 5000 участников из

0: Харьковской области и Николаевка в Днепропетровской. Как говорится в сообщении, регулярные удары по объектам железнодорожной инфраструктуры и локомотивам, задействованным в снабжении украинских войск, нарушают транспортную логистику ВСУ. Ранее в министерстве рассказали, что ударными дронами был поражен логистический центр «Биокон» в Великой Александровке Киевской области. По данным ведомства, там хранили и распределяли грузы военного назначения. Сотрудники ФСБ задержали в Крыму гражданина России, который собирал по заданию военной разведки Украины данные о дислокации военных объектов. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Отмечается, что подозреваемый в государственной измене гражданин России 1992 года рождения через мессенджер был завербован сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, следуя указаниям которого предоставлял противнику разведывательную информацию о социально-политической обстановке на полуострове, дислокации российских военных объектов, а также о результатах ракетных ударов ВСУ. Также задержанный готовил теракт в одном из медицинских учреждений Минобороны России в Симферополе. В Красноярском крае на федеральной трассе Р-257 Енисей утром выпал мокрый снег. Он стал первым в России после недавно завершившегося лета. Непогода пришла в Ермаковский район. Сейчас там нулевая температура и сильный ветер. Самая сложная ситуация на отрезке дороги между 590 и 620 километрами. Из-за осадков порывистого ветра там не исключено образование гололедицы, что делает движение опасным. В ГИБДД водителям советуют воздержаться от поездок, если на машинах еще установлена летняя резина. Тем, кто все же оказался в пути, рекомендуют быть предельно внимательными и не совершать резких маневров. Ранее метеорологи предупреждали о резком похолодании до минус 3 градусов в центральных и южных территориях региона. Однако вместо обещанного дождя в Саянах и их предгорьях начался снегопад. Следите за развитием событий на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Даниил Медведев успешно преодолел барьер второго круга на теннисном турнире серии «Большого шлема» открытом чемпионате США. Первая ракетка России обыграла американца Себастьяна Горзни. Андрей Рублев свой матч второго раунда проиграл. Он уступил испанцу Даниэлю Мериде. В женской сетке Диана Шнайдер во втором круге взяла верх над Каролиной Плишковой из Чехии. Анна Калинская была сильнее китаянки Ван Синьюй. Екатерина Александрова обыграла представительницу Австралии Кимберли Бирл, а Полина Яценко потерпела поражение от первой ракетки мира Арины Соболенко из Белоруссии. «Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо» со счетом 3-0 в пути РПЛ футбольного Кубка России. Дублем отметился Александр Соболев. Также в этой группе «Крылья Советов» в серии пенальти взяли верх над «Балтикой» 5-3. Основное время завершилось в ничью 0-0. В группе «А» «Спартак» был сильнее «Родины» 3-1. В составе «Красно-белых» дважды отличился Пабло Салари. А «Рубин» в серии пенальти праздновал победу над «Оренбургом» 4-2. В основное время команды обменялись забитыми мячами. Ничья 1-1. Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги Нью-Йорк Айлендерс Семен Варламов полностью восстановился после травмы колена. Об этом заявил генеральный менеджер островитян Матье Дарш. Российский голкипер проходил восстановление после двух операций по замене коленного сустава, перенесенных в декабре 2024 года. Дарш также отметил, что вернулся в строй и российский защитник Нью-Йорк Айлендерс Александр Романов, который получил травму плеча в ноябре 2025 года. Международный союз конькобежцев предоставил нейтральный статус бронзовым призерам Олимпиады в парном катании Анастасии Мишиной и Александру Галямову. Это были новости спорта.
2: Реклама.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом, процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар, обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
6: Погода.
0: Четверг, 3 сентября, в Петрозаводске плюс 17, плюс 19, без осадков, в Сыктывкаре плюс 17, плюс 19, кратковременный дождь, гроза, в Перми.

И кратковременный дождь, гроза, плюс 23, плюс 25, в Оренбурге плюс 27, плюс 29, без осадков, в Пензе вечером возможен дождь, гроза, плюс 23, плюс 25, в Ярославле плюс 18, плюс 20, кратковременный дождь, в Волгограде плюс 26, плюс 28, без осадков, а во Владикавказе плюс 23, плюс 25, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза, температура воздуха плюс 17, плюс 19. В Москве облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, температура около плюс 20, сейчас в столице плюс 16.

0: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Приятного аппетита или гухафушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
3: Давайте говорить правильно.
4: У Людмилы Алексеевны дело всей ее жизни русский язык. То есть нести этот огонь в массы, как Данка с горящим сердцем, это та метафора, которой она была всю жизнь своя. И остается. Даже в метро были специальные слоганы, пословицы, выдержки из правил.
3: 90 лет со дня рождения ученого-лингвиста Людмилы Вербицкой в программе «Настоящее историческое» в пятницу в 15.10 по Москве и в 16.10 по времени Ижевска.
1: Объединяет эпохи, стили и сердца рок, Баха и Бетховен. А гений... Слушаем!
5: Приветствую жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Тамбова. Все, конечно, делаем в прямом эфире. Не забывайте, что программы сохраняются на платформе «Смотрим». Заходите в наши социальные сети, присоединяйтесь к мессенджеру «Макс». Не забывайте черпать информацию на сайте вести.ру. Конечно же, это тоже очень-очень важно. О чем будем говорить в этом информационном часе? Развитие Северного морского пути изменит мировую торговлю, сказали на Восточном экономическом форуме. В России запустили просветительский проект «Выход-31» для подростков. В Москве после реконструкции открылся центральный телеграф. Об этом и многом другом уже через несколько секунд с экспертами.
1: Слушаем.
5: Итак, Восточный экономический форум продолжается во Владивостоке. Там выступил президент России Владимир Путин на пленарном заседании, сделал ряд заявлений. В частности, он сказал о создании прочного фундамента для опережающего роста Дальнего Востока. Также глава государства привел данные об инвестициях и внутреннем региональном продукте, анонсировал запуск единого преференциального режима уже с января 2027 года. Это особый правовой режим для технологий, развития трансарктического коридора и различных мерах поддержки демографии, а также бизнеса. Более подробно на эту тему говорим сейчас. С нами на связи доцент факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова Максим Черков. Максим Андреевич, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: А что бы вы выделили основного, главного из заявлений главы государства? Потому что, конечно, экономические показатели, социальные показатели, развитие в целом Дальнего Востока и опережающие темпы. Но что вам показалось наиболее заметным и важным?
6: Ну, на самом деле, заявлений очень много. И действительно, они связаны с экономикой, с политикой. И, так сказать, тут даже иногда сложно выделить, что вот основное. Но вот из последнего, наверное, очень интересное заявление президента России, допустим, о том, что вот кроме России никто не развивает атомную энергетику малой мощности. Да, вот
5: да.
6: Как бы такие серьезные, как бы экономико-технологичные, которые показывают, что страна развивается. Именно в таком технологии приводит пример США, где есть западное побережье, восточное побережье. Но сейчас, как мне кажется...
5: С 1 января 2027 года на Дальнем Востоке должен быть запущен особый правовой режим для...

0: быстрой и беспрепятственной обкатки новейших технологий. Вообще, президент сказал о привлечении инженеров, в том числе инженерная мысль должна быть, ну, некоторой такой опережающей, да, использовать новейшие технологии. Как это все, что называется, можно увязать? И вот эти системы государственного управления, особый правовой режим, преференции для бизнеса. То есть, насколько вот это, ну, скажем так, укрупненно государственно-частное партнерство и научная мысль помогают развитию Дальнего Востока?
1: Ну, очевидно, что преференции вот такие для Дальнего Востока, кстати, и для некоторых других регионов России, они дают свои результаты. Дальний Восток демонстрирует очень неплохую динамику. Но по поводу технологического развития, то есть вот кажется, что вроде бы, да, низкая плотность населения, удаленность от, ну, центральных регионов. Но с другой стороны, Дальний Восток, он действительно может быть, ну, дает очень хорошие возможности для развития. Вот, допустим, там обсуждаются развитие беспилотных систем. Да, то есть там это можно делать относительно безопасно, допустим, ну, в центральных регионах сейчас есть некоторые ограничения, а там это можно делать гораздо эффективнее, причем гораздо эффективнее даже, чем, наверное, во всех других странах. Потому что, опять же, сказать, вот развитие и транспортной инфраструктуры, связи, коммуникации – это то, в чем Дальний Восток сначала может принять эксперименты, а потом как бы стать образцом развития для не только для России, опять же, для многих стран мира, где можно действительно обкатывать эти технологии.
0: Ну и как раз вот это пример привлечения инвестиций, он тоже показательный. Около 25 триллионов рублей капитальных вложений за 11 лет в дальневосточные регионы привлечено. Кого прежде всего привлекает Дальний Восток? Это только Китай и вот, ну скажем так, азиатские страны или в том числе и другие регионы тоже заинтересованы во вложении в Дальний Восток?
1: Ну, естественно, Дальний Восток очень привлекательный регион, и страны самые разные, не только, естественно, Китай, а Восток, Юго-Восток, очень много стран, которые готовы сотрудничать, начиная, допустим, например, с Белоруссии, да, которая развивает сотрудничество с каждым регионом там России по отдельности, ну, со многими регионами России по отдельности. Опять же, вот тут надо понимать, что российская экономика в целом, да, это очень большая экономика, это четвертая экономика мира, и Дальний Восток, здесь очень большие как бы резервы развития, и на самом деле капитал, он ведь ищет такие как бы вот варианты вложения средств, да, где очень большие перспективы, но пока по разным причинам, да, еще там, может быть, с 90-х годов, развивался, ну, вот, не очень быстро, да, то есть это самое привлекательное, на самом деле, на территории, регионы, вообще в мире по вложению средств. Поэтому это будет происходить, в этом нет никаких сомнений. И наши инвестиции, и инвестиции из дружественных стран, да я уверен, что и из недружественных стран туда инвестиции пойдут и сейчас, наверное, идут.
0: Спасибо большое, Максим Андреевич, доцент факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова. Максим Чирков был с нами на связи.
2: Слушаем.
0: Давайте теперь к конкретным цифрам перейдем, в том числе и к развитию определенного, ну вот, определенных транспортных коридоров по Северному морскому пути до 100 миллионов тонн грузов и создает для Арктики транспортный коридор. Сказал об этом министр развития Дальнего Востока и Арктики. Транспортного развития, в том числе международного, учитывая определенные сложности сейчас логистические в некоторых регионах мира.
3: Ну, сложность это мягко выражаясь, да, потому что мы наблюдаем фрагментацию очень болезненную, такую жесткая посадка происходит, если сравнивать с самолетом, и разрываются те торгово-экономические цепочки связи, которые существовали на протяжении десятилетий, если не сказать даже больше. И естественно, что идет очень ожесточенная борьба за вот те транспортные коридоры и те альтернативные маршруты, которые будут существовать в новом пространстве геоэкономическом. Поэтому то, что предлагает Россия, с учетом ее, или, правильно сказать, нашего транзитного потенциала, это нравится тем, кто видит для себя в этом перспективы и готов с нами идти вместе в это будущее и в том числе инвестировать в проекты. Это я сейчас говорю про наших там партнеров, соседей из числа стран глобального юга там, или востока, как мы их именуем. И, конечно же, это очень сильно не нравится тем, у кого мы можем забрать хлеб. Ну, то есть у тех, кто раньше на этом очень хорошо зарабатывал и контролировал альтернативные как раз артерии и маршруты. Вот, говоря про Северный морской путь и вот трансарктические все коридоры, это, безусловно, суперперспективная история, но мы понимаем, что это не сиюминутный проект, он требует колоссального объема инвестиций, причем здесь речь идет даже не просто про деньги, здесь еще идет речь про применение инновационных технологий, которые позволят работать в условиях крайнего севера и вот вечной мерзлоты. Ну и естественно, что горизонт окупаемости этих проектов, он тоже очень длительный, поэтому идти в него бизнес или крупные корпорации могут только совместно с государством, которое, да, декларирует, что это важно, нужно. То есть надо столбить, иначе говоря, надо столбить вот это направление. И еще такую вещь, Андрей, скажу, что вообще речь сейчас идет про то, кто захватит будущее. Будущее захватывается в трех плоскостях. Сейчас первая плоскость – это идеологическая, мировоззренческая, кто предложит наиболее привлекательный, востребованный для других образ будущего и в него пригласит, соответственно, присоединиться к нему других. Второе – это, конечно, экономическая плоскость, то есть захват рынков, контроль за, значит, поставками, продажами. И третье – то, что я уже говорил, это технологии. Вот кто сможет обеспечить все три, тот будет иметь уникальные конкурентные преимущества вот на ближайшую перспективу. Угу.
0: Ну, опять-таки, чтобы обеспечить все три, нужно иметь не только внутренние мощности, но и надежных партнеров, которым мы показываем как раз свой потенциал сейчас, в том числе на Восточном экономическом форуме.
3: Вы правильно говорите. Здесь хочется отметить, конечно, что у нас в Восточном экономическом форуме принимают участие в том числе страны, которые географически относятся к восточным, а по сути своей чистой воды Запад, это я про Южную Корею, это я про Японию, это я про Сингапур, но они понимают, что сейчас нужно диверсифицироваться и фактически рассмотреть варианты все-таки не конфронтации с Россией, а все-таки сотрудничество с нами, потому что вспомним слова Наполеона, что то есть не к ночи будет помянут, география – это судьба, от соседей никуда не деться, тем более, что когда у соседей такие партнеры, там, как Китай, поэтому нужно все-таки дружить и договариваться, а не занимать конфликтующую позицию. А то, что касается друзей по БРИКС, ну, знаете, на БРИКС надейся, а сам не плашай, это да. Потому что и БРИКС, и Китай, и та же самая Индия, они, безусловно, в рамках любых программ партнерства и сотрудничества продвигали и продвигают свою собственную линию. Китай четко декларирует, говорит, у нас нет постоянных друзей, постоянных врагов, у нас есть постоянные национальные интересы. Это продолжение фразы британского премьера Пальмерстона, да, который вот в свое время ее произнес, ну, ему ее приписывают. Так что вот это надо учитывать, когда мы, знаете, кому-то строим атомные электростанции, обеспечивая полную там энергобезопасность, энергозащищенность, хотя энергия, мы понимаем, супер нужна, востребована для технологий искусственного интеллекта, который тоже обеспечивает прорыв в будущее. Поэтому я бы сказал так, сконцентрироваться, сфокусироваться нужно на Богом данном нам потенциале. Вспомнить слова Михаила Васильевича Ломоносова, да, что богатство России прирастать будет Сибирью, от себя добавим, Дальним Востоком. И нужна фокусировка сил. То есть не надо рассеиваться и помогать всем подряд, а нужно все-таки вкладываться в свои территории, в свои проекты. И вот тогда это действительно вызовет уважение и желание сотрудничать со стороны всех тех, кто хочет продолжать с Россией зарабатывать деньги.
0: Спасибо большое, Павел Сергеевич. Напоминаю, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве России, доктор политических наук, профессор Павел Селезнев был с нами на связи.
2: Слушаем.
0: Тему мы продолжаем, и сейчас поговорим еще с одним экспертом, членом общественного совета Арктической зоны России, Николай Доронин, с нами на связи. Николай Сергеевич, здравствуйте.
3: Добрый день.
0: Вот в дополнение к тому, о чем мы только что говорили, на чем важно сосредоточиться сейчас? Понятно, что перспективы развития Дальнего Востока обозначены до 2030 года, президент говорил, но 2030 год, с учетом скоротечности нынешнего времени, это вот раз-два и уже, что называется, завтра наступит. А какие необходимо шаги предпринимать сейчас, вот помимо логистики, это наверняка еще развитие инфраструктуры, что бы вы еще выделили?
3: Здесь, в принципе, все прописано в стратегических документах, которые действуют по отношению к арктической зоне Российской Федерации. Они сейчас предусмотрены до 2035 года. Это, несомненно, в первую очередь развитие инфраструктуры Северного морского пути, это и портовая инфраструктура, это узлы подхода, это центры спасения, как таковые, гидрометеостанции. Это целый набор комплекса действий. Частично туда также входит и создание спутниковой группировки, которая, грубо говоря, накрывает весь вот этот большой протяженный Севморпуть как часть трансарктического транспортного коридора для того, чтобы прогнозировать имеющуюся ледовую обстановку и гидрометеорологические условия. Поэтому в данном случае это речь идет об инфраструктуре такой большой, тяжелой, промышленной, которая обеспечивает вот эту вот скрепу между Европой и Азией. А с другой стороны, это концепция опорных городов, то есть это развитие жизни человека в Арктике, на нашей территории, в нашей арктической зоне, в нашем Заполярье. Это для того, чтобы по-новому вдохнуть эту жизнь в те населенные пункты, которые у нас есть, и для того, чтобы они получили новый виток развития. Мы прекрасно понимаем, что сейчас идет активное строительство в Мурманске, в Архангельске, проходит этап реновации Норильска, восточные наши регионы, которые входят в том числе и в Дальневосточный федеральный округ и арктическую зону, это Якутия и Чукотка, там тоже есть свои проекты развития. Поэтому вот повсеместно мы видим и рост интереса, рост внимания со стороны федеральных органов власти и обустройство региональной экономической политики, направленной как раз вот на достижение качества жизни человека в Арктике для того, чтобы было удобно приезжать, работать, учиться, воспитывать детей. Да, то есть это, собственно говоря, вот такая совокупная цель всех наших стратегических устремлений.
0: Без науки здесь, конечно, сложно что-то сделать, об этом президент также сказал и акцент на этом сделал. Вот как вам кажется, роль науки и в том числе вот Дальневосточного федерального университета, да и вообще научного сообщества в развитии Дальнего Востока, как вы видите?
3: Мне кажется, что роль науки, ее сложно переоценить, потому что наука дает фундаментальные вещи, связанные с нашим будущим. То есть, действительно, технологии правят миром, а технологии не рождаются на пустом месте. Для этого нужно очень скрупулезное и многолетнее изучение конкретного вопроса. И Дальневосточный университет, и Якутский университет, все они формируют вот эту вот плеяду, в том числе и научно-образовательных центров, которые у нас сейчас по всей стране развиваются. И, конечно, это вот такое сосредоточие мысли, которое направлено вперед для того, чтобы развивать нашу страну. Потому что это и конкретные технологии, которые нам нужны и на Дальнем Востоке, и на Крайнем Севере. Это конкретные решения, которые помогают нашей экономике двигаться вперед. Это все конкретные вещи, но они с таким отсроченным эффектом, потому что в науке горизонт планирования, он не такой, как в бизнесе или в политике. Это измеряется годами.
0: Да. Спасибо вам большое, Николай Сергеевич. Ну, действительно, мы следим и за тем, что происходит сейчас на Восточном экономическом форуме, и за развитием Дальнего Востока, и за опережающим развитием некоторых направлений на Дальнем Востоке. Член Общественного совета Арктической зоны России Николай Доронин был с нами на связи. Сейчас на минуту буквально прервемся и к другим темам перейдем. Не переключайтесь.
2: Радио России. 14 сентября в Светлановском зале Дома музыки состоится концерт «Я люблю тебя, жизнь», посвященный юбилею Марка Бернеса. В исполнении заслуженного артиста России Сергея Волчкова в сопровождении оркестра прозвучат такие песни, как «Темная ночь», «Журавли» и многие другие. Голосом великого Бернеса заговорит артист театра и кино Игорь Гордин. Концерт пройдет при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+.
4: С 6 по 11 сентября. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В программе выдающиеся произведения великого композитора. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте «Зал Зарядье, Москва. 6+.»
5: Слушаем.
0: В России стартовал специальный проект «Выход-31» для помощи подросткам, которых вынуждают совершать преступления. Проект доступным и понятным языком объясняет, как вести себя при встрече с мошенниками и объединяет наружную рекламу, постеры, телевизионные ролики и контент для социальных сетей. Ну а почему, собственно, 31? Потому что 31 — это статья Уголовного кодекса «Добровольный отказ от преступной деятельности». С нами на связи заслуженный юрист России Иван Соловьев. Иван Николаевич, здравствуйте.
6: Да, добрый день, дорогие друзья.
0: Иван Николаевич, ну, что важно учитывать, на что бы вы обратили внимание вот в этом проекте, и насколько сейчас важно доносить молодежи разными способами коммуникации вот эту ключевую мысль, да, которые столкнулись с попытками вербовки, что нужно от этого отказываться?
6: Вы знаете, любой проект, который помогает нашим подросткам не попасть в сети иностранных, значит, прокси-вредителей, он полезен, бесспорно. Ну, меня, вы знаете, ну, 31-я статья действительно есть, добровольный отказ, но что бы я хотел организаторам этой акции, этого проекта сказать, на 80% подростков абсолютно уверены, что они действуют в интересах российских спецслужб. Mm-hmm. И они не собираются отказываться. Они считают, что они совершают преступление. Вот в чем дело. Им можно сколько угодно до бесконечности доносить положение статьи 31. И действительно, у нас есть, помимо этого, специальные оговорки в статьях о терроризме и диверсиях, о том, что человек, который добровольно явился в соответствующие органы, не довел преступление до конца, он тоже освобождается от уголовной ответственности. Это тоже должны знать наши подростки. Как общая норма, так и специальная норма. Нормы, которые говорят о терроризме и диверсиях, также освобождают от ответственности, если подросток вовремя пришел и сообщил, да, то есть если беды...
0: Иван Николаевич, ну тут вот понимаете, вот в чем вопрос, да, я с вами абсолютно согласен, к сожалению, бывают такие ситуации очень страшные, да, когда пытаются вовлечь, и понимает уже подросток, что его втягивают, и тут возникает момент, он с одной стороны боится рассказать родителям, он не знает, как они отреагируют. Второй момент. Он боится официально обратиться в правоохранительные органы и сказать, что его пытаются там вовлечь и так далее. То есть он не знает, что делать, потому что вот эти самые преступники, вот эти самые вербовщики, они действуют очень продуманным, так скажем, способом, с помощью социальной инженерии, с помощью давления, психологического давления, запугивания и так далее. Вот как донести до подростков эту мысль, что вот где вот этот вот, что называют, где эта красная линия, где нужно остановиться и дальше не делать никаких шагов?
6: Ну, смотрите, сегодня необходим, конечно, проактивный подход к обеспечению безопасности наших подростков. Необходимо формировать у них правовой и психологический иммунитет. Да, как? А что это такое? Это способность распознавать и нейтрализовать угрозы до момента их реализации. Посмотрите, если мы возьмем законодательство, нужно зарубить на носу подросткам, что до совершеннолетия любой представитель правоохранительных органов может общаться с ними только в присутствии педагога, мамы, папы или законного представителя. Это касается оперативно-розыскных действий, это касается следственных действий. Есть особые условия работы с несовершеннолетними. Мошенники, конечно, это не соблюдают. И мы понимаем сегодня, что для того, чтобы, предположим, работнику ФСБ выйти и допросить подростка, ему необходимо соблюсти ряд условий, в том числе по присутствию психолога и законного представителя ребенка. Ну что, разве это соблюдают мошенники? А вот если бы подростки знали об этом, знали бы права свои, то ни один человек, ни один сотрудник, ни один из СБ, ни из взрослого мониторинга, ниоткуда не имеет просто права выйти с ними на контакт, поскольку они несовершеннолетние. и с ними особый порядок взаимодействия. Вот если бы они знали, они бы отсекали это еще на стадии, так сказать, захода и запугивания. И мы понимаем, что, конечно, эти негодяи, они первое, что делают, они ставят в зависимость подростка, говоря, что неприятности будут у твоих родителей.
0: Да.
6: А мы у них проведем обыск, они не поедут никогда больше там ни в какие зарубежные там поездки отдыхать. У них будут неприятности на работе, у них отнимут все деньги, да, и там какие-то незаконные, если есть где-то еще что-то, поэтому надо все сгрузить в сумку и отдать нам. Да, мы все задекларируем. Не имеют просто права изначально, то есть на входе, понимая свои права, вполне можно просто послать на дальний хутор этих людей, которые, да, коров почти, которые...
0: Никуда не посылать, просто перестать общаться, да, да, чтобы не провоцировать. Ну, вы правильно, я имею, ну, вы правильно говорите, Иван Николаевич, то есть имеется в виду, что не общаться с ними, а для этого нужно знать как раз свои права, и будем надеяться, что этот просветительский проект «Выход 31» в том числе будет способствовать вот этой правовой грамотности наших детей и подростков. Заслуженный юрист России Иван Соловьев был с нами на связи.
2: Слушаем.
0: Глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о старте всероссийской кампании по вакцинации против гриппа. Вакцины против гриппа уже начали поступать в регионы, и в предстоящем эпидсезоне необходимо будет привить до 60% населения. Более подробно на эту тему и о том, что нужно знать, говорим сейчас. Врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор, ранее главный внештатный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова с нами на связи. Елена Юрьевна, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Итак, стартовала, да, кампания по вакцинации. Что нужно знать? Нужно ли сейчас выстраиваться, что называется, в очереди в поликлиниках? Или как себя вести в такой ситуации?
5: Организация здравоохранения, она будет. Вот когда она будет, вопрос. Какой силы она будет, это тоже вопрос. Здесь зависит, конечно, от нас с вами, как мы будем профилактировать эту инфекцию. И вы правильно сказали, что сегодня минимальный процент населения, который должен быть привит, это 60%. Хотя, что мы будем защищены. При этом я хочу обратить внимание наших медицинских работников. К сожалению, среди медицинских работников, где привитость должна быть вообще 100%, есть еще и люди, которые могут сомневаться и вносить какие-то сомнения в необходимости вакцинации среди населения. Таких медиков, конечно, необходимо просто лишать дипломов. Ну и основное, наверное, что бы мне хотелось особо обратить внимание, что каждый год Всемирная организация здравоохранения дает нам рекомендации по тем вирусам, которые планируют, ну, которые циркулируют, например, в северном полушарии, в котором мы с вами живем. И идет постоянный мониторинг через наш институт, вирусы, которые будут циркулировать, и рекомендованы варианты антигенов, которые будут входить в эту вакцину, которые на сегодняшний день способны защитить. И напоминаю, что вакцина не содержит в себе вируса. От вакцины нельзя заразиться. Это как, ну, отче наш, наверное. Вот. Поэтому вакцины сегодня современные вакцины, субъединичные, которые просто обманывают наш организм и заставляют вырабатывать те антитела, которые необходимы для разных антигенов. То в этом году уже идут трехвалентные вакцины. Отменен один из антигенов, потому что перестал циркулировать этот вариант вируса гриппа, и прививаться от него нет уже никакого смысла. Ну вот, наверное, кратко так.
0: Ну и, конечно, не забывать о комплексе мер, что не только вакцина, но и себя нужно беречь, мыть руки, надевать маску, избегать контактов с людьми с признаками болезни, есть больше продуктов.
5: Андрей,
0: с витамином
5: самое
0: С.
5: главное, больным не выходить на рабочие
0: это да,
5: места,
0: чтобы не заражать других
5: места.
0: Людей. Да.
5: Это пока наш менталитет должен быть четко
0: Спасибо
5: ограничен.
0: Большое, Елена Юрьевна. Елена Малинникова, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор, ранее главный внештатный инфекционист Минздрава России была с нами на связи. Ну и, конечно, не забывайте прогулки на свежем.
2: Андрей Светенко. Хранитель времени.
7: В этот день в 1953 году Никита Сергеевич Хрущев был избран первым секретарем ЦК КПСС. Хотя, по другим данным, главный пост партии он занял чуть позже, 7 сентября. Но есть источники и более туманные. В сентябре 1953-го Хрущев становится секретарем ЦК. В любом случае странно, сама по себе пауза между смертью Сталина в начале марта и объявлением преемника в начале. Сталин после 19-го съезда партии в октябре 1952 года отказался от поста генсека и вообще попросился в отставку. Это уже особый разговор, важно, что главного на протяжении

30 лет поста в партии, поста генерального секретаря, в 1953-м уже просто не существовало. И многим руководителям сугубо партийная должность стала казаться не главной. Преемником Сталина считался Маленков, потому что занял после смерти вождя должность председателя Совета министров. Однако обладание вполне реальной исполнительной властью привело Маленкова к поражению. Он стал жертвой изящной партийной интриги. В марте 1953-го Маленков отказался от должности секретаря ЦК, а в сентябре предложил на этот пост кандидатуру Хрущева. Да, конечно, в тот момент Маленков и Хрущев были союзниками, они только-только одолели и обезвредили своего оппонента. Именно потому, что должность не бюрократическая, а идеологическая, а идея всегда правильная, единственно верная. Зато конкретное исполнение может хромать. В результате спустя 4 года Хрущев останется на политическом Олимпе один, заняв еще и пост главы правительства. С вами был Андрей Светенко.

0: подробностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
3: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
4: Держание мочи. Как часто взрослые, самостоятельные женщины стесняются выйти из дома, боясь конфуза. Но моя гостья уверена, что сохранить здоровье и комфорт возможно. И возрастных ограничений для этого нет. В студии специалист Юлия Костровская. Здравствуйте, Юлия.
5: Здравствуйте. Если вы замалчиваете эту проблему, то эта программа для вас. Поговорим честно и с пользой для всех.
4: Для этого, собственно, я вас и позвала. Обычно на тему мочевого пузыря только неловкие шутки, как правило.
5: Да, а ведь статистика в этом вопросе совсем не шуточная. Вы знали, что даже в странах с развитой медициной продается больше памперсов для взрослых, чем для младенцев? И это не только лежачие больные, а те, кто по каким-то причинам не может контролировать свое мочеиспускание. А еще есть специальные урологические прокладки, и если вы пользовались ими хоть раз, то точно знаете, сколько неудобств они доставляют. Это неприятные тактильные ощущения.
4: Это же страшно неловко. Да еще и в общественном месте. Как представлю, меня даже в жар бросает.
5: Поэтому я называю проблему недержания не просто неприятной, а даже опасной. Это какой колоссальный стресс. Каждый день, каждую минуту жизнь буквально становится невыносимой, без преувеличений. Женщина меняет образ жизни и лишается многих радостей, эмоций и даже чувства собственного достоинства. Частые походы в туалет угнетают днем и не дают спокойно спать ночью. Женщина постоянно думает, не пахнет ли от нее мочой, не заметят ли это окружающие, и в итоге начинает избегать близкого общения, дружеских компаний и личных встреч.
4: Так можно дойти до того, что женщина вообще перестанет выходить на улицу.
5: Уже с мочой могут появиться пролежни и язвы, растут риски инфекции мочеполовой системы, воспаления мочеиспускательного канала, мочевого пузыря, почек. А это боли в животе и пояснице, рези и жжение, на которые не обращать внимания уже не получится.
4: Эта программа создана именно для женщин. И это не случайно. Когда я готовилась к эфиру, то вычитала, что женщины страдают от недержания в 2 раза чаще мужчин. Почему так получается?
5: Объясню. В России около 40% женщин отмечают симптомы гораздо больше сил. И мышцы тазового дна должны быть сильные и крепкие.
4: Вот про них сейчас не говорит только ленивый. Укреплять мышцы тазового дна, качать их. Столько советов, что трудно понять, где истина.
5: Давайте разберемся по порядку. Почему эта группа мышц так называется? Тазовое дно. Потому что они так сгруппированы, мышцы в нашем теле ослабевают. Абсолютно все. Но у женщин мышцы тазового дна становятся дряблыми в разы быстрее, чем у мужчин. Ведь на их состоянии серьезно сказывается беременность и роды, особенно если их было несколько, да еще и с травмами. Добавьте к этому запоры и лишний вес, которые повышают внутрибрюшное давление, а также общее возрастание.

0: возрастные изменения и особенно наступление менопаузы. В итоге у женщин после 40 недержание, а это неправильно. К сожалению, когда мочевой пузырь перестает работать как положено, многие женщины думают,
1: а что же обратить внимание?
0: Противостоять этой проблеме можно и нужно в любом возрасте. Для этого необходимо привести мышцы в порядок, чтобы они снова могли нормально удерживать мочу. И тогда с проблемами мочеиспускания можно попрощаться. В этом могут помочь упражнения, физиотерапия, инъекции или операция. Варианты есть разные. Нужно советоваться со специалистом.
1: К сожалению, из-за возраста и ограничений по здоровью не все способны...
0: Топинор Ледис Формула. Он создан для деликатной поддержки женского здоровья в домашних условиях. Степинор – это комфортный и натуральный способ поддержать здоровье мышц тазового дна. Узнайте больше о Степинор. Звоните
1: 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные. Юлия, расскажите, а как именно работает Степинор?
0: У него есть глобальное преимущество. Степинор для женщин содержит запатентованный компонент Drapsor Dry. Благодаря ему действие Степинора направлено на поддержание здоровья нижних мочевыводящих путей у женщин. Те женщины, которые уже попробовали, остались очень довольны.
1: Юлия, я прошу прощения, перебью вас. Я хочу напомнить еще раз номер телефона, по которому наши слушатели могут узнать подробнее о Степиноре. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер *22 03. А все позвонившие сегодня могут дополнительно получить Степинор бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные. А мы продолжаем. Юлия, а Степинор – это натуральный продукт?
0: Да, на 100%. Компонент Drapsor Dry в составе Степинора – это смесь природных растительных экстрактов со строго определенными пропорциями генистеина и энтеродиола. Именно такая комбинация помогает Степинору активировать собственные резервы организма женщины в любом возрасте. Она создает условия, чтобы вырабатывался собственный коллаген. Коллаген – это то вещество, которое поддерживает все мышцы в организме, в том числе мышцы тазового дна и мочевой пузырь. Благодаря крепким мышцам можно поддержать мочеиспускание. А это наше женское спокойствие и уверенность в себе в будущем. Это возможность чувствовать себя здоровой и сильной женщиной.
1: Это потрясающе, а главное, удобно и просто.
0: Абсолютно согласна. Женщины воспринимают недержание мочи как закономерный результат старения. А это неправильно. Противостоять этой проблеме можно и нужно в любом возрасте. Для этого необходимо привести мышцы в порядок. Натуральный продукт Степинор Ледис Формула. Он создан для деликатной поддержки женского здоровья в домашних условиях. Степинор даже для меня стал настоящим открытием. Принимать его действительно очень просто, а почувствовать динамику можно уже в первые 2 недели приема. Я напомню телефоны бесплатной горячей линии 8 800 100 01 33 и короткий номер для звонков с мобильного *22 03. Обращайтесь, и наши специалисты подберут наиболее выгодное для вас предложение.
1: А все позвонившие сегодня могут дополнительно получить Степинор бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные. Юлия, время эфира незаметно заканчивается, но мы успеем еще раз напомнить, что такое Степинор.
0: Степинор Ледис Формула создан для деликатной поддержки женского здоровья в домашних условиях. Степинор – это комфортный и натуральный способ поддержать здоровье мышц тазового дна. Сильные, подтянутые и здоровые мышцы тазового дна – это свобода и контроль над своим телом. Это возможность чувствовать себя здоровой и сильной женщиной. Вы можете с удовольствием, спокойно и уверенно пойти в гости, отправиться на прогулку в кино или в театр. Живите обычной и полноценной жизнью. И неважно, сколько вам лет, женщины достойны лучшего. Звоните и узнавайте больше по телефонам 8 800 100 01 33 или с мобильного «#2203», «#2203». Звонки по России бесплатные.
1: Сохранить здоровье и комфорт возможно. И возрастных ограничений для этого нет.
0: Попробуйте стопинор для женщин, и жизнь всегда будет сиять для вас

0: новыми красками.
1: До свидания и спасибо, что были с нами. И напоследок еще раз напомню телефон горячей линии, по которому вы сможете узнать подробности о продукте «Стопинор» для женщин. Запишите 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного телефона на короткий номер *22 03. А все позвонившие сегодня могут дополнительно получить «Стопинор» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». ОГРН 121-770-009-3159. Город Москва. Троцк-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: Радио России.
3: Премьера в Театре Гоголя. 8 и 9 сентября. Дальше тишина. Режиссер Антон Яковлев. В центре сюжета история о разлученных супругах, которые продолжают жить надеждой на воссоединение. История о большой любви, которая остается, даже когда кажется, что будущего нет, а дальше только одиночество и пустота. В главных ролях народные артисты Анна Якунина и Виктор Раков. Информация на официальном сайте teatrgogolya.ru. 16+. Читайте «Клаксон» в сентябре. Не важно, как разобьют, важно, как подсчитают. Михаил Козлов разобрался в нюансах новых европейских оценок краш-тестов. «Малышки под миллион» для начинающих водителей. Михаил Калинин приценился к самым доступным малолитражкам на вторичном рынке. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без «Клаксона», как без руля. 12+.
2: Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное –

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске Путин считает, что есть шанс на урегулирование по Украине. Задержанный в Крыму россиянин дал признательные показания. Минтранс дал разъяснение иностранным авиакомпаниям по поводу полетов в Россию. Далее подробности. Шансы на урегулирование украинского конфликта есть. Об этом заявил Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума, отвечая на вопрос модератора. Президент поблагодарил все страны, которые пытаются помочь в этом процессе. При этом указал, что проявление государственного терроризма Киева осложняет возможности мирного урегулирования на Украине. По его словам, западные союзники Киева, которые отмалчиваются, становятся соучастниками международного терроризма.
2: Договориться между собой должны прежде всего Россия и Украина. А все остальные страны готовы поддержать и помочь. И не только Соединенные Штаты, но и здесь присутствующие страны. Китайская Народная Республика, например, постоянно тоже обращает на это внимание и всячески способствует тому, чтобы проблема была решена и прежде всего мирными средствами. И представитель Си Цзиньпинь, когда мы с ним встречаемся, тоже постоянно поднимает этот вопрос. Но все-таки, в конце концов, и прежде всего, эту проблему должны решить вовлеченные в конфликт страны. Это Россия и Украина. Это подход правильный. Но мы благодарны всем, кто пытается внести свой вклад в урегулирование этого вопроса. Есть ли шансы? На мой взгляд, да, они есть. А то, что вы обратили внимание на захват гражданских судов, на удары по гражданским торговым судам, это, тем более, вот мы сейчас услышали об угрозах атак на гражданские, на воздушные суда, это, конечно, проявление государственного терроризма. И это осложняет, безусловно, осложняет возможности проведения двусторонних мирных переговоров. Кстати говоря, те, кто отмалчивается, те, кто не обращает на это внимание, имея в виду прежде всего западных союзников Украины, становятся соучастниками международного терроризма.
1: Также глава государства заявила о сохранении контактов с украинскими властями, в первую очередь по линии специальных служб. При этом Путин добавил, что затрудняется рассуждать о готовности украинских властей к мирному соглашению с Россией, памятуя о последних заявлениях со стороны первых лиц Украины. Вооруженные силы России гранями поразили логистический центр «Новая почта», два украинских сухогруза и портовую инфраструктуру, используемую в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России. Ведомство опубликовало видеоролик с кадрами нанесения ударов с применением БПЛА в районе Одессы. Также нанесена серия авиаударов по железнодорожным составам, которые используются для доставки грузов военного назначения, в том числе БПЛА иностранного производства, их комплектующих в районах Барвенково в Харьковской области и Николаевке в Днепропетровской. Ранее в министерстве рассказали, что ударными дронами был поражен логистический центр «Биокон» в Великой Александровке Киевской области. По данным ведомства, там хранили и распределяли грузы военного назначения. Задержанный в Крыму россиянин дал признательные показания. Это следует из видео, распространенного ФСБ. Мужчина 1992 года рождения рассказал, что был завербован сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В его задачи входили передача и сбор информации об участниках СВО, расположении воинских частей, передвижении военной техники и правительственных автомобилей по территории Крыма. Со слов задержанного, он должен был выявить слабые места в военных госпиталях. Ему дали задание совершить теракт в одном из медучреждений Минобороны в Симферополе. При этом сотрудник украинской военной разведки предупредил агента, что его деятельность будет направлена в ущерб безопасности России. Возбуждено уголовное дело.

0: российскими авиационными властями в тесном взаимодействии. Они понимают все отечественные правила, стандарты и то, как в России следят за безопасностью полетов. Ранее Никитин заверил, что российские власти своевременно реагируют на угрозы гражданской авиации, постоянно совершенствуют требования безопасности полетов и аэропортов. Россия спорит задержание Норвегии на Шпицбергене судна «Росгидромета». Профессор Молчанов об этом сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Он уточнил, что российское судно задержали на основании иска украинской государственной энергетической компании «Нафтогаз».
1: Очередной пример правового нигилизма и беспредела западных стран. У нас есть уже 95 лет присутствие Пелагиш в Норвегии. 2001 года Арктикуголь ведет там, попирает все нормы международного права. Я хочу заверить, что в ближайшее время юристы Треста дадут соответствующий правовой ответ. Мы оспорим это решение. Такие прецеденты уже были. Но вот в чем, собственно, заключается моя мысль, что в условиях разрушения норм международного права, перехода к таким политически-конъюнктурным действиям, нам как никогда важно оставаться основой безопасности, основой правовой стабильности, предоставлять бизнесу такие условия, чтобы не только российские, но и международные инвесторы выбирали Россию, выбирали Арктику и Дальний Восток.
0: Норвежская сторона утверждает, что арестовала российское судно по запросу «Нафтогаза» в связи с невыплатой Москвы, присужденной арбитражем компенсации в размере 4 миллиардов 220 миллионов долларов за изъятые в Крыму активы. Суд запретил судну покидать порт Баренцбурга. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее спорт, погода.
2: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Чемпионы мира в парном катании фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галямов получили нейтральный статус. Ранее Мишина и Галямов не попали в заявку сборной России для участия в сентябрьском турнире серии «Челленджер» в Японии, который пройдет с 4 по 6 сентября. А наши фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко, которые будут участвовать в этом турнире, заявили, что болельщики и соперники приняли их очень тепло. «Никто в нас помидоры не кидал, красные мы от тренировки. Не знаю, рано судить, но первое впечатление никакого не негатива нет, все с улыбкой и с радостью», — сказал Устенко. Фигуристы представят ритм-танец в субботу. Спортивно-арбитражный суд рассмотрел иск Союза биатлонистов России о недопуске россиян до международных соревнований. «Но до обнародования решения мы ничего не можем сказать, хотя шансы там высокие на восстановление», — рассказал глава Олимпийского комитета и министр спорта России Михаил Дегтярев. Нападающий «Локомотива» Александр Радулов признан лучшим хоккеистом континентальной хоккейной лиги в прошлом сезоне. По итогам голосования ведущих спортивных журналистов Радулов набрал 226 очков. Вторым стал защитник «Авангарда» Дамир Шеребзянов, 97 очков и 8 первых мест. Третью позицию занял Константин Акулов из «Авангарда», 47 очков. В прошлом сезоне Радулов стал лучшим бомбардиром и ассистентом «Локомотива» в регулярном чемпионате КХЛ и в плей-офф, и вместе с командой второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина. А новый сезон КХЛ стартует 5 сентября. Московский «Спартак» плохо провел первый тайм матча с Родиной, считает тренер красно-белых Хуан Карседа. Позволяли сопернику создавать очень много опасных моментов. И даже скажу, что счет, на мой взгляд, был несправедливым. Родина заслуживала большего, сказал после игры Карседа. Накануне в матче Кубка России по футболу «Спартак» дома обыграл Родину со счетом 3-1. С вами был Юра Геворкян.
0: Погода. В пятницу 4 сентября в Петропавловске-Камчатском плюс 18, плюс 20, небольшой дождь. В Магадане без осадков плюс 14, плюс 16. Во Владивостоке плюс 22, плюс 24 без осадков. В Челябинске плюс 25, плюс 27 без осадков. В Сургуте плюс 20, плюс 22 без осадков. В Новосибирске без осадков плюс 19, плюс 21. В Красноярске плюс 14, плюс 16 без осадков. В Вологде плюс 19, плюс 21, небольшой дождь. В Нижнем Новгороде плюс 20, плюс 22, кратковременный дождь, гроза. В Волгограде плюс 26, плюс 28 без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, днем дождь, местами по области гроза, температура плюс 14, плюс 16. В Москве переменная облачность, днем местами небольшой дождь, температура в столице плюс 20, плюс 22, сейчас в Москве плюс 16.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Владимир Машков.
2: Это рекламное время партии.

0: и «Единая Россия». Но мы договорились, что мы потратим это время на то, чтобы рассказать, как государство поддерживает развитие культуры в стране. Программа «Земский работник культуры» приглашает профильных специалистов проявить преданность выбранному делу в малых городах и поселках. А государство предоставит выплату, чтобы обустроиться на новом месте. Развивайте искусство во всех уголках страны. Выборы важны, но наши люди важнее.
1: Почему вы пойдете на выборы?
2: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
3: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
4: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
5: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
6: Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
1: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
7: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом, за право на любое мировоззрение, за право граждан самим определять бюджет, за право на дискуссии, за Россию, открытую для всех свободных людей планеты, за ответственность депутатов перед избирателями, за власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.

0: За природу. За свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
2: Выборы в Государственную Думу 2026.
3: Слушаем.
4: Второй час радиоканала «Слушаем» в эфире «Радио России». Открываем. Приветствую жителей Находки, Кемерово, Донецка, Магадана, Чебоксар, Кирова, Джанкоя, Кургана, Сыктывкара, Галича и других городов нашей прекрасной Родины. Меня зовут Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Софья Мацук. Ну и, конечно, как и во втором, в первом часе, во втором мы будем говорить на наиболее важные и заметные темы. Все это делаем со специалистами, с экспертами в прямом эфире. Но не забывайте, что программы сохраняются на платформе «Смотрим». Заходите и слушайте наши эфиры. Также не забывайте, что помимо FM-вещания есть еще и онлайн-трансляция. Она ведется в приложении «Радио России». За информацией заходите на сайт вести.ру и не забывайте присоединяться к нашим социальным сетям, к мессенджеру «Макс» в том числе. О чем будем говорить во втором информационном часе со специалистами? Правительство утвердило план развития волонтерства до 2028 года. Россияне назвали Пушкина, Толстого, Достоевского главными историческими символами страны. Продолжается поэтапный переезд офисов государственных компаний из Москвы в регионы. На эти и другие темы говорим со специалистами совсем скоро. Начинаем через несколько секунд.
3: Слушаем.
4: О развитии авиационной промышленности и отрасли в целом говорим сейчас. Правительство России планирует утвердить обновленную программу развития авиационной промышленности до конца 2026 года. Сказал об этом глава Минпромторга и первый вице-премьер Денис Мантуров. Ну, в том числе глава министерства предложенные механизмы сказал, что поддержаны уже президентом. Более подробно на эту тему говорим сейчас. Авиаэксперт, главный редактор интернет-портала avia.com. Роман Гусаров с нами на связи. Роман Владимирович, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Что предполагает эта комплексная программа развития? Ну, я понимаю так, что где-то в кулуарах вы наверняка знаете, как ведется эта работа. На что нужно обращать внимание?
5: Ну, на самом деле, комплексная программа

0: развития авиационной промышленности, она существует и уже не один год, но она периодически корректируется. Понятно, в связи с планами производства самолетов на земле, как говорится, поскольку сложно прогнозировать количество построенных самолетов тогда, когда самолеты еще находятся на этапе разработки и испытаний. А это такой процесс, который очень сложно уложить в какие-то рамки. Никогда не знаешь, где в процессе каких испытаний понадобится какая-то доработка, повторные комплекс испытаний и сертификации. Поэтому из года в год мы наблюдаем, как выдача новых самолетов отечественных, она двигается вправо, как говорят. Uh-huh. И вот сейчас, наконец-то, мы уже подошли практически вплотную, вот мы в ожидании, наконец-то, первого серийного отечественного нового самолета Ил-114-300, который нам обещают поставить в авиакомпанию уже в этом году. Остальные самолеты МС-21, Суперджет-100 в следующем году.
1: Что это за самолет, каковы его характеристики, чем он примечателен?
0: Ну, Ил-114-300 – это самолет для региональных авиалиний, и его главная, основная, ключевая задача – связать между собой регионы, чтобы наконец-то развязать вот этот вот, разрубить Гордиев узел полетов через Москву, когда из соседних регионов, там, допустим, ну, условно говоря, из Иркутска в Новосибирск, чтобы попасть, нужно лететь в Москву, а потом из Москвы назад. Вот это совершенно неправильно, и связано это с тем, в первую очередь, с отсутствием воздушных судов данного класса, поскольку большие самолеты между регионами гонять крайне невыгодно, они будут летать почти пустые. Нужны самолеты, вмещающие 50-60 человек максимум. И вот Ил-114-300 это как раз такой самолет. Плюс он еще и самолет турбовинтового класса. То есть это самолет, который тратит примерно в 2, а то и в 3 раза меньше топлива, чем большой магистральный реактивный лайнер. То есть это еще экономика, это еще и доступность авиабилетов. Uh-huh. То есть этот самолет как раз очень ожидаем и очень нужен нашему народному хозяйству.
1: Роман Владимирович, скажите, пожалуйста, а это прежде всего для внутреннего рынка? Или когда, например, Мантуров говорит про контракты, имеется в виду, что и иностранные заказчики тоже есть этого самолета?
0: Ну, если говорить о рыночном сегменте, конечно же, он для внутреннего рынка в первую очередь, и самолет по своим техническим характеристикам был задуман таким, чтобы он мог эксплуатироваться у нас, причем в регионах и Крайнего Севера, и на грунтовых аэродромах, то есть такой для суровой эксплуатации самолет. И плюс у него все-таки регионального класса, дальность примерно до 1500 километров, то есть он как раз для полета внутри страны. Но, понятное дело, когда мы удовлетворим собственный спрос внутренний, а он не маленький, и при этом будут еще и на заказчики, желающие приобрести этот самолет для своих внутренних нужд, конечно же, мы будем готовы поставить этот самолет за рубеж. В том числе, кстати, и возможно организовать лицензионное производство на их территории. Например, было такое предложение, обсуждалось вот с индийскими партнерами об организации производства Ил-114-300 в Индии.
1: Только как раз хотел спросить у вас, да, Роман Владимирович, какие страны заинтересованы? Ну вот вы говорите, Индия, да, как заинтересант в этом проекте.
0: Да, Индия рассматривает проект, потому что она как раз сейчас занимается интенсивным развитием своих вот внутренних маршрутов, строит новые небольшие аэродромы. Индия сложная страна. Скажем, если у нас главная проблема – это морозы и бездорожье, да, то есть вечная мерзлота, слякоть, да, то у них, наоборот, это высокогорье, это высокие температуры, разряженный воздух, там другие совершенно задачи. И, конечно же, им очень сложно тоже связать все дорогами, как и нам, всю свою большую страну, а население очень большое. И оно тоже нуждается как-то в перемещении. Поэтому они сейчас этим занимаются и очень внимательно смотрят на то, что им могут предложить зарубежные производители, мировые производители авиатехники. Но в приоритете у них те будут производители, которые позволят им производить, строить такой самолет самостоятельно, потому что Индия больше не хочет быть только приобретателем, она хочет участвовать в разработке самолетов, в строительстве самолетов, то есть развивать свои собственные технологии, как это делается в соседних странах.
1: Ну вот мы говорим про разработку и модернизированную версию турбовинтового самолета Ил-114, это Ил-114-300. А еще на какие проекты вы бы обратили внимание, чем сейчас еще занимаются российские разработчики и какие перспективные наработки есть уже готовые, может быть, в ближайшие годы порадовать ну и внутренний рынок, и не только?
0: Ну, самое ближайшее, то, что мы очень ожидаем, это, конечно, два магистральных самолета. Это обновленный Суперджет 100, импортозамещенный, и новый среднемагистральный лайнер МС-21. Это самолеты, которые как раз должны заменить в паре эти вот популярные Боинги и Эрбасы сейчас в наших авиакомпаниях, ну, которые мы сейчас уже и получать не можем, да, в связи с санкциями. Причем эти самолеты прям новейшие, нового поколения, абсолютно конкурентоспособные, ничем не уступающие западным. То есть это абсолютно аналогичная замена, ни в коем случае не худшая, не надо так думать, это неправильно. А вот в региональном сегменте сейчас ведется разработка тоже целой линейки самолетов, они будут чуть-чуть позже, мы их ожидаем, но это в первую очередь самолет «Байкал», который должен прийти на замену старичку Ан-2. Угу. Это самолет «Освей», который разрабатывается совместно с белорусскими коллегами, запущен только сейчас проект, так что еще какое-то количество лет придется его подождать. И самолет «Ладога», примерно на 44 пассажирских кресла, тоже турбовинтовой самолет, такой средний в региональном сегменте, тоже очень ожидаемый, очень-очень востребованный, он должен прийти на замену чешского самолета Ил-410.
1: Спасибо вам большое, Роман Владимирович. Напоминаю, авиаэксперт, главный редактор интернет-портала avia.ru Роман Гусаров был с нами на связи. Далее у нас рубрика «Финансовый аспект». Слово передаю Алексею Гвоздеву.
2: Здравствуйте. Средняя максимальная ставка по вкладам в десятки крупнейших банков России в третьей декаде августа не изменилась. 12,90% годовых. Это аналитики сравнивают срочные банковские вклады, доступные любому клиенту без предварительных условий. Если к базовым характеристикам добавить новые деньги или новых клиентов банка, то ставка подрастает на процент или полтора. Если говорить про ключевую ставку, которую, конечно же, учитывают все банки, то Центробанк России снова пересмотрел свои прогнозы и послал заместителя председателя ЦБ Алексея Заботкина, пространство для снижения ключевой ставки сузилось. Но задача вернуться к устойчивой инфляции в 4% в год в следующем году осталась неизменной. В июле базовый сценарий Центробанка предусматривал среднюю ключевую ставку в этом году на уровне 14,5% годовых и от 10,5% до 12,5% годовых в следующем году. А по новому прогнозу в следующем году стоит ждать ключевую ставку от 13 до 15% годовых, и только в 2028 году она снизится до 11-12% годовых. А в 2029, возможно, перестанет быть двузначной и достигнет 8,5% или 9,5%. Возможно, потому что прогнозы меняются достаточно быстро. Жизнь поправляет их. Но надо хоть на что-то опираться, чтобы понимать, насколько регулятор будет двигать ставку, а соответственно прикинуть, когда депозиты перестанут быть выгоднее, а кредиты станут доступнее. Кстати, аналитики зафиксировали, что во втором квартале этого года число действующих микрокредитов сократилось на 1,5% до 26,5 миллионов. Снижение зафиксировано впервые с пандемийного 2020 года. Но тут непростая арифметика, и микрокредитные организации трансформируются, перестраиваясь под постоянных клиентов и на длинные займы с лимитом кредитования, отказываясь постепенно от высокорискованных займов на короткий срок. И новые требования по биометрии сыграли свою роль. С марта МФО обязаны при выдаче онлайн-займов проводить идентификацию и аутентификацию заемщика с использованием единой биометрической системы. Зато с сентября семьи со вторым ребенком получили право на ипотечные каникулы на срок до 1,5 лет. Причем сейчас сам факт прибавления в семье является основанием для предоставления каникул. Раньше требовалось подтвердить падение дохода семьи более чем на 20% или высокую долговую нагрузку, то есть когда 40% дохода семьи уходило на выплату по ипотеке. Еще размер кредита должен быть не больше 15 миллионов рублей, жилье должно быть единственным пригодным для постоянного проживания, а льгота предоставляется однократно по каждому кредитному договору. Каникулы предоставляются на период до достижения ребенка возраста 1,5 лет или 18 месяцев с даты усыновления.
1: В России утвердили план мероприятий на 26-28 годы концепции содействия развитию добровольческой деятельности до 2030 года. В документе предусмотрены 46 мер, реализация которых приведет к решению ряда общественно значимых задач и улучшению экономики страны. Ну и, собственно, этот план мероприятий подписала заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. Безусловно, важное такое событие. Мероприятия охватывают популяризацию, продвижение волонтерства, совершенствование законодательства, международную деятельность, развитие инфраструктуры для добровольческих организаций и многое-многое другое. Ну вот, по словам заместителя министра экономического развития Татьяны Илюшниковой, добровольство находится в фокусе внимания государства, и развитие приводит не только к решению социально значимых задач, имеется в виду развитие добровольства и волонтерства, но и к заметному экономическому эффекту. А добавьте сюда еще и такое понятие, как социальный лифт, когда вчерашние волонтеры становятся членами правительства, ну, может быть, пока что регионального, на своих уровнях, или где-то работают в местных администрациях, ну, а потом продвигаются по карьерной лестнице и в том числе доходят до уровня и депутатов Государственной Думы. Действительно, такой серьезный карьерный рост возможен, но, безусловно, нужно прилагать к этому определенные усилия. Кстати, та же Илюшникова отметила, что вклад добровольчества в ВВП страны увеличился с 0,4% в 2021 году до практически 0,7% в 2024. Ну и, безусловно, рост еще намечен. Системный подход к разработке инструментов поддержки развития региональной инфраструктуры и внедрения новых социальных и образовательных практик, как считает Илюшкина, помогут раскрывать в полной мере экономический потенциал добровольческой деятельности. В какой мере раскрывать, это тоже важный вопрос. Ну, а Минэкономразвитие как раз отвечает за три пункта плана. Это вместе с ассоциацией Добро.РФ и другими заинтересованными органами развития программ корпоративного добровольчества и комплексный анализ деятельности различных некоммерческих организаций. А также в конце года, каждого года, Минэкономразвитие вместе с другими ведомствами будет рассказывать о том, как этот, собственно, эффект влияет на экономику. Имеется в виду эффект от работы добровольческих организаций. С нами на связи председатель Комитета Государственной Думы по молодежной политике, руководитель экосистемы Добро.РФ Артем Метелев. Артем Павлович, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Итак, какие мероприятия запланированы на вот этот период?
3: Ну, мероприятий много, 46, если быть точнее. Они делятся по разным направлениям. Но если общую цель вообще сформулировать, у нас за последние 10 лет рост гражданского активизма в России почти 10 раз. То есть 3% в 2013 году, и каждый третий россиянин сегодня говорит, что участвует в волонтерских социальных проектах. Цель этого плана и в целом работы нашей с правительством – сделать это участие регулярным, чтобы оно было не разовым, оно было регулярным, устойчивым, и чтобы поддержка была у тех организаций, которые помогают людям найти себя в благотворительности, в социальных проектах. И для этого мы через этот план мероприятий внедряем социальную практику не только в НКО и фондах, но абсолютно везде, в компаниях, в государственных учреждениях, органах власти. Там предложено, чтобы работодатели предоставляли специальные дни отдыха сотрудникам, вне зависимости, работаешь ты на государство или в частном бизнесе. Отдельно это работа с образовательными организациями, это модуль первокурсников через социальные проекты, модуль адаптации. То есть каждый первокурсник будет проходить через участие в социальных инициативах. Это тематические разговоры о важном в школах. Это интеграция модуля в программы кадрового резерва. Те самые лидеры России, школы мэров, школы губернаторов, которые проходят в нашей стране. Вот мы предлагаем, чтобы в них также была социальная практика. И это, на самом деле, уже сегодня происходит. Это серьезная поддержка в регионах. Мы предлагаем обновить в каждом регионе, а там, где их нет, создать государственные программы поддержки добровольчества.
1: В общем, огромное количество мероприятий, о которых мы только часть рассказали. К сожалению, время вышло. Артем Павлович, спасибо. Председатель Комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель экосистемы Добро.РФ Артем Метелев был с нами на связи. На минуту прервемся.
4: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
4: Радио России. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь. Слушаем!
1: Вы знаете, на самом деле бич 21 века, ну, один из, это вот ожирение. К сожалению, вот ожирением как раз страдает огромное количество людей. Мы, возможно, даже недооцениваем масштаб этой проблемы, причем во всем мире. Есть страны, где с этим уже борются и достаточно давно. Не всегда эта борьба получается успешной, но вот понятие сверхожирение, даже вот такое, может быть введено в клинической рекомендации по борьбе с лишним весом. Это следует из проекта рекомендаций, и сверхожирением будет считаться индекс массы тела, который более или равен 50 килограммам на квадратный метр. Ну, как это рассчитывается, мы сейчас спросим у специалиста, ну и вообще, что с этим делать, как бороться. С нами на связи врач-диетолог, терапевт, кандидат медицинских наук, заведующий дневным стационаром фицпитания и биотехнологии Татьяна Залетова. Татьяна Сергеевна, здравствуйте.
6: Добрый день.
1: Ну, давайте для начала разберемся, что это такое сверхожирение, как рассчитывается этот вес.
6: В целом для градации ожирения в медицине всегда используется индекс массы тела, так как это очень простая и доступная формула, то есть ваш вес в килограммах нужно разделить на ваш рост в метрах, возведенный в квадрат, ну или вес дважды разделить на рост, и вы получаете индекс массы тела. В норме он должен быть от 19 до 25. Все, что выше 25, но ниже 30, это избыточная масса тела, и все, что выше 30, это уже ожирение, степень считается уже в зависимости от цифры. Сейчас максимальное это ожирение третьей степени с индексом массы тела более 40. И именно поэтому сейчас идут разговоры про то, чтобы если индекс массы тела уже 50, говорить как сверхожирение.
1: Угу. Но эта проблема сейчас распространяется все больше, и в том числе в нашей стране.
6: Ожирение уже давно признано эпидемией 21 века. До того, как у нас появились вирусные активные заболевания, это в целом была одна из основных нагрузок на ожирение. И теперь мы все больше и больше возвращаемся к этой проблеме, так как ожирение – это значимый фактор риска практически всех так называемых алиментарно зависимых, то есть зависящих от еды заболеваний, то есть это инфаркты, инсульты, сахарный диабет, а также проблемы с суставами и ряд онкологических заболеваний. Таким образом, это значительно ухудшает здоровье населения, способствует появлению более раннему инвалидности, ну и, соответственно, мешает человеку работать.
1: Татьяна Сергеевна, ну давайте так, по-честному скажем, эти проблемы не возникают вдруг, не возникают за неделю, за один день, за месяц и даже за год. Как не пропустить? Почему, собственно, возникает вначале избыточный вес, а потом сверхожирение? Что с этим делать? Как предотвратить?
6: Вы абсолютно правы, это не возникает в один день, и в этом кроется огромная проблема.
1: Да.
6: Связанная с тем, что человек пытается решить ее, ту проблему, которая накапливалась годами, решить иногда за 1-2 недели какой-то небольшой диетой. В большинстве случаев проблема избыточного веса ожирения – это все-таки несоответствие питания, то есть избыточная калорийность питания и уровня физической нагрузки. Достаточно переедать всего на 200-300 килокалорий, это один кофе или одна печенька, чтобы набирать около килограмма в месяц. месяц. Килограмм в месяц – это незаметно. Через год это уже плюс 12, через 10 лет, посчитайте сами. Mm-hmm. И, конечно же, очень важно следить за своим весом. Сезонные колебания веса 2-3 килограмма, они могут быть. Но если вы видите, что вес прям постепенно увеличивается, то, конечно, нужно задумываться, не когда ваш индекс массы тела уже 50 и даже 30, а значительно раньше. В первую очередь об изменении в питании или увеличении физической нагрузки. И если же ваш вес уже превышает нормальные значения, индекс массы тела более 30, то лучше не заниматься самолечением, а обратиться к специалисту, эндокринологу или диетологу.
1: Ну, к сожалению, вот именно то, о чем вы говорите, люди часто пропускают этот момент, да, и потом вот как раз и занимаются самолечением.
6: Абсолютно верно. Более того, очень часто к нам фитнес-питание приходят люди не потому, что не хотят похудеть, а именно потому, что ожирение уже значимо повлияло на их здоровье. Появились одышка, и им требуется замена суставов, и они не мотивированы на изменение привычек, потому что не видят проблему в лишнем весе, да. Они видят проблему в самочувствии. И замотивировать людей очень сложно, и на самом деле все мировые исследования показывают, что, к большому сожалению, значимо снизить вес, самое главное его удержать, получается в меньше, чем половине случаев, потому что самое важное – это мотивация, изменение привычек, а сделать это взрослому человеку достаточно сложно.
1: Спасибо вам большое. Давайте беречь здоровье, беречь себя, чтобы потом не столкнуться с серьезными проблемами. Врач-диетолог, терапевт, кандидат медицинских наук, заведующая дневным стационаром фитнес-питания и биотехнологии Татьяна Залетова была с нами на связи.
4: Слушаем.
1: А вот какое интересное исследование. Пушкин, Толстой и Достоевский стали главными символами России по версии россиян. Свидетельствуют об этом результаты опроса в ЦИОМ. Участникам предложили назвать людей, образы и объекты, которые, по их мнению, могут символизировать страну. С нами на связи социолог, член Российского общества социологов, ведущий лектор Российского общества знания Сергей Таланов. Сергей Львович, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
1: Сергей Львович, а почему так? Да, вот интересно, это, что называется, честь и совесть страны. Ну, почему именно эти люди? Ну, я бы сюда, например, еще бы добавил Гагарина, предположим.
7: Ну, вы правильно сказали, это удивительно, но в то же время это отражает нашу идентичность. Литература ведь для россиян имеет важное значение, и писатели, и поэты, не просто авторы произведения, они как вот учителя, пророки, моральные авторитеты. Конечно, я бы, допустим, тут какой Толстой, да, Лев Николаевич, а почему не Алексей Николаевич, да, допустим? Вот. Ну, тут понятно, многие, как Пушкина, знают со школы. Если, конечно, попросить сейчас простого обывателя все произведения Пушкина перечислить, они же обычно как там Евгения Онегина, допустим, заставляли учить, да, сначала заставляли, а потом понравилось и выучили. Достоевского, Толстого читают, ну, «Война и мир», если спросишь, кто там до конца дочитал, но образ позитивный, что они идеальные, наше все, и писали то, что волновало, и это объединяет все поколения. Это и 20 лет прошло, и 40 лет прошло, и те, кто будут после нас, они тоже будут с удовольствием это читать, и им это все будет сюжетная линия понятна. И того же Евгения Онегина все очень простая, понятная сюжетная линия. Гениально.
1: Угу. То есть вот когда говорят действительно, что эти писатели, например, являются моральными камертонами, это не просто так. И это не только из части, с точки зрения социологии, это и с точки зрения морали и так далее. Хотя если детальнейшим образом проанализировать жизненный путь каждого из этих людей, то не всегда они будут нам моральными камертонами, но в литературу-то и в мировую в том числе они вошли именно таковыми.
7: Да, вы правы. Тут вопрос не как ты лично жил. Тут понятно, что если про каждого посмотреть, у кого-то какие-то были пятна, там можно там дискутировать на эту тему. Но общее восприятие населения, ну, простых обывателей, там не вспоминают, кто там во что играл и что там делал.
1: И после, что проиграл, грубо говоря, да?
7: Да, после там сколько проиграл. Да, тут имеется в виду, какой же он общий вклад. Вы даже знаете, там вот Нобелевскую премию, когда дают там, да, Хемингуэю, например, они посмотрели ведь не только там «Старик и море», а что он, как жил, победил онкологию, там, воевал и так далее, и так далее. Также и здесь наши обыватели, когда говорят про Пушкина, про Толстого, Достоевского, они тоже знают их биографии, но здесь как бы самое-то главное то, что они написали, какой след оставили, какое произведение, философия какая, какая концепция. Она очень понятна и тем, кто в 19 веке жил, и сейчас она очень понятна.
1: Вы знаете, кстати, если шире посмотреть, то западные, в том числе эксперты, когда проводят опросы различные, по каким писателям или с кем или с чем вы ассоциируете Россию, то очень многие люди говорят о Достоевском и о Чехове. Вот я, кстати, удивлен, почему вот в эту тройку писателей не вошел Чехов, хотя его за пределами страны, ну, безусловно, в нашей стране это знают миллионы-миллионы людей.
7: Ну, тут, видите, выборка-то, я посмотрел, репрезентативная. Так всегда проводят исследования, здесь нареканий никаких нет. Ну, просто понятно, что если бы мы выбрали целевую группу, там, например, литераторов, да, или филологический факультет студентов, они бы нам Пастернака, например, назвали, там, еще кого-нибудь, там, не знаю, Булгакова там назвали, да. и так далее. Да, ну, я так образно говорю, да, то есть они могли бы там перечислять, там, много кого и так далее. И, может быть, вообще американскую классику Белла Генри сказали, вот, нам это больше нравится, потому что там похоже. А тут-то больше удивляет, что не военных, да, показали, там, Александра Невского, Дмитрия Донского, а здесь показали культуру, то есть еще более конкретно литературу показали, и это радует, что для большинства образ ассоциируется именно с культурой.
1: А эти образы как, на ваш взгляд, помогают самим россиянам? У нас буквально 30 секунд.
7: А, ну это опора. Это у нас, понимаете, у нас самое главное словосочетание для любого человека в Российской Федерации – мы великие. Да. И вот наша литература, она великая. Поэтому ощущение, что я принадлежу к этой культуре, повышает мне самооценку, и это моя опора, индикатор и направленность.
1: Спасибо вам большое, Сергей Львович. Да, тут, собственно, и не поспоришь с этим опросом и с этими величайшими людьми, которые прославили и нашу культуру, и нашу литературу, и, естественно, для многих из нас являются такими примерами и моральными камертонами. Их произведения так точно. Социолог, член Российского общества социологов, ведущий лектор Российского общества знания Сергей Таланов был с нами на связи. Не забывайте хотя бы периодически пролистывать, если уж не читать так вдумчиво. Но лучше, конечно, вдумчиво чего читать этих авторов. И не только. Далее рубрика «Кино по четвергам». Слово передаю Михаилу Предтеченскому. Ну, а после у нас еще будут московские темы, поэтому от приемников далеко не уходите.
8: Кино по четвергам.
9: Здравствуйте, Михаил Предтеченский. О премьерах недели.
8: Комедии.
9: Сергей Безруков в роли телезвезды. Сегодня на экраны выходит комедия под названием «Не по-детски». Кстати, сам актер признается, что не снимался в фильмах этого жанра со времен каникул строгого режима. Капризный и избалованный славой телеведущий Марк Николаев ведет популярное шоу, победители которого известны, а точнее проплачены заранее. Но все его коммерческие расчеты нарушает выпускница детского дома Наташа, чья победа в конкурсе становится для Марка неприятным сюрпризом. Начинается скандал. Он неловко пытается исправить ситуацию и впервые сталкивается с реальной жизнью за пределами телекамер и соцсетей. Помимо Безрукова в фильме «Не по-детски» также снимались Федор Добронравов, Мария Смолова, Мольникова, Мария Аронова, Виктория Агалакова и Юрий Цурило.
8: Боевик.
9: Осень начинается с самого стремительного остросюжетного фильма. Сегодня в кинотеатрах выходит лента «Бегущая» с голливудской звездой Галь Гадот в главной роли. Утро Майи успешного лондонского адвоката начинается как обычно – собрать и проводить сына в школу, успеть на пробежку перед работой. Но в одно мгновение привычный порядок рушится, раздается звонок от незнакомца. Он сообщает, что сын Майи похищен, и чтобы вернуть ребенка живым, ей нужно в точности выполнить то, что он скажет. Начинается адреналиновая гонка со временем, и никто не поможет, только находчивость, хладнокровие и материнская любовь.
8: Триллер.
9: Ему 77, но он все так же обаятелен, ироничен и харизматичен. С 3 сентября в наших кинотеатрах очередной фильм с участием звезды криминального чтива Сэмюэла Джексона. Триллер с элементами комедии «Сыграть в ящик». На сей раз знаменитый актер выступает в роли гения преступного мира, который решает инсценировать свою смерть, чтобы получить страховку в 30 миллионов долларов и скрыться от ФБР. Нора, его жена, должна помочь ему, но у нее другие планы. Она хочет, чтобы муж ушел в мир иной по-настоящему, свалив вину на любовника и забрав все деньги себе. Партнершей Джексона в этом фильме стала Ева Грин.
8: Для детей.
9: «Маша и медведь» и популярный мультсериал здесь ни при чем. Год назад на экраны вышел фильм для всей семьи «Мой папа-медведь» с Евой Смирновой и Романом Курциным. Он о том, как своенравная и непослушная девочка Маша повстречала в лесу самого настоящего медведя. Фильм имел успех, и сегодня выходит продолжение, которое, как легко догадаться, называется «Мой папа-медведь-2». Приятного просмотра и счастливо!
10: Кино по четвергам. Слушаем. Социальность ластоногих.
11: Ушастые тюлени, настоящие тюлени и есть моржи. Все эти три группы очень разные по образу жизни и по социальной своей структуре, по стилю общения с сородичами, они все тоже очень друг от друга отличаются.
10: Зоолог Андрей Тупикин в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В воскресенье в 12:10 по Москве и в 15:10 по времени Омска.
4: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
4: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
13: На правах рекламы.
14: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня будет у нас очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20 700 000 россиян есть болезни глаз, то есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13 700 000 человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как им помочь? Катаракты и глаукома, что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день, Фаина Борисовна.
15: Здравствуйте. Действительно, это грустные цифры, и что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начинаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день вы просто замечаете, что изображение кажется размытым, буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Поэтому с годами за ними следует следить. Конечно, никогда не стоит опускать руки, ведь современные технологии не стоят на месте. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который может помочь решить очень многие проблемы со зрением. И название ему – «Глазник». Сегодня я хочу рассказать о нем, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
14: Фаина Борисовна, а на чем основан аппарат «Глазник»?
15: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это самый надежный, а главное – действенный способ лечения, который может помочь, казалось бы, даже в самых запущенных ситуациях. Именно такая технология и применяется в аппарате «Глазник». «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. Создание этого аппарата по значимости можно сравнить разве что с первым полетом человека в космос. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А сейчас с появлением аппарата «Глазник» хорошее зрение стало доступно каждому. Тем более, что лечиться им можно даже дома, да и цена доступная. Для одиноких людей с плохим зрением это настоящий подарок. Глазник в буквальном смысле может открыть людям новый мир, полный ярких красок, ясный и четкий, без черных точек перед глазами, без мутных пятен. А главное, есть возможность постепенно возвращаться к нормальной жизни. И уже никакими деньгами нельзя это измерить. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Каждому позвонившему скидка 5000 рублей. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Хочу еще добавить, что мы, компания «Продекс», являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная, так что звоните 8 800 777 27 37. Наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
14: Фаина Борисовна, вот при каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
15: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит – это воспаление радужки и циллярного тела глаза. Также его рекомендуется использовать, конечно же, для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С глазником все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору глазник. 8 800 777 27 37.
14: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им просто пользоваться, справится ли человек пенсионного возраста?
15: Вы знаете, все совершенно элементарно, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку «Минимум действий». Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Многое, что сейчас представлено на рынке, в лучшем случае только снимает симптомы и дает кратковременный эффект. Или же предлагается кардинальное хирургическое лечение, на которое не каждый решится, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому создатели аппарата «Глазник» пошли совсем другим путем. «Глазник» способствует разрастанию капиллярной сетки глаза. Больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это дает шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, внимание, аппарат глазник вообще незаменим. Ведь глаза для них слабое место, аппарат может помочь справляться с главной проблемой. Диабетическими сгустками в глазных капиллярах, что может позволить остановить потерю зрения. Глазник также направлен на нормализацию глазного давления и стимуляцию питания волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть он направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате может улучшиться отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и происходит невероятное. Функция нерва может начать восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Это же просто фантастика. При этом многим, чтобы увидеть первые улучшения, требуется всего один курс процедур, а эффект от него держится длительное время. Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать.
16: А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция.
15: Каждому, кто сейчас позвонит, скидка 5000 рублей. И количество по акции ограничено, так что успейте. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 2737. 8 800 777 2737.
14: Фаина Борисовна, а вот за счет чего достигается такой результат?
15: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами мало какой аппарат может похвастаться. А вот глазник обладает такими параметрами. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов глазник получил самые высокие оценки. Его феноменальными результатами были поражены даже заядлые скептики. Положительные изменения наблюдались в 89% случаев. И это не просто цифры. За каждой из них стоят человеческие жизни. Только вдумайтесь, у 9 из 10 пациентов улучшение. Представляете, насколько мощный лечебный эффект?
14: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 2737. 8 800 777 2737. Звонок абсолютно бесплатный. А наша программа уже подходит к концу. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, при каких заболеваниях глазник может помочь.
15: Конечно. Давайте повторим для тех, кто к нам только присоединился. Глазник может помочь при следующих заболеваниях. Это глаукома, повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении. Катаракта – это помутнение хрусталика, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит, это воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Это не весь список. Более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты. Звоните 8 800 777 27 37. Уже через несколько процедур очертания предметов могут становиться более четкими, а цвета сочными и яркими. Может начать пропадать краснота и ощущение песка в глазах. А таких занятий, как читать, смотреть телевизор или заниматься мелкой работой, будут только в радость. И все это по доступной цене. Правительство Москвы поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И глазник является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Поэтому, если у вас плохое зрение и вы действительно нуждаетесь в лечении, не тяните время, звоните прямо сейчас, верните себе здоровье и смотрите на мир своими глазами. Он прекрасен, и это надо видеть. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все расскажут о приборе «Глазник». 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Консультация бесплатна.
14: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Радио России.
17: 4 сентября в Большом зале Московской консерватории выступит известный пианист, лауреат международных конкурсов Иван Бессонов. В исполнении прославленного музыканта и оркестра Академия русской музыки прозвучат шедевры русской классики, произведения Рахманинова и Чайковского. За дирижерский пульт в этот вечер встанет один из самых ярких и одаренных дирижеров современности Иван Никифорчин. 6+. 4 сентября в Московском доме музыки насладитесь непревзойденным исполнением хитов из мюзиклов от звезд музыкального театра и величественного органа. в новой программе «Люмисфера. История любви и 8000 свечей». Подробности на сайте lumisfera.show. 6+.
18: Самый добрый друг из детства возвращается.
19: Обратный отсчет.
18: Новое путешествие.
20: Это обратная сторона Луны.
21: Найдем моего папу.
18: «Лунтик. Обратная сторона Луны». Уже в кино. Категория 0+.

0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске Россия выступает за восстановление отношений с США, заявил Путин. Российские войска за сутки освободили 4 населенных пункта в зоне СВО. ФСБ сдержало в Тюмени организаторов незаконной миграции. Далее подробности. В России сохраняются контакты с Украиной, прежде всего по линии спецслужб. Об этом сообщил Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума, отвечая на вопрос модератора. Однако, как отметил президент, сложно судить, насколько они ведут к мирному урегулированию, учитывая последние заявления Киева.
2: Вы знаете, насколько они ведут к мирному соглашению, мне сейчас трудно сказать, имея в виду те заявления, которые мы слышали в последнее время со стороны первых лиц Украины. Но контакты действительно имеются, они продолжаются прямо вот в текущем режиме, тоже по линии специальных служб прежде всего.
1: Как отметил глава государства, сейчас продолжаются контакты с американской администрацией, а президент Трамп настроен на позитивную конструктивную работу. Президент отметил, что Москва выступает за восстановление полноформатных отношений с США, но это зависит и от Вашингтона. При этом Путин сообщил, что у России много друзей в США.
2: Что касается наших контактов с американской администрацией, то они продолжаются. Мы в контакте с американской администрацией. И сейчас в контакте до сих пор. И, надеюсь, эти контакты будут продолжаться. Мы за восстановление отношений с Соединенными Штатами в полноформатном режиме. Но это не только от нас зависит, это зависит от американской стороны. Но президент Трамп, насколько я понимаю, чувствует и вижу, настроен на такую позитивную, конструктивную работу. Вот все уже знают о контактах по линии спецслужб, по линии тех представителей администрации, которых назначает президент Трамп для продолжения диалога с Россией. Все это работает. Надеюсь, в конце концов, и приведет к положительному результату. У нас много друзей в Соединенных Штатах. Вот один из них в этом зале, господин Стивен Сигал. Прошу любить и жаловать. Лучший посланец мира. Хорошо известен не только как актер во всем мире, но и как большой друг России у нас в стране.
1: Подразделения Южной группировки войск освободили в течение суток населенный пункт ЖФК в Донецкой Народной Республике, а в Харьковской области подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий взяли под контроль Васильевку, Благодатное и Должанку. Об этом сообщает Минобороны России. По данным ведомства, силы ПВО за сутки уничтожили 998 беспилотников, 3 реактивных снаряда «Хаймерс» производства США и 2 управляемые авиационные бомбы ВСУ. Отмечается также, что силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожено 6 безэкипажных катеров ВМС Украины. Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили более 1500 человек за минувшие сутки. Как сообщает Минобороны, вооруженные силы России за сутки нанесли поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ. Нанесено поражение цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 155 районах. Россия в ответ на закрытие германскими властями русского дома в Берлине закроет отделение института Гёте в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в рамках лектория «Общество знания» на Восточном экономическом форуме.
3: У немцев здесь есть отделение института Гёте. И в Москве, и в Питере, и в Екатеринбурге. Но, конечно, они будут закрыты после того, как наш культурный центр оттуда выгнали. Ну, тут просто, понимаете, ну, иначе мы себя не будем уважать сами. То есть они сознательно идут на шаг, который, они не могли этого не понимать, однозначно означает прекращение их культурного присутствия в Российской Федерации, которое оставалось, несмотря на все вот эти вот Украинской Федерации, которое оставалось, несмотря на все.

0: его продления с помощью фиктивных документов. Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции, совершенная организованной группой». Фигурантам, двум мужчинам и женщине, грозит лишение свободы сроком до 15 лет со штрафом до 5 миллионов рублей. Проводятся мероприятия, чтобы установить возможных соучастников и другие эпизоды преступлений. Американские военные обеспечили проход 40 коммерческих судов через Ормузский пролив за сутки. Это стало рекордным количеством с начала конфликта с Ираном. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. Отмечается, что суда перевезли 18 миллионов баррелей нефти на фоне нового обмена ударами между Ираном и США во вторник. В ходе операции американцы сбили противокорабельные крылатые ракеты, а также противостояли дронам, заявили источники телеканала. При этом подчеркивается, что американские чиновники не испытывают иллюзий по поводу близости скорого разрешения конфликта, а энергетические компании по-прежнему обеспокоены колоссальными рисками, связанными с отправкой их судов через пролив даже в сопровождении военного конвоя. Следите за развитием событий на сайте вести.ру, далее новости спорта и прогноз погоды.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Чемпионы мира в парном катании фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галямов получили нейтральный статус. Ранее Мишина и Галямов не попали в заявку сборной России для участия в сентябрьском турнире серии «Челленджер» в Японии, который пройдет с 4 по 6 сентября. А наши фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко, которые будут участвовать в этом турнире, заявили, что болельщики и соперники приняли их очень тепло. Никто в нас помидоры не кидал, красные мы от тренировки. Не знаю, рано судить, но первое впечатление, никакого негатива нет. «Все с улыбкой и с радостью нас встречают», — сказал Устенко. Фигуристы представят ритм-танец в субботу. Сборная России по хоккею на траве допущена к международным турнирам с флагом и гимном. Напомню, что юниорские сборные России были допущены к международным турнирам без ограничений еще в феврале. Спортивный арбитражный суд рассмотрел иск Союза биатлонистов России о недопуске россиян до международных соревнований. До обнародования решения мы ничего не можем сказать, но шансы там высокие на восстановление, рассказал глава Олимпийского комитета и министр спорта России Михаил Дегтярев. Нападающий «Локомотив» Александр Радулов признан лучшим хоккеистом континентальной хоккейной лиги прошлого сезона. По итогам голосования ведущих спортивных журналистов Радулов набрал 226 очков. Вторым стал защитник «Авангарда» Дамир Шеребзянов, 97 очков. Третью позицию занял Константин Акулов из «Авангарда», 47 очков. В прошлом сезоне Радулов стал лучшим бомбардиром и ассистентом «Локомотива» и в регулярном чемпионате КХЛ, и в плей-офф. И вместе с командой второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина. Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября. Московский «Спартак» плохо провел первый тайм матча с «Родиной», считает тренер красно-белых Хуан Карседо. Позволяли сопернику создавать очень много опасных моментов. И даже скажу, что счет, на мой взгляд, был несправедливым. «Родина» заслуживала большего, сказал после игры Карседо. Накануне в матче Кубка России по футболу «Спартак» дома обыграл «Родину» со счетом 3-1. С вами был Юра Геворкян.
0: В пятницу 4 сентября в Южно-Сахалинске +22, +24, без существенных осадков. В Хабаровске без осадков +23, +25. В Екатеринбурге +22, +24, без осадков. В Ханты-Мансийске временами небольшой дождь +20, +22. В Омске +20, +22, без осадков. В Иркутске без осадков +15, +17. В Архангельске +15, +17, дождь, местами сильный. В Калининграде +17, +19, дождь. В Казани +20, +22, временами небольшой дождь. В Сочи +27, +29, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, днем дождь, температура воздуха +14, +16. В Москве переменная облачность, днем местами небольшой дождь, температура в столице +20, +22. Сейчас в Москве 16 градусов тепла.

0: 200 Комигор.
1: В эфире новости, в студии Татьяна Мельхер. В Москве состоялся Всероссийский форум.

0: Ветеранов специальной военной операции «Вместе победим». Важное событие впервые прошло в семейном формате и собрало более 2000 человек – ветеранов, их близких, представителей общественных организаций. Участники обсудили вопросы социальной адаптации, реабилитации, трудоустройства и вовлечения в спорт. В честь республики на федеральной площадке достойно представили 5 участников СВО из Сыктывкара, Ухты, Усть-Вымского района. Один из них – наш земляк Александр Вичугов.
1: Много было живых разговоров, подчеркнул для себя достаточно много новых навыков, таких идей для себя. Единство большое, сплочение. Чувствуешь себя опять в своем коллективе. Очень вдохновляет это все дело. Братство вот это опять все вспомнилось, нахлынуло, все эти чувства.
0: Хирургические операции для детей в коме стали более щадящими и безопасными. Об этом в своих соцсетях рассказал глава региона Ростислав Гольштейн. В республиканскую детскую клиническую больницу поступили новые электрохирургические аппараты. Они позволяют врачам одновременно рассекать ткани и мгновенно останавливать кровотечение, буквально запаивая мелкие сосуды. Дети после таких вмешательств восстанавливаются гораздо быстрее. С помощью новой техники медики уже провели более 50 успешных операций. В Сыктывкаре появилось новое место притяжения для молодых родителей и их детей – клуб «Формула семьи». Открылся на базе молодежного центра. Это дружелюбное пространство, где можно не только пообщаться, но и провести время интересно, творчески и с пользой, рассказывает куратор клуба Диана Попова.
2: Главная цель клуба – укрепить отношения в семье и создать такое место, где молодые родители могут найти поддержку, общение и помощь. Клуб молодых семей начал свою работу в конце февраля этого года. Встречи проходят по субботам в 11 часов, раз в 2 недели. Участники – молодые родители до 35 лет, а также их дети до 7 лет. Для родителей мы приглашаем экспертов – психологов, педагогов, логопедов. Они проводят лекции и мастер-классы, чтобы помочь мамам и папам лучше понимать своих детей и справляться с трудностями. Но мы не только учимся, но и отдыхаем. Для взрослых проводят творческие встречи. Родители уже посетили мастер-классы по росписи бокалов, мыловарению, декупажу и созданию украшений из бусин. Отцы тоже не скучают, могут поиграть в Sony PlayStation или посетить тир. А еще мы устраиваем общие чаепития и конкурсы для всей семьи. Пока родители заняты, с детьми работают отдельно. Малыши до 3 лет играют в детской комнате, а ребят постарше ждут творческие занятия. Они рисуют, лепят, смотрят кукольные спектакли, танцуют и играют в подвижные игры. Помогают нам в этом волонтеры и бойцы педагогических отрядов. Они становятся аниматорами для малышей, играют с детьми и проводят мастер-классы. Особенно важно, что на наших встречах семьи знакомятся друг с другом, общаются, делятся опытом. Мы помогаем преодолевать чувство изоляции, которое иногда возникает у молодых мам, и создаем атмосферу, где каждый чувствует себя своим.
0: Ближайшая встреча состоится в эту субботу. Психолог поговорит с родителями о роли отца в современной семье, а для детей проведут мастер-класс по поделкам. Записаться можно в группе столичного молодежного центра ВКонтакте. Юные лесоводы из Коми успешно выступили на юбилейном 10-м слете школьных лесничеств в Нижегородской области. Нашу республику представила команда «Югыт Парма» из Прилужского района. Программа включала соревнования по лесному делу, мастер-классы, работу в эко-лаборатории и тушение условного пожара. По итогам состязаний команда из Коми заняла 12-е место среди почти полусотни соперников. А организаторы отметили высокий уровень подготовки наших ребят. Жители Коми приглашают присоединиться к поэтической акции «Милее всего родной язык». Проект приурочен ко Дню языков народов России, который отметят 8 сентября. Для участия необходимо записать на видео чтение стихотворения о родном языке, указать автора произведения и опубликовать ролик на своей странице ВКонтакте. Обязательное условие – добавить хэштег «День языков народов России». Прием видеороликов уже стартовал и продлится до 9 сентября. Новости культуры. В галерее «Пейзажи Севера» открылась персональная выставка заслуженного художника России Татьяны Васильевой. Экспозиция получила название «Летящий свет» и приурочена к юбилею художницы. Основной принцип творчества – писать мир таким, каким его чувствуешь, с акцентом на композицию и цвет. Для этого художника используют масляную пастель, акрил и гуашь, не ограничивая себя рамками одного стиля. Для показа отобраны новые картины, которые не выставлялись ранее. Они объединены общей темой – любовь к жизни, теплота человеческих отношений и красота мира.
3: Предыдущая выставка у меня называлась «Цвет любви». И я так считаю, что это где-то продолжение, потому что свет, любовь, доброта – это как бы цельное, это главное, это то, на чем зиждется вообще жизнь человеческая и вообще жизнь на Земле.
0: На выставке представлены и сборники о творческом пути художницы. А насладиться ее работами можно до конца сентября в галерее «Пейзажи Севера». Сегодня, 3 сентября, в 17 часов в Центре культурных инициатив «Югор» откроется выставка «Шедевры мастеров Парижской школы». С подробностями специалист отдела организации проектов Елена Бакулина.
4: В экспозиции представлено более 50 оригинальных работ, созданных более чем 20 выдающимися представителями Парижской школы. Выставка включает работы таких выдающихся художников, как Сальвадор Дали, Пабло Пикассо, Анри Матисс, Марк Шагал, Морис Утрилла, Кес Ван Донген, Михаил Шемякин и многих других. Общее для этих выдающихся фигур – Париж в XX веке, превратившийся в столицу мирового искусства и приютивший поколение художников, жаждущих творческой свободы, развития и экспериментов.
0: Вы слушали новости.
5: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
0: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки по республике наблюдалась теплая с дождями погода. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 15 градусов, в 12 часов дня плюс 19. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,7 до 0,1 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра, 4 сентября, по республике ожидается облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман, ветер южной четверти 6-11 метров в секунду. Температура ночью плюс 9, плюс 14 градусов, днем плюс 15, плюс 20. В Сыктывкаре временами небольшой дождь, ветер западный, юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью плюс 11, плюс 13 градусов, днем плюс 17, плюс 19. Атмосферное давление будет расти. 5 и 6 сентября сохранится теплая погода. 5 сентября с дождями в северо-восточных районах, 6 сентября в большинстве районов республики.
6: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
7: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Эфирин Миянкат.
9: Вичала над студией Галина Ведерникова. Республика собой тур яслен гёрта шенкерка анбощис мича даузер выставка. Витаму на чунжик мастер ваеснесы чащина суджьяс. Не петкадлану на район. Не уджьяс из сумын да техника анбочима мишима сбощта. Та не пожаджене кушиш яслыш, прошвы кушиш яслыш, пуэн бодячеш мастер яслыш вочем тор яс, лесту куч вурон панно яс, пузан дыра яс. Быца штенен чукартама искусства яс гимназия, ан вилачеш яслыш уж яс. Та че мужит проект яслан мог яс из дяту на пылысыш. Ушедно кушечки яйозы своджа уджадны, сотты нащены щам, петкадлены вульноган вочем уж яс. Таландаскими пачки довичталам тая выставка, да сейчас мастер я силыч. Мы дойдя дешли Мария Романова, когда кылку табурат, что чем сама учта с яспонда.
10: В моем направлении с нуэдно этнокультурное мероприятие яс разные формата, код сохраняйте да нуэдо уновой тырлан кывкультура.
9: Пыршу на мой мян щекуч национальности. Мы кывот озвена искащи. Он же кысы там дасыскым, да?
10: На самом деле, миян коми республика, он тон вылы щекуч войтыр, а миян йорташанкерка, он комынгагер. Таймиан болгары, белорусы, коми, русские, дагестанцы, армяне, немцы. Украине сейчас тоже в ее Казак яс миян веймеш, еврей яс, татар яс веймеш, азербайджанец яс веймеш.
11: Сам сакода смету там остальной чехсога туды, да. Колыка утикан, утикан, да?
10: А потому что и че твой тарь яс, но на я веймеш на самом деле, са факт мой шок уиш, та он выла.
11: Мария Митянка, ведь это там уч яс, куда яс оступетка для нет. Тачым выставка волен всех мастер на свой лад. Чеку да республикан тачым выставка яс особлене, вот не важно было достояние чего раз зыву на мастер петкачес. И вещи, кто республика саич был лопта мачьяринскач. Меж жинчам и уния, когда сымын да мастер лома. И мы лавот и думаете, на эту корону лавкач, позже будь мечатор сынюбны, вижу ее за скипом чесвычины. Котка петка для выставка, я свелен котка в узала, котка просто горда свечи мыла, вот тачам кущем из искусства до раз, яслен, он я када.
10: А месяч думает, а может быть, мне нам са субъективное мнение, но мне кучу читай, там и мне корвали джоля джигда, мечи на том, минум си осталось изво интересно. Минум он изгадами лоа меча са лично минум, может быть, и остальное ясло, уна ясло. Интересно, слышь мы, ме быдма и пыр ме мада, а шо место я саджины, а код месечам из, ме коми, а код ясычам коми ясыз. И просто магазина локну, да, без души не обны, мен не интересно. Мен пыр, например, интересно, матышил на коми мастер дора, бочно сей не обны рабитаса, либо вижлены, либо аслан попробуют ли наски анкарны, и ионы, а мыля именно тая орнаменты, мыля тая вижу я со сузорья со тая ужас.
11: Ты ян вот там воюешься я со сабу да, ижма с района станабо.
10: Ижма со я стая именно выставка в ласабу.
11: Видишь, что это смыла вот было вычима именно республика Ланлунка шла и куча мужей я сметачаджам.
10: Уджеса вайсны мастер яс разные районы шмиан республика аши нашта Москва гыш волыну уджеса устамаш. Татан уна техника он уджеса карамаш. Бисероплетение, лоскутное шитье, вязание и уна шика сосновые. Мука дыс котки яс ати уджен вайсны, котки яс уна уджесен вайсны. И быдлан аши нас кипоттой нас опетки для маш мастер яс скытанки и петки для ма нален родина нас, потому что первые цели смеян петки для нас мыен озыр именно те на чужан инут. Вот, котки яс тайны за уна робита яс вайсны именно коллективное уджи яс кучанки школа яс ищ, именно интерактивное полотно яс кутает си виджеданы тоже, ком яс костанатка въездва че маштача. И тая, мин кажет, че челять тоже карамаш яс вос руководитель скид.
11: Вот мы еще карца челяди. Не улет школа анвелечи сейчас.
10: Да, да, да.
11: С этим бурата дана.
10: И интерактивная, не только шедна стен вледа виджедна, но и интерактивная, заедельная. А мы лями решит им вочно кызить еда августа. Ми, модым шины, таяс выставка са именно миян коми республика ланимлун кежлас. Вот таяс вочтим, выставка с миян уджала, пыролы на будлун тон только что тежен дна. Язвалисна, вижлисна выставка са, познакомитесь на добарамунисна. Быден удивляченным и ташем действительно мастер яс пырновые меч, тая мастеры любители, профессионалы. Вот код ясу на вонин таян занимаччина ташем бурдела нас.
11: Ну вот, мне ты нотку вишенчи до сигна, та чем нотку саджи и кула. А че замеча лолы зевдука. Мы думаем, это озунан тут волонка разгадка за чем лук.
10: Лук, да-да-да. Вот интересно, да. Вроде и коми-культура, и коми-кыса, там и ставы сатлаган. Вот, и челядли тоже интересно.
11: Сутан войдер, шлоп-шлоп, бырын уджит гор. Ты волонка петук. И рисунок я со сочем интересно, значит, вот дед и с этим наивное искусство, и она кускачила мне рад.
10: Да, и корчелядис, а с руководителя скид карены тачам уджеса, и на яшта сунджик кажалена, и на лан мастерство нас преуспевает обыдлаан. Мен кача заинтересна.
11: Зыву на лоскутное шитьё из
10: отчам. Ага, с этим техника с митча развитой.
11: Вот баража, вот я же тоже колокужны, мы думаем, что это ясыч, вычный картина, да, и мы из дозмы, да, мы дорощим так искус.
10: Да, сидживые мастер я смог одрять тоже вистала на мой просто коле до огверме карнеса. А кучомки видит нас на слоне же деревня ветласная меча просто я сидит нас не бара вдохновить честные в шуке уджво честно. Так что это коле тоже вдохновение.
11: Бай, мати с чилом, дай зимича. Уж до раз улучшанщин так иска, Наталья Каденева и жвач. Кипа да ань, да? Панушича краски севера. Силен думас, мой воевился, келедлас, да? Кодыку дядже.
10: Кодыку дядже, конечно, да. Мячу мола, ну, позже, что она, обочка улы северу на. Ижмала здор. Сетен ми мода вишто несколько вога горчаш сетен олан, шаки цвет се позже сети шрам саджил, ни северны сияни смен выем, и ота печера шаки цвета своим пемыд шерешань, пемыд лазеч, так что. Быть чима цвет се позже аджины, а гожа у нас, конечно, вишчань, турун вишеч позже став саджины.
11: Коти воевы быть чима румысым,
10: да? Конечно, конечно, шаки рымы своим, да, воевы вас тоже.
11: Кучма уч дорейши мене, шибе данед. Вы видели, как я стал с видели?
10: Я тоже стала с вас купить.
11: Зевона на лен учит браке. Которыс миля сумен да учит петка для меч. Та и же веса, да?
10: А мука да слен гашки же и тоже у навоща учит ясис.
11: Вот панно по легенде о происхождении коми народа. Вы чем аж пера да заранью лыщ?
10: Да, мукат просто шерпас ясис, абы просто петка да маш митца чужанин лыщ лыщ. А целая история позже, целая легенда я скажу тайного чала маш учит ясис. Позже коткелы позже аслыст муке придумать на кор виде да ночь влас. А позже и муке вспомнить, ну вот куч, например, известная легенда о стоя происхождении коми народа.
11: Зимбура.
10: Это не особо то, что они не ставка, а когда на воли. Ну, тайны тоже меча. Салфетка есть тоже, вычем, а будто ревали делаем сактывкар.
11: Меча. Та еще кыдвычно собранное полотно.
10: Ну, та это я указываю, че тоже брелок я сакарала маш. Сосола району, куратору. Куратов Иван. Получается, уже не техника, а резьба по дереву, считать.
11: И магнит есть, и брелок есть.
10: И подвеска есть, угу. Тоже. И значок есть.
11: А та я уже свишерательная надежда. Тоже школа Анбела Чечеслен. Да, Бурачуны якадыс, да? Арлань матысчы. Юли с помощью матысчы ар. Откуда сиаджи арсы. Тоже очень интересный видит лас. Вот что он мы настоящий щерпас. Ну, хоть рисует там, хоть киенвачем. И морда с такого, как это чепучка спорная.
10: Да, да.
11: Вот только-то, да?
10: Уютно это все, чем щерпас.
11: Да, я меня кучу мкенина, когда у него Наталья. Как быть, если авангард чема, да?
10: Тоже так, типа, да, они слен, я же васа. Объединение слен. Мастерлен тоже уч. Тата не мен, кажете, сказочный лес таги же мамин, кажете, он келыдди.
11: Он и гугерва, да?
10: Он и гугерва, да. Но... Позже понимать, ну, код мой верми, код лен мой юрас. Сывлы же и, наверное, картина, я сэшерпас, я сэшеда намедленно, будет посетитель, думаю, шис, асмазнди, кажете.
11: Вот еще там интересный морд, Троицко-Печорский район, Курбанова, Инна. Мегнакули, та мастерюще снова в Тюлин, та мы ищет вычалами. Хлопковый шнур, та чем техника.
10: В Имсе чем техника, тоже они с меча сумка я свурала на именно, чем хлопковый шнур я сейчас. А это именно подставка шидвала, пымроквала, чай чашкавала. И будем на ними состояние Юра тайны тоже, кучмян. Хозяин коми пармалын рисует им атаче.
11: Mm-hmm.
10: Мань попунер тайны, миян достопримечательности тайны. Тоже мань попунер шерпасалама.
11: Mm-hmm. И на испуктама пузандура была. Но да. Вытья таячка, абы пузандура, а пачка цучам кичишка. Mm-hmm. Абы не нам гишам, но зыв меча кулыма, да?
10: Да, и современный материал, современная техника все равно тая вурома, хлопковый шнур, но и именно переплетенная именно миян коми культура кед. Мы татан миян. Ворса пармасна хозяина с яра.
11: Кичишка тоже вот зачем зевщек и тачем черпа с кунуса. Мяча мне на куча и гугарва. Мяча сейчас мяча уж я с чинми дним катяча. Вот чем нам. А тайны миян мы сотворение мира земли народа коми. Еши мы дверщия, да? Тай миян уже кути лебач сейчас, да? Кути мы усарт мама первой воли лебач океанен, да? Зача кути сэне. Гугар азбетес, мусунью на петкадыс и лою суджидму. Но интересно мне мастерец. Осыменки нас кожно будет чины. И то да не миян лишь мифология. Мучены сывала. Ой, а там не кучу мечатор яс. А королева вера, да ми верас оттуда. Сия мордес, будмаги яс, еще вече картины. Зей меча картины.
10: А вот тая Москва аж уджес. Будем тоже осмолнен же, понимаете, она, конечно, таяс. Учте. Но тата на рисует там промысловый круг. Животное ясе, пемас ясе, круг кузя рисует аламаш. Тоже своеобразный сейчас.
11: Значит, все тут самиян коми мифология, как коми оламка, да?
10: Да, значит, тоже интересует, чем ян коми культура
11: нас. Екатерина Серомаха, гашка, даже миян республика Петломорт. А та я тоже, а конец, выставка в Олимпетке.
10: Да, да, да, та я ставлюсь тоже с Сысола района еще. Клуб ремесер, зарний, куд.
11: Да, я уничтожу, что мы лаводимся чужим языком, звучлены, изрисуются, да? Но не вот ищем, и вам тут чисто.
10: Но вот мы часы корисны, потому что вот честно именно, куч оберегесно я вылезна. Кукла я сестасенщин, не сада мы извачна. А они больше не мечту я вылечена, мечвала кукла я савачна, конечно.
11: Да, со вот будем мыка, ну бабаса, мигранного. Ва, ведра, котка пучка, котка и пачерен жойче.
10: Да.
9: Любовь Владимировна Андреева, ачес-художник, величим университетлен искусства институтом. Он не начес зыля искусства с гимназия. Велим кетанал сымон том художник яс, на икю веледышяс, сиджичи бетчены комяслен юскост искусства. А мы имеем мечаяна вели пашкалама. Дети джор дыраяс, печкам дыраяс, куем вуньяс. Велим кекусен ке буден верман мыйка вученяскиян, отсалас кетаны профессионал. Шуя Люба Владимировна.
12: В гимназию искусств приходит гуманитарное отделение. Uh-huh. То есть оно направлено больше на традиции, сохранение традиций, uh-huh. вот это вот культурный код, все вот в этом духе. С этого года еще будут ходить ко мне художники, тоже знакомиться с качеством традиционным, как бы, и, скорее всего, может, гобелен затронут какую-то часть, но там небольшая, немного часов.
9: А гуманитарное отделение, они просто слушают ваши лекции?
12: Нет, у нас мастерская, получается, они... и они непосредственно знакомятся уже в процессе работы. То есть, получается, у нас вообще в гимназии сейчас на данный момент 9 станков. Все они аутентичные, то есть, ну, старинные, прям все. Частично какие-то с экспедиции привезенные, частично подаренные бабушками самих гимназистов. И так вот годами копилось. Мастерская, скажем так, пополнялась всем вот этим вот добром. И все станки рабочие. Там не только у нас ткачество, но у нас еще и пояса традиционные. Они знакомятся и с традиционными поясами, с куклой традиционной. И все это на практике происходит.
9: Эта выставка «Сыджу пожарджены корка величелым челя для чуджьяс». Мукаться на печмету даже. Сокучем джордерес пожарджены. Вот коть саунаджи. А величелы торья любы качтышны, а счастливым величечеса. Мария Константиновна, тут мы до смены буруч, та и уж ясна.
11: А та на он же кис, петка для ма, джордж дырэс.
10: Там джордж дырэс, да.
11: Но мы видим, что мы та не мэши мастер яс, код яс верщи юз. И видим, что у нас нам чилять, код яс, сколько величилось на гимназии, не нэсэ там, мы как раз чёрный ты педагог, когда нэсэ было да вычне джордж дырэс, вынь яс, ещё пестрять.
12: Сейчас тоже развешивала этот работы, готовилась к 1 сентября. Я смотрю, там куколка, о, Витя Кутькин, помню, знаю. Ну, то есть, как бы, сейчас тоже висит она, как бы. А такой пришел тоже, ничего не нравится, не люблю. Но он работал через силу, но работал. Да, понятное дело, что не для всех качество. Все равно кто-то приходит просто узнать, кто-то как бы больше углубляется туда и творчеством прям такие сильнее занимается.
9: А на выставке вы что показали?
12: На выставке у нас там, ну, соответственно, выпускники, работа выпускников, половики тканые. Там у нас есть работа пестрить тканая также на станке. Это еще в 2015 году, когда я пришла. Девочка там у нас того года, получается, вот работа. И я свои пояса выставила. Я тоже занимаюсь еще маломальски, когда время есть, я тоже как бы что-то доделаю. Масштабные больше вот выставила такие большие работы.
9: Мария Константиновна, вы чекаю, когда выставка лантая юка насла.
11: Ты, я же горда тоже, наверное, джордерайся дымыч, но меня бы та же мечта там с обучима геометрический рисунок я сдал.
10: Меня бабилен, как я мы сдал сквайт ар и сылен простые джекеш куч. Куть тяну, что на ута джекеш, и они на я мечту я мечтасе, а меня были на более практичные джек цель я свала. И меня визжа свали с гордым тако.
11: Ну, да, сиди, вот он вычлесно. Но не мастер ясно, сбылись художник я, будем мыка аще спытка для, да?
10: Да, он и инновация зона.
11: А та я мия мифология черти пермский звериный стиль, та не став фигуру я со скот я со вот методом. Асланым ваша религия черти, да? Диана Расова, тоже лучше, у нас и помыла с ним гимназия.
10: Ты получаешь останусь тогда, да?
11: Все ручища, чеснока. Богданова Лилия, жирного бремени. Это Бара Пермса, ваш Пермса искусство черти. Каданева Наталья, нянь да сов, шон да нюка. Ну, куча меча уж я. Ну, ты корка важен вычла мяч. И че тик пера да ош. И че тик пера уже ош собернула, да? Любовь Владимировна, когда еще не там сыгалась, кучу вижен, водин, и он не уджала на коме мастер яс. Но я слаз творчество, или си окота приживаровитес, а ты осила ноломас, кучем касунис, еще ваш вон далам ротыш, вечно сычем мечатур яс, синта он верми вештене.
12: Я своей работы представляла пояса. У меня было 3 пояса по коми-пермяцким мотивам.
11: И все 3 пояса у вас были по коми-пермяцким мотивам?
12: Да.
11: А чем они отличаются от наших зырянских?
12: В основном, как бы, сильно они не отличаются, но у них сам орнамент, он побольше. И сама, получается, толщина самого пояса, она намного больше. Они прям как кушаки даже идут, такие вот толстые, мужские. Тоже диагональный геометрический орнамент тот же, что и зырянские пояса. Я могу только различить, скажем так, эти прилоски пояса от других, но сильно не углублялась в изучение самого орнамента и принадлежности, скажем так, к тому или иному району.
11: Пояса, понятно, это очень интересный раздел народного ткачества. А почему половики? Вроде бы это такая бытовая утилитарная вещь. У каждого, наверное, женщины в коми-деревне есть эти половики. Чем они вам интересны, чем они отличаются?
12: Это же все равно традиция, сохранение традиции, это же тоже важно. Ну, это красиво.
11: Но вы же художник, вы, наверное, все равно свое что-то вносите.
12: Ну да, само собой, какие-то, если есть на то желание, и свое что-то туда вносится. Но при изучении тоже смотришь на то, что в музеях. Все равно надо сначала изучить вопрос, как раньше делали. Но оно отличается. Ты своими руками сделал. Это
11: нет,
12: важно.
11: Может быть, у вас рисунок какой-то другой?
12: Лично у меня? Ну, естественно, полоски, как обычно, уже это самый первый этап в изучении, скажем так. И если, например, на какую-то монетизацию, та же самая, если там это быстро сделать. Но если уже про творчество говорить, соответственно, там уже изучение разных техник идет, усложняется процесс. Я люблю, например, уже такие сложные формы, скажем так, чтобы орнамент этот геометрический добавлять. Разные утки у меня. Много утков в одной полоске работают. Это уже усложняется процесс.
11: Усложняется результат, что увидит зритель?
12: Намного сложнее, чем просто полоски. Это какие-то идут линии, разные треугольники, их много. Это ромбы те же самые. И цвет. Еще много дает цвет. Игра с цветом.
11: Материал вы такой же берете, как 100 и 200 лет назад бросовый, да?
12: Да, все идет с миру по нитке, скажем так. Вброс в общество. В общем, помогите, чем этот. Потому что оно много остается, это все забирается. Ну, у людей жалко выбросить все равно. Все это забирается, перебирается, стирается, вот и режется. Тоже немаловажный труд такой большой тоже. Ладно, заправить станок, но это как бы отдельное искусство заправки станка. Тут еще надо материал подобрать, хороший материал, цвет важный. Очень для половика подобрать цвет, это тоже очень долго идет процесс. Подобрать текстуру саму ткани. Синтетика, трикотаж, тянется, не тянется. Там тоже каждая работает по-разному.
11: Любовь Андреева, как черные слова с наске учтасен. Сей мой половарща, да он я искусство костенгита весилищ. Куди щипет на том я со стадора. Медым искусным и веща традиция. А мы дары сумыс даемыс. Аскеджи.

0: Компартия Коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
2: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше. Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.

Выбирай будущее. Выбирай свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.

0: За природу. За свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Я из Воркуты. Знаю цену настоящему труду. За рабочие места, за соцгарантии, за будущее Севера. Александр Касьяненко, кандидат в депутаты Государственной Думы. Только коммунисты России спасут Коми от предателей. Коммунисты России – это единственная партия, не предавшая социализм. Партия простых людей. Мы учителя и врачи, шахтеры. На наших руках мозоли, а в душе боль за будущее наших детей. Мне некуда уезжать. Я из Воркуты. Я знаю, каким трудом достаются зарплаты. России нужны национализация, отмена пенсионной реформы, больницы в малые города, достойный труд, бесплатное образование. Александр Касьяненко, кандидат в депутаты Государственной Думы.
2: Я из Воркуты. Знаю цену настоящему труду. За рабочие места, за соцгарантии, за будущее Севера. Александр Касьяненко, кандидат в депутаты Государственной Думы. Только коммунисты России спасут Коми от предателей.
3: Почему вы пойдете на выборы?
4: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
5: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
6: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
7: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
8: Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
9: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем. Что делать?
10: Люди спрашивают меня, почему в богатейшей республике такой бардак и несправедливость? Потому что мы позволяем им это делать. Всю жизнь власть навязывала нам синдром выученной беспомощности. От вас ничего не зависит. За нас уже все решили. Но если бы это было так, они не тратили бы столько сил и денег на фальсификации и очернение оппонентов. Они делают все, чтобы большинство честных людей, которым претит нынешнее положение дел, остались дома и не пришли голосовать. Они боятся массового участия граждан в выборах. Но я верю, что на Севере живут умные и гордые люди, способные отличать фальшь от истины, способные объединяться и брать на себя ответственность за свое будущее и будущее своих детей. И вместе мы победим. Мир без войн. Налоги в республику. Власть народу. 20 сентября. Олег Михайлов. КПРФ.
11: Мы десятилетиями просили, ждали. Теперь требуем справедливых пенсий, доступной медицины, безопасности. Ольга Чужмарева, кандидат в депутаты Государственной Думы. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Хватит обещаний, нам некогда ждать. Наше поколение поднималось север с нуля. Сегодня мы живем на пенсию, на которую не прожить. Хватит терпеть. Северный стаж должен давать реальную прибавку. Пенсионер Коми равен пенсионеру в Москве. Мы десятилетиями просили. Теперь требуем. Голос пенсионеров Коми должен быть в Госдуме. Ольга Чужмарева, кандидат в депутаты Государственной Думы. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Хватит обещаний. Нам некогда ждать. Мы десятилетиями просили, ждали. Теперь требуем справедливых пенсий, доступной медицины, безопасности. Ольга Чужмарева, кандидат в депутаты Государственной Думы. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Хватит обещаний. Нам некогда ждать.
12: Выборы в Государственную Думу 2026.
13: Вести Коми-Гор.
14: Бурлун, Йория, Здаштан, редакция, Корок, Ивзаневиль, Тарьяс, Студиан, Любовь Жангурова. Бурішем яс їлиш. Госдума бурішем яса, медведжан, пурачісне Україна, кеттушка шіш яс. Комін, кадиш водж, голосуйте мис, пан ша субата, іли овмачамін ясен. Ушкадати удвіле, госдума депутат ясос, бурієм куджі партія яслен, список яс шерті, ці джіють мандата кучин. Ми ставився депутат ясос, кар район ясен. Ук ми з кар району не лямен шіжім депутат. Мут пов Воркута, Інта, Ухтаун, Мулдин районен. Соттет бурішем, лоа даскуєм овмачамінен. Республіка са бурішан котора пыра даскук морт, кар район ясен кыжі ті котор, шокок ямус да шіжім спеціаліст. Котор та маікат кежле бурішан участок яс. Даскук больніча ясен, кук йозли соціальне оцек шетаншарин ясен, уті слідствене ізоляторен. Сыктывкарин, Воркутаин, Интаин, Печораин, Сосногорскин, Ушинскин да Ухтаин. Соттака дышвоч голосуйтамес мунас пошти республика пашта, Сыктывкар да емден район кынджи. Борьешан котр ясыш войтер, витласны пошти шокок ямыз да слава. Мукаттор елыш. Таво республика са государственной овмас яс, вуджадысны комилан кудья, вич шоветымен куим миллион саяшайт дивиденд. Прибылен петыс дас компания. Медводжауш тай артмес коми дорожной компаниялан. Шомса вешкедасны регион сывмадам выла. Предприятие ясыс отсашесны социальной тучан луна учреждение яслы. Колем воин виджесны шокок ямыс дас вид даджин миллион шайт. Таво дас нель даджин миллион. Тае воджен Россия ин мате вид процент вилы, содесны йозлан не башым яс. Колем вошалыт пасыш кюк па вунджек. Медиона бошташесны Чукотка ин Магадан да Иваново област ясын. А ямал ненеч кючен, вузашанин ясын, виджесны колем вошалыш и чаджек. Россия ин буд морт вилы, тылыш нас артма ветымен кюк даджин шурсае шайт. Тамында олыш ясы шыркодя колен и лавка ясын. Мы тотчимен вевтырте колем вошалыт пас. Миян республика ташерти шижим дас укмысат чупадын. Таво йозыс небашесны мурца йонжика. Тылыш нас ути мортвылы, нелямы нёль даджын шурш шайдон. Комиен талон кэжлы ас окотаан воджа сашамыш ыддор чамаыз, маты шо шижим дас шурс морт. Ташерти миян регион страна паштаан коймат чупадын. Унжиклан самозапретыс Мурманск да Магадан область ясын, бұд витад морт. Миян республикан ускас юны бошны кредит яс кыш куим процент олышыз. Колашоным и мортыска окатитас воджа сашны. Вермас бұр шыашны банка, медым воджа заявление сакиритасны. Сечам из миян регионын вэлы комын шур сая. Лузда района волы спортминистр Светлана Суворкина. Летка саулыш яс норашысны, мэйсэччэ спортзалын, пышти кишчэс джоджэс. Эс джонтавлэны комын вонын. Йозэс вермасны доймавны. Волэны зэйвулнаэн, челя диверсте, керпыв яссы кад ставна свежны. Тая стройба вэсна кывкута веледан министерство. Спортведомство вермасымын устылы нал юар, вочавиджи Светлана Суворкина. Сиэдаш пырэччэны ытувья уджа. Районца администрация лы колы артавны рыскотсы. Уна суфтас Джордж вежамыс. Август тылышен республика савыр ясын вылы да светыз елам. Сотчис куимша сая гектар удара, сүктывден, мылден район ясын, Сосногорск, Вуктыл, Печора, Инта да Воркутаын. Бор яас, упьялысны тундраса посни пуяс да кустяс, кусадысны вежон чыш. Бор яшсе тачам ловым торис, Воркутаын вылы укмыс восаин. Секе ыз елыс нюлляын, сотчис тавошаыш шо сая гектаран унжек. Таво августын комиен пуясыз сотчисны сымдажы мытта колем вобыдан. Биюс нилыштыз кюк шурс нёльша гектар. Миян регионын сотчис рыты войвыв шарти медуна выыр. Вырты гуляйтыган мыв пыштай, мый куйлы тиян кок ясулын. Коршура сэн позя кажавны кюк ямыс шурс воша история. Кюв литература да история институтыш археология спомалысны сыктывдын районын код ешем яс. Шурам торяс ювшис юартас Максим Канов.
15: Мати асы вывшыр Азия, пышти Ставрашия, Москваса олыш Георгий Волоховский дасати воон нодис археология туелам яс уналаан, пергес некамын шо аджим тор. Комиен некорна эс код еш. Сыктывдын районца Ярига Сутланинын сылан медвэджа экспедициэс артмис зэ возырын.
16: Вот, собственно, как раз жилвак, с которого скалывали пластины, правда, здесь такая неудачная обработка достаточно, но, тем не менее, это исходный материал, из которого изготавливались орудия на этой стоянке. Для меня это был невероятный опыт. Самому увидеть вот ретушированные части камня обработанные, посмотреть, как они залегают в слоях, то есть такое полное отсутствие каких-либо археологических объектов, леса, содержащие горизонт, это сильно иное, чем вот ранее железный век, бронзовый век, которым мы занимаемся.
15: Ыне ученые ястуелыны археология памятниклыш сымын дурышсы, шырысвылы кишемакык ямыздасы твоясына, но тавылы виджеттык сыгдынца Ярига Софтланин коле археологиясы зевты чынаын. История спырыст мортлынинам осшуны, но унанем сайын ваше ез, вайчысны наын звер куяс весалыгын да невяслышы дыгын. Аджемтор яслын шыр ыжда некман сантиметра, туялышаслы ная зев донаыш, ад археология пукта зевжит пай ваше история ловжедыма, шуэ коми наука шырын са Коракив, литература да история института ужалыч Надежда Волокитина.
17: Речь идет о вот мезолит, это среднекаменный век, 8000 лет тому назад, когда население очень активно осваивает наши территории, как они проходили, да, вот по месту того обнаружения стоянок, чем они занимались, как они технологически вот работали с камнем. Там есть кремень разного уровня, экспериментировали с породами, в том числе мы находили и отбойники, это те камни, которыми именно раскалывают.
15: Тая мастерская, выдечесна эссэмэн кремниен, орча эжва самарена, озыр и мукат из пырдэсэн. Археология скажалисны наэш вычым торьяс, стэджика туявны бощасны арын.
14: Тая сдук кэжла ставэ, стыкэв зэнэдвэль торьяс.

0: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
1: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки по республике наблюдалась теплая с дождями погода. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 15 градусов, в 12 часов дня плюс 19. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,7 до 0,1 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра, 4 сентября, по республике ожидается облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман, ветер южной четверти 6-11 метров в секунду. Температура ночью плюс 9, плюс 14 градусов, днем плюс 15, плюс 20. В Сыктывкаре временами небольшой дождь, ветер западный, юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью плюс 11, плюс 13 градусов, днем плюс 17, плюс 19. Атмосферное давление будет расти. 5 и 6 сентября сохранится теплая погода. 5 сентября с дождями в северо-восточных районах. 6 сентября в большинстве районов республики.
2: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
3: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске президент раскрыл, как выросли реальные зарплаты в России. Владимир Путин вновь опроверг слухи о возможной мобилизации. Российские войска взяли под контроль 4 населенных пункта в зоне СВО. И теперь подробнее. Реальная заработная плата в России, несмотря на все сложности, за первый квартал текущего года выросла на 6,3%. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
4: Хочу обратить ваше внимание на то, что, несмотря на все сложности, а их достаточно в каждой стране и у нас тоже, но все-таки за первый квартал текущего года заработная плата в России в реальном выражении выросла на 6,3%, а безработица составляет всего 2,3%. Кстати, в регионе Дальнего Востока всего 2,2%.
3: Рост валового внутреннего продукта в России за последние 3 года был выше среднеевропейского. Путин также отметил, что накачка российской экономики денежными массами – опасный путь, который повлияет на инфляцию.
4: За последние 3 года у нас рост нашей экономики был существенно выше среднеевропейского. Да, сейчас он где-то 0,6%. Но рост продолжается, он может быть и будет выше, я нисколько не сомневаюсь. Я повторяю еще раз, это принципиальная вещь. Если мы сохраним главные преимущества нашей экономики, они заключаются в том, что у нас стабильная, живая и здоровая экономика, здоровая макроэкономика, все спокойненько встанет на свои места. Забегать вперед, накачивать деньги на денежные массы, и рассчитывать на то, что это вообще никак не повлияет на инфляцию, мне кажется, это опаснее. Это опаснее. Потому что в условиях галопирующей инфляции строить планы развития, долгосрочного развития инвестиций очень сложно, либо практически невозможно. Здесь дискуссии между тем, что надо больше и больше вливать, и между тем, что надо быть более консервативным и осторожным. Вот здесь посерединке как раз и правда и кроется.
3: Поддержание высокой ключевой ставки Банка России – это сознательное решение, которое позволяет обеспечивать макроэкономическую стабильность, также заявил президент.
4: Мы понимаем, что такое и с чем связано повышение ключевой ставки. Понимаем, как в этих условиях работает вся экономика. Хочу еще раз повторить, что это сознательные решения, связанные с поддержанием макроэкономической стабильности. А если мы этого не добьемся, то тогда вообще ни о каком инвестировании речи быть не может. Мы должны решить эту задачу – макроэкономическая стабильность.
3: Также Владимир Путин вновь опроверг слухи о возможной мобилизации. Президент заявил, что у российской армии нет никаких проблем с личным составом. Кроме того, глава государства прокомментировал ситуацию с обучением в 10-11 классах средних школ. Насильно выдавливать детей из 10 классов нельзя. Необходимо создавать условия для подготовки нужных экономике специалистов, сказал Владимир Путин. Подразделения Южной группировки войск взяли под контроль населенный пункт Ижевка в ДНР в Харьковской области. Группировка «Север» заняла Васильевку, Благодатное и Должанку. Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, средства ПВО за сутки нейтрализовали 998 беспилотников ФСУ, 3 реактивных снаряда «Хаймерс» и 2 управляемые авиабомбы. Силы Черноморского флота уничтожили в акватории Черного моря 6 безэкипажных катеров ВМС Украины. Суточные потери ВСУ в результате действий российских группировок превысили 1500 человек. По данным Минобороны, за сутки вооруженные силы России нанесли поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ. Под удары попали цеха производства, места хранения беспилотников и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских подразделений в 155 районах. Российский топливный рынок полностью обеспечен дизельным топливом и авиакеросином. Наблюдается небольшой дефицит бензина, но ситуация улучшается с учетом ввода в эксплуатацию НПЗ и наличия импорта как из ближнего, так и дальнего зарубежья. Об этом заявил в интервью программе «Вести» вице-премьер Александр Новак. По его словам, правительство принимает все необходимые меры, чтобы сбалансировать в том числе рынок автомобильного бензина. Буквально на днях было принято решение о продлении запрета на экспорт дизельного топлива, а по бензину до конца января 2027 года, уточнил Новак. Сегодня защита объектов ТЭК более серьезная, эффективность защитных сооружений выше, также сказал вице-премьер. Настоящий осенний шторм обрушится на Москву в выходные и выпадет более трети месячной нормы осадков, рассказал ведущий специалист Центра

0: площади московской земли прольется до 23-28 литров дождевой воды или более 1/3 месячной нормы. Ну, естественно, в такой ситуации можно оказаться мокрым до нитки даже под зонтом. Термометры тоже заплачут и покажут сентябрьские плюс 14, плюс 17 градусов.
1: Далее новости спорта. Следите за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Международная федерация лыжного спорта перепроверит отклоненные заявки спортсменов на соответствие критериям нейтрального статуса. Как сообщает Спорт24, проверка будет проводиться независимой внешней организацией. Кроме того, федерация закрепит требования нейтральности для российских и белорусских атлетов в специальных декларациях. Чемпионы мира в парном катании фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галямов получили нейтральный статус. Ранее Мишина и Галямов не попали в заявку сборной России для участия в сентябрьском турнире серии «Челлендж» в Японии, который пройдет с 4 по 6 сентября. Все взрослые сборные России по хоккею на траве допущены к международным турнирам с флагом и гимном. Напомним, что юниорские сборные России были допущены к международным турнирам без ограничений еще в феврале. Футболисты ЦСКА стараются не обращать внимания на критику со стороны журналистов, рассказал полузащитник команды Кирилл Глебов. «Всю прошлую весну мы критиков слушали и вольно-невольно принимали эти слова. Что из этого вышло, все прекрасно помнят. У нас есть тренер, который в какие-то моменты критикует нас, в другие хвалит. Лучше слушать его», — поделился Глебов. ЦСКА идет на 4-м месте в российской премьер-лиге. 5 сентября армейцы на выезде сыграют с «Зенитом». Нападающий «Локомотива» Александр Радулов признан лучшим хоккеистом континентальной хоккейной лиги в прошлом сезоне. По итогам голосования ведущих спортивных журналистов Радулов набрал 226 очков. Вторым стал защитник «Авангарда» Дамир Шеребзянов, 97 очков. Третью позицию занял Константин Акулов из «Авангарда», 47 очков. В прошлом сезоне Радулов стал лучшим бомбардиром и ассистентом «Локомотива» и в регулярном чемпионате КХЛ и в плей-офф. И вместе с командой второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина. Новый сезон континентальной хоккейной лиги стартует 5 сентября. С вами был Юра Геворкян.
3: Реклама. Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом, процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Реклама на Радио России.
5: Погода.
1: В пятницу 4 сентября в Петропавловске-Камчатском ожидается 18-20 градусов, небольшой дождь. В Южно-Сахалинске 22-24, без существенных осадков. В Магадане будет сухо, 14-16 градусов выше нуля. В Хабаровске от 23 до 25 тепла, без осадков. Во Владивостоке плюс 22, плюс 24, дождя не ожидается. В Екатеринбурге также будет сухо, 22-24 градуса. В Челябинске 25-27. В Тюмени от 24 до 26 тепла, в Ханты-Мансийске 20-22 градуса, временами небольшой дождь. В Санкт-Петербурге днем дождь, 14-16 градусов. В Москве ночью преимущественно без осадков, 10-12 градусов. Днем местами небольшой дождь, 20-22. Сейчас в столице плюс 17 градусов.

0: Собрание сочинений «Радио России». Рассказы разных лет.
1: Год 1858. Иван Гончаров. Два случая из морской жизни.
0: Рассказ читает Леонид Кулагин.
1: Много вас собралось сейчас слушать мой простой, правдивый рассказ о том, как терпят бедствия на морях. Быть может, вы ожидаете какой-нибудь великолепной картины крушения? Судно разбивается об утес, а мы спасаемся на досках. Или ураган ломает все три мачты, отрывает руль, уносит паруса. И беспомощный корабль носится по воле ветров несколько суток, даже, пожалуй, недель по бурному морю. Мы простираем к небу руки, умоляя о спасении. Между тем провизия вышла. Мы томимся

голодом и жаждой, доходим до отчаяния и готовы съесть друг друга. Наконец нас приносит к неизвестному острову и разбивает об утесы. Мы попадаем в руки диких. Они пляшут около нас военную пляску, зажигают костер и делают из нас жаркое. Поэзия старых времен. Все это можно видеть, не выезжая из Петербурга, в балете или опере. Там оно даже красивее, ярче, больше блеску. На море теперь это редкое явление. А ведь когда-то многие мореходы не воротились. Кук, Лаперус, Франклин. И сколько еще неизвестных имен погибло в волнах, у подножия безмолвных утесов, под ножом дикарей, под зубами львов, тигров. Великие благородные жертвы знания и труда. По милости этих героев мы одерживаем теперь легкие победы над океанами и их берегами. Исследованы времена года под каждой широтой. Характер каждого моря известен, как нрав человека, его сердитые тихие минуты, все привычки и капризы. Каждый уголок моря, глубина, подводные камни, каждый берег – все описано в так называемых лоциях, показано на картах, как кварталы, площади и улицы города. И новейший мореход плывет по готовому, уже растолкованному уроку. А если попадет на подводный камень, так исключительно по собственной неловкости или по небрежности. Но вы, кажется, нетерпеливо ждете рассказа о двух случаях, как мы попали было в беду. Что такое? По вашим лицам я вижу, что вам не нравится слово «было». Попали было, значит, и освободились. Не так интересно. Уже ли вы такие злые? Не может быть, это мне так показалось. В руках у меня дневник, который я вел на пути от Японии к Ликейским островам. Прочитаю некоторые его страницы. «24 января 1854 года мы вышли на фрегате «Паллада» из Нагасаки. Небо облачно, но море тихо. Идем от 12 до 14 верст в час прямо к югу с попутным ветром. День за днем становится все теплее. Ночами спим спокойно, будто стоим на якоре. 30 января. Темнота. Дождь так и льет, как будто у нас в Петербурге. Конец января и февраль – самое неприятное время здесь. Бурно, дождливо и холодно. То есть, по-нашему, жарко. Но здешние жители находят, что им холодно. Фрегат бежит, как добрая тройка лошадей. Вечером подошли мы к большому острову Лючу. Берег неровный, изрытый. То холм, то узкая полоса, то громадный гранитный утес. От берега рейда нас отделяет длинная гряда коралловых рифов, в которой есть только два узких, как ворота, входа. Ночью войти нельзя. Как раз стукнешься о камни, которые или скрыты под водой, или показывают свои ослепительно белые головы. Точно зубцы гребня или крепости. Мы бросили якорь недалеко от этих рифов и легли было спать, надеясь завтра быть на рейде, в безопасности, гулять по новому берегу, знакомиться с жителями. Все мечтали о сюрпризах, о подарках. Ночью задул крепкий ветер, началась сильная качка. В гавани, закрытой от ветра и моря, мы бы и беды не знали, но здесь, в океане, опасно. Ну, как приткнет каменем и разобьет судно в щепы. Стали выпускать более и более канат, чтобы он не натягивался от напора ветра и не лопнул. Кругом непроницаемая мгла. Дождь хлещется с остервенением, в воздухе реют огненные струи, ветер ревет, заглушая гром. Того и гляди, силой ветра потащит судно вместе с якорем, а сняться в темноте среди рифов и думать нельзя. Что делать? Спать отложили попечение. Да и качка была такая, что с постели сбрасывала. Потом, о счастье, ветер переменился и стал дуть от берега к морю, в простор. Проглянула луна, звезды, стало тепло.
Но не надо ни на что слепо полагаться в жизни. Судьба будто подкарауливает человека, когда он перестанет оглядываться вокруг, не летит ли откуда-нибудь камень. И только забудется, она и отрезвит его от забвения, как отрезвила нас. Больно от спокойствия и беспечности возвращаться к тревожному чувству тоски. Нам предстояло провести еще сутки на рубеже жизни и смерти. Только мы начали было сниматься с якоря, как вдруг набежал с моря шквал, бурный и внезапный порыв ветра. Отдали другой якорь, и от этого положение наше стало вдвое хуже. Выдайся час или два тихие, мы успели бы вытащить один канат и один якорь, но наматывать 200 сажен вместо 100, вытаскивать два якоря, надо два времени и две работы. К тому же якорная цепь за что-то задела. Стали поднимать второй якорь. В шпиле, на который наматывается канат, перевернулось что-то, и он не пошел. Ряд неудач. Опять новая непредвиденная возня. И все насчет коротенького, выдавшегося нам периода сносной погоды. А между тем порывы ветра повторялись все чаще. Работали неутомимо. Еще четверть часа, и второй якорь был бы поднят. Поставили уже паруса, как вдруг дунул жестокий порыв ветра, паруса надулись. «Дрейфует!» — закричал вдруг наблюдавший за лотом штурман и закричал особенным голосом, какой является только в необыкновенную минуту. Нас с невынутым еще якорем быстро тащило парусами прямо на рифы. За этим криком следовал момент всеобщего оцепенения и тягостного молчания. «Отдать якорь Марса Гита, вытянуть!» Раздалась в одно время команда, и в одно время загремела цепь, бухнул якорь в воду, и паруса исчезли. Фрегат остановился. Мы свободно вздохнули. Перед нами, менее нежели в полуверсте, играли буруны, неистово переливаясь через рифы. Солнце ярко озлощало сверкавший в глазах наших поток жемчуга, алмазов и изумрудов, кипевших и исчезавших в белой пене, и еще ярче обливало золотом зеленый смеющийся берег. Вблизи зияющая могила, за нею жизнь со всей роскошью и красотой. Океан будто толкал нас туда, в клокочущую бездну, и мы упирались у порога ее перед каменной стеною, как упирается человек или конь над пропастью. Где гарантия, что канат, даже два, устоят против напора ветра, волн и тяжести огромного судна? Зыбь идет ужасная. Длинные океанские волны играют судном, как скорлупой. Качка килевает, то есть вдоль фрегата, который поднимает высоко нос и бьет им со всего размаха о воду. Мы ходим под страхом, в томительном ожидании. Все носят в себе тупое чувство тоски, неизвестности, стараются не глядеть друг на друга. А вдали равнодушный, неподвижный берег. Под его защитой стоят и не шелохнутся наши суда. Все дремлет там в покое. По берегу видны кровли, движутся фигуры людей, счастливых, конечно. Туда бы. Как ни быстро убрали мы паруса и отдали якорь, а в это время нас успело отнести более чем на 100 сажен к рифам. Но каково, однако, сутки глядеть в глаза смерти? Говорят, кому случалось на один миг стать с ней лицом к лицу, те сидели. Может быть, от того именно, что один миг, а в сутки можно и привыкнуть немного. К чему не привыкает человек? Если б лопнул канат, надежды к спасению не предстояло. А если бы у кого и затаилась она, так сейчас найдется услужливый товарищ, который обязательно и обстоятельно докажет, что она тщетна. «Как тут спастись?» — говорил мне один. «Шлюпки с наших судов, конечно, бросятся на помощь, но в такую погоду им надо взять полное число гребцов, иначе не выгребут. Много ли останется места для 400 утопающих?» Но как нелюбопытно было смотреть в глаза смерти, однако ж надо было все-таки поддерживать остаток жизни, обедать, спать. В кают-компании ничего особенного. По-прежнему читают, пишут, курят.
Кто-то по обыкновению кого-то дразнит, а кто-то по обыкновению хохочет. К ночи все легли спать, конечно, занятые одной мыслью. А утром... Утром солнце кротко сияло над укротившимся океаном. Буруны журчанием тихо переливались через каменную гряду. Мы залюбовались, глядя на нее. Мы чуть-чуть скользим мимо рифов, минуем вход и подбираемся к берегу. Берег блещет яркими лучами, улыбается, как будто поздравляет с избавлением от опасности. А ночь, а тоска, томительное ожидание. Подите, до того ли? Зовут на берег. Прощайте. В другой раз, это было в июне месяце того же года, мы пробирались по Татарскому проливу к берегам Сибири. Мы дошли до того места, где остановился знаменитый французский мореход Лаперус. В то время неизвестно было, отделяется ли остров Сахалин от азиатского материка проливом или соединен с ним. Задача эта решена совсем недавно, если не ошибаюсь, в 1851 году русским транспортом «Байкал». Он первый пробрался по бесчисленным милям Амурского лимана между азиатским материком и островом Сахалин и благополучно вышел в Охотское море. Лаперус, дошедший до глубины 6 сажен, ожидал, и весьма основательно, что глубина будет все уменьшаться и поставит его в затруднительное положение. А зачем рисковать? Слева тянется пустой, лесистый, ненаселенный Манжурский берег, где зима по полгода почти так же сурова, как у полюсов. Известна только линия берега, но что дальше, никто не знает, никто не был, не рылся там. Редко-редко появится полуногой житель, геляк, или уродливая гелячка в звериной шкуре с ребенком за спиной. Не то проскользнет байдарка дикого рыболова. Или медведь придет к берегу половить рыбы в период ее перехождения из одного моря в другое. Справа тянется узенькой, утопающей в море полосой, песчаный берег Сахалина. Там, кроме мелкого кустарника, ничего не видать и не слыхать. Тишина невозмутимая и на земле, и в воздухе. Что могло приманить туда? Вот если бы американцы или англичане заподозрили там золото, каменный уголь, тогда, конечно, они сейчас бы снарядили во имя науки и человечества ученую экспедицию и начали бы просвещать дикарей, делать их людьми. Мы пошли дальше Лаперуза, не думая ни о золоте, ни о каменном угле. Эти места соприкасаются с нашими владениями. Тамошние дикари – наши соседи. Нам сроднее всех следовало узнать эти места, описать их во всеобщее сведение и, может быть, населить их. Колонизация, то есть заселение и обработка пустых мест, со времен глубокой древности всегда была обязанностью образованных наций. Вспомните финикиян, греков и других. Впрочем, мы с фрегатом не с этой целью пустились по следам Лаперуза, а просто мимоходом. Нам лежал путь к берегам Сибири, где по случаю войны назначено было сборное место всем нашим судам, находившимся тогда в Восточном океане. Вы, конечно, знаете, что в Татарский пролив вливается огромная река Амур. Она образует при устье порог, то есть так называемый бар, наносимый ею из песка и ила. Такой бар образуется у устья всех больших рек, вливающихся в океаны. Бар очень часто меняется в зависимости от течения реки, что приводит к образованию множества наносных мелей. И нам вместо волн и ветров предстояла скучная, утомительная борьба с этими мелями. Надо было завоевывать каждый вершок пространства. Возни, работы, бессонных ночей, усталости было гораздо более, нежели в открытом море в ураган. Часто в сутки мы делали 20 миль, а иногда и меньше. Хотя мы были на севере, почти у себя, но июнь везде июнь. Тепло, погода ясная.
тихо, как в реке. Приятно читать, срисовывать виды. К нам ездили тунгусы и гиляки, возили рыбу, пили с матросами водку, стреляли медведей и лосей. Уж пахло дымом отечества. Еще несколько дней, максимум недели две, и мы у себя дома. Однажды вечером утомились работой и бросили якорь на глубине 7 или 8 сажен. Чего лучше, безопаснее. Все занялись своим делом. В кают-компании пили чай, разговаривали о войне, о России, кто лег спать. Я беседовал на палубе с начальником экспедиции. Вдруг с севера подул умеренный ветер. Ну, пусть себе, никто и внимания не обратил. Но вместе с этим на носу фрегата раздался глухой звук, как будто отдаленного пушечного выстрела, и фрегат свободно двинулся по ветру. Несколько матрос тревожно закричали: «Канат лопнул! Канат лопнул!» «Ну, не кричать!» — строго сказал адмирал и, обратясь к вахтенному офицеру, приказал отдать другой якорь. «Слава богу, что лопнул теперь, а не тогда, у Лючу», — сказал я. «Но и то не слава богу. Пока отдавали другой якорь, нас отнесло с прежней глубины 30 сажен назад, и под фрегатом почти не стало глубины. Потолковали о новой, неожиданной на завтра работе, отыскивать оторвавшуюся цепь с якорем, и разошлись. «Завтра сойдем», — сказал я, уходя вахтенному офицеру. «Да», — отвечал он, — «если, конечно, стоим на малой воде. Ну, если теперь прилив, а к утру начнется отлив». Я не дослушал и ушел спать. «Большая важность», — думал я. «Что тут разобьет, что ли, в этой луже? До берега 3 версты, шлюпок у нас множество». Утром не сам я проснулся, а сильный толчок разбудил меня, так что я припрыгнул на постели и быстро вскочил. «Что за странность?» — начал было я рассуждать, но вдруг опять толчок сильнее прежнего. Где-то что-то затрещало. «Сосед!» — закричал я через перегородку. «Что это за толчки?» «Мы на мели», — сказал он. Я вышел на палубу. Там все, и начальство, и матросы. «Живо, живо, скорей!» — раздавалась торопливая команда. «Матросы не ходят, а бегают на шпиле, наматывая канат. Беда! Надо поднять якорь. Поставили паруса, чтоб сдвинуться смели, а каната еще много». «Что это?» — спросил я у мичмана. Он хотел что-то ответить, но вместо того мы оба прыгнули в разные друг от друга стороны от нового толчка. Наверху мачты сильно затрещало. Мы инстинктивно бросились от нее прочь. И тут фрегат сильнее прежнего грянулся о дно. Мы молча переглядывались между собой, будто спрашивая, чем это может кончиться. Иной хотел улыбнуться и не мог. Хотя дно и песчаное, но если постучит хорошенько о него 3 часа, тяжело нагруженное, притом старое судно, с 52 огромными пушками, то не устоит ни киль, ни обшивка. Дно раздастся. Утонуть было трудно на небольшой глубине и в 3 верстах от берега, но быть разбитым, изувеченным, убитым предстояла полная возможность. От сильных ударов мачты не устояли бы на месте. Они повалились бы на бок и опрокинули судно. Да еще прежде падения самых мачт, от постоянного и сильного сотрясения их, полетели бы, конечно, верхние их части, стеньги, реи, марсы. Все это, если смотреть издали, похоже на зубочистки, а между тем одна такая зубочистка весит 15 пудов, и все валилось бы на палубу, в кучу людей. Как знать, куда отойти, укрыться, уйти в каюту? Но брошенные с размаху и с высоты 10-15 сажен 20 пут прошибут и недощатые полы и покрышки. Потом, когда остов судна прокинется, кто может быть уверен, что не попадет под падающую пушку, станок, шлюпку? Удастся ли устоять на ногах, удержаться и выкарабкаться? Да, Боже мой! Как рассчитать и предвидеть все последствия такого события? Пусть скажут вам, что опрокинется дом. Это все тоже. Вот отчего мы кидали друг на друга вопросительные взгляды и машинально при каждом толчке меняли места.
Конечно, все, кто уцелеет, доберутся до берега. Да кто именно уцелеет? Этот вопрос был у всякого в голове. «Живо, скорее!» — повторялась команда. Впрочем, без надобности, потому что «живее и скорее» работать было невозможно. Ветер свежеет и попутный. Ах, если б не якорь! А тут толчок за толчком. «Скоро ли конец?» — думаешь в тоске. «Якорь встал!» — кричат несколько обрадованных голосов, то есть приподнялся на дне. «Но это еще не все. Надо поднять его со дна, и тогда все кончено». А между тем раздался удар самый сильный, так что голова закружилась. Я уперся ногами в палубу, чтобы не упасть. Ухватился за веревки и напряженно ждал. Вот поднимает, поднимает фрегат. Сейчас хватит, но... Толчка не было. Что это? Фрегат движется вперед. Мы сошли, только лишь якорь подняли. Ну, слава богу! Не выпить ли нам чайку? Через полчаса все уже забыли об этом и за чаем говорили совсем о другом.

Вы слушали рассказ Ивана Гончарова «Два случая из морской жизни» в исполнении Леонида Кулагина. Над передачей работали Наталья Шолохова, Вера Александрова и Анна Родченкова. Собрание сочинений «Радио России. Рассказы разных лет».

0: Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды зарубежного кино.
1: Говорят, что она считает себя русской. Попала в кино случайно и признается, что ей не везет с мужьями. Орнелла Мути – самая красивая бабушка. Здравствуйте, с вами Михаил Притечинский. Она и впрямь обладает секретом вечной молодости и красоты. Орнелле Мути за 70, но она до сих пор весьма эффектная женщина. Говорит, что сохранять красоту ей помогают русские корни. Хотя Франческа Романа Ривелли, таково ее настоящее имя, появилась на свет в Риме в марте 1955 года.
2: Из интервью Орнеллы Мути. Моя бабушка родилась в Санкт-Петербурге, дедушка тоже. По семейным преданиям, она была пианисткой, а он врачом, лечил царя Николая II. После революции они бежали в Эстонию, где родилась моя мама Ильза Рената. Когда ей было 20, нелегально, всего с одним чемоданчиком, перебралась в Италию. Там познакомилась с моим отцом. К сожалению, мама не очень хорошо знала русский, но помню, когда я была маленькой, пела мне колыбельные, которые слышала еще от моей бабушки.
1: Отец будущей кинозвезды, журналист Марио Ривелли, рано ушел из жизни. Мама была скульптором, зарабатывала очень скромно, так что юная Франческа рано поняла, что деньги не берутся из воздуха. К счастью, природа наградила ее красотой. В 13 начала работать, позировала в художественном училище, снималась в рекламе.
2: Из интервью Орнеллы Мути. У меня было непростое детство, но это дало мне возможность смотреть вокруг и понять, какой я становиться не хотела бы. Мне не нравится зазнайство, люди, которые имеют высокое мнение о себе. В конце концов, не важно, какая у тебя работа, богат ты или беден. Не в этом смысл. Что касается меня, я никогда не думала становиться актрисой. В детстве хотела стать балериной.
1: В кино попало случайно. Старшая сестра Франчески, Клаудия, отправилась на кастинг к режиссеру Дамиано Дамиани, тому самому, который потом снимет сериал «Спрут», и позвала за компанию Франческу. На Клаудию Дамиани не обратил никакого внимания, а вот младшая длинноволосая девочка его вмиг заворожила. Он с трудом уговорил ее пройти фотопробы, и они вышли блестящими. Так 14-летняя Франческа Ривелли получила главную роль в картине «Самая красивая жена». Эта история, основанная на реальном деле Франки Виолы, первой итальянки, осмелившейся отказаться от так называемого восстановительного брака с насильником. Роль была совсем не детской, да и режиссер обращался с неопытной актрисой довольно жестко. Так что свой дебют в кино Мути потом вспоминала неохотно.
2: Из интервью Орнеллы Мути. Я была совсем юной, когда попала в мир кино. Он показался мне чужим и довольно жестким. Дамиани был очень суровым со мной, говорил ужасные вещи. А когда я возражала, мне отвечали: «Радуйся, что снимаешься в кино». Опыт оказался настолько травматичным, что после премьеры картины я твердо решила: больше никаких съемок, с кино покончено.
1: К счастью, она передумала. А Дамиани, хоть и был жесток с юной актрисой, сделал для нее большое дело. Подарил псевдоним. Он соединил имена двух персонажей произведений поэта Габриэля Д'Аннунцио: Орнеллы из «Дочери Йорио» и Мути из «Наслаждения». Так и появилась актриса Орнелла Мути. А Франческа Ривелли ушла в историю. В 1974 году, когда Орнелле Мути было всего 19, у нее родилась дочь, которую назвали Найки. Орнелла никогда не рассказывала, кто отец Найки. И это породило множество слухов и предположений. Она дала дочери свою настоящую фамилию Ривелли. Девочка постоянно ездила с Орнеллой на съемки, жила на площадках, знала всю съемочную группу по именам. А в 18 тоже стала мамой. В Советском Союзе об актрисе узнали в середине 70-х, когда в наших кинотеатрах появился фильм «Народный роман». Орнелла сыграла 17-летнюю деревенскую девушку Винченцину, которая вышла замуж за немолодого рабочего из Милана. И он постоянно мучает ревностью свою юную красавицу-жену. «Обо мне распускают ужасные слухи», — говорит Винченцина мужу. «Люди хотят поссорить нас, погубить нашу семью. Неужели ты веришь им?» Ну а потом была романтическая комедия «Укрощение строптивого». Фильм с Адриано Челентано и Орнеллой Мути о том, как светская красавица Лиза решила соблазнить нелюдимого и грубого фермера Элио, вышел в Италии в 1980-м, а через 3 года появился на экранах Советского Союза и стал хитом кинопроката. «Вы меня не впустите?» – спрашивает Элью Лиза, у которой на сельской дороге сломалась машина. «Это почему?» «Потому что на улице ливень, но не такой уж и сильный. Значит, вы меня не впустите?» «Конечно нет, я вас не знаю. Меня зовут Лиза. Ну и что?» Во время съемок Адриано Челентано не устоял перед чарами Орнеллы Мути. Совсем как в фильме. Роман был страстным, но коротким.
2: Из интервью Орнеллы Мути. «Знаете, иногда такая страсть случается на съемках. Я увлекаюсь, когда человек смешной. А он был смешным, очень. Но вот не смешно, что он рассказал о нашем романе много лет спустя, даже не спросив меня. Он сделал это после стольких лет молчания. Притом давал интервью в присутствии своей жены. Словно хвастался. Но это так похоже на мужчин. Им просто все равно».
1: Ну а как не вспомнить еще один фильм с участием Орнеллы Мути и Адриано Челентано «Безумно влюбленный». В Рим прибывают монаршие особы из княжества Сан-Тулипе, этакая пародия на княжескую семью Монако. Князь, княгиня, их очаровательная дочка Кристина. Она хочет посмотреть «Вечный город», сбегает из посольства и садится в первый попавшийся автобус, где знакомится с его водителем, простым римским парнем Барнабо.
3: Quando parte?
4: In orario.
1: Когда отправляется автобус? По расписанию. А можно поскорее? А зачем? Ну, хватит читать газету, я спешу. Так поедет автобус или нет? Я хочу посмотреть Рим, например, Фонтан Треви. Автобус туда идет? Нет, но мой пройдет. Фильм о любви принцессы и водителя автобуса имел не меньший успех, чем «Укрощение строптивого», в том числе и в Советском Союзе. В начале 80-х Орнелла Мути впервые посетила родину своих бабушки и дедушки – Россию. В фильме Григория Чухрая «Жизнь прекрасна» она сыграла роль Марии, подруги революционера-подпольщика Антонио. По сюжету действие происходит в некой латиноамериканской стране, где правит военная хунта. Мути потом признавалась, что согласилась сниматься, потому что очень хотела посетить Советский Союз.
2: Из интервью Орнеллы Мути. Я прекрасно помню, как приехала впервые в Россию для съемок в фильме «Жизнь прекрасна». Со мной поехала мама, потому что она очень хотела меня сопровождать. Сложно представить ее эмоции, когда мы оказались в Москве, а потом и в Петербурге. Я очень признательна ей, потому что я смогла разделить с ней ее прошлое. Оно у нее не всегда было простым. Меня вообще поражает сила русских женщин, и сила духа, и сила жертвенности. С тех пор пытаюсь учить русский язык. Он очень сложный, но мне интересно.
1: В 1994 году читатели итальянского журнала «Класс» назвали Орнеллу Мути самой красивой женщиной в мире. И это вполне справедливо. Ее красота была вызывающей, почти неземной. Густые темные волосы, огромные миндалевидные глаза с поволокой, высокие скулы и при этом мягкие, почти детские черты лица. При этом она не была холодной красавицей с обложки. В ней всегда жил огонь, который мог в любой момент вспыхнуть. Ее экранными партнерами были все главные красавцы европейского кино, от Алена Делона до Жерара Депардье, который отвесил ей сомнительный комплимент. «Ты, оказывается, не только красивая, но еще и играть умеешь». Впрочем, личная жизнь актрисы всегда была запутанной. 4 брака, но с мужьями ей не везло, чего стоит один только бизнесмен Фредерико Фачинетти, оказавшийся страстным игроком в казино. Для того, чтобы развестись с ним, Орнелле пришлось оплатить долги супруга. Своих детей, а их у нее 3, она, как признавалась сама, всегда ставила выше мужчин. А теперь еще и воспитывает внуков. Их 4. Кстати, самый первый родился, когда ей было всего 36. Ее тогда назвали самой красивой бабушкой мирового кино.
2: Из интервью Орнеллы Мути. Я не скрываю свой возраст, потому что это смешно. У нашей жизни есть путь от рождения до смерти. И не возраст на этом пути определяет человека. Именно потому что я так думаю, я своего возраста не ощущаю. Конечно, стареть неприятно. Отрицать это значит лицемерить. Но я стараюсь находиться в гармонии с собой и с своей профессией. И это самое главное.
3: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
4: Слушаем!
3: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
4: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
6: Словарь русских говоров Забайкалья.
5: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
4: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
7: На правах рекламы.
8: Скажите честно, вы замечали, что после 55 лет близость становится другой, реже, короче или ее почти нет? Тема откровенная, интимная. Обычно о таком молчат. Но именно эта проблема – тихое испытание для тысяч пар. Сегодня мы поговорим о паузе в интимной жизни. Паузе, которая возникает не из-за ссоры, не из-за усталости, а из одного простого факта – силы мужские уходят. У меня в гостях эксперт Международного центра здоровья Ольга Павцова. Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: Ольга, скажите, угасание мужской силы после 55 – это приговор?
9: Нет, но это громкий сигнал. Интимная жизнь – самый чуткий индикатор мужского здоровья. Когда она дает сбой, это почти всегда значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. И дело не в лень, не в устал. Это конкретный физиологический процесс. Если его игнорировать, он ведет не только к краху личной жизни, но и к серьезным последствиям для всего здоровья.
8: А как недостаток одного гормона может так повлиять на жизнь и здоровье?
9: Все очень просто. Тестостерон – это не просто гормон плотских утех. Это дирижер мужской жизненной силы. Представьте мощный двигатель. Тестостерон – как высокооктановое топливо и система зажигания одновременно. Без него двигатель не заведется, а будет лишь тяжело со скрипом проворачиваться. А цилиндры, от которых зависит работа двигателя, начнут отказывать один за другим.
8: И какие цилиндры перестают работать первыми?
9: Самые важные для мужчины. Во-первых, цилиндр желания. Снижается либидо. Тестостерон напрямую влияет на центры влечения в мозге. Когда его мало, мир становится серым, а мысль о близости не вызывает отклика. Во-вторых, страдает цилиндр энергии и тонуса. Появляется хроническая усталость. Нет сил не только на близость, но и вообще ни на что. Мужчина как будто выключается из жизни.
8: И в этот момент уже и жена начинает косо посматривать.
9: Все так. И важно понимать, что мужчине для близости нужен не только нервный импульс, но и сильный приток крови к органам малого таза. Как ни странно это прозвучит, но тестостерон отвечает еще и за тонус и за эластичность сосудов. Без него они становятся вялыми. Поэтому кровь не приливает в нужном объеме, и мужская сила ослабевает, а в результате и вовсе пропадает. И теперь представьте себя через год. Все то же самое. Или хуже. Живот растет, жена отворачивается, вы сами себя не узнаете. Неприятно, правда? Но это реальность тысяч мужчин, которые махнули рукой.
8: Получается, это еще и потеря уверенности?
9: Конечно. Мужчина начинает чувствовать свою несостоятельность, замыкается, становится раздражительным и апатичным. И это окончательно разрушает отношения.
8: А если просто поговорить с женой, объяснить, что такой период, и просто перетерпеть, так не получится?
9: Ну вот скажите честно, мужчина готов обсуждать это с женой?
8: Пожалуй, нет.
9: И практика это показывает, что нет. Сколько бы лет вы ни прожили вместе. Поэтому если не действовать, проблема усугубляется. Низкий тестостерон запускает цепную реакцию. Из-за усталости мужчина меньше двигается, растет живот. А жировая ткань производит женские гормоны, которые еще сильнее подавляют тестостерон. Замкнутый круг.
8: Но почему так рано? Раньше мужчины в 60 были активны.
9: Мир изменился. Стресс сжигает тестостерон. Потом питание. Оно в основном неправильное, с большим количеством трансжиров и рафинированных продуктов. А это тоже сказывается на мужском организме. Ну и, конечно, сидячий образ жизни. Недаром говорят, жизнь – движение.
8: Получается, единственный вариант – искусственный стимулятор из аптеки.
9: Многие так думают. И зря, потому что не понимают, к чему это может привести. Они работают грубо, принудительно расширяют сосуды. Но это же риски и очень большие. Сердце, давление, тромбы. Плюс они блокируют природные функции организма, заводят в тупик. Через какое-то время без этой химии ничего не получится.
8: А есть какие-то натуральные компоненты, которые могли бы помочь поддержать организм мужчины в такой непростой момент?
9: Да. И одно из них – секрет императора «Актив Плюс».
8: А в чем его особенного? Сейчас столько всего продают.
9: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья.
8: Три, а не один?
9: Именно. И в этом главная сила. Представьте себе двигатель не с одной свечой зажигания, а с тремя. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
8: То есть три компонента работают на одну цель, но с разных сторон.
9: Абсолютно верно. Это настоящая сплоченная команда внутри вас. Секрет императора «Актив Плюс» может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза.
8: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. А мы продолжаем. Секрет императора «Актив Плюс» – три компонента, и все?
9: Нет. Производители секрет императора «Актив Плюс» пошли дальше. Помните, мы говорили, что тестостерон – главный гормон мужского долголетия? Так вот, в состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине.
8: Да, вы говорили, что он отвечает за рост мышц, половое влечение, уровень силы и выносливости.
9: А еще в состав секрета императора «Актив Плюс» добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Понимаете? Мы не чиним эрекцию. Мы поддерживаем всю систему, чтобы она работала. Как часы.
8: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. Акция от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203.
9: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
8: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать.
9: В состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине. А еще в состав «Секрет императора» «Актив плюс» добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Это настоящая сплоченная команда внутри вас.
8: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить «Секрет императора Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Ольга, выходит, «Секрет императора» — это не средство на раз, а целая система?
9: Именно. «Секрет императора Актив Плюс» может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза, чтобы вы были активными, полными сил.
8: Потрясающе! Но почему «Секрет императора Актив Плюс»? Что значит этот плюс?
9: Все просто. Изначально был продукт «Секрет императора», который успел полюбиться многим. Но ученые пошли дальше. Они усовершенствовали формулу и создали усиленную версию продукта, которую и назвали «Секрет императора Актив Плюс». Ведь так важно, чтобы мужчина продолжал радоваться близости с любимой женщиной не только в 40 или 50 лет, но и после 70.
8: Внимание! Акция Международного центра здоровья. Каждый при заказе в течение часа сможет получить «Секрет императора Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203.
9: Помните, возраст – не приговор. «Секрет императора Актив Плюс» – это не просто вернуть радость близости. Это вернуть себе желание, радость жизни и право быть сильным. Женщина будет мечтать о таком мужчине, как вы.
8: Спасибо за такой важный разговор. Успейте, пока действует программа от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить «Секрет императора Актив Плюс» в подарок. Звоните и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного. Звездочка 2203. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного. Звездочка 2203. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
4: Радио России. «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
10: В очередном выпуске программы прозвучат записи Дженнис Сигел, оркестр Дюка Эллингтона, Кёрт Эллинга и группы Yellow Jackets, Диего Фигереду, Хьюстона Пёрсона, Али Нуния, Стефана Харриса и Нильса Лангрена.
4: «Просто о джазе». Слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Магадана. Государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
11: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
12: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал с паузы.
13: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
14: Быстрее, выше, сильнее. И это радио России Пермь.
4: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
15: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
16: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
4: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин назвал информационной атакой слухи о возможной мобилизации в России. Президент призвал для предотвращения ударов по объектам России укреплять систему ПВО. Российские войска взяли под контроль 4 населенных пункта в зоне СВО. Россияне массово жалуются в соцсетях на вакцину для кошек Multifel. И теперь подробнее. Владимир Путин назвал цель вбросов про возможную мобилизацию. Это информационная атака с попыткой повлиять на выборы в Госдуму. Об этом заявил президент на пленарной сессии Восточного экономического форума.
2: Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации. Это информационная атака со стороны противника в преддверии выборов в Государственную Думу с попыткой повлиять на результаты. Это просто задуманная информационная операция. У нас люди идут, как известно, добровольно подписывают контракты. В отличие от того, что делается на Украине, как известно, мы смотрим каждый день по телевизору, это в интернете, как там на Украине, людей как собак бездомных вылавливают и силой затаскивают на фронт. Поэтому уровень готовности к ведению боевых действий противника, мотивации очень низкие, и количество дезертиров очень большое. Там только официально уголовных дел за дезертирство возбуждено официально свыше 300 тысяч. А на самом деле, конечно, как минимум 500 000, я думаю. Но если официально возбуждено за дезертирство 300 тысяч, больше, чем 300 тысяч, ну о чем это говорит?
1: У России есть ответ на удары по НПЗ и логистическим центрам, укреплять систему противовоздушной обороны, также заявил Владимир Путин на ВЭФ. По его словам, Россия исходила из того, что гражданские объекты не могут подвергаться атакам даже в условиях вооруженного конфликта, но ошиблась, признал президент. По его словам, бизнес активно включился в защиту объектов от ударов ВСУ, и результат уже есть.
2: Есть, конечно. Что же, пока идет СВО, ответ только один – укреплять систему противовоздушной обороны. Хочу обратить ваше внимание на что? На то, почему вот мы столкнулись с этой ситуацией. Да потому что исходили из того, что это чисто гражданские объекты, они не могут быть объектами каких бы то ни было атак, даже в условиях вооруженного конфликта. Но в этом смысле мы ошиблись. Наш противник, к сожалению, думает иначе, и начал наносить удары по этим гражданским, чисто гражданским объектам. Как вы видите, мы вынуждены были отвечать зеркально. И, судя по всему, наш ответ, в общем и целом, оказался весьма значимым для тех, кто открыл этот ящик Пандоры. Вот. Но у нас есть и другой аспект. Во-первых, нам нужно всем вместе это делать. И сейчас наши компании включились в эту работу. И, уверяю вас, результат уже есть и будет.
1: Примерно в два раза увеличился ввод жилья на Дальнем Востоке и в Арктике с 2020 года, также заявил на форуме президент.
3: Кроме того, для финансирования мастер-планов необходимо задействовать ресурс институтов развития, например, облигационные займы обществ проектного финансирования Дом РФ. Это в том числе важно для стимулирования жилищного строительства. За последние 6 лет, кстати, ввод жилья на Дальнем Востоке и в Арктике увеличился примерно вдвое. В прошлом году он составил 5,3 миллиона квадратных метров. Здесь, конечно, помогли специальные ипотечные программы со ставкой в 2%. Сегодня каждая вторая квартира в новостройках региона покупается с этим льготным кредитом. Каждая вторая квартира. Безусловно, это мера, которая стимулирует жилищное строительство в регионе. А всего с его помощью жилищные условия уже улучшили 220 тысяч семей.
1: Также президент прокомментировал угрозы Зеленского. Захваты гражданских судов, удары по ним, а также угрозы атак на гражданские воздушные суда являются проявлением государственного терроризма, сказал Путин. И это, безусловно, осложняет возможности проведения двусторонних мирных переговоров, считает президент России. ВСУ понесли серьезные потери в Васильевке Харьковской области, сообщили в Минобороны. Для удержания села противник задействовал подразделение из состава отдельной мотопехотной бригады, но в результате огневого воздействия противник понес серьезные потери и был вынужден оставить населенный пункт и отойти с занимаемых позиций, говорит в сообщении. Сегодня военное ведомство сообщило, что военнослужащие штурмовых подразделений 126-го мотострелкового полка 71-й гвардейской мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск «Север» взяли под контроль населенные пункты Васильевка, Благодатна и Должанку в Харьковской области. Южная группировка заняла Ижевку в ДНР. Россияне массово жалуются в соцсетях на вакцину для кошек «Мультифел», которую выпускает производитель «Мультикана» – вакцина для собак. Хозяева связывают с препаратом такие сильные побочные реакции, как высокая температура, рвота и хрововая диарея у кошек. Некоторые домашние животные впали в кому и даже погибли.

0: специалист Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковец. По его словам, после предстоящих холодных выходных будет казаться, что наступила осень, затем, но 8 сентября вновь потеплеет.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Женская сборная России проиграла команде Испании со счетом 3-0 на чемпионате мира по водному поло 4-4. Это первое поражение россиянок на турнире. Ранее наши ватерполистки победили команды Турции, Греции и ЮАР и вышли в плей-офф чемпионата мира. Российская команда выступает на турнире с флагом и гимном. Международная федерация лыжного спорта перепроверит отклоненные заявки спортсменов на соответствие критериям нейтрального статуса. Как сообщает Спорт24, проверка будет проводиться независимо внешней организации. Кроме того, федерация закрепит требования нейтральности для российских и белорусских атлетов в специальных декларациях. Футбольный «Монако» намерен продать Александра Головина до 10 сентября. До этого срока открыто трансферное окно в российском чемпионате. Клуб хочет получить за российского полузащитника 20-25 миллионов евро. Как сообщают французские СМИ, сам Головин не против вернуться в Россию. Ранее сообщалось, что «Зенит» уже предлагал Александру контракт на 4 года, а в «Спартаке» заявили, что в переходе игрока не заинтересованы. Футболисты ЦСКА стараются не обращать внимания на критику со стороны журналистов, рассказал полузащитник команды Кирилл Глебов. Всю прошлую весну мы критиков слушали и вольно-невольно принимали эти слова. Что из этого вышло, все прекрасно помнят. У нас есть тренер, который в какие-то моменты критикует нас, в другие хвалит. Лучше слушать его, поделился Глебов. 5 сентября армейцы на выезде сыграют с «Зенитом». Итоги Кубка мэра Москвы ударили по самолюбию хоккеистов «Спартака», признался капитан команды Андрей Миронов. «Никто не хочет проигрывать даже товарищеские матчи. Значит, в сезоне будем сильнее, что называется, попрем», — пообещал Миронов. Ранее в «Спартаке» заявили, что перед командой стоит задача выиграть Кубок Гагарина в новом сезоне континентальной хоккейной лиги. С вами был Юра Геворкян.
2: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
0: В пятницу 4 сентября в Екатеринбурге ожидается 22-24 градуса без осадков. В Челябинске от 25 до 27 тепла. В Тюмени 24-26 градусов выше нуля. В Ханты-Мансийске плюс 20, плюс 22 градуса, временами небольшой дождь. В Сургуте и Омске без осадков 20-22 градуса. В Новосибирске 19-21 градус, в Иркутске плюс 15, плюс 17, в Красноярске 14-16 градусов. В Санкт-Петербурге днем дождь, местами по области гроза 14-16 градусов. В Москве ночью преимущественно без осадков 10-12 градусов, днем местами небольшой дождь 20-22. Сейчас в столице плюс 17 градусов.

0: Радио России. Культура. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера».
1: Зеленый спектакль с Алексеем Тихомировым.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире «Зеленый спектакль». И ведущий Алексей Тихомиров, солист оперного театра «Геликон Опера».

Вы знаете, мы сегодня с вами поговорим о курьезных случаях не только в театре, не только в оперном. Следует заметить, что музыка – это часто литература, это часто стихи, которые были положены на музыку. И вот, к своему удивлению, мы узнаем, что много знаменитых людей разных времен отличались своей враждой к музыке. Одним из известных мелофобов был Бомарше, определивший музыку словами «То, чего не стоит говорить, поется». Готье называл музыку самым дорогим из шумов, а Наполеон I утверждал, что музыка расстраивает ему нервы, хотя по его приказу военные оркестры играли перед лазаретами для увеличения бодрости раненых, представляя, как это проходило. А Виктора Гюго надо было долго просить, прежде чем он давал согласие положить его слова на музыку. «Разве мои стихи, — говорил он, — не звучат так хорошо, чтобы уже нельзя

Однажды Гайден дирижировал оркестром в Лондоне. А ему было известно, что многие англичане порой ходят на концерты не столько ради удовольствия послушать музыку, сколько по традиции. И вот некоторые лондонские завсегдаты концертных залов приобрели привычку засыпать в своих удобных креслах во время исполнения. Гайдену пришлось убедиться, что и для него не сделано исключение. Это обстоятельство весьма раздосадовало композитора, и он решил отомстить равнодушным слушателям. Месть была остроумной. Специально для лондонцев Гайден написал новую симфонию. В самый критический момент, когда часть публики начала клевать носом, раздался громоподобный удар большого барабана, и каждый раз, едва слушатели успокаивались и вновь располагались ко сну, раздавался барабанный бой. С тех пор эта симфония носит название «Симфония с ударами литавр» или «Сюрприз».

И вот еще о шутках Гайдна. Он был замечательный композитор, но и не менее был шутливым человеком. Однажды в Лондоне Гайден дирижировал своей симфонией. Любопытные лондонцы покинули свои места, чтобы вблизи посмотреть на знаменитость. Внезапно с потолка упала люстра, и со страшным грохотом разлетелась на 1000 осколков. Зрители, столпившиеся у сцены, были спасены по воле случая. Глубоко взволнованный Гайден сказал оркестрантам: «Все-таки моя музыка чего-то стоит, если она спасла жизнь по меньшей мере 30 людям».

Ну а теперь поговорим о Джоаккино Россини, великом итальянском композиторе. Я очень люблю этого композитора и много участвовал в его операх в разных странах мира. В Назаревском фестивале я был один из участников оперы «Моисей и фараон» во французской версии этой оперы под руководством великого маэстро Рикардо Мутти. И часто исполняю тоже одну из моих любимых ролей – партия Дона Базилио из «Севильского цирюльника». Кстати, мы как раз сейчас про него и поговорим.

богатом доме, куда был приглашен Россини, одну даму попросили спеть. Она долго жеманилась, но в конце концов согласилась спеть каватину Розины из оперы «Сивильский цирюльник». Прежде чем начать, она обратилась к Россини. «Ах, маэстро, если б вы знали, как я боюсь!» «Я тоже», — отозвался Россини.

Россини обедал как-то у одной дамы столь экономный, что он встал из-за стола совершенно голодным. Хозяйка любезно сказала ему: «Прошу вас еще как-нибудь прийти ко мне отобедать». «С удовольствием», — ответил Россини, — «хоть сейчас». Россини, как мы знаем из его музыки, был человеком очень остроумным. И это было не только в его музыке, но и в его шутках и его поступках. Живя в Болоне, Россини написал революционную песню, воодушевляющую итальянцев на борьбу за освобождение от австрийского ига.

0: Молодой композитор понимал, что ему небезопасно оставаться в городе, занятом австрийскими войсками. Однако уехать из Болонии нельзя было без разрешения генерала. Россини решился пойти к нему и добиваться пропуска на выезд.
1: «Кто вы?» – спросил австрийский генерал.
0: Композитор назвал первую попавшуюся фамилию и добавил: «Я музыкант и композитор, только не такой, как этот разбойник Россини, который сочиняет революционные песни. Я люблю Австрию и написал для вас бравурный военный марш, который вы можете дать разучить вашим военным оркестрам». Россини отдал генералу ноты с маршем и получил взамен пропуск.
1: На другой же день марш был разучен, и австрийский военный оркестр исполнил его на площади Болоньи. А между тем это была та же революционная песня.
0: Когда жители Болоньи услышали знакомый мотив, они пришли в восторг и тут же подхватили его. Можно было представить себе, как был взбешен австрийский генерал и как он сожалел, что композитор уже за пределами Болоньи.

0: И еще о Россини. Россини был в гостях у одного барона. Среди приглашенных находился также Альфред де Мюссе. Его попросили прочитать что-нибудь. И Мюссе прочитал свое новое стихотворение. Называется оно «Не забывай». Тогда Россини, обладавший феноменальной памятью, решил подшутить над поэтом и как бы невзначай спросил: «Так, а чьи это стихи? Я что-то не припоминаю автора». «Ваш покорный слуга», — ответил Мюссе. «Дополните», — лукаво сказал Россини. «Я их еще в детстве знал наизусть». И без малейшей запинки слово в слово повторил только что услышанное стихотворение Мюссе. Россини присутствовал на представлении оперы Моцарта «Дон Жуан», где одну из главных партий исполнял знаменитый тенор Рубини. Рядом с Россини сидел какой-то юнец, который довольно громко подпевал артистам, мешая соседям слушать оперу. И, наконец, Россини не выдержал и сказал: «Какой все-таки мерзавец!» «Это вы по моему адресу?» — спросил юнец. «Нет, ну что?» — тут же успокоил его композитор. «Это я по адресу Остолопа Рубини, который мешает нам слушать вас». Рассказывает о забавном случае, который произошел с Россини, когда он жил в Париже. Однажды под окнами дома, в котором поселился композитор, раздались фальшивые звуки старой шарманки. Одна и та же мелодия повторялась несколько раз, и только поэтому Россини с изумлением узнал в ней невероятно искаженную тему из увертюры к своей опере «Вильгельм Тель». До крайности рассерженный, он открыл окно и хотел было приказать шарманщику немедленно уйти. Но тут же придумал и весело крикнул уличному музыканту, чтобы тот поднялся наверх. «А скажи, приятель, ты знаешь музыку Галеви?» — спросил он у шарманщика, когда тот появился в дверях.
1: «Еще бы! Кто не знает дочери кардинала?»
0: «И ты знаешь, где он живет?»
1: «Конечно! Кто в Париже этого не знает?»
0: «Прекрасно! Вот тебе франк. Пойди и сыграй ему что-нибудь из его произведений точно так, как ты играл мою музыку. Одну и ту же мелодию по крайней мере 6 раз, хорошо?» Шарманщик улыбнулся и покачал головой. «Не могу. Это ведь месье Галеви послал меня к вам. Но он добрее вас. Просил сыграть вашу увертюру только 3.

Дорогие радиослушатели, мы начали нашу передачу с того, что многие литераторы, великие, не очень благоговейно относились к музыке. Но великий Бернард Шоу нас убедит в обратном. Итак, Бернард Шоу с молоду писал театральные и музыкальные рецензии для одной лондонской газеты. В командированной редакции на концерты хора общества врачей он написал очень краткую рецензию. «Вчера пели лондонские доктора. Слушать их пение, конечно, можно. Однако лучше все-таки напомнить им про тот обет молчания, который они давали, получая медицинские дипломы». Также про Бернард Шоу. Начинающий актер настойчиво просил Бернарда Шоу дать ему рекомендацию в театр. Шоу согласился и написал для него письмо такого содержания. «Искренне рекомендую вам молодого актера. Он играет Гамлета, Шейлока, Цезаря на флейте и в бильярд. Лучше всего он играет в бильярд». Спросил Бернард Шоу дирижера шумного ресторанного оркестра. «Играет ли оркестр по заявкам публики ваш?» «Конечно, сэр», — ответил дирижер. «Отлично. В таком случае попросите его сыграть в домино». А теперь Руджеро Леанковало. Во время премьеры своей оперы «Паяцци» итальянский композитор Руджеро Леанковало заметил, что в зале появился какой-то верзила в одежде всадника, в высоких сапогах со шпорами. Композитор подошел к неизвестному и вежливо поблагодарил. «За что вы меня благодарите?» – удивился тот. «За то, – ответил композитор, – что вы не привели с собой в театр еще и коня».

Приехав в Манчестер, Леон Ковало зашел в театр на представление своей оперы «Паяц». После спектакля один из зрителей, сидевший рядом с композитором, воскликнул: «Какая музыка! Шедевр! Непревзойденно!» И Леон Ковало в шутку возразил: «Разрешите, уважаемый, с вами не согласиться. Я сам немного музыкант и должен вам сказать, что музыка оперы никуда не годится. В ней все украдено. Каватина у Берлиоза, дуэт из первого акта у Гуно, а финал – примитивное подражание великому Верди». На следующее утро Леон Ковало купил номер манчестерской газеты и с удивлением прочитал. Леон Ковало о своей опере «Паяц». Леон Ковало заявил, что его опера – плагиат. Он признает, что в «Паяцах» нет ничего оригинального. Оказалось, что вчерашним соседом композитора был театральный критик.

0: А теперь русская наша почва. Обратимся к воспоминаниям Константина Коровина, великого русского художника, о своем великом друге Федоре Ивановиче Шаляпине, великом русском артисте. Однажды Шаляпин заехал ко мне и попросил поехать с ним. «Поедем в Путятино. Возьми ружье, ты ведь охотник. Там дичи, наверное, много, глушь, место замечательное. Да, кстати, ты знаешь, я ведь женюсь». «Как женишься? На ком?» – удивился Коровин. «На Иоле Торнай. Ну, балерина у нас, знаешь, она, брат, баба хорошая, серьезная. Ты шефером у меня будешь. Там поблизости в деревне я венчаюсь. Должно быть, Труфи приедет, Малинин, Рахманинов, Мамонтов. Как ты думаешь, может мне в деревне в поддевке венчаться, а? Я терпеть не могу эти сертуки и пиджаки разные, потом шляпы. Картуз лучше, козырек, он солнце загораживает и ветром не уносит». На венчание Шаляпин опоздал. Приехал к церкви на подводе вместе с Коровиным, одетый в поддевку, на голове белый чесучевый картуз. Константин Коровин вспоминал: «Я держал большой металлический венец, очень тяжелый, и рука скоро устала. И я тихо спросил Шаляпина: ничего, если я прямо тебе корону надену?»
1: «Вали», — ответил он. Венец был так велик, что опустился Шаляпину прямо на уши. В метрической книге церкви села Гагина была сделана следующая запись: «Июля 27-го 1898 года жених Вятской губернии и уезда Вожальской волости деревни Сырцевой, крестьян Федор Иоанов Шаляпин. После свадьбы мы устроили смешной какой-то турецкий пир на коврах», писал в воспоминаниях сам Шаляпин. «И озорничали, как малые ребята. Не было ничего, что считается обязательным на свадьбах. Ни богато украшенного стола с разнообразными яствами, ни красноречивых тостов, но было много полевых цветов и немало вина. Поутру часов в 6 у окна раздался адский шум. Толпа друзей с Мамонтовым во главе исполняли концерт на печных вьюшках, железных заслонках, на ведрах и каких-то пронзительных свистульках». «Какого черта вы дрыхнете?» – кричал Мамонтов. «В деревню приезжать не для того, чтобы спать. Вставайте, идем в лес за грибами». И снова колотили в заслонки, свистели, орали, а дирижировал этим кавардаком Рахманинов, шафер невесты во время вчерашнего венчания.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество.
1: Отцы и дети. Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец. Сегодня у меня Лев Пережогин, отец, детский врач-психотерапевт, доктор медицинских наук. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Тема важная – зависимость от социальных сетей. Вообще, это болезнь, вы же врач. Расскажите мне.
2: Ну, на сегодняшний день таких зависимостей много. Зависимость от социальных сетей – одна из большого количества нехимических зависимостей. Но, наверное, самая неприятная, потому что социальные сети пронизывают наше общество сегодня насквозь. Для того, чтобы говорить о любой зависимости, будь то химическая, будь то нехимическая, должны соблюдаться основные критерии зависимого поведения.
1: Так.
2: И вот сейчас я вам их просто перечислю. Критерий номер один очень простой – влечение. Человеку хочется это делать. Хочется пить алкоголь, хочется переписываться в социальных сетях. Критерий номер два – человек не может поставить себе разумные границы своему желанию. Он не может остановиться на второй, третьей рюмке, ему придется пить четвертую или пятую. Он не может воздержаться от того, чтобы, подумав, что посидит в социальной сети часочек, просидеть там целую ночь. Критерий номер три – рост толерантности. Рюмок становится все больше и больше, времени, проведенного в социальных сетях, все больше и больше. Ваших корреспондентов, с которыми вы ведете переписку, тоже все больше и больше. Под конец приходится использовать все более мощный компьютер, думаешь, что от этого становится что-то иное, хотя, в принципе, социальные сети очень толерантны к технике. Ну и, наконец, несколько сетей сразу, несколько устройств сразу, дополнительно постоянные проверки на мобильном телефоне.
1: Хочется сказать фразу, которую все сразу поймут, что я уже стар. Да? В интернете кто-то не прав, она была 20 лет назад.
2: Вот. Критерий четвертый – это отмена. То есть, когда вдруг не удается воспользоваться сервисом, человек чувствует себя нехорошо и в психологическом, и в физическом смысле. Руки дрожат, постоянно перепады температур, то в холод, то в жар, голова кружится, ощущение несвежести какой-то, того, что не выспался, даже если успешно спал всю эту ночь. Ну и плюс, конечно, психологически главный критерий – тревога. Как они там без меня-то? Ну и есть еще пятый и шестой критерий. Пятый критерий – это проблемы, связанные с социальной жизнью, когда вместо того, чтобы общаться с друзьями, ходить в школу или на работу, играть в шахматы или в футбол, человек большую часть своих хобби уносит туда, в интернет. И еще есть вредные последствия, которые иногда очевидны самому пользователю, иногда уже не очевидны, вопреки которым он продолжает начатое дело. Ну, все сегодня педиатры, например, они очень четко говорят: ребята, мы забываем про то, что интернет порождает соматическую патологию наших детей, потому что сколиоз, нарушение зрения, синдром карпального канала.
1: Это что такое?
2: Это когда у некоторых людей в области запястья, угу, где сухожилия проходят, канал генетически очень узкий. В обычной жизни это практически никак не проявляется. Угу. А когда идет очень большая нагрузка на кисть, ну, предположим, вы в теннис играете или вы мышкой работаете. Происходит асептическое воспаление, очень острые боли именно в области запястья и припухлости. Вот педиатры же говорят напрямую: давайте мы эти состояния будем соотносить как коморбидные, как сопутствующие всем возможным и невозможным интернет-зависимостям, которых уже сегодня много.
1: Я иногда вижу в этих признаках, которые вы сейчас называли, своего подростка, вижу своих будущих детей, которые еще пока малы и еще не добрались. Что с этим делать? Запрещать точно нельзя.
2: Где-то это помогает, где-то не помогает. Вопрос в том, что принципиальная позиция любой медицины – это профилактика. То есть мы добьемся значительно больших успехов, так, не запрещая и не леча уже наступившие патологические последствия, а предотвращая их на самом первом этапе развития.
1: Это как? Мы сейчас говорим про тех, кто еще совсем маленький,
2: мы
1: только добирается?
2: Мы говорим о тех, кто совсем маленький. Mm-hmm. Мы об этом уже говорим ближайшие 20 лет.
1: А подростков что, уже потеряли?
2: Нет, подростков еще не потеряли. Но смотрите, профилактический этап, он что прежде всего включает? Он включает в себя формирование определенных человеческих ценностей, которые несовместимы с патологическим поведением. Мы все, когда видим пьяного человека на улице, мы маленькому ребенку говорим: вот смотри, это пьяный дядя. дядя, вот он упал в канаву, вот посмотри, как противно на него смотреть. Вот если ты будешь пить, ты будешь такой же, как этот дядя, поэтому не пей. Вот это и есть самая простая первичная профилактика.
1: А, я видел эти демотивационные картинки.
2: Да, человек,
1: как будет выглядеть человек,
2: человек видит, как это будет плохо, вольно или невольно примеряет на себя, понимает, что ему так совсем не хочется, и это довольно мощная прививка. А вторая составляющая часть такой профилактики базовой – это ребенку дать понять, что компьютер – это не игрушка, что компьютер – это разумный инструмент, которым надо пользоваться тогда, когда им надо пользоваться. Угу. Когда вам нужно написать текст, конечно, вы не будете сегодня пользоваться печатной машинкой, вы возьмете компьютер. Когда вам нужно посчитать какие-то большие базы данных, вы не возьмете логарифмическую линейку, вы возьмете компьютер, разумеется. Это очень мощный и очень полезный инструмент. Но это ни в коем случае не игрушка и не забава. А все, что касается игрушек и забав, вот они вокруг нас как были, они никуда не делись. Угу. Мячики не перестали продавать в магазине, ракетки по-прежнему в магазине, велосипеды, вот они на каждом углу продаются, друзья по-прежнему ходят по улицам.
1: То есть вот это... Нет, вот это и делаешь. Вот этого-то как раз... Друзья даже моего семилетки, говорят, у них у всех есть телефоны, говорит мне сын.
2: Ну, на мой взгляд, это просто безответственная позиция родителей.
1: Как я ему в 7 лет это расскажу?
2: Ну, очень просто. Каждый человек – это личность. У каждой личности есть собственные критерии, что хорошо, что плохо, что можно, что нельзя. Они в какой-то мере с общественными критериями соотносятся, но в какой-то месте эти критерии сугубо индивидуальные. Поэтому, вот, собственно говоря, и воспитание – это и есть формирование вот этих личных идентификационных критериев, что можно, что нельзя. Все понимают, убивать нельзя. Все без исключение люди, даже те, кто убийцы. Они это понимают прекрасно. Но многие доплевательски относятся, перешел я на зеленый или на красный свет. Угу. А кто-то очень серьезно к этому относится. То есть задача родителей в данном случае найти вот тот самый разумный баланс между тем, что правильно себя вести, и вести себя не чересчур правильно. Не надо быть святее римского папы, это невозможно. Но нужно быть порядочным, честным человеком.
1: Тут я еще вычитал для взрослых такой способ помощи – поменять свои привычки в том смысле, что после того, как ты проснулся, час не брать телефон, чтобы не читать новости,
2: это,
1: и час перед сном.
2: Ну, это точно так же, как с сигаретой. Если вы первый час после того, как проснулись, не покурили, то количество сигарет, выкуренных в день, у курильщика резко снижается.
1: Нет,
2: в том-то и дело, что не на одну, а на значительно больше. То есть ранний старт – это всегда к тому, что это будет злоупотребление. Поздний старт – это значительно меньшее потребление токсических веществ, алкоголя, интернета, неважно, всего, что вызывает зависимость.
1: Слушайте, по поводу профилактики. У меня один из наших спикеров говорил о том, что вот сладкое в детстве потом как раз-таки приводит к зависимости. Чем меньше сладкого... Так или нет? Миф или...
2: Ну, смотрите, про сладкое это точно однозначно миф. Сладкое оно к кариесу приводит очень быстро.
1: Понятно. Но все равно приводит.
2: Вот. Нет, я не хочу сказать, что сладкое – это идеальный продукт, но к зависимости сладкое не приводит. Вопрос заключается в том, что если вот его мысль расширить немножко, то потакание своим нездоровым привычкам – это путь к зависимости. То есть первый шаг в любую зависимость – это ощущение комфорта. Мне хорошо, вопреки тому, что я не делаю ничего такого особенного, чтобы реально улучшить свою жизнь. Ну, подумаешь, покурил, подумаешь, выпил рюмочку, и мне сразу потеплело на душе.
1: Ну, подумаешь, булочку съел, да?
2: Подумаешь, съел булочку, подумаешь, часочек поиграл. И вот это убитое впустую время, которое подарило эпизоды эйфории, оно очень крепко цепляет на свой крючок. И вот именно вот это уподобление гедонистически ориентированным личностям, когда ничего, кроме удовольствия в этой жизни, не ценно, это прямой шаг действительно к зависимому поведению.
1: Рецепт, если есть.
2: До определенного возраста я считаю, что ребенку не нужно иметь ни мобильного телефона, ни компьютера. Потому что воспользоваться им как инструментом он еще не может в силу того, что у него ограничена сфера его запросов и интересов. Ну а, соответственно, если он будет им пользоваться не как инструментом, значит, он будет его использовать как игрушку.
1: Спасибо большое. Это Лев Пережогин, детский врач-психотерапевт, доктор медицинских наук, и его советы.
0: Отцы и дети.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
5: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
4: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны.
6: На правах рекламы.
7: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48.
8: Здравствуйте, дорогие друзья! Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
9: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
7: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
9: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась, да еще и как обыкновенный чай заваривала для профилактики. Я подсмеивалась, спрашивала: «Для профилактики чего, бабуль?» А она серьезно так отвечала: «Да всего, милая, всего». Тогда для меня это звучало забавно, но чем старше я становлюсь, тем чаще вспоминаю бабулины слова. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам. И в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62. А до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
7: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
9: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
7: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
9: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
8: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А я бы хотел вернуться к истории бабушки нашей слушательницы из Сарова. Насколько я знаю, таволга содержит в числе прочих успокаивающие компоненты, правильно?
9: Да, нервотрепка и лишнее напряжение едва ли способны продлить кому-то жизнь, а вот укоротить... запросто. Поэтому всем, кто чувствует себя беспокойно, тревожится по всякому поводу, компоненты таволги, конечно, могут быть очень кстати. Просто включите в рацион замечательное масло таволги и, как говорится, почувствуйте разницу. Именно масло. Масло таволги, поскольку в масляной субстанции полезные вещества сохраняются в первозданной активной форме. Это замечательный природный консервант.
8: А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
9: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга лобазник, для души и тела праздник. А я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богата дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги. Травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 по покупаете, и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
8: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
9: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50, вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
8: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
9: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало – пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
8: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало – пей масло.
9: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
8: Все это масло таволги.
9: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать «мать природа». Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты таволги могут оказаться очень и очень полезными.
7: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
9: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
7: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
9: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
7: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
0: Радио России. Совместный проект Радио России и Русского географического общества. Моя великая Россия.
10: Это одно из самых красивых мест на Земле, где останавливается время. Ты чувствуешь себя один на один с вечностью и мирозданием.
0: Путешествие по самым удивительным точкам на карте. Без чемоданов и пересадок.
11: Детскую дразнилку наверняка слышали. Катись колбаской по Малой Спасской. А где эта Малая Спасская? Скоро все узнаем.
0: Узнавайте и открывайте страну заново. Ваш проводник Александр Хабургаев. Моя великая Россия. В нашем эфире каждый первый, третий, пятый понедельник месяца. В 14.35 по Москве и в 15.35 по времени Ульяновска. В центре внимания специальная военная операция.
12: Противник не ограничен никакими моральными рамками, нормами права, в том числе международного. Террористический способ ведения войны для противника обычный. Мы в этом плане отличаемся.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Российский бизнес начал вкладывать деньги в защиту своих предприятий от атак ВСУ. Это уже приносит результаты, заявил Владимир Путин. Президент вновь опроверг слухи о возможной мобилизации. Российские войска взяли под контроль 4 населенных пункта в зоне СВО. Ситуацию с бензином прокомментировали в правительстве. И теперь подробнее. Систему ПВО необходимо укреплять для предотвращения ударов по российским объектам, заявил президент страны Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. У российского бизнеса не было обязательств по защите своих предприятий от атак ВСУ, но новым указом о защите критической инфраструктуры такие обязательства были введены.
2: Почему вот мы столкнулись с этой ситуацией? Да потому что исходили из того, что это чисто гражданские объекты. Они не могут быть объектами каких бы то ни было атак, даже в условиях вооруженного конфликта. Но в этом смысле мы ошиблись. Наш противник, к сожалению, думает иначе. И начал наносить удары по этим гражданским, чисто гражданским объектам. Как вы видите, мы вынуждены были отвечать зеркально. И, судя по всему, наш ответ, в общем и целом, оказался весьма значимым для тех, кто открыл этот ящик Пандоры. Вот. Но у нас есть и другой аспект. Во-первых, нам нужно всем вместе это делать. И сейчас наши компании включились в эту работу. И уверяю вас, результат уже есть и будет. Вот позавчера только ночью опять было, я уже говорил об этом в Киргизии. Может быть, в этой ночи тоже были, я просто не успел переговорить еще с руководством Минобороны. Но вот позапрошлой ночью на 3 НПЗ тоже были, значит, атаки. Ну, все отбиты.
1: Президент призвал не допускать закручивания гаек для бизнеса. Малый и средний бизнес в первую очередь должен ощущать стабильность и устойчивость для планомерного развития. Поэтому правительство должно разработать и обеспечить соответствующие меры поддержки, сказал президент.
2: Самое главное, опять говорю о том, что, о чем здесь уже прозвучало, для всех, ну и для бизнеса, в данном случае для малого, было ощущение и понимание устойчивости, стабильности. Вот здесь должен сказать, что, может быть, государство не всегда это, ну, государство не всегда вот, действует таким образом. Может быть, слишком часто у нас происходят определенные изменения, даже не только в налоговой базе, а вообще в фискальной нагрузке. И здесь вот малый бизнес обращает всегда на это наше внимание. Хорошо, вы там обещали и в какой-то степени держите вопросы, связанные с налогами, но кроме налогов есть еще другие сборы и, мягко говоря, поборы. Вот просим вас вот на этот счет подумать. И я понимаю, в этом смысле они абсолютно правы. И правительство должно над этим тоже подумать и поработать.
1: Власти не устраивают сборов с бизнеса. Речь идет о добровольных взносах, подчеркнул Путин. Он также рассказал, что Министерство финансов распределяет средства добровольных взносов бизнеса прежде всего на социальные нужды.
2: Люди инициативно встали и сказали, мы работаем в этой стране, мы граждане этой страны. Мы, в общем, и личные состояния накопили приличные, и бизнес чувствует себя уверенно, несмотря на все проблемы. Мы хотим внести вклад в сегодняшних условиях в развитие и экономики, и социальной сферы, что самое главное. Значит, прежде всего это образование, здравоохранение, некоторые другие направления деятельности государства. И вообще мы ничего не спрашивали, никак не дирижировали этой ситуации. Но я вам говорю совершенно вот так, как было. И потом пошли эти взносы, причем прямо на счет Минфина Российской Федерации, который распределяет эти средства, повторяю еще раз, прежде всего на социальные нужды. Хочу поблагодарить бизнес России, в том числе и сидящих здесь на коллег, за эту инициативу. Спасибо большое.
1: Также Владимир Путин вновь опроверг слухи о возможной мобилизации. Президент заявил, что у российской армии нет никаких проблем с личным составом. Кроме того, глава государства прокомментировал ситуацию с обучением в 10-11 классах средних школ. Насильно выдавливать детей из 10 классов нельзя, необходимо создавать условия для подготовки нужных экономике специалистов, заявил Путин. Топливный рынок России полностью обеспечен дизельным топливом и авиакеросином. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала «Россия-24» на полях УФ. По его словам, с бензином разных марок пока наблюдаются определенные перебои, но правительство предпринимает все необходимые меры, чтобы сбалансировать и рынок автомобильного бензина.
3: Что касается топливного рынка, сегодня у нас полностью обеспечен внутренний рынок дизельным топливом и авиакеросином. Что касается автомобильного бензина 92-го, 95-го, 98-го, это разные марки. Здесь сейчас в настоящее время действительно есть дефицит, он небольшой. Мы наблюдаем определенные перебои, но если говорить о динамике, то на этой неделе, с учетом ввода в эксплуатацию ряда заводов, в конце августа, в начале сентября, ситуация несколько уже улучшилась. И правительство предпринимает все необходимые меры для того, чтобы сбалансировать, в том числе и рынок автомобильного бензина. Буквально на днях было принято решение, в том числе о продлении запрета на экспорт дизельного топлива. По бензину принято решение о запрете экспорта до конца января 2027 года. Работаем с компаниями по привлечению дополнительного ресурса бензина от наших дружественных стран, там из ближнего зарубежья и дальнего зарубежья. Уже первые поставки пошли, и они наполняют рынок. Поэтому вся необходимая работа будет и дальше вестись с тем, чтобы рынок сбалансировался.
1: Около 2000 украинских военнослужащих попали в Волчанский котел. Ситуация у них крайне сложная. Ожидается, что они могут попытаться прорваться, сообщили РИА Новости в Минобороны. По данным военного ведомства, подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенные пункты Васильевка, Благодатная, Должанка Харьковской области. Как сообщил президент Путин, ликвидация котла позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения от

0: Старт. Произвольную программу девушки представят 4 сентября. Женская сборная России проиграла команде Испании со счетом 0-3 на чемпионате мира по водному полу 4-4. Это первое поражение россиянок на турнире. Ранее наши ватерболистки победили команды Турции, Греции и ЮАР и вышли в плей-офф чемпионата мира. Российская команда выступает на турнире с флагом и гимном. Футбольный «Монако» намерен продать Александра Головина до 10 сентября. До этого срока открыто трансферное окно в российском чемпионате. Клуб хочет получить за полузащитника 20-25 миллионов евро. Как сообщают французские СМИ, сам Головин не против вернуться в Россию. Ранее сообщалось, что «Зенит» уже предлагал Александру контракт на 4 года, а в «Спартаке» заявили, что в переходе игрока не заинтересованы. Футболисты ЦСКА стараются не обращать внимания на критику со стороны журналистов, рассказал полузащитник команды Кирилл Глебов. «Всю прошлую весну мы критиков слушали и вольно-невольно принимали эти слова. Что из этого вышло, все прекрасно помнят. У нас есть тренер, который в какие-то моменты критикует нас, другие хвалят, лучше слушать его», — поделился Глебов. ЦСКА идет на 4-м месте в российской премьер-лиге. 5 сентября армейцы на выезде сыграют с «Зенитом». Итоги Кубка мэра Москвы ударили по самолюбию хоккеистов «Спартака», признался капитан команды Андрей Миронов. На турнире красно-белые проиграли все 3 матча и заняли последнее 8-е место. «Никто не хочет проигрывать даже товарищеские игры, значит, в сезоне будем сильнее, что называется, попрем», — пообещал Миронов. Ранее в «Спартаке» заявили, что перед командой стоит задача выиграть Кубок Гагарина в этом сезоне континентальной хоккейной лиги, который стартует 5 сентября. С вами был Юра Геворкян.
1: В пятницу 4 сентября в Мурманске ожидается 10-12 градусов, дождь. В Архангельске дождь, местами сильный, от 15 до 17 тепла. В Петрозаводске плюс 13, плюс 15 градусов, дождь, местами сильный. В Вологде небольшой дождь, 19-21 градус. В Сыктывкаре плюс 17, плюс 19, без существенных осадков. В Великом Новгороде временами дождь, 17-19 градусов. В Калининграде также дождь, плюс 17. Плюс 19. В Санкт-Петербурге днем дождь, 14-16 градусов. В Москве ночью преимущественно без осадков, 10-12 градусов. Днем местами небольшой дождь, 20-22 градуса. Сейчас в столице около 18 градусов.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
2: Почему вы пойдете на выборы?
3: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
4: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
5: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
6: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров. Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
2: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.

0: Зеленые – это будущее для людей. У тебя есть возможность его выбрать. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
2: Партия

0: Ордена. Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества, добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми, и мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
2: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
3: Из литературной столицы нашей Родины, города Орла.
4: С северо-западного форпоста России, из Пскова.
5: Оттуда, где шумит сурово брянский лес, из Брянска.
2: Большая страна, разное время.
6: Здравствуйте, в эфире программа «Разное время». Сегодня в студии главного радио страны для вас работают Мария Тарабаева и Борис Петухов.
7: Здравствуйте, мы приветствуем всех, кто настроил свои приемники на волну главного радио нашей страны, Радио России. В ближайшие два часа на Радио России программа «Разное время». Напоминаю, что сегодня 3 сентября.
6: Для тех, кто забыл.
7: Да, для тех, кто забыл, тем более, что эта дата стала, так скажем, песенной. И каждый 3 сентября, я думаю, оно исполняется миллион раз.
6: Наверняка. Дорогие радиослушатели, напоминаю, что связаться с нами можно по мессенджерам 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения и не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, который так и называется «Радио России», где прямо сейчас идет видеотрансляция нашего эфира. Также мы представлены в мессенджере «Макс», поэтому, пожалуйста, выбирайте платформу по душе и присоединяйтесь к нашему сегодняшнему эфиру.
7: Да, начинаем мы, естественно, с тревожных сообщений. 4 человека пострадали при атаке БПЛА на Аксай. Это в Ростовской области. Наталья Губская уже на связи, готова нам рассказать. Наталья, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
8: Да, коллеги, добрый день. По 4 пострадавшим поясню, что это эхо атаки на регион в минувшие выходные. Угу. Подробнее сейчас об этом расскажу и о цифрах, и о ликвидации последствий. А вначале хочу поделиться новостью, которая стала известна час назад. Губернатор Дона ввел новую должность в правительстве. Это замгубернатора, курирующий работу по защите от вражеских угроз в условиях СВО. И будет также курировать работы по поступлению граждан на военную службу по контракту. Это Игорь Михайлов, генерал-майор внутренней службы, выпускник Новочеркасского высшего военного командного училища связи. Большой опыт у него военной службы, в том числе в подразделениях ПВО. Так что в этом смысле, наверное, стоит ждать нам новых мер по защите от угроз. Будем надеяться, что спокойнее жизнь станет. Ну, а пока ликвидируем последствия крупных атак
7: как
8: на Дон.
7: Как проходит, да, ликвидация?
8: Ни одного дня не проходит практически без сводок. Вот сегодня ночью 20 беспилотников было, 40 дронов 1 сентября, 31 августа 30 беспилотников. Но это без человеческих травм и жертв, слава богу. Угу. А вот 29-го было 11 пострадавших, 2 амбулаторных больных, 9 человек попали в больницу, одна девочка в тяжелом состоянии была. Вот пока новой информации нет, но известно, что она под наблюдением медиков, ей сделали операцию, следят врачи и донские, и федерального центра. Если понадобится, ее в Москве готовы принять, есть такая договоренность с главой Минздрава России Михаилом Мурашко. Известно, что к региональной награде будет представлен медбрат реанимации областной клинической больницы, он студент Ростовского медуниверситета, Леонид Липович, он оказался по стечению обстоятельств рядом с местом, где девочка была травмирована, просто проезжал на машине, помощь оказал, и потом в больницу помог доставить. Такая ситуация по людям. И, конечно, врачи следят за всеми, даже теми, кто выписался. Вот те 4 человека пострадавших, это в Аксае, в том числе 2 детей, они уже из больницы выписаны. Все нормально, но врачи мониторят. По разрушениям, конечно же, проводят обследования. 3 квартиры в поврежденном аксайском доме остаются незаселенными. Владельцы временно у родственников предлагали гостиницы, маневренный фонд, но предпочли, конечно, родные стены. обследуют, это Аксай. В Ростове, в Пролетарском районе, два дома повреждены на Вересаевой и Берберовской. Проживание в них разрешено, исключение составляют две квартиры в одном доме, 12 в другом. Эксперты обследовали, сказали, что в целом дома для жилья пригодны, но вот в пострадавших квартирах еще необходимо инструментальное обследование, туда людей пока не допустили, чтобы не было непоправимого. В доме на Берберовской очень важно, что после первичного осмотра была предоставлена людям возможность зайти в квартиры, забрать документы, лекарства, домашних животных. Это уже, коллеги, уроки других аварийных ситуаций в регионе, когда люди экстренно из квартир выбегают, а, конечно, там, например, птиц, котов с собой забрать не могут, но тем более, что кошки в экстренных случаях, если грохот, суета, они прячутся. И у нас была сложная история в Ростове зимой 24-го года, когда часть стены в доме на Нариманова обрушилась, аварийная ситуация, и около 5 дней в оцепленном доме были домашние животные, потом волонтеры и спасатели их оттуда вызволяли. Вот чтобы не повторилось. Но вот в данном случае все нормально, забрали люди своих четверолапых. Спасатели завершили демонтаж выступающих элементов конструкции домов поврежденных. Сейчас там установлены телескопические подпорки, они будут держать конструкции до решения о необходимых работах. В доме на Берберовском тоже вот подробность. Кратковременно отключали электричество, но затем убедились, что можно, включили, потому что жара, чтобы продолжали работать, ну, конечно, холодильники, конечно, у людей. Конечно. Пока никого дома нет, но хотя бы продукты сохранятся. Создан специальный чат в мессенджере Макс, и людей информируют обо всех операциях, связанных с домами. Собственно, в каждой многоэтажке сейчас чаты свои есть, но это, ну, как говорится, народные источники информации, где и место эмоциям есть, и предположениям, а не фактам. А этот канал, он официальный непосредственно от администрации. В границах домов продолжают действовать режим ЧС. По последним данным, а они пока не корректировались, от 211 человек приняты заявления на оказание единовременной материальной помощи. Размер ее будет персонально с каждым прорабатываться. Но я знаю от местных жителей, что в выходные отделения Пролетарского районного соцфонда, а это именно там, где дома поврежденные в Ростове, работало, несмотря на выходной день, чтобы максимально оперативно людям помощь оказать.
6: Спасибо. Ну,
7: вот такая ситуация. Спасибо, Наталья. Спасибо. Наталья Губская была у нас на связи из Ростова-на-Дону.
0: Большая страна, разное время.
6: Переносимся в Томскую область. Там до конца года можно оформить выплаты на подготовку к школе. Со всеми подробностями наш корреспондент Наталья Корсакова уже на связи. Наталья, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Наталья.
9: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Действительно, такая мера поддержки для многодетных семей у нас есть. Она уже последние 2 года действует. Уже только в этом году 5000 семей многодетных получили такую помощь. Это почти 11 тысяч учеников. Всего, кстати, у нас где-то 13-14 тысяч многодетных семей в области. Ну, то есть уже активно получают эту поддержку. И вот за последние 2 года 34 тысячи выплат было получено. Но, еще раз повторюсь, это для многодетных семей, у которых там прожиточный минимум, это 1,5 прожиточного минимума на человека. Естественно, это все получается через МФЦ. Если человек уже получал в прошлом году эту выплату, то все автоматически начисляется. Деньги даются, а родители уже решают, как и на что они направляют эту выплату, что они купят детям. Ну,
7: понятно.
9: Главное, чтобы действовать.
7: Но этот механизм еще продолжает работать, еще можно присоединиться.
9: Да, еще можно будет получить до самого 25 декабря, то есть, по сути, до конца этого года еще можно будет эту выплату получить. Я думаю, что для любой многодетной семьи, да, не только для многодетных,
7: да, конечно, это очень
9: хорошая поддержка, потому что дети, как мы знаем, да, для детей, в принципе, всегда много, а когда еще и в школу, да, если еще и не один ребенок, а 3, 4 и больше, у нас есть такие достаточно большие семьи встречаются, то, конечно, для каждого это вот такая хорошая поддержка. Каждый ребенок получит эти 10 тысяч и сможет новую форму надеть, красивый, там, не знаю, рюкзак новый попросить у родителей.
7: Ну, они, да, найдут. Я думаю, что у них огромное количество тем, которые... необходимые.
6: Ну, на самом деле, мы понимаем, когда уже школа начинается, возникают еще какие-то некие расходы, которые, ну, они всегда есть. Какие-то дополнительные материалы и так далее. Все, что нужно к школе, что не обязательно покупать именно к 1 сентября, а нужно уже в процессе, и выясняется.
7: Сезон идет, да, зима опять же придет.
9: Это... Лыжи. Да, в процессе, да. Дети постоянно что-то там теряют, что-то ломают. Какие-то новые потребности возникают на уроках, там что-то, новый пластилин, новые...
7: Неизбежно, поэтому.
6: У меня знакомая сегодня написала как раз, вот, говорит, школа началась, старший потерял бутылку от воды, младший потерял карточку, говорит, все нормально, школа пошла.
9: Да, в школах, кстати, всегда есть такие большие коробки, называются потеряшки у нас.
6: Да, это везде есть.
9: Да, поэтому мы все понимаем, что для детей, ну, это... Необходимо.
6: Наталья, а скажите, пожалуйста, еще какие есть меры, какие-то меры поддержки для многодетных семей в регионе? Консультативная помощь и так далее?
9: Собственно, это все то же самое, что во всех, наверное, регионах в основном. У них там и на ЖКХ есть какие-то льготы и так далее. Ну, я думаю, что в поддержке нуждаются не только многодетные сейчас семьи, всем приходится туго. Поэтому, помогают как могут. У нас вот, например, сейчас проблемы с бензином. Вот для школьных автобусов в 16 муниципалитетах Томской области в приоритетном порядке с 6 до 8 утра, пожалуйста, бензин выдают. Хорошо.
7: Ну, понятно, по мелочи,
9: ремонта, да.
7: Но оно набегает, и действительно расходы увеличиваются. И хорошо, что есть такая норма, которая позволяет вот эти выплаты получить до...
6: Да и в целом мы видим, что сейчас, конечно, есть даже такое некое соревнование между регионами по мерам поддержки многодетных семей. И вроде бы как каждый регион старается внедрить что-то новое и что-то полезное для родителей, для детей. Мы благодарим нашего корреспондента. Наталья Корсакова была у нас на связи. Говорили мы о том, что в Томской области до конца года можно оформить выплаты на подготовку детей к школе. Движемся дальше.
10: Большая страна, разное время.
7: Ну да, и доходим мы до такого, скажем, чудесного события, которое 80 лет назад произошло. Явление Христа в Калмыкии. Вот как это называется. В буддийском регионе 80 лет назад произошло значимое для православных верующих событие. Людям явился Христос Спаситель. Это событие настолько впечатлило свидетелей, что было решено запечатлеть его на иконе. Виктория Мингалиева готова нам рассказать, как проходит это празднование.
6: Как готовится к нему.
7: Что там происходит и вообще о всех подробностях. Виктория, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Виктория.
11: Здравствуйте, коллеги. Да, действительно, вы правильно заметили, что это чудесное явление. Вот наша республика Калмыкия, которая находится на юге нашей огромной многонациональной страны, это тоже современный такой многонациональный регион, где в мире и согласии проживают представители около 100 национальностей. И вот такие мероприятия служат еще большему укреплению духовного единства, дружбы и согласия между нашими народами. Хотелось бы сказать, что на территории нашей республики находятся выдающиеся буддийские святыни, но и также множество православных мест, вот, которые посещают и привлекают паломников со всей России. Да, сегодня наша республика находится в преддверии торжественных праздничных мероприятий в честь 80-летия явления Христа Спасителя во Христе. План, конечно же, включает множество встреч, акций, событий. Это и проведение торжественного богослужения, и крестный ход во Христе, и показ документальных публикаций. Но одним из главных мероприятий станет перезахоронение одного из свидетелей этого чудесного явления – Семена Бондаренко. Угу. Давайте послушаем протоиерея Листинской калмыцкой епархии Алексея Грищенко.
12: 1 сентября у нас пройдет перезахоронение останков Семена Тимофеевича Бондаренко, этого праведного человека, у алтаря Крестовоздвиженской церкви. Этим мы выражаем свое уважение к его подвигу, потому что это был действительно подвиг, так как времена для людей верующих были непростые, а он сумел преодолеть свои страхи и малодушие, отправился в Ставрополь, там нашел художника, заказал ему икону, потом дождался ее написания, принес ее к Пасхе 1947 года, нес ее пешком, чтобы по дороге не оказаться в трудном положении, чтобы никто не остановил, не отобрал эту святыню. И вот благодаря его подвигу мы сегодня имеем возможность воочию видеть Христа так, как его увидели 26 человек в сентябре 1946 года.
11: Да, перезахоронение останков Семена Бондаренко состоится 5 сентября в Элисте, а 6 сентября в Москве состоится общемосковский крестный ход. И в рамках этого шествия участники почтят память 80-летия явления Христа Спасителя в Элисте. И в нем примет участие правнучка одного из свидетелей этого события. Дарья, так зовут девушку, она пронесет нетленный деревянный крест, который обнаружили вот при перезахоронении прадеда. И удивительно, что он сохранился в его руках практически полностью. Давайте послушаем правнучку Семена Бондаренко.
7: Слушаем.
13: Будучи еще школьницей, я посещала воскресную школу у нас в Троицком. Мы, естественно, каждый год на праздник вспоминали это событие. О нем всегда говорилось. Я, родители, мы всегда ходили на службу. Всегда дома вспоминали про этот день, про это чудо. В дни, например, когда у меня было какое-то уныние, либо какие-то сложные обстоятельства, в том числе, когда я участвовала в специальной военной операции, я звонила папе, маме, там, говорила, что тяжело, устала, либо еще что-то, либо что-то случилось. И папа всегда говорил такую фразу, что прадедушка завещал нам верить в Бога. Вот нужно помолиться, все будет хорошо. Действительно, после этих молитв становилось как-то легче, лучше и спокойнее.
7: Ну да.
11: Представляете,
7: да,
11: на протяжении 80-ков лет, да, эта семья хранит память об этом чуде. Но это действительно духовный подвиг прадеда Дарьи. И вот и решение это памяти, сохранить память о чуде поддержала супруга Семена Тимофеевича, Мария Павловна. Теперь останки их семьи будут найдут новую обитель вот рядом с храмом, где вот хранилась эта икона. Вот. Вообще, Семен Бондаренко, он, Калмыкия для него была местом такого сохранения веры и семьи, потому что, вы же знаете, 46-47 год,
7: да,
11: послевоенные годы, да, было
7: да.
11: очень тяжело. Да. И вот с прибытием этой иконы жители, знаете, связывали долгожданное появление вот, продовольствия, хлеба и вот всего вот этого. И в эти дни икона явления Христа Спасителя в Элисте, она завершила крестный ход по районам Калмыкии и вернулась в Элисту. Сейчас она в Элисте.
6: Спасибо.
7: Вот спасибо. Это... спасибо.
6: Виктория Мингалиева была у нас на связи. Говорили мы о праздновании 80-летия явления Христа в Калмыкии.
14: Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение, позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
15: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу выступить, что-то сказать красиво, но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работа не для слабонервных.
14: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
16: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
17: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
18: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
14: Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время.
7: Мария Тарабаева, Борис Петухов продолжают программу «Разное время». Вот какая информация у нас есть. В Перми закрыли кафе с мусором на столах и лавашами на грязном полу. Кроме того, не соблюдались...
6: Очевидно.
7: По последовательности технологических процессов, соответственно, при изготовлении блюд, а также не хватало моечного, технологического и бактерицидного оборудования. Ну, в общем, ужас.
6: В общем, ничего не мыли, да. Ничего не соблюдали, но, тем не менее, людей кормили. Вот это, конечно, удивительная картина.
7: Кафе восточной кухни, я подчеркиваю, да, вот те самые кафе, которые возникают тут и там претендуют на вот какую-то среднеазиатскую специфику, но частенько там вот такая вот ситуация.
6: Узнаем подробности у нашего корреспондента. Константин Бахарев у нас на связи, специальный корреспондент «Российской газеты». Константин, здравствуйте.
7: Здравствуйте,
19: Константин. Добрый вечер, да. Да, это вот прошел рейд у санитарных врачей Роспотребнадзор. Они действовали по жалобе одного из посетителей, пришли и действительно обнаружили там такое безобразие. Причем вот это все эти шаурмичные, шаурмяные, как они называются, правильно я не скажу вам, это уже не первый год у нас с ними война идет в Перми. В прошлом году, вот, наверное, порядка 20 таких павильонов и кафе были закрыты, приостановлена деятельность на 2 месяца, на 3 месяца. И все причина одна и та же, грубая антисанитария. Вот такие вот
7: и,
19: дела у нас.
7: Тем не менее, вот несмотря на проверки, это все происходит, да, то есть никаких мер владельцы не, скажем так, предпринимают даже накануне проверок каких-то.
19: А проверки-то они не знают, потому что они, как правило, приходят по жалобе то внезапно. Но я вот отметил для себя, я вот заметил, что у нас в городе стало меньше вот всех этих киосков, знаете, там, шаурма, там, шавермы и так далее. Они, видимо, их когда проверили, тем невыгодно, они просто закрываются. Ну и слава богу, потому что там, ну, как-то питаться-то уже, скажем так,
7: ну, да,
19: не очень хорошо.
7: Страшно даже, я бы сказал, потому что действительно, хотя вроде бы перемены есть на этом рынке, появляются новые заведения, но тем не менее вот такие вот заведения, во-первых, они чаще всего на, как бы, устроены для того, чтобы наши гости миграционные там в основном питались знакомой себе пищей. А во-вторых, ну вот действительно, это вот такие места проходные, где вот все время народ, видать, видимо, крутится, и они пользуются именно тем, поэтому они вот такие вот...
6: Константин, а вообще есть какие-то заключения Роспотребнадзора, что говорят контролирующие органы по этому поводу?
19: Ну вот я переговорил Наталья Мартишева, да, сотрудник управления Роспотребнадзора из отдела гигиены и питания. Именно они занимаются проверкой всего общепита, да. Вот давайте, может быть, ее послушаем, что она скажет по этому поводу.
20: Административное приостановление деятельности назначается районными судами по месту нахождения объектов. Максимальный срок приостановления 90 суток, ну а также штрафные санкции. По результатам проверок обязательно выдаются предписания, которые контролируются по истечении срока предписания. И также либо выдается повторное, либо продляется, либо фиксируем устранение всех выявленных нарушений. Потребителям, если фиксируются факты нарушения санитарных норм в предприятиях, можно обращаться в управление Роспотребнадзора по Пермскому краю. Заявления принимаются у нас на сайте, только обязательно с авторизацией. Неавторизованные обращения на сегодняшний момент не рассматриваются.
7: Константин, а как, насколько часто такие ситуации вот выявляются, например, в Пермском крае?
19: Порядка 20, причем это там шло уже, вот начиная с февраля, буквально каждую неделю закрывали одно-два кафе, павильоны в Перми, в Пермском крае где-то находили все это. Потому что, видимо, жалобы пошли потоком на все на это. Ну, распустились просто-напросто они. Без надзора и, знаете, вот торгуют там, чем попало. А в этом как было затишье. И вот, видимо, снова началось, потому что, ну, порой бывает, а даже и пройти-то невозможно. Бог знает, что там творится у них.
7: Ну да, тем более лето вот тоже.
6: Константин, а скажите, пожалуйста, не получается ли такая ситуация, что кафе закрываются, но успешно открываются в другом месте? Ну, в общем-то, вот тут Роспотреб нас закрыл, а мы, пожалуйста, другое помещение в аренду возьмем, и вот, пожалуйста, мы уже видим чуть другое название, но все то же самое.
19: Да, в том-то и дело, потому что они зарегистрированы какой-нибудь ИП, да, предприниматель индивидуальный. Ему невыгодно исполнять предписание, там, делать что-то еще. Он павильон поставил в другом месте и открыл по другим названиям. Была шаурма номер один, стала шаверма номер два, допустим. И торгует до первой проверки, потом уходит туда. Вот поэтому еще и борьба у нас сейчас с незаконными киосками в Перми. Каждый месяц сносится, ну, штук по 10, по 20, наверное, их, да. Вот такие все предательные киоски.
7: Да, вот это вот действительно серьезная борьба идет. но тем не менее навстречу идет еще больше желающих заработать.
6: Ну, и, на самом деле, это большая комплексная проблема, конечно. Потому что, во-первых, мы понимаем, что это практически такие небольшие кафе, где в основном питаются кто на бегу.
7: Ну, да.
6: Плюс еще вся эта история с шаурмой и шавермой, это, что называется, школьникам деньги дали, и пожалуйста. И, в общем-то, это вся опасность это, именно вот здесь и таится, что mm-hmm. если ты работаешь с общепитом, если ты кормишь людей, то ты должен быть готов, ну, как бы ответить за свои там какие-то злодеяния и тем более ответить за пренебрежение санитарными нормами. Я вообще не понимаю, как такое может быть.
7: Давай поблагодарим Константина Бахарева.
6: Спасибо большое.
7: Специального корреспондента «Российской газеты». Спасибо, Константин. И перейдем к нашему эксперту. Сергей Константинович Миронов, ресторатор, омбудсмен ресторанного рынка Москвы у нас на связи. Сергей Константинович, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: Сергей Константинович, ну вот начали мы с нашим корреспондентом говорить о Перми. Вот такая там ситуация. Очередное заведение закрыли за несоблюдение. Да, собственно, антисанитарию. Все на полу, лаваши на полу. Все, в общем, остатки пищи непонятно как и где. И ситуация сложилась следующая в регионе, что с февраля этого года уже более 20 заведений как раз из-за этого закрыли. Они стараются открыться под новыми названиями. И, собственно говоря, особо ничего не меняется, и есть такая ситуация. Как, на ваш взгляд, как с этим можно бороться?
1: Как бороться с антисанитарией или с чем именно?
7: Ну вот с нарушениями.
6: С хитрыми заведениями, да, с нарушениями, которые закрываются, которые... открываются, но ничего не улучшают.
1: Ну, тут надо разбираться в самой проблеме, которая есть. То есть заведения же тоже предприниматели не совсем ненормальные. Они понимают, что любое закрытие для них это очень болезненно и очень сложно. То есть часто заведение после закрытия вообще открыться не может, оно банкротится, особенно в сегодняшней ситуации. Здесь надо смотреть саму проблему. Что именно не так? Что именно не работает? Потому что СанПин, санитарные нормы, они... С одной стороны, они совершенно объективные, с другой стороны, как бы, есть незначительные нарушения и значительные. И ни один предприниматель не заинтересован в том, чтобы, во-первых, нарушать, ну, если мы говорим про нормального предпринимателя, потому что он просто
6: теряет...
1: Ну,
6: вот это хорошая оговорка.
1: Да, да, это, конечно, это важная оговорка, но если у тебя заведение не где-то на вокзале, где через тебя 100% проходят случайные люди, а заведение, в которое ходят постоянники, ты не должен нарушать, потому что ты их потеряешь. И второе, любое закрытие — это огромные финансовые потери.
6: Ну, то есть, в общем-то, мы говорим про ответственность самого бизнеса в данный момент. И если мы видим такое сообщение, или такие сообщения, что закрываются заведения как раз... Ну, вот тут буквально прям цитата есть, что свежие лаваши хранились прямо на грязном полу, на рабочих столах поваров находился мусор из остатков пищевых продуктов, использованных салфеток и так далее. То есть, в общем-то, тут еще и речь идет о ответственности самих владельцев этих самых заведений. Если они не дорожат совершенно ничем, то они, собственно говоря, и вот так вот работают. Но тем не менее, они продолжают кормить людей до вот этих проверок. Вот в чем проблема.
1: Ну, тут надо понимать опять. Ведь написано достаточно жестко все. Лаваши хранились на полу. Но лаваши могли быть на полу просто валяться. Это вряд ли. Наверное, они лежали в коробке, лаваши. С одной стороны, безусловно, это нарушение. С другой стороны, ну и какой жуткий вред, если лаваш в коробке оказался на полу. Ну, это плохо, это неправильно, но...
7: Нет, ну, в каждом конкретном случае надо разбираться,
1: да,
7: конечно.
1: Да, надо разбираться. И когда мы говорим, что на столе остатки продуктов, ну, а вообще на столе продукты режут, там должны быть продукты, и салфетками протирают доски. Ну, то есть тут как бы надо разбираться в конкретных нарушениях, надо разбираться в конкретных случаях, потому что на слух как-то осудить людей, назвать их злодеями...
7: Ну, это понятно, но а да. Вот каково сейчас, каковы наказания вот после таких проверок?
1: Основное, самое страшное наказание — это закрытие заведения. Потому что если заведение закрылось, предприниматель аренду платит все равно, а зарплату он все равно платит, у него пропало огромное количество продуктов. То есть финансово, как бы, вот хуже, чем закрыть, ничего придумать нельзя. То есть он теряет сразу деньги такие, что ему потом полгода это отбивать.
7: Не
1: представляю себе заинтересованных в этом людей,
7: да.
1: Кто готов как бы что-то делать неправильно, чтобы его закрыли.
7: Есть такие срочные, да, закрытия, например, там на 2 недели, на месяц, ну, в смысле...
1: Роспотребнадзор, в принципе, закрывает заведение на 3 месяца, и предприниматель может что-то исправить, как бы, и через суд, там, через показав, как у него все исправлено, открыть. У Роспотребнадзора есть все вообще варианты это, это пресечь. Потому что когда мы говорим, ну вот они закрылись, снова открылись, снова плохие, да он потерял деньги за полгода. Там наказание закрыть это жесточайшее. Поэтому тут нельзя говорить. Нет, я, конечно, считаю, что в первую очередь прав Роспотребнадзор. Роспотребнадзор не закрывает обычно, а просто так он разбирает, по крайней мере, московский Роспотребнадзор разбирает ситуацию досконально до конца. Ну, в регионах бывает, конечно, эксцессы.
7: Это понятно, тем более, что ситуации тоже разные. Одно дело выявлено антисанитария, другое дело, когда разговор идет уже об отравлениях, например, да, и
6: Сергей Константинович, а вот куда жаловаться потребителям, если действительно, ну, вот, в общем-то, какое-то подозрение либо на несоблюдение норм, либо действительно произошло отравление, и что делать?
1: В Роспотребнадзор жаловаться. Здесь, смотрите, здесь есть одна очень большая проблема с отравлениями.
6: Да.
1: Она очень серьезная. А, как правило, то, с чем мы сталкиваемся, это сальмонеллез.
7: Да, чаще всего.
1: Это основная причина. А, тут надо понимать природу сальмонеллеза. От того, что у повара на столе будут салфетки или какие-то обрезки овощей, сальмонеллез от этого не произойдет. Он приходит с фабрики всегда, в 100% случаев. То есть это фабрика, курица. И он пришел, скорее всего, с какой-то курицей. То есть на фабрике нет нормального контроля, за фабрикой нормально не смотрят. Сальмонеллез на курице пришел в ресторан, и дальше он попал уже гостям. А тут, опять-таки, можно разделить на два варианта течения событий. В ресторане курица всегда обрабатывается. Сальмонеллез погибает при температуре 70 градусов 10 минут. И, казалось бы, ничего страшного. Ну, если не считая то, что на фабрике нет нормального контроля,
7: да,
1: и, с ней
7: да,
1: в итоге не... и с ней в итоге не разбираются, потому что мы ищем там, где светло. То есть мы все равно накажем ресторан, а не фабрику.
7: Вот как.
1: А, да, да, мы накажем ресторан, и дальше никто не пойдет. Никогда никто не идет. Если это не приведет какого-то там какие-то жуткие последствия, то
7: ну да, массовое отравление там или еще да, что-то, да. Тогда разбирает Следственный комитет, да, уже занимаются серьезно. Да.
1: Но есть второй момент. Есть момент, когда приготовление не предполагает прожарки 10 минут 70 градусов. Это шаурма. Шаурма на этих бобинах, которые нанизаны. А, когда шаурмист срезает с этой бобины свой мясо, он неизбежно цепляет более сырые слои внутри, непрожаренные. И поэтому, если с фабрики в эту палатку шаурмой попала курица с сальмонеллой, эта сальмонелла перейдет потребителю.
6: Сергей то Константинович, вопрос... так говорили рестораторы, я даже помню всю эту историю, мне кажется, в прошлом году о том, что, в принципе, такой способ приготовления нужно каким-то образом запретить. Так дальше разговоров дело не пошло, я так понимаю.
1: Да, да, я считаю, что да, это оптимально запретить подобный способ приготовления и перевести шаурму полностью на гриль. Есть грили, где люди, которые хотят приготовить шаурму, и, слава богу, переходите на гриль и работайте с ним, потому что эта бобина, это неизбежно приведет к отравлению.
6: Но спасибо.
7: Спасибо.
6: Мы, к сожалению, ограничены во времени. Сергей Константинович Миронов был у нас на связи, ресторатор, омбудсмен ресторанного рынка Москвы. Дорогие радиослушатели, после небольшой паузы вернемся в студию главного радио страны. Не переключайтесь, оставайтесь на волнах Радио России.
3: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
21: Радио России. Главное радио страны. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
22: На правах рекламы.
23: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, эта программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
2: Здравствуйте.
23: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
2: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
23: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
2: Именно. Но есть один нюанс. Почки – умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
23: Звучит как идеальная система очищения.
2: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом. Как часто мы вообще связываем отеки, давление или усталость с почками? Почти никогда. Списываем на что угодно, только не на них.
23: То есть почки все же подают нам сигналы. Какие именно?
2: Самый первый и безобидный. Вы подходите к зеркалу, а лицо будто не ваше. Отекло, заплыло, под глазами мешки. Вы думаете, ну опять на ночь соленое поел.
23: Знакомая картина. А это может быть не соль?
2: Это может быть сигнал от почек.
23: Никогда об этом не задумывалась.
2: То же самое с обувью. Туфли, которые вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить. Нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал. Долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
23: Звучит как-то очень пугающе.
2: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3. Сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
23: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
2: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание, только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
23: Это вы о чем?
2: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
23: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
2: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, функция почек уже может быть утрачена на 70%.
23: 70%? И мы даже не знаем об этом?
2: К огромному сожалению. И знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят, ну что теперь поделать? В целом все нормально, я привык уже.
23: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает эта нагрузка?
2: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду, увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
23: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
2: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
23: Да, я слышала, это очень больно.
2: Те, кто с этим сталкивался, знают, камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль, и хорошо, если обойдется без операции.
23: Какая-то очень пугающая картина.
2: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение «филантус нерури», который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
23: А почему оно так популярно в Индии?
2: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
23: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
2: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Редунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
23: И где же создали редунит?
2: На Алтае. В Наукограде, Бийск.
23: Алтай? Почему именно там?
2: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
23: То есть сочетание природного сырья и науки.
2: Именно.
0: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного *2203. Все звонки по России бесплатные.
23: А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
2: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
23: А что дает такое сочетание?
2: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
0: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 10133 или с мобильного *2203. Все звонки по России бесплатные.
23: А вы говорили еще про ферменты.
2: Точно! Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать, и тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
23: Надо же, как интересно.
0: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 10133 или с мобильного *2203. Я повторю, 8 800 10133 или с мобильного *2203. Все звонки по России бесплатные.
2: И еще добавлю, редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
0: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 10133 или с мобильного *2203. Я повторю, 8 800 10133 или с мобильного *2203. Все звонки по России бесплатные.
23: А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты редунита.
2: Редунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
23: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
2: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд. И сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Редунит – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости. Поддержание почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
23: Это то, что может стать вашей реальностью. Редунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня.
0: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 101 33 или с мобильного *2203. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного *2203. Все звонки по России бесплатные.
23: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
4: Радио России. 14 сентября в Светлановском зале Дома музыки состоится концерт «Я люблю тебя, жизнь», посвященный юбилею Марка Бернеса. В исполнении заслуженного артиста России Сергея Волчкова в сопровождении оркестра прозвучат такие песни, как «Темная ночь», «Журавли» и многие другие. Голосом великого Бернеса заговорит артист театра и кино Игорь Гордин. Концерт пройдет при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+.
5: Читайте «Клаксон» в сентябре. Не важно, как разобьют, важно, как подсчитают. Михаил Козлов разобрался в нюансах новых европейских оценок краш-тестов. «Малышки под миллион» для начинающих водителей. Михаил Калинин приценился к самым доступным малолитражкам на вторичном рынке. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без клаксона, как без руля. 12+.
8: Информационное сотрудничество. 8 495 739 30 23.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия выступает за восстановление отношений с США, заявил Путин. Шансы на урегулирование украинского конфликта есть, считает президент России. Под контроль России перешли 4 населенных пункта в зоне СВО. Искусственного выдавливания выпускников после школ после 9 класса быть не может, подтвердил глава Минпросвещения Кравцов. И теперь подробнее. Москва выступает за восстановление отношений с Вашингтоном в полноформатном режиме, заявил Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. По словам президента, контакты России с администрацией США продолжаются по линии спецслужб и представителей администрации президента США. Дональд Трамп, по оценке Путина, настроен на конструктивную работу.
2: Что касается наших контактов с американской администрацией, то они продолжаются. Мы в контакте с американской администрацией и сейчас в контакте до сих пор. И, надеюсь, эти контакты будут продолжаться. Мы за восстановление отношений с Соединенными Штатами в полноформатном режиме. Но это не только от нас зависит, это зависит от американской стороны. Но президент Трамп, насколько я понимаю, чувствует и вижу, настроен на такую позитивную, конструктивную работу. Вот все уже знают о контактах по линии спецслужб, по линии тех представителей администрации, которых назначает президент Трамп для продолжения диалога с Россией. Все это работает. Надеюсь, в конце концов, и приведет к положительному результату. У нас много друзей в Соединенных Штатах. Вот один из них в этом зале, господин Стивен Сигал. Прошу любить и жаловать. Лучший посланец мира. Хорошо известен не только как актер во всем мире, но и как большой друг России у нас в стране.
1: У России сохраняются контакты и с Украиной, прежде всего, по линии спецслужб, также сказал Путин. Однако сложно судить, насколько они ведут к мирному урегулированию, учитывая последние заявления Киева, отметил президент.
3: А вы ранее говорили о том, что также сохраняются контакты на Украине у вас. Насколько они конструктивны? Насколько они также ведут к завершению конфликта, к перспективному мирному соглашению?
2: Вы знаете, насколько они ведут к мирному соглашению, мне сейчас трудно сказать, имея в виду те заявления, которые мы слышали в последнее время со стороны первых лиц Украины. Но контакты действительно имеются, они продолжаются прямо вот в текущем режиме, тоже по линии специальных служб прежде всего.
1: Также президент прокомментировал в своем выступлении вопросы демографии. Уровень рождаемости в настоящее время в России – один из главных вызовов для страны. Он не самый низкий, однако стоит ориентироваться на лучшие показатели, считает Путин. Одна из мер, которая помогает решать проблему с рождаемостью – решение жилищного вопроса, по мнению главы государства. Кроме того, Путин предложил продлить до 30-го года повышенные выплаты при рождении третьего ребенка в дальневосточных регионах.
4: Решение жилищного вопроса играет весомую роль для демографии. В Дальневосточном федеральном округе работают дополнительные меры поддержки рождаемости. В их числе единовременная выплата на первенца в размере 2 прожиточных минимумов, а также региональный материнский капитал при рождении второго ребенка. Он составляет 30% федерального материнского капитала. Это хорошая поддержка. Хочу поблагодарить за это своих коллег в регионах. Кроме того, при рождении третьего ребенка к федеральной выплате в 450 тысяч рублей в большинстве дальневосточных регионов добавляется еще 550 тысяч. Таким образом, в общей сумме получается 1 миллион рублей, которые можно направить на погашение ипотеки. И надо сказать, что это работает. Предлагаю продлить действие повышенной выплаты при рождении третьего ребенка в дальневосточных регионах до 2030 года.
1: Также Владимир Путин опроверг слухи о возможной мобилизации. Президент заявил, что у российской армии нет никаких проблем с личным составом. В Харьковской области группировка «Север» заняла Васильевку, Благодатное и Должанку. Об этом сообщили в Минобороны. ВСУ потеряли более 315 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск «Север». Уничтожены 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, 4 артиллерийских орудия, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и станция радиоэлектронной борьбы, говорится в сообщении. Подразделения южной группировки войск взяли под контроль населенный пункт Ижевка в ДНР. Средства ПВО уничтожили 998 беспилотников ВСУ, 3 реактивных снаряда «Хаймерс», 2 управляемые авиабомбы. Силы Черноморского флота поразили в акватории Черного моря 6 безэкипажных катеров ВМС Украины. Искусственного выдавливания выпускников 9 класса из школ быть не может. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По словам министра, процедура отбора в профильные 10 классы допустима при углубленном изучении отдельных предметов. Но она ни в коем случае не должна становиться препятствием для продолжения обучения. Кравцов напомнил, что в случае отсутствия свободных мест в школе, местные органы власти обязаны найти учащемуся другую школу. Напомню, ранее сегодня Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что школьников нельзя выдавливать из 10 классов. Но нужно создавать условия, чтобы обеспечить экономику востребованными кадрами. А сейчас это рабочие специальности.
5: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Мужская сборная России со счетом 3-0 обыграла команду Мальты на чемпионате мира по водному поло 4-4 и вышла в четвертьфинал турнира. Ранее сегодня российские ватерполистки уступили испанкам со счетом 0-3, но еще до этого матча наши девушки обеспечили себе место в плей-офф, одержав 3 победы подряд. Российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном. Российская фигуристка София Дзепко занимает 2-е место после короткой программы на этапе юниорского гран-при в Бангкоке. Лидирует японка Суми Каканазава, которой Дзепко уступает 0,2 балла. При этом София получила балл штрафа за поздний старт. Произвольную программу девушки представят 4 сентября. Футбольный «Монако» намерен продать Александра Головина до 10 сентября. До этого

0: октября проведет две встречи с сербами в Белграде. Футболисты ЦСКА стараются не обращать внимания на критику со стороны журналистов, рассказал полузащитник команды Кирилл Глебов. Всю прошлую весну мы критиков слушали, вольно-невольно принимали эти слова. Что из этого вышло, все прекрасно помнят. У нас есть тренер, который в какие-то моменты критикует нас, другие хвалит, и лучше слушать его, поделился Глебов. ЦСКА идет на четвертом месте в российской премьер-лиге. 5 сентября армейцы на выезде сыграют с «Зенитом». С вами был Юра Геворкян.
1: Реклама.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар, обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на Радио России.
4: Погода.
5: В пятницу 4 сентября в Перми ожидается 20-22 градуса, временами небольшой дождь. В Кирове от 19 до 21 тепла, кратковременный дождь и гроза. В Уфе 24-26 тепла без осадков, в Оренбурге плюс 27, плюс 29, дождя не ожидается. В Казани небольшой дождь временами, в Самаре без осадков 26-28 градусов, в Нижнем Новгороде плюс 20, плюс 22, кратковременный дождь и гроза. В Санкт-Петербурге днем дождь, 14-16 градусов. В Москве ночью преимущественно без осадков, 10-12 градусов. Днем местами небольшой дождь, плюс 20, плюс 22. Сейчас в столице 18 градусов.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: «Человек — это звучит гордо», — сказал Максим Горький. Советская власть подняла этот девиз на свои знамена и добилась огромных успехов. «Человек — центр всего», — сказала Компартия Китая, и совершила грандиозный прорыв в будущее. «Человек праве жить, а не выживать. Там, где социализм, там победы, там развитие и достойное будущее. Там человек звучит гордо».
2: За КПРФ, за социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.

0: стал.
1: Компартия коммунисты России. Голосуй за номер 10.
2: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
3: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
2: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
3: Потому что люди важнее любых ограничений.
2: Люди для нас вообще прежде всего.
4: Сергей Собянин.
5: Сегодня я работаю в Москве, но мне довелось работать и бывать в самых разных регионах. У нас огромная и удивительно красивая страна, замечательные люди. Мы гордимся и любим Россию. Мы все вместе делаем все, чтобы она была сильной и независимой. Мы отвечаем за свои слова и дела. Я уверен, мы преодолеем все преграды и добьемся процветания нашей страны. Добьемся победы.
4: Когда мы едины, мы непобедимы.

0: «Единая Россия».
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
2: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
3: В прямом эфире.
4: С берегов Великой реки Волги, Татарстан, Казань.
5: Из Тюмени, столицы Западной Сибири.
6: Из географического центра страны, города Красноярска.
3: Большая страна. Разное время.
7: Мария Тарабаева и Борис Петухов призывают вас присоединиться к нам еще на час, потому что у нас еще целый час новостей, и новости эти достаточно разнообразны, я думаю, будут не безинтересны. Ну, я напоминаю, что вы можете стать участниками нашей программы по телефону 8-925-222-99-92. Вы можете прислать текстовое сообщение на тему, которую мы обсуждаем, задать какие-то вопросы. Ну, если вам интересно не только слушать, но и смотреть, конечно, настраивайтесь на телеграм-канал «Радио России». В «Максе» есть возможность такая, ВКонтакте. И не забывайте, конечно, «Вести.ру», этот ресурс, который позволит вас ознакомиться с огромным количеством информации.
8: Да, с самыми последними новостями. Второй час обещает быть не менее интересным, чем первый, и начнем мы с такой важной и нужной темы, как, собственно говоря, кадровый дефицит в школах. И ни для кого не секрет, что действительно у нас в ряде регионов наблюдается подобный дефицит, и уже есть ряд программ, которые позволяют или удержать специалистов, или привлечь специалистов, но так или иначе кадровый дефицит есть. И
7: не
8: вот
7: хватает.
8: В школах Нижегородской области нашли необычный способ побороть этот самый кадровый дефицит. Что там придумали, узнаем у нашего корреспондента. Наталья Евстигнеева у нас на связи. Наталья, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Наталья.
9: Здравствуйте, коллеги. Действительно, в начале учебного года всегда интересно взглянуть на передовые педагогические практики. И вот у нас в Нижегородской области как раз такая имеется. Это проект, который называется «Учитель на две школы».
7: Mm-hmm.
9: Что это значит? Если у одного учителя есть свободные часы, то он идет и преподает свой предмет в другую школу. Ну, давайте обо всем поподробнее. Мы говорим именно о сельских школах.
7: Угу, да.
9: И вот именно Сергачевский район нашей области впервые придумал эту программу в 2021 году, когда губернатор ее отметил, и было принято ее развивать. На старте взяли Сергачевскую школу номер 6, где катастрофически не хватало учителей, именно предметников. Вообще основной смысл проекта «Учитель на две школы» – это не только создать условия, чтобы ликвидировать кадровый голод, да, и повысить качество образования, хотя в целом, конечно, это очень важно. А простыми словами, если выражаться, то сделать так, чтобы каждый занимался своим делом.
7: Mm-hmm.
9: Я сейчас о педагогах.
7: Mm-hmm.
9: Если мы идем в сельскую школу, то там, как известно, не всегда хватает учителей именно предметников, и зачастую становится обычным делом, когда, например, географ идет преподавать в свою же школу ЮЗО или музыку.
7: Uh-huh.
9: Если нет преподавателя рисования, соответственно, и музыки, он проходит некоторую переподготовку и параллельно начинает преподавать другой предмет, хотя, по сути, на него не учился, диплом не имеет. И вот начинается такая сборная солянка, когда педагог становится и чтец, да, и жнец,
7: да,
9: и жнец.
7: Да, да, да.
9: Угу. И, казалось бы, вот образовательный процесс современный. Вот он не должен такого терпеть, потому что качество образования сильно падает. А учитель математики должен все-таки преподавать математику, да, а не физкультуру. И вот в Сергаче начали пробовать приглашать учителей из соседних школ, скажем так, на совмещенку. Если где-то в маленьком селе грустит учитель литературы без дела, то почему бы ему не потратить это время с пользой, не доехать до соседней деревни и провести там свой урок? При этом, если, конечно же, существует система поощрений, педагог за каждый урок, проведенный в соседней школе, получает баллы, которые в конце месяца умножаются и превращаются приличную премию в зарплате, надбавку. Если педагог едет в соседнее село на личном автомобиле, ему оплачивают амортизацию, соответственно, компенсируют бензин.
7: Угу.
9: А если учитель едет на общественном транспорте, то, конечно же, ему оплачивают дорогу, И есть еще один существенный бонус. Если школа участвует в этой программе, то ей из бюджета областного доплачивают приличные суммы, на которые можно закупить не только дополнительные какие-то пособия, но и 3D-принтеры, сенсорные какие-то доски, современные гаджеты. Вот, например, в той же самой школе Сергачевской, где стартовал проект, там купили станки с ЧПУ в кабинет труда для мальчиков и швейные машинки для девочек.
7: Большое дело, да.
9: Благодаря этому проекту школы сливаются между собой и расширяют помещения. И вот, например, в той же самой школе стартовой, там даже не было у них столовой, потому что места не было, и приходилось детям еду на переменках, на тележках развозить, неудобно вообще было. А потом, благодаря вот тому, что они в этот проект зашли, им из бюджета области правительство выделило средства, они сделали ремонт, построили столовую, вот, и теперь сливаются со второй школы в большой такой проект, и благодаря этому школа становится современным пространством, и сейчас мы говорим о том, что уже молодые сотрудники, молодые учителя уже поглядывают в сторону таких учебных заведений на селе и стремятся там работать. Ну, собственно, и на это еще направлен этот проект, чтобы молодые кадры так приманить, скажем так, в село вот такими современными историями.
7: Это очень интересная практика, вот действительно, потому что, ну, трудно подумать, что, конечно, учитель как каким-то образом остался, ну, вот, не занят без работы, но, тем не менее, все равно подобные ситуации есть.
8: Нет, ну, профильный предмет, это все-таки есть же какая-то нагрузка определенная, если, в принципе, нет этого профильного специалиста в другой школе, то вполне понятно и логично. Да. Если такая возможность есть, то почему не сделать именно так? В общем-то, пока вижу одни плюсы, но с экспертом мы еще чуть позже обязательно об этом поговорим. Да. Пока благодарим нашего корреспондента.
7: Спасибо.
8: Наталья Евстигнеева была у нас на связи. Говорили мы о том, как в Нижегородской области нашли способ, необычный способ побороть кадровый дефицит учителей. Переходим к эксперту.
7: Амет Александрович Володарский, общественный омбудсмен в сфере образования, у нас на связи. Амет Александрович, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
0: Да, здравствуйте.
7: Ну, во-первых, как вы расцениваете эту инициативу с привлечением вот учителей?
8: Учитель на две школы.
7: На две школы, да.
8: В основном это касается, конечно, сельских школ. То есть, когда в одной школе не загруз, учитель может подработать, собственно говоря, во второй школе, и все оказываются в плюсе.
0: Это хорошая инициатива, тем более, что, в общем и целом, она не новая. Действительно, с проблемами, да, привлечения молодежи в школу, конечно, многие школы ухитрялись, ну, в основном это все-таки про город, если мы говорим, ухитрялись все-таки предметников, если уж не переманивать, потому что это не совсем хорошо, непрофессионально, а находить возможность
7: совмещать,
0: тем более, если школы находятся рядом. Вот. Ну, допустим, преподаватель там по той же самой там географии, скажем, там по музыке, ИЗО, он может быть 1-2 дня задействован в одной школе и 1-2 дня, там, 3 в другой школе, которая находится в этом же районе. Соответственно, заключались трудовые договоры. Некоторые школы умудрялись и умудряются, сейчас это неплохо, заключать договора срочные, под определенную программу. В общем, это не ново. Наверное, это ново для сельской школы, потому что там все-таки расстояния большие. И то, что вот я услышал, что есть в Нижегородской области и премирование, и дотации, и даже амортизация личного транспорта, это очень хороший знак. Это, в общем-то, но это, понимаете, все равно это не решит кардинально проблему.
7: Мы это понимаем, да. Да,
0: да, потому что проблема действительно серьезная. И я как-то говорил, что вот по данным РАНХИКС, в 2022-2023 году они делали такой репорт. И по самым скромным оценкам они говорили о том, что не хватает около 250 тысяч учителей в школах. По данным, скажем, профсоюзов и общественных организаций, там дело доходит до там, полумиллиона. Mm-hmm. По данным Росстата, там 1,1%. Причем все эти цифры, понятно, откуда берутся, какая отчетность. Здесь все эти цифры правильные, если смотреть, что берется за основу, да, то есть какая там функция. Но я скажу, что в общем в мире это не, эта проблема не новая, это не проблема Российской Федерации. А, значит, такие же проблемы есть. Вот топ-5 регионов, где вот прям серьезнейшие проблемы. Это Южная Азия, это Южная Африка, там южнее Сахары, Латинская Америка, там по причине, понятно, значит, того, что за последние 10-15 лет количество школьников увеличивается. Но есть проблемы и в Европе, и, как это ни странно, в Северной Америке, в США и Канаде, а там эта причина нехватки связана с тем, что очень сильно идет старение педагогов. Ага. Там, с каждым годом количество педагогов, которым 50+, увеличивается, а новые не идут. И вот наша проблема примерно схожа с проблемой Европы и там, Северной Америки.
7: Ну, Тем не менее, сейчас все больше и больше говорится о популярности педагогических вузов у абитуриентов, создание классов педагогических уже еще в школе, где дети как бы учатся учить фактически.
0: Давайте так скажем, что это действительно вектор позитивный. Последние 10 лет он действительно направлен на привлечение людей в педагогическую профессию, это вектор позитивный. Но вот то, что мы видим все-таки по статистике, вот топ-5 направлений в России. Вот первые две строчки занимают поступление в вузы. Это физмат, это прикладная математика, это опять-таки экономика на третьем месте, дальше юриспруденция на четвертом, и пятое замыкает медицина. То есть педагогического направления вы не увидите. Да. Значит, все-таки нам нужно вот прям кардинально в обществе изменить отношение и к педагогу, и к финансированию вообще учителей в школе.
7: Взаимосвязанные вещи, согласитесь, да, чем комфортнее будут себя чувствовать учителя, чем больше денег они будут зарабатывать, тем будет...
8: Но проблема в том, что это нельзя решить в какой-то, да, вот просто росчерком пера, мне кажется.
7: Откуда взять, да,
8: кадровый... Какой-то комплексный должен быть подход, да. И какие-то вот мероприятия правильно. Предварительные, что
0: правильно.
8: Называется.
0: Вот я как раз постепенно хотел перевести к этому, что, конечно, это не революционный процесс, это больше эволюционный процесс, вектор виден. Конечно, нужно изменить отношения, да, начиная с отбором абитуриентов, начиная с стипендиями. То есть я считаю, что стипендии кардинально должны быть выше у детей, которые учатся на педагогическом направлении. Дальше не все касается, не все вокруг финансов, да, идет. Вот мы возьмем, скажем, зарплаты учителей Санкт-Петербурга, Москвы, Казань, Екатеринбург. Я вам хочу сказать, что там не самый низкий зарплат.
7: Это да. Да. В среднем, это те города, регионам. Которые вы назвали. А вот что в сельских школах происходит?
0: Да, это сельские школы, да, это вообще отдельная тема. Но вот если брать все-таки вот тему вот таких крупных городов, все равно педагоги, новые учителя, молодежь, притормозила, да, вход в школу. Спрашивается, почему. Начинаем смотреть. Нагрузка, выгорание, несвойственная для учителей работа, отчетность и так далее. То есть вот в общем и целом учитель сегодня, если брать федеральный государственный образовательный стандарт для школ, для учителя, он у нас должен быть вот таким, знаете, греческим богом из Олимпа. То есть он должен уметь все.
8: И все успевать. Вот. Как будто бы в поэтому... сутках у нас не 24 часа.
0: Да, больше. Поэтому если мы немножко разгрузим учителя, сохраним вектор привлечения молодежи в школу. Дальше, очень хорошо то, что мы сделали в прошлом году, в 25-м году, я имею в виду образовательную общественность, мы все-таки доказали правительству, что необходимо дать возможность студентам непрофильных, непедагогических вузов работать в школах. Ты учишься на ИСТФАКе, но у тебя не педагогическое направление, но раньше у тебя не было возможности устроиться педагогом в школу. Угу. Сейчас такая возможность есть. То есть постепенно мы улучшаем ситуацию, даем возможность большему кругу специалистов работать в школе. Теперь просто нужно все-таки изменить отношение к самой профессии. То есть учитель у нас должен быть с большой буквы У. Да? Да. Когда я обращаю внимание, говорю, слушайте, вот у вас, привожу пример не из педагогической сферы, когда у вас двигатель в автомобиле поломался, что вы делаете? Вы ищете самого лучшего, самого хорошего моториста и готовы много заплатить за то, ну, чтобы ваш автомобиль ездил. Но чем ваш автомобиль хуже вашего ребенка и будущего вашего ребенка?
7: Конечно, конечно. В данном случае это все важно. А вот как вы к целевому набору относитесь?
0: Ну, это тоже в копилку улучшения ситуации, привлечения людей в педагогическую сферу. Да. Или если вы это имеете
7: ну,
0: в виду?
7: Да, да, да, я имею в виду именно это, потому что действительно сейчас это очень важно. И если дети на это идут целенаправленно, да, еще со школы, то, наверное, у них есть некое представление о том, где они и как они будут работать.
8: Ну, на самом деле, хочется, чтобы, конечно, это в идеальном мире, мы все понимаем, но, тем не менее, хочется, чтобы все-таки учителя шли, что называется, по зову сердца и понимали, что это не просто работа, профессия, это действительно призвание. Ну и, конечно же, повышение этого самого престижа профессии учителя, о котором мы так много говорим. Очень хочется, чтобы это все все-таки наступило уже.
7: Да, да.
8: Мы благодарим нашего сегодняшнего эксперта. Амет Александрович Володарский был у нас на связи, общественный омбудсмен в сфере образования. Говорили мы про молодых специалистов, про учителей и их нехватку.
3: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
10: Каждый день по будням на волнах радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
11: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
12: Мы, ведущие Антон Королев и Галина Бородулина, делимся позитивом, полезной и интересной информацией.
13: Второй мост через Волгу – железнодорожный. Ну, конечно, знаменитый. Нередко уже вспоминают, что это мост из императора Николая II.
12: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
3: Радио России – главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
15: Словарь русских говоров Забайкали.
14: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время.
8: Разное время продолжает свою работу, и мы вместе с вами отправляемся в Ставрополье. Там в День знаний открыли 30 обновленных школ. Просто звучит как какой-то даже некий рекорд, мне кажется. Все подробности у нашего корреспондента. Андрей Чистяков у нас на связи. Андрей, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Андрей. Поздравляю вас.
16: Приветствую вас, коллеги.
7: С днем знаний, конечно.
16: Учителей, да.
7: Ну да.
16: И всех, кто слушает Радио России, да, действительно, это какой-то мега-праздник, потому что 30 школ в 19 территориях.
7: Когда такое было, да?
8: Ну, рекорд.
16: Угу. В этом году, да. И знаете, он как-то тихо прошел в том плане, что, видимо, люди до сих пор не могут осознать, и это действительно так, вот мои интервьюеры потом об этом расскажут.
7: Угу.
16: Реально, капитальный ремонт, федеральные деньги были направлены, то есть выходили с проектами, долго ждали, но тем не менее это случилось. Но о первой расскажу, это Пятигорская школа 14, она особенная, там работают с детьми с особенностью возрастного развития, mm-hmm. с ОВЗ, да, инклюзивщики так называемые, малоподвижные дети и аутисты. И вот эту школу ремонтировали больше года. Детей, конечно, растащили по трем школам в Пятигорске, пришлось родителям немножко попотеть, покататься, но тем не менее давайте послушаем директора, который расскажет, во что превратилась теперь школа после капитального ремонта.
17: У нас проводились только косметические ремонты. Была проделана очень большая работа. Замена кровли, коммуникации, была проведена внутренняя отделка помещений. Выполнен монтаж фасада и благоустройство территории. В итоге мы получили новую школу. У учителей появились новые рабочие комфортные места. Появились отличные условия для проведения урока физкультуры у нас. Нам сделали спортивную площадку во дворе школы, чему мы очень рады. Оборудованной площадки у нас не было, и поэтому уроки приходилось проводить в спортивном зале.
16: Вот видите, добавился элемент спорта. Кстати говоря, в одной из школ, которая не попала под капремонт, в Пятигорске, наконец-то отремонтировали бассейн. Это 30-я школа. Кстати говоря, этот бассейн дал путевку в жизнь достаточно многим известным спортсменам. Один из них, Николай Колесников, как раз был на открытии. Это так называемый спортклуб «Аквариус». Ну, серьезная такая школа. И вот, наконец, бассейн опять восстановили. А что касается других школ капремонта, я сегодня позвонил в Новосилецкий район. Это центр нашего края, это хлеборобы. Это семьи тех, кто выращивает хлеб, который вы едите. Новосилецкий район – это наша житница, да, Ставропольского края. И вот там в одном из сел тоже отремонтировали школу. Причем, интересно, это сделали достаточно быстро. В феврале они собрали пожитки, что называется, переехали, правда, за 7 километров в другое свое подразделение. И вот 1 сентября они уже разрезали ленточку. Давайте дадим слово тоже директору, пусть расскажет.
8: Давайте послушаем.
17: Вы знаете, наша школа 1968 года. Постройки, классы, коридоры, ну и системы различные. Они уже вышли из строя. Необходимо, конечно, было обязательно ремонтировать. Поэтому, когда мы узнали об этом проекте, что запускается программа по капитальному ремонту, мы были очень счастливы, мы ждали этого дня. И у нас сегодня уже обновленная школа, фасад у нас обновлен, асфальтирование территории проведено. Также заменены все коммуникации в школе. В каждом кабинете у нас проведен интернет. Каждый кабинет оснащен автоматизированным рабочим местом учителя. Для нас, для детей, для родителей, для учителей, конечно, это такое достижение. Мы столько, знаете, получили, столько положительных эмоций получили, что для нас это очень важно.
7: Андрей, ну вот очень важно, что, да, и школа, и как в городах больших, да, так и в сельских школах, они практически ничем не отличаются на оснащению, по оборудованию.
16: Однотипные конструкции были, которые вот сейчас, грубо говоря, приводят к единому знаменателю. Наконец-то во многих школах появляются теплые туалеты. Да, чего тут греха таить, потому что в селах как бы за заборы хватит. Вот, вы слышали, директор рассказал про то, что появляется интернет, появятся так называемые точки роста, где их не хватает. И это самое главное, потому что у нас есть точка роста, скажем, это отделение Сириуса в Ставрополе, но, соответственно, до нее еще нужно дорасти. Да. Для того, чтобы расти, как раз появляется то необходимое, ради чего дети будут, ну, наверное, стремиться в школу.
8: Уже на местах, греха таить, что называется, да.
16: Да-да, чего греха таить, как бы не каждый ученик стремится в школу. А теперь есть над чем работать, и видите, какой импульс учителя получают. Я думаю, что это будет хорошим заделом.
7: Да, Андрей.
16: 26-27 учебный год.
7: А, кстати, как они будут учиться? В одну смену, в две смены, в три смены? Насколько все заполнено?
16: У нас двусменное образование, к сожалению, в край еще не ушло. Во многих школах это есть, но вот те школы, о которых я рассказывал, вот 14-я в Пятигорске, это одна смена, и сельская тоже это одна смена. Причем сельская, а ездить подвоз уже не нужен, то есть только будет в подразделении, это начальные классы, это за 7 километров, там в Подинское пойдет, автобус будет бегать. Ну, это как бы они уже привыкли к этому. Вот, а, к сожалению, есть пока, что ли, скученность, да, и от второй смены не все школы отказываются. Но я хочу сказать, что благодаря тоже федеральным деньгам и программе в Пятигорске строится одна школа в таком достаточно нагруженном районе. Наверное, на следующий год ее закончат возводить. В Ставрополе тоже строят, я знаю, школу в таком достаточно густонаселенном районе. И это позволит разгрузить учебные учреждения, все-таки завести детей в одну смену, что очень немаловажно.
7: Да, да, да, именно.
8: Ну,
7: так.
8: И это замечательно. Мы поздравляем, что такие перемены уже произошли, еще произойдут. И поздравляем, конечно же, родителей тех детей, кому посчастливилось пойти в этом году в обновленную школу или вновь построенную. Это большое дело. И вообще, мне кажется, когда школа становится интересна для ребенка, это самое важное, потому что, ну, что должна привить школа? Она должна привить тягу к самому процессу обучения. Это самое важное. А потом уже оценки и все остальное.
7: Да, и я думаю, что 30 школ — это только начало, и еще будет больше и больше.
8: Благодарим нашего корреспондента. Андрей Чистяков был у нас на связи. Говорили мы о том, что в Ставрополье в День знания открыли 30 обновленных школ. Движемся дальше.
18: Большая страна. Разное время.
7: Ну, вот, например, в Москве уже не удивишь никого запуском беспилотного поезда. Они уже несколько месяцев ездят по Москве.
8: А я вот сейчас удивлена. Я подумала, может быть, я на таком езжу.
7: Нет, есть, но без пассажиров.
8: Значит, не езжу. Да, понятно.
7: Так скажем, пока еще в тестовом режиме. Тестовом наработке, но буквально собираются совсем не скоро открыть. Уже трамваи есть. Безэкипажные есть.
8: Что называется, будущее наступило вчера. Вот так, можно сказать.
7: И вот мы узнали, что в петербургском метро протестировали беспилотный поезд. Вот тоже, так скажем, не отстает северная столица.
8: Конечно, нет.
7: От последних тенденций. Алексей Русанов нам сейчас расскажет все подробности. Алексей, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
19: Мария, Борис, здравствуйте. Приветствую слушателей Радио России. Ну вот действительно, еще год назад, общаясь с начальником петербургского метрополитена, вот приходил он к нам в гости в студию, он рассказал вот то, что планируется запуск беспилотного поезда. Знаете, меня тогда это очень удивило, технология. Я говорю, боже, ну как это поезд без машиниста? Как он вообще сможет что-то определять? И вот уже протестировали петербургское метро беспилотный поезд. Он курсирует пока по самой короткой, Красносельско-Калининской у нас линии. Система эта самостоятельно управляет движением, открывает и закрывает двери, соблюдая график, что важно, да. И хочу отметить, что в этой кабине машинист, но по большей части он есть. Машинист присутствует, но по большей части это наблюдатель. Угу. Наблюдатель, да, такой оператор. Его задача, конечно же, контролировать движение и работу автоматики взглядом, а поезд ведет уже система всех умных датчиков, которые в нем есть.
7: Да, и поговорить не с кем, к сожалению, этому человеку.
19: Это точно, это точно. Но вот маршрут был от Путиловска до Юго-Западной, в тупик и обратно в тестовом режиме прошла такая проверка высокоавтоматизированного подвижного состава. Это стандартный «Балтиец», но существенно доработанный. «Балтиец» — это новые поезда, которые сейчас выходят у нас на линии петербургского метрополитена. Электроника здесь знает, когда закрывать двери, когда начинать движение, с какой скоростью ехать. А самое главное, еще оценивает и ситуацию в тоннеле и отвечает за одно из самых сложных действий. То есть это передача управления между кабинами в голове и в хвосте состава. То есть если раньше это там делал машинист, да, то сейчас это все вот автоматически делается. Ну и, конечно же, что самое главное, сейчас уходит такой человеческий фактор немного в сторону. Вот это подчеркнул и губернатор Петербурга Александр Беглов вот на этом тестовом запуске. Давайте послушаем.
20: Самое главное, что уже человеческий фактор уходит в сторону, то есть состояние машиниста или еще какие-то другие вещи, они уже не влияют. Это прежде всего безопасность. Один из важных моментов, вся эта система позволяет в рабочем режиме наблюдать все, что происходит в туннеле. Если какая-то протечка или какие-то там неполадки, то система уже заранее сообщает. То есть так нужен обходчик, чтобы прошел, посмотрел, как это делается сегодня. То это практически в рабочем режиме дает возможность полностью наблюдать за состоянием туннеля, по которому движется электропоезд. Система пока работает в тестовом режиме. Дальше будем получать соответствующие разрешения и будем ее включать. Важно, что это у нас шестая линия. Мы ее уже осваиваем как новую линию. И она полностью будет строиться и продолжаться как автоматизированная система с элементами искусственного интеллекта.
8: Ну, мне кажется, в первые дни, когда уже это запустят, там будет ажиотаж только потому, что, ну, надо же, беспилотный поезд, надо обязательно прокатиться, и неважно, нужно тебе на эту ветку или не нужно.
19: Мария, вы знаете, сейчас, когда подъезжает «Балтиец», и когда я нахожусь там у головы, да, состава, так, я всегда смотрю, то есть машинист управляет или что-то сидит, наблюдает. Я теперь всегда за этим слежу и контролирую. Всегда хочу оказаться у головы состава. Поэтому я уже этот момент контролирую, этот вопрос. Очень, да, интересно. Ну и, кстати, участие вот в этом тестовом запуске приняли гости Петербурга из Алматы. У них сейчас проходят тоже масштабные транспортные реформы. В вагоне проехало руководство крупнейшего города Казахстана. И поделились, что вот этот опыт тоже будет перенимать у Петербурга, отметил генеральный директор Центра организации дорожного движения Алматы Рустем Доскожа. Давайте послушаем.
21: Учитывая транспортные реформы, которые мы сейчас проводим, то есть модернизация систем линейного транспорта в городе Алматы, несомненно, подобные решения будут нам очень полезны. Надеемся, что в дальнейшем подобные решения мы сможем и масштабировать у нас в городе.
1: Ну, вообще,
16: то есть запустили в Петербурге, да, и уже хотим делиться, в принципе, с регионами, да, другими, где сейчас проходит транспортная реформа. Ну и, кстати, протестированы были сразу несколько систем вот во время этого запуска. Робот оценивать может и сигналы светофора, и может разглядеть и положение стрелок. Сам решение не принимает, но информирует об этом машиниста пока что. Да, а еще вот автоматика реагирует на различные препятствия. То есть мы здесь еще и говорим о каких-то когнитивных способностях человека, да, ограниченной либо дальностью видения, либо рельефом тоннеля. Соответственно, здесь система реагирует гораздо быстрее, чем человек, и вот можно фактически говорить о том, что заменяем такие когнитивные функции человека на автоматические функции. И, конечно же, здесь, что важно отметить, скорость реакции будет гораздо выше у автоматики.
7: Ну да, естественно, потому что сегодня вот тут единственный вопрос вот может возникнуть, как мне кажется, например, кто-то кого-то дверью зажмет или еще что-нибудь.
8: Мне кажется, на все есть уже сенсоры, какие-то тоже технологии наверняка. Алексей, продолжайте, пожалуйста, у нас еще минутка есть.
16: Ну вот это да, балтиец, конечно, вот тоже такие ситуации, да, когда забегает уже человек, в принципе, двери закрываются. Сейчас у этих балтийцев я смотрю, что такие датчики, индикаторы зеленые и красные, то есть прям вот эта рамка горит вся в принципе, и ты уже видишь, что если зеленый, как бы свет тебе, ты можешь нормально еще вбежать, успеть. И вот эти датчики стоят, то есть, и, конечно, внутри я оценил этих балтийцев новых, которые вышли. Это, конечно, и шумоподавление совершенно другое, да, чем вот у состава более старых, которые ездят. Ну и, конечно, запуск такого умного поезда, это уже такой первый шаг, наверное, к переходу на беспилотное движение. При этом датчики установлены не только в этом составе, но и в тоннеле. То есть создается уже и общая система по самым, самым современным стандартам. То есть у нас здесь не только поезда, да, но и развивается полностью система метрополитена. И вот хочу отметить, что наряду с проходкой, открытием новых станций, ремонтом действующих, конечно, обновляется подвижной состав. В петербургской подземке уже 400 новых балтийцев, а до 2031 года город получит еще 950 таких вагонов.
8: Замечательные новости. Благодарим нашего корреспондента. Алексей Русанов был у нас на связи из Санкт-Петербурга. Говорили мы о том, что будущее уже наступило, между прочим, дорогие друзья, и в петербургском метро протестировали беспилотный поезд, который совсем скоро будет перевозить пассажиров. Вот такая интересная новая достопримечательность будет в Санкт-Петербурге. После небольшой паузы вернемся в студию. Пожалуйста, не переключайтесь, оставайтесь на волнах Радио России.
18: Радио России.
2: Премьера в Театре Гоголя. 8 и 9 сентября. Дальше тишина. Режиссер Антон Яковлев. В центре сюжета история о разлученных супругах, которые продолжают жить надеждой на воссоединение. История о большой любви, которая остается, даже когда кажется, что будущего нет, а дальше только одиночество и пустота. В главных ролях народные артисты Анна Якунина и Виктор Раков. Информация на официальном сайте teatrgogolya.ru. 16+.
22: 14 сентября в Светлановском зале Дома музыки состоится концерт «Я люблю тебя, жизнь», посвященный юбилею Марка Бернеса. В исполнении заслуженного артиста России Сергея Волчкова в сопровождении оркестра прозвучат такие песни, как «Темная ночь», «Журавли» и многие другие. Голосом великого Бернеса заговорит артист театра и кино Игорь Гордин. Концерт пройдет при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+.
18: Большая страна, разное время. Отдыхаем в России.
7: Да, мы отдыхаем в России, мы продолжаем отдыхать в России, потому что действительно Россия, во-первых, того заслуживает, а во-вторых, практически на каждом километре происходят какие-то события.
8: Да, их много, и мы не перестаем удивляться.
7: И районного масштаба,
8: и радоваться, что есть столько возможностей. На самом деле, дорогие друзья, понятно, что сейчас у нас уже бархатный сезон, и так или иначе, многие планируют свой отпуск, и, в общем-то, есть масса альтернатив интересных и очень интересных мест, куда можно поехать, ну, буквально даже, я бы сказал, на выходные, и, в общем-то, насладиться какими-то интересными впечатлениями, их получить.
7: И вот 4-6 сентября в Саратове пройдет фестиваль археологии и реконструкции. Вот такой вот... Такое вот мероприятие планируется, УКЕК оно называется, И в этом году основной темой мероприятия станет средневековый базар.
8: Это очень интересно, и узнаем все подробности у нашего корреспондента Елены Тёмкина. У нас на связи. Елена, здравствуйте.
7: Здравствуйте,
1: да. Елена. Да, здравствуйте, коллеги. Вы говорите про бархатный сезон, и мне самой радостно, что я сейчас нахожусь в Саратове, потому что у нас так тепло, хорошо и солнечно, что хочется
8: вот всех
1: сразу же пригласить к нам сюда на Волгу, тем более, что у нас 15-й уже по счету фестиваль археологии и реконструкции УКЕК. Вот, буквально завтра уже начнется, впервые произошло в 2012 году. Вот, какова же была идея этого фестиваля? Сейчас расскажу вообще, что это такое, потому что я думаю, что словом
7: незнакомым
1: жителей нашей страны. Итак, какова была идея? Воссоздать жизнь средневекового золотоордынского города УКЕК. Так что, вот знаете, УКЕК – это средневековый золотоордынский город. Он располагался здесь, на южной окраине современного Саратова в 13 и 14 веках. И, кстати, здесь до сих пор происходят раскопки, археологи находят очень много интересного. Это буквально каждая находка – это музейный экспонат. И там находятся дачи, жилые дома, то есть люди ходят, и у них под ногами вот такие вот сокровища где-то там лежат в недрах земли. И вот многие годы фестиваль УКЕК проходил именно в историческом месте. Это место сейчас называется УВЕК. То есть был УКЕК, стал УВЕК. И сюда приезжали люди не только из Саратова области, но и из соседних регионов, чтобы на день вот как раз окунуться в эту средневековую атмосферу, знать о деталях быта людей, которые в то время жили, какую они носили одежду, что ели. Вот представьте, саратовская степь, Волга, звучит этническая музыка, какие-то костюмированные сцены. Это все привлекало огромное количество людей, вот их число доходило до 60 тысяч человек в день. Но, к сожалению, а может быть и не к сожалению, но просто так сложилось. Уже несколько лет фестиваль проводится в центре Саратова на площадке исторического парка «Россия. Моя история». В самом здании, во дворе исторического парка. Ну, это произошло по понятным, наверное, для всех причинам, в целях безопасности. Здесь, конечно, нет такого простора, как вот там на берегу Волги, на историческом месте УКЕКа. Но, тем не менее, фестиваль теперь проходит не один день, а три. Поэтому и у саратовцев, и у гостей города есть вот возможность выбрать, когда им удобнее прийти. Там с семьей в пятницу, в субботу или в воскресенье. Организаторы будут рады в любой день увидеть посетителей.
7: Елена, кстати, работа археологов, эта торговля действительно будет осуществляться?
1: Ну, это условная, скажем так, торговля. Сейчас я вам расскажу. Там не только торговля, просто работа археологов напрямую связана с тематикой фестиваля. И вот в этом году как раз речь пойдет о торговле, но все-таки давайте поподробнее узнаем обо всем у организатора фестиваля археологии и реконструкции УКЕК, руководителя археологической экспедиции на Увекском городище, исследователя средневекового города и директора Саратовского исторического парка «Россия. Моя история» Дмитрия Кубанкина. Слушаем.
4: В этом году мы решили сосредоточиться на наших исследованиях. Мы обнаружили средневековый базар. Это интересное явление не только в жизни УКЕКа. Вообще, как таковая фестивальная тема базара, она очень интересна. И вот мы в этом году делаем выставку интерактивную, где будет воссоздан варианты облика этого средневекового базара. Открываем мир научно-популярный. А потом люди, насытившись этой информацией, приходят во двор и здесь попадают в мир реальной исторической реконструкции. Здесь работают мастера, здесь бегают воришки, выступают уличные актеры. Такая вот очень интересная, насыщенная жизнь. И человек в нее погружается. Ну, а рядом еще у нас находятся и реконструкторы, и реставраторы. А реставраторы параллельно еще занимаются реставрацией находок. И можно узнать вообще, как проходят раскопки. В общем, такой вот мир очень активный, который в Саратове, в историческом парке, будет действовать с пятницы по воскресенье с 12 до 19.00.
7: Елена, а какие народы будут представлены вот среди торговцев?
1: Ну, торговцы — это кочевники, да, здесь, наверное, можно сказать, что нет такого единого какого-то определения, да, вот кочевые народы, которые здесь были. А гости фестиваля, ну, я хочу верить в то, что к нам приедут люди всех национальностей, и здесь абсолютно рады всем, и Саратов вообще многонациональный город, поэтому мы тут и встретимся. Вот, кстати, здесь еще можно будет оценить работу оружейников и самому отчеканить сувенирную монетку времен Золотой Орды. Мне кажется, это очень здорово. Очень
7: конечно, конечно. Когда интерактив, когда наступает, это всегда прекрасно. Тем более, я смотрю, еще и поединки воинов. Искусственная письменность, старинные игры, средневековые истории, легенды на представлении кукольного театра. Можно пообщаться с шаманом, заглянуть в камеральную лабораторию, примерить на себя роль археолога, побывать на мастер-классах и увлекательных экскурсиях.
8: Мне кажется, наши радиослушатели уже просто вот собираются прямо конкретно сейчас.
1: Билеты,
8: да?
1: В Саратов.
8: Это правда,
1: вот,
8: это
1: вот,
8: правда.
1: Кстати, шаман, вот этого шамана нужно видеть. Действительно, все понимают, что перед ними, наверное, артист, но в какой-то момент сомнение закрадывается, и кажется, что вот это...
7: Что это он и есть.
1: Такой волшебник, который, да, к нему выстраивается очередь, люди хотят услышать что-то хорошее, получить какое-то такое доброе предсказание, и хочется верить, что все его предсказания сбываются, потому что год от года очередь вот к этому персонажу, она не уменьшается.
7: Он как Дед Мороз индивидуально принимает, да?
1: Да, он очень говорит, да, он принимает, он действительно принимает, это важный такой персонаж фестиваля. Вот, кстати, много ремесленников здесь, и кузнецов можно встретить, и оружейников, и мастеров по дереву, и они очень охотно общаются с людьми, которые приходят, они делятся секретами мастерства, что-то там рассказывают, отвечают, ну, наверное, им кажется, что это глупые вопросы, но люди не следующие, им это все интересно. Особенно детям. Глаза горят, конечно. Они ходят на ходулях, пишут старинным письмом какие-то послания, что-то выводят, какие-то буквы. И вот Александр Осокин, я хочу сейчас тоже попросить поставить в эфир его, это участник фестиваля, он ремесленник, он делится своими впечатлениями, своими наблюдениями.
5: Который год мы расступаем на земле солома. И дети просто в восторге валяются просто в соломе, потому что это настолько весело, и для городских жителей это новые открытия, и визуальные, и тактильные. Шаман сидит и на костях гадает, лекарственные травы с рецептами, и они все это могут себе там что-то сделать. Ну, погружение такое достаточно интересное и глубокое. Возможно, что кто-то заинтересуется хотя бы просто историей. История такая, достаточно скучный предмет, ну, с моей точки зрения. А здесь она живая и затягивает.
7: Ну, во-первых, я не согласен, что история скучный предмет, потому что ничего более непредсказуемого, чем история, в нашей стране не бывает. Но, тем не менее, действительно, атмосфера будет офигительная, мне кажется. Вот.
1: Да, и если кто-то, кстати, историей заинтересуется и вот захочет узнать поподробнее и об Укеке, и о Золотой Орде, можно сходить до 30 сентября, будет Саратовский областной музей краеведения, и увидеть там предметы настоящие, которые были жизнью, частью жизни Укека много лет назад, и там открывается выставка «Средневековый базар Укека». Вот такая вот взаимосвязь краеведческого музея и фестиваля.
8: Замечательно.
1: Я надеюсь, что все уже
7: захотели. Да, Елена, это точно.
8: Это правда. Приезжайте. Все захотели, это точно. Елена Тёмкина из Саратова была у нас на связи. Говорили мы о том, что с 4 по 6 сентября в Саратове пройдет фестиваль археологии и реконструкции УКЕК. Пожалуйста, добро пожаловать. Мария Трабаева, Борис Петухов сегодня работали для вас. Спасибо, что эти два часа провели в нашей компании. До новых встреч.
7: Всего самого хорошего. Не болейте.
6: Разное время. Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Детство, отрочество, юность» по книге Льва Николаевича Толстого.
9: Ты не можешь себе представить, что со мной делается. Вот я сейчас лежал, увернувшись под одеялом, и так ясно видел ее, разговаривал с ней, что это просто удивительно.
6: Трилогия о взрослении молодого человека Николеньки Иртеньева.
23: В голову никому не могло прийти, глядя на печаль бабушки, что она преувеличивала ее, и выражения этой печали были сильны и трогательны.
6: В образ главного героя автор вложил собственные воспоминания, мысли и переживания на разных этапах взросления.
23: Со смертью матери окончилась моя счастливая пора детства. И началась новая эпоха.
6: Детство... Отрочество, юность. Слушайте с 7 сентября по будням в 22:10 по Москве и в 21:10 по времени Калининграда.
0: объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России.
2: С 6 по 11 сентября. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В программе выдающиеся произведения великого композитора. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте «Зал Зарядье, Москва. 6+». 4 сентября в Московском доме музыки насладитесь непревзойденным исполнением хитов из мюзиклов, от звезд музыкального театра и величественного органа. В новой программе «Люмисфера. История любви и 8000 свечей». Подробности на сайте lumisfera.show. 6+.
11: Обратный отсчет!
13: Еще трогательнее.
24: Мы летим на Луну!
25: И найдем моего папу!
13: Еще пушистее.
24: Никогда не видел столько лунтиков.
13: «Лунтик. Обратная сторона Луны». Уже в кино.
26: Категория 0+.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. В Черном море поражены два судна с военными грузами для ВСУ. Владимир Путин считает, что есть шанс на урегулирование по Украине и вновь опровергает слухи о возможной мобилизации. Посол Норвегии вызван в российский МИД. И теперь подробнее. Начнем сообщение Минобороны России. В акватории Черного моря поражен сухогруз с военным имуществом для ВСУ и контейнера ВОЗ, перевозивший военно-техническое имущество. Ранее сегодня ведомстве заявили, что беспилотниками «Герань» в районе Одессы поражены логистический центр новой почты, почтовая, портовая инфраструктура и используемые ВСУ танкер и сухогруз. Шансы на урегулирование украинского конфликта есть. Об этом заявил Владимир Путин на Восточно-экономическом форуме. Президент при этом указал, что осложняет возможности мирного урегулирования.
2: Договориться между собой должны прежде всего Россия и Украина. А все остальные страны готовы поддержать и помочь. И не только Соединенные Штаты, но и здесь присутствующие страны. Китайская Народная Республика, например, постоянно тоже обращает на это внимание и всячески способствует тому, чтобы проблема была решена, и прежде всего мирными средствами. И представитель Си Цзиньпинь, когда мы с ним встречаемся, тоже постоянно поднимает этот вопрос. Но все-таки в конце концов и прежде всего эту проблему должны решить вовлеченные в конфликт страны. Это Россия и Украина. Это подход правильный. Но мы благодарны всем, кто пытается внести свой вклад в урегулирование этого вопроса. Есть ли шансы? На мой взгляд, да, они есть. А то, что вы обратили внимание на захват гражданских судов, на удары по гражданским торговым судам, это, тем более вот мы сейчас услышали об угрозах атак на гражданские, на воздушные суда, это, конечно, проявление государственного терроризма. И это осложняет, безусловно, осложняет возможности проведения двусторонних мирных переговоров. Кстати говоря, те, кто отмалчивается, те, кто не обращает на это внимание, имея в виду прежде всего западных союзников Украины, становятся соучастниками международного терроризма.
1: Владимир Путин назвал слухи о возможной мобилизации информационным вбросом.
2: Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации. Это информационная атака со стороны противника в преддверии выборов в Государственную Думу с попыткой повлиять на результат. Это просто задуманная информационная операция. У нас люди идут, как известно, добровольно подписывают контракты. В отличие от того, что делается на Украине, как известно, мы смотрим каждый день по телевизору, это в интернете, как там на Украине, людей как собак бездомных вылавливают и силой затаскивают на фронт. Поэтому уровень готовности к ведению боевых действий противника, мотивации очень низкие, и количество дезертиров очень большое. Там только официально уголовных дел за дезертирство возбуждено официально свыше 300 тысяч. А на самом деле, конечно, как минимум 500 000, я думаю. Но если официально возбуждено за дезертирство 300 тысяч, больше, чем 300 тысяч, ну о чем это говорит?
1: У России есть ответ на удары по НПЗ и логистическим центрам, укреплять систему ПВО, также заявил Путин и сообщил, что осталось отремонтировать лишь 10% поврежденных НПЗ.
2: Мы будем дальше это делать. Это на будущее пригодится. Вот это всегда создает определенные условия и гарантии безопасности. Ну и ремонтная работа проводится. Вчера министр энергетики доложил, что где-то 10% осталось, ну в целом, провести ремонтных работ на 10%. Но предприятие. Но и предприятие, я вот встречался с нашими ведущими компаниями, цены на нефть подросли, и выгодно вывозить нефть сырую. Сейчас сколько уже там? $95, по-моему, за баррель, Brent. Выгоднее вывозить нефть сырую, чем перерабатывать внутри страны. Но чувство ответственности все-таки в нашей компании есть. Повторяю, ремонты идут достаточно быстрыми темпами. Думаю, 10% мы оставшиеся восстановим в самое ближайшее время.
1: Топливный рынок России полностью обеспечен дизельным топливом и авиакеросином. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новаков в эфире телеканала «Россия-24» на полях ВЭФ. С бензином пока перебои.
3: Что касается топливного рынка, сегодня у нас полностью обеспечен внутренний рынок дизельным топливом и авиакеросином. Что касается автомобильного бензина 92-го, 95-го, 98-го, это разные марки, здесь сейчас в настоящее время действительно есть дефицит, он небольшой, мы наблюдаем определенные перебои, но если говорить о динамике, то на этой неделе, с учетом ввода в эксплуатацию ряда заводов, в конце августа, в начале сентября, ситуация несколько уже улучшилась. И правительство предпринимает все необходимые меры для того, чтобы сбалансировать, в том числе и рынок автомобильного бензина. Буквально на днях было принято решение, в том числе о продлении запрета на экспорт дизельного топлива. По бензину принято решение о запрете экспорта до конца января 2027 года. Работаем с компаниями по привлечению дополнительного ресурса бензина от наших дружественных стран, там из ближнего зарубежья и дальнего зарубежья. Уже первые поставки пошли, и они наполняют рынок. Поэтому вся необходимая работа будет и дальше вестись с тем, чтобы рынок сбалансировался.
1: Минтранс России для обеспечения безопасности в области гражданской авиации ежедневно взаимодействует со спецслужбами и Минобороны России. Об этом заявил журналистам министр транспорта Андрей Никитин в кулуарах ВЭФ.
4: Какое отношение имеет глава киевского террористического режима к безопасности полетов Российской Федерации? Мы эту безопасность обеспечиваем ее в ежедневной тесной координации со всеми специальными службами, с Министерством обороны. Если мы видим риски, мы об этом говорим. В этом случае вводятся ковры, как бы, да. Но в целом у нас все авиакомпании летают и будут летать. И российское гражданское небо находится под должной защитой, как бы, да, и под грамотным эффективным управлением.
1: Ранее сегодня Владимир Путин назвал государственным терроризмом угрозы Зеленского в адрес гражданских самолетов в российском небе. Посол Норвегии вызван в российский МИД с нотой. Ему предъявлена нота по поводу ареста судна «Профессор Молчанов» и действия Осло, направленные на ограничение российского присутствия на Шпицбергене.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Сенсация от французского издания «Нис Матан». Полузащитник «Монако» Александр Головин, который выступает за «Моногасков» с 2018 года, почти наверняка покинет клуб до 11 сентября. Именно в этот день закрывается трансферное окно в российской премьер-лиге. А в услугах Головина заинтересован не только «Зенит», о чем мы сообщали накануне, но и «Спартак». Переговоры о трансфере экс-футболиста ЦСКА уже идут. Фигурное катание. 17-летняя россиянка София Дзепко занимает второе место после исполнения короткой программы на третьем этапе юниорской серии Гран-при ИСУ в Бангкоке. Промежуточному лидеру Сумики Канадзаве Дзепко проигрывает 21 сотую балла.

0: Телеканала «Россия-24». В Хорватии продолжается первый в истории чемпионат мира по водному поло в формате 4-4. В мужском турнире сегодня наша сборная победила команду Мальты со счетом 3-0 по сетам. В женском турнире россиянки уступили испанкам со счетом 0-3. Обе наши команды пробились в 1/4 финала. И пока это все новости спорта.
1: В пятницу 4 сентября в Нижнем Новгороде ожидается 20-22 градуса, кратковременный дождь и гроза. В Пензе также дождь с грозой, 24-26 градусов. В Ярославле и Туле 20-22 градуса выше нуля без осадков. Во Владимире и Воронеже 23-25 градусов без осадков. В Ростове-на-Дону плюс 28, плюс 30 сухо. В Волгограде дождя не ожидается, 26-28 градусов. В Санкт-Петербурге днем дождь, местами по области гроза, 14-16 градусов. В Москве ночью преимущественно без осадков, 10-12 градусов. Днем местами небольшой дождь, плюс 20, плюс 22. Сейчас в столице 19 градусов.
2: Радио России. Общество.

0: Недавний анализ меда на полках торговых сетей показал, что в каждой второй банке меда не было. Сироп, патока, все что угодно, но не мед. Что происходит в пчеловодном мире? Как вирус мошенничества проник в древнейший промысел, который кормил и лечил человечество тысячелетиями? Вопрос несложный, а ответов десятки. Попробуем разобраться. Добрый день, великий народ! На Радио России единственная в федеральном эфире сельскохозяйственная программа «Крестьянская застава». У микрофона Игорь Абакумов. Сегодня у нас в гостях председатель Союза пчеловодов России Валерий Анатольевич Михеев. Добрый день.
1: Добрый день.
0: Валерий Анатольевич, сколько в России пчеловодов, сколько производится меда и насколько точны цифры?
1: Сразу скажу, что цифры есть, но эти цифры не точны, потому что очень сложно собрать статистику. Чуть позже объясню, почему. По статистике на сегодняшний день у нас 100-110 тысяч пчеловодов. Меда мы собираем примерно 64 тысячи тонн. И пчелосемей 2,5 миллиона на всю Россию. То есть сокращение идет колоссальное.
0: А можно ли верить этикетке на прилавке и где лучше покупать мед?
1: Ну, вы знаете, даже с теми, что пытается у нас государство принять вот эти вот решения, я бы все равно на сегодняшний день этикеткам особо не доверял. Потому что вы сами знаете, что каждый год делает...
0: Роскачество.
1: Роскачество делает срезовые вот эти вот ревизии, и на полках оказывается до 70% фальсификата. По фальсификату скажу вот что. Там все не так плохо, как вроде бы цифра звучит, 70%, но основной фальсификат идет не то, что там патока, а то, что мед еще разделяется по географическим составляющим. И, например, если мед липа, то там можно найти еще и подсолнух. А так как это недопустимо, то это, соответственно, является фальсификатом.
0: То есть это смешанный мед?
1: Это смешанный мед, да.
0: Купаж, так называемый.
2: Да. Сейчас мы прослушаем сводку новостей и вернемся к нашему разговору.
3: Как справедливо утверждал Ломоносов, если где-то убыло, то где-то обязательно прибыло. И нет ровным счетом ничего удивительного, что с тех пор, как возросли риски грузоперевозок по Черному морю, блокируются Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы, оживляется грузовое судоходство в Каспийском море. Грузооборот каспийских портов Оля и Астрахань с начала года увеличился почти на 80%. Об этом сообщило Министерство промышленности и природных ресурсов Астраханской области. На сегодняшний день он составляет 4 миллиона 200 тонн. Главным грузом, как и год назад, остается зерно. Его доля в общем грузообороте двух портов составляет 45%, почти половину. На втором месте растительное масло, затем следует пиломатериалы, цемент, металлы, химическая продукция и удобрения. Напомню, что на Каспий, помимо

0: помимо России, имеют выход еще 4 страны – Азербайджан, Казахстан, Туркменистан и Иран. Последний по объемам перевозок остается ключевым партнером нашей страны. Удивительный феномен природы – это рога оленей, ведь они отрастают до громадных размеров меньше, чем за один год, потому что это кладезь биологически активных веществ – энзимы, пептиды, витамины группы В, витамин Е и многие другие ценные элементы. Особенно ценятся молодые, еще обтянутые кожей с пушистым мехом рога благородного оленя Марала, которые называются панты. Препараты на их основе считаются эффективными и безвредным тонизирующим средством. Они помогают восстанавливать силы при больших физических и умственных нагрузках, ну а также после перенесенных тяжелых болезней. Доказано, что средства из пантов обладают противовоспалительным, адаптогенным, иммуномодулирующим и омолаживающим действием. Оздоровительный комплекс с мораловой фермой «Оленья Застава» в Пермском крае получил поддержку по обновленной программе краевой микрофинансовой компании. Мораловоды оформили микрозайм приоритетной по ставке 2,5% годовых. Это вместо 3%, как было раньше. На эти деньги были куплены горючие смазочные материалы, запасные части для сельхозтехники, удобрения и средства защиты растений. Все это необходимо для содержания моралов и ведения хозяйства. Новые условия позволяют фермерам получать кредиты по минимальным ставкам без залога, а при оформлении техники в лизинг – без аванса. Льготное кредитование фермеров стало возможным благодаря поручительству Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. На мораловой ферме можно будет пройти такие оздоровительные процедуры, как пантовые ванны, пантовые бани, ингаляции, ну и пить целебный пантовый чай. Россия уже который год непостижимым образом обходится без польских, французских, итальянских яблок и даже, подумать страшно, без бельгийских груш. А аграрии Кубани сообщают, что несмотря на не слишком благоприятные погодные условия, яблоневые сады края дадут хороший урожай. И он даже превысит прошлогодние показатели. Промышленный сбор сорта «Белый налив», конечно, уже закончен, но наступила очередь красно-оранжевого яблок Гала. На подходе Ренет Семеренко и Кубанская Багряная. Ну а завершит яблочный сезон Гренни Смит, Фуджи и Джеромини. Ну а также другие зимние сорта. Больше всего яблок в Абинском, Славянском, Динском и Ленинградском районах региона.
1: Крестьянская застава.
2: В гостях на «Крестьянской заставе» председатель Союза пчеловодов России Валерий Анатольевич Михеев. Государство как-то охраняет пчеловодов от мошенников, ведь они наносят ущерб отрасли и в деньгах, и в репутации.
3: Государство делает попытки, но я считаю, что эти попытки не совсем правильные, потому что они только усложняют жизнь пчеловодам, а на самом деле вот эти все честные знаки, все, что делается, практически никакой пользы не приносит. Ну, вы же сами видите, как бы оно ни усложняло, а 70% они существуют, когда делаются.
2: С тем же самым честным знаком идет фальсификация.
3: Честный знак у нас только с 1 сентября, но я вам сразу говорю, что никакого результата этот честный знак на качество продукции не повлияет.
2: Тем более, что он ставится на упаковку,
3: да, да,
2: а не на содержимое, да?
3: Да.
4: Теперь послушаем репортаж Андрея Зенкова, а затем мы продолжим наш разговор.
5: Трудится как пчела, говорят иной раз о ком-то, имея в виду предельно плотный распорядок дня. Есть и семьи, где все обязанности распределены. Папа и мама на службе, сын и дочь сами делают уроки, бабушка или дедушка готовят обед и моют посуду. А теперь представим себе семью из 70 тысяч родственников. При этом все они живут в одном доме. Мы на пасеке «Медовый сад» под Серпуховым. На большом поле десятки разноцветных пластиковых ульев. У пчел самый разгар работы. И подходить чужому к ульям вплотную опасно, предупреждает владелец пасеки Иван Козярский.
6: Ну, не то, что опасно, не опасно. То есть мы работаем в любой ситуации. Как видите, сейчас погода хорошая, и пчелы достаточно спокойно работают. Мы вот без защиты стоим в 5 метрах от улья, и, в общем-то, как бы пока ничего не происходит. Вот. Но действительно, да, пчеловод, как правило, очень хорошо чувствует свои семьи пчелиные. Хороший пчеловод, он живет в симбиозе с пчелами. Вот это миф, что пчелы одомашнены. Все пчелы дикие. Даже находясь рядом с нами, в ульях, созданных нами, они все равно остаются дикими пчелами.
5: Время от времени пчеловоду нужно доставать из улья рамки с медом. На этих пластинах буквально кишат пчелы. Мед – это результат их труда, залог их будущей жизни. Как объяснить диким существам принцип взаимосотрудничества?
6: Существует между теми, кто работает с пчелами постоянно, некий такой энергетический обмен на уровне подсознания, да, то есть что-то к тебе, какие-то приходят мысли, и ты каким-то образом общаешься с пчелами и понимаешь, что у них что-то не так, что там к ним мышь какая-то залезла, они когда-то просят помощи, когда-то ты им объясняешь, зачем ты пришел, они успокаиваются. Но мы открывали же улей, да, сейчас вот вы видели, да, что они вначале потревожились, начали выходить из улья для того, чтобы посмотреть, а кто это, а что это, не приносит ли им какой-то угрозы. Потом мы с ними пообщались, поговорили, и они успокоились, затихли и занялись опять своими делами.
5: Обычному стороннему человеку даже приблизиться к ульям страшно. Но в природе есть масса живых существ, для которых пчелы – обычный корм. На некоторых ульях видны странные, как будто бы пулевые отверстия.
6: То, что вынесет дырочку, да, синица пробивается, это обычно зимой происходит, когда семья находится в клубе, они садятся на леток, стучат, и пчела беспокоится, клуб может даже распасться, то есть это на самом деле для зимовки не очень хорошо, и пчела выходит на леток, и они ее склевывают. Вот, поэтому синица зимой — это такой бич, на самом деле, пасеки. Летом сейчас на пасеке, вот я с бадминтонной ракеткой охочусь, то есть прилетают шершни, они хватают пчелу на летке и прям садятся на соседнее дерево и начинают ее есть. Казалось бы, да, то есть пчелы могут жалить, и вроде как бы не что им не угрожает. Однако, конечно, в природе у них достаточно много врагов.
5: Но главным врагом пасеки может оказаться сам человек. Ведь именно он регулирует запасы питания пчел и поддерживает, так сказать, энергетический баланс в тех искусственных жилищах, которые создал для диких пчел.
6: Вот все говорят, что пчелы погибли зимой, потому что было холодно. Я хочу сказать, что пчелы как раз холода-то особо не боятся. Они могут перезимовать совершенно спокойно и в минус 40. Пчелы боятся голода и боятся влаги. То есть, если у них есть мед, они совершенно спокойно двигаются, сбиваются в плотный клуб и поддерживают там комфортную для себя температуру, перемешиваясь потихонечку. Поэтому сейчас очень модное пчеловодство, и очень модно поставить у себя на участке, на приусадебном, там 2-3 улья. И считается, что мы туда насыпали пчел и осенью собрали мед. К сожалению, это не так. Пчеловодство – это один из самых сложных видов сельского хозяйства. На грани науки очень много «если есть» и очень много моментов, которые влияют на успешность. И поэтому надо очень много знать, в том числе получать образование профессиональное по пчеловодству. Да? То есть, благо, у нас есть и курсы, и при Тимирязевке, и в Кубанском университете, и есть где учиться.

0: Я напоминаю, у нас в гостях на крестьянской заставе председатель Союза пчеловодов России Валерий Анатольевич Михеев. Валерий Анатольевич, все-таки какие болезни появились вот в связи с экспансией узбекских пчел на рынке?
1: Ну, самое последнее такое заболевание, которое зашло к нам, это тропилопсос.
0: Это... Что это такое?
1: Ну, это клещ. Клещ, которого...
0: Новый, да?
1: Новый клещ, который развивается моментально, и пасеки ложатся на раз-два. Угу. То есть сейчас пытаются сделать какие-то... Надо отдать должное. Пчеловоды не сидят на месте, и пчеловоды сами пытаются какие-то дозировки лекарств мешать. Вот я был в Дагестане ранней весной в этом году. У них в прошлом году была просто беда с пчелами. Приехала туда Анна Зиновьевна Брандорф, встречалась с пчеловодом.
0: А кто это?
1: Это бывший у нас руководитель в Рыбном института пчеловодства. Сейчас она в Кирово занимается тем же самым. Скажу, что это, наверное, на сегодняшний день самый титулованный наш пчеловод.
0: Специалист, да?
1: Специалист, который признан и за рубежом, который... Она не вылазит из-за рубежа. То есть она уехала, например, в Казахстан, она тут же мне звонит, что я уже в Азербайджане, я в Таджикистане. И везде она признана, все с ней считаются. То есть она публикуется там. Она дала рекомендации пчеловодам, и мы весной приезжали, мы не нашли ни тропи, ни воротоза в пчелах. Но это не говорит, что там все так хорошо. Дело в том, что это начало сезона, там действительно его очень сложно найти. И вот сейчас она полетит буквально, я думаю, что в сентябре месяце туда, будет еще раз делать ревизии на пасеках, будет делать анализы, и мы посмотрим, какой результат за этот год там.
2: Из первых рук.
3: Мед напрямую от пасечника самый лучший, считают одни, и едут на пасеку. Нет, возражают другие, мало ли что пчеловод там наколдует, никто и не узнает. Торговые сети мед, по крайней мере, проверяют и идут за медом в магазин. Что ж, попробуем разобраться. И в этом нам поможет профессиональный медовый сомелье Алексей Михайлев.
4: Пчеловод выкачивает мед из сот, фильтрует его и поставляет его конечному потребителю. Так или иначе, во время центрифугирования у меда происходит контакт с воздухом, кислородом. Но пчеловод делает всего лишь два технологических действия. Первое – он откачивает, второе – он хранит. Когда мед поставляется переработчиком меда, то переработчик, согласно действующим нормам торговли, обязан выполнить свои технологические действия с медом. Первое – это фильтрация меда. Мед имеет свойство кристаллизоваться. Некоторые меды кристаллизуются от 2 недель, некоторые – от 3 месяцев. Чтобы отфильтровать закристаллизованный мед, его нужно распустить. И вот процесс распуска меда – это самое важное, из-за чего мед теряет аромат и вкус становится совсем другим. Потому что можно мед в щадящих условиях распускать при температуре не выше 40 градусов, а можно мед распускать при температуре 70 и выше градусов. И это будет два абсолютно разных конечных продукта.
3: Чем быстрее переработчик приготовит этот конечный продукт, тем быстрее реализует его через торговую сеть, которая, кстати, тоже торопит его по срокам.
4: Торговая сеть должна принять на полку магазина по своему составу, внешнему виду, консистенции и прочему единый продукт. То есть все, к примеру, 20 тонн должны быть однородные. Поэтому переработчик после фильтрации меда мед переливает в гомогенизатор. Гомогенизатор – это такая емкость со шнеком, где происходит купаж меда. То есть мед, простыми словами, смешивается. Для того, чтобы в конечном итоге получить единородный продукт. То есть мы получаем третье технологическое действие. И только затем происходит розлив меда.
3: Заметьте, мы ни слова не сказали о подделках, добавках всяких сладких сиропов и патоки. Но даже эти чисто технологические операции, обязательные в логистической цепочке улей, пчеловод, переработчик, магазин, увы, негативно влияют на качество меда.
4: Человек не может улучшить качество меда. Чтобы конечный потребитель получил самый лучший, сделанный пчелой, биологически целостный продукт, человек как можно меньше должен с медом выполнять технологических операций.

0: В гостях на крестьянской заставе председатель Союза пчеловодов России Валерий Анатольевич Михеев. Валерий Анатольевич, скажите, насколько помогает действующий закон о пчеловодстве? Он работает или не работает?
1: Он работает частично, так скажем. И вот мы сколько добиваемся, чтобы внесли в этот закон изменения по тем понятиям хотя бы, что такое пасека, что такое пчела и так далее. Пока, к сожалению, мы этого не можем, хотя бьемся уже года 4, наверное.
0: А что мешает?
1: Непонимание, я так думаю, недопонимание. Дело в том, что вот у нас сегодня по закону две особи пчелы – это уже пчелосемья. А на самом деле пчелосемьей это является, значит, 60-80 тысяч пчел. Ну, над нами Запад смеется, когда они узнали, что мы приняли вот такое понятие, они смеются. А от этого ведь очень многое зависит. Вот когда стали делать маркировку, что происходит? Две пчелы села на улей просто, да, пришла проверка, две пчелы сидит. А это у вас уже пчелосемья, а почему вы ее не отметили? Вот, пожалуйста, вам штраф. Ребят, так работать нельзя.
0: А что значит маркировка? Маркировка каждой пчелы или маркировка улья или маркировка пасеки? Как это все происходит?
1: Смотрите, бьемся до сих пор, и частично даже некоторые регионы уже это ввели в практику, хотя это является нарушением, я так думаю, что ну, будем отстаивать эту позицию, потому что это положительный опыт. Они маркируют пасеку. То есть, когда маркируется пасека, пчеловоды не против. Пожалуйста, вот, пожалуйста, записано, сколько у меня ульев, сколько, значит, пчелосемей, здесь все есть. Но когда начинаем мы крепить на каждой улье вот эти вот бирки, а потом эти ульи мы же в процессе работы каждый
0: конечно,
1: раз меняем.
0: Меняются корпуса.
1: Да, да. Это ума-разум, конечно. И я об этом говорил уже очень давно.
0: Кто это все придумал?
1: Вы знаете, я не знаю. Я считаю, что вот здравомыслящие люди до этого не додумаются.
2: Свое дело.
3: До 17-го столетия мед на Руси собирали бортники. Они, как медведи, находили пчелиные дупла и доставали оттуда содержимое. В начале 18 века начались интенсивные вырубки лесов, и пасечники стали делать колоды – пустотелые деревянные сооружения, имитирующие дупла. В колоды привлекали пчел, но выбирать из них мед было непросто. И лишь в начале 19 века украинский пчеловод Петр Прокопович придумал рамки – вертикальные пластины, которые вынимаются из улей, как полки из шкафа, и после сбора меда вставляются обратно. С разговора о рамках и началась моя беседа с Игорем Льговым, пчеловодом из Коломны.
4: Рамки тоже, они стареют, они ломаются. Если даже они не сломались, там в течение 4-5 лет изготавливать новые, потому что в дерево впитываются все вещества. Там из 4 реек сбивается рамка, натягивается проволока. Потом закрепляется вощина. Вощина – это то, что сделано из воска. Это восковая пластина, так скажем, с отпечатком сот. Через валики прокатывается, там есть уже оттиск начала сота. И они потом оттягивают уже сушь, так называемую, полуфабрикат сот, да, если так по-простому.
3: На стационарной пасеке Игоря Легова 100 ульев и в каждом 24 рамки. Ручной в прямом смысле слова работы. На эти рамки с мая по сентябрь пчелы приносят до 600 килограммов меда. Весь мед почти сразу раскупают местные жители. Они давно распробовали его качество. От чего оно зависит? От любви и уважения к пчелам, убежден Игорь.
4: Молодые пчелы занимаются вскармливанием потомства. Потом, когда они запечатывают своих подопечных, так скажем, они начинают заниматься отстраиванием сот. Пчела – это единственное насекомое и вообще живое существо, которое может вырабатывать воск. Восковые пластины у них образуются тоже только в определенный период жизни. То есть, вот когда они закончили вырабатывать маточное молочко и кормить там матку и личинок, следующий этап у них идет выделение восковых пластин. Наконец, занимаются только отстройкой сотов. После того, как у них перестает вырабатываться восковые пластины, то есть, ну, как человек, то есть, рождается поэтапно, вот он идет, сначала он в садик, школа, и вот так же у пчел все происходит. После того, они начинают выходить на первые облеты. После этого они начинают приносить нектар, пыльцу, там, прополис. Потом уже, когда у них истрепываются крылья от интенсивной работы и полетов, они приобретают статус охранник дома.
3: Кстати, именно пожилые охранники жалят тех, кто неосторожно полез в их общий дом.
4: Молодая пчела никогда не ужалит никого, потому что она понимает, что ей надо еще отработать свой цикл. А жалят именно старые пчелы, защищая свой домик, идут на смерть. У нее устроено жало, как наконечник у стрелы. А когда она его вонзает, она трубчатая жало и плюс еще с шипами. У нее вырывается из тела мешочек с ядом. И после этого пчела погибает сразу.

0: Я напоминаю, у нас в гостях на крестьянской заставе председатель Союза пчеловодов России Валерий Анатольевич Михеев. Каким образом убрать с рынка мошенников? Ведь мед – это не лакомство, это скорее лекарство. Подделка лекарств влечет вред для здоровья людей. Может, с этой стороны зайти?
1: Можно попробовать, конечно, с этой стороны зайти. Но я вам скажу так. Вот у меня телефон обрывается. Сейчас вот уже мед пошел, откачали пчеловоды. И обрывается телефон. Просто люди заходят на сайт, видят телефон председателя Союза пчеловодов России. И звонят и говорят: скажите, где нам купить нормальный мед? И вы знаете, я ведь затрудняюсь ответить, потому что вот если я приехал сейчас с Приморского края, да, если там сделали дом меда, то я сейчас могу сказать жителям Приморского края, что у вас есть в Приморском крае такой дом меда, идите смело туда и покупайте, потому что там мед действительно соответствует тем качествам, которые и должно быть. На Алтае есть дом меда хороший, понимаете? Специализированные магазины меда, я думаю, что им можно доверять, но все равно надо держать под контролем. Но у нас сейчас вот основная масса меда продается непосредственно от пчеловода. То есть идут к пчеловоду...
0: С пасеки.
1: С пасеки. Я хочу сказать пчеловодам огромное спасибо. Их слово как купеческое раньше. Если они говорят, что это хороший, качественный мед, если он обманет, к нему больше покупатель не придет. Угу. И поэтому он должен держать свое слово, должен держать свою марку. То, что именно идут к пчеловоду и покупают с пасеки мед, это говорит о том, что пчеловоды у нас все-таки люди добросовестные и свою марку держат.
0: Мы говорили о пчеловодстве, меде и пчеловодах. Выяснилось, что с каждым годом клубок проблем нарастает, и ответ, честный мед или нет, находится не в банке на прилавке, а непосредственно на пасеке. Вот улей, вот пчеловод, вот мед. Пока только так. У нас в гостях на крестьянской заставе был председатель Союза пчеловодов России Валерий Анатольевич Михеев. Спасибо вам, Валерий Анатольевич.
1: И вам спасибо за приглашение, потому что это очень важно, когда мы говорим, люди узнают о тех делах, как действительно обстоят пчеловодство.
0: Программу вел Игорь Абакумов. Встретимся через неделю в тот же час всюду, где вы слушаете Радио России. В любую погоду.
2: Крестьянская застава.

0: Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Открыла календарь международных праздников, учрежденных ООН и ЮНЕСКО, и зависла. Чего там только нет. День научной фантастики, день рождения соломинки для коктейлей, день десерта, день батарейки, день неторопливости, день общественного сна, что бы это ни значило, день снега, день объятий, день домашних насекомых, ужас какой-то. Всего же в календаре ООН и ЮНЕСКО 468 таких праздников, включая традиционный международный. То есть дней в году не хватает, чтобы все отпраздновать. Поэтому в некоторые дни случаются несколько праздников. Есть в этом календаре дни, так или иначе посвященные науке. Их немного. День Ньютона, день аспиранта, день инженерии, день числа Пи и день нестандартно мыслящих людей. Я это тоже отношу к науке. Но есть среди них праздник, о котором хочу сегодня поговорить. День почерка, то есть день ручного письма. Он имеет непосредственное отношение к науке, потому что почерковедение, графология – это ее раздел. Еще древнегреческий философ Аристотель подметил, как нет людей одинаково говорящих, так и нет людей одинаково пишущих. Так что связь между характером человека и его почерком уловили еще в античности. А затем интерес к этой теме только усиливался. Первую известную работу по исследованию почерка написал в 1622 году Камилла Бальди. Называлась она «О том, как по букве письма узнавать характер и особенности писавшего». Спустя 250 лет появился термин «графология» – учение об определении характера человека по почерку. Его придумал Жан-Ипполит Мишон, который разрабатывал систему графологии. Так графология вошла в жизнь и даже в моду. Гёте писал: «Нет ни тени сомнения, что почерк имеет отношение к характеру и уму человека, и что он может, по меньшей мере, дать понятие о его чувствах и действиях». А Зигмунд Фрейд не сомневался, что посредством почерка человек выражает свою индивидуальность. Эту точку зрения разделяли многие известные люди. Альберт Эйнштейн, Эмиль Золя, Александр Дюма и наш Николай Васильевич Гоголь, Антон Павлович Чехов. А вот известный английский художник Томас Гейнсборо держал рядом с мольбертом рукопись человека, над портретом которого он работал. Это помогало ему полнее отобразить на холсте внутренний мир этого человека. В России практическая графология утвердилась в середине XVI века, когда подделка челобитных, купчих, закладных и прочих таких важных бумаг стала видом должностного преступления. И только в конце XIX века в России появился термин почерковедение, который ввел русский ученый-криминалист Евгений Федорович Буринский. Он рассматривал почерк как объект медицинской и криминалистической диагностики, который надо анализировать с позиции физиологии, медицины, анатомии и психиатрии. Его дело продолжил известный российский графолог Зуев Инсаров, который в 1929 году выпустил знаменитую книгу «Почерк и личность». Действительно, почерк может рассказать о многом – о привычках, о чувствах, образе мыслей, способностях и талантах, о степени целеустремленности, о честности, о недостатках характера, ну и так далее. И хотя почерк сугубо индивидуален, ну вот как отпечатки пальцев, обобщение все же возможно. Изучение многих тысяч образцов почерка показало, что авторы похожих по написанию текстов обладают и схожими характерами. Размер букв, наклон, сила нажима, особенности пунктуации, различные петли – все это помогает выявить в каждом человеке индивидуальность с особыми только ему присущими качествами. Ну вот, например, чем крупнее почерк, тем более коммуникабелен человек. обладатель мелкого бисерного почерка застенчив, а, возможно, скрытен и необщителен. А еще бисерный почерк говорит о рационализме и расчетливости его обладателя, а также о его самообладании и наблюдательности. Почерк с округлыми буквами принадлежит людям открытым, добродушным, непрактичным и очень доверчивым. Угловатый почерк – дело самолюбивых и эгоистичных. Люди волевые, терпеливые, с выдержкой, пишут с сильным нажимом. Слабый нажим – свидетельство слабоволия человека. Каллиграфический почерк – ровные строки, равные расстояния между словами, равномерный нажим – говорит, что их автор – уравновешенный человек с сильной волей. Если буквы пишутся слитно, то человек обладает отличным логическим мышлением. Если промежуток между словами большой, владелец такого почерка эгоцентричен. У него немалые трудности в общении. Если строки ползут вверх, то автор – оптимист и романтик. А если вниз, то пессимист. Графологи обращаются по самым разным вопросам. Ну вот, например, чтобы определить совместимость пар, вступающих в брак. А учителя, бывает, приносят графологам образцы почерков родителей своих учеников, чтобы понять, как найти с ними общий язык. Руководители компании используют графологический анализ, чтобы избежать приема на работу некомпетентного, ненадежного и, не приведи Господи, лживого сотрудника. В медицине почерк позволяет диагностировать психические заболевания и эмоциональную нестабильность. В развитых странах Запада юристы регулярно советуются с графологами, когда нужно выбрать присяжных в суде. И, конечно, графологический анализ – это своеобразный детектор лжи. Криминалисты применяют его, чтобы выявить подделки подписей в документах и контрактах, а также составить психологический портрет преступника. Вот такая интересная наука и практика, которая, похоже, скоро потеряет главный предмет своего исследования – почерк. Поскольку дети сегодня писать не умеют, пишут плохо, пишут редко. Почему-то их толком этому не учат. А может, и бог с ним, с этим почерком? А может, он и не нужен в нынешних реалиях торжества цифровых технологий? Обсуждал этот вопрос с академиком Медведевым Святославом Всеволодовичем. Он занимается исследованиями мозга. И он мне сказал, что умение писать рукой – это величайшее завоевание эволюции человека. Это проявление индивидуальной работы мозга. Стучать по клавишам ноутбука или смартфона можно научить и обезьяну. Кстати, такие опыты есть. А вот писать – нет, утрата навыка ручного письма – это регресс, деградация. Если исчезнет почерк, а все к тому и идет, психологи и психиатры, а также криминалисты и руководители компаний, и юристы лишатся надежного инструмента, позволяющего ставить диагноз, находить преступников, принимать и увольнять с работы и так далее. Филологи никогда не узнают о муках творчества писателей, которые набирают свои тексты на компьютере и правят их там же, потому что сам процесс редактирования не фиксируется. А ведь именно рисунки на полях рукописи в момент размышления автора, вспомним Пушкина, рукописная правка одних слов на другие, одного пассажа на другой, вспомним исчерканные авторами тексты Толстого и Чехова. Вот это все много говорит о творческом методе. В конце концов, давайте будем просто прагматичными. Красивый почерк и чистое писание сохраняют здоровье и продлевают жизнь. Например, в Японии и Китае, где повсеместно развиты занятия каллиграфией, считается, что письмом можно лечиться. В свое время в Пекинском институте графической коммуникации провели исследования и выяснили, что студенты с красивым почерком в целом более здоровы и перспективны. Ведь чтобы красиво написать текст, необходимо ровное дыхание, устойчивая психика, активная работа мозга. Не зря великие каллиграфы были сплошь долгожителями.
0: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
2: единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Снова в школу. Но из какого дома? В новом выпуске программы «Детский вопрос».
3: Мы не встречались с опекуном. Она даже вот просто привезла ее в опеку, и больше мы ее не видели. То есть нам передали ребенка, и все.
0: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска. «Русская экспедиция» с Рустамом Рахматуллиным. Путешествие в историю, культуру и географию Древней Руси и Большой России.
4: Открывайте географическую карту. Мы продолжаем русскую экспедицию. Путешествие в историю, историю культуры и географию поверх границ. Минувшим летом мы много говорили о киевской политической системе. Сначала общерусской, а потом все более юго-западной, локальной. По политической системе до середины XII века. Этот период, в свою очередь, делится на два неравных отрезка Любичским съездом князей 1097 года. Съездом, который установил отчинное право князей в знаменитом приговоре, то есть в формуле «каждый додержит отчину свою». Тем самым постепенно до той самой середины XII века прекратились переходы князей из больших городов, из княжеских земель, и сложились местные династии, собственно, смоленские, черниговские, суздальские, волынские и другие. Все четверти древнерусской земли, юго-запад, северо-запад, северо-восток и юго-восток, можно определить по отношению к этой политической системе, к системе Любича, иначе говоря, по отношению к отчинному праву. Отчинное право сложилось в уже перечисленных землях, не сложилось в Киеве, который оставался переходящим призом, фигурой, венчающей эту пирамиду. Но вот для разговора о Новгород-Псковском северо-западе нужно начать буквально сначала, с первых страниц русской писанной истории. И мы поговорим о Рюрике Олеге применительно к тому самому отчинному праву, к той самой политической системе, которая в то время еще совсем не сложилась, о которой даже слышно не было. Мы знаем, что, согласно летописанию, Рюрик пришел на Русь в 862 году, а его преемник, регент наследника Олег, перешел в Киев в 882 году. Всего 20 лет новгородской столичности, при том, что и в Киеве были свои князья, Аскольд и Дир, о чем нужно было бы говорить отдельно. Вот эти 20 лет новгородской столичности, покрыты, конечно, мраком, вызывают разнообразную полемику еще со времен Ломоносова и Миллера, со времен возникновения так называемой нормандской теории. Но мы не о нормандской теории. Мы о том, кто же был отчинником, сувереном русского северо-запада. Вероятно, самой причиной перехода Олега и наследника Игоря из Новгорода в Киев в 882 году можно вывести из докончаний, то есть соглашений Новгорода с первыми князьями. Сохранились докончания с XIII века, но они воспроизводят столь настойчивые формулы, буквально они настолько формулярны, что могут восходить в основе своей к IX столетию. Это показал академик Янин, крупнейший специалист по новгородской средневековой истории. Если процитировать эти докончания XIII века, то «держать Новгород по пошлине» означало «княжить за вознаграждение», то есть не выходить за данью в люди, не выходить в полюдье, не собирать дань силами собственных дружин, а получать вознаграждение от того самого Новгорода. Это вознаграждение называлось «дар». «А дворянам твоим, княже, говорят докончания, напомню, XIII века, ходить по пошлине, как пошло исперва. Вот, вероятно, исперва это и значит со времен Рюрика. Буквально эта формула «дворянам твоим, княже, ходить по пошлине» значит, что и двор князя одаривается городом. Дальше. Не держать новгородские волости своими мужами, но держать мужами новгородскими. Иначе говоря, князь не может рассаживать своих наместников. Наместники на земле должны быть городские, а дар с тех волостей иметь, то есть кормиться с тех же мест. Повторю, не ходить в полюдье, не ходить за данью. Согласие князей сёл не держать по новгородской волости, согласие 13 века, означало и, возможно, с 9 века, не иметь домена, личной собственности в новгородской государственной земле. Этот запрет распространяется, согласно поздним докончаниям, и на княгиню, и на княжеских бояр, и на тот самый двор. Давать же волости в третьи руки князь мог только по совету с городом, в реалиях 13 века с его посадником. Все эти формулы новгородской особости совершенно разительны по сравнению со всеми другими древнерусскими землями. В каком же смысле Новгород составлял ядро державы Рюрика? Вот он был первой государственной землей, а не углом земли, как впоследствии и как теперь. Если согласиться, что государственные формулы первых новгородских докончаний действительно первые в русской истории, то это первоформы государства, самой государственности. Другими словами, князь не государь земли и никаких ее частей. Не раздает его, поскольку не из чего и не вправе. Государят на земле сам город Новгород. У города, как государя, есть свои мужи, своя аристократия, свое боярство. Мужи удерживают землю и ее ресурсы. Кормят князя, в том числе с боярщин. Если это республика, то она не в том, чтобы звать и выгонять князей, как приучили нас думать старые учебники, а в том, чтобы не давать князьям усесться на земле, стать отчинниками. В том, чтобы даже не иметь домена собственной выделенной земли в новгородской государственной земле. Нет даже этого. И, вероятно, уход Олега с Игорем был обусловлен необходимостью перемены этого порядка. Необходимости стать хозяевами земли. Князь-регент и наследный княжич, вероятно, нарушают договор с землей. Рвется наследственность или пожизненность княжения, если она вообще предполагалась. Пустеет стол князей, являются сперва наместники от киевского князя, а через 100 лет его наследники. Стол восстанавливается для наследников киевских князей, но замещается из Киева, а не потомство. Вольность в князьях, как риторическая формула так называемой республики с XII века, не что иное, как аберрация княжеской вольности, начавшейся в IX веке. Это князья вольны переходить между городовыми областями. Князья оказались вольны уйти из Новгорода, а Новгород неволен был их удержать. Олег и Игорь были первые, кто ушли из Новгорода, а не те, кого из него выгнали. То есть, вызвав из-за моря общерусскую династию, Новгород не удержал свою. И не удержал потому, что не готов был уступить князьям свое отчинное право. Сам Новгород был государь своей земли. И это главное в определении русского северо-запада применительно к первым векам нашей истории. Уже сам Рюрик раздвигал границы новгородской власти, новгородской четверти северо-западной, до полусферы, в которую входили Полоцк, Ростов и даже Муром. Он их держал мужами, то есть государил там неограниченно, предвосхищая действия Олега в Киеве и в южно-русских землях, словно предвидя и предсказывая их. Ограничение накладывало только метрополия, сам Новгород, что, вероятно, было нестерпимо для князей. По-видимому, первые 3 года после смерти Рюрика в 879 году Олег был связан новгородским договором, а взятие Киева в 82 году меняло санкцию, природу власти князя. Завоеватель Киева диктовал условия. Но и завоевание лишь частный случай овладения землей. А в общем смысле призвание князей сменилось их признанием. Сначала их признали Смоленск и Любич, города Днепровского пути, пути Олега с Игорем на юг. За ними Киев со своей землей, Аскольд и Дир были не княжеского рода, Олег лишил их Киева, лишил их жизни, а новых киевских князей признали северяне и родиничи, то есть Черниговщина. Полесские древляне упирались, их Олег примучил. Оставленные на бескняжье новгородские словени, кривичи изборские и меря ростовская платили в Киев дани, вероятно, вместо Рюрикова дара. Государственная территория стремительно расширилась. Этот переход, в сущности, пересоздал государство. Мать городов, слова Олега, обращенные к Киеву, буквально значит «метрополия». Для нас важно, что Киев стал лучшей операционной базой варяжского дружинного полюдья. Теперь князья сами ходили к племенам за данью, а не получали дар от них. Взятие князем Киева из Новгорода повторится в будущем несколько раз, окажется архетипическим, сказать по-русски, вещим. И первым был переход, собственно, вещего Олега. Мы продолжим рассматривать русскую карту в следующий раз.
2: Русская экспедиция с Рустамом Рахматуллиным. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
5: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
2: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
7: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
8: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
2: Радио России. Главное радио страны.
9: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
2: Радио России.
10: Читайте «Клаксон» в сентябре. Не важно, как разобьют, важно, как подсчитают. Михаил Козлов разобрался в нюансах новых европейских оценок краш-тестов. Малышки под миллион для начинающих водителей. Михаил Калинин приценился к самым доступным малолитражкам на вторичном рынке. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без клаксона, как без руля. 12+.
11: 5 сентября в Малом зале Московской консерватории выступит один из самых одаренных пианистов современности, лауреат международных конкурсов Илья Папаян. Молодой виртуоз исполнит бессмертные произведения Фредерика Шопена и Сергея Васильевича Рахманинова. Фортепианный вечер с Ильей Папаяном погрузит слушателей в поэтическую и эмоциональную атмосферу шедевров романтизма. 6+.
12: Самый добрый друг из детства возвращается.
13: Обратный отсчет!
12: Новое путешествие.
14: Это обратная сторона Луны.
15: Найдем моего папу.
12: «Лунтик. Обратная сторона Луны». Уже в кино.
16: Категория 0+.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска поразили два судна в Черном море, перевозившие грузы для ВСУ. Владимир Путин заявил, что темп российских войск в зоне СВО нарастает. Посол Норвегии вызвано в МИД в связи с задержанием российского судна. И теперь подробнее. Вооруженные силы России продолжают групповые удары по объектам логистики Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, в течение дня ударными беспилотниками в акватории Черного моря поражен сухогруз с вооружением и боеприпасами ВСУ. Кроме того, в Черном море был поражен контейнеровоз с военно-техническим имуществом ВСУ. Ранее сегодня в Минобороны заявили, что беспилотниками «Герань» в районе Одессы были поражены логистический центр «Новой почты», портовая инфраструктура, а также используемые ВСУ, танкер и сухогруз. Под Киевом горит завод «Кока-Кола», передает ТАСС. Предприятие в Броварском районе Киевской области – один из крупнейших заводов американской компании в Европе и ее главное предприятие на Украине. Напомню, на прошлой неделе сообщалось об уничтожении одного из крупнейших украинских ликероводочных заводов в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Сегодня поступала информация о взрывах в Киеве, Одессе, Кировограде, Днепропетровске, Сумах, Тернополе и Запорожье. Каждый день российские войска в зоне спецоперации идут вперед, и в последнее время темп движения нарастает. Об этом заявил Владимир Путин на Восточном экономическом форуме.
2: Здесь можно чего угодно рассказывать, так? Но войска-то каждый день идут вперед российские. Каждый день. Причем на всех участках линии боевого соприкосновения. Где-то быстрее, где-то медленнее. Но это и в последнее время темп движения нарастает.
1: Систему ПВО необходимо укреплять для предотвращения ударов по российским объектам. Также заявил президент, у российского бизнеса не было обязательств по защите своих предприятий от атак ВСУ, но новым указом о защите критической инфраструктуры такие обязательства введены.
2: Это связано только с одним. Вы говорите, все знают свои обязательства. Да не было никаких обязательств защищать свои предприятия нефтегазовой сферы. Не было никаких обязательств предприятий защищать и тратить деньги на систему противовоздушной обороны. Не было. Здесь дело совершенно не в каких-то там планах национализации. Причем здесь вообще ни о чем. В мыслях не было государства что-то национализировать. Мы просили наших коллег, в данном случае из нефтегазовой сферы, позаботиться о защите своих предприятий. Не было таких обязательств. С учетом этого указа такие обязательства появились. Но я хочу отметить, и коллеги, это приличные деньги. Понимаете, одна крупная компания наша, позавчера я разговаривал, речь идет о десятках миллиардов рублей. Они вкладывают свои деньги в закупку необходимого оборудования и обустройства специалистов по защите своих предприятий. Вот о чем идет речь. В этом и только в этом смысл и цель указа, о котором вы сказали.
1: Миллиардные вложения нефтяных компаний в защиту объектов не отразятся на ценах на бензин. В этом заверил вице-премьер Александр Новак. В интервью телеканалу «Россия» в кулуарах ВЭФ он подчеркнул, что компании активно внедряют рекомендованные системы защиты заводов.
3: Президент сказал о том, что компании уже миллиарды тратят на защиту своих объектов. Это будет отражаться как-то на ценах? Это будет перекладываться на потребителя? Государство будет субсидировать им?
4: Нет, это не будет отражаться. Это компания делает за свой счет. Что касается цен на автозаправочных станциях для вертикально интегрированных компаний, они выполняют социальную, по сути дела, функцию, и цены растут на уровне примерно инфляции.
3: А защита это она в чем проявляется? Ставятся какие-то системы ПВО, мобильные группы нанимаются? Как это выглядит?
4: Мы не будем подробностей говорить, поскольку это достаточно щепетильная информация. Но в целом есть пассивная защита, есть активная защита. Пассивная связана с созданием определенных инженерных сооружений, которые не позволяют им атаковать основное оборудование. Соответствующие рекомендации до компании доведены. Минэнерго их разработала. Сейчас компания активно этим занимаются. Они и ранее этим занимались, но модель угроз меняется, поэтому сегодня это более там, серьезная система.
3: Но эффект, судя по всему, уже есть, да?
4: Да, президент сегодня говорил на форуме, что эффект есть, и эффективность работы защитных сооружений сегодня гораздо выше.
1: Посол Норвегии в четверг была вызвана в МИД в связи с задержанием судна «Профессор Молчанов». МИД России и компетентные органы будут добиваться снятия ареста судна, говорится в сообщении дипведомства. Там сообщили, что российские дипломаты находятся в контакте с норвежскими властями. Экипажу и пассажирам судна «Профессор Молчанов» оказывается консульско-правовая и иная помощь. В МИДе подчеркнули, что Москва категорически не приемлет не только арест Норвегии судно, но и попытки ограничить присутствие России на Шпицбергене. Россияне, работающие на острове, фактически находятся в состоянии блокады, говорится в сообщении. Напомню, норвежские власти арестовали судно «Профессор Молчанов» по ордеру суда, выданному по заявлению украинской компании «Нафтогаз». Судно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене. Владимир Путин сегодня назвал захват Норвегии российского судна проявлением государственного терроризма. Далее новости спорта и прогноз погоды, новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о том, что спортивно-арбитражный суд уже рассмотрел иск Союза биатлонистов России касаемо недопуска россиян до международных стартов. До обнародования решения мы ничего не можем сказать, но шансы на восстановление высокие, отметил Дегтярев в эфире телеканала «Россия-24». Фигурное катание. 17-летняя россиянка София Дзепко занимает второе место после исполнения короткой программы на третьем этапе юниорской серии Гран-при ИСУ в Бангкоке. Промежуточному лидеру Сумики Канадзаве Дзепко проигрывает 21 сотую балла. Отмечу, что россиянка получила от судей штраф в 1 балл за поздний старт. В турнире юношей Лев Лазарев также идет вторым после короткой программы с отставанием от лидера всего в 19 сотых балла. Молодежная футбольная сборная России проведет товарищеские матчи с командами Северной Македонии и Сербии. Они состоятся 28 сентября в Скопье, а также 2 и 5 октября в Старопазове, сообщает инсайдер Иван Карпов. Если не учитывать матчи с Казахстаном и Белоруссией, эти встречи станут для молодежной сборной России первыми против европейских команд, начиная с 2021 года. Нападающий «Зенит» Андрей Мостовой перешел в «Локомотив» на правах аренды. А об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. Напомню, контракт Мостового с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года. Ранее сообщалось о том, что футболист отправится в аренду в «Локомотив» только после пролонгации соглашения с «Зенитом». В Хорватии продолжается первый в истории чемпионат мира по водному поло в формате 4-4. В последних матчах группового раунда турнира мужская сборная России победила команду Мальты 3-0 по сетам, а наша женская сборная со счетом 0-3 уступила испанкам. Обе наших команды завершили групповой раунд с показателем 3 победы при одном поражении и вышли в четвертьфинал. И пока это все новости спорта.
6: Реклама.
7: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом.

В Ставрополе от 28 до 30 тепла, вечером небольшой дождь. В Сочи плюс 27, плюс 29, кратковременные дожди. В Краснодаре 30-32 градуса, местами сильный дождь и гроза. В Волгограде 26-28 без осадков, в Ростове-на-Дону тоже сухо, 28-30 градусов. Во Владимире и Воронеже 23-25 градусов выше нуля, без осадков. В Санкт-Петербурге днем дождь, местами по области гроза. 14-16 градусов. В Москве ночью преимущественно без осадков, 10-12 градусов. Днем местами небольшой дождь, плюс 20, плюс 22. Сейчас в столице 18 градусов.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
3: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана, Койлани, Сундалой, Хлыняли.
2: Мы ведем разговор о литературе с именитыми поэтами и писателями, а также читаем произведения бурятской классики и современной национальной литературы.
4: Радиожурнал «Баянталы-Айлга» является одной из самых популярных программ среди слушателей Бурятии.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России. Главное радио страны.
5: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
6: «Слушаем».
5: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
6: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени.
7: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
8: Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
9: Мы снова с вами и вновь будем подводить итоги очередного и очень насыщенного информационного дня в программе «Наше время» на Радио России. Ольга Максимова, Игорь Шатров, мы приветствуем всех, кто с нами. И напоминаем, что есть канал обратной связи. Если возникает желание что-то прокомментировать из того, что мы обсуждаем в эфире с лучшими, между прочим, экспертами нашей страны, то вот наши координаты – это мессенджеры 8-925-222-9992. Сюда можно писать, ну а мы сейчас расскажем, о чем пойдет речь. Игорь, здравствуй.
10: Да, здравствуй, Оля, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очень легко сегодня представлять первый час, потому что он весь будет посвящен выступлению Владимира Владимировича Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума 11-го, который, ну, основная часть которого закончилась уже точно. Я там не знаю, что у них там последний день, может быть, кто-то еще уезжает куда-то, какие-то проводы, да, но все ждали, конечно, Владимира Владимировича Путина, и, соответственно, это был основной день форума, и его выступление мы подвергнем анализу. Мы выбрали 4 направления в его выступлении. Представляете, какая речь была, что ее можно еще разбить на 4 блока. Это макроэкономика, это международная повестка, это экономика для людей и Дальний Восток и Арктика отдельным образом. И вот на каждую тему у нас есть свой эксперт, поэтому будьте внимательны, услышите сегодня обо всем в первом часе, потому что Владимир Владимирович всю повестку накрыл сегодня в своем выступлении, закрыл все вопросы, на которые хотели мы получить ответы. А теперь мы будем их анализировать с нашими экспертами.

0: Начинаем.
1: Наше время. Ну что ж, на экономическом форуме состоялось выступление нашего президента, как вы только что слышали на пленарном заседании. И первой темой, которую мы решили взять для обсуждения, это макроэкономика. Без макроэкономической стабильности об инвестициях речи быть не может. Это мы сейчас вас ознакомим с главными тезисами, которые будем обсуждать затем. Власти России находятся в постоянном контакте с бизнесом. Иностранные инвестиции в Россию приходят, они идут в те проекты, которые представляют интерес для зарубежного бизнеса. Доходы банков России растут, деньги есть. Нужно начать новый инвестиционный цикл в экономике после успешного завершения текущего крупного цикла. И рост экономики России продолжается, может быть, будет выше прогнозных 0,6%.
0: Да, ну и вот мы хотим обсудить все эти заявления и попробовать разобраться, да, вот для чего что-то было сказано, или как их понять, эти слова, или чего нам ждать. Может быть, мы не во всех макроэкономических терминах разбираемся, и нам надо, конечно, на простом языке объяснение необходимо нам. С нами экономист Сергей Хистанов. Сергей Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Сергей Александрович, начнем с последнего заявления из тех, которые озвучила Ольга Владимировна, именно потому, что вокруг этого, этой темы возникала, ну, скажем так, интрига некая, потому что ведущий, который представлял известный ресурс РБК, и понятно, что там такая определенная специфическая экономическая заточка у всех этих экспертов, он, несколько скептически или без особого энтузиазма называл некоторые цифры, а Владимир Владимирович попытался или постарался и смог это донести, что надо спокойно и нормально относиться к некоторым цифрам, которые внешне кажутся какими-то не очень серьезными. Например, рост экономики России продолжается и, может быть, будет выше прогнозных 0,6%. А чему тут действительно радоваться, Сергей Александрович?
2: Дело в том, что, с одной стороны, 0,6% – это не слишком высокие темпы роста, что, естественно, у некоторых слушателей может вызвать скептицизм. Но в очень непростых условиях, в условиях, когда имеется и не слишком дружелюбное отношение многих крупных государств, когда конъюнктура многих рынков не слишком благоприятна, когда есть логистические разного рода ограничения. Вот для таких условий рост 0,6% – это достаточно хорошо, поскольку в трудных условиях любой рост, то есть отсутствие падения, само по себе достаточно неплохо. Более того, если посмотреть на динамику экономики нашей страны, других стран, то вообще характерны определенные циклы, то есть периоды высоких темпов роста, периоды низких темпов, иногда даже периоды отрицательного роста. И с этой точки зрения, с учетом сложности, прежде всего, внешних условий, цифра роста 0,6% воспринимается как вполне неплохое достижение.
0: Теперь, да, стало еще более понятно, чем, в принципе, Владимир Владимирович тоже пытался намекнуть. Представитель РБК тот вроде бы тоже его услышал. Мы вас, по крайней мере, для себя поняли. Надеемся, поняли это все и радиослушатели. Скажите, пожалуйста, а вот когда говорят о том, что новый инвестиционный цикл в экономике России необходимо начать после успешного завершения текущего крупного цикла, а у нас, опять же, и сейчас инвестиционный цикл. Нам казалось, что у нас сейчас какой-то недостаток инвестиций, но Владимир Владимирович сказал о том, что был крупный инвестиционный цикл. Тоже хотелось бы некоторых пояснений, чтобы не возникало скепсиса у наших слушателей.
2: Дело в том, что инвестиции даже более цикличны, чем экономический рост, потому что обычно компании, реже государства, принимают решения об инвестициях на основании не столько текущей экономической ситуации, сколько ожиданий. Соответственно, когда, экономику переполняет энтузиазм, как правило, инвестиции растут, и довольно часто растут опережающим графиком относительно, собственно, экономического роста. Соответственно, наоборот. Поэтому инвестиции более чувствительны к ощущением экономических субъектов, чем экономический рост, который является де-факто итогом инвестиций. Наш предыдущий цикл роста был связан со структурной перестройкой экономики, он и очень интенсивно происходил в 23-24 годах, и когда, кстати, экономический рост оказался, зафиксированный Росстатом, реальный, заметно выше, чем ожидания большинства экспертов. То есть большая часть экономистов считали, что рост будет скромнее, он получился больше. Он был связан со структурной перестройкой экономики. Но один из двигателей экономического роста, а именно бюджетный импульс, в основном был исчерпан. То есть наращивать госрасходы таким темпом, как это было в 24-25 годах, возможности нет. И, соответственно, сейчас необходимо создать условия для нового цикла роста инвестиций, уже, соответственно, исходя из текущих условий.
0: Вот тоже важный вопрос о том, что иностранные инвестиции, мы этой теме еще сегодня, наверное, будем посвящать отдельное время, но вот в данном случае, так как речь шла об инвестициях, мы их тоже решили в макроэкономический блок включить, этот вопрос. Вот то, что иностранные инвестиции в Россию приходят и идут в те проекты, которые представляют интерес для зарубежного бизнеса. Опять же, вот мы... Но это только Китай, или мы весьма не очень глубоко...
1: Или мы чего-то не знаем.
0: Да, или мы чего-то не знаем.
2: Ну, во-первых, не стоит забывать о масштабе китайской экономики. Она довольно большая, поэтому на ее фоне любые другие смотрятся довольно скромно. А во-вторых, ну, из-за достаточно сложной внешнеэкономической конъюнктуры, ну, некоторые инвесторы не горят желанием афишировать сам факт их инвестиций. Поэтому здесь я бы был достаточно осторожен в оценках именно вклада различных государств, поскольку в силу там непростой санкционной обстановки многие инвесторы, ну, банально не заинтересованы в том, чтобы об их инвестициях стало известно широкой публике.
0: А вот скажите, пожалуйста, еще одна такая важная тема. Владимир Владимирович как раз реально там обратился, помнится, к Герману Грефу и сказал, ну сколько там денег-то заработали? 4 триллиона? Ну, на что Герман Греф сказал, ну не 4, там полтора всего лишь. Но деньги-то, в общем, есть. Банки не бедные у нас. Вот я не знаю, а радоваться нам с вами, простым обывателям имеется в виду, тому, что у нас банки не бедные, и что они в этой сложной ситуации заработали, ну, в общем, Сбербанк, понятно, крупнейший банк, ну, 1,5 триллиона смог заработать. А вот он почему не делится с нами этими деньгами? Не дает кредиты экономике, ну и гражданам тем более дешевые. У него же денег вот просто хоть залейся. Вот почему мы должны позитивно относиться к тому, что доходы банка выросли? Нам-то что с этого? Когда мы получим от этого сами результат-то лично?
2: Ну, важно понимать, что банк – это чистый финансовый посредник. То есть он берет, привлекает деньги в виде вкладов и выдает их в виде кредитов. Сам факт того, что банки зарабатывают, это достаточно позитивно с той точки зрения, что когда банки зарабатывают, все риски, прямо или косвенно связанные с банками, ну, очевидно, являются неактуальными. Я в силу возраста очень хорошо помню 90-е годы, что тогда творилось со многими банками, которых, кстати, было тогда гораздо больше. Поэтому не стоит, в общем-то, завидовать прибыли банкиров. Когда банкиры зарабатывают, это косвенно, заметно улучшает положение всех нас, ну, просто хотя бы за счет того, что банки надежны и хорошо работают. А что касается, что нам с этого, то важно понимать, что банки сами действуют, исходя из рыночной конъюнктуры, из той стоимости денег, которая сложилась здесь и сейчас. И то, что у нас сейчас идет борьба с инфляцией, Центробанк поддерживает высокую ключевую ставку, именно это является причиной того, что банки дают деньги под высокий процент. Снизится ключевая ставка, снизится инфляция, банки с гораздо большим удовольствием будут давать кредиты под меньшую ставку. То есть они повышают ставку не потому, что им так хочется, а потому что так сложилась экономическая конъюнктура в нашей стране.
0: Ну что ж, стало более понятно. Макроэкономика вещь такая непростая, и без толковых таких разъяснений могли бы мы и, в общем-то, не понимая Владимира Владимировича, просто аплодировать, но не знать, чему радоваться. На самом деле все, в общем-то, понятно. С нами был экономист Сергей Хистанов. Спасибо, Сергей Александрович. Мы говорили о макроэкономике. Еще одна важная часть выступления Владимира Владимировича, она была посвящена международным международным вопросам. И вот часть заявления на международную тему от Владимира Владимировича.
1: Китай – крупный партнер, как сказал наш уважаемый эксперт Сергей Хистанов, и поэтому очень много заявлений касались Китая. Это действительно так. Китай готов укреплять сотрудничество в сфере туризма с Россией. Китай готов сотрудничать с Россией по совместному плану в сфере инвестиций. Китай готов укреплять обмены с Россией в сфере культуры и образования. Китай будет противодействовать попыткам оспорить итоги Второй мировой войны. Ну и дальше... Америка. Контакты с американской администрацией продолжаются. Трамп настроен на позитивную, конструктивную работу. У России, вот интересное заявление, много друзей в США. Россия активный участник инвестиционного и торгового взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ну и также наш президент назвал Азиатско-Тихоокеанский регион мощным центром роста.
0: С нами заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов. Дмитрий Вячеславович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
0: Дмитрий Вячеславович, ну мы постараемся поднять, конечно, и экономическую часть международной повестки, что ли, но начнем все-таки с такой вот сугубо политической и прямо с такой с интригующей вот части этой сугубо политической повестки о том, что много друзей в США, Владимир Владимирович сказал, что он имел
1: в
0: виду.
1: Мы же привыкли, да, что все равно это как волк в овечьей шкуре, и все об этом говорят, и несмотря ни на что, никаких друзей у нас там никогда не будет.
3: Ну, Соединенные Штаты в целом являются нашим стратегическим противником, безусловно. Американская элита и тем более американское глубинное государство не заинтересованы в победе России. Скорее обратно, я имею в виду на Украине. Соединенные Штаты и администрация Трампа продолжают антироссийскую политику практически везде. Стоит посмотреть на их политику в Закавказье, например, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. И, конечно, они продолжают поддерживать Украину, а госсекретарь Рубио прямым текстом сказал, что террористические удары вглубь России якобы полезны. Но это американская элита. Американское население при этом не воспринимает Россию в качестве врага. Да, Россию в качестве врага воспринимает именно элита Соединенных Штатов и американское глубинное государство. И, во-вторых, действительно, многие в Соединенных Штатах заинтересованы в реализации взаимовыгодных проектов экономического сотрудничества с Россией. За последние полтора года многие такие проекты были наработаны, как известно, по линии Уитков-Дмитриев. Но другое дело, что к реализации этих проектов Соединенные Штаты готовы и хотели бы подойти только после завершения конфликта на Украине. То есть они используют это как рычаг, дополнительный рычаг давления на Россию, мол, хотите реализовывать с нами какие-то проекты сотрудничества, которые, в свою очередь, требуют ослабления или отмены санкций, давайте завершайте боевые действия на Украине. Да, это еще один рычаг давления на нас. Мы, естественно, на этот рычаг на это давление не поддаемся. Но в целом, конечно, Соединенные Штаты наш стратегический противник, и есть структурные системные факторы, которые это предопределяют, геополитические факторы. Мы крупнейшая евразийская страна, которая заинтересована в консолидации и интеграции в Евразии. Соединенные Штаты – это крупнейшая островная с геополитической точки зрения страна, которая заинтересована в расчленении Евразии, стравливании разных частей Евразии друг с другом и в сдерживании России как наиболее такой масштабной, центральной, если хотите, страны Евразии. И это противоречие имело место в российско-американских, советско-американских отношениях как минимум с начала 20 века, когда США перешли к активной внешней политике.
0: Дмитрий Вячеславович, у вас полторы минуты, потом будет небольшой перерыв, и мы продолжим. Попробуйте все-таки за эти полторы минуты ответить даже минуту 20. Все-таки, вот он сказал при этом, Владимир Владимирович, что контакты с американской администрацией продолжаются, и Трамп настроен на позитивную, конструктивную работу. Немного противоречит тому, что вы сказали до того, или нет, не противоречит?
3: Нет, не противоречит. Трамп не заинтересован в полном поражении России, в ее развале. Он понимает, что это невозможно. Трамп не воспринимает контакты и взаимодействие с Россией как некое поощрение а воспринимает их как необходимый инструмент взаимодействия с другой стороной, в том числе с противником, в отличие от Европы, которые идут на эскалацию, которые по-прежнему заинтересованы в стратегическом поражении России, и которые отказываются от каких-либо контактов. Посмотрите на реакцию министра финансов Германии Клингсбайля, опять-таки, в ходе встречи двадцатки в Соединенных Штатах.
0: Да, Дмитрий Вячеславович, оставайтесь с нами. Мы общаемся с заместителем директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрием Сусловым. Обсуждаем внешнеполитическую часть выступления Путина на Восточном экономическом форуме. Расстанемся с вами на одну буквально минуту на рекламу, вернемся и продолжим наш разговор.
4: 5 сентября в Малом зале Московской консерватории выступит один из самых одаренных пианистов современности, лауреат международных конкурсов Илья Папаян. Молодой виртуоз исполнит бессмертные произведения Фредерика Шопена и Сергея Васильевича Рахманинова. Фортепианный вечер с Ильей Папаяном погрузит слушателей в поэтическую и эмоциональную атмосферу шедевров романтизма. 6+. 22 сентября в концертном зале имени Чайковского при поддержке Министерства культуры Российской Федерации состоится спектакль «Исповедь о судьбе великого танцовщика» Марис Лиепа «Жизнь без слов». В сопровождении Государственного кремлевского оркестра народная артистка России Илза Лиепа расскажет историю своего отца. Солистами станут победители международных конкурсов пианист Филипп Копачевский и оперная певица Екатерина Воронцова. 6+.
5: Ваше время.
1: На радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым мы возвращаемся к нашему эксперту. Напоминаем, что с нами Дмитрий Суслов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики. Дмитрий Вячеславович, мы снова с вами.
0: Да, и продолжаем вот обсуждать внешнеполитическую часть выступления Владимира Владимировича Путина на Восточном экономическом форуме. Ну, Восточный экономический форум проходит традиционно, и в этот раз проходил, понятное дело, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, там находится Владивосток. Вот Путин назвал его регион этот мощным центром роста. Мы с вами, ну, вернее, обыватели, такой простые люди, как мы, знаем про Китай, да, ну, может быть, про Японию, там, Южную Корею. А назовите нам, пожалуйста, для понимания, а что еще там за такие страны, которые могут показать, что это центры роста? Вот когда-то были азиатские тигры, там были банковские истории, да, это середины нулевых и так далее. Но ведь не о банках же говорил Владимир Владимирович.
3: Но одного Китая, честно говоря, хватает с лихвой, да, это крупнейшая экономика мира, крупнейшая экономика по валовому внутреннему продукту, по ППС, вскоре обгонит Соединенные Штаты и по номиналу. Это крупнейшая промышленная фабрика мира, крупнейший производитель хай-тек, крупнейший производитель технологий, высоких технологий, роботизация. Стремиться в лидеры в области искусственного интеллекта, в области зеленой экономики и так далее, и так далее, и так далее. Да, этого уже более чем достаточно. В Азии второй гигант – Индия. Да, Индия является частью Тихоокеанского региона, безусловно. И это тоже один из колоссальных лидеров, которые находятся на самом деле на третьем месте по размеру экономики. Далее, не стоит забывать о странах ASEAN, странах Юго-Восточной Азии. Это Индонезия, собственно, президент которой был вместе с Владимиром Путиным на панельной сессии Восточного экономического форума. Индонезия – это крупнейшая страна Юго-Восточной Азии, это крупнейшая мусульманская страна по численности населения, и действительно это член БРИКС, кстати, и один из тоже будущих лидеров и полюсов многополярного мира. Другие страны Юго-Восточной Азии, некоторые из которых, как то Вьетнам, являются нашими стратегическими партнерами, очень близкие страны, и так далее. И в целом, действительно, именно Тихоокеанский регион, именно Азия, это главный драйвер экономического роста, это главный драйвер торговли, главный драйвер глобализации по-прежнему, да, вот если Соединенные Штаты работают на деглобализацию, то именно Азия заинтересована в глобализации, интеграции, в развитии и так далее. Это действительно вот Тихий океан стал эпицентром мировой экономики, как результат эпицентром мировой политики. И, конечно же, для того, чтобы России продолжать играть одну из лидирующих ролей в мире, нам надо быть там. Сегодня, если ты не присутствуешь в азиатских, тихоокеанских процессах, то ты обрекаешь себя на маргинализацию, потому что именно там эпицентр мира. Вот. И в этой связи, конечно же, очень важно ускоренное развитие нашей тихоокеанской части, а именно Дальний Восток, и об этом и дополнительных инструментах этого развития сегодня говорил президент. И нам необходимо продолжать и интенсифицировать наш поворот на восток. Он действительно состоялся, потому что сегодня главными партнерами России являются именно азиатские страны, главными экономическими партнерами и политическими партнерами России являются азиатские страны, прежде всего Китай и Индия. Вот. И нам надо и дальше закреплять свое присутствие в Азии, участвовать в тихоокеанских процессах, и мы это делаем. Кстати, участие президента в ноябре на саммите АТЭС, самого такого инклюзивного форума Тихоокеанского региона, станет еще одним шагом по укреплению нашего присутствия и нашего участия в тихоокеанских процессах.
0: Спасибо огромное. С нами был заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов. Мы обсуждали международную часть выступления Владимира Путина на Восточном экономическом форуме. Большое спасибо еще раз, Дмитрий Вячеславович. Мы переходим к следующей части этого выступления.
5: Наше время.
1: Которая показалась лично мне одной из самых интересных.
0: Да, и вот эти, ну, вот те темы, которые сейчас Ольга Владимировна назовет, они рассеяны, как, не знаю, бриллианты были по всему, конечно, выступлению Владимира Владимировича, поэтому может показаться, что здесь разнобой такой, да, но это вот такая обвязка всего этого серьезного выступления важными заявлениями по интересными для людей.
1: И мне показалось, что вот первое заявление, оно как раз очень важное и впервые очень подробно и искренне, честно на эти вопросы, вот в публичном поле, мне кажется, от президента это прозвучало. России недостаточно того уровня рождаемости, который есть сейчас, но страна не в самом худшем положении по сравнению со странами региона. Сравнение даже было с Японией
0: и с Южной Кореей,
1: Где значительно меньше.
0: 0,7 там вообще рождаемость.
1: Да, то есть это уже точка невозврата по демографии считается. И говорил о том, что СВО, конечно же, тоже воздействует на это, но, тем не менее, вот и страны, в которых нет никакой СВО, они находятся в положении гораздо более плачевном, поэтому нужно очень внимательно, очень глубоко, долго, кропотливо на эту тему работать. Вот я для себя прям это особо выделила. Повышение рождаемости является вызовом для России, и вот, соответственно, будем над этим работать. Возможности пользоваться всеми благами цивилизации должны быть равными для всех россиян. Назвав вбросами сообщение о возможности заморозки вкладов и планов по национализации критической инфраструктуры, нет, насильно выдавливать школьников из 10 классов нельзя.
0: Ну вот интересные заявления разного рода, и мы их решили обсудить с доктором экономических наук, директором Центра исследований социальной экономики Алексеем Зубцом. Алексей Николаевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: Здравствуйте, добрый день.
0: Алексей Николаевич, мы возьмем самое такое, знаете, народное, что ли, заявление, начнем с него. Насильно выдавливать школьников из 10 классов нельзя. Но речь шла о том, что спросили Владимира Владимировича, что вот, ну как это, в 10 класс даже в Москве уже трудно попасть. Говорят, иди в колледж, получай там какие-то другие профессии. Ну, правда, неправда, где-то это есть, где-то это силой, может быть, и правда происходит, где-то создаются условия, как сказал Владимир Владимирович. Но вообще, в принципе, что вы об этом думаете, вот на эту тему? Что происходит, почему и как дальше будет идти дело?
6: Ну, на самом деле, вот младший сын мой, который вот окончил школу вот, и поступил в институт, ну, действительно, история, когда в школах пропагандируют среднее специальное образование, да, это правда. Насчет того, что не берут 10 класс, нет, нет такого. Но я, по крайней мере, с этим не знаком, с такой практикой. А вот то, что, ну, есть, как я понимаю, есть установка а сделать для подростков колледжи более привлекательны, да, это так, их там будет на экскурсии, им показывают разные возможности. И многие, кстати, соглашаются и идут, потому что сегодня квалифицированный там специалист со средним специальным образованием, но он получает не меньше там, чем там люди с высшим образованием. Так что да, есть такая тема, и действительно не надо выдавливать детей там из 10-11 классов, с одной стороны, с другой стороны, нет ничего плохого в том, чтобы показать, что есть альтернатива, и там, закончив колледж на программиста или на там работника системы гостеприимства или повара или кого-то еще, ну, можно получать очень неплохие деньги. Так что тут надо соблюдать просто баланс между этими двумя вещами.
0: Алексей Николаевич, ну вот много говорили о рождаемости, с этого начала и Ольга. Скажите, на ваш взгляд, достаточно ли внимания сейчас уделено этому вопросу? И, ну, Путин, если обращает внимание, значит, тема остается в топе. И, на ваш взгляд, вот что из последних предложений действенно, а что, может быть, стоило бы подработать?
6: Ну, смотрите, президент Путин на вот форуме, на Восточном форуме, заявил, что вот демография – это такая штука темная, то ли искусство, то ли наука. А на самом деле вот все эти вопросы вокруг повышения рождаемости, они имеют очень простое решение. Для того, чтобы решить проблему с рождаемостью, ее повысить, необходимо брать многодетных матерей на содержание бюджета. То есть платить им зарплату, детские пособия, социальное страхование. То есть приравнять воспитание детей к работе. Вот. И как бы эти люди выходят, не ходят там на работу, а сидят дома с детьми и занимаются как бы воспитанием подрастающего, рождением, воспитанием подрастающего поколения и получают за это от государства зарплату. Вот это единственный способ решения проблемы рождаемости, который я вижу. Но надо понимать, что такой вот экономический способ поддержки рождаемости, он дорогой. Но это будет, там, скорее всего, крупнейшая статья бюджета. То есть, когда мы вот все эти вот расходы, которые необходимо сделать, сложим, мы получим там сумму от 10 триллионов в год, а может больше. Но вот на сегодняшний день как бы у нас нет таких ресурсов в стране, свободных в бюджете. Но когда они появятся, да, действительно, увеличение пособий, раздача многодетным семьям не жилья в ипотеку на 30 лет, а просто бесплатного жилья. Ну, как выдают там, я не знаю, там, рабочим служебное жилье. Ну, вот служебное жилье для воспитания детей этим семьям надо давать. Да, это очень большие деньги, но никаких серьезных проблем я здесь не вижу. Если будут деньги, мы починим нашу демографию. С одной стороны. С другой стороны, надо понимать, что сама демография – это только часть проблемы, а вторая проблема – это повышение качества жизни людей. Президент тоже об этом говорил. То есть родить там детей, а потом эти дети будут жить там, ну, скажем так, в бедности, но это неправильно. То есть необходимо, во-первых, работать на повышение качества жизни в стране вообще для всех россиян. И, во-вторых, вот многодетные семьи, которые должны, не должны нуждаться там во всем необходимом. И все эти вопросы упираются в деньги. Поэтому никакой там химии, волшебства, и чего-то непонятного я здесь не вижу, все упирается в финансирование. И при наличии серьезного финансирования эти проблемы решаются. Включая сюда проблему повышения качества жизни для всех россиян.
0: Ну да, Владимир Владимирович сказал как раз о возможности пользоваться всеми благами и цивилизациями, которые должны быть равны для всех россиян. Вот еще одну тему обсудим. Она такая на грани социальной и предыдущей экономической, скажем, не макроэкономической, а экономической темы. Это о том, что плана по национализации критической инфраструктуры нет. Потому что, ну, касается это тех же работников этой критической инфраструктуры. Поэтому мы решили в экономику для людей отправить этот вопрос. Скажите, а вот действительно многие бизнесмены, а может быть даже и некоторые работники, ну, действительно испугались, когда сказали, что вот если ты не защищаешь себя там, да, то государство в конце концов придет к тебе и отберет у тебя завод и фабрику.
1: Нефтеперерабатывающий завод, например.
0: Но будет его защищать само, потом с тебя, наверное, счет предъявит. Вообще, как на ваш взгляд, вот эта национализация, угроза вот этого временного управления государственного на предприятиях, это просто для того, чтобы их напугать, гром не гремит, мужик не перекрестится, это вспомнил и Владимир Владимирович.
1: Вчерашняя цитата, кстати.
0: Да, или все-таки были такие планы, но потом решили, что ладно, не будем мы этого делать. Зачем вообще этот указ появился о введении внешнего управления на предприятиях, которые не способны обеспечить свою защиту?
6: Но тут на самом деле надо понимать, что большая часть вот этого критического бизнеса, оно сейчас под контролем государства. Та же самая Роснефть, Газпром, ну и так далее. Все эти крупные, там же самая, та же самая услуга, те порты, которые на Балтике переваливают нефть. Ну, как бы там их уже, как это, национализировать невозможно, в силу того, что они под контролем государства. На них эта угроза не действует. А если мы говорим о вот всякого рода складах или там частных, есть у нас там частные нефтяные компании, ну, надо понимать, что вот систему «Панцирь» там какому-то складу не продадут. То есть, когда мы говорим об обеспечении безопасности, речь идет о пассивной безопасности, типа сеток, систем пожаротушения, потому что вот эти основные потери на складах «Валберис» и других складах, это не от того, что на них там упала там бомба, да?
0: Спасибо. Алексей Зубец, доктор экономических наук, директор Центра исследований социальной экономики, был с нами. Через минуту вернемся.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
1: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. И мы продолжаем обсуждать тезисы с выступления президента Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума. И вот подошла речь для одной, пожалуй, из самых интересных тем. Это Дальний Восток и Арктика. И вот что сказал наш президент о Дальнем Востоке. Единая система поддержки бизнеса начнет действовать на всей территории Дальнего Востока и Арктики с 1 января следующего года. Россия ставит задачу сделать навигацию по трансарктическому транспортному коридору круглогодичной. Отработкой перевозок грузов с помощью дронов займутся Минтранс, ГЛОНАСС и китайские партнеры. Говорили мы как раз вчера о том, что Китай очень заинтересован в этом направлении. И вот сегодня был дан старт этому проекту. Президент предложил продлить действие повышенной выплаты при рождении третьего ребенка на Дальнем Востоке до 2030 года. Ну и вот еще. Дальний Восток и Арктика должны быть пространством смелой инженерной мысли, чтобы от идеи до ее воплощения проходило минимум времени. Особый правовой режим, который поможет быстро и беспрепятственно обкатывать новые технологии, заработает также с 1 января следующего года на Дальнем Востоке. Нужно сделать тестирование технологических решений на Дальнем Востоке максимально удобным. Регион должен стать, соответственно, площадкой для обкатки и использования гражданских беспилотников. И президент поставил задачу обеспечить устойчивый сбыт продукции новых предприятий, которые открывают на Дальнем Востоке и в Арктике. И попросил правительство подумать об отдельной программе привлечения в научные центры Дальневосточного федерального округа как российских, так и иностранных специалистов. Ну и вот еще что сказал президент. Дальний Восток за последние 11 лет привлек около 25 триллионов рублей капитальных вложений, но и ВВП Дальнего Востока за последние 11 лет увеличился более чем втрое.
0: Вот эти важные темы о Дальнем Востоке и Арктике мы обсудим с доктором исторических наук, профессором Высшей школы экономики, востоковедом Сергеем Лузяниным. Сергей Геннадьевич, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
0: Ну, странно было бы говорить о Восточном экономическом форуме и не поговорить отдельно о Дальнем Востоке и Арктике, а тем более, что на Дальнем Востоке и проходило это мероприятие. Скажите, пожалуйста, вот действительно есть цифры, Ну, а вот снять реальную картину можно, наверное, почувствовав только вот это вот, ну, не знаю, в воздухе что-то носящееся, приехав там в Владивосток, еще куда-то, и почувствовав, что произошли изменения. 11-й форум уже, значит, обратили мы внимание, тогда это точно. Вот, не знаю, были ли вы в Владивостоке за эти годы или нет, но я уверен, что были ваши друзья, товарищи, и у вас есть какая-то прямая информация оттуда. Скажите, вот... Действительно, на Дальнем Востоке происходят изменения, и это уже не какие-то неизведанные дальние земли, где люди вообще даже... Раньше говорили мне, по крайней мере, что они даже Москву не воспринимают как столицу, у них как своя жизнь. Ну, там Китай еще рядом более-менее понимают, что есть какая-то Москва, они не знают. Стал ли нам ближе Дальний Восток, и стал ли он полноценной частью нашей страны, ну, вот в современном виде этого, понимания этого слова?
7: Да, конечно, был, и я сам родился, вырос в Восточной Сибири, в Иркутске, я хорошо понимаю психологию и как бы вот эту ментальность сибиряков и дальневосточников. То есть они воспринимают себя как часть России и часть в каком-то смысле Азии, Евразии, особенно Азии. То есть это часть вот далекая от центральной России. Но что касается вашего вопроса, вы правильно формулируете вот именно трансформацию экономическую, социальную и, я бы сказал, такую ментальную в плане передвижения центра России на восток, за Урал, и формирование вот этого, так скажем, гигантского кластера, который называется сибиризация, имея в виду и российский Дальний Восток, и создание фактически такого, ну, так скажем, гигантского экономического пространства, естественно, в рамках всей России, но с акцентом вот на эти регионы, независимого от Европы. Ведь мы были привязаны и углеводородно, и экономически, и торгово. И вот этот поворот на восток, термин уже давно существует, это означает даже не столько, не столько, собственно, поворот там к странам АТР, хотя он, естественно, и есть, и Китай, страны АСЕАН и так далее, а именно поворот, возвращение к себе, возвращение в российскую дальневосточную часть и формирование здесь вот этих вот и углубление, формирование новых кластеров, модернизация старых. Понятно, что в советское время был этот процесс, постсоветское этот процесс заглох. Была такая в западной политологии теория континентального проклятия Дальнего Востока, то есть в том смысле, что Москва не сможет в силу вот этой гигантского расстояния, сложных природных условиях, как бы осваивать эти земли. Оказалось, что это неправильный подход, миф, ошибка. На самом деле, вот в 2000-е годы Путин, руководство, вся команда России преодолела, разрушила это континентальное проклятие, в кавычках, и фактически ежегодно вот этот Восточный экономический форум, нынешний 11-й, он как бы дополняет новые, материализует вот эту повестку социально-экономического развития Дальнего Востока, материализует фактически вот этот гигантский сдвиг в сторону Азии, в сторону российского Дальнего Востока, что, конечно, естественно, непросто. Причем с каждым годом, ну, кроме возможностей, возрастают и вызовы, трудности, они колоссальные. Это целый спектр проблем, противоречий, то есть есть, конечно, проблемы и чисто связанные с эскалацией вторичными санкциями, известными причинами, но это одновременно и стимулирует фактически интенсификацию. Понятно, что этот форум, как бы эпицентр, мейнстрим определенной повестки, это, конечно, социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Арктического региона. Это совершенно очевидно. Не случайно приведены цифры, приведены конкретные проекты, 6,5 триллионов только за последние годы. И вот в рамках этого гигантского направления, особенно социалка, Путин сегодня и вчера, сегодня как раз говорил об этом не раз, указывая на отдельные социальные моменты. Ну и, конечно, как часть этого проекта, это освоение севера морского пути, поскольку он удачно, логично вписался в общий контекст. Ну, мы знаем причины актуализации, связанные с кризисом на Ближнем Востоке, вообще дороговизной и проблемой безопасности по южным маршрутам. То есть ценность севера морского пути неизмеримо возросла. То есть она автоматически имеет и внутрироссийский, как бы северный формат, и в то же время международный. Китай первую проводку осуществил, пытается и активно сотрудничать с Россией. Южнокорейцы, как говорится,
0: пытаются,
7: но их США сдерживают вторичными санкциями, хотя они рвутся просто туда.
0: Сергей Геннадьевич,
7: и поэтому в этом, да.
0: Да, хочется вот просто в оставшиеся полторы минуты, даже чуть меньше, от вот этой вот экономической, да, части перейти к такой, ну, идеологической, может быть, в чем-то. А только ли за длинным рублем люди должны ехать на Дальний Восток, и только ли длинным рублем можно там людей удержать? Говорят о вот этих всех льготах, преференциях, больше зарплаты, больше там везде, вплоть до материнского капитала и так далее.
1: У нас минута осталась.
0: Минута. Можно по-другому?
7: Хороший вопрос, потому что молодежи нужен карьерный рост, там свободные окна, там простор для роста, колоссального роста в любой профессии, в любом направлении, там свободные зоны, езжайте туда, заполняйте экономические, фермерские, инженерные, айтишные, все свободно, нет конкуренции, хорошие зарплаты. И солнце сходит там, день начинается там, эра начинается там, на Дальнем Востоке. За ним будущее. Езжайте туда. Это очень важный регион, регион будущего России.
0: Ну, можно еще даже секунд 30, еще что
7: и что самое главное, что, понимаете, все это увязано с тем, что в целом Россия постепенно, несмотря на безумные войны, на весь этот украинский нацизм, на санкции, в этих жесточайших условиях она возрождается, как и весь Дальний Восток. То есть фактически Россия в экстремальных условиях, она восстанавливается быстрее, лучше, качественнее и, самое главное, перспективнее.
0: Спасибо.
7: Там все начинается.
0: Спасибо.
1: Спасибо. Сергей Лузянин, доктор исторических наук, профессор Высшей школы экономики «Восток и Вет», прокомментировал на эту тему. На этом мы закончили обсуждать выступление президента на пленарном заседании ВЭФ. А следующий час уже у нас начнется с культурного раздела. Наш коллега Иван Волонихин будет рассказывать про Лунтика. Ольга Максимова, Игорь Шатров. Скоро вернемся.
4: Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей.
9: У Майи Львовны ушки на макушке.
4: Радио России представляет. Театр у микрофона.
10: Пожалуйста, без шутовства.
4: Семен Лунгин и Илья Нусинов. «Гусиное перо». Радиоверсия спектакля Московского театра имени Ермоловой.
11: Как экскурсия?
12: Великолепно! Был сказочный солнечный день.
4: Ученики 9 класса отправляются в музей-заповедник Мураново.
13: Так ведь это же известные места. А вы грибов там не поискали в округе, а?
12: Это же 9А.
4: После экскурсии обнаруживается, что из экспозиции пропадает гусиное перо Федора Ивановича Тютчева.
14: Если вы будете наказывать Таню Донченко, то меня тоже накажите. Потому что это будет несправедливо, если вы меня не накажете.
4: Во время расследования этого происшествия ученики и педагоги узнают друг о друге много интересного.
15: Сергей, пожертвуйте бродячим артистам 3 рубля до завтра.
4: Слушайте радиопостановку «Гусиное перо» в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Ульяновска. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7-910-444-91-59 плюс 7-910-444-91-59. Ваши послания услышит вся страна. Радио России.
16: 4 сентября в Большом зале Московской консерватории выступит известный пианист, лауреат международных конкурсов Иван Бессонов. В исполнении прославленного музыканта и оркестра Академия русской музыки прозвучат шедевры русской классики, произведения Рахманинова и Чайковского. За дирижерский пульт в этот вечер встанет один из самых ярких и одаренных дирижеров современности Иван Никифорчин. 6+. Читайте «Клаксон» в сентябре. Не важно, как разобьют, важно, как подсчитают. Михаил Козлов разобрался в нюансах новых европейских оценок краш-тестов. «Малышки под миллион» для начинающих водителей. Михаил Калинин приценился к самым доступным малолитражкам на вторичном рынке. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без «Клаксона», как без руля. 12+.
11: Самый добрый друг из детства возвращается.
17: Обратный отсчет.
11: Новое путешествие.
18: Это обратная сторона Луны.
19: Найдем моего папу.
11: «Лунтик. Обратная сторона Луны». Уже в кино. Категория 0+.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Путин исключил заморозку депозитов граждан и рассказал, на что идут средства добровольных взносов бизнеса. Российские войска взяли под контроль 4 населенных пункта в зоне СВО. Россельхознадзор не получал обращений в связи с гибелью кошек после вакцинирования мультифилом. И теперь подробнее. Владимир Путин на Восточно-экономическом форуме категорически отверг слухи о возможности заморозки денежных средств граждан на счетах.
2: Это просто вбросы какие-то, кстати говоря, довольно глупые. Почему? Потому что даже в 2022 году, когда у людей возникли определенные тревоги, связанные с известными событиями, и многие вкладчики пошли в банки для того, чтобы обналичить имеющиеся у них средства, даже тогда наши банки в абсолютно спокойном рабочем режиме выдали вкладчикам все, что они потребовали. И потом все это быстро прекратилось, и деньги вернулись. Что касается сегодняшних накоплений, тоже понятно, с чем это связано. Ставки высокие, люди несут деньги в банк. Вот и все. Значит, ставки будут пониже, ситуация изменится, в том числе для участников экономической деятельности. Мы с вами это все хорошо понимаем. Вот так это и все будет работать. И уверен, будет работать в позитив. А самое-то главное ведь в чем заключается? Что да, мы видим все вот эти вещи, о которых мы сказали, и сложности видим. Но самое главное, вот я хочу это подчеркнуть, я это уже говорил. Российская экономика находится в абсолютно стабильном режиме, в абсолютно стабильной ситуации. И вот что, это самое главное.
1: Власти не устраивают сборов с бизнеса. Речь идет о добровольных взносах, также подчеркнул Путин. Президент рассказал, что Минфин распределяет средства добровольных взносов бизнеса прежде всего на социальные нужды.
2: Люди инициативно встали и сказали, мы работаем в этой стране, мы граждане этой страны. Мы, в общем, и личные состояния накопили приличные, и бизнес чувствует себя уверенно, несмотря на все проблемы. Мы хотим внести вклад в сегодняшних условиях в развитие и экономики, и социальной сферы, что самое главное. Значит, прежде всего это образование, здравоохранение, некоторые другие направления деятельности государства. И вообще мы ничего не спрашивали, никак не дирижировали этой ситуации. Но я вам говорю совершенно вот так, как было. И потом пошли эти взносы, причем прямо на счет Минфина Российской Федерации, который распределяет эти средства, повторяю еще раз, прежде всего на социальные нужды. Хочу поблагодарить бизнес России, в том числе и сидящих здесь на коллег, за эту инициативу. Спасибо большое.
1: Также Владимир Путин вновь опроверг слухи о возможной мобилизации. Президент заявил, что у российской армии нет никаких проблем с личным составом. Российская армия продолжает нанесение групповых ударов по морским судам и объектам портовой инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, сообщает Минобороны. В течение дня ударными беспилотниками в акватории Черного моря были поражены сухогруз с вооружением и боеприпасами, а также контейнеровоз, перевозивший военно-техническое имущество. Южная группировка войск заняла Ижевку. В ДНР сообщили в Минобороны. Группировка «Север» взяла под контроль 3 населенных пунктов Харьковской области, сообщил офицер пресс-центра Андрей Шершнев.
3: Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенные пункты Васильевка, Благодатная и Должанка Харьковской области. Нанесено поражение формированием механизированной мотопехотной бригад штурмового полка ВСУ и бригады Гоптовка, Новоалександровка, Ховатка, Погорелая, Приколотная, Хатомля и Шевченкова Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Киянница, Уланово и Хотинь Сумской области. Противник потерял свыше 315 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, 4 артиллерийских орудия, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и станцию радиоэлектронной борьбы.
1: Два человека получили ранения в результате атак ВСУ на территорию Белгородской области. Об этом сообщили в оперштабе региона. Один был ранен при атаке беспилотником на автомобиль в городе Грайворон. Другой мирный житель при детонации FPV-дрона в поселке Ракитное. Обоим оказана медпомощь. Лидеры Британии и Франции Энди Бёрнем и Эммануэль Макрон обсудили планы по сборке на Украине дальнобойных ракет «Скальп», сообщили в канцелярии Бёрнема. Там отметили, что в ракетах «Скальп» используются британские технологии. Как напоминает «Интерфакс», во время визита на Украину Бёрнем объявил о передаче Киеву секретных данных для производства британско-французских ракет, известных во Франции как «Скальп», а в Британии как «Storm Shadow». Власти Евросоюза готовят новое предложение по визовым ограничениям для граждан третьих стран, которое дополнит меры, уже принятые в отношении россиян, сообщил официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт. Он напомнил, что в ноябре прошлого года были приняты более строгие правила, в результате россияне лишились возможности получать многократные визы. Теперь, по словам Ламмерта, власти Евросоюза обдумывают, как еще можно ограничить доступ к визам. Для этого планируется пересмотреть визовый кодекс ЕС. Россельхознадзор не получал обращений о случае гибели кошек после применения вакцины «Мультифил», сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Ранее сообщалось, что россияне массово жалуются в соцсетях на вакцину для кошек «Мультифил». Хозяева связывают с препаратом такие сильные побочные реакции, как высокая температура, рвота и кровавая диарея у питомцев. Некоторые кошки впали в кому и даже погибли. Подобные случаи произошли в Подмосковье, Самаре, Барнауле. Производитель вакцины «Мультифил» не получал официальных жалоб на побочные реакции у кошек, сообщают РИА Новости со ссылкой на Ветбиохим. Предприятие выпускает «Мультифил» и «Рабифил», а также вакцину «Мультикан» для собак. Ранее хозяева собак связывали их массовую гибель своих питомцев с применением отдельных серий этой вакцины. Ветбиохим отозвал некоторые серии «Мультикана». Позже Россельхознадзор приостановил обращение в стране препарата «Мультикан» 8 и начал проверку.
0: Спорт.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В футбольном Кубке России сегодня завершается программа матчей третьего тура группового этапа в пути РПЛ. На четверг намечен один матч, он проходит в эти мгновения. «Динамо Москва» — «Ахмат». Первый тайм, счет не открыт, 0-0. Сенсация от французского издания «Нис Матан». Полузащитник «Монако» Александр Головин, который выступает за «Моногасков» с 18 года, почти наверняка покинет клуб до 11 сентября. Именно в этот день закрывается трансферное окно в российской премьер-лиге, а в услугах Головина заинтересован не только «Зенит», о чем мы сообщали накануне, но и «Спартак». Переговоры о трансфере экс-футболиста ЦСКА уже идут. Краснодар объявил о подписании контракта с уругвайским защитником Майсоном Родригесом до конца июня 30 года. Футболист будет выступать с быков под номером 2. Ранее сообщалось о том, что Краснодар заплатит Униону Санта-Фе 4,5 миллиона долларов за 50% прав на футболиста. Фигурное катание. На третьем этапе юниорской серии Гран-при ИСУ в Бангкоке сегодня состоялись короткие программы. В турнире девушек София Дзебко показала второй результат промежуточному лидеру Сумики Канадзаве. Дзебко проигрывает 21 сотую балла. Отмечу, что россиянка получила от судей штраф в 1 балл за поздний старт. В турнире юношей Лев Лазарев также второй с отставанием от лидера в 19 сотых балла. Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о том, что спортивный арбитражный суд уже рассмотрел иск Союза биатлонистов России касаемо недопуска россиян до международных стартов. «До обнародования решения мы ничего не можем сказать, но шансы на восстановление высокие», отметил Дегтярев в эфире телеканала «Россия-24». И пока это все новости спорта.
0: Погода.
1: В пятницу 4 сентября в Мурманске ожидается 10-12 градусов, дождь, в Архангельске от 15 до 17 тепла.

0: Выборы в Государственную Думу. Дебаты.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. На Радио России продолжаются совместные агитационные мероприятия представителей политических партий, зарегистрированных на выборах Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва, которые пройдут с 18 по 20 сентября. Мы работаем в прямом эфире. У микрофона Анатолий Бунаев. И сегодня у нас в студии Олег Алексеевич Михайлов, КПРФ, политическая партия, Коммунистическая партия Российской Федерации. Добрый вечер.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, жители Республики Коми.
1: Я предупреждаю участников, что их выступления не должны противоречить требованиям действующего законодательства о выборах. Соблюдайте регламент, не отступайте от темы обсуждения. На выступление каждого у нас отведено по 14 минут и 15 секунд. Итак, слово предоставляется Олегу Алексеевичу Михайлову, КПРФ, политическая партия, Коммунистическая партия Российской Федерации. Расскажите нашим слушателям о вашей предвыборной программе, пожалуйста.
2: Дорогие друзья, еще раз добрый вечер. Меня зовут Олег Михайлов, я кандидат от КПРФ. Мы с вами хорошо друг друга знаем, встречались мы по всей республике Коми, от Воркуты до Летки и от Кослана до Троицко-Печорска. Во всех городах и районах мы проводили встречи. Кстати, вот в ближайшую субботу я буду в Инте, в начале следующей недели в Воркуте, поэтому посмотрите, приходите на встречи и задавайте ваши вопросы. Это тоже и полезно и мне, как кандидату, и вам тоже, я уверен, пообщаться в прямом, так сказать, диалоге будет очень полезно и интересно. Наша программа, она естественным образом отражает все чаяния наших людей. Особенно это касается, конечно, жителей нашей республики Коми, севера, которые живут в очень сложных, тяжелых условиях. Вот. Но, тем не менее, она, как говорю, отражает как раз вот эти все ваши чаяния. Программа «Победы», суть ее заключается в том, чтобы действительно преобразовать нашу страну и нашу республику таким образом, чтобы человеку, гражданину жилось в ней комфортно, чтобы он не думал, на что собрать ребенка в школу, как вот многие наши люди, да, вот в преддверии 1 сентября, чтобы он не думал, значит, каким образом оплачивать учебу студентам, да, своим детям, которые поступают, чтобы он не думал, как, значит, пенсионер, да, как, что называется, выжить на мизерную пенсию, то ли лекарства купить, то ли за квартиру, значит, за жилье заплатить, жилищно-коммунальные услуги, то ли еды купить, да, вот, чтобы он не думал о тех проблемах, которые есть, и был уверен в завтрашнем дне. Вот это основа нашей программы. И, собственно говоря, мы ее реализуем, и те предложения, которые сегодня есть у нас заложены в программе «Победы», в случае получения 226 мандатов, то есть половины плюс одного депутата в Государственной Думе, КПРФ однозначно реализует. Причем я хочу обратить особо ваше внимание на тот факт, что это не какие-то вот вещи, которые там поживем увидим, что называется, сделаем когда-нибудь, да, как у нас очень любят многие представители партии рассуждать о том, надо бы то, надо бы это. У нас программа очень конкретная, а поскольку мы подготовлены, да, у нас уже все готово, все законопроекты, многие из них уже внесены даже в Государственную Думу. Фактически задача стоит до буквально декабря текущего года, можно поменять все эти, значит, законы для того, чтобы наша страна и законодательство служило в интересах граждан. Это полтора месяца примерно занимает, очень спокойно мы можем это сделать. Поэтому 226 депутатов от КПРФ в Государственной Думе и реализация довольно быстрая нашей программы, которая позволит и бюджет увеличить, и прекратить вот эти все пагубные оптимизации и прочее. И таким образом двигаться вперед. Мы знаем, каким образом действовать, мы знаем, что необходимо сделать, мы умеем это делать, тем более, что у нас в команде и действующие, в том числе люди, которые имели опыт губернаторства, да, в том числе Валентин Олегович Коновалов, глава Республики Хакасия, уникальный регион, в котором действительно в последние годы еще много позитивных преобразований. Это и Сергей Георгиевич Левченко, наш кандидат, который, значит,

0: был в свое время губернатором Иркутской области. У него самый низкий уровень закредитованности бюджета был на тот момент. И, безусловно, плановую экономику он фактически построил, когда, помните, мы в свое время развивались согласно плановым задачам, и теперь это можно сделать. Это даже в нынешних реалиях. Я уже не говорю про то, про изменения, которые позитивные произойдут. Поэтому, уважаемые друзья, естественно, предлагаю вам всем не сидеть дома 20 сентября, прийти на свои избирательные участки и поддержать нашу партию КПРФ номер 8 в избирательном бюллетене.
1: Спасибо, Олег Алексеевич. Продолжим. Одна из тем для обсуждения сегодня звучит так. Сила в единстве. Она подразумевает у нас раскрытие тем патриотизма, волонтерства и гражданской активности. Как же объединить наше общество? Вокруг чего мы можем сплотиться с вашей точки зрения? Прошу.
0: Действительно, объединенный народ вообще никогда нельзя победить. Когда люди объединяются для того, чтобы достичь какой-то общей цели, их не остановить. Я это очень хорошо знаю, в том числе и на личном опыте. Я думаю, что многие из тех, кто сегодня нас слушает, участвовали в борьбе против строительства московской мусорной свалки на станции ШИС на границе Республики Коми и Архангельской области. И именно объединение людей позволило не допустить, да, вот эту свалку. И это действительно здорово, потому что борьба за чистоту, борьба за значит, нашу прекрасную природу, нашего родного края, борьба за то, чтобы не превратили в нашу прекрасную республику и соседнюю Архангельскую область в помойку, она объединила огромное количество людей, тысячи людей. Вы помните прекрасно, я уверен, что какие значит, были мощные, да, движения по этому поводу, какая была борьба. И люди, действительно объединившись, достигли своего результата. Поэтому, конечно же, сегодня мы точно так же должны объединиться в борьбе против пресловутых оптимизаций, которые фактически приводят к ликвидации огромного количества социальных учреждений по всей Республике Коми. Вспомните, сколько в свое время, какие у нас были села развитые, какие были деревни, везде кипела жизнь. Огромное количество сел и деревень просто загнулись за те 30 лет вот сегодняшней власти. Да, 80 тысяч, по некоторым оценкам, населенных пунктов по России прекратило свое существование. Десятки и сотни в Республике Коми. И этому надо прекратить, положить конец, прекратить эту пляску смерти на нашей земле. И это можно сделать, как я уже сказал, участвуя в выборах. Так вот, объединившись, мы с вами сможем достигнуть вот этой всей цели. Остановить оптимизации, остановить ликвидацию, вернуть власть народу, провозгласив действительно задачу и решив ее, касающуюся справедливого распределения налогов между Республикой Коми, бюджетами, федеральным бюджетом, органами местного самоуправления. Посмотрите, вот вы приходите, я уверен, многие из тех, кто сегодня нас слушают, живут в сельской местности, приходите в администрацию, надо там что-то сделать, надо где-то отремонтировать, мостки починить или значит, да, в колодец, в конце концов, почистить. Что нам говорит чиновник в основном? Говорит, у нас нет денег. Вот основной ответ всех чиновников. Не хватает, приходите через год, через два года, давайте там, в народный бюджет поучаствуйте. Но фактически-то денег у них нет. И это все приводит к тому, что годами не решаются элементарные задачи, элементарные. В то же время кто-то набивает свои карманы и очень неплохо себя чувствует, очень хорошо живет. Дети учатся за границей, несмотря на разглагольствование о патриотизме и так далее. Я считаю, что в первую очередь патриотизм воспитывается в семье, воспитывается в любви к изучению своего родного края. Я вот, например, знаю свою родословную до 16 века. Каждого человека, каждого, что называется, своего предка. Я уверен, что вот это и есть основа любви к отечеству, любви к родине. И по факту, в того, что мы желать должны только хорошего, только лучшего будущего нашей земле и нашим детям оставить не убитые деревни, не разрушенную инфраструктуру, а действительно полноценную среду, в которой жить хочется, и хочется не только жить, но и рожать детей, и развиваться и так далее. И в этом основа. Поэтому, друзья, давайте вместе покажем, что называется, что мы едины, придем 20 сентября на избирательные участки и проголосуем за КПРФ номер 8 в избирательном бюллетене.
1: Спасибо. Еще одна тема, к которой мы сегодня обратимся, это защита традиционных духовно-нравственных ценностей. Ну, сохранение исторической памяти – это, конечно же, важная тема, потому что, не зная своей истории, своих корней, Вы уже тоже в своем слове сейчас сказали, что знаете свою родословную, да, это тоже очень хорошо. Но что делать, чтобы мы все не забыли, не потеряли свои корни, с вашей точки зрения?
0: Вы знаете, государство, вот его, что называется, качество, да, его патриотизм граждан, он ведь, можно много об этом говорить. Можно говорить о том, что обязательно надо любить родину. Можно говорить о том, что чтить государственную символику, поднимать флаги и прочее. Но если в государстве не заботиться о самых маленьких, о младших, о детях, о учениках школ, и если не ценят и не уважают старость, когда люди получают мизерные пенсии, а многие не доживают до этой пенсии, то говорить можно обо всем, чем угодно, но фактические обстоятельства свидетельствуют об обратном. Никаких традиционных ценностей, значит, никто в государстве фактически не уважает, потому что традиционные ценности – это борьба и это уважение к детям, это уважение к лицам пожилого возраста. Это действительно память о предыдущих поколениях, и это борьба за будущее. И вот обратите внимание, какое огромное количество учреждений здравоохранения, амбулаторий, фельдшерских пунктов, больниц было закрыто в Республике Коми в последние годы. Обратите внимание, как оптимизируются детские сады, школы, как закрываются в 10-е, 11-е классы. Говорят, будете ездить в райцентр. А на чем ездить-то? Или, может быть, хорошие дороги у нас, как там автобаны какие-то у нас, что ли? Нет. Дороги-то разбитые. Значит, нам, не говоря уже про асфальтирование, даже на мосты кое-где нет денег, чтобы отремонтировать. Повесили баннеры. 7 мостов. Мы построим 7 мостов. Ну, стыдоба, честное слово, я уверен, что многие видели их. Какие 7 мостов? У нас в советское время по 120-150 километров дорог ежегодно строилось. Строилось, друзья мои. Поэтому, конечно же, при нынешней власти никакого развития Республики Коми нет. У «Единой России» никакого плана нет. У них есть только вот эти вот хорошие слова о любви к родине и патриотизме. А любовь к родине и патриотизму – это недопущение закрытия социальных учреждений, школ, больниц, детских садов, восстановление и возрождение, значит, всех этих объектов. Ведь если в этой деревне или в селе есть хотя бы один ребенок, значит, там должен быть детский сад. Если там есть хотя бы один школьник, значит, там должна быть школа полноценная. Если там есть люди, значит, там должна быть больница полноценная со всем набором, что называется, всех возможной помощи и всех врачей и так далее. А что у нас? Дай бог, чтобы какой-нибудь ФАП построили и после этого не завели уголовное дело, потому что огромное количество объектов, вот эти вот ФАПы и прочее, строятся с колоссальным количеством нарушений, в том числе замерзает вода зимой, нет нормальной канализации, под линолеумом гниют балки и так далее. Это все ведь вот в том числе из моей предыдущей практики. И, конечно же, мы должны все-таки достигать того уровня комфорта жителей, чтобы никто не думал о том, каким будет завтрашний день, чтобы мы были уверены в будущем. А для этого нужно объединиться и 20 сентября прийти на избирательные участки и проголосовать за КПРФ номер 8 в избирательном бюллетене.
1: Спасибо. Продолжим. Еще одна тема, очень обширная, большая, я бы сказал, много в себя включающая. Она звучит так: жить и работать в Коми. Какой аспект, на ваш взгляд, является здесь определяющим? Экономическое развитие, качество социальных услуг или, может быть, обеспеченность жильем? Тут нужно порассуждать о многом, пожалуйста.
0: Действительно, наша республика, богатейшая республика, прекрасная республика. Я вот родился, да, в городе Печоре и всю жизнь живу в Республике Коми, изредка только уезжая на работу в город Москву, буквально на несколько дней. И возвращаюсь всегда, значит, в Республику Коми, живу в городе Сыктывкаре. Вот, и мы с вами можем практически чуть ли не ежедневно видеться, когда я, потому что хожу по тем же улицам, по тем же дорогам езжу и так далее. И, к сожалению, могу констатировать следующее. Привлекательность жизни в Республике Коми все падает и падает. Обратите внимание, очень многие хотят уехать отсюда. Очень многие не находят себе применение. Да и какое? Как найти применение? По официальным данным, у нас уровень безработицы 2,9%, даже до 3% не дотягивает. Но фактически очень многих переводят сейчас на полставки. ставки, на 0,8 ставки, некоторых до 0,1 ставку. Представляете себе? При этом, конечно же, формально, а люди трудоустроены, но фактически-то это и есть безработица. Если целой ставки нет на работника, значит, это он не полный день занят. Соответственно, возникают вопросы. И самое ужасное и страшное, что под эту всю историю подпадают в том числе люди квалифицированные, очень часто имеющие колоссальный опыт. Но они могут платить бюджет Республики Коми. Такие нормальные, так сказать, возможности отсутствуют. По той простой причине, что в Республике Коми, к сожалению, принят абсолютно дырявый бюджет. Между прочим, КПРФ была единственной фракцией в Госсовете Республики Коми, проголосовавшей против этого бюджета вымирания, деградации, депопуляции, деиндустриализации республики. Вы смотрите, какое огромное количество предприятий, организаций закрывается. Ведь только за последние 5 лет открылось около 2000 предприятий. Да? Официальные, это официальные данные. А закрылось почти 5000. Вот вам, так сказать, и результат. А потом мы удивляемся, почему люди хотят уехать, почему людям, значит, хочется куда-то, значит, лучшего, какой-то доли. Ну, совершенно очевидно. Для того, чтобы Республика Коми действительно стала комфортной и привлекательной для жизни, для того, чтобы мы возродили, так сказать, всю свою силу и мощь, для этого нужно менять власть. Нет никаких сомнений в этом. И абсолютно очевидно, что это можно сделать очень мирным путем. Если придете 20 сентября на избирательные участки и проголосуете за номер 8 в избирательном бюллетене КПРФ, и, как я уже сказал, буквально полтора месяца необходимо при наличии большинства у КПРФ для того, чтобы полностью поменять политику государства в отношении больниц, в отношении, значит, учреждений образовательных, для того, чтобы изменить налоговое законодательство, для того, чтобы сделать жизнь в нашей стране и в нашей республике лучше и двигаться вперед. Поэтому 20 сентября приходите на избирательные участки, поддержите КПРФ номер 8 в избирательном бюллетене. А меня зовут Олег Михайлов, я кандидат от КПРФ.
1: Олег Алексеевич, у вас еще осталось 16 секунд для выступления. Пожалуйста, можно какой-то вот итог нашей первой половины программы подвести?
0: Да, ну, собственно говоря, все понятно. Дело в том, что мы с вами должны понять одну простую вещь. От нас только зависит, какой будет республика и наша страна в будущем. Для этого мы должны сделать свой выбор, придя 20 сентября на избирательные участки. 20 сентября, номер 8, КПРФ, Олег Михайлов.
1: Спасибо, Олег Алексеевич. Для наших слушателей поясню, что так как представитель политической партии, партии прямой демократии, сегодня отсутствует, его время распределяется между остальными кандидатами. Соответственно, Олег Алексеевич, у вас еще 14 минут и 15 секунд для дальнейшего выступления. И позвольте еще несколько вопросов осветить к тем темам, которые мы сегодня уже затронули. Вот к вопросу о гражданской активности, да? В каком бы аспекте вы хотели, чтобы граждане были более активными? Ведь сейчас есть, ну, различные формы. Вот, например, упомянутый уже народный бюджет, но, возможно, этого недостаточно. Возможно, сами граждане сейчас не знают, каким образом им действовать. Может быть, их нужно подтолкнуть к какому-то решению быть более активными вообще в своей гражданской позиции. Пожалуйста.
0: Да, вы совершенно правы. Я считаю, что вообще люди, граждане нашей страны и Республики Коми в частности, конечно же, должны более активно участвовать, в том числе в общественной жизни. Да? Ведь вот я часто езжу по республике, встречаюсь с людьми, и очень часто могу слышать следующую фразу. Вот там, вот что вы там призываете, да, значит, к активности, а мы вот на выборы не пойдем. За нас уже все решили, значит, выборами мы ничего не изменим. Ну, вот это вот все, вот эти вот все вещи, которые очень активно транслируются, в том числе властью, для того, чтобы эту общественно-политическую активность людей снизить. Но сами вдумайтесь, уважаемые друзья, если бы действительно это было так, никогда бы власть не тратила столько ресурсов, столько денег в том числе, народных в том числе, на то, чтобы очернить оппонентов, на том, чтобы придумать, как бы, значит, сделать так, чтобы побольше людей не участвовало в выборах. Ведь посмотрите, очень многие даже не знают, что 20 сентября будут выборы. Вот. Давайте, так сказать, по факту определимся, что вот этот вот тезис о том, что от нас ничего не зависит, он очень пагубно влияет. Поэтому я всегда призываю людей проявлять больше активности. Объединившись, очень можно многих целей достигнуть. И, кстати, это ведь касается не только таких вот политических вещей. Вот буквально истории из недавнего, что называется, прошлого, да, там, нескольких месяцев. В одном районе решили оптимизировать школу. Да, но люди объединились и отстояли свое право, так сказать, на то, чтобы их дети ходили именно в этом селе, в этой деревне, в школу. Они ездили, бог знает куда, за 3-9 земель. То же самое касается и детских садов и так далее. Поэтому проявляйте, пожалуйста, свою гражданскую позицию. Не бойтесь, это все в рамках закона проводится. Дело в том, что некоторые у нас боятся просто проявлять активность, потому что считают, что это вот там может быть как-то неправильно воспринято. Дорогие друзья, мы живем, у нас есть Конституция. Эта Конституция позволяет нам действовать в рамках законов. Поэтому мы должны действовать в рамках закона, абсолютно точно понимая, что наша активность приводит к очень большим последствиям. И чем больше людей придет на выборы, чем больше людей 20 сентября не останутся дома, посетят избирательные участки, проголосуют за номер 8 в избирательном бюллетене, за КПРФ и за кандидата от КПРФ Олега Михайлова, тем быстрее произойдут позитивные изменения. Но хватит уже деградировать и вымирать. Пора уже двигаться вперед к прогрессу, потому что у других политических партий, к сожалению, нет никакого образа будущего. Они не знают, что они хотят. Вот Единая Россия 25 с лишним лет у власти. Ну, к чему привели все ее, так сказать, потуги? К тому, что пенсионный возраст подняли? К тому, что налоги увеличились, к тому, что мы перестали фактически быть одной из ведущих космических держав, утратили очень многие элементы, в том числе своего технологического суверенитета. Они даже телефон не смогли сделать мобильный свой за последние вот 25 лет, хотя многие страны мира двинулись вперед. Но хватит с этим уже, все, пора заканчивать. Давайте, значит, мирным путем, что называется, придем на избирательные участки, проголосуем и будем развиваться. Хватит деградировать, надо объединяться и побеждать.
1: Спасибо, Олег Алексеевич. Продолжим. И возвращаясь к теме защиты традиционных духовно-нравственных ценностей, сейчас одним из важных направлений называют введение в школах предмета семьеведения. То есть такой предмет, который позволил бы детям больше узнать и, наверное, о корнях тоже своей семьи, о том, как семьи вообще создаются и для чего они нужны. Потому что немногие знают, что семья – это не, ну, не только основа, главная ячейка общества, но и вообще такой краеугольный камень вообще всего на нашем свете, да? Как думаете, как должны подобные программы строиться, как семьеведение, например, да, как сделать этот предмет полезным, а не формальным? Прошу.
0: Вы знаете, у меня вот всегда вот ощущение, да, что очень часто в школьные вот программы, да, вот такие вот вещи, связанные с получением детьми, значит, образования, школьного образования, некоторые моменты, кстати, обратите внимание, некоторые предметы, их становится меньше, да, а наоборот, вместо них вот такие, как семьеведение и прочее. Вот у нас, например, когда я учился, да, в конце 90-х и начале нулевых годов, такого предмета не было. Да? И это никак плохо не повлияло на, собственно говоря, то, что мы там выросли, нормальные люди, точно так же, значит, заводим семьи, точно так же рождаются дети и прочее. Я считаю, что все-таки в школе должно быть больше таких предметов, как русский язык, математика, должны быть больше часов по физике, может быть, по химии и так далее. То есть те, которые формируют человека, созидателя, человека-творца, больше знакомства с классической русской литературой. Естественно, обязательно должны быть вот эти элементы, связанные с историей Республики Коми, с коми-языком и так далее. Я считаю, что вот это вот абсолютно обязательное направление, которое должны быть. Что касается вот таких вещей, как, в принципе, да, влияющих на формирование каких-то установок нравственных, да, у детей. Собственно говоря, ведь те же предметы, вот эти разговоры о важном, да, и семьеведение, они, в принципе, должны ведь как таковые, при, скажем так, формировать какие-то морально-нравственные установки, да, у детей. Но вы обратите внимание, если там, условно, родители перебиваются кое-как, платят ипотеку по 30 лет, если они не могут нормальное жилье приобрести, да, для того, чтобы жить в качественно других условиях. Многие вообще в аварийном жилье живут, и никогда это государство в текущих обстоятельствах и возможностях никогда не переселит людей из этого ветхого аварийного жилья. И постоянно завтраками только кормят, а по большому счету никогда этого в ближайшее, по крайней мере, время не произойдет. Или переселение с севера, такая же история. Там каждый год вносят фракция КПРФ поправки о том, чтобы увеличить финансирование программ переселения. И не слышат единороссы, не слышат, не хотят поддерживать. Ну вот как, или каким образом должны дети приучаться к, значит, истории и культуре своего народа, да, если закрывается школа, если закрывается учебное какое-то учреждение другое, если ликвидируется больница или даже закрывается ФАП, если нету специалистов и прочее. Поэтому в первую очередь государство обязано обеспечить эти самые элементарные вещи, чтобы человек чувствовал уверенность в завтрашнем дне, чтобы он не тыкался и мыкался по клетям и не платил за эти клети по 30 лет несколько десятков миллионов рублей ипотеки. Дорогие друзья, в программе КПРФ четко прописано обеспечение жильем, в том числе не только многодетных, но и в целом семей с детьми. Потому что только так можно обеспечить действительно, так сказать, обеспечение демографической политики совершенно на другом уровне. Поэтому, конечно же, все эти моменты и традиционные ценности, и патриотизм, и школьное образование, они должны идти рука об руку. И они только тогда смогут дать результат, когда люди и дети, в том числе подрастающее поколение, увидят вокруг себя развитую экономику, развитую социальную сферу, и когда их родители будут уверены в завтрашнем дне. Для этого приходите на выборы 20 сентября и голосуйте за КПРФ номер 8 в избирательном бюллетене.
1: Спасибо, Олег Алексеевич. И вот еще такие мысли посетили, что, возвращаясь к экономической ситуации, да, экономика республики вот во многом так или иначе, да, зависит от добычи полезных ископаемых. У нас регион очень богат на различные полезные ископаемые, но все-таки это ресурс исчерпаемый. Да? Какие конкретные шаги и новые производства, возможно, не связанные с добычей, могут появиться, с вашей точки зрения, в ближайшие годы, чтобы снизить зависимость бюджета от сырьевой конъюнктуры? Да? И насколько реалистичны планы сделать Коми таким ключевым экономическим центром Севера?
0: Абсолютно реалистичные планы. Действительно, зависимость от сырья и в Республике Коми, в целом в Российской Федерации, сохраняется довольно большая, несмотря ни на что. Но надо отметить очень важный момент. В целом экономика Республики Коми, она довольно последние годы очень сильно деградирует. Это связано в том числе, как я уже сказал, с закрытием предприятий. Это связано в том числе с тем, что многие, в том числе сырьевые, значит, компании, да, уходят из республики, меняют место своей регистрации. Это приводит к негативным последствиям для налоговой системы. И вообще у нас в целом налоговая и бюджетная система сверхцентрализована. У нас все ключевые налоги уходят в федеральный центр, а в Республике Коми остаются крохи, что называется, с барского плеча, да, с барского стола. И мы в таких условиях развиваться, конечно же, не можем. Вот просто вдумайтесь. 66% значит, расходной части бюджета Республики Коми – это социальная политика, здравоохранение, образование. Поэтому единороссы и их сателлиты говорят, что это бюджет социальный. Но даже этих 66% крайне мало. Поэтому и идут вот эти оптимизации и прочее, которые единороссы вам придумали всем. Вот. Но даже в этих условиях всего 15% от расходов республиканского бюджета идет на развитие экономики. То есть у них нет задачи развивать экономику, вы сами подумайте. То есть если 66% на социалку, здравоохранение, образование, и этого не хватает на социалку, образование и здравоохранение, да, то что говорить уже об экономике и 15% расходной части бюджета. Поэтому принципиальный вопрос – это изменение межбюджетных отношений для того, чтобы больше налогов оставалось в Республике Коми и в местном самоуправлении. И это в первую очередь касается, естественно, национализации, значит, добывающих отраслей. Да? Это в первую очередь касается транспорта, связи. Это в первую очередь касается системы ЖКХ. То есть все, что обеспечивает жизнь людям имеет стратегическое значение. Без этого ничего не получится. Более того, вот смотрите, вот пошли вы в магазин, да, потратили 100 рублей, условно говоря, например, в селе Пезмак или в селе Ижма, или в городе Печоре, или там в любом другом городе, в Сыктывкаре, в Воркуте. С каждых 100 рублей, потраченных вами в магазине на продукты питания, 22 рубля – это налог на добавленную стоимость, который благополучно уходит тут же в Москву. Вы представьте себе, вы потратили эти деньги, значит, в своем населенном пункте, почему-то это ушло в федеральный бюджет. Ну, где справедливость-то? Еще в 2020 году фракция КПРФ вносила законопроект, чтобы расщеплять НДС, чтобы часть от этого налога шла в регионы и в местное самоуправление и служила развитию наших регионов. В результате, к сожалению, пока «Единая Россия» у власти, там, в Госдуме, этот законопроект не прошел. И теперь мы платим колоссальные деньги в федеральный центр, а сами не добираем. Вот в 2023 году Республика Коми собрала более полутриллиона рублей налогов на своей территории. И 80% отдала. Ну, разве это справедливо? И нам теперь говорят, давайте местное самоуправление двухуровневое ликвидируем, сельских поселений больше не будет, а это даст большую экономию. А у них все равно денег нет. У местного самоуправления никогда денег не хватает. Да, конечно, никогда их не хватит, если они все в центр уходят. Естественно. Поэтому мы предлагаем изменить эту ситуацию, чтобы больше налогов оставалось в местном самоуправлении и, естественно, в региональном. В то же время, обратите внимание, колоссальные деньги зарабатываются, так скажем, а фактически, значит, присваиваются крупным капиталам, которых у нас, кстати, количество которого у нас очень сильно растет. Вот в 2022 году было 88 олигархов Российской Федерации по официальным данным, а в 2026 уже 155. Вы представляете, вот говорят, у нас в России ничего не растет. Количество олигархов выросло в два раза практически. И, между прочим, за 4 месяца этого года они положили в свои карманы 600 миллиардов рублей денег. Это 5 годовых бюджетов Республики Коми. Вы представляете, вот эти 155 человек такие колоссальные доходы имеют. Вот. А мы с вами в оптимизацию залезли. Поэтому, дорогие друзья, надо, конечно же, всю эту ситуацию изменять, а изменять ее можно только путем выборов. 20 сентября приходите на избирательные участки, поддержите КПРФ, а я, Олег Михайлов, кандидат от КПРФ.
1: Спасибо, Олег Алексеевич. И вновь возвращаясь к теме под названием «Жить и работать в Коми», она все-таки у нас такая очень объемная, действительно. Как вы думаете, какие внутренние ресурсы и возможности может использовать Республика Коми для того, чтобы люди оставались здесь жить, на севере, планировали будущее, связанное с Республикой? У вас на данный момент осталось 2 минуты 56 секунд на выступление. Пожалуйста.
0: Для того, чтобы планировать будущее, для того, чтобы оставаться в Республике Коми и знать, что будущее прекрасно, для этого надо быть уверенным в завтрашнем дне, для этого надо, чтобы у нас было развитое социальное государство, чтобы было где работать, чтобы не надо было ездить на вахту за 3-9 земель, а жить непосредственно в своем населенном пункте, чтобы там было комфортно, чтобы там была больница, чтобы там было недорогие продукты, чтобы недорого приходилось платить за ЖКХ. Кстати, в программе КПРФ предлагается ограничить рост цен категорически на ЖКХ, а «Единая Россия» вам с 1 октября уже готовит повышение новое, имейте это в виду, как только выборы пройдут. Поэтому, естественно, для этих целей нужно абсолютно очевидно сменить власть в Российской Федерации и в Республике Коми. Естественно, это можно сделать мирным путем, 20 сентября, придя на свои избирательные участки и проголосовав. Поэтому уже буквально через 1.5-2 месяца после выборов, значит, все эти изменения в законодательстве будут приняты для того, чтобы ситуация и в экономике, и в социальной сфере, значит, изменилась кардинальным образом. Поэтому, уважаемые друзья, не забывайте, 20 сентября приходите, проголосуйте против повышения пенсионного возраста, проголосуйте против повышения налогов, проголосуйте против блокировок интернета, проголосуйте за КПРФ, потому что именно наша партия КПРФ, она выступает и в Государственной Думе, и на всех уровнях за то, чтобы повысить налоги богатым и понизить для тех, у кого небольшие доходы, для того, чтобы справедливо распределить налоги между регионами Российской Федерации, чтобы развивалась не только Москва, в которой бюджет которой 6 триллионов рублей, но и все другие регионы. Вы представьте, да, себе, в бюджет Москвы 6 триллионов рублей, а бюджет Республики Коми 120 миллиардов, 50 раз меньше. Вы представляете? Вот вам, так сказать, наглядный пример. Ни одна политическая сила в Российской Федерации, кроме КПРФ, не имеет взвешенного, четкого и последовательного плана, каким образом увеличить бюджет, каким образом сделать так, чтобы Российская Федерация вся развивалась, и Республика Коми в частности. А перспективы у нее огромные и очень хорошие. Мы находимся в стратегическом месте на территории Евразии, мы можем обеспечивать в том числе развитие Северного морского пути. У нас колоссальные сохраняются еще запасы. А самое главное, у нас есть большой человеческий потенциал. Несмотря на то, что благодаря политике «Единой России» население Республики Коми уполовинилось с 1990 года, тем не менее, мы еще сохраняем свой потенциал, и я уверен, он будет реализован. Поэтому 20 сентября приходите на свои избирательные участки, поддержите КПРФ, номер 8 в избирательном бюллетене. Меня зовут Олег Михайлов. Я кандидат от КПРФ.
1: Спасибо, Олег Алексеевич. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Наше время подошло к концу. Напомню, что у нас в студии были представители политических партий, зарегистрированных на выборах Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва. Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Всего доброго и до встречи.
2: Выборы в Государственную Думу. Дебаты.
3: Музыка на радио Коми Гор.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Шансы на урегулирование украинского конфликта есть, считает президент. Также он опроверг слухи о возможной мобилизации. Средства ПВО за день сбили 426 украинских беспилотников над российскими регионами. Минтранс России предпринимает меры для обеспечения безопасности гражданской авиации. И теперь подробнее. Шансы на урегулирование украинского конфликта есть, об этом заявил Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. При этом президент указал, что осложняет возможности мирного урегулирования.
2: Договориться между собой должны прежде всего Россия и Украина, а все остальные страны готовы поддержать и помочь. И не только Соединенные Штаты, но и здесь присутствующие страны, Китайская Народная Республика, например, постоянно тоже обращает на это внимание и всячески способствует тому, чтобы проблема была решена, и прежде всего мирными средствами. И председатель Си Цзиньпинь, когда мы с ним встречаемся, тоже постоянно поднимает этот вопрос. Но все-таки в конце концов и прежде всего эту проблему должны решить вовлеченные в конфликт страны. Это Россия и Украина. Это подход правильный. Но мы благодарны всем, кто пытается внести свой вклад в урегулирование этого вопроса. Есть ли шансы? На мой взгляд, да, они есть. А то, что вы обратили внимание на захват гражданских судов, на удары по гражданским торговым судам, это, а тем более вот мы сейчас услышали об угрозах атак на гражданские, на воздушные суда, это, конечно, проявление государственного терроризма. И это осложняет, безусловно, осложняет возможности проведения двусторонних мирных переговоров. Кстати говоря, те, кто отмалчивается, те, кто не обращает на это внимания, имея в виду прежде всего западных союзников Украины, становятся соучастниками международного терроризма.
1: Также Владимир Путин прокомментировал слухи о возможной мобилизации.
2: Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации. Это информационная атака со стороны противника в преддверии выборов в Государственную Думу с попыткой повлиять на результат. Это просто задуманная информационная операция. У нас люди идут, как известно, добровольно подписывают контракты. В отличие от того, что делается на Украине, как известно, мы смотрим каждый день по телевизору, это в интернете, как там на Украине, людей как собак бездомных вылавливают и силой затаскивают на фронт. Поэтому уровень готовности к ведению боевых действий противника, мотивации очень низкие, и количество дезертиров очень большое. Там только официально уголовных дел за дезертирство возбуждено официально свыше 300 тысяч. А на самом деле, конечно, как минимум 500 000, я думаю. Но если официально возбуждено за дезертирство 300 тысяч, больше, чем 300 тысяч, ну о чем это говорит?
1: Также президент призвал укреплять систему ПВО для предотвращения ударов по российским объектам. Минобороны России сообщило, что в течение дня с 8 до 20 часов дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 426 украинских беспилотников над российскими регионами. Над Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Курской, Калужской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, Московским регионом и Республикой Крым. В Харьковской области группировка «Север» заняла населенные пункты Васильевка, Благодатный и Должанку. Подразделения южной группировки войск взяли под контроль Ижевку в ДНР, сообщил начальник пресс-центра армейского объединения Вадим Астафьев.
3: Подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт Ижевка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием механизированной аэромобильной горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Славянска, Краматорска, Николаевки, Семеновки, Дружковки и Веролюбовки. Противник потерял более 205 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 26 автомобилей и артиллерийское орудие.
1: Минтранс России для обеспечения безопасности в области гражданской авиации ежедневно взаимодействует со спецслужбами и Минобороны России. На все угрозы находятся решения. Об этом заявил министр транспорта Андрей Никитин в кулуарах ВЭФ.
4: Какое отношение имеет глава киевского террористического режима к безопасности полетов Российской Федерации? Мы эту безопасность обеспечиваем ее в ежедневной тесной координации со всеми специальными службами, с Министерством обороны. Если мы видим риски, мы об этом говорим, в этом случае вводятся ковры, но в целом у нас все авиакомпании летают и будут летать. И российское гражданское небо находится под должной защитой, и под грамотным эффективным управлением.
1: Владимир Путин сегодня назвал заявкой на государственный терроризм угрозы Зеленского в адрес гражданских самолетов в российском небе. Послы ЕС не смогли договориться о переходе к продлению санкций против России раз в год вместо действующей сейчас системы продления каждые полгода. Решение заблокировала Словакия. Об этом сообщил ТАСС, дипломатический источник в Брюсселе. Сообщается, что эта ситуация никак не повлияет на суть ограничительных мер Евросоюза. Очередное продление санкционного режима на 6 месяцев должно произойти до 15 сентября. Также власти ЕС готовят новое предложение по визовым ограничениям для граждан третьих стран, которые дополнят меры, уже принятые в отношении россиян, сообщил официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт. Тимоновский суд Москвы избрал основательницы детского хосписа «Дом с маяком» Лидии Маниаве меру пресечения в виде запрета определенных действий по делу о распространении фейков об армии. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. Чуть больше 20 градусов тепла и локальные ливни ожидаются завтра, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Завоченков. В выходные погоду вряд ли можно будет назвать хорошей.
5: В Москве погода завтра будет более спокойной, и локальные ливни не помешают воздуху прогреться до плюс 22. Начиная с выходных в Центральной России осадки тоже усилятся, и в условиях дефицита солнечного тепла дневная температура понизится до плюс 13-16. А шансы на потепление появятся в центре страны только ближе к середине следующей недели.
6: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Сегодня в Кубке России завершается программа матчей третьего тура группового этапа в пути РПЛ. На четверг намечен один матч. Он проходит в эти мгновения. По ходу второго тайма московская «Динамо» ведет у «Ахмата» со счетом 2-0. Галатасарай готовит предложение по трансферу футболиста «Спартака» Жицина Фернандеша. Они в восторге от того, как он играет правым защитником. С Кахига уже были контакты, но, скорее всего, продажи не будет. Просто не будет такого предложения, на которое «Спартак» бы согласился, заявил инсайдер Максим Никитин. Андрей Аршавин пополнил тренерский штаб сборной России по медиафутболу. Напомню, главным тренером является Леонид Слуцкий. Ранее он сообщал о том, что проведет в сборной по медиафутболу только один матч. Это будет игра против медийной команды Таджикистана в Душанбе 4 сентября. Спортивный директор Ростова Андрей Рудаков опроверг информацию о том, что клуб ищет замену главному тренеру Джонатана Альби. Ранее издание «Спортбаза» сообщило о том, что в клубе проводится масштабная чистка, в ходе которой проходит увольнение людей, связанных с бывшим спортивным директором Алексеем Рыскиным. Фигурное катание. На третьем этапе юниорской серии Гран-при ИСУ в Бангкоке сегодня состоялись короткие программы. В турнире девушек София Дзепко показала второй результат, отставая от лидера на 21 сотую балла. У юноши Лев Лазарев также пока второй. Его отставание от лидера 19 сотых балла. Тем временем чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галямов сегодня получили нейтральный статус. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган. И пока это все новости спорта.
0: Погода.
1: В пятницу 4 сентября в Перми ожидается 20-22 градуса. Временами небольшой дождь. В Кирове 19-21. Кратковременный дождь и гроза. В Уфе от 24 до 26 тепла, без осадков. В Оренбурге 27-29 градусов. Также дождя не ожидается. В Казани временами небольшой дождь. 20-22 градуса. В Самаре плюс 26, плюс 28. Без осадков. В Нижнем Новгороде 20-22 градуса. Кратковременный дождь и гроза. Во Владимире и Воронеже 23-25 без осадков. В Санкт-Петербурге днем дождь 14-16 градусов. В Москве ночью преимущественно без осадков 10-12 градусов. Днем местами не

студии «Радио России» ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Я приветствую всех слушателей и всех поклонников рок-музыки, которые в этот час настроили свои приемники на нашу волну. Сегодняшний эфир мы посвятим легендарной британской команде Queen. Поводом для обращения к этой группе стала значимая дата этой недели. 5 сентября в 1946 году, 80 лет назад, родился вокалист Фредди Меркьюри. До конца часа мы вспомним лучшие песни Queen и проследим рок-историю группы от альбома к альбому. 20 лет на сцене в классическом составе, 15 студийных альбомов и десятки прогремевших на весь мир хитов, которые теперь уже стали вечной классикой. Прямо сейчас наш эфир откроет один из них. Композиция «Friends Will Be Friends» посвящена дружбе, которая сохраняется в любой ситуации и во все времена.

Рок-история Queen уходит корнями в 1964 год. Тогда начинающие музыканты Брайан Мэй и Тим Стаффелл создали группу 1984, названную по одноименному роману Джорджа Оруэлла и преобразовавшуюся в 68 году в команду Smile. В 70-м Стаффелл потерял веру в этот проект и покинул состав. Его место и занял тогда еще никому неизвестный талантливый вокалист по имени Фарух Булсара. Он взял псевдоним Фредди Меркьюри и предложил переименовать коллектив и назвать его Queen. Спустя год классический состав дополнил басист Джон Дикон. Такое же название, как и сам коллектив, получили его первые два альбома. Они вышли с разницей всего в год. В 73-м и 74-м годах свет увидели релизы Queen и Queen 2. Первым синглом, предварившим эти премьеры, стал трек «Keep Yourself Alive».

1972 году у Queen появился первый менеджер – Норман Шеффилд. По условиям контракта музыканты должны были записывать композиции, а компания Шеффилда обязалась заключить с одним из ведущих лейблов максимально выгодное соглашение для команды. Норман Шеффилд владел в Лондоне студией Trident Studios, которая в тот период пользовалась спросом и почти всегда была занята. Например, песни Beatles «Hey Jude» и часть одноименного двойного альбома, также известного как «Белый альбом», была записана в этой студии. Участникам Queen позволили приходить в нерабочее время, вечером и ночью. Приятным бонусом было то, что им разрешалось использовать все высокотехнологичное оборудование, которое оставляли более успешные и состоятельные музыканты, работавшие днем. Несколько месяцев Queen проводили ночи в студии. Они даже отказались от концертов, полностью посвятив себя разработке собственного уникального звука. В итоге родилось много материала. Настолько, что за один 1974 год музыканты выпустили сразу два альбома. Через несколько месяцев после уже упомянутого Queen 2 вышел третий релиз «Sheer Heart Attack», который принес группе первый успех. А сингл «Killer Queen» с этой пластинки стал настоящим хитом.

Друзья, сегодня в восьмой ноте на Радио России мы вспоминаем группу Queen. И только что в нашем эфире прозвучал ее первый хит «Killer Queen». Музыканты специально добавили в него элементы мюзикла и водевиля, по сути, впервые продемонстрировав фирменный звук своей команды. Уже по этому треку понятно, что группа хотела экспериментировать и не собиралась удерживать себя в рамках одного жанра. И это доказал следующий альбом с говорящим названием «A Night at the Opera» — «Ночь в опере», выпущенный в 1975 году. Это масштабная прогрессив-рок-работа с элементами самых разных жанров, а ее кульминацией стала, конечно, песня «Bohemian Rhapsody». По сути, это комбинация трех разных песен Меркури, и это понятно по ее структуре. Композиция состоит из нескольких непохожих друг на друга частей. Акапельное интро, баллада, гитарное соло, оперная вставка, часть стиля хард-рок и кода. Запись длилась несколько месяцев и проходила в четырех студиях. Фредди Меркьюри, Брайан Мэй и Роджер Тейлор записывали вокал по 10-12 часов в сутки. Партии накладывали одну на другую, порой доходя до 180 вокальных дорожек одновременно. Сначала только Фредди понимал, как такие разные и сложные элементы смогут соединиться в одной композиции и вообще имел хоть какое-то представление об общем звучании песни. Но в итоге все усилия стоили того. Трек стал глобальным хитом, принес своим авторам премию Грэмми и признание во всем мире, а после выхода одноименного байопика «Bohemian Rhapsody» стала самой прослушиваемой на стримингах песней 20 века. Ее прослушали более 1,5 миллиарда раз. Одну из важнейших ролей в этом успехе сыграл британский радиоведущий Кенни Эверетт. Поскольку песня была в два раза длиннее стандартных радиохитов того времени, все были уверены, что в ротацию она не попадет. Queen пошли на хитрость, они дали Эверетту копию песни, взяв с него обещание не ставить ее в эфир. За следующие два дня трек прозвучал в программе Эверетта 14 раз, так что именно благодаря радио песня стала известной изначально.

Пытаясь закрепить успех Bohemian Rhapsody и всего альбома A Night at the Opera, Queen уже через год выпустили релиз A Day at the Races. Он оказался очень похожим на предыдущий. Критики обвинили музыкантов в том, что они застряли в прогрессив и арт-роке, пытаясь повторить собственный триумф. Гитарист Брайан Мэй говорил, что обе пластинки готовились одновременно, но одна была записана раньше, а другая позже. Впрочем, музыканты Queen, как настоящие мастера экспериментов, не собирались задерживаться в одном звуке. Уже в 1977 году на альбоме News of the World они показали, что могут работать и с прямой противоположностью, абсолютным минимализмом в музыке. И доказательством этому стал трек «We Will Rock You». Не считая гитарного соло, он состоит только из акапельного пения и ритма, два удара ногой и один хлопок руками.

Саунд или студии записывали другую версию, более быструю, с полной аранжировкой, сопровождением всей группы. Этот вариант и продолжит наш эфир.

Друзья, это были Queen с одним из своих главных хитов «We Will Rock You». Следующим в дискографии стал альбом «Jazz» 78 года. После прогрессив-экспериментов «A Night at the Opera» никто бы не удивился, если бы здесь и правда оказался джаз. Но с этим жанром у новинки оказалось мало общего. На самом деле, это название родилось в Европе летом 78-го благодаря визиту группы в Швейцарию на джазовый фестиваль в Монтрео. Кстати, там музыканты встретили Дэвида Боуи, который посоветовал Queen записаться в Швейцарии. Так они и поступили. Вместо джаза или привычного рока поклонники услышали необычно легкий материал. Критики стали обвинять музыкантов в слишком легком звуке. Но это не помешало и даже, наверное, помогло многим песням из альбома стать хитами. Главный из них — это, конечно, «Don't Stop Me Now». Tonight.

Друзья, только что наш эфир продолжили Queen и их песня «Don't Stop Me Now». В конце 70-х группа была на пике популярности и постоянно гастролировала. Из-за этого гитарист Брайан Мэй, изучавший математику и физику, даже оставил науку. Правда, уже в 21 веке он вернулся к научной работе и получил докторскую степень. У остальных участников классического состава, кстати, тоже есть немузыкальное образование. Роджер Тейлор – биолог, у Джона Дикона – степень в области электроники, а Фредди Меркьюри выучился на графического дизайнера. На исходе 70-х Queen были настолько заняты выступлениями, что у них даже не нашлось времени на работу в студии. Поэтому в 79-м вместо номерного релиза свет увидел концертник Live Killers. А в 80-м группа вернулась с альбомом The Game, в который вошел один из ее самых продаваемых треков Another One Bites the Dust. Песня во многом известна благодаря своей бас-линии, которая была создана Диконом под влиянием композиции Good Times диско-группы Chick.

Фанковый бит в песне Another One Bites the Dust вдохновил Queen записать в 1982 году альбом Hot Space, на котором присутствуют разные стили, такие как прок-рок, хард-рок и даже диско. 80-е стали для группы эпохой перемен. Они сменили имидж, отказались от пестрых костюмов, отсылающих к глэм-року, а Фредди Меркьюри даже отрастил усы. Тогда же музыканты начали записывать сольники. Впрочем, несмотря на собственные эксперименты, общая работа в группе продолжалась. Queen продолжали выпускать альбомы и, главное, ни на минуту не теряли популярности. Очередным доказательством тому стал релиз «The Vox», который прогремел в 1984 году. В альбом вошли два знаменитых хита «I Want to Break Free» и «Radio Gaga». Последнюю песню критики назвали «чушью». И неудивительно, ведь вдохновением для нее послужил в буквальном смысле детский лепет. Созвучной фразой маленький сын барабанщика Роджера Тейлора охарактеризовал радиостанцию, которая ему не понравилась. С ребенком согласились все музыканты Queen. Тейлор написал песню, критиковавшую радио, которое стало чрезмерно коммерческим. Так появился этот трек, став, несмотря на далеко не лестные отзывы критиков, одним из самых любимых у поклонников группы.

Песня «Radio Gaga» вышла в 1984-м, а всего через год группу Queen ждало триумфальное шоу-фестиваль «Live Aid». Музыканты Боб Гелдов и Мидж Юр организовали это благотворительное шоу в 1985-м, чтобы собрать средства на помощь жертвам голода в Эфиопии. И это превзошло все ожидания. Концерты проходили одновременно в Великобритании и США, плюс включение из Австралии, Японии и Советского Союза. В нашей стране по организованному телемосту выступала рок-группа «Автограф», а спутниковую трансляцию смотрели во всем мире. В 150 странах собралось почти 2 миллиарда зрителей. На сцены вышли десятки рок и поп-звезд того времени. U2, Slade, Status Quo, Led Zeppelin, Elton John, Madonna, Paul McCartney, Mick Jagger и другие. Шоу Queen потом признавали лучшим сетом на этом фестивале и даже лучшим выступлением в истории современной музыки. Оно хорошо показано в фильме-байопике «Богемская рапсодия». Десятки тысяч зрителей на стадионе Уэмбли подпевали главным хитам группы.

Композиция «Hammer to Fall» прозвучала в 85-м на фестивале «Live Aid». Она также вошла в альбом 84-го года «The Walks». В августе 86-го состоялся еще один концерт группы, который оказался последним выступлением Фредди Меркьюри с Queen. Конечно, поклонники не смогли не заметить такую паузу. Тем более, что образ Фредди стал более сдержанным, а голос изменился. Среди поклонников и журналистов ходили слухи о болезни знаменитого музыканта. И он, и его коллеги это упорно отрицали и объясняли затишье, занятостью и возрастом. Говорили, что устали от напряженного графика. Но на самом деле они уже давно знали о страшном диагнозе Фредди – ВИЧ. Никто не мог предугадать, сколько еще он проживет. Работать вокалисту было все сложнее. Музыканты не были уверены, что смогут завершить даже релиз «The Miracle» 89-го года. Но Фредди продолжал приходить в студию снова и снова и смог закончить не только этот альбом, но и следующий «Innuendo» 91-го. В его трек-лист вошла песня с символичным названием «The Show Must Go On» — «Шоу должно продолжаться». Истинное значение этих слов поклонники поняли позже.

На момент записи «The Show Must Go On» Фредди Меркьюри не мог сам передвигаться. Его товарищи по группе сомневались, что он сможет исполнить такую сложную высокую партию. Но вокалист принял вызов и записал ее с первого дубля, хотя это, конечно, далось ему непросто. Вопрос своей болезни музыкант ни с кем не обсуждал. Многие из тех, с кем он работал, догадывались, но не были уверены на 100%. Правду знали только участники группы и самые близкие. 23 ноября 1991-го музыкант решил наконец раскрыть свою тайну миру и подтвердить слухи о том, что он болен СПИДом. На следующий день, 24 ноября, его не стало. Музыканту было 45 лет. Под конец жизни Фредди просил коллег об одном – сочинить как можно больше песен, чтобы он успел спеть, а не доработать эти записи уже после его смерти. Так и получилось. Последний альбом группы «Mad in Heaven», сделан на небесах, вышел уже после смерти фронтмена в 1995 году. В трек-лист вошла композиция «Mother Love» — последняя песня Фредди Меркьюри. Ему не хватило сил на то, чтобы записать весь трек целиком. Последний куплет пришлось исполнять Брайану Мэю.

Друзья, это была последняя запись Фредди Меркури «Mother Love». Сегодня мы посвятили эфир рок-истории группы Queen. Официально эта рок-история не закончилась в 1991 году с уходом фронтмена, а продолжается до сих пор. Однако даже сами музыканты понимают, что найти замену Фредди Меркури невозможно. Они не стали работать в студии с другими вокалистами и сочинять какой-либо новый материал. Группа выступала с Полом Роджерсом, а теперь гастролирует с Адамом Ламбертом. Но официально состав она не обновляет. На афишах всегда указано «Queen плюс приглашенный вокалист». И это правильно, ведь именно Фредди Меркури всегда был движущей силой группы. Конечно, его яркие образы, харизма, эпатажное поведение на сцене и перед камерами не могли не привлекать внимания. Но самое важное – это абсолютно оригинальный взгляд на музыку. Queen не боялись экспериментов, которые в то время никто не мог себе даже представить. Эта группа не только во многом сформировала музыку 70-х и 80-х, но и до сих пор продолжает влиять на артистов всех жанров. Пожалуй, можно сказать, что Queen в своем творчестве, в своих последователях и своих поклонниках будут жить вечно. Возможно, они это чувствовали, когда сочиняли хит «Who Wants to Live Forever?» – «Кто хочет жить вечно?». Эта композиция подведет итог нашему эфиру. А я, Дмитрий Добрынин, на этом прощаюсь с вами. Всем доброго и слушайте рок!

0: Давайте говорить правильно.
1: У Людмилы Алексеевны дело всей ее жизни русский язык. То есть нести этот огонь в массы, как Данка с горящим сердцем, это та метафора, которой она была всю жизнь своя и остается. Даже в метро были специальные слоганы, пословицы, выдержки из правил.
0: 90 лет со дня рождения ученого-лингвиста Людмилы Вербицкой в программе «Настоящее историческое» в пятницу в 15:10 по Москве и в 16:10 по времени Ижевска.
2: Сигналы точного времени.
0: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. О внедрении цифрового рубля.
3: Чем выгоден для граждан цифровой рубль? Предположим, человек получил зарплату, и у него в его электронном кошельке постепенно, так сказать, вот эти рубли купятся. Даже если кто-то совершил прорыв к вашему счету, воспользовался возможностью вывести цифровой рубль, что такое цифровой рубль? Это код соответствующий, который генерируется там компьютером Центрального банка. И, естественно, система Центрального банка видит, где находится условный код, куда он там поплыл, на чей там счет. И в случае мошенничества сразу же прекращает использование этим кодом.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
5: Словарь русских говоров Забайкалья.
4: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
0: Разное время. Слушайте по будням в 16:10 по московскому времени на частоте 101.5 FM.
7: Директор Института прикладных транспортных исследований Енин Дмитрий Владимирович у нас на связи.
8: Хотели бы спросить, как обстоят дела со школьными автобусными маршрутами в целом по России?
9: Везде по-разному. Изначально сами автобусы были переданы колой, то есть учреждения, которые специализируются на другом виде.
8: Да, не могут их не обслуживать, ни что-то с ними делать.
9: Конечно, но при этом специфика образовательной деятельности никуда не делась. И многие директора школ при поддержке органов власти субъектов Российской Федерации, они все-таки начали закупать свой подвижной состав. Дальше случилось еще более интересное событие. В ряде регионов, там, где перевозчики отказались от обслуживания маршрутов регулярных переводов, потихонечку, между делом, пытаются возить местное население просто потому, что другого подвижного состава нет.
0: Разное время. Слушайте по будням

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Российские войска в зоне спецоперации идут вперед по всем направлениям, и темп движения нарастает. Об этом рассказал Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Как сообщили в Минобороны, освобождены населенные пункты Васильевка, Благодатная, Должанка в Харьковской области, а также Ижевка в Донецкой Народной Республике. Германия развернула в районе Мюнхена массовое производство более 5000 беспилотников большой дальности для Киева. Об этом сообщают местные СМИ. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Российские войска в зоне спецоперации идут вперед по всем направлениям, и темп движения нарастает, заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума. Глава государства отметил, что Украина наносит удары по чисто гражданским объектам на российской территории, поэтому Россия вынуждена отвечать зеркально. Президент добавил, что защита НПЗ от атак противника пригодится и на будущее. Путин также отметил, что ремонты нефтеперерабатывающих предприятий в России идут достаточно быстро. Осталось провести 10% всех работ, и это будет сделано в ближайшее время.
2: Мы будем дальше это делать. Это на будущее пригодится.
3: Вот это всегда создает определенные условия и гарантии безопасности. Ну и ремонтная работа проводится. Вчера министр энергетики доложил, что где-то 10% осталось, ну в целом. Провести ремонтных работ на 10%, но предприятия. Но и предприятия, я вот встречался с нашими ведущими компаниями, цены на нефть подросли, и выгодно вывозить нефть сырую. Сейчас сколько уже там, $95, по-моему, за баррель, Brent. Выгоднее вывозить нефть сырую, чем перерабатывать внутри страны. Но чувство ответственности все-таки у наших компаний есть. Повторяю, ремонты идут достаточно быстрыми темпами. Думаю, 10% оставшихся восстановим в самое ближайшее время.
1: Владимир Путин также заявил, что власти не устраивают сборов с бизнеса. Речь идет о добровольных взносах. Президент рассказал, что Министерство финансов распределяет средства добровольных взносов бизнеса прежде всего на социальные нужды.
3: Люди инициативно встали и сказали, мы работаем в этой стране, мы граждане этой страны. Мы, в общем, и личные состояния накопили приличные, и бизнес чувствует себя уверенно, несмотря на все проблемы. Мы хотим внести вклад в сегодняшних условиях в развитие и экономики, и социальной сферы, что самое главное. Значит, прежде всего это образование, здравоохранение, некоторые другие направления деятельности государства. И вообще мы ничего не спрашивали, никак не дирижировали этой ситуацией. Но я вам говорю совершенно вот так, как было. И потом пошли эти взносы. Причем прямо на счет Минфина Российской Федерации, который распределяет эти средства, повторяю еще раз, прежде всего на социальные нужды. Хочу поблагодарить бизнес России, в том числе и сидящих здесь на коллег, за эту инициативу. Спасибо большое.
1: В ходе пленарного заседания Восточного экономического форума Владимир Путин также заявил, что проявления государственного терроризма Киева осложняют возможности мирного урегулирования на Украине, а западные союзники Киева, которые отмалчиваются, становятся соучастниками международного терроризма, отметил президент. Российские войска освободили населенные пункты Васильевка, Благодатная, Должанка в Харьковской области, а также Ижевка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. За сутки вооруженные силы России поразили логистические центры, объекты топливно-энергетической транспортной инфраструктуры Украины, используемые ВСУ, цеха производства и места хранения беспилотников и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 155 районах. Средствами ПВО с 8 до 20 часов перехвачены и уничтожены 426 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, а также над Московским регионом и Крымом. Также сообщается, что есть погибшие В частности, 4 человека скончались, включая 2 работников скорой помощи. Еще 3 получили ранения в результате террористического удара ВСУ по Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатор Александр Шуваев. По его словам, всем пострадавшим оказывают неотложную помощь в Шебекинской больнице, после чего они будут переведены на лечение в Белгород, если потребуется, в федеральной клинике. Ранее сегодня сообщалось о 4 раненых в результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области. Германия развернула в районе Мюнхена массовое производство более 5000 беспилотников большой дальности для Киева, сообщает агентство DPA. Уже изготавливается первая партия. Украина должна получить дроны, произведенные в Германии, к середине следующего года. Руководство Германии сейчас пытается бороться с Россией, подпитывая бандеровский режим в Киеве и закрывая консульство. Представители немецких властей ведут себя как неонацисты и продолжают печальное дело своих предшественников, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он отметил, что канцлер ФРГ Мерц и руководство Германии встали на путь забвения результатов Второй мировой войны. По словам Медведева, Германия уже потеряла многое из-за отказа сотрудничать с Россией, а новые санкции ФРГ против России будут иметь крайне печальные последствия для немецкой экономики и для ее населения. Тело бывшего командующего армии боснийских сербов генерала Ратка Младича доставили из Нидерландов в Белград. Ранее так называемый Гаагский трибунал подтвердил передачу тела Младича его семье. Он скончался 27 августа в застенках после исповеди с православным крестом в руке, рассказали в сербской православной церкви. В Сербии назвали смерть 84-летнего генерала, который перенес в заключение инсульт, умышленным убийством. Ранее трибунал отказал ему перед смертью в гуманитарном освобождении и лишил возможности провести последние дни жизни в окружении близких. Атмосферное давление начнет активно падать в Москве в пятницу. Показания барометров опустятся до 742 миллиметров ртутного столба, сообщили в Центре погоды ФОБОС. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в ближайшее время. К погоде мы еще вернемся. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о том, что спортивный арбитражный суд уже рассмотрел иск Союза биатлонистов России касаемо недопуска россиян до международных стартов. «До обнародования решения мы ничего не можем сказать, но шансы на восстановление высокие», отметил Дегтярев в эфире телеканала «Россия-24». Сенсация от французского издания «Nice Matin». Полузащитник «Монако» Александр Головин, который выступает за «Моногасков» с 18 года, почти наверняка покинет клуб до 11 сентября, пишет это издание. Именно в этот день закрывается трансферное окно в российской премьер-лиге. А в услугах Головина заинтересован не только «Зенит», но и «Спартак». Переговоры о трансфере экс-футболиста ЦСКА уже идут. Молодежная сборная России проведет товарищеские матчи с командами Северной Македонии и Сербии. Они состоятся 28 сентября в Скопье, а также 2 и 5 октября в Старопазове, сообщает инсайдер Иван Карпов. Если не учитывать матчи с Казахстаном и Белоруссией, эти встречи станут для молодежной сборной России первыми против европейских команд с 2021 года. Краснодар объявил о подписании контракта с уругвайским защитником Майсоном Родригесом до конца июня 2030 года. Футболист будет выступать за быков под номером 2. Ранее СМИ сообщали о том, что Краснодар заплатит Униону Санта-Фе 4,5 миллиона долларов за 50% прав на этого футболиста. В Хорватии продолжается первый в истории чемпионат мира по водному поло в формате 4-4. В последних матчах группового раунда турнира мужская сборная России победила команду Мальты 3-0 по сетам, а наша женская сборная со счетом 0-3 уступила испанкам. Обе наших команды завершили групповой раунд с показателем 3 победы при одном поражении и вышли в четвертьфинал. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Петропавловске и Камчатском 4 сентября днем до плюс 20 градусов, облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. В Южно-Сахалинске чуть теплее, до 24, без существенных осадков. В Челябинске еще теплее, до плюс 27, малооблачно, осадков не ожидается. В Омске плюс 20-22 градуса. В Мурманске 10-12, тепла, пасмурно, дождливо. В Оренбурге воздух прогреется до плюс 28, без осадков. В Казани плюс 20-22, временами небольшой дождь. В Ростове-на-Дону до 30, тепла. В Сочи 27-29 градусов выше нуля. Обещают кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге днем дождь, местами по области гроза, плюс 14-16 градусов. В Москве переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, местами туманы, плюс 10-12 градусов. Днем небольшой дождь, плюс 20-22. Ветер слабый, атмосферное давление чуть ниже нормы.

0: Самое главное, я понимала, что мне доверяют. И я доверяла в ответ. Я могла задавать вопросы, и никто меня за них не осуждал.
1: Дядя Клаус, а как называется эта песня, которую вы поете?
2: Она называется «Долог путь до Типерери». Я еще на фронте выучил, на той великой первой войне. Ее тогда часто у нас в окопах пели. Вообще-то говорили, что она британская, но наши ее тоже все знали по-немецки.
1: Но мой дедушка тоже ее пел. «Долог путь до моей деревни». Так он ее называл, по-русски. Он ведь тоже воевал в ту войну. Получается, наши солдаты ее тоже знали?
2: Это неудивительно. Ваши могли и раньше ее узнать и перевести. Русские тогда были союзниками англичан, а Германия их общим врагом.
1: Тогда откуда же вы ее знаете?
2: В наших окопах ее узнали под Рождество 14-го года. Знаешь, ведь Рождество у всех в Европе общее. И у нас на фронте сочельник вдруг обе стороны перестали друг в друга стрелять. Просто взяли и перестали.
3: Nicht schießen! Don't shoot! Не стрелять!
2: Сначала договорились, что прекратят огонь, чтобы убрать и похоронить убитых, которые лежали на нейтральной полосе. У нас даже погребальная служба была вроде как общая. А потом на нейтральной полосе вдруг, откуда ни возьмись, появилась елка на Рождество. Кто первый поставил, не знаю. И оказалась она не одна. Было несколько в разных местах. Украшены, конечно, чем придется, но все же. И свечи вокруг поставлены. Ну и мы стали вдоль линии окопов свечи зажигать. Смотрим, англичане тоже. И тут наши как запоют. «О, Таннебаум, о, Таннебаум». Англичане в ответ тоже на своем языке. И пошли в гости друг к другу. Линии окопов были недалеко. Мы даже голоса слышали с вражеской стороны.

0: Ну, мы и ходили к друг другу, вместе пили и ели, что было, вместе пели. И командиры ничего сделать не могли. Говорят, по всему фронту это происходило.
1: Как же так? С врагами?
0: Ну, какие они нам враги? Ну, у нас даже слово появилось специальное – «фратернизирунг», «братание», то есть. И наши солдаты, и британские в большинстве своем не очень-то хотели воевать. Среди нас было много крестьян. Им бы домой, на землю. А тут война, в основном на чужой земле. Непонятно, за что. В 15-м году, кстати, все то же самое было. На Пасху братались русские с немцами, а в других местах немцы и англичане. У нас тогда Пасха совпала, ваша православная и европейская. Получили пайки и друг к другу. Тем более, что у нас с едой и хлебом было плохо. А тут сложили вместе все пайки, поделили и пели, ели вместе. Правда, потом нам это не мешало выполнять команды и обстреливать друг друга. И с русскими, и с англичанами. Но все же мы понимали, что они такие же люди, как мы.
1: А как вы думаете, дядя Клаус, сейчас тоже не все немцы хотят воевать за Гитлера?
0: Конечно, не все. Вальхин, есть же нормальные люди. И их, наверное, немало. Я думаю, большинство обывателей, вроде нас, вовсе не фанатичные национал-социалисты. Они просто стараются обеспечить свои семьи и не конфликтовать с законом. А закон есть закон. Все годные к военной службе обязаны идти в армию.
1: Тогда почему они на оккупированных землях такое творят? Не с солдатами воюют, а простых людей убивают. У нас в городе был какой-то ужас. Людей вешали и расстреливали просто так, ни за что. Только чтобы других напугать.
0: На войне люди быстро звереют. Порой даже те, кто в нормальной жизни был человеком. Трудно это оставаться человеком на войне. Не всем это

0: по силам. И потом, у нас очень мощная пропаганда. Не слишком образованным людям легко мозги промыть. Если долго и убедительно вкладывать в голову какую-то идею, большинство поверит во что угодно. Это я тебе как бывший учитель говорю. А сейчас давай-ка, девочка, заканчивай дела, да иди и отдыхай.
1: А помнишь историю со спасением Лисхин?
2: В поле, когда убирали сено.
1: Вы с отцом повезли первый воз сена на ферму, а мы с младшими остались в поле вас ждать. Неугомонная Лисхин полезла на сток и распорола вилами ногу.
3: Лисхин, ты где?
4: Ай, больно!
3: Что случилось?
4: Я зацепила, упала. Ой, больно!
1: Я тогда испугалась. Из раны шла кровь, у меня потемнело в глазах. Заплакала Басти. Но тогда я сказала себе, что пугаться буду потом. Сейчас точно не время.
3: Басти, не плачь. Это страшно выглядит, но совсем не смертельно. Послушай меня, ты будущий врач. И мне сейчас без твоей помощи не обойтись. Ты же сможешь помочь?
4: Не знаю.
3: Тогда помогай. Так, помогай, да. Давай перетянем ногу над раной, и тогда становится кровь. Помоги мне. Приподними, на, подержи, подержи. Вот так, да, молодец. Видишь, Лиз, все в порядке, мы справимся. И кровь сейчас остановим.
4: А почему она так сильно льется?
1: Я не знала, что это на самом деле означает, но постаралась, чтобы мой голос звучал спокойно и твердо.
3: Это хорошо, что крови много. Организм так промывает рану. Вот, вся грязь с кровью вышла. А теперь остановим и кровь.
2: И потом ты километр или два несла Лисхин под дождем.
1: У меня еще отлетела подошва, и часть пути пришлось пройти босиком. Хорошо, что Басти побежал вперед и предупредил вас с папой. И вы поехали навстречу.
2: И ты еще подхватила воспаление легких. Я так волновался. Отец отвез тебя к доктору Францу. Он был другом семьи. Я его хорошо помню. Вместе с отцом он был на фронте во время той первой войны. И войну ненавидел. И сам едва не погиб. Их госпиталь попал под газовую атаку. Франц помогал спасать раненых и получил ожог, гортань, бронхи. Поэтому у него был странный высокий голос.
1: У него была жена. А как же ее звали? Как цветок. Роза. Да, Роза. Они меня долго лечили, хотя и знали, что это запрещено. Их сын был на фронте под Сталинградом, и они получили письмо от него. Они его мне прочитали.
5: Любимый моей мамой и папа, передаю это письмо со своим сослуживцем. Ему повезло. Уехать на родину без ноги и с осколком в спине – не самое худшее, что может быть здесь. Сталинград – это ад. Он превратил нас в толпу полумертвых, замороженных существ. Каждый день мы атакуем. Но русские будто сделаны из железа. Они не знают усталости и страха. Матросы на лютом морозе идут в атаку в тельняшках. Физически и духовно один русский порой может быть сильнее целого отделения. Думаю, что каждый немецкий солдат найдет себе здесь могилу. Этот народ нельзя описать несколькими словами. Я готов сказать, что они мне нравятся, при этом они мне не нравятся. Я перед ними преклоняюсь, я их ненавижу, а порой они меня трогают до слез. Я ими восхищаюсь и откровенно боюсь. Что-то есть в этих необъятных просторах и в невероятных людях, которые будут биться до последнего. Нет ни патрона, а мгновения жизни. При этом, ненавидя оккупантов, они готовы подобрать и выходить в убогой деревне раненого врага или разделить свой кусок хлеба с пленным. Я видел такое своими глазами. Знаю, что однажды вы подумаете, зачем мы отпустили его на эту войну. Не казните себя, у вас не было выбора. Я не мог прятаться от армии всю жизнь. А кто ж знал, что эта история с Россией обречена на провал? Теперь мы здесь, на Восточном фронте, уже понимаем, что это только вопрос времени. Время и Бог перешли на сторону русских. Нас ждет совсем не тот финал этой кампании, который нам обещали. Я люблю вас, Гюнтер.

0: Еще я помню пастора Вебера.
1: Который служил в нашей церкви?
0: Да, туда меня отвела тетя Марта. Я очень боялась. У нас ведь тогда было не принято ходить в церковь.
2: Пойдем, не бойся. Мы все дети Божьи, и перед Ним все равны.
0: Меня поразили эти слова. Хотя я даже не знала, крещеный ли я. Но пастор сказал, что это не важно. Я видела его всего 2 или 3 раза, но мы успели поговорить о многом. Возможно, о главном.
3: У нас за один день расстреляли 600 человек. Не военных, просто женщин, детей, стариков. Если Бог есть, почему? Почему Он допускает весь этот ужас?
4: Это сложный вопрос. И чем дольше идет война, тем чаще люди его задают. Господь не надсмотрщик с плеткой, не регулировщик на перекрестке. Туда ходи, а туда не ходи. Он даровал человеку разум, свободу и волю. Каждый сам должен решить, во что верить, как жить. И если он начнет вмешиваться, увидев, что кто-то из людей творит зло, или прекращать это зло своей властью, получится, что кого-то он лишил свободы воли, свободы выбирать свою веру и свои убеждения. Господь дал человеку заповеди о том, что есть добро и что зло. Он может помочь человеку, дать ему силы в беде, поддержать. Но заставить человека делать или не делать что-то не может. Беда в том, что простой, вроде бы хороший человек на войне может стать зверем. И это тоже бывает. Война проявляет в людях и лучшее, что в них есть, и плохое. Худшее проявляется проще, быстрее. Но войны начинают не простые люди, а вожди, за которыми идут люди.
0: Пастор тоже прочитал мне письмо от своего сына. Его еще в 41-м забрали в армию. И в тот момент он находился в плену в России. Я даже запомнила город. Суздаль. Пастор называл его Суздал.
5: Война здесь повсюду, хотя в этом городе не было фронта. Все занято госпиталями. Не так давно привезли детей из Ленинграда. Их выхаживают как могут, но на них страшно смотреть. С продуктами очень плохо у всех, но мы, пленные, получаем такой же паек хлеба, как и все русские. Говори всем, чтобы выбросили из головы идею про унтерменшен. Помогай, чем можешь, всем русским, которые находятся рядом. Русские добрые, красивые люди. Они спасли меня после ранения. Я остался бы лежать в морозном поле, если бы меня не подобрали русские крестьяне.
6: Ну и что? Обморозился не здесь. Поехали лечиться, что с тобой делать? Не бросать же тебя. Но поехали.
5: Видишь, даже в этом ужасе Господь посылает нашим детям хороших людей. Он послал хороших людей, которые тоже не хотели этой войны и стараются сделать все, что могут, чтобы тебе было чуть-чуть легче жить. Мы не можем освободить всех, кто загнан в трудовые лагеря, вызволить людей из Дахау или Бухенвальда, поэтому стараемся делать то, что в наших силах. Жаль, что это крохи.
0: А перед прощанием он повторил слова, которые произнес во время службы.
4: Каждый распятый на кресте жизни да верит в то, что испытания даются человеку по его силам и что Бог поможет ему.
7: Хорошо помню, как однажды после ужина папа по своей привычке включил радио, чтобы послушать новости.
8: Из ставки фюрера 3 февраля 1943 года. Высшее командование вермахта заявляет, что битва за Сталинград закончена. Верная своему долгу 6-я армия фельдмаршала Паулюса полностью уничтожена превосходящими силами противника. Но эта жертва не напрасна. Армия погибла, чтобы Германия могла жить.
7: Дальше они начали говорить о том, что армия Паулюса сражалась героически. И битва была проиграна лишь потому, что русские согнали под Сталинград все свои силы. И все в таком же духе.
8: Верная своему долгу, 6-я армия фельдмаршала Паулюса полностью уничтожена превосходящими силами противника. Но эта жертва не напрасна. Армия погибла, чтобы Германия могла жить.
7: Германии объявили трехдневный траур. Увеселительные заведения были закрыты. Радио и телевидение отменили игровые и развлекательные программы. Такое происходило впервые. В лагере перестало работать радио,
9: которое раньше без конца рассказывало нам, как они побеждают в России. И явно начались послабления в нашем режиме. Теперь всех в выходной отпускают в поселок без конвоя, разрешают ходить в церковь. Вообще не проверяют, куда мы уходим. Только к 6 вечера должны быть на месте. А вчера у меня был день рождения. Уже 18. Даже здесь мы устроили праздник. У нас был выходной. Пришли наши знакомые чехи. Хоть им запрещено к нам ходить, но они освоили лаз через проволоку на стыке двух территорий. А надзиратели то ли не замечают, то ли делают вид.
10: Наташа, эти цветы тебе от меня.
9: Сденек, спасибо.
10: А еще мы принесли кое-что из продуктов, которые нам присылает Красный Крест. Печенье, настоящий чай, тушенка.
9: Целых 2 банки, это настоящий пир. А еще как-то раз я видела в поселке наших ребят, Костаса и Николая. Они здесь в другом лагере. Говорят, наши войска ведут в бои возле Харькова, Белгорода, Новороссийска. То есть фронт медленно, но все-таки движется к нам.
0: Я помню, что твой папа договорился в лагере, и теперь 2-3 раза в месяц он забирал в усадьбу на работу Наташу, Марьяну и иногда Ульяну. Их кормили и завтраком, и обедом. Они помогали по дому, а в конце дня их ждал настоящий горячий душ с настоящим мылом и небольшой отдых. Твои родители расплачивались с ними продуктами, и Марта не жалела картошки, капусты и хлеба. В один из таких дней неожиданно перед домом появилась колонна подростков.
11: Там много людей, молодые мужчины, что-то кричат, идут сюда.
12: Накажем предателей расы! Они нарушают закон!
13: Позор! Позор! Русское гнездо! Уничтожить его!
12: Русское гнездо!
0: Это был Гитлер-Югенд. Толпа почти одинаковых на вид парней. По-особому стриженных, в коричневых рубашках и коротких штанах.
12: Стойте! Стойте! Что вы хотите?
0: В следующий момент в окно дома полетел камень.
12: Это русским свиньям! Их покровителям!
0: За ним еще один. И еще.
12: За Сталинград!
0: Камни летели градом. Стекла разлетались сверкающими брызгами. Лис вопила от ужаса. Ты и тетя Марта что-то кричали, пытаясь остановить погромщиков. Камень попал тете Марте в плечо. Она упала. Ты кинулся к ней и получил камнем по ноге.
11: Наташ, ставь гладильную доску к окну. Да не так! Вертикально, чтобы от осколков прикрыть.
9: Давай еще лавку рядом так же. Лисхин, детка, не высовывайся из-под стола. И ничего не бойся, сейчас все закончится. Я рядом, я рядом. Дай гляну, что там.
11: Куда? Убьют!
14: Стоять всем! Стоять! Ну-ка, смирно!
9: Он надел награды. Лисхин, у него ружье.
14: Кто из вас главный?
15: Я вожу начал.
14: Доложить по форме. Как зовут? В каком звании?
15: Вайма, Фридрих.
14: Вы врываетесь в дом героя войны. Кто приказал? Вы понимаете, идиоты, что пойдете под трибунал?
12: Позор предать!
14: Отставить! Позор Германии, это ваша самодеятельность, а не то, что у нас работают остарбайтеры. Сам фюрер велел привозить их. Я герой Великой войны. Я снабжаю армию и заслуживаю уважения и помощи, а не этого безобразия. Стройся! Кругом! Поселок шагом марш! Шаг в сторону, стреляю на поражение! И не надейтесь, что это сойдет вам с рук!
0: Помню, что потом еще несколько дней мы все вместе наводили порядок после погрома. А потом ты признался в любви.
7: Ты это помнишь?
0: Так, будто это было вчера.
5: Ты знаешь, Вальхин, сначала я относился к тебе как к сестре, но сейчас понимаю, что это не так. Я не прав? Или я напрасно спросил?
3: Тиль, наши страны – враги.
5: И что? А для тебя это важно? Ты чувствуешь нас врагами?
3: Нет, конечно же нет. Какие враги? Без вас, да я, возможно, погибла бы.
5: Вальхин, я не о том. Ты – часть моей жизни. Но если ты против, прости. Все будет как раньше.
3: Тиль, подожди. Тиль, да, конечно. Ты ведь сам все понимаешь.
5: Но об этом же надо сказать. Я знал, я надеялся, но так испугался, когда ты сказала, что мы как враги, то есть страны враги. Никогда так не пугался. Нам нужно быть вместе, я знаю. А ты, Вальхин, ты?
3: Тиль, милый, Тиль, но война же. Кто знает, что будет?
5: Что будет, то будет. И это не важно. Главное, чтобы мы были вместе.
3: Знаешь, Тиль, в лагере все было страшно. Казалось... Жизнь там и закончится. И вот теперь я чувствую, что все в жизни встает на места. И чувствую, что уже нет войны, нет потерь и нет страха. Есть только любовь, первая и настоящая. Тиль, я вижу, как твои глаза светятся, и в них отражается ясное счастье. Господи, только бы видеть это всегда.
16: Вы слушали 9-ю часть радиоспектакля «Вальхен» по одноименной книге Ольги Громовой. В спектакле заняты артисты: Мадлен Джабраилова, Томас Моцкус, Пелагея Перегудова, Мария Рыщенкова, Денис Баландин, Екатерина Половцева, Алла Малкова, Михаил Васьков, Варвара Египцева, Лев Перегудов, Иван Шумихин, Владимир Зомерфельд, Дуня Шкловская, Сергей Филиппов, Вячеслав Кирик. Автор сценария Дмитрий Ищенко. Режиссер-постановщик Екатерина Половцева. Редактор Жанна Переляева. Радио России благодарит за содействие в подготовке данного радиоспектакля издательство «Компас-гид», которое является обладателем прав на книгу Ольги Громовой «Вальхен». Продолжение следует. Радио России. Радио России. Общество.
17: Детский вопрос.
18: Здравствуйте! В студии Инна Зотова. В эфире семейный радиожурнал, где главные герои «Мы с вами» и дети, которые живут где-то рядом, но так сложилось, что они почему-то не очень счастливы. Мы продолжаем искать ответы на детские вопросы всем миром, миром взрослых. Стартовал еще один учебный год. Миллионы школьников и студентов опять взялись за гранитнауки. На переменах кто-то беспрерывно делится летними впечатлениями со старыми друзьями, кто-то знакомится с новыми однокашниками. А для кого-то этим летом изменилась вся жизнь, потому что казенные сиротские стены сменились домашними, а школа или колледж уже другие, не те, что были в прошлом году. Настоящие большие перемены и...
19: Маленькие радости.
18: Продолжит Ирина Поварова.
20: 2 года назад мы рассказали в эфире о 12-летней девочке из иркутского детдома.
21: Люда, ты давно в учреждении в этом живешь?
19: 7 месяцев.
21: Тебя что-то удивило, может быть, показалось странным, когда приехала?
19: Нет, я уже была
21: Ты не первый раз сюда приехала?
1: Угу.
21: А когда в самый первый раз приехала, помнишь?
1: Да, я удивилась, что большой дом.
21: Сложно было привыкнуть?
1: Да.
20: Почти 10 лет Люда жила с родителями. Сначала умер отец, потом мама. Но девочку в семье любили.
1: Была трагедия, что вот мама скоропостижно умерла. Мы определяем такой розовощекий ребенок, пухленький, такой хорошенький, который вот все время с мамкой, а тут раз и не с мамкой.
20: Так Люда попала в детдом в первый раз. Вместе со старшим братом, которому было тогда почти 18. Довольно быстро девочку забрали в семью под опеку.
2: Она у нас была максимум полгода. Пришли они где-то по зиме, а к лету ее уже забрали.
20: Говорит воспитатель Люды Евгения Кузьминич.
2: Мы вообще рассчитывали, что они нашли друг друга. Когда они встретились, у них так все хорошо было. Даже они внешне были похожи друг на друга, опекуны Люда.
20: Однако примерно через полтора года Люда снова оказалась в казенных стенах.
2: Мы не встречались с опекуном, а она вот просто привезла ее в опеку, и больше мы ее не видели. То есть нам передали ребенка и все. И я пару раз пыталась ей набрать, ну, хотя бы спросить. Она мне не ответила.
20: Может быть, в отделе опеки услышали какое-то объяснение? Я обратилась к его руководителю, Анне Самсоненко.
22: Ну, и вроде родители там неплохие, но у нее вот подростковый начался возраст, и они с формулировкой, она начала нам грубить, а мы насквозь интеллигентные. В нашей семье не хомяк.
2: Они были бабушкой и дедушкой ближе к этому возрасту. У них сын уже взрослый погиб. И вот они вроде как пытались выйти, найти своего ребенка, а она не оправдала, не внешне. Вроде как она иногда вредничает, не хочет что-то делать, и у нее характер проявляется, и может сказать грубое слово.
21: Ну, это как-то странно. Это женщина-опекун. Думала, что она робота взяла?
2: Ну, видимо, да. Либо сильно идеализировала своего ребенка и думала, что вот с одного можно на другое переодеть, и будет то же самое, но так же не бывает. Даже в одной семье дети воспитываются по-разному. Вроде одинаково их ростишь, а все равно. Две личности разные получаются.
20: А как сама Люда воспринимала жизнь в семье опекунов?
1: Ну, так себе.
21: А что не понравилось? Что тебе там было плохо?
1: Да, ругались много.
21: А как думаешь, они просто так ругались или по делу?
1: По делу.
21: И по делу тоже?
1: Угу. Она вот такая медлительная, медленно говорит или медленно что-то делает. Когда опекун выбирала, мне ей сказали, что может где-то задержка. Да, надо заниматься. Никто не говорит о том, что надо отпускать руки. А от девочки больших результатов прям не ждите. Не надо ее мучить. Ну и вначале она маленькая, третий класс была, вроде все получалось, а потом стало немножко, действительно, ей времени не хватать. А ей хотелось сделать все идеально-преидеально, ей все время хотелось ей сделать приятное. Она старалась дозаниматься потихонечку, чтобы никто не видел, что-то дочитать, что-то доделать. А у них какие-то вот режимные моменты прямо острые были. 10 часов спать, все свет выключали, ложись. Если даже она где-то пыталась где-то что-то поделать, если даже говорила, что уроки не успела сделать, все, 10 часов свет выключали, все, спим. У нее ритм немножко не совпадал с ними.
21: То есть она просто не успевала сделать в их привычном ритме, а доделывать ей тоже не давали?
2: Да.
21: И получалось, что не сделала плохо, позже сделала плохо?
2: Да. И на этой почве нечастые конфликты возникали. Ну и кто-то еще, люди сказали, избавьтесь от нее, зачем вам нужен этот ген. И все, и вот они отказались, хотя она очень страдала. Она когда пришла, вот она хоть и молчит, а все равно ждала, что вот она придет, опекун не берет ее. Но та не пришла.
22: Ну, ребенок, естественно, говорит, что это я такая плохая. Ну, все классически. Внушили, что не настолько хорошая, она настолько не подходит к семье, высоковоспитанной.
20: Анна Валентиновна считала, вот эта убежденность Люды, что она плохая, мешала ей довериться другим людям.
22: Очень трагично, на самом деле. Вы знаете, мы-то думали, что мы даже ее переводить никуда не будем. У нас была кандидат, у нее такой тоже успешный опыт, она у нас брала взросленьких уже ребятишек, но она прям вообще такая вот очень на позитиве вся. Было полной неожиданностью, что ребенок категорично сказался.
2: И у нас еще тоже проблематично получилось, что девочку к нам определили и пошли опекуны один за другим, потому что девочка хорошенькая, реально хорошенькая, у нее очень много кандидатов.
20: А Люда боялась даже выходить к ним.
2: Она сначала совсем отказывалась. Я говорю, давай посмотрим. Если мы придем, посмотрим на человека, не обязательно с ним разговаривать, просто внешне посмотрим. Не понравилось, и развернемся у нее. Вот мы сначала вот таким образом встречались. Посмотрели, мне не понравилось.
22: Мы все равно надеемся, мы не отказываем в выдаче направлений никому. Говорим, знакомьтесь и видео там направляйте. Мы же не знаем, как звезды сложатся. Были дети, которые вроде все время нет, а потом раз. Может быть, сердечко растопится, может, вы ключик подберете.
20: Долгих 2 года мы рассказывали о Люде и ждали новостей. И вот, наконец...
22: У нас такое счастливое событие. Людмила-то у нас долго же не хотела в семью идти. Мы уже тоже были настроены не так позитивно. Думали, что ребенок уже совершенно потерял доверие к взрослым. Потому что, конечно, ей было очень обидно, когда у нее первая семья разрушилась. Никто не рисковал начинать знакомство, учитывая, что ребенок не очень был настроен на семью. Но вот будущая мама, она очень терпеливо год подбирала ключик к ребенку. Она вот когда к ней пришла, и тоже и знакомство сначала у них не состоялось, но она все равно сказала, я хочу все-таки, чтобы этот ребенок начал верить. И поддерживала связь, и когда Люде нужна была помощь, там, совет и так далее, всегда была на связи. И самое главное, не бросала никогда эту идею, никого кроме Люды не смотрела. И в конце концов вот ребенок доверился и оказался в семье.
21: Как у них дела сейчас, не знаете?
22: Все нормально. Они остались у нас в городе, поэтому у нас под присмотром. Школа у нее сейчас другая, это другой район города. Но я думаю, у нее все сложится. Она у нас девчонка такая, умеет адаптироваться. Ну и поддержка, конечно, теперь-то она мамина.
18: Недавно мы получили такое сообщение от Надежды из Красноярска.
4: Здравствуйте! В 2019 году взяла сыночка из дома малютки. Хочу вашу рубрику «Обыкновенное чудо».
18: Эта, любимая очень многими, рубрика появилась на сайте детского вопроса 20 лет назад. Радиослушатели, забравшие из домов ребенка и детдомов наших маленьких подопечных, стали присылать в редакцию фотографии. На снимках их названные сыновья и дочки в семье, а для сравнения кадры сделаны еще в казенных стенах. Разница невероятная. С разрешения приемных родителей мы размещаем эти парные снимки на сайте и на страницах соцсетей нашего проекта. Именно такие 2 фото и прислала в редакцию Надежда. Малыша с расщелиной верхнего неба, это из дома ребенка, и симпатичного школьника с красивой широкой улыбкой. Конечно же, мы с радостью опубликовали оба снимка. А поскольку в письме был номер телефона, мы поговорили и с мамой мальчика.
6: История с продолжением.
21: Надежда, почему вы решили прислать эти фотографии?
22: Ну, решила показать, что дети детских домов, даже с расщелиной, видели, там какая была расщелина, что все решаемо, что главное – любовь, как говорится, и любовью можно все вылечить. Чтобы другие посмотрели, вдохновились, чтобы не боялись.
21: Скажите, а чем вы вдохновлялись, когда решили принять ребенка?
22: Ну, смотрите, я сама сирота. Я в детском доме не жила, но у меня родителей давно нет. И всегда мне хотелось взять ребеночка и подарить ему всю любовь, которой у меня не было.
21: То есть вы тоже росли где-то в приемной семье, да?
22: Ну, я по родственникам. То у бабушки, то у дедушки, то у тети. Не в приемной семье, но у родственников. Ну, все равно, знаете, у одних, у других, у третьих пожив. Такого нет, чтобы там папа, мама и тебя любят. Все равно внимания не было. Не было такой любви вообще, в принципе. Зная то, что это тяжело расти без родителей, по собственному опыту хотелось подарить любовь ребенку.
18: В разговорах с приемными мамами мы нередко слышим, что такая мечта была у них давно, у кого-то даже с детства. Но бывает, что на пути к ее осуществлению появляется препятствие для многих неожиданное – несогласие мужа. А ведь у Надежды тоже есть супруг – Евгений. Долго ли пришлось уговаривать его?
22: Да, мы как-то говорили, он сначала сказал, что «Ой, я что-то не знаю, видимо, какой-то страх, говорит, боюсь, что не полюблю». Я всегда говорила, ну вот мы с тобой тоже родными не были, мы привыкли, мы полюбили, да, и вот и другого человека, не своего ребенка, тоже можно полюбить. А потом через год, наверное, сам сказала, может быть, все-таки, да, как-то пришел, видимо. Ну, люди сначала же страшно, да, а потом потихоньку привыкаешь к этому, может быть, представляешь, что это как будет, вроде бы, и а чего бояться, да. Наверное, так.
21: А кровные дети есть у вас?
22: Нет, кровных нету.
21: То есть вы решили начать с приемного?
22: Да, решили так. А когда увидела Васю в фотографии, и он рядом сидит, улыбается.
8: Да, Вася, кстати, знает все. Мы проходили школу приемных родителей, нас учили, что лучше, конечно, бы не скрывать, потому что детки там узнают, и для них мы самые первые враги становимся, когда все скрывали от него настоящее его происхождение.
18: Вот так в семье Надежды и Евгения появился приемный сын – Вася.
21: В каком возрасте он к вам попал?
8: Года 4.
21: А сейчас ему уже сколько?
8: 8. Закончил 1 класс.
21: Он что-нибудь спрашивал у вас на эту тему, чем-то интересовался?
8: Да, мы с самого детства, как учились в школе приемных родителей, рассказывали сказку, что вот там жил в домике, там, ну, знаете, вот такое все. Прям самое-самое детство. И сейчас он уже все знает. Он мне спрашивал же, я в девочке родился. Я говорю, ну, нет, тебя родила другая мама, а я вот твоя вторая мама. Он говорит, хотел бы я спросить у этой мамы, которая меня родила, зачем она меня оставила? Говорю, Вась, ну вот будет 18 лет, найдем и спросишь, ладно, ну давай. То есть ту маму ни в коем случае никак не осуждаю. Говорю, ну не смогла, по каким-то причинам. Ну зато ты теперь с нами.
21: Он отказничок, да?
8: Она родила, еще, видимо, молодая, еще и одна, еще и остальное образ жизни, еще и расщелины. Она просто ушла от больницы, и все. И потом ее просто лишили.
18: А новые родители Васи не испугались ни расщелины верхнего неба, ни других проблем.
8: А Вася еще из расщелины тяжелого нарушения речи, то есть разговаривает очень плохо. Поэтому и в школе тяжеловато было в 1 классе.
21: Пока не удалось полностью компенсировать вот эту расщелину.
8: Ну да, да, мы 2 раза в Новосибирске ездили, зашивали. То есть первый раз вообще, в принципе, все, он же был не оперированный полностью. А второй раз подшивали то, что разошлось, твердое небо там немножко разошлось, где-то еще подшивали. И еще будет операция, и у ортодонта наблюдаемся, потому что зубы косые, кривые в разные стороны, и растут там, где вообще, в принципе, не нужно было. То есть проблем, конечно, много, но ничего страшного, мы потихонечку со всем справляемся.
18: Несмотря на имеющиеся у сына сложности, которые еще предстоит преодолеть, Надежда с Евгением решили не останавливаться на одном ребенке.
8: Вася уже говорит, мама, давай еще возьмем ребеночка. Ну вот, смотрим с ним вместе фотографии детей. Ну вот, ну вот я был там же, а сейчас у меня есть родители. То есть все мы это обсуждаем. И я говорю, никто не должен быть один. Обязательно любому человеку нужно, чтобы у него была семья. Но пока просто школа была, 1 класс такой, знаете, тяжелый. Надеюсь, сейчас полегче будет во втором, мы уже прям начнем этим заниматься.
21: Кого будете искать?
8: Ну, в этот раз девочку. Вообще-то, изначально я искала девочку. Вася это знает об этом, да, Вася? Да, но когда я увидела Васю, все. Я думаю, нет, ну вот, наверное, будет Васю. Висит, улыбается. Он говорит, мама, девчонку, она бы тебе так не помогала, как я. А я, видишь, какой помощник. А девчонки, они ленивые, а я вон какой.
21: А Вася скажет что-нибудь, раз он там рядом?
8: Вася, сейчас поговори.
10: Здравствуйте.
21: Здравствуй, Вася. Скажи, пожалуйста, какая у тебя мама?
10: Любимая, как звёздочка, как котёнок.
21: А ты тогда кто?
10: Ну, значит, мама кошка, а я котёнок. Я её люблю.
8: Ну, сейчас же та, надо сестрёнку, да, Вася? Чтобы он был защитником.
10: Да.
6: Продолжение следует.
18: Что ж, пожелаем нашим героям успехов и в учёбе, и в лечении, и в поисках сестрёнки для Васи. Но родители нужны не только девочкам. Среди воспитанников детдомов мальчишек больше, и они тоже ждут, что к ним приедут и заберут домой. Об одном нашем подопечном, который ждет уже давно, сегодня напомнит Татьяна Юрасовская.
13: Где ты, мама?
23: В одном из детдомов Кемеровской области живет темноволосый сероглазый Артем. Познакомились мы с ним 2 года назад, когда пареньку было 12 лет. Вот что рассказала тогда Светлана Ковалева, воспитатель Артема.
24: Артем активный мальчишка. Его интересует деятельность с людьми, с ребятами, командная деятельность. Ему мяч, ему вот что-то спортивное. Он не любит монотонной какой-то деятельности, не любит каких-то монотонных уроков.
23: Возможно, из-за этой нелюбви к рутине у тогда еще 6-классника Артема проскакивали не самые высокие оценки.
21: Как тебе учеба?
24: Нормально. Ну, 3-4 есть.
21: А 3 по каким предметам?
24: По математике, по географии и все.
21: Сложные предметы, да?
24: Да, трудно даются.
23: По мнению Светланы Леонидовны, Артем не слишком усидчивый, но обладает широким кругозором.
24: Общителен, умеет поддержать разговор на разные темы. Он глубоко мыслит. У него знания иногда опережают его возраст. Его интересует и наука, и интернет, и компьютерные технологии.
23: Кстати, компьютерными технологиями мальчик интересовался не просто так.
9: Ты уже думал, кем хочешь стать, когда вырастешь?
24: Да, программистом.
9: Математику нужно подтягивать.
24: Да.
9: Как думаешь, у тебя получится?
24: Да, обязательно.
23: Прошло 2 года. Артем окончил 8 класс. Математику, правда, он и сейчас считает сложным предметом, но с учебой справляется. А еще сделал первые шаги к профессии мечты. Занимается в кружке программирования.
9: Давно занимаешься?
11: С прошлого года.
9: Нравится? Успешно?
11: Ну да, хорошо пока что все.
9: А что вы там делаете на этом программировании?
11: Занимаемся разработкой компьютерных игр.
9: Прямо игр?
11: Ну, пока что начинаем, пока что.
23: Между прочим, у Артема есть важное для будущего программиста качество. Парень умеет мыслить нестандартно.
24: Он левша. Может быть, в связи с этим у него полушарие другое развитое, и у него иногда бывает очень креативный подход к каким-то ситуациям.
9: Творческая такая личность, да?
24: Да, творчество спортивное, вот так.
23: Вот такая разносторонняя натура. Тёма иногда под настроение любит порисовать, иногда покрутиться на турнике или позаниматься на тренажерах, а еще...
11: Ну, в свободное время посещаю секцию рукопашный бой. Когда время есть, играю в баскетбол, волейбол.
23: Артём – общительный и компанейский паренек, но настоящими друзьями он считает далеко не всех. 2 года назад мы с ним обсудили эту тему.
24: 5 друзей есть.
9: Что значит хороший друг?
24: Человек, который не предает, всегда поможет в трудную минуту.
9: А ты хороший друг?
24: Да.
9: Вообще, у тебя какой характер?
24: Нормальный такой. Я так добрый.
9: А какие качества в других людях тебе нравятся?
24: Справедливость.
23: Интересно, изменилось ли мнение Артема за 2 года?
9: Артем, какие качества тебе нравятся в других людях?
11: Доброта, искренность и справедливость.
9: А у тебя есть эти качества?
11: Да.
9: Ты легко можешь с кем-то найти общий язык?
11: Да.
9: А с кем тебе легче находить общий язык? С ровесниками, с теми, кто младше, кто старше или со взрослыми?
11: Без разницы.
9: А есть люди, с которыми ты ни за что не стал бы общаться?
11: Ну, есть. Если люди занимаются, наверное, какими-то плохими вещами.
9: Как ты считаешь, какой у тебя характер?
11: Спокойный, более мягкий такой.
12: Планчик не конфликтный, общительный. Нет такого, чтобы он взрывался на полусловие или что-то ему не понравилось психовать.
23: В разговор включается воспитатель Наталья Беломестного.
12: Он нормально, спокойный мальчик, адекватный, скромный, на все просьбы отвлекается.
23: А Светлана Ковалева подтверждает.
24: Тёма очень хорошо помогает по дому, с инструментами, с уборкой, к примеру, что-то, если даже тяжелое, он очень ответственно к этому подходит.
23: Воспитатели считают, что такой замечательный помощник хорошо вписался бы в семью. А сам-то он что думает по этому поводу?
9: Артём, а вот если какие-то люди тобой заинтересуются, захотят позвать к себе, ты как к этому отнесешься?
11: Ну, смотря какие люди будут.
9: Какие люди тебе понравились бы?
11: Хорошие, которые относятся ко мне нормально.
9: Сложно быть сыном в семье, как ты думаешь?
11: В какой-то степени, да.
9: Ну, а чем сложно?
11: В помощи.
9: Надо помогать родителям, да?
11: Да.
9: Ну, вот ты смог бы или неохота?
11: Смог бы.
9: А если бы, скажем, приехали люди, которые тебе понравятся из другого региона?
11: Ну, я бы всего сначала бы познакомился. Потом, если что-то хорошо получалось, может быть, а.
9: Но, в принципе, не пугает смена обстановки?
11: Нет.
23: 2 года мы ищем семью для нашего подопечного. А кто-то, возможно, именно сейчас ищет как раз такого интересного и разностороннего сына-подростка. Зайдите на наш сайт, посмотрите в серые глаза Артема. Вдруг именно в нем вы узнаете своего ребенка. Фотографии Артема, а также других ребят из Кемеровской области, которые тоже надеются на долгожданную встречу со своими будущими родителями, вы найдете на сайте социального проекта «Детский вопрос» дети.радиорус.ру. Зайдите, вглядитесь в детские лица. И как знать, возможно, кто-то узнает среди мальчишек и девчонок своего ребенка, будущего сына или дочку. А на сегодня все. Подписывайтесь на странички проекта в соцсетях, и мы всегда будем рядом. В студии была Инна Зотова. До встречи.
17: Детский вопрос.
16: Социальность ластоногих.
0: ушастые тюлени, настоящие тюлени, и есть моржи. Все эти три группы очень разные по образу жизни и по социальной своей структуре, по стилю общения с сородичами, они все тоже очень друг от друга отличаются.
16: Зоолог Андрей Тупикин в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В воскресенье в 12.10 по Москве и в 15.10 по времени Омска. Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
5: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
16: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: Здравствуйте, меня зовут Умар Тикеев, я ведущий программы «Доступная среда».
14: Хоровое отделение, где в основном люди с ограниченными возможностями, они хотят чувствовать себя нужными.
15: Здравствуйте, меня зовут Мадина Жужуева, я ведущая программы «Ракурс». Мы рассказываем о развитии туристической отрасли.
25: Домбай – это старейший и популярнейший курорт на территории всей страны.
7: Слушайте нас на радиоканале «Радио России» в Черкесске на частоте 91,2 FM.
16: «Радио России» – главное радио страны. «Радио России». Те самые пластинки, те самые сказки.
26: Кто это?
27: С вами Мила Луговая и главный герой нашего радиожурнала «Веселый Колобок».
28: Какой такой колобок?
16: «Веселый Колобок». Программа по материалам легендарного детского журнала.
29: Я там была, мед пила, много плясала, пока не устала.
30: Пара-пара-пара-пара, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, пара-пара.
16: Песни, стихи, рассказы, загадки и познавательные истории из звуковых архивов журнала, которые помнят несколько поколений. «Веселый Колобок» по выходным в 8.10 по Москве и в 7.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
31: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
32: Это волшебство технологий.
33: Каждый гость студии – настоящая находка.
16: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. В ходе пленарного заседания Восточного экономического форума речь зашла об образовании. Российские войска освободили населенные пункты в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Взрывы прогремели в Киеве и Кировограде, а в Одессе введены аварийные отключения света. Власти Евросоюза готовят новое предложение по визовым ограничениям для граждан третьих стран, в том числе и России. Подробности далее в выпуске. Российские войска в зоне спецоперации идут вперед по всем направлениям, и темп движения нарастает, заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума. Глава государства отметил, что Россия должна быть готова ко всему. Только это даст понять тем, кто желает навредить нашей стране, что лучше этого не делать, подчеркнул президент. Говоря об указе о временном управлении, Путин заверил, что планов по национализации критической инфраструктуры нет, просто компании теперь обязаны защищать предприятия от атак. Так.
2: Это связано только с одним. Вы говорите, все знают свои обязательства. Да не было никаких обязательств защищать свои предприятия нефтегазовой сферы. Не было никаких обязательств предприятий защищать и тратить деньги на систему противовоздушной обороны. Не было. Здесь дело совершенно не в каких-то там планах национализации. Причем здесь вообще ни о чем. В мыслях не было государства что-то национализировать. Мы просили наших коллег, в данном случае из нефтегазовой сферы, позаботиться о защите своих предприятий. Не было таких обязательств. С учетом этого указа такие обязательства появились. Но я хочу отметить, и коллеги, это приличные деньги. Понимаете, это... я скажу, только одна крупная компания наша... позавчера я разговаривал. Речь идет о десятках миллиардов рублей. Они вкладывают свои деньги в закупку необходимого оборудования и обустройства специалистов по защите своих предприятий. Вот о чем идет речь. В этом и только в этом смысл и цель указа, о котором вы сказали.
1: В ходе пленарного заседания Восточного экономического форума речь зашла и об образовании. Владимир Путин заявил, что выдавливать учащихся из школ после 9 класса нельзя. На эту проблему обратил внимание ведущий пленарной сессии.
3: Мы хотим построить эту высокотехнологичную экономику в будущем, а в Москве, и не только в Москве, кстати, жалуются, что школьников, соответственно, родители, это все-таки у нас семья, единый организм и так далее, фактически выдавливают из 10-11 классов, просят...
2: Я даже сейчас не понимаю, о чем вы говорите. В Москве жалуются на школы, первый раз слышу. Наверное, всегда есть какие-то ошибки, есть какие-то недоработки, но мне кажется, что система школьного образования в Москве – это эталон, к чему должны стремиться и все другие регионы Российской Федерации.
3: Я про Россию в целом говорил. Я просто не успел договорить, что и в других регионах эта история наблюдается.
2: Вы сказали, в Москве жалуются. Но, тем не менее, я с Собяниным поговорю, он должен обратить внимание на те моменты, которые вызывают какую-то критику со стороны граждан. Это самый главный показатель.
1: Как заявил сегодня глава Минпросвещения Сергей Кравцов, каждый российский школьник имеет право на получение полного среднего общего образования, и никакого искусственного выдавливания из школ после 9 класса быть не может. Если в школе нет свободных мест, региональные и муниципальные органы власти обязаны найти выпускнику 9 класса место в другой доступной школе, отметил министр. Российские войска освободили населенные пункты Васильевка, Благодатная, Должанка в Харьковской области и Ижевка в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки войск «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике трех украинских бригад в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Потери противника составили... свыше 210 военнослужащих. Минобороны России заявила о поражении двух судов с военными грузами для ВСУ в Черном море. Ударными беспилотниками были поражены сухогруз с вооружением, боеприпасами и контейнеровоз, перевозивший военно-техническое имущество. Три человека получили ранения при сбросе взрывного устройства с беспилотника в Грайвороновском округе Белгородской области, сообщили в оперштабе региона. Пострадавшие доставлены в больницу. Ранее Сообщалось, что 4 человека, включая 2 работников скорой помощи, погибли. Еще 3 получили ранения в результате террористического удара ВСУ по Шебекину в Белгородской области. Взрывы прогремели в Киеве и Кировограде, передают РИА Новости. Также ранее сегодня сообщалось о взрывах в Одессе, Днепропетровске, Сумах, в Тернополе на западе Украины, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. В Киеве возник транспортный коллапс во время воздушной тревоги. В городе образовались большие пробки, транспорт был переполнен, передает ТАСС. А в Одесской области введены аварийные отключения света из-за значительных повреждений энергооборудования. Украинцы должны иметь недельный запас продуктов, так как сейчас возможны любые форс-мажоры. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия в правительстве киевского режима. Тарас Высоцкий передает ТАСС. Он также посоветовал украинцам делать долгосрочные запасы из-за сбоев в поставках со складов в магазины. Власти Евросоюза готовят новое предложение по визовым ограничениям для граждан третьих стран, которые дополнят меры, уже принятые в отношении россиян, сообщил официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт. Он напомнил, что в ноябре прошлого года были приняты более строгие правила. В результате россияне лишились возможности получать многократные визы. Теперь, по словам Ламмерта, власти Евросоюза думают, как еще можно ограничить доступ к визам. Чуть больше 20 градусов и локальные ливни ожидаются в столичном регионе в пятницу, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Вадим Заводченков. А в выходные погоду в Москве, по словам синоптика, вряд ли можно будет назвать хорошей.
4: В Москве погода завтра будет более спокойной, и локальные ливни не помешают воздуху прогреться до плюс 22. Начиная с выходных в Центральной России осадки тоже усилятся, и в условиях дефицита солнечного тепла дневная температура понизится до плюс 13-16. А шансы на потепление появятся в центре страны только ближе к середине следующей недели.
1: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Фигурное катание. На 3-м этапе юниорской серии Гран-при ИСУ в Бангкоке в четверг состоялись короткие программы. В турнире девушек София Дзепко показала 2-й результат промежуточному лидеру Сумики Канадзаве. Россиянка проигрывает 21 балла. Отмечу, что Дзепко получила от судей штраф в 1 балл за поздний старт. В турнире юношей Лев Лазарев также 2-й с отставанием от лидера всего в 19 балла. Тем временем чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галямов получили нейтральный статус. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган. Новости футбола. Нападающий «Зенит» Андрей Мостовой перешел в «Локомотив» на правах аренды. Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. Напомню, контракт Мостового с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года. Ранее сообщалось о том, что футболист отправится в аренду в «Локомотив» только после пролонгации соглашения с «Зенитом». Хоккей. Нападающий «Локомотив» Александр Радулов заявным преимуществом выиграл голосование «Спортэкспресса», по итогам которого определялся лучший хоккеист континентальной хоккейной лиги минувшего сезона. Радулов набрал 226 баллов, а его ближайший преследователь Дамир Шеребзянов только 97. Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда одобрил проведение чемпионатов мира в каждом сезоне, за исключением Олимпийского. Об этом сообщает пресс-служба ФИС. Частота проведения чемпионатов мира увеличится после 2032 года. В настоящее время чемпионаты планеты проводятся раз в 2 года. Напомню, накануне Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда объявила о допуске российских спортсменов до соревнований под своей эгидой в нейтральном статусе. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, 4 сентября в Хабаровске ожидается плюс 23-25 градусов, переменной облачности и без осадков. В Екатеринбурге до 24 тепла, осадков не будет. В Новосибирске плюс 20, в Петрозаводске 13-15, выше 0, пасмурно, дождь местами сильный. В Самаре до 28 градусов, в Туле плюс 22, в Волгограде 26-28 со знаком плюс и без осадков. В Севастополе и Симферополе жара до 30 градусов. Градусов осадков не ожидается. В Санкт-Петербурге днем дождь. Местами по области гроза, плюс 14-16 градусов. Атмосферное давление будет падать. В столице переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Местами туман, плюс 10-12 градусов. Ну а днем небольшой дождь и плюс 20-22.
6: Музыкальное путешествие с Артемом Варгавтиком. Опера и жизнь.
7: Дорогие друзья, нас приветствуют замечательные музыканты и певцы, которые вместе составляют хор и оркестр испанского города Валенсия. И вместе с ними великий маэстро Зубин Мета. Слышим мы сейчас, как чествуют победителя в опере Джакомо Пуччини «Турандот».

Пуччини, в опере, которую он не дописал, и на момент своей физической смерти 29 ноября 1924 года оставил его неоконченным примерно до середины третьего, последнего действия он продвинулся. За него потом, по выбору его издателя, Джулио Рикорди, оперу завершил композитор Франко Альфано. Впрочем, есть и другие варианты финала, однако нас не сам финал интересует. Он как раз наиболее предсказуемая часть этой истории и, с другой стороны, наиболее сомнительная с человеческой, психологической и театральной точек зрения, потому что у такой истории, как считают многие, не может, просто не может быть счастливого конца. Но, тем не менее, Пуччини его предусмотрел в сценарии, который в оперном мире, как известно, называется либретто. Все заканчивается как нельзя лучше. Мы не будем с этим спорить. Мы просто правду станем искать совсем не так. Не в начале, не в финале, не в ролях главных персонажей, а их стоит назвать по именам. Принцесса Турандот — это знаменитая сопрано Дженнифер Уилсон и принц Калаф. Тот, кто претендует на ее руку и, в конце концов, получает желаемое, это Андреа Бочелли, знаменитый итальянский тенор. Что касается сказки, давайте сначала убедимся в том, что все очень там серьезно, очень жестко. И сцена разгадывания загадок, вот тех роковых загадок, которые никому раньше разгадать не удавалось, это, конечно, блеск. И стиля, большого итальянского стиля, которого, как известно, Джакомо Пуччини – последний великий мастер, и оркестрового, и вокального мастерства. Вот эти загадки и вот этот диалог. Обратите внимание на тон, в котором ведется диалог между принцессой Турандот и принцем Калафом.

Да, он отгадал все три загадки, и ответ последний — сама Турандот. Она себя загадала, думая, что это непреодолимая трудность для принца Калафа, но он эту трудность разрешил. Но, друзья, вы же можете сказать и будете абсолютно правы. Это сказка. Какая тут правда? Какая тут реальность? Какие живые исторические персонажи? Все есть. Просто жизненную правду мы с вами будем искать и найдем совсем не там, где она обычно бывает в такого рода операх. Да, безусловно, это даже не сказка, это называется по-итальянски словом «фьяба», то есть сказка в традициях итальянского театра XVIII века, на который Пуччини отчасти и опирался. Но здесь ведь, если посмотреть на эту историю честно, правдиво, открытыми глазами и назвать вещи своими именами, то все выглядит совсем не так, как кажется. Происходит следующее. Великая, мощная, древняя империя, которая гордится 70 веками своей истории, находится в глубочайшем кризисе и практически на грани краха. Это абсолютно открыто между собой обсуждают члены ее правительства, министры, которые в этой опере очень забавные, такие симпатичные, интересные персонажи, комические, зовут их Пинг, Понг и Панг. Так вот, они между собой вполне честны, они понимают, что эта империя сейчас вообще практически вот-вот развалится, потому что, внимание, уже много лет ей правит серийная убийца, и вся внутренняя, а также внешняя политика гигантской страны, все ее ресурсы, все ее возможности подчинены именно ее интересам, целям и той безграничной ненависти, которую она испытывает к мужчинам вообще. Да, она дочь китайского императора. То есть формально, конечно, у власти император, но он делает все, что ему любимая дочь говорит, и никогда ей не возражает. А она ненавидит мужчин настолько, что, будь ее полная воля, она бы, конечно, истребила их всех до единого. Но это не может даже дочь китайского императора себе позволить. Поэтому она выбирает лучших, самых заметных и по экстерьеру, и по статусу, и по всем прочим признакам. Это прекрасные, как правило, принцы соседних держав. И поскольку она гениальный манипулятор, она делает так, что они, жертвы ее, сами к ней приходят. Она таким образом, такими условиями обставила свое замужество, что они действительно приходят. А она каждый раз, загадывая им загадки, точно знает, что ни одна из этих загадок не будет разгадана. Разгадать-то нужно все три, не меньше. То есть даже тот, кто разгадал, например, две, все равно проиграл. И это значит, что принц будет обезглавлен. Вот таким образом это происходит, причем уже очень давно. В разговорах министров становится ясно, что не первое десятилетие. Поэтому предположение о том, что Турандот молода и красива, тоже весьма и весьма условно. Истории бы не было, если бы не появился предельно мотивированный доброволец, который пришел ее остановить. Это принц Калаф, сын царя Тимура, который на самом деле не царь, а хан, и даже неважно, какого из уже разгромленных несуществующих азиатских ханств. Ногайского, астраханского, откуда-то оттуда, с далекого запада он пришел в Пекин вместе с единственным человеком, который остался ему верен. Рабыней Лю или Лиу. Вот, собственно, они и встречаются в первом акте в Пекине. Встречаются потому, что Калаф тоже там оказался. Отец, конечно, не чаял его увидеть в живых и страшно этому радуется. Но поняв, зачем Калаф здесь, он тут же начинает его отговаривать от страшного предприятия. А предприятие, как вы понимаете, заключается именно в том, чтобы выставить свою кандидатуру на этот конкурс смертников, попробовать разгадать загадки и в перспективе победить. Они не говорят слово «любовь». Вернее, даже когда говорят, все равно это не любовь. Это стремление победить. И поэтому, кстати, самая знаменитая ария Калафа в этой опере заканчивается словом «винчеро», то есть «покорю», если по-русски. Именно о победе идет речь. И когда Калаф в первом акте, как завороженный, смотрит на эту принцессу, она же появляется на публике, там как раз ведут на казнь очередного неудачно выступившего претендента.
Он не восхищается ее красотой, хотя постоянно произносит итальянское слово «красота» – «беллеца». Он на самом деле размышляет, анализирует, он думает, как же она убивает и как ее победить, как сделать так, чтобы эти убийства прекратились. Он готов рискнуть своей собственной жизнью. И он рискнет во втором акте, мы сейчас слышали, выйдет, все загадки разгадает, и вы сами понимаете, что происходит в этот момент с принцессой. Она в панике, она в истерике. Она начинает метаться и делать такие вещи, которых от нее даже собственные подданные и, конечно, собственный отец, император, не ожидают увидеть и услышать. Она грозит всем своим подданным поголовно смертью, если к утру не будет разгадана ими та загадка, которую Калаф загадал ей. Он же как говорит, после того, как свою часть условий он выполнил: «Я не хочу брать тебя силой, я загадаю тебе свою загадку». То есть он поменяется с ней ролями. Теперь она будет отгадывать, а он ждать правильного ответа. И загадка очень проста. Кто я и как меня зовут? Вот это узнать надо непременно до утра. Именно поэтому так страшно и тревожно в столице Поднебесной империи, в городе Пекине, в начале третьего действия. Никто не спит, потому что все боятся наступления утра. Всех поголовно могут истребить мощнейшие спецслужбы этой империи, все ее силовые структуры, подчиненные принцессе Турандот, потому что ей во что бы то ни стало надо узнать это имя. А имя это ей узнать негде. Он уверен, что она проиграет, а он победит, и что это будет честная победа. Вот именно об этом они поют в начале третьего акта Турандота.

Это голос Андреа Бочелли, запись «Турандот Пуччини», сделанная в городе Валенсии под управлением великого маэстро Зубина Мета. Но мы ищем правду, реальную, человеческую правду, и пока мы ведь ее не нашли. Вернее, мы на самом деле к ней очень близко, осталось сказать последнее, сделать последний шаг. Каким образом спецслужбы любого государства выполняли бы такую задачу, поставленную первым лицом? Естественно, надо найти тех, кто общается с незнакомцем, кто может помочь раскрыть его инкогнито и как следует на них надавить. Таких людей двое. Бывший царь или хан Тимур, его отец, и рабыня Лю. Вот никого третьего нет. На Тимура давить бесполезно. Он ничего им не скажет, а вот на слабое звено в этой истории, как кажется китайской полиции и китайским обывателям, которые тоже очень готовы помочь, потому что это избавит их от неминуемой смерти или хотя бы от ее страха. Вот на нее вроде бы надавить можно. Лю арестовывают, пытают. Она умирает от этих пыток. Но так ничего им и не говорит. И именно поэтому последняя возможность для Турандот честно выполнить то условие, которое ей поставил Калаф, исчезает. Она вынуждена смириться. Дальше, по сценарию, который, я еще раз повторяю, не был реализован до конца самим Пуччини, Пуччини дописал оперу ровно до того места, когда Лю уже мертва, и потрясенный китайский народ уносит ее тело, ее изуродованный труп со сцены. Дальше должно произойти чудо. Они должны посмотреть друг другу в глаза, Турандот и Калаф. Он должен увидеть слезы в ее глазах. Этому придается очень большое значение. Она еще раз расскажет ему, почему она так ненавидит мужчин, а он скажет ей, что сила любви превозмогает все и даже такие непреодолимые препятствия. Дальше все вроде бы должно быть хорошо, но мы не об этом. Мы о том, что происходит в этой опере вот именно с третьим по важности персонажем, с рабыней Лю или Лиу. Именно она и есть то реальное лицо, правда, под иным именем и помещенное в иные обстоятельства, с которым мы должны были встретиться рано или поздно, потому что это правда. Потому что правду, сколько ни скрывай, она все равно выходит на белый свет и становится достоянием гласности. Именно такая история, вот максимально точно во всех возможных подробностях, произошла с самим Джакомо Пуччини за 15 лет до того, как остановилась ввиду смерти его работа над этой оперой в 1909 году. В Италии разразился громкий публичный скандал, связанный с тем, что мадам Пуччини, супруга знаменитого уже тогда композитора, обвинила его в супружеской неверности, сообщив всем, что у него интрижка с горничной. Это был очень громкий скандал, именно потому, что Пуччини, во-первых, действительно уже к тому времени стал мировой знаменитостью, а во-вторых, потому что сам образ его жизни, вот эта прекрасная усадьба в Тоскане, Торре-дель-Лаго, и вся эта роскошь, и вся его любовь к красивой жизни, вот это он очень всегда любил и всячески это подчеркивал, об этом было широко известно. Вот все это начало ему выходить боком. Скандал развивался предсказуемым образом, газеты шумели, писали, и, естественно, интерес публики сконцентрировался на той несчастной горничной, о которой шла во всех этих публикациях речь. Она, будучи честной девушкой, все оправдывалась, говорила, что все это неправда, что никакой интрижки, никакого романа с сеньором Пуччини у нее не было и нет, но ее затравили в буквальном смысле. Вот слово «травля» — это именно то определение, которое надо дать и поведению итальянского общества, и, главное, результату. Бедняжка была вынуждена покончить с собой. Ее буквально довели до самоубийства. Следующий поворот этой истории нас немного удивит. Судебно-медицинский эксперт, который осматривал тело и устанавливал факт смерти, точно так же установил и еще один непреложный медицинский факт. На момент своей безвременной кончины она была девственницей. То есть никакого романа в том смысле, о котором так громко шумели итальянские газеты, о котором говорила так громко мадам Пуччини, с хозяином у этой девушки быть в принципе не могло. И тут
тем же манером, только еще громче и еще страшнее, все эти общественные силы обернулись против самой мадам Пуччини. Что же она такое нам наговорила? Она бедную девушку угробила, и так далее, и так далее. В результате сеньору Джакомо пришлось сначала потратить огромные астрономические деньги на взятки во всех судебных инстанциях, чтобы его жену не упекли в тюрьму по обвинению в доведении до самоубийства. Хотя на самом деле осудить-то ее по этой статье осудили. И срок дали, только условный. Но вы сами понимаете, что если бы мадам Пуччини действительно еще и в тюрьму села, это было бы еще хуже. Хотя, в принципе, что-то хуже себе представить в такой истории очень трудно. Но мало того, и семье погибшей девушки тоже пришлись очень немаленькие по тогдашним временам астрономические деньги в виде компенсации. Это были 12 тысяч лир, которые бы соответствовали, скорее всего, современным миллионам. Но дело-то даже не в этом. Дело ведь в том, что правда, как ее ни прячь, как ни пытайся за нее выдать ту или иную ложь, все равно, в конце концов, выходит на свет Божий. И только после смерти сеньора Джакомо выяснилось, что на самом-то деле роман был. И все было, только не с этой горничной, а с ее кузиной. А девушка просто была передаточным звеном. Она носила любовные записки в ту вторую семью, которую Пуччини так тщательно скрывал, и в итоге о ней действительно никто не узнал, пока он был жив. Более того, его истинная возлюбленная даже сына ему родила незадолго до смерти Пуччини. Этот сын дожил почти до конца 20 века, и только с его смертью в 1998 году все эти подробности стали достоянием гласности и достоянием истории музыки. Потому что вот здесь-то и выяснилось, насколько точно, насколько достоверно и музыкально, и театрально, и психологически Пуччини воспроизвел образ той несчастной горничной, которая ради него пожертвовала жизнью, ради него, ради своей кузины и ради их любви. В сумме-то так получается. В своей последней опере и в образе той самой рабыни, которую зовут то ли Лю, то ли Лиу. Это потрясающая роль, это потрясающее глубокое истинное чувство, и это абсолютно новый уровень того, что мы называем психологическим портретом, оставшимся в опере, на ее страницах и в каждой ее постановке. Этот портрет оживает снова и снова. Вот в той записи, которую мы слушаем, валенсианской, под управлением Зубина Мета, роль Лю или Лиу поет Джессика Нуччо. И обратите внимание, она ради любви жертвует собой. Она так ничего и не выдает. При этом ради любви неразделенной, несчастливой, когда в самом начале она только начинает вместе с ханом Тимуром отговаривать Калафа от безумной затеи завоевать сердце Турандот, он спрашивает ее, почему ты это делаешь, почему для тебя это важно, ну папа-то понятно, а ты? Она отвечает ему, потому что когда-то во дворце ты мне улыбнулся. Вот такая бывает любовь, и вот так это звучит в первом акте оперы «Турандот».

Друзья, я напомню, это опера Джакомо Пуччини «Турандот». Его последний оперный шедевр про китайскую принцессу, которая страшно ненавидела мужчин и убивала их до тех пор, пока не пришел принц Калаф и не победил ее. Он ее действительно победил. Он ее остановил. И на этом вроде бы можно было бы закончить. Но в этой опере есть та правда, которую Пуччини, ну, конечно, осознанно, конечно, намеренно сообщил и своим зрителям, и своим слушателям, и своим исполнителям, но тайно. Он передал часть своей истинной автобиографической истории, то, как он был виноват перед молодой девушкой, обыкновенной служанкой на его вилле Торре-дель-Ляго, которая, собой пожертвовав, сохранила самую страшную, самую одиозную из его личных тайн. И вот как звучит заключительная часть ее роли, ее портрета. Этой рабыни Лю в опере последнего из великих мастеров большого итальянского оперного стиля. Вот все, что она поет перед смертью, когда ее, собственно, уже подвергли пытке, но совершенно бесполезно, она все равно никому ничего не сказала, всего-то навсего от нее добивались имени принца, которого она всю жизнь безответно любила. Она не сказала. Но она сказала много другого и спела много такого, чего нельзя не услышать и без чего... Друзья, честно скажу, наше с вами представление о том, как звучит, как проявляет себя истинная бескорыстная любовь, не будет полным и настоящим.

Это Джессика Нуччо в роли Лю в итальянской опере Джакомо Пуччини «Турандот». И это тот реальный персонаж, реальный психологический портрет простой горничной, работавшей на вилле Торре дель Лаго у сеньора Джакомо Пуччини в его реальной жизни, который делает оперу «Турандот» при всей невероятной сложности взаимоотношений ее самых главных героев, принца Калафа и принцессы Турандот. Вы, наверное, заметили, что острота этих взаимоотношений и этих противоречий может быть названа как угодно. Это все, что хотите, только не любовь. И какая там в финале любовь, это вопрос открытый. И даже если вам расскажут потом те авторы, которые завершали Турандот после смерти Пуччини, что они нашли друг друга и были вместе счастливы, от вас зависит, верить этому или нет. Я бы, честно говоря, никогда не поверил, потому что здесь есть любовь другая, истинная. И мы ее слышали. А что касается Франко Альфано, который завершал «Турандот», и именно в его версии финал исполняется в большинстве оперных театров мира, то он совершенно справедливо воспользовался той темой, которая звучит в знаменитой каватине принца Калафа «Nessun dorma». Вот так иногда выглядит финал, которого мы, может быть, и не ждем, но он все равно должен поставить точку в той истории, где правда нашлась вовсе не там, где мы ее искали.

0: Музыкальное путешествие с Артемом Варгавчиком. Опера и жизнь.
1: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, заявил, что в России подписывают контракт добровольно, в отличие от того, что делается на Украине. Минобороны России заявила о поражении 2 судов с военными грузами для ВСУ в Черном море. Соединенные Штаты потребуют от Европы вернуть сотни миллиардов долларов, потраченные администрацией бывшего американского лидера Байдена на военную помощь Украине, заявил Дональд Трамп. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Каждый день российские войска в зоне специальной военной операции идут вперед, и в последнее время темп движения нарастает. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.
2: Здесь можно чего угодно рассказывать, так? Но войска-то каждый день идут вперед российские. Каждый день. Причем на всех участках линии боевого соприкосновения. Где-то быстрее, где-то медленнее. Но это и в последнее время темп движения нарастает.
1: Путин сообщил, что украинские войска ежемесячно теряют 8-12 тысяч человек. По словам президента, число потерь у Украины значительно больше, чем людей, которые поступают в ВСУ в рамках насильственной мобилизации. Глава государства отметил, что в России подписывают контракт добровольно, в отличие от того, что делается на Украине. Там, на Украине, людей, как бездомных собак, вылавливают и силой затаскивают на фронт, заявил президент. Также на пленарной сессии Восточного экономического форума Владимир Путин заявил, что у российских бизнесменов не было обязательств защитить свои предприятия от украинских атак ВСУ. Их ввели новым указом о защите критической инфраструктуры.
2: Это связано только с одним. Вы говорите, все знают свои обязательства. Да не было никаких обязательств защищать свои предприятия нефтегазовой сферы. Не было никаких обязательств предприятий защищать и тратить деньги на систему противовоздушной обороны. Не было. Здесь дело совершенно не в каких-то там планах национализации. Причем здесь вообще ни о чем. В мыслях не было государства что-то национализировать. Мы просили наших коллег, в данном случае из нефтегазовой сферы, позаботиться о защите своих предприятий. Не было таких обязательств. С учетом этого указа такие обязательства появились. Но я хочу отметить, и коллеги, это приличные деньги. Понимаете, одна крупная компания наша. Позавчера я разговаривал. Речь идет о десятках миллиардов рублей. Они вкладывают свои деньги в закупку необходимого оборудования и обустройства специалистов по защите своих предприятий. Вот о чем идет речь. В этом и только в этом смысл и цель указа, о котором вы сказали.
1: Также глава государства опроверг предположение о возможной мобилизации и заморозке банковских вкладов россиян. По его словам, это вбросы накануне выборов. Российские войска освободили населенные пункты Васильевка, Благодатная и Должанка в Харьковской области, а также Ижевку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Центр» за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 7 украинских бригад в районах населенных пунктов Андреевка, Белозерское, Боковое, Грузское, Доброполье, Новотроицкое и Сергиевка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 385 военнослужащих, а также 3 боевые бронемашины, 12 автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и станция радиоэлектронной разведки. Минобороны России заявила о поражении 2 судов с военными грузами для ВСУ в Черном море. Ударными беспилотниками были поражены сухогруз с вооружением, боеприпасами и контейнеровоз, перевозивший военно-техническое имущество. Соединенные Штаты потребуют от Европы вернуть сотни миллиардов долларов, потраченные администрацией бывшего американского лидера Джо Байдена на военную помощь Украине. Об этом заявил Дональд Трамп. По его словам, администрация Байдена передала Киеву совершенно бесплатно гораздо больше боеприпасов, чем США использовали в Иране. Как отметил глава Белого дома, сотни миллиардов долларов были даны Украине и НАТО безвозмездно. Европа могла бы сама за это заплатить, если бы ее об этом попросили, но мы все же потребуем эти деньги. И пусть и с некоторым опозданием, написал глава Белого дома у себя в соцсети. Трамп также отметил, что США в настоящее время не поставляют боеприпасы своим союзникам, поскольку наращивают собственные запасы. 6 сентября состоится общий московский крестный ход, который возглавит святейший патриарх Московский Сея Руси Кирилл. Он приурочен ко дню празднования собора московских святых. Молитвенное шествие пройдет от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря. Во главе крестного хода пронесут Смоленскую икону Божьей Матери. Ее специально привезут из Успенского кафедрального собора Смоленска, где святыня пребывает с начала 17 века. Символизм крестного хода раскрыл председатель синодального отдела взаимоотношения церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
3: Несмотря на все изменения, которые в нашей стране произошли за последние годы, где-то еще остается такое представление о том, что вот религиозная жизнь, она должна проходить в ограде храма. И вот крестный ход, как религиозное шествие, которое выходит за ограду храма, это вот такой, помимо прочего, символ того, что люди, определяющие себя как православные люди, они выходят на такое очень значимое общественное шествие.
1: В Русской Православной Церкви заявили, что общемосковский крестный ход может стать ежегодным. Фестиваль «Ушу» впервые пройдет в Москве. Масштабное мероприятие состоится 12 сентября в парке «Музеон» на Крымской набережной. В программе соревнований по «Ушу» массовая зарядка, парад спортсменов, показательные выступления, лекции, мастер-классы и концерт. Гостям фестиваля предложат принять участие в установлении рекорда России «Самая массовая тренировка по ушу». Кроме того, будут увлекательные уличные спектакли, основанные на древних китайских сказаниях, традиционные танцы львов и танцующих вееров. Организаторы мероприятия – столичный департамент спорта, Московская городская федерация УШУ и проект «Мой спортивный район». А у меня на этом пока все. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Спорт. Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о том, что спортивный арбитражный суд уже рассмотрел иск Союза биатлонистов России касаемо недопуска россиян до международных стартов. «До обнародования решения мы ничего не можем сказать, но шансы на восстановление высокие», отметил Дегтярев в эфире телеканала «Россия-24». Сенсация от французского издания «Nice Matin». Полузащитник «Монако» Александр Головин, который выступает за «Моногасков» с 18 года, почти наверняка покинет клуб до 11 сентября, пишет это издание. Именно в этот день закрывается трансферное окно в российской премьер-лиге, а в услугах Головина заинтересован не только «Зенит», но и «Спартак». Переговоры о трансфере экс-футболиста ЦСКА уже идут. Молодежная сборная России проведет товарищеские матчи с командами Северной Македонии и Сербии. Они состоятся 28 сентября в Скопье, а также 2 и 5 октября в Старопазове, сообщает инсайдер Иван Карпов. Если не учитывать матчи с Казахстаном и Белоруссией, эти встречи станут для молодежной сборной России первыми против европейских команд с 2021 года. Краснодар объявил о подписании контракта с уругвайским защитником Майсоном Родригесом до конца июня 2030 года. Футболист будет выступать за быков под номером 2. Ранее СМИ сообщали о том, что Краснодар заплатит Униону Санта-Фе 4,5 миллиона долларов за 50% прав на этого футболиста. В Хорватии продолжается первый в истории чемпионат мира по водному поло в формате 4-4. В последних матчах группового раунда турнира мужская сборная России победила команду Мальты 3-0 по сетам, а наша женская сборная со счетом 0-3 уступила испанкам. Обе наших команды завершили групповой раунд с показателем 3 победы при одном поражении и вышли в четвертьфинал. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, во Владивостоке сегодня днем до плюс 23 градусов, малооблачно и без осадков. В Тюмени плюс 25, осадков также не ожидается. Сухо и в Иркутске, там гораздо прохладнее, 15-17 градусов. Выше ноля в Вологде воздух прогреется до плюс 20, пройдут небольшие дожди. В Нижнем Новгороде тоже дождливо, возможны грозы, плюс 22 градуса. В Пензе 25, дожди и грозы. В Краснодаре местами сильный дождь и гроза, плюс 30-32 градуса. В Нальчике до плюс 30, также дожди и грозы. В Санкт-Петербурге днем дождь, местами по области гроза, плюс 14-16 градусов. Атмосферное давление будет падать. В столице переменная облачность, ночью преимущественно без осадков. Местами туман, 10-12 градусов тепла. Днем небольшой дождь и плюс 20-22. Ветер слабый, атмосферное давление будет понижаться.
0: Thank you. «Век за слоем».
5: Икона 17 века написана на доске 11 века. И под ней есть несколько наслоений разного времени. Можно снять эти слои и дойти до более древней иконы. Более такие у нас разработаны технологии. Эти как раз изображения можно расслаивать и переносить на другое изображение.
0: Директор НИИ реставрации Дмитрий Антонов в программе «Позиция». В воскресенье в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
6: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
0: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
6: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
0: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджет

0: Университет.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Каланыхин. Сегодня в нашем проекте «Пространство большой игры» мы отправляемся на берега Тихого океана. Мы будем говорить об огромном союзе, экономическом союзе, политическом союзе, геополитическом союзе стран, которые по праву считаются Тихоокеанским. Какую роль в этом всем играет Россия? Какие перспективы у этого региона? И может ли он избежать глобальной войны, которую готовит Запад? Со всеми этими вопросами мы обращаемся к автору цикла, замечательному русскому политологу, доктору политических наук, профессору Санкт-Петербургского государственного университета Наталье Валерьевне Ереминой. Здравствуйте, Наталья Валерьевна.
2: Здравствуйте.
1: Наталья Валерьевна, организация Тихоокеанского экономического сотрудничества. Обычно наши интересы как-то не обращаются в сторону Тихого океана. Все-таки считается, что европейская часть России от Тихого океана далеко, хотя Россия имеет колоссальное Тихоокеанское побережье, и жителей и Владивостока, и Петропавловска, Камчатска, и других русских городов с этим бы категорически не согласились. Можно было бы вслед за Ломоносовым сказать, что богатства России будут прирастать Сибирью, Северным Ледовитым океаном, но и Тихим океаном. В данном случае, что же такое вот этот союз, экономический, геополитический союз или содружество стран Тихоокеанского региона, о чем мы будем говорить в ближайшие выпуски?
2: Да, здесь очень важно отметить такие моменты, как, во-первых, это действительно площадка. Это не такой жесткий формальный клуб стран, институция такая, да, жесткая, с ограничениями, с обязательствами. Это очень гибкая платформа, которая предполагает, что страны встречаются в рамках различных встреч, саммитов и на уровне отраслевых министров, и на уровне глав государств, и договариваются об общих правилах, об общих принципах и о решении каких-то действительно сложных вопросов, которые они могут самостоятельно взаимодействовать друг с другом решить. И в рамках этих встреч осуществляются также взаимодействия со странами, которые не являются членами этого клуба, даже, скажем так, не клуба, да, это площадка все-таки в большей степени, потому что она, хотя и есть ограничения сейчас на расширение с 98 года, как раз в 98 году Россия вступила в состав, но, тем не менее, в общем-то, это, конечно, не такой, кстати, клуб, это скорее действительно площадка, в рамках которой можно договариваться об очень многих вещах. Прежде всего, конечно, это связано с экономическим развитием, с теми рисками, которые можно предотвратить, или как реагировать совместно на какие-то риски, которые уже возникли. И, соответственно, это очень в этом смысле перспективная платформа. Второй важный момент заключается в том, что здесь учитываются именно экономики. Изначально, как этот союз создавался, 1989 года, мы говорим именно о том, что входят туда, так сказать, китайские территории, которые входят отдельно от Китая, и Китай еще плюс. То есть я тут имею в виду Гонконг, конечно, да, ну и мы можем также сказать про Тайвань. Так что здесь экономики, которые входили, так сказать, в состав АТС, они начинают говорить за себя и о себе. Но, тем не менее, конечно, здесь очень серьезную роль играет как раз Китай, который ключевую повестку пытается держать. И мы понимаем, что 26-й год — это год как раз председательства Китая, и визиты в Китай, которые уже начались в начале 26-го года, так, зачастили к нему Си Цзиньпину лидеры разных стран, конечно, подтверждают значимость Китая в этом контексте. Третий важный момент заключается в том, что очень интересно развивается сама организация, потому что она включает в себя и другие организации, которые не являются суборганизациями АТС, но тем не менее выступают как единое целое. По крайней мере, пытаются это сделать, в частности, можно сказать о тех странах, которые мы уже обсуждали, это страны АСЕАН. Они совместно действовать в рамках АТС, то есть они защищают интересы именно стран АСЕАН в рамках АТС. И если мы говорим о новых процессах развития, да, то связанных с экономикой, с мировой логистикой, прежде всего, с решением энергетических вопросов, это как раз то, что сейчас делают очень активно именно страны, входящие в АТС. И, конечно, во многом под лозунгом и по инициативе Китая, который продвигает эти программы, потому что очень многие планы были начаты именно с инициатив Китая. Это планы по цифровизации логистики мировой, по обеспечению безопасного движения судов. И вот сейчас, например, с 2022 по 2026 год реализуется третья фаза плана по взаимодействию стран, входящих в АТС, по обеспечению безопасности логистики. Но здесь еще важно сказать о том, что как раз вот страны Северо-Восточной Азии, о которых мы говорим, они оказываются среди всех стран АТС буквально вот такими ведущими странами

0: связанным с наиболее быстрым внедрением и технологий, цифровых технологий в обеспечении доставок грузов и во взаимодействии. Да, у них есть вот эта система единого окна. И в итоге оказывается, что у нас 4 страны ВТС, которые действительно в полной мере реализуют вот эту программу. 3 из них находятся в Северо-Восточной Азии. А как раз 4-я – это Штаты, которые тоже в этих программах участвуют. Но которые при этом, как слон в посудной лавке, в реальности нарушают принципы работы ЭТС, а создают в большей степени противодействие его развитию, этой организации, чем способствует этому развитию. И вот здесь очень важно понимать, что действительно западные государства, которые не являются членами ЭТС, прежде всего Европейский Союз, Великобритания, они примерно с 2021 года, вот еще до начала, кстати, КВРСВО, начали очень активно взаимодействовать с вот этой структурой и со структурами, входящими в ЭТС, да, то есть они являются обязательными участниками, когда собираются саммиты. Но при этом у них есть вот это, то есть они все-таки как в рамках гостевых таких программ они взаимодействуют. Ну и кроме того, они же подписали соглашение со странами АСЕАН. И в данном случае они тоже таким образом через АСЕАН влияют на работу АТС. И то, что они начали очень активное взаимодействие со странами именно этой группы, говорит о том, что стратегически внешняя политика и эти государства тоже сместилась вот в регион, но они его называют не азиатско-тихоокеанским, да, а индо-тихоокеанским. И вот это тоже один из пунктов, который надо держать в голове, потому что там стратегия – это стратегия, но стратегия, она в другой немножко оболочка, да, и другое представление об этом регионе в целом. И, кстати говоря, может быть, не случайно по этой причине Индия и не стала членом АТС, да, то есть она желает этого, да, мы обсуждали Индию, у нее заявка-то есть, но сейчас на расширение поставлено заслон, и в каком-то смысле даже вот можно сказать, что вот это представление о регионе Азиатско-Тихоокеанском не как об Азиатско-Тихоокеанском, а как именно связующем два океана, Индо-Тихоокеанском, это как раз то, что вызывает некоторые сомнения в том, что в этой структуре можно что-то забалансировать при усилении роли, например, западных государств и влияния каких-то членов АТС.
1: Наталья Валерьевна, вот здесь очень интересный момент, который будет полезен нашим слушателям для дальнейшего понимания ваших выкладок, вашего анализа. Посмотрите, если мы говорим о странах, еще раз повторю, АТС, организация Тихоокеанского экономического сотрудничества. АСЕАН – это организация стран Юго-Восточной Азии. Северо-Восточная Азия – это Китай и его окрестности. Здесь получается то, что мы говорили в предыдущих беседах, очень интересный момент. Когда вы говорите о том, что Соединенные Штаты Америки ведут себя как слон посудной лавки, пытаясь везде навязывать мир, основанный на правилах, мы не должны забывать о том, что буквально между Западом и странами Северо-Восточной Азии, прежде всего Китаем, произошла и логистическая, и цифровая, цивилизационная революция. Китай спокойно выкатывает сейчас аналитические статьи, что судостроительные возможности Китая в 200 раз превосходит судостроительные возможности Соединенных Штатов Америки. Не в 2, не в 3, в 200 раз. И это на самом деле приговор постколониальному Западу, который не может проецировать свою силу, послать канонерки, вести политику канонерок, угрожать проекции силы и так далее. И когда мы говорим о всем Тихом океане, государствах Тихоокеанского экономического сотрудничества, мы не должны забывать то, что мы всегда делаем. Это и политическое сотрудничество, и военное сотрудничество, информационное, культурное, логистическое, всевозможные нити, которые обеспечивают связность региона. В самом начале цикла пространства большой игры вы ввели вот это понятие «связность региона». Получается, что для Китая, его соседних стран, для стран Юго-Восточной Азии, они по-своему понимают связность Запад, и прежде всего США, они понимают связность под себя. По сути дела, мы и все остальные, мы и наши сателлиты, мы и наши подданные. Там совершенно имперская политика. В данном случае, с точки зрения вот этого принципа связности, насколько по-разному вот игроки понимают эту связность Тихоокеанского региона?
0: Да, есть такая проблема. Она пока еще сохраняется. Потому что на самом деле, если говорить о текущих событиях, то, безусловно, Китай – это та страна, которая делает сейчас в мире больше для такого продвижения, для продвижения либерализации. То есть они выходят с идеей отмены каких-то тарифных ограничений, и они же очень долго занимаются сейчас вот этой задачей выстраивать единую зону экономическую, действительно единую свободную экономическую зону для всех стран региона. И мы тоже замечаем, что в принципе уже фактически очень много сделано, да, отдельные соглашения подписаны с отдельными участниками стран АТС о Китае, и в этом контексте фактически она функционирует и работает. Очень много сделано было, причем все страны в этом заинтересованы, в создании стабильных грузоперевозок, пассажиропотоков, заключены соглашения о безвизовом въезде и так далее. То есть действительно огромная работа проведена к настоящему моменту времени. Созданы действительно вот эти вот возможности для, так сказать, бесшовной отправки грузов, когда друг другу передается информация. Тем более, что вот в 2006 году еще один тарифный план заработал, который наоборот предполагает отказ от дополнительных тарифных ограничений и предполагает свободную передачу информации о доставке грузов. И то есть получается, что страны региона, вот именно страны Северо-Восточной Азии и Юго-Восточной Азии со странами СИАН, они друг другу вполне доверяют. И даже доверяют друг другу Япония, Южная Корея и Китай в том, чтобы обеспечить вот эту вот отправку. Но когда речь идет именно о товарных позициях и о том, чтобы отказаться от ограничений на какие-то конкретные товары, здесь возникает проблема. Во-первых, возникает проблема давления третьих стран, прежде всего это Штаты, которые начинают говорить о том, что вот эта группа товаров, она не может быть продана Китаю, допустим, да, какие-нибудь там необходимые элементы для микрочипов, для наночипов, что-нибудь связанное именно с тем, что Китай вырывается вперед в плане электроники и так далее. Здесь есть определенные ограничения, на которые должен реагировать Китай с точки зрения, опять же, доставки товаров. Кроме того, мы видим, немножко иначе воспринимают эту ситуацию и вообще идею вот этой свободной экономической зоны в Южной Корее, которая опасается, что она таким образом позволит Китаю взять верх. То есть если в Южной Корее полагают, ослабление будет серьезным у Штатов, то это означает, что Китай просто будет доминировать. И в этом контексте им удобнее балансировать. Они не будут соглашаться во всем, что предлагает Китай, поэтому не все инициативы могут быть реализованы. Но в том, что им выгодно, они будут реализовывать их. Кроме того, они же еще связаны обязательствами со Штатами, в частности, инвестиции, то же самое судостроение. Да, там сотни миллиардов пойдут, поэтому наверняка это тоже влияет на возможности продвижения в каких-то других направлениях. Но кроме того, Япония, она очень скептически относится к определенным, например, направлением в торговых отношениях в АТС, например, она жестко какие-то сферы начинает контролировать, начинает сельского хозяйства. Поэтому здесь есть ограничения. Кроме того, все понимают вот в этом регионе, что да, есть две ведущие силы, прежде всего экономические, это Штаты и Китай. И во многом сейчас эта организация тоже заложник взаимоотношений между этими двумя государствами. При этом действительно поменялись какие-то позиции, да, если Китай в большей степени говорит о равноправном взаимодействии, то понятно, что равноправие такое, оно специфическое, да, с китайским оттенком, то Штаты говорят о том, что вот мы вводим новые тарифы для того, чтобы привлечь к деньги в свою казну, в свой бюджет и построить рабочие места в США. То есть Трамп что говорит, по сути, АТС создан для Штатов. Штаты будут использовать АТС, как они используют Европейский Союз, НАТО и прочие организации, которые существуют, которые являются вассальными по отношению к Штатам, и вы как вассалы будете делать то, что мы вам скажем. Вот вы внутри себя не будете торговать с теми товарами, которыми мы запрещаем вам торговать, и вы не будете, значит, направлять их туда, куда мы вам запрещаем их направлять. То есть, а где же вот это самое подписанное соглашение, как оно реализуется, если уже все страны, которые входят в состав, должны, в общем-то, реализовывать взаимодействие с точки зрения равноправных возможностей и так далее. И как отличается, например, позиция России, да, когда у нас мы выходим с идеей как раз большого евразийского партнерства, и в рамках большого евразийского партнерства, сотрудничества с АТС, странами АТС, оно логично реализуют вот эту задачу большую, связанную с интеграцией. То есть идет работа очень серьезно, но и то мы видим, как страны Запада начинают влиять на возможности России в рамках АТС, поскольку мы знаем, идут блокировки, идут кулуарные переговоры, и наш министр иностранных дел неоднократно об этом говорил, представители нашей делегации на саммитах АТС об этом тоже говорили, когда буквально перед ними захлопывали двери, или когда, например, выступал кто-то из нашей делегации, по-моему, Алексей Аверчук тогда выступал, и просто демонстративно некоторые страны Запада вышли из этого зала заседания, чтобы не слышать демонстративно, что говорит российский представитель. То есть где же это самое взаимодействие, да? Почему вы вот геополитические интересы западных стран, почему вы АТС превращаете в западный клуб? Вы снова превращаете это в то же самое, что превращаете с другими институциями по всему миру.
1: Наталья Валерьевна, вот ключевой момент. По сути дела, правильно ли я понимаю, что Запад, проиграв технологическую, производственную, логистическую конкуренцию странам Юго-Восточной Азии, Северо-Восточной Азии, в целом Евразии, занимается тем, что отказывается от принципов свободной торговли, фритрейдерства. Это было выгодно англосаксам и Западу тогда, когда они имели технологическое, информационное, научное преимущество. Сейчас, по сути дела, Запад неожиданно для себя уже несколько лет, ну, уже можно даже сказать, второе десятилетие, находится в оборонительной позиции. Он выстраивает блокировки, санкции, тарифы, по сути дела, занимается разрушением принципов свободной торговли, которые Запад когда-то с удовольствием объявил. А сейчас Китай перехватил инициативу, и другие высокотехнологичные страны Юго-Восточной, Северо-Восточной Азии и Россия тоже ратует за принципы свободной торговли. Мы не боимся конкуренции, что когда-то было бы каким-то кошмаром для советских пропагандистов. Россия себя прекрасно чувствует как раз в условиях открытой экономики. То есть все принципы либерализма перевернуты с ног на голову. Запад за занавесы, за блокировки, за нарушение принципов свободной торговли, а Азия и Евразия, Большая Евразия, за то, что были открыты рынки. И вот здесь вы говорите, что Запад все время под себя подламывает эти международные институции, но мы же не должны забывать, мы еще об этом будем отдельно делать передачу, на то, что Запад всегда старается еще силой военной. Не просто силами мягкой, не просто технологиями мягкой силы через всевозможные перевороты, какие-то влияния на молодежь, он еще пытался сколотить военный союз с опорой, как ни странно, на Австралию. Такое копье, направленное с юга от Австралии прямо на Тайвань, туда, в мягкое подбрюшье Китая. Проект AUKUS. По-вашему, вот этот военный проект, военный союз, Австралия, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты. Насколько он сейчас, ну так скажем, остро заточен? Вам не кажется, что он слегка как-то подвыдохся, чуть-чуть поржавел в водах Тихого океана? Что-то не слышно бравурных заявлений, что вот сейчас Запад всем покажет?
0: Да, знаете, еще выяснилось, что не хватает ресурсов на реализацию согласно вот плану создания тех же самых подводных лодок. И мы видим, что отдельные участники этого союза говорят о том, что у них не хватает ресурсов, банально кадров не хватает для того, чтобы реализовывать программу. То есть в этом контексте Запад тоже, полагая себя надстоящим, над миром, он полагал, что в лице разных стран, входящих в эти организации, что может себе позволить вести и военные конфликты в разных регионах мира, и наращивать вооружение, и решать свои социальные проблемы. То есть исходил из идеи колониального мира. Вот в рамках колониального мира это было возможно. И наращивать свои вооружения, и строить свои суда, и грабить, и проводить несколько войн, и даже в Европе еще воевать друг с другом за то, кому какие колонии достанутся. А сейчас, очевидно, да, уже не время колониализма, уже у нас как минимум постколониальный период, но на Западе это еще пока не осознают до конца, видимо, потому что мыслят теми же самыми категориями, что я могу себе позволить, что позволено Юпитеру, то не позволено быку. Соответственно, в этом контексте и идет взаимодействие. Поэтому для них стало неожиданным, что не получается, Что сейчас происходит? Например, отдельные страны, те же самые британцы, они говорят о том, что у них не хватает ресурсов выполнить все задачи по AUKUS, но они будут это делать, как они говорят. Но только дайте нам инвестиции, дополнительно нам нужны новые финансы. Этот момент очевиден. Ну и кроме того, значит, они говорят о том, что нужно реализовывать такие инициативы, как гражданские миссии. Они на самом деле достаточно давно уже имеют такую практику. Это и Европейский Союз этим занимается, когда возникла такая идея, что все-таки нужно какую-то свою военную, военно-политическую составляющую иметь помимо НАТО. Вот эта идея гражданской миссии, она очень интересна. Это такая вот идея, вроде как она гражданская, а на самом деле все эти гражданские миссии выполняют четко военно-политические задачи, потому что они направляются всегда в зоны конфликта, они собирают информацию, они имеют военных инструкторов в своем составе, они имеют конкретные, не всегда разглашаемые полномочия или задачи. И, как правило, если мы посмотрим, то они действуют под эгидой именно каких-то проблем, связанных, например, с кибербезопасностью, с угрозами терроризма и так далее. И вот они в рамках того, что подписывают соглашения с отдельными странами, те же самыми странами АТС, таким образом тоже реализуют свои программы. Например, Европейский Союз такие проекты, такие соглашения подписывал со странами АСЕАН, допустим, что он оказывает поддержку странам АСЕАН. Но мы знаем, что такие же соглашения подписывали в стране безопасности, например, ЕС, так же, как и США, с Южной Кореей и Японией. То есть это вопрос, та же самая Великобритания с Сингапуром, допустим, да, это очень важное направление для военно-морского флота. Поэтому действует такая многоуровневая схема. Есть AUKUS, есть страны-участницы основные, которые несут основные задачи военные, именно военные. И есть вот так, скажем, уровень, который, наверное, который не обращает внимания. Мы смотрим, да, сколько денег из открытых источников, конечно, сколько, соответственно, уже реализовано на текущий момент или не реализовано. Мы видим заявления, которые подтверждают, что реализация затруднена, как минимум, потому что необходимы средства даже на разработки. Поэтому в данном случае есть проблемы. И штаты, которые должны были контролировать весь процесс, контролировать его не могут. И в состоянии у них тоже проблемы с финансовыми. Они с финансами тоже они решают еще проблемы дополнительных конфликтов, которые возникают тоже по их, собственно, инициативе. Поэтому вот на текущий период времени, как оказалось, да, страны Запада не могут вести несколько одновременно вооруженных конфликтов. Поэтому пока они заняты конфликтами, AUKUS не развивается, потому что просто банально нужны средства. Кроме того, средства и вооружение перекачиваются из этого региона в другие регионы, где идут военные действия. Это тоже существенно ослабляет позиции. Поэтому мы сейчас видим вот этот контур, да, первый такой железный, так сказать, кулак, он немножко уже, так сказать, разрушается, да, не будучи еще созданным, структурированным в виде. Но усиливается вот этот второй контур, который связан с вопросами мягкой безопасности. Опять же, сюда подключается вот эта вот известная тема, значит, зеленой повестки, цифровизации и так далее, потому что в рамках АТС тоже действует фонд, и, знаете, как Европейский Союз, который постоянно со странами АТС взаимодействует, говорит о том, что вот у нас есть модель, у нас есть образец, у нас есть модельные законы, а поскольку здесь очень интересно, в АТС, например, эти программы инициируют во многом японцы, они занимаются этим очень активно, пожалуй, более активно, чем кто-либо другой в АТС. А ведь они подписали с Европейским Союзом соглашение и по этому направлению тоже. Они взаимодействуют по и зеленой энергетике, и по цифровизации с Европейским Союзом, и по вопросам безопасности сразу. И таким образом очень многие проекты, которые японцы в рамках вот работы этого фонда, допустим, инициируют, они, кстати говоря, в основном, они же туда и деньги направляют для реализации этих программ по декарбонизации. Они очень напоминают, если провести сравнительный анализ, они действительно напоминают программы Европейского Союза. Вот это очень интересно. То есть это тоже мягкое влияние соответствующее. И таким образом через, например, зеленую повестку можно заходить, например, на вопросы безопасности судоходства, то же самое Арктики. И получается такая вот этот контур, да, мягкой безопасности, он развивается сейчас более активно, чем то непосредственное направление, которым должны заниматься в рамках AUKUS, его, так сказать, составляющего. Но Европейский Союз не входит в состав вот этой структуры, но, тем не менее, он пытается конкурировать со странами, Запада другими. То есть здесь все в конкуренцию друг с другом, потому что стратегически принеслось туда, на Тихий океан, интересы перенеслись на Тихий океан. И здесь жесточайшая плотность конкуренции возникла, просто высочайшая плотность конкуренции. Европейский Союз, поскольку уже задворки этого западного мира, уже никто не смотрит на них, то есть они пытаются таким образом как-то наверстать упущенное. Но это подтверждает именно значение вот этой мягкой безопасности, потому что это подтверждает тот факт, что у них нет сил на уже именно жесткую безопасность.
1: Наталья Валерьевна, в свое время, когда мы анализировали развитие событий вокруг Ближнего Востока, Персидского залива, вы очень четко сформулировали, что для Запада Израиль выполняет роль такого прокси-агента, который действует и в рамках систем безопасности, и систем провокации конфликтов. То есть можно ли сделать такой, ну, может быть, я натягиваю сову на глобус, но такую аналогию, что Япония выполняет для Соединенных Штатов Америки и Запада, но тоже такую роль прокси-силы в Тихоокеанском регионе. Через них пытаются затащить и всевозможные кибербезопасность, и там мигрантскую безопасность и так далее, так далее, так далее. Но не хватает специалистов. Япония, она все-таки наделала дел во время Второй мировой войны и крайне является одиозным агентом. И получается, что фактически все вот эти гегемонистские планы Запада, они наталкивают на то, что ситуация она не в статике, она в динамике. Пока 5 лет Запад бряцал оружием и говорил, вот сейчас, к 2025-2026 году, мы как врежем, мы как вдарим, мы там Тайвань защитим так, что камня на камне не останется, вдруг оказывается за 5 лет этой подготовки масштабы строительства военного флота в Китае, масштабы цифровизации региона, количество связей, которые нарастили логисты. Вообще, вот регион изменился настолько, что, ну, получается, Запад резко отстал. Буквально за 5 лет ему негде поставить ботинок американского солдата, плюс у Америки нет денег финансировать все это великолепие. Они выбивают деньги, выколачивают даже из своих друзей, бывших друзей из Западной Европы, говоря, ну, давайте вы... как-нибудь вот наш конфликт, который мы сделали на территории бывшей Украины, вы давайте, хлопцы, как-нибудь сами-сами. А мы на этом будем зарабатывать. А получается, весь проект против Китая, там надо тратить. И тратить очень много. И сплошные дефициты по всем направлениям. Дефициты редкоземельных металлов, дефициты металлов для сверхмощных магнитов, дефициты всевозможных легирующих металлов, дефициты кадров, дефициты средств, да еще и дефициты ракет противовоздушной, противоракетной обороны. Везде дефициты. И как в этих условиях развязывать еще один конфликт? Америка не тянет этот конфликт. Получается так?
0: Да, вот сейчас Америка не тянет. Поэтому стратегия другая. Сейчас стратегия связана с ограничением. Вот поскольку всегда в НАТО понимали, что лобовой конфликт с Россией – это очень высокие риски, связанные с разрушениями более серьезными, был взят курс на ограничение, на стреноживание возможностей. И это ограничение, оно идет буквально фазами. Мы видим вот первая волна ограничений, вторая волна ограничений, третья волна ограничений. Так сказать, фактически мы о них заявили в 2007 году устами президента России, что мы понимаем, о чем вы говорите, мы понимаем, к чему вы ведете, и мы просим вас остановиться, пока не поздно. Да, ну вот, в общем, посчитали, что можно дальше продолжать после этой речи тоже. И примерно вот сейчас выстраивается такая же аналогичная ситуация в отношении Китая. Теперь понятно, что, по крайней мере, Россия это тоже показала, к чему приводит вот это вот развязывание, такое развязывание безапелляционное военного конфликта, к чему это приводит. Не тянут. Поэтому такая же ситуация по контролю, по тотальному контролю и ограничению. Это связано и с развитием военных технологий, и других возможностей Китая, потому что те соглашения, которые подписали Штаты с Японией и Южной Кореей, предполагают, что те контролируют перемещение китайских судов, передают данные с Здесь большую роль играет еще и сотрудничество с AUKUS как раз, да. И поэтому, например, Индию подтягивали к другим проектам для того, чтобы тоже обеспечить вот эту зону получения для получения информации. Да. И отсюда вот столько много, например, соглашений с Австралией и у Индии о свободной передаче данных, о продвижении судов и контроле космическим образом этих перемещений и так далее, и передача этих данных штатам. То есть вот это целенаправленная задача номер один. И второй важный момент заключается в том, что финансировать ближний круг задачи должны только Япония и Южная Корея сами. Справляйтесь тоже сами. Но вы обязаны это делать, вы подписали соглашение, вы должны это делать. И, конечно, еще один важный момент – это привлечение стран АСЕАН, да, непосредственно, например, между отдельными государствами. Ну, допустим, мы уже упоминали о таком важном соглашении, как соглашение между Филиппинами и Австралией. Поэтому здесь речь идет именно о перекладывании ответственности, которая ранее была исключительно на Штатах, и финансовая, и кадровая, и даже вот военная, в прямом смысле слова, перекладывание идет на вот круг государств, которые непосредственно рядом с Китаем находятся, на государства региона. То есть задача штатов – обеспечить свое присутствие, но не заплатить за это. И в случае рисков каких-то, да, перекинуть эти риски, опять же, на эти же самые государства. При необходимости можно развязать конфликт, но в нем фактически не участвовать. То есть сделать таким образом, что конфликт развяжет кто-нибудь другой. Или он возник в результате провокации, допустим, и таким образом он тоже будет тлеть для того, чтобы ограничивать возможности Китая по развитию. Поэтому мы, например, не можем сказать, что вообще конфликта не будет. Но в таком виде или в той фазе, в которой он должен был бы произойти, его не будет точно. То есть здесь удалось переиграть. Сейчас очень многие страны региона, да, та же самая Япония, Южная Корея, понимают, что их в топку-то принесут в первую очередь, потому что в любом виде, если конфликт возникает в Северо-Восточной Азии, это рушит просто все системы взаимодействия, это просто обрушивает вообще все, и страны Юго-Восточной Азии в том числе начинают страдать. Поэтому они сейчас все начинают работать совместно для того, чтобы противодействовать этим даже каким-то локальным конфликтам. То есть их задача не допустить даже минимального конфликта сейчас. Они по этому направлению очень активно работают, поэтому очень такое скептическое отношение сейчас у очень многих стран АТС к политике штатов. Очень скептическое.
1: Получается, что никто не хочет стать бывшей Украиной, никто не хочет выполнять роль вот этого камикадзе, который будет гореть сам и поджигать, как брандер, поджигать борт России, либо поджигать борт Китая. Но давайте мы продолжим об этой политике стран Тихоокеанского экономического сотрудничества, Большого Тихого океана, через несколько секунд. Дальше будет только интереснее.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Это наш специальный проект «Пространство большой игры», где мы говорим о неочевидных тонкостях геополитики. Сегодня мы с вами, уважаемые радиослушатели, в Тихоокеанском регионе. Мы говорим об организации Тихоокеанского экономического сотрудничества, о том, какую политику проводят страны этого огромного региона и России, которая является членом АТЭС, как ведет себя Запад, как стараются американцы, как слон в посудной лавке, здесь все подмять под себя. Вообще об этом всем нам рассказывает наш добрый друг, замечательный русский политолог, доктор политических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Наталья Валерьевна Еремина. И вот, Наталья Валерьевна, вы говорили о том, что Запад и прежде всего Америка, они еще 5-7 лет назад громко кричали о создании военно-политического союза, такого англосаксонского, AUKUS, Австралия, Великобритания, Соединенные Штаты, чтобы с опорой на австралийский континент направить копье в сторону Тайваня, в мягкое подбрюшье Китая. Но за последние годы произошла такая колоссальная трансформация сил, и так стремительно обнищал Запад, и так стремительно развились страны и Юго-Восточной Азии, и Северо-Восточной Азии, и так были исчерпаны военные арсеналы Запада, и так много кораблей построил Китай, что Западу уже как-то и Соединенным Штатам расхотелось начинать большую войну. И это для Запада совершенно новая, по сути дела, даже не обстановка. Это фактически приговор. Если Запад не может развязать глобальную войну, ну, он будет тогда, ну, скажем так, мелко пакостить с помощью различных программ и искать ту прокси-страну, которая согласится самоубиться в режиме камикадзе, как бывшая Украина убивается об Россию специально в интересах Запада. Точно так же найти Южную Корею ли, Японию ли, но они-то не хотят. Да и ресурсов не хватит против Китая или других соседних стран. Но тогда можно попытаться воспользоваться третьим планом Запада. Кроме военной силы, кроме страны камикадзе, попытаться через гуманитарные программы устроить что-нибудь, то, что мы видели, например, в Гонконге. Поджечь какие-нибудь народные волнения, когда демократические силы протестуют против деспотического режима при полном сочувствии Запада. А с этим-то получается?
2: И да, и нет. Отдельные примеры мы наблюдаем. Но дело в том, что нельзя тоже сбрасывать со счетов, например, сам Китай, да, и где очень активно Си Цзиньпин работает по внутриполитической повестке, блокируя какие-то, возможно, негативные влияния. Периодически до нас доходят те или иные движения внутриполитические, которые происходят в Китае, и мы видим, как их достаточно активно блокируют, очень быстро блокируют. Кроме того, как правило, те обвинения в коррупции, которые мы слышим, это обвинения, связанные в том числе с влиянием Запада. То есть в данном случае все-таки у Китая получается ограничивать возможности Запада. Да, все равно есть проблемы, все равно они возникают, и на международных площадках об этом говорят, но тем не менее все-таки, опять же, есть опыт блокировки, есть опыт взаимодействия, есть опыт сопротивления, есть опыт профилактики даже такого влияния. Поэтому в данном случае Запад здесь совершенно не является вездесущим, абсолютно. Но есть возможности влиять на как раз те страны, которые более слабые, которые не реализуют, например, какие-то задачи. Можно влиять, например, на ту же самую Южную Корею. Ну, или даже на Японию, почему нет? В общем, в данном случае скорее можно влиять на те страны, которые являются соседними, для того, чтобы обеспечить реализацию задач определенных. Но это те задачи, которые противоречат необходимости национальной стратегии этих, необходимой национальной стратегии самих этих стран и их вообще выживанию, так сказать. Потому что если вы выполняете роль Запада, не надо такого друга, да? Не надо врага, если есть такой друг в лице Запада, потому что тогда вы обречены. Вы обречены на, как минимум, ослабление или даже вообще на разрушение. Вот подружитесь с Западом и посмотрите, чем это для вас обернется. Поэтому в данном случае такие возможности есть, но они не безграничны. Вот, ну, те же самые британцы, например, предлагают какие-то конкретные программы предоставления гражданства тем, кто противодействует, так сказать, китайскому режиму, как они это говорят. Американцы делают то же самое. Но, в общем, они все в таком духе начинают противодействовать авторитаризму, как они говорят. Да, еще вот такая известная тема, устраивающаяся ось авторитаризма, авторитарных государств. Но, тем не менее, мы же видим, что за последние тоже 2 года немножко эта риторика поменялась, и немножко все-таки помягче, когда теперь в отношении Китая звучит. Теперь про ось авторитаризма меньше говорят, и в большей степени говорят о том, что Китай является именно таким стратегическим конкурентом в большей степени, потому что не хотят воевать с Китаем. Но они не могут воевать с Китаем, когда они еще воюют с Россией. Ну, по факту, это просто немыслимо. Наверное, раньше они полагали, что это возможно с двух сторон, так сказать, с двух флангов Евразию схватить, а теперь понимают, что нет.
1: Наталья Валерьевна, вот это интересный очень момент, когда Соединенных Штатов Америки и у Запада в целом вдруг перестало хватать ресурсов именно для военной проекции силы. А вот здесь еще один момент, когда вы сказали, если вы дружите с Америкой, ну, вы должны выполнять ее роль, и но это очень опасная история. В данном случае мы, когда упомянули проект AUKUS, все-таки первая там роль, скрипка и площадка – это все-таки несчастная Австралия. Но за последние 5-10 лет в Австралии незаметно для нас, это очень далеко, это антиподы, кенгуру, коалы и что-нибудь такое, крокодил Данди, ну то, что мы знаем, наши граждане знают об этой замечательной стране, но оттуда постоянно приходят новости, что ультралиберальная местная такая, зачастую левацкая политика, засилие мигрантов, оно приводит к тому, что в Австралии очень большие напряженности возникли в самом обществе. И я не вижу, чтобы даже австралийцы, как все-таки осознающие, что это их страна, их нация, что они не в восторге от того, что их делали, пытались сделать вот такой площадкой, буквально непотопляемым авианосцем вот в этой предстоящей войне. А сейчас, по сути дела, Австралия, она в каком-то раздрае. Огромные экономические связи с Китаем, Юго-Восточной, Северо-Восточной Азией в целом. И встать просто против всего этого огромного региона, это просто себе обрубить всю экономику, обрубить себе все связи по углю, по вину, по шерсти, по всему. И остаться вот так посреди Индийского и Тихого океана, вот каким-то таким огрызком Запада, что-то не получается с точки зрения желания самой Австралии вот так воинственно сделать австралийскую такую недоимперию под флагом, пиратским флагом колониального Запада. Вот что случилось с этой страной, с этим континентом?
2: Да, вы совершенно правы. Австралийцы в этом смысле не должны напоминать отчасти Южную Корею, потому что они тоже пытаются балансировать. И мы знаем, да, что если возникает проблема какая-то, то всегда выступают официальные какие-нибудь лица, говорят о том, что все-таки Китай для нас является по-прежнему важным партнером. Да, мы тут вынуждены какие-то решения принимать под давлением, значит, наших западных союзников, которым у нас есть обязательства, но тем не менее... Потом проходит какое-то время, и, соответственно, Австралия снова заключает какие-нибудь соглашения с Китаем. Действительно, очень высокоплотное взаимодействие с Китаем, с другими странами региона, намного выше, чем со Штатами. Со Штатами, скорее, действительно, их используют как такой военный полигон в большей степени, не более того. А все остальное – это как раз взаимодействие с Китаем прежде всего. Очень много подписанных соглашений по разным товарным группам. И, соответственно, есть соглашение на гражданском уровне, потому что очень активно сейчас даже в Японии, в Австралии изучают китайский язык, как ни странно. Очень много соглашений на региональном уровне подписано. Поэтому плотность контактов действительно выросла тоже очень серьезно. И сам китайский бизнес очень активно себя ведет сейчас в Австралии. Соответственно, вот уже к этому моменту тоже накоплен такой опыт взаимодействия. И примерно по типу Южной Кореи Австралия ведет себя так же, буквально как средняя держава фактически. Вот мы и с вами тут что-то сделаем, и здесь что-то сделаем, и так далее. То есть вот в таком контексте они пытаются выживать. Но это тоже показатель, что они, в общем-то, не согласны обрубать все связи, отказывать от взаимодействия. Но никто не хочет умирать. Но зачем им, в общем, себя гробить в угоду Штатов? Штатам, конечно, все равно... Кто там первый, второй, третий по счету умрет, никакой разницы. Но им-то, в общем-то, наверное, это не очень интересно. с учетом, опять же, действительно внутриполитических проблем, экономических проблем, которые возникают в самом обществе.
1: Наталья Валерьевна, и все-таки роль России. Вы сказали о том, что Запад оказался в странной ситуации для себя, что он не может развязать два больших конфликта в Евразии против Китая, против России. И фактически операция, специальная военная операция обнулила склады Запада. Вычерпаны склады по всему миру. И не хватает ресурсов на качественную войну против Китая. Плюс Иран устоял, и стало невозможным отключить Китай от поставок нефти и газа из Персидского залива. Это была задача всей этой операции, этого кавалерийского, такого рейдерского наскока. С точки зрения тех принципов безопасности, которые предоставляет Россия другим странам. Мы и Китаю ведь предоставили эти гарантии безопасности, по сути дела, выступив против Запада в 2022 году. Вот это что изменилось в мире глобально и с точки зрения спокойствия Тихоокеанского региона?
2: Да, теперь получается, что безопасность зависит не от штатов в этом регионе. Вот что категорически важно понимать. И теперь страны региона понимают, что США – это источник небезопасности, это источник рисков и опасности, а как раз взаимодействие России и Китая – и присутствие России в регионе, несмотря на то, что у нас конфликт, в котором мы тоже завязаны, наоборот, реализует вопросы безопасности. Это очень важный партнер в сфере безопасности в Евразии. Это, наверное, самая важная часть, которую сейчас осознают в АТС. Да, при всех, так сказать, официальных заявлениях понятно, что без России вопросы безопасности не решаются. А Китай остается таким единственным стабилизатором фактически в рамках АТС.
1: И это вот как раз показывает принципы геополитики, когда, казалось бы, региональный конфликт на территории бывшей Украины является глобальным конфликтом, когда против России выступили Соединенные Штаты и альянс 50 с лишним стран Запада. И огромные ресурсы буквально со всего мира были направлены в эту зону конфликта, и их перестало хватать в других регионах. Это напрямую сказалось на безопасности южного направления Китая. Сегодня мы были в гостях у нашего доброго друга, доктора политических наук, профессора Санкт-Петербургского государственного университета Натальи Валерьевны Ереминой. Наталья Валерьевна, я благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
2: Спасибо. До свидания.

0: Радио России. Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей.
1: У Майи Львовны ушки на макушке.
0: Радио России представляет. Театр у микрофона.
2: Пожалуйста, без шутовства.
0: Семен Лунгин и Илья Нусинов. «Гусиное перо». Радиоверсия спектакля Московского театра имени Ермоловой.
3: Как экскурсия?
2: Великолепно! Был сказочный солнечный день.
0: Ученики 9 класса отправляются в музей-заповедник Мураново.
4: Так ведь это же известные места. А вы грибов там не поискали в округе, а?
2: Это же 9 А.
0: После экскурсии обнаруживается, что из экспозиции пропадает гусиное перо Федора Ивановича Тютчева.
5: Если вы будете наказывать Таню Донченко, то меня тоже накажите, потому что это будет несправедливо, если вы меня не накажете.
0: Во время расследования этого происшествия ученики и педагоги узнают друг о друге много интересного.
6: Василиса Федоровна, пожертвуйте бродячим артистам 3 рубля до завтра.
0: Слушайте радиопостановку «Гусиное перо» в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Шансы на урегулирование украинского конфликта есть. Об этом заявил Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. Он же указал и на то, что осложняет возможности мирного урегулирования. Также президент призвал укреплять систему ПВО для предотвращения ударов по российским объектам. Подразделения Южной группировки войск освободили населенные пункты Жевка Донецкой Народной Республики. Для эвакуации экспедиции со Шпицбергена задействовали судно Морспасфлота. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Шансы на урегулирование украинского конфликта есть. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме. При этом президент указал и на то, что осложняет возможности мирного урегулирования.
2: Договориться между собой должны прежде всего Россия и Украина. А все остальные страны готовы поддержать и помочь. И не только Соединенные Штаты, но и здесь присутствующие страны. Китайская Народная Республика, например, постоянно тоже обращает на это внимание и всячески способствует тому, чтобы проблема была решена, и прежде всего мирными средствами. И председатель Си Цзиньпинь, когда мы с ним встречаемся, тоже постоянно поднимает этот вопрос. Но все-таки, в конце концов, и прежде всего, эту проблему должны решить вовлеченные в конфликт страны. Это Россия и Украина. Это подход правильный. Но мы благодарны всем, кто пытается внести свой вклад в урегулирование этого вопроса. Есть ли шансы? На мой взгляд, да, они есть. А то, что вы обратили внимание на захват гражданских судов, на удары по гражданским торговым судам, это, а тем более вот мы сейчас услышали об угрозах атак на гражданские, на воздушные суда, это, конечно, проявление государственного терроризма. И это осложняет, безусловно, осложняет возможности проведения двусторонних мирных переговоров. Кстати говоря, те, кто отмалчивается, те, кто не обращает на это внимание, имея в виду прежде всего западных союзников Украины, становятся соучастниками международного терроризма.
1: Также Владимир Путин прокомментировал слухи о возможной мобилизации.
2: Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации. Это информационная атака со стороны противника в преддверии выборов в Государственную Думу с попыткой повлиять на результат. Это просто задуманная информационная операция. У нас люди идут, как известно, добровольно подписывают контракты. В отличие от того, что делается на Украине, как известно, мы смотрим каждый день по телевизору, это в интернете, как там на Украине, людей как собак бездомных вылавливают и силой затаскивают на фронт. Поэтому уровень готовности к ведению боевых действий противника, мотивации очень низкие, и количество дезертиров очень большое. Там только официально уголовных дел за дезертирство возбуждено официально свыше 300 тысяч. А на самом деле, конечно, как минимум 500 000, я думаю. Но если официально возбуждено за дезертирство 300 тысяч, больше, чем 300 тысяч, ну о чем это говорит?
1: Также президент призвал укреплять систему ПВО для предотвращения ударов по российским объектам. Подразделения Южной группировки войск освободили населенные пункты Жевка в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки войск Север взяли населенные пункты Васильевка, Благодатная и Должанка. В Харьковской области противник потерял свыше 315 военнослужащих, сообщил офицер пресс-центра Андрей Шушнев.
3: Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенные пункты Васильевка, Благодатная и Должанка Харьковской области. Нанесено поражение формированием механизированной мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Гоптовка, Новоалександровка, Ольховатка, Погорелая, Приколотная, Хатомля и Шевченково Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Киянница, Уланово и Хотинь Сумской области. Противник потерял свыше 315 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, 4 артиллерийских орудия, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и станцию радиоэлектронной борьбы.
1: В Минобороны России также заявили, что ВСУ понесли серьезные потери в Васильевке. Для удержания села противник задействовал подразделение состава отдельной мотопехотной бригады, но в результате огневого воздействия украинские боевики были вынуждены оставить населенные пункты и отойти с занимаемых позиций, говорится в сообщении российского военного ведомства. Минобороны России также заявила о поражении двух судов с военными грузами для ВСУ в Черном море. Ударными беспилотниками были поражены сухогруз с вооружением и боеприпасами, и контейнеровоз, перевозивший военно-техническое имущество. Для эвакуации экспедиции со Шпицбергена задействовали судно «Морспасфлота». Об этом на брифинге сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. По его словам, до середины сентября остров покинет примерно половина участников, остальные уедут позже. Пассажиры научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» находятся в безопасности.
4: Для эвакуации людей, чтобы им было на чем туда уехать, задействовано судно «Морспасфлота», уже выделено судно Минтрансом. Примерно половина людей, тех, кто справится со своим творческим заданием до середины сентября, убудут судно «Морспасфлота», остальным будет обеспечено консульское сопровождение, они вернутся воздухом из Норвегии. Все люди сейчас в безопасности, работают в Баренцбурге, в общем, чувствуют себя хорошо, мы на постоянной связи.
1: По словам Чекункова, на российском судне «Профессор Молчанов», арестованном в Норвегии, на Шпицбергене, находится творческая экспедиция, в которую входят скульпторы, художники и студенты. Российские власти поддерживают с ней постоянную связь. Юристы и посольство России готовят протест. Напомню, основанием для задержания судна стал иск украинской компании «Нафтогаз». Москва назвала случившееся нарушением международного права и пиратством. Чуть больше 20 градусов тепла и локальные ливни – такой прогноз погоды на сегодня представили специалисты Центра погоды ФОБОС. В выходные, по их словам, погоду вряд ли можно будет назвать хорошей. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Спорт. Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Фигурное катание. На третьем этапе юниорской серии Гран-при ИСУ в Бангкоке в четверг состоялись короткие программы. В турнире девушек София Дзепко показала второй результат промежуточному лидеру Сумики Канадзаве. Россиянка проигрывает 21 балла. Отмечу, что Дзепко получила от судей штраф в 1 балл за поздний старт. В турнире юношей Лев Лазарев также второй с отставанием от лидера всего в 19 балла. Тем временем чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галямов получили нейтральный статус. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган. Новости футбола. Нападающий «Зенит» Андрей Мостовой перешел в «Локомотив» на правах аренды. Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. Напомню, контракт Мостового с «Зенитом» рассчитан до лета 27 года. Ранее сообщалось о том, что футболист отправится в аренду в «Локомотив» только после пролонгации соглашения с «Зенитом». Хоккей. Нападающий «Локомотива» Александр Радулов за явным преимуществом выиграл голосование «Спортэкспресса», по итогам которого определялся лучший хоккеист континентальной хоккейной лиги минувшего сезона. Радулов набрал 226 баллов, а его ближайший преследователь Дамир Шеребзянов только 97. Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда одобрил проведение чемпионатов мира в каждом сезоне, за исключением Олимпийского. Об этом сообщает пресс-служба ФИС. Частота проведения чемпионатов мира увеличится после 2032 года. В настоящее время чемпионаты планеты проводятся раз в два года. Напомню, накануне Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда объявила о допуске российских спортсменов до соревнований под своей эгидой в нейтральном статусе. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, сегодня в Магадане до плюс 15 градусов, переменная облачность и днем без осадков. В Сургуте 20-22 тепла, в Красноярске 14-16. В Калининграде воздух прогреется до плюс 18, будет пасмурно и дождливо. В Уфе плюс 25 без осадков. Во Владимире и Воронеже до 25 тепла, осадков также не ожидается. В Владикавказе плюс 28, дождь и гроза. В Ялте до 30 градусов выше 0. В Санкт-Петербурге днем дождь, местами по области гроза, плюс 14-16 градусов. Атмосферное давление будет падать. В столице переменная облачность, ночью преимущественно без осадков и местами туман, плюс 10-12. Днем воздух прогреется до плюс 22, пройдет небольшой дождь. Сейчас в столице плюс 15 и без осадков.
0: Радио России. Музыка.
6: Легкие люди с Алексеем Певчевым.
7: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Легкие люди», с вами я, ее ведущий Алексей Певчев. Сегодняшний наш выпуск выходит в начале осени, так что самое время обратиться к уже ставшими привычными легким сезонам. Напомню, что в начале-середине 2000-х руководитель настоящего московского ансамбля «Мегаполис» Олег Нестеров и его лейбл «Легкие» выпустили серию сезонных сборников легкой музыки. Каждый из них соответствовал своему времени года. Мы уже обращались к легкой весне и легкому лету, и вот настало время легкой осени. Начнем мы с композиции проекта «Дирайба» под названием «Фокстрот Бангкок». «Дирайба» — это мультиинструменталист и коллекционер струнных инструментов бывшего СССР. Сам Дирайба играет на гавайской гитаре, мандолине, домре, балалайке, гуслях, домбре, хамузе, душпулуре, рибабе, чанде. Изучает музыкальную культуру Тувы, Монголии, Китая, Сенегала, Молдавии. Как сообщалось в сопроводительных документах к одному из выпусков компиляции «Легкая осень». Сегодня он играет греческую музыку 20-х годов, завтра акустическая техно с ансамблем ритуального танца, послезавтра организует с Германом Поповым проект «Спутник». Электронная музыка, подчеркивает музыкант, большой палец на руке, но есть и другие.

0: Радио России. Музыка.
1: Это была композиция музыканта с псевдонимом Дирайба под названием «Фокстрот Бангкок». Переходим к коллективу «Море спокойствия». Во главе проекта стоит Дмитрий Тиков. Сам он из Саратова, учился в музыкальной школе, позже закончил физфак университета. До того, как появился проект «Море спокойствия», Дмитрий работал в коллективе «Нет слов». Сотрудничал с группами «Муми-тролль», «Мультфильмы», «Ленинград», «Сдобши-сдуб», «Ундервуд» и другими. В 2001 году возник проект «Море спокойствия», в котором Дмитрий обратился к стилям даунтемпа и лаунж, а позже работал в самых разных жанрах, в том числе регги и даб. Сотрудничал с дабовой командой «Шаманский бит» и русско-африканской регги-группой «Яга». Приведу слова самого Дмитрия Тикова. Название «Море спокойствия» ко мне пришло во сне с участием Альберта Эйнштейна и еще каких-то наукообразных персонажей. Проснувшись, я понял, что сна этого больше никто не видел, что название мне нравится, и присвоил его себе. Потом несколько лет в своей домашней студии ваял трек за треком, измарав гигабайты жесткого диска, километры пленки и запоров десятки CDR-ов. Эту композицию «Сон Дервиша» всегда очень оживленно воспринимают на наших клубных выступлениях.

0: Радио России. Музыка.
1: Проект «Море спокойствия», композиция «Сон Дервиша». Вы слушаете программу «Легкие люди», с вами я, ее ведущий Алексей Певчев. Сегодняшняя наша встреча посвящена сезонным сборникам «Легкая осень», появившимся в начале-середине 2000-х годов и представившим актуальную легкую электронную музыку. Обратимся к проекту «Дзума» Владимира Джомкова. Мы уже слушали его работу «La musique per les funiculaires» в программе, посвященной легкому летнему сезону. Напомню, что Джомков был известен по участию в группе «Конец фильма» и песню про Элис, иронично-хулиганское прочтение хита группы «Смоки» «Living Next Door to Элис», многие наверняка помнят, но в контексте легких сезонов Владимир Джомков и его «Дзума» представляли совсем другую музыку, которую обозначили как «изи-панк», легкий панк, тяготеющий к трансу. Джомков играл со многими музыкантами в разных странах мира, в частности, с немецким диджейско-продюсерским коллективом «Джазы Нова». Ну а композиция по магазину «Мультики гуляли» вошла в дебютный альбом проекта «Дзума Dreambox» «Шкатулка снов», вышедший в 2002 году.

0: Радио России. Музыка.
1: Это была композиция проекта «Дзума». Называется она «По магазину мультики гуляли». Напоминаю, что сегодня в программе «Легкие люди» нас звучит музыка со сборников «Легкая осень» в начале и середине 2000-х, представивших актуальную легкую электронную музыку. Появились эти сезонные сборники благодаря лидеру ансамбля «Мегаполис», продюсеру и издателю Олегу Нестерову и его команде. Я позвонил Олегу и попросил его рассказать о временах легких сезонов, о том, как все начиналось и чем продолжилось.
2: Стала попадаться музыка удивительной силы и красоты, и она была не то чтобы бесхозна, но само явление и сама востребованность ее еще отсутствовала. То есть эта музыка только-только появлялась, и когда музыка нескольких артистов попала ко мне в руки, я понял, что, пожалуй, пора действовать, и нужно открывать направление вот такой вот счастливой электроники. И, в общем, мы нащупали не то чтобы золотую жилу, но мы нащупали абсолютно какие-то такие бриллиантовые копии. Потому как эта музыка была ни на что не похожа, она не годилась для эфиров, поэтому мы придумали, тогда это называлось «Синдикейшн», мы записывали свои программы легкие, рассылали по 180 радиостанциям, где они шли больше года на регулярной основе, где мы, собственно, эту музыку крутили. Мы связывались со своими коллегами из Европы, и не только из Европы, участвовали в разных фестивалях, обменивались треками с лейблом Бертрана Бургала «Трикотель», и даже сделали совместный сборник напополам между «Трикотелем» и «Легкими». Ну и, конечно, мы выпускали эти легкие сезоны, собственно, для того, чтобы эта тема пошла, для того, чтобы обратить на эту музыку внимание, мы стали выпускать такие альманахи или дайджест. Ну, скорее, альманахи раз в сезон. И выпустили, по-моему, 3 сезона мы этим занимались. И, в общем, до сих пор я горжусь нашим начинанием. Ну, во-первых, мы дали этой музыке такую достойную жизнь, потому что через нас она входила и в медиа, через нас она дистрибутировалась тогда на дисках, ни о каком интернете речи не было. Но когда, например, спустя 15 лет или 20 лет тебя встречает певица Ёлка и говорит, что они в юношеском возрасте гонялись за легкими, за нашими сборниками, которые я с большим удовольствием подарил полное собрание сборников легких, а это уже был там 18 или 17 год, ты понимаешь, что, конечно, все было не зря.
1: Вот такой ответ дал мне продюсер легких сезонов, музыкант Олег Нестеров. У нас на очереди саратовский проект «Нежное это» и композиция «Пусть всегда, как всегда». Участники проекта Игорь Мельников, Мел, и Сергей Суслин, Сусел, решили совместно воплощать свои музыкальные мысли или мыслюки. В итоге появился термин «Muesli Music» и проект «Нежное это». Так случилось, что однажды Игорь Мельников понял, что в его любимой песне «Пусть всегда буду я» отсутствует важнейший компонент «папа», и решил это дело исправить. «Нежное это» начали работу над треком «Пусть всегда будет папа», но, как сами признались, в последний момент накатила лень, и трек вышел с названием «Пусть всегда, как всегда», как, впрочем, и все в этой жизни. В сегодняшней программе мы еще вернемся к этому проекту, а пока «Нежное это» представляет композицию «Пусть всегда, как всегда».

0: Радио России. Музыка.
1: Это была композиция «Пусть всегда, как всегда» проекта «Нежное это». Ансамбль электромузыкальных инструментов Вячеслава Мещерина появился в 1956 году и просуществовал 30 лет. За эти годы им была записана музыка для документальных, художественных и мультипликационных фильмов, музыка для радио и телевидения. Огромное количество часов и километров пленки отслушал в архивах и обработал в студии все тот же глава лейбла «Легкий» Олег Нестеров. По результатам исследований вышло два компакт-диска с музыкой ансамбля электромузыкальных инструментов Вячеслава Мещерина. Программу о творчестве Вячеслава Мещерина и ансамбля электромузыкальных инструментов вы можете послушать на нашей платформе smotrim.ru. Кстати, это был самый первый выпуск программы «Легкие люди». Он вышел в эфир в октябре 2021 года. Ну а композиция «Последний год в школе» в исполнении ансамбля электромузыкальных инструментов Вячеслава Мещерина, посвященная первому осеннему празднику Дню знаний, прозвучит прямо сейчас.

0: Радио России. Музыка.
1: Это была композиция ансамбля электромузыкальных инструментов Вячеслава Мещерина «Последний год в школе». Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий, Алексей Певчев. Сегодняшняя наша программа посвящена сезонным сборникам «Легкая осень» в начале-середине 2000-х годов, представивших актуальную легкую электронную музыку. Игорь Вдовин – один из самых интересных современных композиторов. Вдовин из Санкт-Петербурга учился в музыкальном училище имени Мусоргского. Много лет назад вместе с Сергеем Шнуровым он придумал группу «Ухо Ван Гога», а потом группу «Ленинград». Но позже занялся совершенно другой музыкой. Среди профессиональных достижений Игоря Вдовина – симфонический проект «Трибьют творчеству Виктора Цоя «20 лет без кино», позже ставший большим проектом «Симфоническое кино». Призы имени Микаэла Теревердиева. Игорь Вдовин – автор музыки к четырем десяткам фильмов. Диапазон его творчества простирается от легкой до современной академической музыки. Композиция, представленная на сборнике, не имеет буквенного названия, обозначена 5 звездами. Что бы это ни значило, кроме того, что пьеса композитора Игоря Вдовина неизменно хороша. В то время Игорь Вдовин отдавал предпочтение новым музыкальным электронным технологиям.

0: Радио России. Музыка.
1: Композиция Игоря Вдовина «Пять звезд». Достаточно часто треки из тематических сезонных сборников легкой музыки имеют приятный ностальгический окрас. Так это произошло из композиции «Джурмала 1983», по-нашему «Юрмала 1983», проекта «Досаев». На самом деле участники проекта Ханс Дейл и Артур Пола, называющие свое направление «Сан-Ремо Рок», родом из Краснодара. Ханс Дейл на момент выхода того сборника «Легкая осень» – преподаватель университета, а Артур Пола – графический дизайнер. Обратимся к архивному описанию музыки проекта «Досаев». На музыку «Досаев» влияет, с одной стороны, творчество Сиси Кэтч, итальянская диско, сега-игры и фильмы «Сталлоне», а с другой – IDM и панк, говорит Артур Пола. Лирика повествует об обыкновенном офис-менеджере, незаметно существующем среди обычных людей, причем без трагедии, протеста и истерик. Название «Досаев» отсылает к известному голкиперу 80-х годов и псевдогерманизму «Das Eif». Выбор вратаря той эпохи связан с содержимостью членов группы поп-музыкой 80-х, к которой они постоянно обращаются. Песня «Джурмала 1983» — это попытка оказаться в 1983 году, лучшем году, по мнению Артура Пола, для всей поп-музыки 80-х. Стилистически «Джурмала 1983» где-то между «Зут Вумен» и Крисом Кельми. В этом треке есть все — от ретро-драм-машины и старинной бас-гитары 1979 года до аналоговых синтезаторов в стиле раннего «Принца». 1983 год — это осень поп-музыки 80-х, после которой наступила полярная рок-зима, считает Ханс Дейл. Так что в осени 2005-го чувствуется дыхание осени 1983-го. Проект «Досаев», песню «Джурмала 1983».

0: Радио России. Музыка.
1: Это был проект «Досаев», песня «Джурмала», 1983. Андрей Зуев, про любовь. Новосибирский композитор Андрей Зуев учился в музыкальном училище, играл в ресторанах и кафе родного города. Сотрудничал с Игорем Матвиенко и Александром Шульгиным. Удостоен премий «Песня года» за песню «Магадан», написанную для Натальи Ветлицкой, и за хит «Самолет» для певицы Валерии. Андрей Зуев, про любовь.

0: Радио России. Музыка.
1: Это был Андрей Зуев и композиция «Про любовь». Вы слушаете программу «Легкие люди», посвященную сезонным сборникам «Легкая осень», появившимся в начале-середине 2000-х годов и представивших тогда актуальную легкую электронную музыку. Обратимся к пьесе петербургского музыканта Андрея Макарова «Winter» – «Зима». На момент выхода сборника Андрей работал в разных жанрах, участвовал в питерском проекте IGG и кронштадтском «Димедрол Monkey Trash». О композиции сам автор говорит следующее. Это своего рода северная осень. Осень со снегом. Видение солнечной Африки холодным днем. Мечта северного человека о солнце. Северная столица – северные мечты. Почему только композиция называется «Winter» в переводе «зима»? Точнее, почему она попала в сборник «Легкая осень», а не дождалась легкой зимы, не совсем понятно, но музыке это абсолютно не помеха.

0: Радио России. Музыка.
1: Это был Андрей Макаров, композиция «Winter». Copycat Project исполняет музыку в стиле спейс-поп, космический поп. Музыканты проживали в Иркутске, но творческие замыслы реализовали в Москве, поэтому Copycat Project считают коллективом московским. Композиция называется «Дудабудейда». «Дудабудейда» — слово, получившееся из смеси капоэйры, мадейры и лабуды, андеграундная макарена. Как утверждает сам автор и идейный вдохновитель проекта Copycat Project Павел Поляков, делать «Дудабудейду» — значит делать прекрасное ничего. Или ничего не делать. Светлая и легкая композиция, выполненная в ретро-футуристическом ключе. Коллектив Copycat Project, композиция «Дудабудейда».

0: Радио России. Музыка.
1: Это был коллектив Copycat Project, композиция «Дуда Будейда». Ну а завершим мы наше сегодняшнее знакомство со сборниками из серии «Легкая осень», представляющих легкую электронную музыку начала-середины 2000-х годов, композицией в исполнении уже звучавшего сегодня коллектива «Нежное Это», виртуального проекта, возникшего в Саратове в конце 20 века. Участники «Нежного Это» считают, что делают музыку понарошку или музыку для хулиганских мультфильмов. Также музыку свою называют несерьезной и даже игрушечной – музыкой для больших детей. В состав коллектива на момент появления композиции «Пара пустяков» входили Мел, основатель и мозговой центр, Сусел, единомышленник и антагонист, и Анечка, точка приложения творческих сил. Коллектив существует до сих пор и в 2024 году выпустил сингл под названием «Люблю». А мы обратимся к давней композиции коллектива «Нежное Это» под названием «Пара пустяков». С вами была программа «Легкие люди» и я ее ведущий Алексей Певчев. Легкой вам осени и всего самого хорошего. Слушайте только легкую музыку.
2: У тебя все так легко, у тебя все просто, у тебя один ответ на любой вопрос мой.

0: Легкие люди с Алексеем Певчевым.
1: Их имена малоизвестны, но вклад в историю бесценен. Кто эти люди и как они меняли страну, рассказывает Александр Хабургаев в программе «Имя и время».
2: Всякий раз, изучая материал по какой-то конкретной судьбе, я поражаюсь. Мы знаем до обидного мало. Слушайте нашу рубрику, и отечественная история предстанет вам в совершенно ином свете, повернувшись другой стороной, неосвещенной школьной программой. Ведь нам есть что вспомнить и есть кем гордиться.
1: «Имя и время». Каждый второй и четвертый понедельник месяца в 14:35 по Москве и в 13:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
4: Радость или грусть нас ждут потом.
3: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
1: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Конечно, в таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал, был сильный.
6: На радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки.
7: Часто кабаргу называют ангелом с клыками демона. Кроме ног, для завоевания самки, казалось бы, милые олени используют острые зубы.
6: Об этих и других представителях флоры и фауны региона в программе юных журналистов-школьников «Красная книга» на волнах Радио России «Кузбасс».
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Театр на Радио России представляет.
8: Идите-ка вы домой, да скажите родителям, чтобы в 12 радио включили. Что-то скажут.
1: Премьера радиоспектакля «Вальхен» по одноименному произведению Ольги Громовой.
9: Это мы прифронтовой город?
10: Как это?
11: Сегодня указ о военном положении по всей области объявили.
1: 1941 год. Ей было 13, когда началась война. Вместо школьных тетрадей – чужая страна и испытания, которые заставляют взрослеть слишком рано. История Вали, которую назвали Вальхен.
12: Ты могла бы рассказать все с самого начала?
13: Не знаю, Тиль, я попробую.
1: Слушайте радиопостановку «Вальхен» по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
15: Словарь русских поваров Забайкали. Это они, два братана Пойлани, Сундалой хлыняли.
14: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Россия должна быть готова ко всему, только это даст понять тем, кто желает навредить нашей стране, что лучше этого не делать. Об этом заявил Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. По словам президента, у России есть ответы и на удары по НПЗ, а также логистическим центрам. Подразделения Южной группировки войск освободили Ижевку в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. Оман отклонил предложение Ирана о совместном взимании сборов за проход судов через Ормузский пролив. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Каждый день российские войска в зоне специальной военной операции идут вперед, и в последнее время темп движения нарастает. При этом Россия должна быть готова ко всему. Только это даст понять тем, кто желает навредить России, что лучше этого не делать, заявил Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. Ведущий спросил президента, правильно ли он понимает, что россиянам не стоит привыкать к регулярным дефицитам топлива с учетом работы ПВО, ответных ударов и принимаемых властями мер.
2: Правильно я понял. Не стоит привыкать к регулярным дефицитам топлива. Раз и с ПВО работаем, удары наносим, и указ должен заработать таким образом, как предполагается.
3: Мы должны быть ко всему готовы. И только наша готовность ко всему даст понимание всем, кто хочет нам навредить, что лучше этого не делать.
1: Владимир Путин заявил, что у России есть ответ и на удары по НПЗ, и логистическим центрам. Это укрепляет систему противовоздушной обороны. По словам президента, бизнес активно включился в защиту объектов от ударов ВСУ, и результат уже есть.
3: Есть, конечно. Что же, пока идет СВО, ответ только один – укреплять систему противовоздушной обороны. Хочу обратить ваше внимание на что? На то, почему вот мы столкнулись с этой ситуацией. Да потому что исходили из того, что это чисто гражданские объекты, они не могут быть объектами каких бы то ни было атак, даже в условиях вооруженного конфликта. Но в этом смысле мы ошиблись. Наш противник, к сожалению, думает иначе, и начал наносить удары по этим гражданским, чисто гражданским объектам. Как вы видите, мы вынуждены были отвечать зеркально. И, судя по всему, наш ответ, в общем и целом, оказался весьма значимым для тех, кто открыл этот ящик Пандоры. Вот. Но у нас есть и другой аспект. Во-первых, нам нужно всем вместе это делать. И сейчас наши компании включились в эту работу. И, уверяю вас, результат уже есть и будет.
1: Путин также заявил об отсутствии на сегодняшний день сценария, который потребовал бы проведения дополнительной мобилизации, а сообщение об обратном назвал информационной атакой в преддверии выборов. По словам президента, у российской армии нет никаких проблем с личным составом, в отличие от ВСУ. Подразделения Южной группировки войск освободили Ижевку в Донецкой Народной Республике. Противник потерял более 205 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
4: Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Ижевка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием механизированной аэромобильной горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Славянска, Краматорска, Николаевки, Семеновки, Дружковки и Веролюбовки. Противник потерял более 205 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 26 автомобилей и артиллерийское орудие.
1: В Минобороны также сообщили, что подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Васильевка, Благодатная и Должанка в Харьковской области. За сутки вооруженные силы России поразили логистические центры, объекты топливной, энергетической, транспортной инфраструктуры Украины, используемые ВСУ, цеха производства, места хранения беспилотников и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 155 районах. Средствами ПВО перехвачены и уничтожены 426 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Посли ЕС не смогли договориться о переходе к продлению санкций против России раз в год вместо действующей сейчас системы продления каждые полгода. Решение заблокировала Словакия, об этом сообщил ТАСС, дипломатический источник в Брюсселе. Сообщается, что эта ситуация никак не повлияет на суть ограничительных мер Евросоюза. Очередное продление санкционного режима на 6 месяцев должно произойти до 15 сентября. Также власти ЕС готовят новое предложение по визовым ограничениям для граждан третьих стран, которые дополнят меры, уже принятые в отношении россиян. Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламберт. Оман отклонил предложение Ирана о совместном взимании сборов за проход судов через Ормузский пролив. Как сообщает Нью-Йорк Таймс, пост власти султаната решили не идти на этот шаг, чтобы избежать конфронтации с президентом США. Маскат отказался даже от идеи добровольных взносов на обеспечение безопасности и защиту экологии в регионе. Ранее американский лидер жестко предупредил Оман, пригрозив применить военную силу, если страна встанет на путь урегулирования конфликта между Вашингтоном и Тегераном. По данным агентства Associated Press, Штаты были недовольны уступками, которые допустил Оман на переговорах с Ираном. В частности, Вашингтон критиковал планы по совместному контролю над входом и выходом из пролива, а также идею обложения судовладельцев дополнительными платежами. Между тем, в четверг Дональд Трамп заявил, что Америка вскоре одержит победу над Ираном. В интервью телеканалу GB News он подчеркнул, что поступил правильно, нанеся удары по Исламской Республике, иначе, по его словам, Иран получил бы бомбу уже через 2 недели. Чуть больше 20 градусов и локальные ливни ожидаются в столичном регионе в пятницу, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Вадим Заводченков. По его словам, в выходные погоду в Москве вряд ли можно будет назвать хорошей. До 8 утра сегодняшнего дня гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе из-за тумана. Ожидается ухудшение видимости. Ну а с 4 по 8 сентября в отдельных районах Курганской области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше нормы на 7 градусов и более, сообщает Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По прогнозу синоптиков, температура воздуха днем будет подниматься до отметки плюс 29-32 градуса. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о том, что спортивный арбитражный суд уже рассмотрел иск Союза биатлонистов России касаемо недопуска россиян до международных стартов. «До обнародования решения мы ничего не можем сказать, но шансы на восстановление высокие», отметил Дегтярев в эфире телеканала «Россия-24». Сенсация от французского издания «Nice Matin». Полузащитник «Монако» Александр Головин, который выступает за «Монегасков» с 2018 года, почти наверняка покинет клуб до 11 сентября, пишет это издание. Именно в этот день закрывается трансферное окно в российской премьер-лиге. А в услугах Головина заинтересован не только «Зенит», но и «Спартак». Переговоры о трансфере экс-футболиста ЦСКА уже идут. Молодежная сборная России проведет товарищеские матчи с командами Северной Македонии и Сербии. Они состоятся 28 сентября в Скопье, а также 2 и 5 октября в Старопазове, сообщает инсайдер Иван Карпов. Если не учитывать матчи с Казахстаном и Белоруссией, эти встречи станут для молодежной сборной России первыми против европейских команд с 2021 года. Краснодар объявил о подписании контракта с уругвайским защитником Майсоном Родригесом до конца июня 2030 года. Футболист будет выступать за быков под номером 2. Ранее СМИ сообщали о том, что Краснодар заплатит Униону Санта-Фе 4,5 миллиона долларов за 50% прав на этого футболиста. В Хорватии продолжается первый в истории чемпионат мира по водному поло в формате 4-4. В последних матчах группового раунда турнира мужская сборная России победила команду Мальты 3-0 по сетам, а наша женская сборная со счетом 0-3 уступила испанкам. Обе наших команды завершили групповой раунд с показателем 3 победы при одном поражении и вышли в четвертьфинал. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: рядом центров области, Южно-Сахалинске и Владивостоке. Сегодня до 24 тепла, без существенных осадков. В Челябинске плюс 27, в Ханты-Мансийске до 22, временами небольшой дождь. В Великом Новгороде тоже дожди, плюс 17-19 градусов. В Самаре воздух прогреется до 28 градусов, без осадков. В Ярославле и Туле до 22, в Ставрополе до 30 тепла, вечером небольшой дождь. Такая же температура в Севастополе, но здесь без осадков. В Санкт-Петербурге днем дождь, местами по области гроза, плюс 14-16 градусов. В столице переменная облачность, днем небольшие осадки в виде дождя и плюс 20-22 градуса.

0: Собрание сочинений «Радио России». Рассказы разных лет.
1: Год 1845. Алексей Константинович Толстой. Артемий Семенович Бервенковский.
0: Рассказ читает Андрей Ташков.
1: Лет 20 тому назад, когда я спешил по большой дороге в Кириллов, передняя ось моей брички переломилась, и я принужден был остановиться. Оглядываясь во все стороны в надежде найти какое-нибудь пристанище, увидел я в верстах в двух от дороги какое-то странное здание, похожее на ветряную мельницу, но необыкновенно сложного механизма. Я пошел к нему и вскоре очутился перед красивым господским домом со многими флигелями и пространным садом. Старый дворецкий, стоявший у входа, сказал мне, что имение это принадлежит Артемию Семеновичу Бервенковскому. Просьба моя послать людей для починки брички тотчас же была исполнена. Но когда я спросил, нет ли в селе постоялого дома, где бы мне остановиться, дворецкий всплеснул руками.
2: «Батюшки, да господский-то дом, на что? Да Артемий Семенович меня изволит прогнать в подзатыльцы, если я вас теперь отсюда выпущу. Нет, сударь, извините, а уж вы у нас должны денька два погостить».
1: «Как?» — спросил я, удивленный таким радушным приемом. «Да ты меня, верно, за кого-нибудь другого принимаешь?»
2: «Как за другого?» — сказал старик. «Да за кого ж другого мне вас принимать, сударь? Ведь вы, верно, проезжий».
1: «Именно проезжий?»
2: «Так уж не прогневайтесь, а у нас такой обычай. Извольте недельку здесь пожить, а потом, пожалуй, ступайте себе с Богом».
1: Я попросил, чтобы обо мне доложили хозяину.
2: «Да что ж тут докладывать, — сказал дворецкий, — ступайте себе в гостиную. Только теперь Артемий Семенович изволит гулять нагишом, так не угодно ли пока отдохнуть на диване? Они долго ждать не заставят».
1: «Артемий Семенович гуляет нагишом? — спросил я.
2: «Точно так,
1: — отвечал хладнокровно дворецкий. Я невольно засмеялся, но дворецкий продолжал, как будто

0: сырую погоду.
1: «Но разве?» – спросил я, несколько запинаясь. «Артемий Семенович немного того?»
0: «Что вы? Что вы, батюшка, бойтесь Бога? Что вы это говорите? Еще этого нам не доставало!» И на глазах старика навернулись слезы.
1: «Чудак же твой барин!» — подумал я. Мы вошли в гостиную. Дворецкий меня оставил и побежал за чаем, а я подошел к окну. Оно отворялось в сад. Не прошло 5 минут, как мимо окна пробежал человек средних лет. Вся одежда которого заключалась в парике и в башмаках. На груди на золотой цепочке болтались часы. Увидев меня, он мне дружески кивнул головою и сделал рукою успокоительный знак, будто говоря: «Не беспокойтесь, любезный друг, я скоро возвращусь». Он исчез между деревьями, но через некоторое время явился с противоположной стороны, прикрывая этот раз наготу свою большим подсолнечником, кивнул мне головою и скрылся. Явление это повторялось довольно часто. Наконец Артемий Семенович остановился, посмотрел на часы и стал кричать самым ужасным голосом. Я думал, что весь дом сбежится на его крик, и сам не мог утерпеть, чтобы не двинуться вперед, спеша к нему на помощь. Но Артемий Семенович сделал известный уже мне успокоительный знак рукою и продолжал кричать. Иногда он посматривал на часы и, наконец, замолчал, почти выбившись из сил. Кряхтя и запыхаясь, он вошел в комнату, бросился в мои объятия и крепко прижал меня к сердцу.
0: «Извините, — сказал он, — извините, почтеннейший, что заставил вас так долго дожидаться. Не угодно ли вам чаю? Или не прикажете ли чего другого?» «Ох, морился!» «Трепетинский! — продолжал он, обращаясь к вошедшему с подносом дворецкому. — Давай скорее чаю! Что же ты, братец, голодом моришь дорогого гостя?» «Ух, устал! Не сердитесь, почтеннейший, дайте дух перевести!»
1: «Несу, батюшка, несу!» — отвечал Трепетинский, ставя на стол поднос с чайным прибором. Между тем Артемий Семенович осыпал меня учтивостями и расположился возле меня на диване. Он был высокого роста, хорошо сложен и глаза имел быстрые и умные.
0: «Представьте себе, почтенный друг, — сказал он, скрестив одну ногу на другую и облокотясь на подушке дивана, — представьте себе, что я эдак каждый день осужден утомляться. Боже мой, что за жизнь? Что за жизнь, как подумаешь?»
1: «Но позвольте спросить, — заметил я, — для чего вы?»
0: «Для чего? Для здоровья, почтеннейший, для здоровья! Человеку нужен моцион, вольный воздух, регулярная жизнь. Сильный крик расширяет легкие, это всякий знает. Но никто на это не обращает внимания. Когда вы у меня несколько поживете, мы будем вместе бегать в саду и кричать. Вы увидите, как это полезно».
1: «Покорно благодарю, — сказал я. — Но мне никак нельзя остаться у вас долее завтрашнего дня. Я так спешу».
0: «Пустое, почтеннейший, пустое! Мне еще нужно о многом с вами потолковать. Вот, например, что вы скажете об этом?»
1: Тут Артемий Семенович отворил большой шкаф и стал вынимать из него какие-то запыленные модели, похожие на то необыкновенное здание, которое я видел на холме возле дома. По мере того, как он вынимал эти модели, он ставил их на стол и вскоре совсем его загромоздил.
0: «Что это такое?» – спросил я. «А как бы вы думали?» – сказал Артемий Семенович. «Мельница». «Как бы не так!»
1: Тут вошел Трепетинский с какими-то наливками, увидел модели, вздохнул и печально покачал головою. Артемий Семенович продолжал с довольным видом.
0: «Это, сударь мой, коль вы слыхали, все разные перпетум мобили».
1: Я не мог утерпеть, чтобы не улыбнуться. «Мне кажется, — сказал я, — что перпетум мобили значит вечное движение, а модели ваши стоят неподвижно».
0: «Вот то-то и штука! — отвечал Артемий Семенович, нисколько не смешавшись. — Они стоят неподвижно, потому что я еще не отыскал для них удобного движителя. Но дайте срок! У меня здесь...» — он ударил себя по лбу. — «Сидит такая выдумка, о которой вскоре заговорят в Европе! А, кстати, вы сочинитель?»
1: «Нет, я живописец».
0: «Живописец!» — обрадовался Артемий Семенович. «Пойдемте со мною».
1: Он схватил меня за руку и потащил в другую половину дома. Она была у...

0: убрана прекраснейшими картинами итальянской и фламандской школы. Артемий Семенович начал говорить о живописи, и я был удивлен его здравым суждением и глубокими познаниями. Он говорил с жаром истинного любителя, но заключение его разговора удивило меня еще больше. «Все это, однако, дрянь в сравнении с механикой», — сказал он. «Я вам сейчас покажу изобретенную мною водоочистительную машину». Он схватил меня за руку и опять потащил за собой. «Посмотрите», — сказал он, поднимая крышу машины. «Посмотрите, какая в ней грязная вода. Я нарочно велел влить в нее воды погрязнее. Теперь смотрите, какая выйдет вода из крана. Кристалл, чистый кристалл». Он повернул кран, но из него выбежала такая же грязная вода, какая была в машине. «Это ничего», — сказал Артемий Семенович. «Если ее два раза процедить, она будет совершеннейший кристалл. Но не хотите ли посмотреть на мой вертел?» Мы пошли в кухню. Какие-то колеса и шестерни сцеплялись вместе и занимали почти всю комнату. Три человека с большим трудом вертели огромный цилиндр и приводили в движение железный прут, на котором перед огнем жарился цыпленок. «Каково?» — сказал хозяин дома, потирая руки.
1: «Кажется, — заметил я, — механизм немного сложен. Этим бедным поваренкам должно быть несколько тяжело».
0: «Помилуйте! Тем лучше, что тяжело! Мацион, почтеннейший! Мацион! О, у меня ничто не забыто. Одно истекает из другого. А посмотрите-ка сюда. Пока цыпленок жарится, здесь сбивается масло. А тут рубится зелень. У меня на Риге есть веялка, которая вместе и веялка, и орган. Но это еще ничего. Пойдемте-ка в мою спальню».
1: Мы прошли.
0: «Что вы думаете, это такое?»
1: «Треугольная шляпа».
0: «Совсем нет. Рукомойник. А это?»
1: «Скрипка».
0: «Как бы не так. Это чернильница, милостивый государь, чернильница!»
1: И много еще подобных предметов показал мне Артемий Семенович. Когда подали ужин, он наскоро надел парик и сшитый кафтан и сел со мною за стол. Не знаю, вся ли его кухонная посуда была устроена вроде вертела, но ужин показался мне отличным. Артемий Семенович был очень веселого нрава. Он много в своей жизни читал, знал несколько иностранных языков, и разговор его, когда он касался механики, был как нельзя более занимательным. Мы расстались уже поздно. Отведенная мне комната была чиста и покойна. Белье на постели тонко и бело. Перина раздувалась очень приманчиво. Но, признаюсь, я лег на нее не без боязни. Мне казалось, что при первом прикосновении она превратится или в воздушный шар, или в какую-нибудь водоочистительную машину. Опасение мое, однако, было напрасно. И я уже предавался приятному сну, как меня разбудил вошедший на цыпочках Трепетинский.
2: «Извините, сударь, — сказал он, — я пришел просить вас о важном деле».
0: «Меня?»
2: «Да, о таком важном, —
0: продолжал старик, упав на колени и целуя мою руку,
2: — о таком важном, что я отдал бы остаток жизни, лишь бы вы, батюшка, исполнили мою просьбу».
0: Я смотрел на него с удивлением.
2: «Вот, извольте видеть, сударь, — продолжал он, — прогневили мы, видно, Господа Бога. Покойный Семен Артемич, дай Бог ему царствие небесное, оставил нам именица порядочное, 700 душ, батюшка, да капиталу 1300 в ломбарде, кажется, всего довольно. Только уж разорит наш проклятая механика, вижу, что разорит, особливо эти распроклятые петумебели, провалиться бы им сквозь землю, прости меня, Господи. Не знаю, кто их выдумал. Видано ли это дело, сударь, чтобы молодой, богатый барин день и ночь просиживал над этими колесиками? И какой от них прок? Уж добро бы Артемий Семенович сделал машинки для воды или вертелы. Ну, скажут, страсть. Вот и все. А то что за петумебели? К чему они? И ладно бы они делали одни маленькие, а то изволили видеть, на горе стоит словно мельница ветряная.
0: «Как?» — спросил я. «И это?»
2: «И это петумебель! И в селе есть петумебель, и в хуторе петумебель, и везде-везде петумебели! 100 тысяч на них убили! 100 тысяч, батюшка! Боже мой, Боже мой, прогневили мы Господа.
1: Старик закрыл лицо руками и горько заплакал. Что же ты хочешь, чтобы я сделал?
2: Батюшка, вскричал Трепетинский, отец родной, сделайте божескую милость. Уговорите Артемия Семеновича, чтобы они бросили свою механику. Не доведет она нас до добра. Ей-богу, не доведет.
1: Пусть лучше играет он в карты, прости меня, Господи.
2: Пусть заведут псовую охоту или что другое, только не механику.
1: Артемий Семенович вас полюбили, я по всему вижу. И, может быть, они вас послушаются. А коли послушаются, так я вам буду вечный слуга. И Бог наградит вас на том свете. Я обещался бедному старику исполнить его просьбу. Он вышел, осыпая меня благодарениями, но через несколько времени опять воротился.
2: «Уж если, — сказал он, всхлипывая, — вам не удастся уговорить Артемия Семеновича, чтобы они совсем бросили механику, так пусть, по крайней мере, обещают вам делать одни только сюрпризы. Мало ли, какие можно выдумать. Намедни они изволили сделать сапоги с флейточками. Как наденешь, так и заиграют. Это, по крайней мере, сюрприз».
1: И старик вышел, утирая глаза кулаками. На другой день за кофе я покусился было уговаривать Артемия Семеновича, но он меня перебил.
0: «Вы видите этот кофейник?» — сказал он. «Я изобрел его в прошлом году и довольно над ним промучился. Зато смотрите, какой кофе!»
1: К несчастью, кофе никак не хотел протекать, и Артемий Семенович принужден был велеть подать обыкновенный кофейник. Впрочем, это его нисколько не смутило.
0: «Надобно будет придумать только третье сито», — сказал он. «Я уж знаю, как это сделать, и тогда вы увидите, что будет за кофейник».
1: После кофе Артемий Семенович повел меня в село и заставил любоваться на крыши, построенные таким образом, что они при первом толчке распадались на части. «Это, — говорил Артемий Семенович, — сделано на случай пожара. Правда, во время дождя сквозь крыши эти вода протекает прямо в хаты. Но Артемий Семенович говорил, что это ничего и что свежесть воды весьма полезна для здоровья. Таким образом, добрый мой хозяин толковал в свою пользу все неудобства, сопряженные с его выдумками. От крыш пошли мы смотреть мельницу. И тут-то изобретательный ум Артемия Семеновича показался во всем своем блеске. Жернова, вместо того, чтобы лежать горизонтально, стояли перпендикулярно. Водяное колесо снабжено было каким-то черпательным снарядом, потому что Артемий Семенович хотел, чтобы оно вместе и мололо, и проводило воду в какой-то отдаленный хутор, который, впрочем, в воде не нуждался.
0: «Видите этот пруд?» — сказал Артемий Семенович. «Хотите? Я в 2 минуты его выпущу!»
1: Он дернул за веревку. И действительно, не прошло 2 минут, как весь пруд выбежал через несколько шлюз, и явилось тинистое дно, на котором запрыгали караси и окуни, показывая свои белые брюшки. Этот опыт был изо всех самый удачный. Артемий Семенович от радости потирал руки. Он предложил мне также в 5 минут разобрать мельницу, но я попросил позволения еще раз взглянуть на его картины, и мы возвратились домой. После обеда Артемий Семенович бегал по саду в одном парике и башмаках и кричал полчаса. Потом мы вместе пили чай и весело провели вечер. Я намекнул на свой отъезд, но он не хотел о нем и слышать. На другой день я принужден был осматривать разные перпетум мобили, кроме одного, большого, стоявшего на горе. Его мне Артемий Семенович не показал. Вероятно, чтобы я сам не воспользовался его мыслью, прежде чем она будет приведена в исполнение. Следующий день во всем был подобен предшествовавшим. Но лишь только я заговаривал о своей бричке, Артемий Семенович показывал мне какую-нибудь машину и перебивал мою речь. Я решился уехать тихонько, но попытки мои отыскать свой экипаж были тщетны. Мне всегда отвечали, что он еще чинится. Однажды Артемий Семенович объявил мне, что бричка готова и что я могу ехать.
0: «Но прежде чем отпустить вас, — прибавил он, — я хочу показать вам свой лабиринт. Пойдемте со мною».
1: Мы пришли в сад к круглому месту, где множество дорожек сплетались, путались и пересекали одна другую. Пространство между дорожками засажено было кустами. Но так как лабиринт только что заводился, то кусты не успели разрастись, и можно было, стоя в середине, видеть конец лабиринта.
0: «А ну-ка, попробуйте-ка сюда войти», — сказал мне Артемий Семенович.
2: «Ну уж я велел закладывать», — отвечал я.
0: «Ничего, ничего, почтеннейший, сделайте милость, посмотрите мой лабиринт».
2: «Да я его и так вижу».
0: «Ну уж сделайте милость, войдите».
1: «Зачем?» — сказал я, предчувствуя какой-то подвох.
0: «Ну, я вас прошу».
2: «Право, не хочется».
0: «Душенька, миленький, пожалуйста».
1: Я не хотел огорчить Артемия Семеновича и, собравшись с духом, вошел в его лабиринт. Артемий Семенович стоял у входа, и только что я добрался до середины, он захлопал в ладони.
0: «А ну-ка, почтеннейший», — сказал он, — «посмотрю я, как вы отсюда выберетесь».
2: «Полноте шутить, Артемий Семенович. Я право спешу. Сделайте милость, покажите мне дорогу».
0: «Чтоб я показал вам дорогу? Нет, почтеннейший. Посидите-ка здесь до вечера, а завтра после кофе поедете. Я теперь поправил свой кофейник. Вам надобно его посмотреть».
2: «Не хочу я смотреть на ваш кофейник», — сказал я, теряя терпение. «Вот уж недели, как вы держите меня здесь, бог знает зачем. Скажите мне, как отсюда выйти, или я сам найду дорогу».
0: «А ну-тка, ну-тка, попробуйте», — радовался хозяин.
1: Тут я без всякого уважения к замысловатому лабиринту начал шагать через кусты поперек дорожек и вскоре очутился на чистом месте подле Артемия Семеновича. При виде решительного моего поступка Артемий Семенович очень смешался, и сильная досада изобразилась на добродушном лице его.
2: «Ну уж, почтеннейший», — сказал он, — «этого я никак от вас не ожидал, никак-таки не ожидал. Могу сказать, что вы первый, и таким образом выходите из моего лабиринта. Скажите, после этого к чему же лабиринт? Кажется, я довольно долго ломал над ним голову. Дорожки спутаны, как Гордиев узел. Вы бы до завтра их не распутали».
1: «Александр Великий разрубил Гордиев узел», — отвечал я, направляясь к дому.
2: «Признаюсь, я никак этого не ожидал. И от кого же? От вас, которого я полюбил как брата».
1: Во всю дорогу Артемий Семенович был очень печален. Глядя на него, мне стало его жалко. Однако выражение его лица делалось все веселее по мере того, как мы приближались к дому. Глаза его устремлены были на мою бричку, уже заложенную и стоявшую у крыльца. Меня поразили в ней какие-то странные прибавления, вроде ящиков, приделанных к колесам. Рассмотрев их внимательно и не понимая, что они значат, я обратился с вопросом к кучеру. Артемий Семенович взялся за него отвечать.
0: «Это вам сюрприз, почтеннейший», — сказал он с довольным видом. «Доселе вы ездили в вашей бричке без всякой пользы. Теперь у вас с одной стороны кофейная мельница, а с другой — орган. И оба приводятся в движение круговращением оси. Примите эти две машины в знак моего уважения и в доказательство, что я забываю вашу обиду».
1: Отговариваться было не время. Я радовался, что получил свободу. Поблагодарил Артемия Семеновича и после многих объятий и гигиенических советов сел в свою бричку. Кофе в мельнице уже был насыпан, лошади тронулись с места, и орган заиграл. «Гром победы раздавайся! Веселися, храбрый Рос!» При проезде через село мужики почтительно снимали передо мной шапки. Я с триумфом выехал из поместья Артемия Семеновича. Не нужно прибавлять, что в тот же день кофейная мельница сломалась, а орган перестал играть. Ось, к которой они были приделаны, покривилась. И я принужден был остановиться в одной деревне для ее починки.

Вы слушали рассказ Алексея Константиновича Толстого «Артемий Семенович Бервенковский» в исполнении Андрея Ташкова. Над передачей работали Наталья Шолохова, Вера Александрова и Олег Сулимов. Собрание сочинений «Радио России. Рассказы разных лет».

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Еще недавно, и я помню эти времена, поход к психиатру был сродни самоубийству. Казалось, что ты получаешь клеймо психа на всю жизнь. Да и люди вокруг в самом деле начинали поглядывать на тебя, ну, с подозрением и с опаской. Так что к психиатру не ногой. Сами как-нибудь справимся. Однако ситуация в последние годы начала довольно быстро меняться. Психиатрия стала востребованной. А вот как она сделала рывок от маргинальной области медицины к самой актуальной? Как сегодня общество относится к психиатрии? Обо всем этом поговорим сегодня и в ближайших программах с Татьяной Николаевной Максимовой, кандидатом медицинских наук, доцентом кафедры психиатрии и наркологии Сеченовского университета в Москве, известным психиатром с 40-летним стажем. Здравствуйте, Татьяна Николаевна.
2: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Ну, для начала задам вопрос, который, разумеется, вам, наверное, задавали тысячу раз. Итак, психолог, психотерапевт, психиатр. А в чем, собственно, разница?
2: Да, такой вопрос действительно задают очень часто. Задают и коллеги, и друзья, и знакомые. Все решают для себя вопрос, когда кому нужно идти. Ну, надо начать с того, что психология – это гуманитарная наука, изучающая законы психической жизни и поведения человека. Психиатрия – это уже медицинская специальность, изучающая душевные заболевания и способы их лечения. А психотерапия – это метод лечения, основанный на использовании силы слова и, что очень важно, эмоционального воздействия на человека. Потому что очень многие думают, что психотерапия – это пришел к врачу, поговорил и ушел. И непонятно, в чем же здесь работа. Но врач-психотерапевт работает своим психическим аппаратом. Он должен быть своего рода тренажером для пациента, который может проецировать на него свои негативные эмоции, конфликты. Конечно, если возникают какие-то конфликты в семье, то можно пойти к психологу. Если нужна медикаментозная помощь, то здесь человеку вначале проще пойти к психотерапевту. Но и опытный психолог, и опытный психотерапевт могут распознать необходимость назначения лекарственных...
1: Признаки серьезной психической болезни,
2: признак,
1: да?
2: Серьезной психической болезни и даже, может быть, не очень серьезной психической болезни, но намного эффективнее, когда психотерапевтическая работа сопровождается еще медикаментозной поддержкой.
1: Какова, собственно, главная цель психиатрии и в чем ее задача?
2: Ну, главная цель, конечно, психиатрии – это помощь конкретному человеку. Первая задача – это восстановить его здоровье. Вторая задача – улучшить качество жизни. Третья – это помощь в адаптации в социальной среде. И, конечно, следующая задача – это уже профилактика рецидивов. Понятно, что психиатрия проделала очень большой путь, и сейчас возможность использовать фармакологические препараты дают нам возможность эффективно бороться со многими симптомами, которые могут мешать человеку в жизни.
1: А вы знаете, что интересно, Татьяна Николаевна, вот вы перечислили, какие задачи решает психиатрия, какую цель преследует, и вы не сказали среди этого, что задача психиатрии – оградить общество от этого человека, который временами, может быть, агрессивен, может быть, опасен. Нет такой задачи? Или это была задача на ранних этапах, когда психиатрия только зарождалась?
2: Когда появилась фармакотерапия, то ситуации, которые могут угрожать жизни человека и обществу, конечно, стало меньше. Однако до сих пор существует так называемая неотложная психиатрическая помощь, и есть те состояния, при которых необходимо к этому обращаться, но это уже раздел скорой помощи, когда оставление без помощи человека может повлечь опасные для него последствия.
1: А когда психиатрия появилась как наука?
2: Психиатрия проделала очень большой путь. Вообще психиатрия в переводе означает лечение души. Но история психиатрии – это путь от мистических объяснений душевных расстройств до сложной научной дисциплины. Были времена, когда психическое расстройство люди воспринимали как присутствие потусторонних сил, вселение бесов в человеческое тело. И в период Средневековья, даже когда в Европе начали появляться первые психиатрические клиники, они больше напоминали тюрьмы, изоляторы строгого режима, пациенты были прикованы цепями, использовались наручники, смирительные рубашки. Там вот как раз больше не лечили, а изолировали, чтобы
1: защищали общество.
2: Да, чтобы оградить общество от того вреда, который могут причинить пациенты.
1: И что, считали, что если ты прикуешь человека, ты изгонишь из него беса?
2: Были разные методы, поскольку это было непонятно, что с человеком происходит, то использовались очень жестокие методы. Иногда считалось, что надо избивать пациентов для того, чтобы изгнать беса или издеваться над ними. Даже иногда убивать пациентов для того, чтобы оградить общество от того вреда, который он может принести. И поэтому психиатрические больницы раньше назывались домом скорби. Но всегда находились врачи-гуманисты. И, например, таким врачом был Сергей Сергеевич Корсаков, вот в клинике которого я работаю, на базе которой располагается как раз кафедра психиатрии и наркологии. Он убрал с окон решетки, он убрал все меры стеснения.
1: Это в какие годы было?
2: Да, это все происходило примерно в 19 веке. И, конечно, здесь уже речь начинала идти о том, чтобы не только изолировать человека от общества, а о том, чтобы пытаться каким-то образом человека лечить. Конечно, революция в психиатрии произошла в момент появления нейролептических препаратов.
1: Вот давайте сейчас мы остановимся здесь, Татьяна Николаевна, и зафиксируем. Вот, мне кажется, я поняла, откуда у людей вот это вот неприязненное, настороженное, такое опасливое отношение к психиатрии. Это история, это корни. Вот с тех самых домов скорби, когда люди не понимали, как лечить, что лечить, когда вот эта изоляция, когда вот эти страшные истории, вот этот фильм «Пролетая над гнездом кукушки» добавлял, видимо, жару, да? А сейчас-то мы можем говорить о том, что изменилось отношение, и попытаться понять нам надо, почему оно изменилось, почему мы вдруг как-то потеплели к психиатрии, как-то мы уже не так боимся.
2: Психиатрия стала наукой, которая как учение о распознавании и лечении психических болезней, а не просто изолирование таких пациентов. И в 30-е годы, поскольку не было лекарственной терапии, появлялись такие методы лечения, как холодное обертывание, электросудорожная терапия, вот такая, которые вы как раз говорили из фильма «Пролетая над гнездом кукушки», и она вызывала страх у пациентов, и многие считали, что это метод наказания, которым пользуются психиатры, удерживая больных в стенах клиники. Но на самом деле электросудорожная терапия – это очень эффективный метод лечения, и, конечно, он сейчас очень преобразился, и сейчас это делается под наркозом, и человек практически даже ничего не замечает, а он просто воспринимает спит, да? Это как сон. И многие так и приходят и говорят: я пришел к вам на электросон. Пожалуйста, приведите мне электросудорожную терапию, потому что она помогает преодолеть резистентность к препаратам, она помогает увеличить ремиссии между приступами болезни. И бывает очень эффективно, особенно если человек выбирает принимать ему лекарства или провести курс электросудорожной терапии, и дальше, возможно, даже годы жить практически без симптомов болезни.
1: У нас в гостях была Татьяна Николаевна Максимова, кандидат медицинских наук, доцент кафедры психиатрии и наркологии Сеченовского университета в Москве, известный психиатр с 40-летним стажем. Большое спасибо.
0: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия» и

0: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России.
2: Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
3: В очередном выпуске программы прозвучат записи Дженни Сигел, оркестр Дюка Эллингтона, Кёрт Эллинга и группы Yellow Jackets, Диего Фигереду, Хьюстона Пёрсона, Али Нуния, Стефана Харриса и Нильса Лангрена.
2: Просто о джазе. Слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Магадана. На правах рекламы.
4: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, эта программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
5: Здравствуйте.
4: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
5: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
4: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
5: Именно. Но есть один нюанс. Почки – умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
4: Звучит как идеальная система очищения.
5: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом. Как часто мы вообще связываем отеки, давление или усталость с почками? Почти никогда. Списываем на что угодно, только не на них.
4: То есть почки все же подают нам сигналы. Какие именно?
5: Самый первый и безобидный. Вы подходите к зеркалу, а лицо будто не ваше. Отекло, заплыло, под глазами мешки. Вы думаете, ну опять на ночь соленое поел.
4: Знакомая картина. А это может быть не соль?
5: Это может быть сигнал от почек.
4: Никогда об этом не задумывалась.
5: То же самое с обувью. Туфли, которые вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить. Нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал. Долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
4: Звучит как-то очень пугающе.
5: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3, сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
4: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
5: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание, только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
4: Это вы о чем?
5: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
4: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
5: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, функция почек уже может быть утрачена на 70%.
4: 70%? И мы даже не знаем об этом?
5: К огромному сожалению. И знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят, ну что теперь поделать? В целом все нормально, я привык уже.
4: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает эта нагрузка?
5: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду, увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
4: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
5: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
4: Да, я слышала, это очень больно.
5: Те, кто с этим сталкивался, знают, камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль, и хорошо, если обойдется без операции.
4: Какая-то очень пугающая картина.
5: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение «филантус нерури», который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
4: А почему оно так популярно в Индии?
5: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
4: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
5: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Редунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
4: И где же создали редунит?
5: На Алтае. В Наукограде, Бийск.
4: Алтай? Почему именно там?
5: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
4: То есть сочетание природного сырья и науки.
5: Именно.
4: Друзья, сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Для этого прямо сейчас позвоните 8 800 100 0133 и лист мобильного *22*03 8 800 100 0133 и лист мобильного *22*03 и узнайте, как это сделать. А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
5: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
4: А что дает такое сочетание?
5: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
4: Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Для этого прямо сейчас позвоните 8 800 100 0133 и лист мобильного *22*03 и узнайте, как это сделать. А вы говорили еще про ферменты.
5: Точно. Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать, и тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
4: Надо же, как интересно. А я еще раз спешу напомнить всем нашим слушателям. Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас 8 800 100 01 33 или с мобильного *22*03 и узнайте, как это сделать. 8-800-100-01-33 или с мобильного *22-03.
5: И еще добавлю, редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
4: А я еще раз спешу напомнить всем нашим слушателям. Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас. 8-800-100-01-33 или с мобильного *22-03 и узнайте, как это сделать. А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты редунита.
5: Редунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
4: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
5: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд. И сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Редунит – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости, поддержание почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
4: Это то, что может стать вашей реальностью. Редунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня. Получите редунит бесплатно. Позвоните прямо сейчас. 8-800-100-01-33 или *22-03 с мобильного. И узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: Радио России.
0: '18, '19 и '20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России. Радио России.
2: В центре внимания специальная военная операция.
1: Противник не ограничен никакими моральными рамками, нормами права, в том числе международного. Террористический способ ведения войны для противника обычный. Мы в этом плане отличаемся.
2: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Российские войска в зоне спецоперации идут вперед по всем направлениям, и темп движения нарастает, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Российские войска в течение суток освободили населенные пункты Васильевка, Благодатная и Должанка в Харьковской области, а также Ижевку в Донецкой Народной Республике. Минтранс России для обеспечения безопасности в области гражданской авиации ежедневно взаимодействует со спецслужбами и Минобороны. Об этом заявил министр транспорта. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Российские войска в зоне спецоперации идут вперед по всем направлениям, и темп движения нарастает. Об этом заявил Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Глава государства отметил, что Украина наносит удары по чисто гражданским объектам на российской территории, поэтому Россия вынуждена отвечать зеркально. Президент добавил, что защита НПЗ от атак противника пригодится и на будущее. Путин также отметил, что ремонты нефтеперерабатывающих предприятий в России идут достаточно быстро. Осталось провести 10% всех работ, и это будет сделано уже в ближайшее время.
2: Мы будем дальше это делать. Это на будущее пригодится. Вот это всегда создает определенные условия и гарантии безопасности. Ну и ремонтная работа проводится. Вчера министр энергетики доложил, что где-то 10% осталось, ну в целом, провести ремонтных работ на 10%. Но предприятия. Но и предприятия, я вот встречался с нашими ведущими компаниями, цены на нефть подросли, и выгодно вывозить нефть сырую. Сейчас сколько уже там, $95, по-моему, за баррель, Brent. Выгоднее вывозить нефть сырую, чем перерабатывать внутри страны. Но чувство ответственности все-таки в наших компаниях есть. Повторяю, ремонты идут достаточно быстрыми темпами. Думаю, 10% оставшихся восстановим в самое ближайшее время.
1: Путин заявил, что власти не устраивают сборов с бизнеса. Речь идет о добровольных взносах. Президент рассказал, что Министерство финансов распределяет средства добровольных взносов бизнеса прежде всего на социальные нужды.
2: Люди инициативно встали, сказали, мы работаем в этой стране, мы граждане этой страны. Мы, в общем, и личные состояния накопили приличные, и бизнес чувствует себя уверенно, несмотря на все проблемы. Мы хотим внести вклад в сегодняшних условиях в развитие и экономики, и социальной сферы, что самое главное. Значит, прежде всего это образование, здравоохранение, некоторые другие направления деятельности государства. И вообще мы ничего не